В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о пиар-стратегии в условиях кризиса. Россия проигрывает гонку дронов. Издание «Коммерсант» сообщило о нехватке бензина АИ-95 после серии воздушных ударов по российским

0: Давай.
1: А, нихуя, я думал, вниз полетит.
0: Бежись там.
1: Да ну на.
2: 12 мая Путину доложили, прошли успешные испытания той же ракеты. Минобороны России опубликовала видео.

0: Это оригинальный монтаж. Раньше Путин говорил, она утонула. Теперь ему говорят, она полетела. Путин объясняет, почему. Вынудили.
1: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
0: Длина окружности планеты Земля, так на всякий случай, 40 тысяч километров. Так что числа весьма впечатлительные. А с нами в прямом эфире военный эксперт Сергей Мигталь. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте и приветствую всех зрителей и слушателей.
0: Вот мы с командой программы «Лицом к событию» насчитали 4 неудачных пуска ракеты «Сармат» с начала испытаний. Минобороны не обо всех, разумеется, отчитывалось, но это весьма заслуживающее доверие данные расследователей. Что можно сказать вот о готовности ракеты прямо сейчас? Путин надеется поставить на вооружение до конца года.
2: Ну, хороший вопрос. Я не знаю, на что он надеется. Там много всего. Мы также слышали указания Путина своим министрам и главе Объединенной авиационной корпорации, что-то там произвести то ли 1000, то ли 1500 самолетов за несколько лет. Пока из этой программы, по-моему, достроили 2, которые были уже в достройке несколько лет, пользуясь частично иностранными комплектующими. Поэтому между там тем, что говорят и надеются, и фактами, есть, как говорят в Одессе, 2 большие разницы. И в данном случае мы видим проблему в том, что по всем правилам приемки российского, а тем более советского военно-промышленного комплекса, многие из нас, в том числе я, еще успели родиться и пожить при советской власти, там нужно было для того, чтобы поставить такого рода сложное устройство на боевое дежурство, такую систему, там речь шла, ну, хотя бы о 10 удачных пусках подряд на испытательной фазе или уже при первом малосерийном производстве. И тут ничего такого и близко нет. Это не означает, что в принципе волевым решением президента не могут произвести несколько ракет и поставить их на боевое дежурство. Ну, естественно, рискуя тем, что в случае необходимости запуска часть из них там упадет прямо на голову запускающим подразделением или где-нибудь просто в тайге или в тундре. Но это как бы не так может быть важно. Во многом важна какая-то тут видимость, да, поскольку «Сармат», естественно, должен быть частью ракетно-ядерного щита Российской Федерации, и во многом это оружие сдерживает. И мы видим, как пользуются российские власти, и президент Путин, и Медведев, и другие деятели всяческими завуалированными и не очень завуалированными угрозами в адрес, в первую очередь, Европы и Украины по поводу возможного применения вот такого оружия, ну, любого ядерного и неконвенционального. И этого достаточно. В этом смысле, я думаю, что Путин и его советники полагают, что все вот эти деятельности вокруг этого, репортажей, да, или докладов об успешном запуске, даже если не успешном,

0: не должно, в принципе, хватить, чтобы напугать слабонервных европейцев и прочих демократов до смерти, чтобы они пошли на уступки и как бы не рыпались.
1: Ну вот как раз вот к слову, там не упоминаются европейцы, там упоминаются США, да еще и в этих формулировочках нам не оставили выбора. Причем Путин вроде бы только что просил Трампа, по сути, помочь с организацией Парада Победы, а тут вот опять такие вот заявления с вполне себе конкретным как бы адресатом этого действия. Ну, по сути, как бы, что Путин, как правило, отвечает о том, что это противодействие тому, что уже произошло. Как вы думаете, насколько эти испытания сегодня вообще запланированные действия? Нет ли здесь никаких каких-нибудь там следов торопливости, что ли? Как будто бы эта реакция на что-то конкретное, на какое-то событие, но при этом, опять же, повторюсь, Европа не упоминается.
0: Нет, торопливость, наверное, есть, но торопливость – это результат, по-моему, давления президента, да, на всех тех, кто должно выполнять. Совершенно недавно, по-моему, был арестован ведущий инженер того самого объединения, которое разрабатывает и доводит этот Сармат. Его обвиняют в какой-то там небольшой взятке, но, судя по сообщениям источников, он никаких взяток не брал. Хорошая зарплата, а просто это такое уже возвращение как бы к сталинским корням, к основе, да, знаешь, там, к 7 ноября или к 1 мая новый самолет не полетел в воздух или новая ракета, окей, пошел на 10 лет в ГУЛАГ по обвинению во вредительстве, например. Сейчас такой статьи нет, поэтому, соответствующее управление ФСБ придумывает всякие экономические статьи. Как говорится, дурацкое дело нехитрое при состоянии российской правовой системы. Но я все-таки хотел вернуться к вашему вопросу, так что про Америку. Это просто показание такая немножко шизофреническая ситуация нынешней российской власти, по-моему, да? Шизофреники, они, конечно, вяжут веники, понимаете, но говорит вот президент о том, что нужно развивать вот эту ракетную технику, что нужно построить 1500 пассажирских самолетов, чтобы заменить вымирающие импортные. И одновременно любимые там философы президента этого режима говорят там об уходе в деревню, к сахе, там, к коню и реке с рыбалкой, чтобы там жить, как вот старые православные люди, а не в этих ужасных городах без всяких доставок и прочих враждебных интернетов. Вот как это сочетается, да? Ясно, что такое дело, как ракеты стратегического назначения с ядерными и термоядерными боеголовками, они не терпят торопливости. Наоборот, они требуют очень выверенного, методичного, терпеливого подхода, потому что неудачи бывают у всех. Как в России, так и на Западе, в этой индустрии. И тут нужно много терпения, но не всегда бывает. Есть эта история во многих странах. Все мы помним, как, в общем, бесславно кончился, например, советский лунный проект, именно потому, что сначала Королева, а потом после его смерти его наследников, других инженеров главных, невероятно торопили из Политбюро, чтобы пытаться обогнать американцев. Из-за этого были там пропущены целые этапы испытаний, и скороспелые приняты решения, непроверенные технически. И результат был налицо. Да, взрыв ракет на стартах или на 50 секунд после взлета, и практически отмена этой программы после того, что американцев обогнать не удалось.
1: Ну, зато какие громкие слова, особенно после удачно снятого видео усилиями пресс-службы Минобороны. Сергей, большое спасибо. Военный эксперт Сергей Мигдаль был с нами в прямом эфире. Ну и мы продолжим об этом кризис-менеджменте, о разных его проявлениях. Вот есть у Путина кнут, есть у Путина еще и пряник. Сегодня был первый рабочий день после праздников, а накануне, если верить его пресс-службе, ни с того ни с сего Владимир Путин явился в гостиницу «Арбат», подведомственную управ делами президента, за рулем президентского же «Ауруса» и забрал свою первую учительницу на ужин. Атмосфера была непринужденной, без галстуков, Путин в клетчатой рубашке и джинсах. По всей видимости, в черно-белых клетчатых рубашках даже сотрудники ФСО, ну, примерно в одних и тех же случаях все-таки особенный. Съемка на камеры мобильных телефонов людей в штатском, и вот к 10 вечера на всех государственных медиа упало свежесмонтированное видео о теплой встрече. Как это может быть связано с пламенным приветом ядерному электорату Путина и Единой России в преддверии выборов, расскажем в нашем сюжете.
2: Государственные социологические агентства уже почти месяц не публикуют свои исследования. УФЦИОМ, последняя новость 19 апреля. Рейтинг доверия у Владимира Путина 71%. На 3 с лишним процентных пункта меньше, чем в конце марта. На фоне запретительных законов и блокировок интернета рейтинг Единой России тоже показывает снижение. Зато рост у новых людей.
3: Новые люди важны системе не потому, что они спорят с Единой Россией, а потому, что они могут говорить о том, о чем сама партия власти структурно говорить не может. Партия вертикали, ответственности, управляемости и сохранения устойчивости. Ее язык – это язык обязательств, решений, бюджета, инфраструктуры, социальных выплат, поручений и контроля.

0: контроля.
1: Константин Костин из экспертного совета «Единой России» в 2019 году подготовил доклад, в котором пришел к выводу, что ядро их электората составляют деревенские женщины 60+. Избирательная кампания Путина в 2018 году тоже опиралась на женскую аудиторию. Тогда президент принял закон об ежемесячных обязательных выплатах на первого ребенка, а предвыборные ролики демонстрировали женщину в роли хранительницы традиционных ценностей. Героя Сергея Бурунова жена зовет на выборы, а он не хочет, и ему снится кошмар.
2: Еще на выборы надо успеть.
3: На выборы она собралась, ишь ты.
4: То без тебя там не выберут.
5: Это что еще за хрен?
6: Я вообще-то гений передержки.
5: Кто?
2: Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гей на передержку тех, которых партнер оставил.
1: Заметно подкосило женскую аудиторию обращение Виктории Бони. Это, конечно, не деревенские жители, но Боня из Краснокаменска в Читинской области близка жителям российской глубинки, хоть и обращается к президенту из Монако.
7: Ну водкой я торговалась, причем меня подбила моя знакомая девочка, она ее катала, эту водку. Она покупала спирт, бодяжила с водой, закатывала там столичную, приклеивала этикетку, и были неплохие деньги, потому что алкоголиков было очень много.
1: Возможно, для того, чтобы приободрить российских женщин, теряющих своих мужчин на войне и страдающих кто от роста цен, а кто от налоговых проверок, Владимир Путин под конец майских праздников пригласил свою учительницу в столицу. Рядом с 93-летней Верой Гуревич Владимир Путин выглядит молодым и бодрым. Впечатление дополняет то, что он сам садится за руль, чтобы отвезти Гуревича из гостиницы в Кремль. Значит, не боится передвигаться по Москве сам. По пути к машине Путин как будто бы невзначай сталкивается с жителем Сочи. Издание агентства считает, что роль случайного прохожего сыграл Александр Базарный, который ранее работал в компании, управляющей виллами Путина и матери его спутницы Алины Кабаевой. Также в видео Путин пересекается со внучкой Верой Гуревич. У нее младенец на руках, рядом муж, IT-предприниматель. Вера Гуревич не первый раз косвенно выступает в поддержку Владимира Путина. Учительница немецкого языка появилась в документальном фильме Виталия Манского «Свидетели Путина». 2000 год, похороны Анатолия Собчака. Гуревич вместе со съемочной группой ждет исполняющего обязанности президента у себя дома в Санкт-Петербурге и смотрит тревожные новости о готовящемся покушении чеченских боевиков.
8: Которые уже стали связывать все это с предстоящими выборами.
9: Я так переживаю, я так за него волнуюсь каждый день.
10: Безусловно, этот придуманный мной и одобренный Путиным эпизод характеризовал героя самым положительным образом в глазах российского избирателя.
1: Гуревич стала своего рода предвыборным талисманом Путина. Она всегда появляется незадолго до выборов или сразу после. Это видео снято перед инаугурацией Путина в 2024 году.
11: В такую погоду приехали, ничего?
9: Ну, я же в машине ехала.
11: Все в порядке?
9: Наверное.
1: Любви к публичной политике у президента никогда не было. В том же фильме Манского он на годы вперед отказался от дебатов. А срежиссированный выход в люди всегда носит символический характер и приурочен к предвыборной кампании или реакции на внешние события. Так Путину, который изолировал себя сначала от ковида, а потом от возможных покушений со стороны ВСУ, пришлось ехать в Дербент в 2023 году после неудавшегося мятежа Пригожина. А в 2025 году в Петербурге во время празднования Дня военно-морского флота кортеж Путина как бы внезапно остановился на Дворцовой набережной поздороваться с народом. Там крайне удачно оказались корреспонденты государственных медиа. Петербуржцы и гости северной столицы попросили Путина беречь себя и продолжать бороться с фашизмом.
12: Мы вас любим, Владимир Владимирович! Живите долго!
1: Путин остается самим собой. Он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, отмечал в тот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Нынешний телевизионный поход в народ может быть связан не только с ухудшением рейтинга, но и с публикацией доклада одной из разведок Евросоюза. Президент и его окружение всерьез обеспокоены возможным переворотом в России.
0: Перед эфиром о возможном скрытом послании Путина к народу, да и не только вот этой встречи с учительницей первой его, мы поговорили с политологом Иваном Преображенским.
13: В целом.

0: Очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина от того, что происходит вокруг, так сказать, что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он, нет, лично следит за событиями, лично водит машину, о чем он когда-то говорил, но давно уже не было этому свидетельств, что он еще в состоянии за руль сесть и в состоянии машины управлять. Возможно, я предполагаю, что есть некий странный синхрон. С одной стороны, российское правительство принимает долгосрочную концепцию воздействия, я бы так сказал, промывания мозгов от детского сада до университета. Одновременно Великобритания, Евросоюз и Канада вводят санкции ровно против тех людей, которые помимо похищения украинских детей занимаются промыванием мозгов. И тут как раз Владимир Путин встречается с учительницей. Нет. И параллельно идут постоянные дебаты о новых учебниках по обществознанию, по истории и так далее, которые должны с 1 сентября прийти в российские школы и окончательно, видимо, завершить, так сказать, выстраивание идеологической иерархии. Наверное, но это гипотеза, потому что у меня действительно нет какого-то четкого представления, что они могли бы хотеть. Это выглядит как желание Кремля продемонстрировать внимание к, так сказать, педагогическому сообществу в целом, а Путин, поскольку давняя известная, как бы расхожая фраза «Путин сам себе политтехнолог», Путин придумал вот такую вот красивую, как ему кажется, историю, которая включает в себя и педагогическую составляющую, и представляет его как эмпатичного человека, который в состоянии вообще кого-то любить и помнить сквозь года, в чем есть большие-большие сомнения, судя по его в целом поведению все последние годы. И, наверное, одновременно пытается решить проблему так называемого падения рейтинга.
1: Ну, Иван Преображенский назвал так называемого, поскольку он считает, что в любом случае этим брифингам в условиях войны довольно-таки тяжело доверять. Но тем, как бы, факт остается фактом, они перестали публиковаться на протяжении нескольких недель. Возможно, был перерыв на праздники, так или иначе, пока что апдейты мы не увидели. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот раз за разом Путин повторяет этот прием, если не сказать ритуал, с выходом в люди. В этом случае был как бы случайный совершенно постоялец гостиницы при администрации президента. В иные разы буквально выход к толпе. Насколько, на ваш взгляд, вообще такой прием эффективен для электората в нынешних условиях, в условиях падения рейтингов? Так или иначе, мы должны на это оглядываться. В условиях обращения Бонни с миллионами просмотров и полутора миллионами лайков и так далее. Верят ли люди вообще в эти внезапные встречи?
2: Ну, я скажу так, люди же разные, то есть есть какая-то все-таки остается аудитория, хотя падающие мы это фиксируем, постоянно падающая аудитория, условно, Соловьева, Киселева и вот этих всех программ Скобеевых, те будут бесконечно, я уверен, это все показывать, крутить по всем каналам, по всем возможным, как бы и впечатывать в мозги россиян, что Путин еще живой, свеженький, водит машину, общается с людьми там. Его любят старички очень сильно, он заботится об образовании. То есть это как-то все каким-то дополнительным кадром еще на уровне НЛП, может быть, будет печататься в мозги той части населения, которая еще чему-то верит. А она все-таки какая-то, ну, все-таки достаточно значительная еще. Вот. Это все-таки миллионы или если не десятки миллионов людей. Ну, вот эти все бабушки, домохозяйки. Как многих их когда-то называли невесты Путина. Вот одна невеста Путина вот с ним как его целовала тут прямо у всех на глазах. Вот эта аудитория растроганная будет тоже плакать, говорит, какой замечательный мальчик вырос, ученик, цветочки дарит учительница. Ну вот для этой части населения она уменьшающаяся, она уже не очень многочисленная, но для нее вот этот спектакль поставили.
1: Ну, вообще, наверняка есть некоторый символизм во встречах со школьной учительницей и спустя 26 лет после первой попытки это сделать на камеру. Но что это символизирует? Стабильность, однообразность, застой, наконец, 26 лет с тех кадров Манского, которые были сняты еще в Петербурге.
2: Дело в том, что это вот с нашей точки зрения, может быть, застой или однообразность, или что-то, тавтология, да? Путина тавтология не смущает. У него одна и та же наезженная пластинка, одни и те же фразы, одни и те же приемы, одни и те же люди в его

0: окружении. Вот если посмотреть, что он ведь команду практически не меняет, только немножко их пересаживает незначительно. Все та же Матвиенко рядом, тот же там Громов и тот же Песков, и тот же Миронов, и так далее, и так далее, и тот же Золотов. То есть одни и те же люди его сопровождают бесконечно все эти 26 лет. Вот. Ну, многие из них вот до сих пор. А некоторые есть еще больше старожилы даже, чем он. Вот. В этом в правительстве, там, в разведках и так далее. Вот один и тот же Патрушев, например, тоже рядом с ним. То он был ФСБ, теперь вот совбезе, а теперь помощник. И вот его это вообще, вот это нам кажется, это застой, это тавтология. Ему нравится какая-то вот его стабильность, это стабильная, ну как бы ротация одних и тех же картинок, одних и тех же людей, одних и тех же нарративов и приемов. Это вот так он видит себе, представляет стабильность власти. Вот. Ну и плюс он в каком-то смысле, может быть, не только он потерял ощущение вот актуальности, но он в каком-то смысле потерял ощущение хода времени как такового, мне так кажется. Для него время остановилось. И его совершенно не смущает, что что прошло уже 20 лет, и все это очень странно выглядит. В его представлении ничего не меняется. Вот он сидит на троне и сидит. Его любят и любят, его поддерживают те же самые, или поддерживают. Вот. И ему... Мне это напоминает немножко историю с Лазаром, когда его сместили, то, чтобы он не знал про это, вот, он был там в своем одиночестве, так сказать, чтобы ему было комфортно, ему издавали газету в единственном экземпляре, из которой следовало, что он все еще правит страной.
1: Ну вот, а Путин за рулем — это такой ответ на публикации о бункерах, усиленной охране и страхах Кремля. Ну, потому что на прошлой неделе только разговоров об этом и было.
0: Ну, наверное, да. Дело в том, что я как раз не соглашусь с предыдущим оратором, что вот он сам себе политтехнолог. Я думаю, их много, у них целые институты этих политтехнологов. Я думаю, там идет серьезная проработка, как мы покажем нашего дедушку, что мы будем делать в следующий раз, вот как мы еще привлечем внимание. Я лично общался со всеми этими людьми, которые этим занимаются много раз. Вот, это серьезная работа. Вот они сидят, смотрят, слушают, какие нарративы, значит, о чем там бурление, что Путин оторвался, Путин бункере засел, Путин спрятался, Путин боится живых людей. Вот они говорят, нет, вот, пожалуйста, вот смотрите, за рулем, не боится, едет спокойно по улицам России, вот живыми людьми встречается. Не стареет, так сказать. Наоборот, они показали, что он даже еще очень молод, но по сравнению с этой старенькой учительницей, он же ее ученик, он же мальчик, он еще молодой, он уже еще такой пацан даже до сих пор такой. Вот есть старушка, а он ее молодой ученик. Вот. Так это демонстрирует.
1: Ну почему же тогда они используют одни и те же приемы? Ведь это же все уже было. Ну, казалось бы, майские. Можно же выехать на шашлыки. Но если не с Шойгу, то хотя бы с кем там еще, кто-то там, и женщина наверняка еще должен был остаться, помимо учительницы.
0: Вот в том-то и дело, что он в свой мир допускает только проверенных кадров, только тех, с кем он всегда работал и готов бесконечно работать. Да, я вот Кириенко не упомянул, он же, Кириенко был его первым полпредом только в Поволжье, первым назначением в полпреды, когда он пришел в Кремль. Он доверяет только тем, кому он привык доверять, и хочет встречаться и видеть только тех, кого он уже привык видеть. Он не хочет никаких смен декораций. Именно это учитывается его технологами, кремлевскими технологами, то, что Путин категорически не любит ничего нового. Всякого нового человека, всякого нового собеседника ему надо объяснять, а кто это и почему я сейчас должен с ним встречаться, или его видеть, или его куда-то продвигать. Я сам как-то испытывал вот эту путинскую неготовность ни к чему новому, вот когда однажды мне, по-моему, единственный раз, я был в кремлевском пуле, это еще нулевые годы, и мне поручили, так сказать, задать вопрос. Сказать, вот ты можешь сегодня, по-моему, это я был от газеты «Ведомости», поэтому какой-то экономический вопрос задать. Вот, чем я радостно воспользовался, все-таки такой экспириенс, да? Причем даже сказали, какой я вопрос задам, очевидно, он, ну или вот на какую тему, точнее, я могу задать вопрос. А он, очевидно, был готов ответить на этот вопрос и ждал. У него там все четкое расписание, какие вопросы, какие ответы, какие цифры. Тем не менее, хотя он был предупрежден, тем не менее, он очень насторожился, увидев незнакомое мое лицо, значит, и какого-то нового

0: человека, который ему задает вопрос, и он просто прямо сверлил меня глазами своими змеиными, мне было не по себе, пытался понять вообще, я друг или враг, и вообще я сейчас серьезно задаю вопрос или ехидничаю, его там подковыриваю. И ему, кажется, показалось, что я все-таки немножко его подковырил, поскольку он тоже отвечал в таком наездном стиле, я уже не помню, что он сказал, но он говорит, вот вы тут не понимаете, ну что-то такое. Вот. Поэтому он очень любит все новое. Вот, поэтому мы видим это.
1: Ну, а вот в этом внезапном прекращении публикации соцопросов, помимо, конечно, майских праздников, которые, давайте, после праздников это наше все, но видите ли вы некоторую, скажем так, предосторожность тех, кто вообще на эти публикации может повлиять?
0: Я думаю, что это просто технология, значит, особенно под праздниками, особенно перед выходом его на парад 9 мая, совсем, ну, совсем некрасиво было показать, что у него продолжает все обваливаться. У людей праздник, он теперь опять принимает парад, к нему гости едут там со всего мира, и тут мы им покажем, наше же государственное агентство ВЦИОМ ему покажет вдруг, что у него еще хуже падает. Значит, это единственный возможный был вариант, во-первых, остановиться, во-вторых, все-таки, когда у людей праздник, они отдохнувшие, у них настроение улучшается, я уверен, что сейчас будет рейтинг увеличиваться. Ну, или они что-нибудь с этим сделают. То есть, они могут выборы куда-то менять, как-то еще. То есть, у людей праздник, у них хорошее настроение, Путин выступил, Путин напомнил о себе. Значит, какой-то позитивный заряд брошен сейчас. Вот, ничего плохого не происходит, там военные действия даже немножко приостановились. И вот они впрыскивают этот заряд бодрости в население, я думаю, что сейчас будут рейтинги увеличиваться. Сейчас они после перевода покажут, скажут, о, вы говорили, падает, тенденция переломилась, видите, пошел рост. Они иногда специально даже опускают, им же надо показать, что работа делается, Кириенко уже показывает, а где ваша
1: Максим,
0: работа? А
1: у нас,
0: вот,
1: к сожалению,
0: кстати, было
1: заканчивается время эфира.
0: проверено.
1: Я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» был с нами в прямом эфире. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
5: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
6: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
7: Будет экономического роста?
6: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
8: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Первая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и зампред правительства критикуют действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной? Что будет с курсом рубля в 2026 году? Почему предприятия в России сокращают производство и при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.

0: Давайте начнем с актуального. СМИ Петербурга пишут, что на Кингисеппском машиностроительном заводе задерживают зарплаты с лета. Известно об этом стало только сейчас. В ответ рабочие грозят массовыми увольнениями, пишет «Деловой Петербург». Этот завод делает, среди прочего, морские беспилотники для Росгвардии и катера для Ространснадзора. К вам у меня такой вопрос. Как такое вообще возможно, что на предприятии ВПК в стране, которая ведет войну, задерживают зарплаты?
1: Я даже не знаю, как вам сказать. Вас что-то удивляет в том, что у людей, которые распоряжаются бюджетными деньгами в России, могут быть свои интересы? Ведь, собственно говоря, Минфин, российский Минфин, отчитался о том, что он там чуть ли не 80% гособоронзаказа профинансировал в январе и феврале. И с него и взятки гладкие. Дальше деньги поступают на счета Министерства обороны, на счета российских госкорпораций, которые выдают заказы, ну, в том числе вот этому Кингисеппскому заводу. Да, на какие-то комплектующие, на какие-то части. Ну, и при нынешних ставках по банковским депозитам вы оставляете, не знаю, там 100 миллионов рублей на один месяц у себя в банке и получаете за это 1 000 000 рублей, ну, что называется, с неба упало, да, вот ниоткуда. Ну, вы всего лишь на месяц задержали платежи своим поставщикам. Но если вы задержали на 2 месяца, вы получили 2 миллиона рублей. Задержали на 3 месяца, получили 3 миллиона рублей. Ну и так далее. Вот. И поскольку контроля, реального контроля, гражданского контроля, парламентского контроля за расходованием бюджетных денег нет, ну, в общем, это одно из проявлений вот такой вот российской коррупции, которая всепоглощающая, все разъедающая. И несмотря на все усилия, такие демонстративные усилия, режима Владимира Путина, который хочет показать, что он борется с коррупцией, там, ну, не знаю, дня не проходит, да, чтобы мы не прочитали, что какого-то очередного чиновника, генерала, мэра, заместителя министра, директора департамента министерства не поймали, не посадили и так далее. Ну, все понимают, что, да, все под мечом ходим, но, в общем, тебя могут посадить, даже если ты честный абсолютно чиновник, как был бы человек, а статья найдется, говорил товарищ Сталин. Вот, поэтому, честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, и такое случается. И, в общем, наверное, можно говорить о новом, то, что там, год назад этого не было. Да, но опять, знаете, я как экономист всегда ищу некое рациональное объяснение. Год назад там еще не все поняли, что можно на банковских депозитах хорошо зарабатывать. Ну, или деньги там, в бюджете 2024 года пришли в январе 2024 года. Еще не все сообразили, что банковские ставки очень высокие. Вот. А сейчас уже все стало понятно, схема отработанная. Ну, зарабатывать надо.
0: Почему я обратил внимание на эту новость и почему вас об этом спросил? Дело в том, что она не первая уже в ряду новостей о вот сокращениях производства на предприятиях, простоях предприятий. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников. Там это объясняют оптимизацией административно-управленческих расходов. Уралвагонзавод – это вообще предприятие, которое выпускает танки для войны против Украины. Там ранее ввели сокращенную рабочую неделю, как заявлялось из-за падения спроса на гражданскую продукцию. И четырехдневку вводили на ГАЗе, на КамАЗе, на АвтоВАЗе. Где-то отменили, где-то нет. Ну, вот интересно, что прямо говорили, в частности, например, на ГАЗе поясняли, что высокая ключевая ставка ЦБ и ограниченная доступность кредитов вынуждают сокращать производство. Можете объяснить эту логику?
1: Ну, конечно, могу. Ну, давайте начнем с того, что на Кингисеппском заводе я не слышал, чтобы там сократили производство или чтобы там сократили рабочую неделю. Там не платят зарплаты, это другой разговор. Да, но, насколько я понимаю, все, что нужно для войны, завод продолжает выпускать. То же самое и в отношении Уралвагонзавода. Помимо того, что он выпускает танки или ремонтирует танки, он еще выпускает трамваи. Но спрос на которые упал, потому что экономика стагнирует, доходов у региональных бюджетов становится не больше, денег из налогов, которые должны идти в региональные бюджеты, налог на прибыль и подоходный налог забирает все большую и большую часть себе. Ну и, соответственно, когда бюджеты сталкиваются с проблемой дефицита денег, первое, что они сокращают, это инвестиционные программы. В этом отношении там, покупка новых трамваев, вагонов трамваев, это, в общем, есть те самые инвестиции, которые региональный бюджет сокращает. Поэтому это вообще никак не связано с войной. Гораздо интереснее или гораздо проще, я не знаю, как с вашей стороны, это ситуация в секторе производства автомобилей. И ГАЗ, и АвтоВАЗ, и, ну, в какой-то мере КамАЗ. Мы понимаем просто, что потребители разные. Да? АвтоВАЗ – это больше ориентация на население. ГАЗ – это малый бизнес. А КамАЗ – это такой

0: Более крупный бизнес или индивидуальные перевозчики больших грузов. По российской практике от 70 до 80% новых автомобилей российского производства покупается в кредит, да, или сдаются в программы лизинга. А ставки по кредиту и по лизингу, они привязаны к ставке Центрального банка, которая, ну, в общем, до сих пор сохраняется на очень высоком уровне. Там сейчас она 16,5%. Но достаточно вспомнить, что там 3 месяца назад она была 21%. Ну, и там сверху нужно набросить маржу, которую хотят банки сверх этого заработать. Получается там, не знаю, 23-25%. И ставка становится запредельно высокой, запредельно дорогой. И там ни люди, ни малый, ни средний, ни крупный бизнес, никто не готов покупать. Они понимают, что сегодня заработать такие деньги, отбить просто банковские проценты невозможно. И уж лучше я буду ездить на старой машине, буду тратить деньги на ремонт, но точно совершенно не возьму новую, потому что она меня разорит.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
2: А ключевая ставка, вот, которая, собственно, является причиной этого, на что ссылаются и заводы, и то, о чем вы говорите, она высокая из-за войны?
0: Ну да, из-за войны. Давайте так, если искать эффект бабочки, то давайте мы вспомним, вернемся куда-нибудь, не знаю, там, 2018 год. И в тот момент, ну, в России инфляция была исторически самой низкой. Она была, навскидку, где-то между 2,5 и 3% в год, что с точки зрения российской экономики, ну, действительно было таким выдающимся достижением. Тем более, что Центральный банк считал в тот момент, что нормальная инфляция в России должна составлять 4%. Ну, то есть, что называется, даже еще ниже вот этого цели, таргета Центрального банка. Потом случился ковидный кризис, который сильно разбалансировал и спрос, и предложение. Была кратковременная вспышка инфляции, которую, ну, к концу 2021 года практически удалось погасить. После чего случилась война. Случилась война, случилась девальвация рубля, случился обвал импорта, случилось падение, резкое падение спроса населения, которое, в общем, как это, ну, пришла война, и, в общем, деньги надо прекратить тратить. Ну, собственно, и тратить особо некуда, потому что магазины закрылись. И как только ситуация вроде опять более или менее успокоилась, устаканилась, и жизнь стала нормализовываться, в этот момент, это середина 2022 года, Путин принимает решение, что война будет продолжаться, и из там, специальной военной операции она переходит в такую полномасштабную затяжную войну, которая длится уже почти 4 года. И, соответственно, вторая половина 2022 года, 2023 год – это такое интенсивное использование финансовых ресурсов государства, накопленных. Это и кубышка, фонд национального благосостояния, и там, девальвационные доходы Минфина. В общем, они направляются на финансирование войны. В результате пушки производятся, а масло не производится. Более того, там часть рабочей силы, работников из тех, кто производит масло, ну, в широком смысле слова, да, не обязательно сливочное масло, это может быть там, не знаю, и те же самые легковые автомобили, и, не знаю, мебель, и посуда, и, в общем, электроника какая-то, ну, в общем, все что угодно. Люди из гражданских секторов, кто-то из них уехал за границу, испугавшись мобилизации, кто-то ушел на фронт, там, либо по мобилизации, либо за деньгами, за длинным рублем. Ну, и, в общем, как-то стало понятно, что вот в экономике идет перекачка денег из гражданского сектора в военный. То есть, вот налоги или там богатство, в широком смысле слова, доходы, которые формируются в гражданском секторе экономики, они уходят на войну. И значительная часть там материализуется в пушках, снарядах, танках, ракетах, самолетах, которые идут на фронт и там уничтожаются. Ну, это такая бессмысленная трата ресурсов. Но за все это платятся зарплаты. На всем этом кто-то зарабатывает прибыль. И с этими деньгами приходит в магазин и говорит, а где товары? Угу. И все свелось к тому, что в 2024 году инфляция снова резко пошла вверх. Она разогналась там в текущем режиме, уже была близка к 15%. Там, по-моему, 12,5-13% была что-то такая инфляция. Вот. И тут стало понятно в Кремле, ну, опять не надо делать вид, что там сидят экономические дебилы в правительстве Путина, что они ничего не понимают. Там, да, вполне квалифицированные люди. Они хорошо умеют оценивать ситуацию, понимать, что происходит. И они смогли объяснить Путину, что если мы сейчас не возьмем инфляцию под контроль, то экономика России начнет, ее начнет разрывать. Да, потому что инфляция – это признак неравновесия в экономике, признак разбалансированности в экономике. И если вы вовремя не останавливаете этот процесс, то инфляция выходит из-под контроля и начинает все рушить. Вот. И опять Путин, он, в общем-то,

0: тоже, у него память длинная, да, там можно по-разному оценивать его экономические способности, его экономические знания, хоть он и является там кандидатом экономических наук. Вот. Но он помнит кризис 98 года, он помнит, что такое высокая инфляция, он помнит, что такое большой бюджетный дефицит, дефолт. Он всего это боится и, конечно, не хочет повторить. И там в конце 24 года он дал добро Центральному банку на то, чтобы вот тот предпринял все необходимые меры для того, чтобы подавить инфляцию. Но даже в середине 2024 года Центральный банк начал повышать, резко повышать процентную ставку, ту самую ключевую ставку, и довел ее до 21%. Ну, и мы видим, да, что, по крайней мере, ускорение инфляции, разгон инфляции, он прекращен. Если в прошлом году, по данным Росстата, инфляция была 9,5%, то в этом она ожидается где-то, там, не знаю, 7-7,5%. Да? Ну, то есть, в общем, надо сказать, что вот это задание Путина или те рекомендации, которые министры-экономисты дали Путину, что давайте все-таки проводить более сдержанную политику, он к ним прислушался и определенный успех достигнут. Ну, собственно, извините, вот такой длинный получился рассказ. Да, действительно, то есть, сводя все, там, повторяя ответ на ваш вопрос, да, причиной высокой ключевой ставки является война.
1: Дело в том, что намеки о том, что не мешало бы ключевую ставку снизить, уже совершенно прямые намеки Набиуллиной делают, ну, буквально публичные политики. Это глава Сбербанка, Греф, глава ВТБ Андрей Костин и, собственно, Мантуров. Первый вице-премьер Денис Мантуров об этом говорил. Греф озвучивал, что ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%. Но, собственно, 2 недели назад ЦБ опустил ее только до 16,5. Опять же, могли бы вы объяснить, почему желания Грефа такие и почему Набиуллина эти желания, ну, кажется, не слышит?
0: Набиуллина слышит, но она же принимает решение, не Греф, и она отвечает за последствия. И надо сказать, что Эльвира Набиуллина, если там, опять, с моей точки зрения, я не знаю, как там у Путина в голове, но с моей точки зрения, среди нынешних министров-экономистов, которые есть вокруг Путина, у нее самый высокий кредит доверия. То есть она наиболее доверенное лицо среди экономистов в окружении Путина. Он ей верит, он ей доверяет. И в этом отношении она отвечает перед ним. Да, она ему пообещала, что инфляцию в России подавит и будет ее сдерживать. Она его предупреждала о том, что это приведет к тому, что экономический рост замедлится. И обратите внимание, что где-то в середине этого года Путин стал говорить о том, что у нас замедление экономики, но оно плановое, плановое охлаждение, мы все это запланировали, мы все это делаем специально. Да, ну, то есть, это вот все те месседжи, которые ему принесли, которые ему Набиуллина говорила. То есть, о том, что экономика будет замедляться, ну, опять Путин, не знаю, может быть, он не сразу это услышал, до него не сразу это дошло. Он не очень хорошо понимал, там, с какой скоростью, до каких масштабов, что там вся гражданская промышленность будет в минусе, как выясняется. Но, тем не менее, для него сегодня экономическим приоритетом является подавление инфляции, удержание инфляции под контролем. Потому что пока он, знаете как, ну, он же там не экономический аналитик, не экономический эксперт. Он не может там писать экономические отчеты или тратить время там, на 25 страниц, да, анализируя все там, плюсы и минусы, все, что, все процессы, которые происходят в российской экономике. Для него ключевым вопросом устойчивости и неустойчивости политики является первое. Инфляция выходит из-под контроля, не выходит. Второе. Деньги в бюджете на войну есть или нет? Соответственно, Набиуллина ему докладывает, что Владимир Владимирович, смотрите, инфляция идет вниз. Это означает, что наша политика работает. Она работает чуть медленнее, чем мы хотели. Она работает не совсем последовательно, потому что инфляционные настроения, ожидания населения и бизнеса не снижаются. Там бюджет тратит больше денег, чем он хотел, и это инфляцию ускоряет. Там зарплаты растут. Она пропускает, да, что зарплаты растут из-за того, что люди уходят на фронт, и, собственно, рабочей силы становится меньше. Вот, и это разгоняет инфляцию. Поэтому мы должны держать высокую процентную ставку. Вот разницу между ключевой ставкой и текущей инфляцией на достаточно высоком уровне, чтобы закрепить победу над инфляцией. Ну, вот такая логика Набиуллиной. И поскольку она является председателем Центрального банка, то, вообще-то говоря, за темпы экономического роста она не отвечает. Да, за темпы экономического роста отвечает министр экономики, за темпы экономического роста отвечает министр финансов, который может перераспределять финансовые ресурсы, поддерживая те или иные сектора, там, меняет налоги в ту или иную сторону. Вот, поэтому Набиуллина отвечает за то, чтобы инфляция была снижена, да, для того, чтобы ее подавить, и чтобы точно она совершенно не росла. И она эту свою задачу решает. С точки зрения Греф, у него интересы совершенно другие. Он является руководителем Сбербанка. Сбербанк, ну, как из названия следует, да, что это банк, который зарабатывает на том, что выдает кредиты.

0: Ну, соответственно, если ставка высокая, то спрос на кредиты падает. И это означает, что там, найти заемщиков Сбербанку сложнее, заработать доходы Сбербанку сложнее. Ну, и, естественно, его как руководителя банка это не устраивает. Поэтому он говорит, мне как руководителю банка выгодно, если ставка будет снижаться. Что правда. Что правда, да, потому что он сразу же, первое, что он делает, он снижает ставку по депозитам, и, соответственно, населению платит меньше за те деньги, которые у него, да, а ставки по кредитам снижаются медленно, и на этом он зарабатывает очень хорошо. То же самое могут сказать вам и руководители, ну, тех самых автомобильных заводов, про которые мы с вами говорили, да, и, возможно, там, многих других секторов, те же самые аграрии, у которых очень много техники, они берут в лизинг, и они тоже должны платить все эти лизинговые платежи. Просто у каждого своя роль в этой экономической игре, и у каждого есть свои интересы. Но опять, подводя итог этому затянувшемуся ответу, с точки зрения Путина, сегодня ключевая экономическая проблема – это подавление инфляции, снижение инфляции, удержание ее под контролем. Поэтому то, что советует делать Набиуллина, для него гораздо важнее, чем то, чего требует Греф, Костин и дальше по списку.
1: Получается, что действительно вот прямо сейчас в моменте Набиуллина просто влиятельнее, чем все остальные.
0: Чем все остальные вместе взятые. Да, точно. По этому вопросу. Конкретно по этому вопросу.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
1: Давайте вот на мгновение вернемся к простоям производства. Тут Минтруд выкатил интересные данные, что как раз в гражданском секторе, судя по всему, 254 тысячи россиян отправлены в простой, как раз из-за всех проблем в экономике, хотя в начале года в простой были 98 тысяч человек. Собственно, это так называемая скрытая безработица. Давайте попробуем спрогнозировать, в каких еще отраслях можно сейчас увидеть продолжение тех же тенденций в будущем, кто начнет сокращать производство в следующем, не знаю, строительство?
0: Ну, строительство уже давно сокращает объемы работ, да, уже с середины 2024 года, как только программы льготной ипотеки закончились. Строительство влечет за собой промышленность строительных материалов. Да, если мы смотрим сводки Росстата, то там все, что касается производства бетона, цемента, стекла, дверных коробок, не знаю, оконных проемов, там, облицовочных плиток, все это идет в минус. Но вообще говоря, знаете, вот проще на ваш вопрос ответить все. Да, вот вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности, там в 24 идет спад, да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Да, ну и плюс еще там производство табака. Какой-то такой текстильный табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все. Да, это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от, как сказать, от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть, то там директор может позволить себе там не увольнять работников и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас ни у кого не увольняю, но за это вы соглашаетесь с тем, что я вам не плачу премии, да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там, получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска, ну, в общем, это не те масштабы про экономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику.
1: В 2026 году эти масштабы изменятся?
0: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что ситуация в 2026 году будет последовательно ухудшаться. Ровно потому, что если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен, ну, достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, там те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12%

0: 2% центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все, все начнет пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. А просто, знаете, как экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну, и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать, окей, если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорят, готовы. Да, там они со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете, а вы можете увеличить количество там, комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. То есть, процесс как бы выхода экономики из, вот, из состояния медленного сползания вниз, да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Вот. Но он будет тоже медленным, он тоже займет длительное время, и там опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года центральный банк установит ставку 12%, но я думаю, что вот такой промышленный спад в промышленности, он будет продолжаться до конца года, и только потом, там, через 3-4 месяца можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
1: Да, по этому вопросу ваша позиция понятна. У меня к вам, Сергей, остается еще один последний вопрос о курсе валют. Очень важный вопрос для многих россиян. В минувшем 2025 году рубль укреплялся и к евро, и к доллару. Доллар еще падал сам по себе. Какой у вас прогноз на 2026 год по поводу рубля и доллара?
0: Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, стал бы очень богатым человеком. Немерено обогатился. А укрепление рубля в 2025 году, оно стало большой неожиданностью для всех. И для Центрального банка, и для Минфина, и для участников финансового рынка, и для экспортеров, и для импортеров. Потому что ничто на это не указывало. И более того, логика событий, та экономическая информация, которая имелась, там, логика экономического процесса, говорили о том, что, в общем, рубль должен потихонечку слабеть. Потому что инфляция в России выше, чем в Америке. Да, там, у России постоянные проблемы, ограничения с платежами, экспортные доходы падают. Но жизнь как-то повернулась неожиданной стороной. И там долгое время, там несколько месяцев, Центральный банк пытался объяснить этот процесс. Надо сказать, что у него это получалось плохо. Никакой ясности не наступало. Кроме того, что статистика платежного баланса, то есть та, которая показывает потоки валюты в Россию из России, она потеряла связь с действительностью. Вот. И в России начались какие-то новые процессы, явления, которые нам до конца непонятны. Потому что вот в теории и там, в практике других стран, если национальная валюта укрепляется, ну, смотрите, в конце ноября прошлого года, год назад, доллар стоил в России 110 рублей. Да, сейчас он стоит там 80 рублей уже последние, не знаю, там, 5 месяцев. Вот это укрепление рубля составило 40%. А в принципе, в нормальной экономике это должно привести к очень быстрому росту импорта. Ну, потому что импортные товары стали заметно дешевле. Ну, то есть, они резко подешевели по отношению с российскими товарами. А в России никакого роста импорта не наблюдается. Ну, просто не наблюдается. Он там, более того, он там потихоньку-потихоньку снижается, да, если верить там, данным Центрального банка и данным таможенной статистики. Вот. Поэтому вот, когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, и мы не очень хорошо понимаем логику действий Минфина, правительства, да, которое может отток капитала из России то разрешить, то закрыть краниками, да, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот такое-то издевательство над экспертами. Я могу вам сказать следующее, да, что я считаю, что рубль должен ослабевать, доллар должен укрепляться, но я не могу вам гарантировать, что это произойдет там, в 2026 году, с какой скоростью. Да? Я понимаю, что там, в перспективе следующих лет судьба рубля становится дешевле. Да? Но с какой скоростью, в какой момент времени это случится, я, конечно, сказать не могу.

Американский и российский экономист Сергей Алексашенко в первой части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. О влиянии санкций на экономические показатели России, падении газовых доходов и банковских вкладах вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время»

0: на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 12 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Россия возобновила удары по Украине после истечения срока перемирия, о котором объявлял Дональд Трамп. Что стоит за словами Владимира Путина о том, что конфликт в Украине близится к концу? Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак стал подозреваемым по уголовному делу о незаконной легализации средств при строительстве элитного жилья в Киевской области. Дональд Трамп отверг предложение Тегерана о заключении мирного соглашения и назвал еле живым действующий режим прекращения огня. Также сегодня.
1: Послушайте, вы каждый раз считаете, когда происходит волатильность в глобальной, в мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает. Во всем мире экономика падает. И каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях.
0: Дефицит федерального бюджета России за первые 4 месяца этого года уже превысил весь заложенный в него годовой дефицит. Российские войска в ночь на вторник ударили по Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областям Украины. В полночь истек срок 3-дневного перемирия между Украиной и Россией, о котором объявил президент США Дональд Трамп. Стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, но массированных ударов с 8 по 11 мая не было.

Россия сама выбрала закончить режим частичной тишины, сохранявшийся несколько дней. За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Вновь пошли авиабомбы на фронте, более 80. Зафиксировано более 30 авиационных

0: Владимира Путина о том, что конфликт в Украине движется к завершению, а также его слова о том, что побывавший в Москве премьер Словакии Роберт Фице передал ему послание Зеленского с предложением провести прямые переговоры. Обращает на себя внимание даже само упоминание Путиным фамилии Зеленского.
1: Господин Фице мне сказал о своей встрече, но как бы особого послания там и не было. Там просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну, что можно в этой связи сказать, что никогда не отказывались? Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
0: На той же пресс-конференции Путин вновь несколько, если можно так выразиться, скорректировал причины нынешней агрессии России против Украины. Согласно этой новой версии, Запад втянул Россию в конфликт руками украинцев в надежде, что через несколько месяцев боевых действий российская государственность просто развалится. Этим Путин, в частности, объяснил вступление в НАТО Финляндии, которая, по его версии, надеялась воспользоваться ситуацией и вернуть себе территории на Карельском перешейке, оттяпать, как выразился Путин, что-то у России.
1: Что Спасибо. Такое Запад? Это глобалистское направление западных элит. Вот оно с нами и воюет руками украинцев. И, ну, они, конечно, в этом смысле хорошо устроились, они спровоцировали этот конфликт. Я же сказал, с чего началось. Я же ничего не придумал по поводу изначальной точки отсчета. Как ни странно, речь шла о присоединении или нет Украины к ЕС. Да ради бога, пусть присоединялись бы. Но это дошло до вооруженного конфликта. А почему? Потому что плевать все хотели на интересы России. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту клею. И вылезти из нее никак не могут.
0: Это был президент России Владимир Путин. Тем временем, согласно опубликованному отчету Министерства финансов России, несмотря на высокие цены на нефть в марте, дефицит федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев этого года приблизился к 6 триллионам рублей, превысив дефицит за весь 2025 год, и оказался уже на 2 с лишним триллиона больше, чем предусмотрено законом о бюджете на весь текущий 2026 год. Тем не менее, Министерство финансов в мае часть доходов все-таки пустит на покупку валюты и золота для пополнения фонда национального благосостояния. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
2: Апрельский провальный результат для большинства аналитиков стал полной неожиданностью по двум причинам. Во-первых, в предыдущие годы Минфин выдавал авансы военно-промышленному комплексу в первые пару месяцев года, а к апрелю уже исполнял бюджет, пусть с небольшим, но профицитом, сокращая прореху первых месяцев. В этом году эта практика не повторилась. Во-вторых, после того, как в марте началась война в Персидском заливе, цены на нефть взлетели, и апрельские поборы с нефтегазового сектора шли уже исходя из среднемесячной цены в 77 долларов за баррель, а это существенно выше заложенных в бюджете 59 долларов за баррель. Однако нефтегазовые сверхдоходы апреля и близко не смогли компенсировать недополученные в первые месяцы года денег. В итоге нефтегазовые доходы января-апреля оказались на 40% или на 1 400 000 000 000 рублей ниже, чем годом ранее. Цифра, конечно, большая, но она в 4 с лишним раза меньше всего дефицита бюджета. Так что шокирующая дыра образовалась вовсе не из-за низких цен на нефть конца прошлого, начала этого года. Искать причину имеет смысл не в доходной, а в расходной части. По сравнению с прошлым годом, государственные расходы в целом выросли немногим меньше, чем на 16%. Зато на государственные закупки было потрачено на 41,5% больше, чем в первые 4 месяца прошлого года. Более того, за треть года Минфин потратил больше половины денег, выделенных на весь год на оплату госконтрактов. Интересно, что при продолжающемся росте дефицита финансовое ведомство вернулось к исполнению бюджетного правила. И с 8 мая начало часть доходов пускать на покупку валюты и золота для пополнения фонда национального благосостояния. То есть

0: проводить интервенции с целью ослабления рубля. Вот только объявленный объем покупок оказался кратно ниже того, что ждали участники валютного рынка. В результате Минфин тратит деньги, что отнюдь не способствует сокращению дефицита, а рубль укрепляется, нанося дополнительный удар по нефтегазовым доходам бюджета. Однако винить во всем главу финансового ведомства Антона Силуанова было бы не вполне справедливо. Летом-осенью 25 года, когда верстался нынешний федеральный бюджет, он раз пять сбегал в Кремль за вводными, и один из товарищами по финансово-экономическому блоку. В результате на свет был произведен бюджет, предусматривающий сокращение военных расходов. И многие, включая меня, назвали его бюджетом окончания войны. А война не закончилась. И решение о ее продолжении принимал не Силуанов. Силуанов вообще мало что решает. Функционал у него другой.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланты. Бюджетный дефицит в начале этого года в России оказался настолько высоким, что сегодня журналисты спросили у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, не последуют ли вслед за отчетом Минфина кадровые перестановки. Песков ответил на этот вопрос с некоторым раздражением, но пообещал, хотя и скромный, но стабильный экономический рост.
2: Послушайте, вы каждый раз считаете, когда происходит волатильность в глобальной, в мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает. Во всем мире экономика падает. И каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях. Наверное, вряд ли стоит этого делать. Правительство, кабинет министров принимает необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики. Она не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которую мы наблюдаем на мировых рынках. И это все не может негативно не сказываться на экономиках практически всех стран мира, чему свидетелем мы с вами являемся. Но благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышать.
1: Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура, САП, официально уведомили бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что он является подозреваемым по уголовному делу о незаконном отмывании более 10 миллионов долларов при строительстве элитного жилья в Киевской области, которое началось в 2021 году и продолжалось и после начала войны с Россией. В связи с возбуждением дела НАБУ опубликовало 17-минутное, отмечу, очень хорошо смонтированное видео, в котором объясняется предполагаемая преступная схема по отмыванию денег. Вот его фрагмент.
3: По данным НАБУ и САП, в период 2021-2025 годов будущими владельцами резиденции и другими лицами были отмыты денежные средства на сумму почти 9 миллионов долларов США, которые использовались для строительства резиденции «Династия» в Казани. Следствие установило, что эти средства получены в результате деятельности преступной организации, в частности, через так называемую прачечную, где обеспечивались аккумулирование и легализация денег из различных источников, включая коррупционные схемы в «Энергоатоме». Всего участниками «Династии» во время строительства резиденции было легализовано средств на сумму более 460 миллионов гривен.
1: Андрей Ермак, комментируя возбуждение дела, заявил в интервью корреспонденту украинской службы «Радио Свобода», что не является владельцем никаких домов и что у него есть только одна квартира и один автомобиль. Практически одновременно с известием о возбуждении уголовного дела против Андрея Ермака было опубликовано интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, известному своими близкими контактами с Кремлем американскому телеведущему Такеру Карлсону, в котором Мендель, не приводя, правда, доказательств, фактически обвинила своего бывшего шефа в употреблении кокаина, утверждала, что Зеленский в 2022 году собирался отдать Донбасс России. Мендель ссылалась на тех, кто, по ее словам, лично участвовал в переговорах в Стамбуле, а также требовал от подчиненных пропаганды наподобие геббельсовской, которая с помощью тысяч говорящих голов поддерживала бы все его действия. И вот что Юлия Мендель добавила.
4: Дело в том, что, как я считаю, в 2022 году у него были тысячи говорящих голов по всему миру. И многие из нас не собирались быть его говорящими головами. Мы просто отстаивали интересы страны. Мы верили, что он скоро остановит войну, что нам нужно быть едиными. Мы верили в это. 4 года спустя украинцы больше не верят в планы Зеленского. Но все же существуют тысячи говорящих голов, и многим из них просто платят за это.
1: Это был фрагмент интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому телеведущему Такеру Карлсону. Это интервью, в котором Мендель во многом повторяет публичные нарративы Кремля, сегодня обильно цитирует российские государственные средства массовой информации. Напомню, что Юлия Мендель перестала быть пресс-секретарем Зеленского еще в 2021 году. Офис президента Украины заявил, что она не принимала участие в принятии решений, не участвовала ни в каких переговорах, а комментировать ее заявление офис президента Украины посчитал несерьезным. И все-таки можно ли считать простым совпадением факт публикации такого критического в отношении Зеленского интервью в один день с возбуждением дела против Андрея Ермака, человека, который много лет был ближайшим соратником нынешнего президента Украины? Вот как на этот вопрос отвечает директор Киевского института мировой политики Евгений Магда.
5: Думаю, да, потому что это интервью было записано раньше. И, ну, знаете, я не думаю, что Такер Карлсон, который активно монетизирует свою информационную активность, он стал бы придерживать такую бомбу. Во-вторых, знаете, за несколько месяцев до появления пленок Миндича, еще в ноябре прошлого года, я видел объявление, что НАБУ ищет сценаристов. Думаю, что они нашли. И думаю, что это нормально показывать гражданам страны, как злоупотребляют люди, которые были, ну, практически на вершине. Причем Андрей Ермак, в отличие от Владимира Зеленского, человек, за которого в этом плане никто не голосовал. Понимаете, это ответственность лично Владимира Зеленского, назначить его главой офиса, а потом вложить в него все эти полномочия, которыми он пользовался. Войну против России Украина закончит с президентом Зеленским, независимо от того, как долго она будет продолжаться. Я понимаю, что эти факты, интервью Мендель и предъявление подозрения Ермаку будут использовать против Зеленского. Но во время войны украинское законодательство, во время военного положения не позволяет проводить выборы. Это то, что нужно понимать. Зеленскому нужно просто менять свою манеру поведения и действовать по Конституции и закону. В Украине парламентско-президентская республика, соответственно, распускать, ну, инициировать как президент политически переформатирование большинства, которого нет, делать более эффективное правительство и показывать, что он способен делать выводы из своих ошибок. Иммунитет от уголовного преследования до завершения президентских полномочий, но я хорошо понимаю, что как только президентские полномочия завершатся, будет достаточно много юристов, которые будут говорить о том, что они хотят спросить у Владимира Зеленского и аргументированно об этом говорить за, ну, почти уже 7 лет пребывания в власти. В 2020 году кто-то сформировал, собственно говоря, формат «Ермак – продюсер, Зеленский – исполнитель». Обоим это было психологически комфортно, выгодно. И поэтому продолжалось 6 лет. Никто из глав президентской канцелярии в Украине не работал так долго. Сейчас Высший антикоррупционный суд будет принимать решение о мере пресечения. Я думаю, что, скорее всего, это будет предложение об аресте с залогом, исходя из того, что все фигуранты пленок Миндича, кроме экс-министра Галущенко, оказались на свободе, я думаю, что Ермак тоже окажется на свободе. Знаете, это уже вопрос, я бы сказал, профессиональной чести наших антикоррупционных структур, чтобы Ермак оставался в Украине.
1: Мнение директора Киевского института мировой политики Евгения Магды. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 12 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Русская служба BBC установила первый случай гибели в Украине российского студента, завербованного в так называемые беспилотные войска или войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин был воспитанником детского дома в селе Темлюй. В 11 лет он был взят на воспитание в приемную семью, и, как рассказала приемная мать Аверина Оксана Афанасьева, Валерий закончил учебу на оператора БПЛА 24 марта. 2 апреля он в последний раз ей позвонил и сказал, что уезжает туда, где, цитата, нет связи. О смерти приемного сына ей сообщили 8 апреля, то есть спустя всего 2 недели после окончания учебы. Оксане Афанасьевой сказали, что Валерий Аверин погиб

0: при минометном обстреле под Луганском всего через 3 месяца после начала службы. А телеканал «Вот так» сообщает, что российские власти выстроили для школьников и студентов колледжей целую систему военной подготовки через сеть военно-патриотических центров «Авангард». 10-классников школы и 2-курсников колледжей начали возить на 5-дневные военные сборы, которые проходят как раз в центрах «Авангард», и отказаться от них невозможно, рассказывает журналист издания «Вот так» Андрей Затирко.
1: Одна из целей «Авангарда» — довести или, так сказать, улучшить имидж армии в глазах подростков и сделать так, чтобы как можно большее количество из них дошло до армии, плюс подготовить их к военной службе либо к обучению военных или других ведомственных учреждений. Юнармия — это такой кружок дополнительный, куда могут пойти, могут не пойти. А «Авангард» — это сеть лагерей, которые существуют специально для проведения военных сборов. Вы, наверное, помните, в советское время была вот эта НВП, начальная военная подготовка, и в рамках этого предмета детей отправляли, как правило, в воинские части для того, чтобы там проходили военные сборы. После распада СССР эта практика была потеряна, и вот при Путине уже ее начали возрождать, но этого не получалось сделать. В итоге, уже после начала войны, сначала НВП и военные сборы постепенно появились в курсе сначала ОБЖ, а затем уже переехали в курс основы безопасности и защиты Родины, ОБЗР так называемый. И сейчас вот в школах этот предмет существует, и в рамках этого предмета уже обязательно в 10 классе, а в части школы в 8 проводят военные сборы.
0: Это был журналист издания «Вот так» Андрей Затирко. Время свободы. Президент США Дональд Трамп заявил, что действующее сейчас перемирие США с Ираном находится на грани выживания после того, как иранские власти прислали совершенно неприемлемый, по словам Трампа, для Вашингтона ответ на его последние мирные предложения. Заявление было сделано в преддверии визита Трампа в Китай, в ходе которого будет обсуждаться и ситуация на Ближнем Востоке. И вот что Дональд Трамп, в частности, сказал.
2: Знаете, это невероятно хрупкое перемирие. Я бы сказал, что на данный момент это самое хрупкое перемирие из когда-либо существовавших. Когда я читал эту чепуху, я сказал, я даже не буду дочитывать до конца, я не собираюсь тратить на это время. Это одно из самых слабых перемирий. Оно буквально на грани выживания, и они это понимают. Это как в медицине, когда врач заходит и говорит, «Сэр, у вашего близкого человека примерно 1 шанс из 100». Вот в таком состоянии сейчас находится это перемирие. Оно в реанимации и едва выживает.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в интервью журналисту телеканала CBS Мейджору Гарриту заявил, что у Израиля и США, цитата, «еще остаются дела, которые следует завершить в Иране». Не приводя деталей, Нетаньяху намекнул, что если Иран не хочет отдавать свой обогащенный уран, то его можно просто забрать. Израиль продолжает крупную военную операцию на юге Ливана, власти которого практически ежедневно заявляют через Министерство здравоохранения о десятках погибших, в том числе детей. А признанная в США и Европейском Союзе террористической группировкой «Хизбалла», против которой и направлена операция «Цахал» в Ливане, перестала в последнее время публиковать имена своих погибших бойцов. В ходе интервью мейджор Гарретт спросил Нетаньяху, не тревожит ли его, что более половины молодых американцев сейчас считают варварскими действиями Израиля как в Ливане, так и ранее в секторе Газа. Нетаньяху ответил на этот вопрос, держа в руках смартфон. Вы тоже не застрахованы, потому что в этот девайс можно проникнуть и сказать о мейджоре Гарретте все, что угодно. Можно представить вас чудовищем, и если повторять это достаточно часто, многие люди начнут в это верить. Израиль принимает невероятные меры, чтобы уберечь от опасности невинных мирных жителей. Мы отправляем текстовые сообщения миллионам людей. Мы отправляем им СМС, делаем миллионы телефонных звонков, рассылаем брошюры и листовки, все что угодно. Мы видим, что снижение поддержки Израиля в Соединенных Штатах почти на 100% коррелирует со стремительным ростом социальных сетей. Это само по себе не является причиной, я не верю в цензуру, но вот что происходит. Несколько стран фактически манипулируют социальными сетями и делают это очень умело. И это серьезно нам навредило. Идет война. А на войне военные иногда промахиваются и погибают мирные жители.

0: Это ошибки, а не преднамеренные действия. Израиль находится под давлением на медийном и пропагандистском фронте, и мы проигрываем в пропагандистской войне. Это был фрагмент интервью премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху журналисту американского телеканала CBS Мейджору Гарриту. Американское издание Los Angeles Times на днях выпустило материал, в котором рассказывает подробности того, как израильская армия и израильская разведка используют возможности искусственного интеллекта по сбору и обработке больших массивов данных для определения целей ударов в Ливане. Статья показывает глубину инфильтрации Израиля в структуру Хизбаллы и дополняет картину, которая стала проясняться после известной операции против Хизбаллы с применением пейджеров. Эта операция была проведена в 2024 году. В статье Los Angeles Times приводится история 62-летнего бывшего боевика Хизбаллы, жившего в шиитской деревне в Ливане, которому по телефону позвонил израильский офицер и спросил на арабском языке, хочет ли тот умереть один или вместе с теми, кто рядом. Этот человек ответил, что хочет умереть один, и решил отъехать от деревни на безопасное расстояние. Через полчаса в его машину попала ракета. Израиль признал ликвидацию персонажа статьи в Los Angeles Times, заявив, что этот человек занимался, цитата, военными и финансовыми вопросами, а также восстановлением террористической инфраструктуры на юге Ливана. Los Angeles Times утверждает, что таких случаев множество. И последняя тема сегодня – День памяти Алексея Цветкова, многолетнего сотрудника Русской службы радио «Свобода», а главное – замечательного поэта. Вот что еще в 2007 году в передаче, посвященной 60-летию Алексея Цветкова, о его поэтическом феномене рассказывал другой мой коллега Петр Вайт.
1: Ну, давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный Аларих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Лосевым. У Цветкова, мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем, какие случаи напрасные везде, недоумения пехотные окопы. Или вот такое совсем разговорное бытовое: окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный, а он Григорий вовсе. Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была. Или гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда. Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой. Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности, но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшая. Он в молодости написал: «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей: «Я войду и буду краток, миновало время пряток. Миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «Вождь Бини, станция, куда носить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной?
3: В стране, где сажают за репост, у меня свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
4: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
7: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все пять очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», — рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского корпуса.

0: Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела белорусского переулка. 3 марта 2022 года школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько, с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы опять-таки попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
0: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах, магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
1: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконное нападение. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законная

0: Незаконные военные цели – это не означает, что нападение законно.
1: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
0: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах, мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления – это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать, не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
1: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
0: Мандат Human Rights Watch – это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов. И это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
1: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
0: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
1: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложено доказательство, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
0: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения.

0: падение. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
1: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты. Нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
2: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
4: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
3: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
5: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И Россия, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белкис Вилли.
6: We spoke to different witnesses.
7: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
5: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходят военные. В случае обстрела городской больницы номер 2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
7: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетеля, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал, больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница номер 2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
5: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
7: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из систем оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больницы не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
5: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
7: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам,

0: мы отправляем эти документы воюющей стране, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
1: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
0: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
1: Рассказывала Билкис Вилли, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет

0: называет свои расследования рассказами о непростых людях.
1: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.
2: Международный уголовный трибунал по Руанде, это впервые он сделал, он назвал геноцид преступлением всех преступлений, crime of crimes. Само понятие геноцида появилось впервые в его книге «Нацистское управление оккупированной Европой», опубликованной в 1943 году. И в этой книге он описывал систему, которую создали нацисты в оккупированной Европе, в частности, в Польше. Геноцид является самым молодым преступлением. Изначально, конечно, идея геноцида как понятие, как преступление, это была защита именно меньшинств. Юридически никакой иерархии международных преступлений нет. Наверное, то, что вот определяет его тяжесть, это скорее вот этот умысел уничтожения полного и частичного целой демографической группы.
3: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
3: В марте 2026 года в России начали действовать поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа. И мы увидели в этом повод для большого разговора о том, что же такое геноцид, потому что в последнее время, кажется, это слово так часто повторяют по поводу и без, что его смысл нивелировался, и геноцид уже не воспринимается как нечто страшное и исключительное.
4: Мы созвонились с юристом, научным сотрудником Кёльнского университета, специалистом в области международного права Глебом Богушем и попросили его рассказать, что называется геноцидом и как это определение появилось в международном праве.
2: Геноцид – это преступление в соответствии с международным правом и в соответствии с национальным правом. Конвенция 1948 года о предупреждении и наказание преступления геноцида. И, в общем-то, вот это название, оно предполагает, что существуют две основы международного права в этой области. Первое – это обязательство государств по предупреждению и обязательство государств наказывать геноцид. Конвенция определяет геноцид как любое из пяти действий, которые осуществляются с целью уничтожения полного или частичного охраняемой конвенцией группы. Это убийство, это причинение серьезного вреда здоровью членам группы, это создание условий, направленных на уничтожение полное или частичное охраняемой группы, это создание условий, направленных на предотвращение деторождения среди членов этой группы и передача детей из

0: Определение является таким очень узким, очень строгим, начиная от того, что не любая группа охраняется, например, не включены в это число политические группы или социальные группы. И, соответственно, это действия, которые направлены на уничтожение группы как таковой. Это слово «как таковое» — это тоже важная часть определения. И определение геноцидов в конвенции является уголовно-правовым, то есть оно ориентировано на деяния физических лиц. В то же время в практике геноцид понимается как в том числе и международно-противоправное деяние государства. И Международный суд, он в 2007 году, когда он выносил решение по делу Босния против Сербии, пришел к выводу о том, что не только государство имеет обязательства по предупреждению геноцида, но и несет обязательство не совершать геноцид. Таким образом, существует как бы такое расщепленное понимание. С одной стороны, это деяние физических лиц, это преступление, и с другой стороны, геноцид – это деяние государства. То есть, ну, на практике, конечно, речь идет о том, что государство через своих агентов совершает вот это деяние.
1: В современности принято считать и называть геноцид самым страшным преступлением человечества. А почему именно геноцид самое страшное, что существует сейчас?
0: Данное понимание, оно действительно сложилось и не имеет, строго говоря, юридического характера. Хотя Международный уголовный трибунал по Руанде, это впервые он сделал, он назвал геноцид преступлением всех преступлений, crime of crimes.
2: Геноцид в Руанде. Массовое уничтожение этнической группы тутси с апреля по июль 1994 года. Длился около 100 дней. За это время, по разным оценкам, погибли от 500 тысяч до миллиона человек. Триггером стала гибель президента Руанды, чей самолет сбили ракетой 6 апреля 1994 года. Лидеры из числа хуту обвинили в убийстве тутси, и на следующий день началось истребление тутси, а также сочувствовавших им хуту. Убийства совершались по всей стране – на дорогах, в домах, школах, церквях и административных зданиях – и сопровождались крайней жестокостью. Чаще всего орудовали мачете, также пользовались винтовками. Особую роль в геноциде сыграла местная радиостанция «Радио Тысячи Холмов», сотрудниками которого были преимущественно хуту. В эфире они последовательно разжигали ненависть к тутси, например, сравнивая их с тараканами, а также называли места с конкретными адресами, где прятались тутси. Геноцид остановила победа Руандийского патриотического фронта, состоящего из бойцов тутси, которые к лету 1994 года захватили власть в стране. 8 ноября 1994 года была принята резолюция Совета безопасности ООН, которая официально учредила Международный трибунал по Руанде. Обвиняемыми стали более 90 человек, причастных, по мнению суда, к геноциду в Руанде. Трибунал вынес более 60 обвинительных приговоров, среди которых, например, пожизненный срок премьер-министру Временного правительства Руанды Жану Камбанде или 12 лет заключения бельгийцу Жоржу Руджу, одному из ведущих радио «Тысячи холмов». Трибунал действовал до 2015 года. Однако национальные суды продолжают выносить приговоры до сих пор. Например, в конце 2023 года суд во Франции приговорил к 24 годам заключения бывшего врача из Руанды Состена Муньемана за участие в геноциде.
0: На самом деле это было скорее такое напоминание об уникальности этого преступления, об уникальности этого определения и о тех исторических событиях, которые, собственно говоря, стали основанием для того, чтобы это преступление в международном праве появилось. Прежде всего, конечно, речь идет о геноциде евреев и некоторых других групп, кстати, цыган в том числе, в период Второй мировой войны. История создания конвенции однозначно указывает, что вот этот геноцид был прототипом появления этого понятия в международном праве. Тем не менее, юридически никакой иерархии международных преступлений нет. Наверное, то, что вот определяет его тяжесть, это скорее вот этот умысел уничтожения полного и частичного целой демографической группы. И в истории геноцид, конечно, всегда ассоциируется с массовыми убийствами, хотя юридически это парадокс. Может вообще быть закончен геноцид, в ходе которого ни один человек так не был убит. Понятно, что на практике такое не встречается, но теоретически это возможно. И такой бренд геноцида как самого страшного, самого тяжелого, самого тяжкого преступления привел к двум таким, я бы сказал, побочному бреду, что ли. С одной стороны, это сделало действительно геноцид таким универсальным понятием, которым действительно обозначают все, что угодно, все, что не нравится или любые серьезные преступления. А с другой стороны, это привело к тому, что очень часто ожидания такие формируются, что Если преступление серьезное,

0: геноцид. А, соответственно, если то или иное преступление не названо геноцидом или названо каким-то другим понятием, значит, оно не заслуживает, наверное, большого внимания, и это что-то менее серьезное. Это не так и юридически, и это не так по сути. И если мы посмотрим на многие события в истории, они юридически не могут быть квалифицированы как геноцид. Например, то, что происходило в Камбодже, большей частью, в период Красных Кхмеров.
1: 17 апреля 1975 года власть в Камбодже захватили Красные Кхмеры – радикальное коммунистическое движение под руководством Пола Пота. Они намеревались построить крайне жесткое аграрное бесклассовое общество, не признавая науку, образование, религию, частную собственность и частную жизнь. Сразу после прихода к власти режим насильственно эвакуировал население городов, отправив миллионы людей на принудительные работы в сельскую местность. Началась политика социального и физического очищения общества. Внутрипартийные чистки, аресты и казни стали постоянной частью режима. Красные Кхмеры удерживали власть до 7 января 1979 года. По разным оценкам, за это время были убиты или погибли от голода и болезней от 1,5 до 3 миллионов человек, примерно четверть населения страны. Особенно жестоко преследовали вьетнамское меньшинство и мусульман чамов. Их депортировали, разделяли, запрещали язык и религиозные практики, а затем массово убивали. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, созданные при поддержке ООН, в 2001 году признали преследование и массовые убийства вьетнамского и чамского меньшинств геноцидом по смыслу конвенции. 22 сентября 2022 года Верховный суд Камбоджи оставил в силе приговор одному из главных идеологов режима Красных Кхмеров Хиео Сампхану. После этого трибунал официально завершил работу, так как других живых обвиняемых не осталось. Хиео Сампхан умер в тюрьме в мае 2025 года в возрасте 93 лет.
0: Поэтому я бы очень опасался бы использования вот этого термина «преступление всех преступлений» или «самое тяжкое преступление». Это не всегда так. Но определенные события и в истории, и сегодня могут быть характеризованы именно как геноцид, потому что действия, которые направлены именно на уничтожение демографических групп, могут быть описаны именно так. И международное право имеет для этого не просто понятие, но имеет целый, как говорится, инструментарий. Да, это преступление по международному праву, то есть это уголовная ответственность, это норма, которая имеет характер jus cogens, то есть это императивная норма международного права, и это, наконец, выраженные и определенные в международном праве обязательства государств. Если мы посмотрим на сегодня, то мы увидим, что целый ряд споров в международном суде, они связаны именно с этой конвенцией. Это одна из самых сегодня популярных конвенций для обращения в международный суд. И Украина, и Россия выдвигают против друг друга обвинения в геноциде, и, собственно, спор в международном суде между ними, он именно проходит на основании этой конвенции. Мы можем к этому по-разному относиться, но, тем не менее, это единственный инструмент, который позволил этим государствам обращаться в международный суд. Это дело Гамбии против Мьянмы, это дело, которое сейчас уже рассматривается по существу, очень важное и для самих этих серьезных очень событий, и для будущей практики по этим вопросам. Это дело, связанное с геноцидом народности рохинджа в Бирме, в Мьянме.
1: В 2012-2017 годах в Мьянме усилилось преследование рохинджа, мусульманского меньшинства в штате Ракхайн. Пик пришелся на август 2017 года, когда силы безопасности Мьянмы провели операцию по зачистке, во время которой сожгли около 300 сел, пытали и убивали их население, насиловали женщин. По оценкам ООН, погибли до 24 тысяч человек, более 700 тысяч бежали в Бангладеш. Рохинджа в Мьянме считаются нелегалами и лишены гражданства. В ноябре 2019 года Гамбия подала иск в Международный суд ООН по конвенции о геноциде, обвинив Мьянму в геноциде рохинджа. В январе 2020 года суд ввел предварительные меры, обязав власти Мьянмы предотвратить геноцид, защитить рохинджа и сохранить доказательства, связанные с обвинениями в геноциде, включая свидетельства о массовых убийствах, изнасилованиях, сожжении сел, принудительных перемещениях. Слушания по существу дела начались в Международном суде ООН в январе 2026 года. Мьянма частично игнорирует предварительные меры, нарушения продолжаются.
0: И это два дела, которые связаны с геноцидом, предполагаемым геноцидом в Газе, геноцидом палестинцев. Это дело Южная Африка против Израиля. И это дело, которое связано уже с нарушением обязательств по предупреждению геноцида и по содействию геноциду. Это дело

0: Дело Никарагуа против Германии.
1: 29 декабря 2023 года ЮАР подала иск в Международный суд ООН против Израиля, обвинив его в нарушении Конвенции о геноциде 1948 года в связи с действиями в секторе Газа. По мнению ЮАР, в ходе военной операции в секторе Газа, которая началась после нападения террористической группировки «Хамас» на юг Израиля 7 октября 2023 года, Израиль совершает геноцид палестинцев. 26 января 2024 года суд вынес решение о временных мерах, потребовав от Израиля принять меры по недопущению геноцида палестинского населения в секторе Газа и способствовать улучшению гуманитарной ситуации там. Израиль все обвинения отвергает. Разбирательство по существу продолжается. 1 марта 2024 года Никарагуа подала иск в Международный суд ООН, обвинив Германию в нарушении Конвенции о геноциде и Женевских конвенций за поддержку Израиля в войне в Газе. Никарагуа утверждает, что Германия не предотвращает геноцид палестинцев и содействует ему, поставляя оружие Израилю и при этом сокращая финансирование агентства ООН для палестинских беженцев.
0: То есть мы увидим, что сегодня этот вопрос, он, ну, наверное, один из самых важных в международной практике. Практика международного суда – это вопрос об ответственности государств за геноцид. Но побочный эффект, он совершенно очевиден, и мы видим, что это понятие, я бы сказал, имеет такой очень серьезный токсичный характер, в том смысле, что это очень серьезное оружие в политических дискуссиях. Такое оружие, которое обоюдоострое. Оно работает в самые разные стороны, и нужно четко понимать, о чем мы говорим, когда обсуждается геноцид.
2: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы рассказываем о том, что такое геноцид и как это определение появилось в международном праве.
2: В протяжении тысячелетий человечество друг друга истребляло, вело не только захватнические войны, но и войны буквально на истребление, но начиная с Карфагена, который должен был быть разрушен, заканчивая колонизацией Америки, когда буквально уничтожили большую часть населения. Ну и тут можно вспомнить геноцид армян, который происходил в начале уже 20 века. Почему же в таком случае, если это было, наверное, и страшно, и очевидно для всех, жуть от вот этого происходящего истребления народа, почему же преступлением это назвали только в 1948 году? Почему решили его выделить только в 20 веке, хотя до этого ну просто миллионами убивали неправильных, тут я в кавычки беру, не таких чем-то мешающих людей.
0: Действительно, геноцид является самым молодым преступлением. Если мы посмотрим на все другие понятия, то, как известно, в Нюрнберге, которое можно рассматривать как такое вот рождение, да, системы современной международного уголовного права и международных преступлений, там было три категории, которые до сих пор у нас есть. Да, это агрессия, тогда назывались преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности. И уже из преступлений против человечности, можно сказать, выросло вот уже понятие геноцида. Хотя оно не полностью вписывается, не полностью совпадает. Особенность геноцида в том, что, конечно, вы правильно говорите, что целый ряд событий прошлого, они могут так рассматриваться, даже если по ним существуют непростые дебаты, как, в частности, по геноциду армян.
1: Геноцид армян в Османской империи в 1915-1923 годах, массовые депортации, истребление армянского населения и других христианских меньшинств, проживавших в Османской империи. 24 апреля 1915 года под предлогом военной необходимости во время Первой мировой войны власти арестовали и убили около 250 лидеров армянской интеллигенции в Константинополе, обвинив их в предательстве и сотрудничестве с Россией на Кавказском фронте. – Вскоре после этого был принят временный закон о депортациях,

0: который легализовал массовое изгнание армянского населения. Сотни тысяч женщин, детей и стариков погнали через пустыни Сирии, где они погибали от голода, жажды, болезней и насилия со стороны жандармов, курдских банд и спецотряда Ташкеляты Махсуса. Османские власти оправдывали изгнание необходимостью защиты от внутренних врагов. Погибло от 664 тысяч до 1,5 миллиона армян. До 75% армянского населения Османской империи. Выжившие бежали, создав огромную диаспору. Международная ассоциация исследователей геноцида официально признала события 1914-1923 годов геноцидом против армян, ассирийцев и греков. Турция отрицает геноцид, называя случившееся следствиями войны.
1: Даже есть жертвы этой дискуссии, да, то есть я напомню, например, убитом журналисте Армане Динке, который выиграл дело уже посмертно в Европейском суде по правам человека, это было связано с его преследованием в Турции, где он неосторожно один раз ответил на вопрос, связанный с геноцидом армян. И мы видим, насколько эта дискуссия тяжелая очень часто. Но связано это с тем, что в течение длительного времени ситуация, которая происходит внутри государств, на территории государств, рассматривалась в целом как внутренние дела того или иного государства. Даже внутренние вооруженные конфликты, не международные, гражданские войны, они рассматривались как исключительно внутреннее дело. Да, могут быть вопросы прав человека, и постепенно стали формироваться нормы о защите меньшинств международные, но, по крайней мере, то, что касалось преступлений, международных преступлений, до этого было как бы очень далеко. И поэтому очень многие осознавали то, что в системе международного права существует вот этот пробел, то, что деяния, которые осуществляются планомерно, целенаправленно против меньшинств, изначально, конечно, идея геноцида как понятие, как преступление, это была защита именно меньшинств. И у геноцида же все-таки есть, мне кажется, два таких момента, почему это стало преступлением. Это, во-первых, события Второй мировой войны, потому что все-таки план уничтожения евреев, он осуществлялся очень организованно, я бы сказал, именно вот с этой индустриальной такой методичностью. И вовлек огромное количество исполнителей. Это также деятельность Рафаэля Лемкина. Это, собственно говоря, понятие, которое имеет автора. Человек, который не просто придумал это понятие, но и ввел его своими действиями, своим таким очень эффективным лоббированием, да, в одиночку этого понятия. Да, очень много об этом написано. Я особенно рекомендую книгу Филиппа Сенса, которая называется «East West Street». Рафаэль Лемкин, он был выходцем из того, что сегодня является территорией Беларуси современной, но вот это была черта оседлости в Российской империи, ну и был юристом в Польше затем. И в межвоенный период он очень активно участвовал в дискуссиях относительно реформы международного уголовного права, пробивал возможность нового преступления. Само понятие геноцида появилось впервые в его книге «Нацистское управление оккупированной Европой», опубликованной в 1943 году. И в этом книге он описывал систему, которую создали нацисты в оккупированной Европе, в частности, в Польше. Книга была бы забыта, конечно, как очень много книг, которые были написаны в тот или иной период, но вот название одной из глав – это было именно название «Геноцид». И потом уже в Нюрнберге, где он был с американской делегацией, но он был очень разочарован событиями процесса, потому что геноцид не был признан на тот момент как отдельное преступление. Он был лишь упомянут как описание преступлений нацистов. Вообще, в интеллектуальном плане вот эти трагические события привели к тому, что очень много было всего создано, очень большой был интеллектуальный продукт, и он привел к изменениям в международном праве. Конвенция о геноциде 1948 года содержит в себе целый ряд очень важных положений, которые лишь сейчас как бы мы начинаем раскрывать, в том числе в юридической практике. Ну, например, там говорится о том, что любые лица, в том числе главы государств, так называемые responsible rulers, ответственные должностные лица, несут ответственность за преступление геноцида. То есть все равны в вопросах ответственности за преступление геноцида. Это очень важный аргумент, который используется в том числе в дискуссии относительно иммунитета глав государств и других должностных лиц. Очень большое развитие получили положение Конвенции о предупреждении этого преступления. В частности, в решении по делу Босния против Сербии, когда суд пришел к выводу о том, что Сербия не совершала геноцид, но она нарушила обязательства по предупреждению геноцида. И в данном случае эти обязательства существуют даже тогда, когда у государства есть достаточные основания полагать, что осуществляются акты геноцида.

0: геноцида. Здесь не требуется какого-то юридического установления или приговоров, решения судов, чтобы обязательства эти имели место. Сейчас это крайне актуально, когда мы говорим о ситуации в Газе, где есть, например, временные меры, назначенные Международным судом, которые практически полностью проигнорированы Израилем и, по сути, игнорируются теми государствами, которые следят содействие Израилю, в том числе в его военной операции. И здесь мы можем сказать, что очень многие положения конвенции, они далеко смотрели вперед, чем 1948 год. Очень многие вещи объясняются тем, что это был период, когда международное сообщество находилось в стадии там, предхолодной войны, даже холодной войны. Многие положения, например, они сегодня вызывают удивление. Ну, например, там нету в чистом виде универсальной юрисдикции. Говорится о том, что дела о геноциде рассматриваются международным судом, когда он был создан, да, то есть уже тогда прямо говорится о том, что будет вот этот International Penal Tribunal, международный уголовный трибунал или как суд. На самом деле первый международный трибунал, он был создан в 1993 году, это трибунал по бывшей Югославии, да, который имел юрисдикцию в отношении геноцида, ну а сам универсальный уже орган, международный уголовный суд был создан через 50 лет после принятия конвенции. Настолько она смотрела вперед. Или, да, второй вариант, который предусматривает конвенция, это только суд того государства, где совершены акты геноцида. Понятно совершенно, что обычно последнее, кто рассматривает такие дела, это суды государства. Да? То есть в данном случае это территориальная юрисдикция. Понятно, что чего боялись разработчики конвенции, государства, которые ее обсуждали, боялись того, что будут вот эти взаимные обвинения и будут рассматривать, там, например, в условиях холодной войны друг против друга дела. Мы сейчас, кстати, видим, что существует такого рода практика в ситуациях очень многих конфликтов. Эта конвенция, она получила творческое развитие в национальном праве тоже. Национальное право может идти дальше, чем международное. Например, определение геноцида по национальному праву может быть шире, чем то определение, которое содержится в международном праве. Например, могут охраняться не только вот четыре группы, но и другие группы. Например, в очень многих государствах Восточной Европы это так. В Польше, в государствах Балтии. Есть, например, французское определение в французском уголовном кодексе, которое говорит о том, что геноцид может совершаться в отношении любой социальной группы. Целый ряд государств, в частности, тоже государства Балтии, например, они расширили понятие геноцидальных действий, да, в частности, туда включена депортация. Это связано, прежде всего, с опытом их и с той практикой, которая у них есть.
1: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 357, геноцид. Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения, либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
0: Европейский суд по правам человека несколько дел рассматривал по жалобам осужденных на основании вот такого широкого понимания геноцида. Это дела, в частности, были в отношении немецких судов, которые осудили ряд сербов, прежде всего, за геноцид в Боснии, и это были дела не по Сребренице, да, то есть более широкое понимание геноцида, по их мнению, применялось. Есть несколько дел, связанных с решениями, приговорами литовских судов, и там два было дела, по которым суд пришел к разным выводам о том, являлось ли нарушением конвенции европейской о правах человека, статья 7, наказание на основании закона, то есть обратная сила, была ли она в отношении ситуации, связанных с деятельностью партизан, и в частности убийства и репрессии в отношении партизан. По разным делам суд пришел к разным выводам. Но в целом, если мы посмотрим на эту практику, мы видим, что Европейский суд, он допускает некую дискрецию, некое усмотрение национального законодательства. То есть национальное право может идти дальше. Является ли это позитивным моментом? Мне представляется, что нет. Большое разнообразие размывает, безусловно, понятие геноцида. Это делает возможным его политизацию. Когда нету единого понимания, можно всегда не просто произвольно какие-то действия называют геноцидом, но и это дискредитирует. Если мы имеем очевидную натяжку, когда какие-то события сами по себе преступные, безусловно, те же самые депортации, в том числе по политическим, социальным основаниям, называются геноцидом, с одной стороны, правильно, что эти деяния

0: обсуждаются. Но если мы видим такое очевидное растягивание этого понятия, то значительно легче такого рода правосудие дискредитировать, называть его политически мотивированным и считать, что это лишь некая политическая игра, а не серьезная задача стоит в данном случае, связанная с правосудием. Поэтому эта тенденция, она опасная, хотя право, конечно, не должно стоять на месте, и очевидно совершенно, что конвенция, ну, она не идеальна. Она с самого начала подвергалась критике на этом основании. Один из ее критиков, например, знаменитый юрист-международник Георг Шварценбергер, американский, но он тоже выходец из еврейской семьи, тоже можно его считать жертвой Холокоста. И он в свое время говорил, что эта конвенция применима в тех ситуациях, когда она не нужна, да, ну, имеется в виду, что и так есть инструменты, и так есть суды и все прочее, но она не применима тогда, когда она нужна. Узость этого определения, строгость его и не всегда его соответствие реалиям современным, когда у нас не всегда, например, группы полностью совпадают с тем представлением, которое было у разработчиков конвенции. Это действительно такого рода проблемы создает.
1: Научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы национальной безопасности и проявления вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 2024 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
6: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
7: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ЕВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось где рисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь, однолитие, силовики, но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь, и за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно

0: проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое, потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов, или как в божественной комедии Данте в огромной, когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные, а потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку и слово, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущение там от предмета, ощущение от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде, потому что как бы ты об этом, обо всем не рассказал, о том, что там внутри, за стенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно, ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах, и более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свое заключение и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис», но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала, и сейчас понимаю, что это очень-очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
1: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
0: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Это более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработаннее рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 14 года. И сейчас я такие нейролептики сильные не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что, да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле, в каком-то рисую. Так что, надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по поводу композиции рисунка. Я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге, это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой, при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет, потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй,

0: непосредственно моей истории. И, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная, я ее всегда везде поднимаю. И сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такой подумает, можно там психотерапевта, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, хотя бы короткий комикс – это помогает.
1: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
0: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это казалось не похоже, или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну раз со мной такого не происходит, то типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это вместо вещи, которые есть, а это как, не знаю, как короткая картина, не знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы, я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет этого приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. А, вот, а может, какую-то просто мысль такую подумал внезапно из этого болезненного прошлого.
1: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем этого графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
0: Конечно, это очень разные состояния. Ну, как бы одно может идти рука об руку с другим. Но в моем случае, как бы, я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно. И как бы эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Но с чем-то пришлось примириться, что как бы, ну, иногда бывает там субдепрессии, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее и тому подобное. Как бы я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что как бы я умею отделять там, да, депрессивное состояние от ПТСР, ну просто, ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это

0: Ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Вот каждый день сдаешь экзамен. Ну, например, типа из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Типа гипоксия такая. И что сейчас, как бы, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу, что, не знаю, там, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый, да, мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете, рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум, там, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться вот в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. А еще самое стрёмное, что я устала, это, конечно, кошмары. Ну, то есть я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я вот попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И вот так до сих пор они мне снятся. И я уже как бы подпривыкла, в принципе, они уже не такие как бы яркие и жесткие. Спасибо, как бы уже у меня большой прогресс, мне становится легче. Ну, в общем, да, это просто, я говорю, ни с чем не перепутаешь, и там панические атаки. Это очень так, знаешь, вот агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И вот я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей там о смерти, вот как бы нет, потому что я вот когда выбралась, что хочу жить, и вот такое состояние, так оно со мной было. Но тут, знаешь, вот в первый раз такое было, вот после тюрьмы, спустя полгода, просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала от этого стресса, который бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но вот есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно вот не очень похоже на ПТСР, и оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работало, потому что пережила насилие много в детстве. Но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь и не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего 1,5 года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги, и с очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
1: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
0: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые

0: И говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни, но это какое-то, наверное, более традиционное рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиент или нойз музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре тройки людей.
1: Спокойно. Это мое самое последнее слово, приятель. Расскажу тебе о том, как я жил беззаботно. И никак не мог отделиться от матери. В стране индивидуально.

0: каждые 5 минут я забывал, когда же точно меня зовут и сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые полчаса из углов и розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел, когда в феврале 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня. Или другие, которые считают, что это пустяк. Или те, которые еще верят в будущее рубля. Бля, меж тем, как на дворе машина реанимации ищет место, где бы получше припарковаться, среди тройки ревущих скорых машин других, в ОВД на холодной тюремной лавке я пытаюсь согреться, и я выхожу, потому что я не могу иначе. Успокаивают только слова Грета Лещата: в случае опасности я спрячу. Я чудовищно злюсь или горько плачу, но я так надеюсь, что будет мир.
1: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
2: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth's Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл. Этого так много. Supertramp, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению,

Я немало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты ими больше проникаешься.

0: Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, «Лицом к событию»...

0: понедельника по пятницу.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Говорит «Радио Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены.
12: Кризис-менеджмент Владимира Путина. Когда падают рейтинги, а западная разведка подозревает заговор, достать ракету.
13: С возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
12: И сесть за руль своей машины в компании учительницы по немецкому языку.
14: В целом очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина от того, что происходит вокруг, так сказать, что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он лично следит за событиями, лично водит машину.
12: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о пиар-стратегии в условиях кризиса. Россия проигрывает гонку дронов. Издание «Коммерсант» сообщило о нехватке бензина АИ-95 после серии воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. 12 мая украинский беспилотник попал в жилой дом в Оренбурге. Это более 1000 километров от границы с Украиной. Это настолько глубокий тыл, что именно там, к примеру, в ноябре 2025 года, судя по всему, прошли неудачные испытания баллистической ракеты «Сармат», которую российские власти обещают поставить на боевое дежурство с 2022 года.
15: Да ну нахуй! Че за... Давай. А, нихуя, я думал, вниз полетит. Да ну на.
12: 12 мая Путину доложили, прошли успешные испытания той же ракеты. Минобороны России опубликовало видео.

0: Это оригинальный монтаж. Раньше Путин говорил, она утонула. Теперь ему говорят, она полетела. Путин объясняет, почему. Вынудили.
1: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей

стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого

0: И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
1: Длина окружности планеты Земля, так на всякий случай, 40 тысяч километров. Так что числа весьма впечатлительные. А с нами в прямом эфире военный эксперт Сергей Мигталь. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте и приветствую всех зрителей и слушателей.
1: Вот мы с командой программы «Лицом к событию» насчитали 4 неудачных пуска ракеты «Сармат» с начала испытаний. Минобороны не обо всех, разумеется, отчитывалось, но это весьма заслуживающее доверие данные расследователей. Что можно сказать вот о готовности ракеты прямо сейчас? Путин надеется поставить на вооружение до конца года.
2: Ну, хороший вопрос. Я не знаю, на что он надеется. Там много всего. Мы также слышали указания Путина своим министрам и главе Объединенной авиационной корпорации, что там произвести то ли 1000, то ли 1500 самолетов за несколько лет. Пока из этой программы, по-моему, достроили 2, которые были уже в достройке несколько лет, пользуясь частично иностранными комплектующими. Поэтому между там тем, что говорят и надеются, и фактами, есть, как говорят в Одессе, две большие разницы. И в данном случае мы видим проблему в том, что по всем правилам приемки российского, а тем более советского военно-промышленного комплекса, многие из нас, в том числе я, еще успели родиться и пожить при советской власти, там нужно было для того, чтобы поставить такого рода сложное устройство на боевое дежурство, такую систему, там речь шла, ну, хотя бы о 10 удачных пусках подряд на испытательной фазе или уже при первом малосерийном производстве. И тут ничего такого и близко нет. Это не означает, что, в принципе, волевым решением президента не могут произвести несколько ракет и поставить их на боевое дежурство. Ну, естественно, рискуя тем, что в случае необходимости запуска часть из них там упадет прямо на голову запускающим подразделением или где-нибудь просто в тайге или в тундре. Но это как бы не так, может быть, важно. Во многом важна какая-то тут видимость, да, поскольку «Сармат», естественно, должен быть частью ракетно-ядерного щита Российской Федерации, и во многом это оружие сдерживает. И мы видим, как пользуются российские власти, и президент Путин, и Медведев, и другие деятели всяческими завуалированными и не очень завуалированными угрозами в адрес, в первую очередь, Европы и Украины по поводу возможного применения вот такого оружия, ну, любого ядерного и неконвенционального. И этого достаточно. В этом смысле, я думаю, что Путин и его советники полагают, что все вот эти деятельности вокруг этого, репортажей, да, или докладов об успешном запуске, даже если не успешный, должно, в принципе, хватить, чтобы напугать слабонервных европейцев и прочих демократов до смерти, чтобы они пошли на уступки и как бы не рыпались.
1: Ну вот как раз вот к слову, там не упоминаются европейцы, там упоминаются США, да еще и в этих формулировочках нам не оставили выбора. Причем Путин вроде бы только что просил Трампа, по сути, помочь с организацией Парада Победы, а тут вот опять такие вот заявления с вполне себе конкретным как бы адресатом этого действия. Ну, по сути, как бы, что Путин, как правило, отвечает о том, что это противодействие тому, что уже произошло. Как вы думаете, насколько эти испытания сегодня вообще запланированные действия? Нет ли здесь никаких каких-нибудь там следов торопливости, что ли? Как будто бы это реакция на что-то конкретное, на какое-то событие, но при этом, опять же, повторюсь, Европа не упоминается.
2: Нет, торопливость, наверное, есть, но торопливость – это результат, по-моему, давления президента, да, на всех тех, кто должно выполнять. Совершенно недавно, по-моему, был арестован ведущий инженер того самого объединения, которое разрабатывает и доводит этот «Сармат». Его обвиняют в какой-то там небольшой взятке, но, судя по сообщениям источников, он никаких взяток не брал. Хорошая зарплата, а просто это такое уже возвращение как бы к сталинским корням, к основе, да, знаешь, там, к 7 ноября или к 1 мая новый самолет не полетел в воздух или новая ракета, окей, пошел на 10 лет в ГУЛАГ по обвинению во вредительстве, например. Сейчас такой статьи нет, поэтому, соответствующее управление ФСБ придумывает всякие экономические статьи. Как говорится, дурацкое дело нехитрое при состоянии российской правовой системы. Но я все-таки хотел вернуться к вашему вопросу, так что про Америку. Это просто показание, такая немножко шизофреническая ситуация нынешней российской власти, по-моему, да? Шизофреники, они, конечно, вяжут веники, понимаете, но говорит вот президент о том, что нужно развивать вот эту ракетную технику, что нужно построить 1500

0: тысячи пассажирских самолетов, чтобы заменить вымирающие импортные. И одновременно любимые там философы президента этого режима говорят там об уходе в деревню, к Сахе, там, к коню и реке с рыбалкой, чтобы там жить, как вот старые православные люди, а не в этих ужасных городах без всяких доставок и прочих враждебных интернетов. Вот как это сочетается, да? Ясно, что такое дело, как ракеты стратегического назначения с ядерными и термоядерными боеголовками, они не терпят торопливости. Наоборот, они требуют очень выверенного, методичного, терпеливого подхода, потому что неудачи бывают у всех, как в России, так и на Западе, что в этой индустрии. И тут нужно много терпения, но не всегда бывает. И есть эта история во многих странах. Все мы помним, как, в общем, бесславно кончился, например, советский лунный проект, именно потому, что сначала Королева, а потом после его смерти его наследников, других инженеров главных, невероятно торопили из Политбюро, чтобы пытаться обогнать американцев. Из-за этого были там пропущены целые этапы испытаний, скороспелые приняты решения, непроверенные технически. И результат был налицо. Да, взрыв ракет на стартах или на 50 секунд после взлета и практически отмена этой программы после того, что американцев обогнать не удалось.
1: Ну, зато какие громкие слова, особенно после столь удачно снятого видео усилиями пресс-службы Минобороны. Сергей, большое спасибо. Военный эксперт Сергей Мигдаль был с нами в прямом эфире. Ну и мы продолжим об этом кризис-менеджменте, о разных его проявлениях. Вот есть у Путина кнут, есть у Путина еще и пряник. Сегодня был первый рабочий день после праздников, а накануне, если верить его пресс-службе, ни с того ни с сего Владимир Путин явился в гостиницу «Арбат», подведомственную управ делами президента, за рулем президентского же «Ауруса» и забрал свою первую учительницу на ужин. Атмосфера была непринужденной, без галстуков, Путин в клетчатой рубашке и джинсах. По всей видимости, в черно-белых клетчатых рубашках даже сотрудники ФСО, ну, примерно в одних и тех же случаях все-таки особенный. Съемка на камеры мобильных телефонов людей в штатском, и вот к 10 вечера на всех государственных медиа упало свежесмонтированное видео о теплой встрече. Как это может быть связано с пламенным приветом ядерному электорату Путина и Единой России в преддверии выборов, расскажем в нашем сюжете.
2: Государственные социологические агентства уже почти месяц не публикуют свои исследования. УФЦИОМ, последняя новость 19 апреля. Рейтинг доверия у Владимира Путина 71%. На 3 с лишним процентных пункта меньше, чем в конце марта. На фоне запретительных законов и блокировок интернета рейтинг Единой России тоже показывает снижение. Зато рост у новых людей.
3: Новые люди важны системе не потому, что они спорят с Единой Россией, а потому, что они могут говорить о том, о чем сама партия власти структурно говорить не может. Партия вертикали, ответственности, управляемости и сохранения устойчивости. Ее язык – это язык обязательств, решений, бюджета, инфраструктуры, социальных выплат, поручений и контроля.
2: Константин Костин из экспертного совета «Единой России» в 2019 году подготовил доклад, в котором пришел к выводу, что ядро их электората составляют деревенские женщины 60+. Избирательная кампания Путина в 2018 году тоже опиралась на женскую аудиторию. Тогда президент принял закон об ежемесячных обязательных выплатах на первого ребенка, а предвыборные ролики демонстрировали женщину в роли хранительницы традиционных ценностей. Героя Сергея Бурунова жена зовет на выборы, а он не хочет, и ему снится кошмар.
4: Еще на выборы надо успеть.
5: На выборы она собралась, ишь ты.
6: То без тебя там не выберут.
7: Это что еще за хрен?
8: Я вообще-то гений передержки.
7: Кто?
4: Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гея на передержку тех, которых партнер оставил.
2: Заметно подкосило женскую аудиторию обращение Виктории Бони. Это, конечно, не деревенские жители, но Боня из Краснокаменска в Читинской области близка жителям российской глубинки, хоть и обращается к президенту из Монако.
9: Ну водкой я торговалась, причем меня подбила моя знакомая девочка, она ее катала, эту водку. Она покупала спирт, бодяжила с водой, закатывала там столичную, приклеивала этикетку, и были неплохие деньги, потому что алкоголиков было очень много.
2: Возможно, для того, чтобы приободрить российских женщин, теряющих своих мужчин на войне и страдающих кто от роста цен, а кто от налоговых проверок, Владимир Путин под конец майских праздников пригласил свою учительницу в столицу. Рядом с 93-летней Верой Гуревич Владимир Путин выглядит молодым и бодрым. Впечатление дополняет то, что он сам садится за руль, чтобы отвезти Гуревича из гостиницы в Кремль. Значит, не боится передвигаться

0: по Москве сам. По пути к машине Путин как будто бы невзначай сталкивается с жителем Сочи. Издание агентства считает, что роль случайного прохожего сыграл Александр Базарный, который ранее работал в компании, управляющей виллами Путина и матери его спутницы Алины Кабаевой. Также в видео Путин пересекается со внучкой Верой Гуревич. У нее младенец на руках, рядом муж, IT-предприниматель. Вера Гуревич не первый раз косвенно выступает в поддержку Владимира Путина. Учительница немецкого языка появилась в документальном фильме Виталия Манского «Свидетели Путина». 2000 год, похороны Анатолия Собчака. Гуревич вместе со съемочной группой ждет исполняющего обязанности президента у себя дома в Санкт-Петербурге и смотрит тревожные новости о готовящемся покушении чеченских боевиков.
1: Обычно все подобные разработки держатся в строжайшей тайне. Которые уже стали связывать все это с предстоящими выборами.
2: Я так за него волнуюсь каждый день.
3: Безусловно, этот придуманный мной и одобренный Путиным эпизод характеризовал героя самым положительным образом в глазах российского избирателя.
0: Гуревич стала своего рода предвыборным талисманом Путина. Она всегда появляется незадолго до выборов или сразу после. Это видео снято перед инаугурацией Путина в 2024 году.
4: В такую погоду приехали, ничего?
2: Ну, я же в машине ехала.
4: Ну, ладно. Все в порядке?
0: Любви к публичной политике у президента никогда не было. В том же фильме Манского он на годы вперед отказался от дебатов. А срежиссированный выход в люди всегда носит символический характер и приурочен к предвыборной кампании или реакции на внешние события. Так Путину, который изолировал себя сначала от ковида, а потом от возможных покушений со стороны ВСУ, пришлось ехать в Дербент в 2023 году после неудавшегося мятежа Пригожина. А в 2025 году в Петербурге во время празднования Дня военно-морского флота кортеж Путина как бы внезапно остановился на Дворцовой набережной поздороваться с народом. Там крайне удачно оказались корреспонденты государственных медиа. Петербуржцы и гости северной столицы попросили Путина беречь себя и продолжать бороться с фашизмом. Путин остается самим собой. Он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, отмечал в тот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Нынешний телевизионный поход в народ может быть связан не только с ухудшением рейтинга, но и с публикацией доклада одной из разведок Евросоюза. Президент и его окружение всерьез обеспокоены возможным переворотом в России.
5: Перед эфиром о возможном скрытом послании Путина к народу, да и не только вот этой встречи с учительницей первой его, мы поговорили с политологом Иваном Преображенским.
6: В целом очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина от того, что происходит вокруг, так сказать, что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он лично следит за событиями, лично водит машину, о чем он когда-то говорил, но давно уже не было этому свидетельства, что он еще в состоянии за руль сесть и в состоянии машиной управлять. Возможно, я предполагаю, что есть некий странный синхрон. С одной стороны, российское правительство принимает долгосрочную концепцию воздействия, я бы так сказал, промывания мозгов от детского сада до университета. Одновременно Великобритания, Евросоюз и Канада вводят санкции ровно против тех людей, которые помимо похищения украинских детей занимаются промыванием мозгов. И тут как раз Владимир Путин встречается с учительницей. Нет. И параллельно идут постоянные дебаты о новых учебниках по обществознанию, по истории и так далее, которые должны с 1 сентября прийти в российские школы и окончательно, видимо, завершить, так сказать, выстраивание идеологической иерархии. Наверное, но это гипотеза, потому что у меня действительно нету какого-то четкого представления, что они могли бы хотеть. Это выглядит как желание Кремля продемонстрировать внимание к, так сказать, педагогическому сообществу в целом, а Путин, поскольку давняя известная, как бы расхожая фраза «Путин сам себе политтехнолог», Путин придумал вот такую вот красивую, как ему кажется, историю, которая включает в себя и педагогическую составляющую, и представляет его как эмпатичного,

0: человека, который в состоянии вообще кого-то любить и помнить сквозь года, в чем есть большие-большие сомнения, судя по его в целом поведению все последние годы. И, наверное, одновременно решает, пытается решить проблему так называемого падения рейтинга.
1: Ну, Иван Преображенский назвал так называемого, поскольку он считает, что в любом случае этим брифингам в условиях войны довольно-таки тяжело доверять. Но тем, как бы, факт остается фактом, они перестали публиковаться на протяжении нескольких недель. Возможно, был перерыв на праздники, так или иначе, пока что апдейты мы не увидели. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот раз за разом Путин повторяет этот прием, если не сказать ритуал, с выходом в люди. В этом случае был как бы случайный совершенно постоялец гостиницы при администрации президента, в иные разы буквально выход к толпе. Насколько, на ваш взгляд, вообще такой прием эффективен для электората в нынешних условиях, в условиях падения рейтингов? Так или иначе, мы должны на это оглядываться. В условиях обращения Бонни с миллионами просмотров и полутора миллионами лайков и так далее. Верят ли люди вообще в эти внезапные встречи?
2: Ну, я скажу так, люди же разные, то есть есть какая-то все-таки остается аудитория, хотя падающие мы это фиксируем, постоянно падающая аудитория, условно, Соловьева, Киселева и вот этих всех программ Скобеевых, те будут бесконечно, я уверен, это все показывать, крутить по всем каналам, по всем возможным, как бы и впечатывать мозги россиян, что Путин еще живой, свеженький, водит машину, общается с людьми там. Его любят старички очень сильно, он заботится об образовании. То есть это как-то все каким-то дополнительным кадром еще на уровне НЛП, может быть, будет печататься в мозги той части населения, которая еще чему-то верит. А она все-таки какая-то, ну, все-таки достаточно значительная еще. Вот. Это все-таки миллионы или если не десятки миллионов людей. Ну, вот эти все бабушки, домохозяйки. Как многих их когда-то называли невесты Путина. Вот одна невеста Путина вот с ним как его целовала тут прямо у всех на глазах. Вот эта аудитория растроганная будет тоже плакать, говорит, какой замечательный мальчик вырос, ученик. Цветочки дарит учительница. Ну вот, для этой части населения она уменьшающаяся, она уже не очень многочисленная, но для нее вот этот спектакль поставили.
1: Ну, вообще, наверняка есть некоторый символизм во встречах со школьной учительницей и спустя 26 лет после первой попытки это сделать на камеру. Но что это символизирует? Стабильность, однообразность, застой, наконец, 26 лет с тех кадров Манского, которые были сняты еще в Петербурге.
2: А дело в том, что это вот с нашей точки зрения, может быть, застой или однообразность, или что-то, тавтология, да? Путина тавтология не смущает. У него одна и та же наезженная пластинка, одни и те же фразы, одни и те же приемы, одни и те же люди в его окружении. Вот если посмотреть, что он ведь команду практически не меняет, только немножко их пересаживает незначительно. Все та же Матвиенко рядом, тот же там Громов и тот же Песков. И тот же Миронов, и так далее, и так далее. И тот же Золотов. То есть одни и те же люди его сопровождают бесконечно все эти 26 лет. Вот. Ну, многие из них вот до сих пор. Некоторые есть еще больше старожилы даже, чем он. Вот. В этом в правительстве, там, в разведках и так далее. Вот один и тот же Патрушев, например, тоже рядом с ним. То он был ФСБ, теперь вот совбезе, а теперь помощник. И вот его это вообще, вот это нам кажется, это застой, это тавтология. Ему нравится какая-то вот его стабильность, это стабильная, ну, как бы ротация одних и тех же картинок, одних и тех же людей, одних и тех же нарративов и приемов. Это вот так он видит себе, представляет стабильность власти. Вот. Ну и плюс он в каком-то смысле, может быть, не только он потерял ощущение вот актуальности, но он в каком-то смысле потерял ощущение хода времени как такового, мне так кажется. Для него время остановилось. И его совершенно не смущает, что прошло уже 20 лет, и все это очень странно выглядит. В его представлении ничего не меняется. Вот он сидит на троне и сидит. Его любят и любят его поддерживают те же самые или поддерживают. Вот. И ему мне это напоминает немножко историю с Лазаром, когда его сместили, то чтобы он не знал про это, вот он был там в своем одиночестве, так сказать, чтобы ему было комфортно, ему издавали газету в единственном экземпляре, с которой следовало, что он все еще правит страной.
1: Ну вот, а Путин за рулем, это такой ответ на публику.

0: Коммуникации о бункерах, усиленной охране и страхах Кремля, ну, потому что на прошлой неделе только разговоров об этом и было.
1: Ну, наверное, да. Дело в том, что я как раз не соглашусь с предыдущим оратором, что вот он сам себе политтехнолог. Я думаю, их много, у них целые институты этих политтехнологов. Я думаю, там идет серьезная проработка, что, как мы покажем нашего дедушку, что мы будем делать в следующий раз, вот как мы еще привлечем внимание. Я лично общался со всеми этими людьми, которые этим занимаются много раз. Вот, это серьезная работа. Вот они сидят, смотрят, слушают, какие нарративы, значит, о чем там бурление, что Путин оторвался, Путин бункеры засел, Путин спрятался, Путин боится живых людей. Вот они говорят, нет, вот, пожалуйста, вот смотрите, за рулем, не боится, едет спокойно по улицам России, вот живыми людьми встречается. Не стареет, так сказать. Наоборот, он еще, они показали, что он даже еще очень молод, но по сравнению с этой старенькой учительницей, он же ее ученик, он же мальчик, он еще молодой, он уже еще такой пацан даже до сих пор такой. Вот, и, вот есть старушка, а он ее молодой ученик. Вот. Так это демонстрирует.
0: Но почему же тогда они используют одни и те же приемы? Ведь это же все уже было. Ну, казалось бы, майские. Можно же выехать на шашлыки. Но если не с Шойгу, то хотя бы с кем там еще, кто-то там, и женщина наверняка еще должен был остаться, помимо учительницы.
1: Вот в том-то и дело, что он в свой мир допускает только проверенных кадров, только тех, с кем он всегда работал и готов бесконечно работать. Да, я вот Кириенко не упомянул, он же, Кириенко был его первым полпредом только в Поволжье, первым назначением в полпреды, когда он пришел в Кремль. Он доверяет только тем, кому он привык доверять, и хочет встречаться и видеть только тех, кого он уже привык видеть. Он не хочет никаких смен декораций. Именно это учитывается их, его технологами, кремлевскими технологами. То, что Путин категорически не любит ничего нового. Всякого нового человека, всякого нового собеседника ему надо объяснять, а кто это и почему я сейчас должен с ним встречаться, или его видеть, или его куда-то продвигать. Я сам как-то испытывал вот эту путинскую неготовность ни к чему новому. Вот когда однажды мне, по-моему, единственный раз... Я был в кремлевском пуле, это еще нулевые годы, и мне поручили, так сказать, задать вопрос. Сказать, вот ты можешь сегодня, по-моему, это я был от газеты «Ведомости», поэтому какой-то экономический вопрос задать. Вот, чем я радостно воспользовался, все-таки такой экспириенс, да. Причем даже сказали, какой я вопрос задам, очевидно, он, ну или вот на какую тему, точнее, я могу задать вопрос. А он, очевидно, был готов ответить на этот вопрос и ждал. У него там все четкое расписание, какие вопросы, какие ответы, какие цифры. Тем не менее, хотя он был предупрежден, тем не менее, он очень насторожился, увидев незнакомого лицо, незнакомое мое лицо, значит, и какого-то нового человека, который ему задает вопрос. И он просто прямо сверлил меня глазами своими змеиными, мне было не по себе. Пытался понять вообще, я друг или враг, и вообще я сейчас серьезно задаю вопрос, или ехидничаю, его там подковыриваю. И ему, кажется, показалось, что я все-таки немножко его подковырил, поскольку он тоже отвечал в таком наездном стиле. Я уже не помню, что он сказал, но он говорит, вот вы тут не понимаете, ну что-то такое. Вот, поэтому он очень любит все новое. Вот, поэтому мы видим это.
0: Ну, а вот в этом внезапном прекращении публикации соцопросов, помимо, конечно, майских праздников, которые, давайте, после праздников, это наше все, но видите ли вы некоторую, скажем так, предосторожность тех, кто вообще на эти публикации может повлиять?
1: Я думаю, что это просто технология, значит, особенно под праздниками, особенно перед выходом его на парад 9 мая, совсем некрасиво было показать, что у него продолжает все обваливаться. У людей праздник, он теперь опять принимает парад, к нему гости едут там со всего мира. И тут мы им покажем, наше же государственное агентство ВЦИОМ ему покажет вдруг, что у него еще хуже падает. Значит, это единственный возможный был вариант, во-первых, остановиться. Во-вторых, все-таки, когда у людей праздник, они отдохнувшие, у них настроение улучшается, я уверен, что сейчас будет рейтинг увеличиваться. Ну, или они что-нибудь с этим сделают. То есть, они могут выборы куда-то менять, как-то еще. То есть, у людей праздник, у них хорошее настроение. Путин выступил, Путин напомнил о себе. Значит, какой-то позитивный заряд брошен сейчас. Вот, ничего плохого не происходит. Там военные действия даже немножко приостановились. И вот они впрыскивают этот заряд бодрости в население. Я думаю, что сейчас будут рейтинги увеличиваться. Сейчас они после перерыва покажут, скажут, о, вы говорили, падает. Тенденция переломилась, видите, пошел рост. Они иногда специально даже опускают, им же надо показать, что работа делается, Кирилл.

0: А где ваша
1: Максим,
0: работа? А
1: у нас, к сожалению,
0: вот, кстати,
1: заканчивается время эфира.
0: проверить.
1: Я благодарю за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» был с нами в прямом эфире. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Первая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и зампред правительства критикуют действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной? Что будет с курсом рубля в 2026 году? Почему предприятия в России сокращают производство? И при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
11: Давайте начнем с актуального. СМИ Петербурга пишут, что на Кингисеппском машиностроительном заводе задерживают зарплаты. С лета, известно об этом стало только сейчас, в ответ рабочие грозят массовыми увольнениями, пишет «Деловой Петербург». Этот завод делает, среди прочего, морские беспилотники для Росгвардии и катера для Ространснадзора. К вам у меня такой вопрос. Как такое вообще возможно, что на предприятии ВПК в стране, которая ведет войну, задерживают зарплаты?
12: Я даже не знаю, как вам сказать. Вас что-то удивляет в том, что у людей, которые распоряжаются бюджетными деньгами в России, могут быть свои интересы? Ведь, собственно говоря, Минфин, российский Минфин, отчитался о том, что там чуть ли не 80% гособоронзаказа профинансировал в январе и феврале. И с него и взятки гладкие. Дальше деньги поступают на счета Министерства обороны, на счета российских госкорпораций, которые выдают заказы, ну, в том числе вот этому Кингисеппскому заводу. Да, на какие-то комплектующие, на какие-то части. Ну, и при нынешних ставках по банковским депозитам вы оставляете, не знаю, там 100 миллионов рублей на один месяц у себя в банке и получаете за это 1 000 000 рублей, ну, что называется, с неба упало, да, вот ниоткуда. Ну, всего лишь на месяц задержали платежи своим поставщикам. Но если вы задержали на 2 месяца, вы получили 2 миллиона рублей. Задержали на 3 месяца, получили 3 миллиона рублей. Ну и так далее. Вот. И поскольку контроля, реального контроля, гражданского контроля, парламентского контроля за расходованием бюджетных денег нет, ну, в общем, это одно из проявлений вот такой вот российской коррупции, которая всепоглощающая, всеразъедающая. И несмотря на все усилия, такие демонстративные усилия, режима Владимира Путина, который хочет показать,

0: он борется с коррупцией, там, ну, не знаю, дня не проходит, да, чтобы мы не прочитали, что какого-то очередного чиновника, генерала, мэра, заместителя министра, директора департамента министерства не поймали, не посадили и так далее. Но все понимают, что да, все под мечом ходим, но, в общем, тебя могут посадить, даже если ты честный абсолютно чиновник, как был бы человек, а статья найдется, говорил товарищ Сталин. Вот, поэтому, честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, и такое случается. И, в общем, наверное, можно говорить о новом, то, что там, год назад этого не было. Да, но опять, знаете, я как экономист всегда ищу некое рациональное объяснение. Год назад там еще не все поняли, что можно на банковских депозитах хорошо зарабатывать. Ну, или деньги там, в бюджете 2024 года пришли в январе 2024 года. Еще не все сообразили, что банковские ставки очень высокие. Вот. А сейчас уже все стало понятно, схема отработанная. Ну, зарабатывать надо.
1: Почему я обратил внимание на эту новость и почему вас об этом спросил? Дело в том, что она не первая уже в ряду новостей о вот сокращениях производства на предприятиях, простоях предприятий. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников. Там это объясняют оптимизацией административно-управленческих расходов. Уралвагонзавод – это вообще предприятие, которое выпускает танки для войны против Украины. Там ранее ввели сокращенную рабочую неделю, как заявлялось из-за падения спроса на гражданскую продукцию. И четырехдневку вводили на ГАЗе, на КамАЗе, на АвтоВАЗе. Где-то отменили, где-то нет. Ну, вот интересно, что прямо говорили, в частности, например, на ГАЗе поясняли, что высокая ключевая ставка ЦБ и ограниченная доступность кредитов вынуждают сокращать производство. Можете объяснить эту логику?
0: Ну, конечно, могу. Ну, давайте начнем с того, что на Кингисеппском заводе я не слышал, чтобы там сократили производство или чтобы там сократили рабочую неделю. Там не платят зарплаты, это другой разговор. Да, но, насколько я понимаю, все, что нужно для войны, завод продолжает выпускать. То же самое и в отношении Уралвагонзавода. Помимо того, что он выпускает танки или ремонтирует танки, он еще выпускает трамваи. Но спрос на которые упал, потому что экономика стагнирует, доходов у региональных бюджетов становится не больше, денег из налогов, которые должны идти в региональные бюджеты, налог на прибыль и подоходный налог забирает все большую и большую часть себе. Ну и, соответственно, когда бюджеты сталкиваются с проблемой дефицита денег, первое, что они сокращают, это инвестиционные программы. В этом отношении там, покупка новых трамваев, вагонов трамваев, это, в общем, есть те самые инвестиции, которые региональный бюджет сокращает. Поэтому это вообще никак не связано с войной. Гораздо интереснее или гораздо проще, я не знаю, как с вашей стороны, это ситуация в секторе производства автомобилей. И ГАЗ, и АвтоВАЗ, и ну, в какой-то мере КамАЗ. Мы понимаем просто, что потребители разные. Да? АвтоВАЗ – это больше ориентация на население. ГАЗ – это малый бизнес. А КамАЗ – это такой уже более крупный бизнес или индивидуальные перевозчики больших грузов. По российской практике от 70 до 80% новых автомобилей российского производства покупается в кредит, да, или сдаются в программу лизинга. А ставки по кредиту и по лизингу, они привязаны к ставке Центрального банка, которая, ну, в общем, до сих пор сохраняется на очень высоком уровне. Там сейчас она 16,5%. Но достаточно вспомнить, что там 3 месяца назад она была 21%. Ну, и там сверху нужно набросить маржу, которую хотят банки сверх этого заработать. И получается там, не знаю, 23-25%. И ставка становится запредельно высокой, запредельно дорогой. И там ни люди, ни малый, ни средний, ни крупный бизнес, никто не готов покупать. Они понимают, что сегодня заработать такие деньги, отбить просто банковские проценты невозможно. И уж лучше я буду ездить на старой машине, буду тратить деньги на ремонт, но точно совершенно не возьму новую, потому что она меня разорит.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
1: А ключевая ставка, вот, которая, собственно, является причиной этого, на что ссылаются и заводы, и то, о чем вы говорите, она высокая из-за войны?
0: Ну да, из-за войны. Давайте так, если искать эффект бабочки, то давайте мы вспомним, вернемся куда-нибудь, не знаю, там 2018 год. И в тот момент ну, в России инфляция была исторически самой низкой. Она была, навскидку, где-то между 2,5-3% в год, что с точки зрения российской экономики, ну, действительно было таким выдающимся достижением. Тем более, что Центральный банк считал в тот момент, что нормальная

0: инфляция в России должна составлять 4%. Ну, то есть, что называется, даже еще ниже вот этого цели, таргета Центрального банка. Потом случился ковидный кризис, который сильно разбалансировал и спрос, и предложение. Была кратковременная вспышка инфляции, которую, ну, к концу 2021 года практически удалось погасить. После чего случилась война. Случилась война, случилась девальвация рубля, случился обвал импорта, случилось падение, резкое падение спроса населения, которое, в общем, как это, ну, пришла война, и, в общем, деньги надо прекратить тратить. Ну, собственно, и тратить особо некуда, потому что магазины закрылись. И как только ситуация вроде опять более или менее успокоилась, устаканилась, и жизнь стала нормализовываться, в этот момент, это середина 2022 года, Путин принимает решение, что война будет продолжаться, и из там, специальной военной операции она переходит в такую полномасштабную затяжную войну, которая длится уже почти 4 года. И, соответственно, вторая половина 2022 года, 2023 год – это такое интенсивное использование финансовых ресурсов государства, накопленных, это и кубышка, Фонд национального благосостояния, и там девальвационные доходы Минфина. В общем, они направляются на финансирование войны. В результате пушки производятся, а масло не производится. Более того, там часть рабочей силы, работников из тех, кто производит масло, ну, в широком смысле слова, да, не обязательно сливочное масло, это может быть там, не знаю, и те же самые легковые автомобили, и, не знаю, мебель, и посуда, и, в общем, электроника какая-то, ну, в общем, все что угодно. Люди из гражданских секторов, кто-то из них уехал за границу, испугавшись мобилизации, кто-то ушел на фронт, там, либо по мобилизации, либо за деньгами, за длинным рублем. Ну, и, в общем, как-то стало понятно, что вот в экономике идет перекачка денег из гражданского сектора в военный. То есть, вот налоги или там богатство, в широком смысле слова, доходы, которые формируются в гражданском секторе экономики, они уходят на войну. И значительная часть там материализуется в пушках, снарядах, танках, ракетах, самолетах, которые идут на фронт и там уничтожаются. Ну, это такая бессмысленная трата ресурсов. Но за все это платятся зарплаты. На всем этом кто-то зарабатывает прибыль. И с этими деньгами приходит в магазин и говорит, а где товары? Угу. И все свелось к тому, что в 2024 году инфляция снова резко пошла вверх. Она разогналась там в текущем режиме, уже была близка к 15%. Там, по-моему, 12,5-13% была что-то такая инфляция. Вот. И тут стало понятно в Кремле, ну, опять, не надо делать вид, что там сидят экономические дебилы в правительстве Путина, что они ничего не понимают. Там, да, вполне квалифицированные люди. Они хорошо умеют оценивать ситуацию, понимать, что происходит. И они смогли объяснить Путину, что если мы сейчас не возьмем инфляцию под контроль, то экономика России начнет, ее начнет разрывать. Да, потому что инфляция – это признак неравновесия в экономике, признак разбалансированности в экономике. И если вы вовремя не останавливаете этот процесс, то инфляция выходит из-под контроля и начинает все рушить. Вот. И опять Путин, он, в общем, тоже, у него память длинная. Да, там можно по-разному оценивать его экономические способности, его экономические знания, хоть он и является там кандидатом экономических наук. Вот. Но он помнит кризис 98 года, он помнит, что такое высокая инфляция, он помнит, что такой большой бюджетный дефицит, дефолт. Он всего это боится и, конечно, не хочет повторить. И там в конце 24 года он дал добро Центральному банку на то, чтобы вот тот предпринял все необходимые меры для того, чтобы подавить инфляцию. Ну, даже в середине 2024 года Центральный банк начал повышать, резко повышать процентную ставку, ту самую ключевую ставку, и довел ее до 21%. Ну, и мы видим, да, что, по крайней мере, ускорение инфляции, разгон инфляции, он прекращен. Если в прошлом году, по данным Росстата, инфляция была 9,5%, то в этом она ожидается где-то там, не знаю, 7-7,5%. Да? Ну, то есть, в общем, надо сказать, что вот это задание Путина или те рекомендации, которые министры-экономисты дали Путину, что давайте все-таки проводить более сдержанную политику, он к ним прислушался и определенный успех достигнут. Ну, собственно, извините, вот такой длинный получился рассказ. Да, действительно, то есть, сводя все, там, повторяя ответ на ваш вопрос, да, причиной высокой ключевой ставки является война.
1: Дело в том, что намеки о том, что не мешало бы ключевую ставку снизить, уже совершенно прямые намеки Набиуллины делают. Ну, буквально публичные политики, это глава Сбербанка, Греф, глава ВТБ Андрей Костин, и, собственно, Мантуров, первый вице-премьер Денис Мантуров об этом говорил. Греф озвучивал, что ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%. Ну, собственно, две недели назад ЦБ опустил ее только до 16,5%. Опять же, могли бы вы объяснить, почему желания Грефа такие, и почему Набиуллина эти желания, ну, кажется, не слышит?
0: Набиуллина слышит, но она же принимает решение, не Греф.

0: и она отвечает за последствия. И надо сказать, что Эльвира Набиуллина, если там, опять, с моей точки зрения, я не знаю, как там у Путина в голове, но с моей точки зрения, среди нынешних министров-экономистов, которые есть вокруг Путина, у нее самый высокий кредит доверия. То есть она наиболее доверенное лицо среди экономистов в окружении Путина. Он ей верит, он ей доверяет, и в этом отношении она отвечает перед ним. Да, она ему пообещала, что инфляцию в России подавит и будет ее сдерживать. Но она его предупреждала о том, что это приведет к тому, что экономический рост замедлится. И обратите внимание, что где-то в середине этого года Путин стал говорить о том, что у нас замедление экономики, но оно плановое, плановое охлаждение, мы все это запланировали, мы все это делаем специально. Да, ну, то есть, это вот все те месседжи, которые ему принесли, которые ему Набиуллина говорила. То есть, о том, что экономика будет замедляться, ну, опять Путин, не знаю, может быть, он не сразу это услышал, до него не сразу это дошло, он не очень хорошо понимал, там, с какой скоростью, до каких масштабов, что там вся гражданская промышленность будет в минусе, как выясняется. Но, тем не менее, для него сегодня экономическим приоритетом является подавление инфляции, удержание инфляции под контролем. Потому что пока он, знаете как, ну, он же там не экономический аналитик, не экономический эксперт. Он не может там писать экономические отчеты или тратить время там, на 25 страниц, да, анализируя все там, плюсы, минусы, все, что, все процессы, которые происходят в российской экономике. Для него ключевым вопросом устойчивости и неустойчивости политики является первое. Инфляция выходит из-под контроля, не выходит. Второе. Деньги в бюджете на войну есть или нет? Соответственно, Набиуллина ему докладывает, что Владимир Владимирович, смотрите, инфляция идет вниз. Это означает, что наша политика работает. Она работает чуть медленнее, чем мы хотели. Она работает не совсем последовательно, потому что инфляционные настроения, ожидания населения и бизнеса не снижаются. Там бюджет тратит больше денег, чем он хотел, и это инфляцию ускоряет. Там зарплаты растут. Она пропускает, да, что зарплаты растут из-за того, что люди уходят на фронт, и, собственно, рабочей силы становится меньше. Вот, и это разгоняет инфляцию. Поэтому мы должны держать высокую процентную ставку. Вот разницу между ключевой ставкой и текущей инфляцией на достаточно высоком уровне, чтобы закрепить победу над инфляцией. Ну, вот такая логика Набиуллиной. И поскольку она является председателем Центрального банка, то, вообще-то говоря, за темпы экономического роста она не отвечает. Да, за темпы экономического роста отвечает министр экономики, за темпы экономического роста отвечает министр финансов, который может перераспределять финансовые ресурсы, поддерживая те или иные сектора, там, меняя налоги в ту или иную сторону. Вот, поэтому Набиуллина отвечает за то, чтобы инфляция была снижена, да, для того, чтобы ее подавить, и чтобы точно она совершенно не росла. И она эту свою задачу решает. С точки зрения Греф, у него интересы совершенно другие. Он является руководителем Сбербанка. Сбербанк, ну, как понятно из названия следует, да, что это банк, который зарабатывает на том, что выдает кредиты. Ну, соответственно, если ставка высокая, то спрос на кредиты падает. И это означает, что там, найти заемщиков Сбербанку сложнее, заработать доходы Сбербанку сложнее. Ну, и, естественно, его как руководителя банка это не устраивает. Поэтому он говорит, мне как руководителю банка выгодно, если ставка будет снижаться. Что правда. Что правда, да, потому что он сразу же, первое, что он делает, он снижает ставку по депозитам, и, соответственно, население платит меньше за те деньги, которые у него, да, а ставки по кредитам снижаются медленно, и на этом он зарабатывает очень хорошо. То же самое могут сказать вам и руководители, ну, тех самых автомобильных заводов, про которые мы с вами говорили, да, и, возможно, там многих других секторов, да, те же самые аграрии, у которых очень много техники, они берут в лизинг, и они тоже должны платить все эти лизинговые платежи. Просто у каждого своя роль в этой экономической игре, и у каждого есть свои интересы. Но опять, подводя итог этому затянувшемуся ответу, с точки зрения Путина, сегодня ключевая экономическая проблема – это подавление инфляции, снижение инфляции, удержание ее под контролем. Поэтому то, что советует делать Набиуллина, для него гораздо важнее, чем то, чего требует Греф, Костин и дальше по списку.
1: Получается, что действительно вот прямо сейчас в моменте Набиуллина просто влиятельнее, чем все остальные.
0: Чем все остальные вместе взятые. Да, точно. По этому вопросу. Конкретно по этому вопросу.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
1: Давайте вот на мгновение вернемся к простоям производства. Тут Минтруд выкатил интересные данные, что как раз в гражданском секторе, судя по всему,

0: Вот 254 тысячи россиян отправлены в простой как раз из-за всех проблем в экономике, хотя в начале года в простой были 98 тысяч человек. Собственно, это так называемая скрытая безработица. Давайте попробуем спрогнозировать, в каких еще отраслях можно сейчас увидеть продолжение тех же тенденций в будущем? Кто начнет сокращать производство в следующем? Не знаю, строительство?
1: Ну, строительство уже давно сокращает объемы работ, да, уже с середины 2024 года, как только программы льготной ипотеки закончились. Строительство влечет за собой промышленность строительных материалов, да, если мы смотрим сводки Росстата, то там все, что касается производства бетона, цемента, стекла, дверных коробок, не знаю, оконных проемов, там, облицовочных плиток, все это идет в минус. Ну, вообще говоря, знаете, вот проще на ваш вопрос ответить «все». Да, вот вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности, в 24 идет спад, да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Да, ну и плюс еще там производство табака. Какой-то такой текстильный табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все. Да, это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от, как сказать, от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть, то там директор может позволить себе там не увольнять работников и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас никого не увольняю, но за это вы соглашаетесь с тем, что я вам не плачу премии, да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там... Получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска. Ну, в общем, это не те масштабы проэкономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику.
0: В 2026 году эти масштабы изменятся?
1: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что ситуация в 2026 году будет последовательно ухудшаться. Ровно потому, что... Если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен, ну, достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, там те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12% Центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все начнет пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. Просто, знаете, экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну, и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать, окей, если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорят, готовы. Да, там они со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете, а вы можете увеличить количество там комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. То есть, процесс... как бы выхода экономики из, вот, из состояния медленного сползания вниз. Да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Вот. Но он будет тоже медленным. Он тоже займет длительное время. И там, опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года Центральный банк установит ставку 12%. Но я думаю, что вот такой промышленный спад в промышленности он будет продолжаться до конца года. И только потом, там, через 3-4 месяца, можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
0: Да, по этому вопросу ваша позиция понятна. У меня к вам, Сергей, остается еще один последний вопрос о курсе валют. Очень важный вопрос для многих россиян. В минувшем 2025 году рубль укреплялся и к евро, и к доллару. Доллар еще падал сам по себе. Какой у вас прогноз на 2026 год по поводу рубля и доллара?
1: Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, стал бы очень богатым человеком. Немерено обогатился. Укрепление рубля в 2025 году

стало большой неожиданностью для всех. И для Центрального банка, и для Минфина, и для участников финансового рынка, и для экспортеров, и для импортеров. Потому что ничто на это не указывало. И более того, логика событий, та экономическая информация, которая имелась, там логика экономического процесса, говорили о том, что, в общем, рубль должен потихонечку слабеть. Потому что инфляция в России выше, чем в Америке. Да, там, у России постоянные проблемы, ограничения с платежами, экспортные доходы падают. Но жизнь как-то повернулась неожиданной стороной. И там долгое время, там несколько месяцев, Центральный банк пытался объяснить этот процесс. Надо сказать, что у него это получалось плохо. Никакой ясности не наступало. Кроме того, что статистика платежного баланса, то есть та, которая показывает потоки валюты в Россию из России, она потеряла связь с действительностью. Вот. И в России начались какие-то новые процессы, явления, которые нам до конца непонятны. Потому что вот в теории и там, в практике других стран, если национальная валюта укрепляется, ну, смотрите, в конце ноября прошлого года, год назад, доллар стоил в России 110 рублей. Да, сейчас он стоит там 80 рублей уже последние, не знаю, там 5 месяцев. Вот это укрепление рубля составило 40%. А в принципе, в нормальной экономике это должно привести к очень быстрому росту импорта. Ну, потому что импортные товары стали заметно дешевле. Ну, то есть, они резко подешевели по отношению с российскими товарами. А в России никакого роста импорта не наблюдается. Ну, просто не наблюдается. Он там, более того, он там потихоньку-потихоньку снижается, да, если верить там данным Центрального банка и данным таможенной статистики. Вот. Поэтому вот когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, и мы не очень хорошо понимаем логику действий Минфина, правительства, да, которое может отток капитала из России то разрешить, то закрыть кранниками, да, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот такое издевательство над экспертами. Я могу вам сказать следующее, да, что я считаю, что рубль должен ослабевать, доллар должен укрепляться, но я не могу вам гарантировать, что это произойдет там, в 2026 году, с какой скоростью. Да? Я понимаю, что вот там в перспективе следующих лет судьба рубля становится дешевле. Да? Но с какой скоростью, в какой момент времени это случится, я, конечно, сказать не могу.

0: Американский и российский экономист Сергей Алексашенко в первой части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики, о влиянии санкций на экономические показатели России, падении газовых доходов и банковских вкладах вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами.

0: миссионерами-авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Международный уголовный трибунал по Руанде, это впервые он сделал, он назвал геноцид преступлением всех преступлений, crime of crimes. Само понятие геноцида появилось впервые в его книге «Нацистское управление оккупированной Европой», опубликованной в 1943 году. И в этой книге он описывал систему, которую создали нацисты в оккупированной Европе, в частности, в Польше. Геноцид является самым молодым преступлением. Изначально, конечно, идея геноцида как понятие, как преступление, это была защита именно меньшинств. Юридически никакой иерархии международных преступлений нет. Наверное, то, что вот определяет его тяжесть, это скорее вот этот умысел уничтожения полного и частичного целой демографической группы.
4: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
4: В марте 2026 года в России начали действовать поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа. И мы увидели в этом повод для большого разговора о том, что же такое геноцид, потому что в последнее время, кажется, это слово так часто повторяют по поводу и без, что его смысл нивелировался, и геноцид уже не воспринимается как нечто страшное и исключительное.
5: Мы созвонились с юристом, научным сотрудником Кёльнского университета, специалистом в области международного права Глебом Богушем и попросили его рассказать, что называется геноцидом и как это определение появилось в международном праве.
3: Геноцид – это преступление в соответствии с международным правом и в соответствии с национальным правом. Конвенция 1948 года о предупреждении и наказание преступления геноцида. И, в общем-то, вот это название, оно предполагает, что существуют две основы международного права в этой области. Первое – это обязательство государств по предупреждению и обязательство государств наказывать геноцид. Конвенция определяет геноцид как любое из пяти действий, которые осуществляются с целью уничтожения полного или частичного охраняемой конвенцией группы. Это убийство, это причинение серьезного вреда здоровью членам группы, это создание условий, направленных на уничтожение полное или частичное охраняемой группы, это создание условий, направленных на предотвращение деторождения среди членов этой группы и передача детей из одной группы в другую. Все эти действия, они совершаются с целью полного или частичного уничтожения одной из четырех охраняемых конвенций группы. Это национальной группы, это этнической группы, это религиозной группы и расовой группы. Вот это определение является таким очень узким, очень строгим, начиная от того, что не любая группа охраняется, например, не включены в это число политические группы или социальные группы, и, соответственно, это действия, которые направлены на уничтожение группы как таковой. Это слово «как таковое» – это тоже важная часть определения. И определение геноцидов в конвенции является уголовно-правовым, то есть оно ориентировано на деяния физических лиц. В то же время в практике геноцид понимается как в том числе и международно-противоправное деяние государства. И Международный суд, он в 2007 году, когда он выносил решение по делу Босния против Сербии, пришел к выводу о том,

что не только государство имеет обязательства по предупреждению геноцида, но и несет обязательство не совершать геноцид. Таким образом, существует как бы такое расщепленное понимание. С одной стороны, это деяние физических лиц, это преступление, и с другой стороны, геноцид — это

0: скорее такое напоминание об уникальности этого преступления, об уникальности этого определения и о тех исторических событиях, которые, собственно говоря, стали основанием для того, чтобы это преступление в международном праве появилось. Прежде всего, конечно, речь идет о геноциде евреев и некоторых других групп, кстати, цыган в том числе, в период Второй мировой войны. История создания конвенции однозначно указывает, что вот этот геноцид был прототипом появления этого понятия в международном праве. Тем не менее, юридически никакой иерархии международных преступлений нет. Наверное, то, что вот определяет его тяжесть, это скорее вот этот умысел уничтожения полного частичного целой демографической группы. И в истории геноцид, конечно, всегда ассоциируется с массовыми убийствами, хотя юридически это парадокс. Может вообще быть закончен геноцид, в ходе которого ни один человек так не был убит. Понятно, что на практике такое не встречается, но теоретически это возможно. И такой бренд геноцида, как самого страшного, самого тяжелого, самого тяжкого преступления, привел к двум таким, я бы сказал, побочному бреду, что ли. С одной стороны, это сделало действительно геноцид таким универсальным понятием, которым действительно обозначают все, что угодно, все, что не нравится, или любые серьезные преступления. А с другой стороны, это привело к тому, что очень часто ожидания такие формируются, что если преступление серьезное, это геноцид. А, соответственно, если то или иное преступление не названо геноцидом или названо каким-то другим понятием, значит, оно не заслуживает, наверное, большого внимания, и это что-то менее серьезное. Это не так и юридически, и это не так по сути. И если мы посмотрим на многие события в истории, они юридически не могут быть квалифицированы как геноцид. Например, то, что происходило в Камбодже, большей частью, в период Красных Кхмеров.
1: 17 апреля 1975 года власть в Камбодже захватили Красные Кхмеры – радикальное коммунистическое движение под руководством Пола Пота. Они намеревались построить крайне жесткое аграрное бесклассовое общество, не признавая науку, образование, религию, частную собственность и частную жизнь. Сразу после прихода к власти режим насильственно эвакуировал население городов, отправив миллионы людей на принудительные работы в сельскую местность. Началась политика социального и физического очищения общества. Внутрипартийные чистки, аресты и казни стали постоянной частью режима. Красные Кхмеры удерживали власть до 7 января 1979 года. По разным оценкам, за это время были убиты или погибли от голода и болезней от 1,5 до 3 миллионов человек, примерно четверть населения страны. Особенно жестоко преследовали вьетнамское меньшинство и мусульман чамов. Их депортировали, разделяли, запрещали язык и религиозные практики, а затем массово убивали. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, созданные при поддержке ООН, в 2001 году признали преследование и массовые убийства вьетнамского и чамского меньшинств геноцидом по смыслу конвенции. 22 сентября 2022 года Верховный суд Камбоджи оставил в силе приговор одному из главных идеологов режима Красных Кхмеров Хиео Сампхану. После этого трибунал официально завершил работу, так как других живых обвиняемых не осталось. Хиео Сампхан умер в тюрьме в мае 2025 года в возрасте 93 лет.
0: Поэтому я бы очень опасался бы использования вот этого термина «преступление всех преступлений» или «самое тяжкое преступление». Это не всегда так. Но определенные события и в истории, и сегодня могут быть характеризованы именно как геноцид, потому что действия, которые направлены именно на уничтожение демографических групп, могут быть описаны именно так. И международное право имеет для этого не просто понятие, но имеет целый, как говорится, инструментарий. Да? Это преступление по международному праву, то есть это уголовная ответственность, это норма, которая имеет характер jus cogens, то есть это императивная норма международного права, и это, наконец, выраженные и определенные международным правом обязательства государств. Если мы посмотрим на сегодня, то мы увидим, что целый ряд споров в международном суде, они связаны именно с этой конвенцией. Это одна из самых сегодня популярных конвенций для обращения в международный суд. И Украина, и Россия выдвигают против друг друга обвинения в геноциде, и, собственно, спор в международном суде между ними, он именно проходит на основании этой конвенции. Мы можем к этому по-разному относиться, но, тем не менее, это единственный инструмент, который позволил этим государствам обращаться в международный суд. Это дело Гамбии против Мьянмы, это дело, которое сейчас уже рассматривается по существу, очень важное и для самих этих серьезных очень событий, и для будущей практики по этим вопросам. Это дело, связанное с геноцидом народности рахинджа в Бирме, в Мьянме.

0: В 2012-2017 годах в Мьянме усилилось преследование рахинджа, мусульманского меньшинства в штате Ракхайн. Пик пришелся на август 2017 года, когда силы безопасности Мьянмы провели операцию по зачистке, во время которой сожгли около 300 сел, пытали и убивали их население, насиловали женщин. По оценкам ООН, погибли до 24 тысяч человек, более 700 тысяч бежали в Бангладеш. Рахинджа в Мьянме считаются нелегалами и лишены граждан. В ноябре 2019 года Гамбия подала иск в Международный суд ООН по конвенции о геноциде, обвинив Мьянму в геноциде рахинджа. В январе 2020 года суд ввел предварительные меры, обязав власти Мьянмы предотвратить геноцид, защитить рахинджа и сохранить доказательства, связанные с обвинениями в геноциде, включая свидетельства о массовых убийствах, изнасилованиях, сожжении сел, принудительных перемещениях. Слушания по существу дела начались в Международном суде ООН в январе 2026 года. Мьянма частично игнорирует предварительные меры, нарушения продолжаются.
1: И это два дела, которые связаны с геноцидом, предполагаемым геноцидом в Газе, геноцидом палестинцев. Это дело Южная Африка против Израиля. И это дело, которое связано уже с нарушением обязательств по предупреждению геноцида и по содействию геноциду. Это дело Никарагуа против Германии.
0: 29 декабря 2023 года ЮАР подала иск в Международный суд ООН против Израиля, обвинив его в нарушении Конвенции ООН о геноциде 1948 года в связи с действиями в секторе Газа. По мнению ЮАР, в ходе военной операции в секторе Газа, которая началась после нападения террористической группировки «Хамас» на юг Израиля 7 октября 2023 года, Израиль совершает геноцид палестинцев. 26 января 2024 года суд вынес решение о временных мерах, потребовав от Израиля принять меры по недопущению геноцида палестинского населения в секторе Газа и способствовать улучшению гуманитарной ситуации там. Израиль все обвинения отвергает. Разбирательство по существу продолжается. 1 марта 2024 года Никарагуа подала иск в Международный суд ООН, обвинив Германию в нарушении Конвенции о геноциде и Женевских конвенций за поддержку Израиля в войне в Газе. Никарагуа утверждает, что Германия не предотвращает геноцид палестинцев и содействует ему, поставляя оружие Израилю и при этом сокращая финансирование агентства ООН для палестинских беженцев.
1: То есть мы увидим, что сегодня этот вопрос, он, ну, наверное, один из самых важных в международной практике. Практика международного суда – это вопрос об ответственности государств за геноцид. Но побочный эффект, он совершенно очевиден, и мы видим, что это понятие, я бы сказал, имеет такой очень серьезный токсичный характер. В том смысле, что это очень серьезное оружие в политических дискуссиях. Такое оружие, которое обоюдоострое. Оно работает в самые разные стороны, и нужно четко понимать, о чем мы говорим, когда обсуждается геноцид.
2: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы рассказываем о том, что такое геноцид и как это определение появилось в международном праве.
2: В протяжении тысячелетий человечество друг друга истребляло, вело не только захватнические войны, но и войны буквально на истребление, но начиная с Карфагена, который должен был быть разрушен, заканчивая колонизацией Америки, когда буквально уничтожили большую часть населения. Ну и тут можно вспомнить геноцид армян, который происходил в начале уже 20 века. Почему же в таком случае, если это было, наверное, и страшно, и очевидно для всех, жуть от вот этого происходящего истребления народа, почему же преступлением это назвали только в 1948 году? Почему решили его выделить только в 20 веке, хотя до этого, ну, просто миллионами убивали

0: неправильных, тут я в кавычки беру, не таких чем-то мешающих людей.
1: Действительно, геноцид является самым молодым преступлением. Если мы посмотрим на все другие понятия, то, как известно, в Нюрнберге, которое можно рассматривать как такое вот рождение, да, системы современной международного уголовного права и международных преступлений, там было три категории, которые до сих пор у нас есть. Да, это агрессия, тогда назывались преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности. И уже из преступлений против человечности, можно сказать, выросло вот уже понятие геноцида. Хотя оно не полностью вписывается, не полностью совпадает. Особенность геноцида в том, что, конечно, вы правильно говорите, что целый ряд событий прошлого, они могут так рассматриваться, даже если по ним существуют непростые дебаты, как, в частности, по геноциду армян.
2: Геноцид армян в Османской империи в 1915-1923 годах, массовые депортации, истребление армянского населения и других христианских меньшинств, проживавших в Османской империи. 24 апреля 1915 года под предлогом военной необходимости во время Первой мировой войны власти арестовали и убили около 250 лидеров армянской интеллигенции в Константинополе, обвинив их в предательстве и сотрудничестве с Россией на Кавказском фронте. Вскоре после этого был принят временный закон о депортациях, который легализовал массовое изгнание армянского населения. Сотни тысяч женщин, детей и стариков погнали через пустыни Сирии, где они погибали от голода, жажды, болезней и насилия со стороны жандармов, курдских банд и спецотряда Тышкеляты Махсуса. Османские власти оправдывали изгнание необходимостью защиты от внутренних врагов. Погибло от 664 тысяч до 1,5 миллиона армян. До 75% армянского населения Османской империи. Выжившие бежали, создав огромную диаспору. Международная ассоциация исследователей геноцида официально признала события 1914-1923 годов геноцидом против армян, ассирийцев и греков. Турция отрицает геноцид, называя случившееся следствиями войны.
1: Даже есть жертвы этой дискуссии, да, то есть я напомню, например, убитом журналисте Армане Динке, который выиграл дело уже посмертно в Европейском суде по правам человека, это было связано с его преследованием в Турции, где он неосторожно один раз ответил на вопрос, связанный с геноцидом армян. И мы видим, насколько эта дискуссия тяжелая очень часто. Но связано это с тем, что в течение длительного времени ситуация, которая происходит внутри государств, на территории государств, рассматривалась в целом как внутренние дела того или иного государства. Даже внутренние вооруженные конфликты, не международные, гражданские войны, они рассматривались как исключительно внутреннее дело. Да, могут быть вопросы прав человека, и постепенно стали формироваться нормы о защите меньшинств международные, но, по крайней мере, то, что касалось преступлений, международных преступлений, до этого было как бы очень далеко. И поэтому очень многие осознавали то, что в системе международного права существует вот этот пробел, то, что деяния, которые осуществляются планомерно, целенаправленно против меньшинств, изначально, конечно, идея геноцида как понятие, как преступление, это была защита именно меньшинств. И у геноцида же все-таки есть, мне кажется, два таких момента, почему это стало преступлением. Это, во-первых, события Второй мировой войны, потому что все-таки план уничтожения евреев, он осуществлялся очень организованно, я бы сказал, именно вот с этой индустриальной такой методичностью. И вовлек огромное количество исполнителей. Это также деятельность Рафаэля Лемкина. Это, собственно говоря, понятие, которое имеет автора. Человек, который не просто придумал это понятие, но и ввел его своими действиями, своим таким очень эффективным лоббированием, да, в одиночку этого понятия. Да, очень много об этом написано. Я особенно рекомендую книгу Филиппа Сенса, которая называется «East West Street». Рафаэль Лемкин, он был выходцем из того, что сегодня является территорией Беларуси современной, но вот это была черта оседлости в Российской империи, ну и был юристом в Польше затем. И в межвоенный период он очень активно участвовал в дискуссиях относительно реформы международного уголовного права, пробивал возможность нового преступления. Само понятие геноцида появилось впервые в его книге «Нацистское управление оккупированной Европой», опубликованной в 1943 году. И в этом книге он описывал систему, которую создали нацисты в оккупированной Европе, в частности, в Польше, Книга была бы забыта, конечно, как очень много книг, которые были написаны в тот или иной период, но вот название одной из глав, это было...

0: именно название геноцид. И потом уже в Нюрнберге, где он был с американской делегацией, но он был очень разочарован событиями процесса, потому что геноцид не был признан на тот момент как отдельное преступление. Он был лишь упомянут как описание преступлений нацистов. Вообще, в интеллектуальном плане вот эти трагические события привели к тому, что очень много было всего создано, очень большой был интеллектуальный продукт, и он привел к изменениям в международном праве. Конвенция о геноциде 1948 года содержит в себе целый ряд очень важных положений, которые лишь сейчас как бы мы начинаем раскрывать, в том числе в юридической практике. Ну, например, там говорится о том, что любые лица, в том числе главы государств, так называемые responsible rulers, ответственные должностные лица, несут ответственность за преступление геноцида. То есть все равны в вопросах ответственности за преступление геноцида. Это очень важный аргумент, который используется в том числе в дискуссии относительно иммунитета глав государств и других должностных лиц. Очень большое развитие получили положение Конвенции о предупреждении этого преступления. В частности, в решении по делу Босния против Сербии, когда суд пришел к выводу о том, что Сербия не совершала геноцид, но она нарушила обязательства по предупреждению геноцида. И в данном случае эти обязательства существуют даже тогда, когда у государства есть достаточное основание полагать, что осуществляются акты геноцида. Здесь не требуется какого-то юридического установления или приговоров, решения судов, чтобы обязательства эти имели место. Сейчас это крайне актуально, когда мы говорим о ситуации в Газе, где есть, например, временные меры, назначенные международным судом, которые практически полностью проигнорированы Израилем и, по сути, игнорируются теми государствами, которые следят содействие Израилю, в том числе в его военной операции. И здесь мы можем сказать, что очень многие положения конвенции, они далеко смотрели вперед, чем 1948 год. Очень многие вещи объясняются тем, что это был период, когда международное сообщество находилось в стадии там, предхолодной войны, даже холодной войны. Многие положения, например, они сегодня вызывают удивление. Ну, например, там нету в чистом виде универсальной юрисдикции. Говорится о том, что дела о геноциде рассматриваются международным судом, когда он был создан, да, то есть уже тогда прямо говорится о том, что будет вот этот International Penal Tribunal, международный уголовный трибунал или как суд. На самом деле первый международный трибунал, он был создан в 1993 году, это трибунал по бывшей Югославии, да, который имел юрисдикцию в отношении геноцида, ну а сам универсальный уже орган, международный уголовный суд был создан через 50 лет после принятия конвенции. Настолько она смотрела вперед. Или, да, второй вариант, который предусматривает конвенция, это только суд того государства, где совершены акты геноцида. Понятно совершенно, что обычно последнее, кто рассматривает такие дела, это суды государства. Да? То есть в данном случае это территориальная юрисдикция. Понятно, что чего боялись разработчики конвенции, государства, которые ее обсуждали, боялись того, что будут вот эти взаимные обвинения и будут рассматривать, там, например, в условиях холодной войны друг против друга дела. Мы сейчас, кстати, видим, что существует такого рода практика в ситуациях очень многих конфликтов. Эта конвенция, она получила творческое развитие в национальном праве тоже. Национальное право может идти дальше, чем международное. Например, определение геноцида по национальному праву может быть шире, чем то определение, которое содержится в международном праве. Например, могут охраняться не только вот четыре группы, но и другие группы. Например, в очень многих государствах Восточной Европы это так. В Польше, в государствах Балтии. Есть, например, французское определение в французском уголовном кодексе, которое говорит о том, что геноцид может совершаться в отношении любой социальной группы. Целый ряд государств, в частности, тоже государства Балтии, например, они расширили понятие геноцидальных действий, да, в частности, туда включены депортации. Это связано, прежде всего, с опытом их и с той практикой, которая у них есть.
1: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 357, геноцид. Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
0: Европейский суд по правам человека несколько дел рассматривал по жалобам осужденных на основании вот такого широкого понимания геноцида. Это дела, в частности, были в отношении немецких судов,

0: которые осудили ряд сербов, прежде всего, за геноцид в Боснии, и это были дела не по Сребренице, да, то есть более широкое понимание геноцида, по их мнению, применялось. Есть несколько дел, связанных с решениями, приговорами литовских судов, и там два было дела, по которым суд пришел к разным выводам о том, являлось ли нарушением конвенции европейской о правах человека, статья 7, наказание на основании закона, то есть обратная сила, была ли она в отношении ситуации, связанных с деятельностью партизан, и в частности убийства и репрессии в отношении партизан. По разным делам суд пришел к разным выводам. Но в целом, если мы посмотрим на эту практику, мы увидим, что Европейский суд, он допускает некую дискрецию, некое усмотрение национального законодательства. То есть национальное право может идти дальше. Является ли это позитивным моментом? Мне представляется, что нет. Большое разнообразие размывает, безусловно, понятие геноцида. Это делает возможным его политизацию. Когда нету единого понимания, можно всегда не просто произвольно какие-то действия называют геноцидом, но и это дискредитирует. Если мы имеем очевидную натяжку, когда какие-то события сами по себе преступные, безусловно, те же самые депортации, в том числе по политическим, социальным основаниям, называются геноцидом, с одной стороны, правильно, что эти деяния осуждаются, но если мы видим такое очевидное растягивание этого понятия, то значительно легче такого рода правосудие дискредитировать, называть его политически мотивированным и считать, что это лишь некая политическая игра, а не серьезная задача стоит в данном случае, связанная с правосудием. Поэтому эта тенденция, она опасная, хотя право, конечно, не должно стоять на месте, и очевидно совершенно, что конвенция, ну, она не идеальна. Она с самого начала подвергалась критике на этом основании. Один из ее критиков, например, знаменитый юрист-международник Георг Шварценбергер, американский, но он тоже выходец из еврейской семьи, тоже можно его считать жертвой Холокоста. И он в свое время говорил, что эта конвенция применима в тех ситуациях, когда она не нужна, да, ну, имеется в виду, что и так есть инструменты, и так есть суды и все прочее, но она неприменима тогда, когда она нужна. Узость этого определения, строгость его и не всегда его соответствие реалиям современным, когда у нас не всегда, например, группы полностью совпадают с тем представлением, которое было у разработчиков конвенции. Это действительно такого рода проблемы создает.
1: Научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности,

0: ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Союз» на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все пять очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», – рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены две больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка 3 марта 2022 года, школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько, с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы, опять-таки, попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер красного

0: оператора, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
1: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах, магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
0: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
1: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
0: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах, мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления – это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
1: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
0: Мандат Human Rights Watch – это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов, и это могут быть суды.

0: в Украине Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах. Поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
1: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
0: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
1: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложены доказательства, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
0: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты. Нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских.

0: их лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или на отдельно гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
1: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
3: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
2: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
4: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И России, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белкис Вилли.
5: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
4: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходит военные. В случае обстрела городской больницы номер 2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
5: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница,

0: перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетеля, а также на основании нашего собственного расследования, было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал. Больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница номер 2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
1: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
0: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больницы не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
1: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
0: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стороне, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
1: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
0: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
1: Рассказывала Белкисвили, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека.

Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 12 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Россия возобновила удары по Украине после истечения срока перемирия, о котором объявлял Дональд Трамп. Что стоит за словами Владимира Путина о том, что конфликт в Украине близится к концу? Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак стал подозреваемым по уголовному делу о незаконной легализации средств при строительстве элитного жилья в Киевской области. Дональд Трамп отверг предложение Тегерана о заключении мирного соглашения и назвал еле живым действующий режим прекращения огня. Также сегодня.
1: Послушайте, вы каждый раз считаете, когда происходит волатильность в глобальной, в мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает. Во всем мире экономика падает. И каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях.
0: Дефицит федерального бюджета России за первые 4 месяца этого года уже превысил весь заложенный в него годовой дефицит. Российские войска в ночь на вторник ударили по Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областям Украины. В полночь истек срок трехдневного перемирия.

0: между Украиной и Россией, о котором объявил президент США Дональд Трамп. Стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, но массированных ударов с 8 по 11 мая не было. Россия сама выбрала закончить режим частичной тишины, сохранявшийся несколько дней. За эту ночь выпустили по Украине более 200 ударных дронов. Вновь пошли авиабомбы на фронте, более 80. Зафиксировано более 30 авиационных ударов, написал в социальных сетях президент Украины Владимир Зеленский. Министерство обороны России заявило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотников. В заявлении отмечается, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. При этом уже несколько дней обсуждается заявление Владимира Путина о том, что конфликт в Украине движется к завершению, а также его слова о том, что побывавший в Москве премьер Словакии Роберт Фице передал ему послание Зеленского с предложением провести прямые переговоры. Обращает на себя внимание даже само упоминание Путиным фамилии Зеленского.
1: Господин Фице мне сказал о своей встрече, но как бы особого послания там и не было. Там просто я услышал еще раз о том, что украинская сторона... Господин Зеленский готов провести личную встречу. Да, это я слышал. Но мы слышим это не первый раз. Ну, что можно в этой связи сказать, что никогда не отказывались? Я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка.
0: На той же пресс-конференции Путин вновь несколько, если можно так выразиться, скорректировал причины нынешней агрессии России против Украины. Согласно этой новой версии, Запад втянул Россию в конфликт руками украинцев в надежде, что через несколько месяцев боевых действий российская государственность просто развалится. Этим Путин, в частности, объяснил вступление в НАТО Финляндии, которая, по его версии, надеялась воспользоваться ситуацией и вернуть себе территории на Карельском перешейке, оттяпать, как выразился Путин, что-то у России.
1: Что такое Запад? Это глобалистское направление западных элит. Вот оно с нами и воюет руками украинцев. И они, конечно, в этом смысле хорошо устроились, они спровоцировали этот конфликт. Я же сказал, с чего началось. Я же ничего не придумал по поводу изначальной точки отсчета. Как ни странно, речь шла

0: государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту клею и вылезти из нее никак не могут.
1: Это был президент России Владимир Путин. Тем временем, согласно опубликованному отчету Министерства финансов России, несмотря на высокие цены на нефть в марте, дефицит федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев этого года приблизился к 6 триллионам рублей, превысив дефицит за весь 2025 год и оказался уже на 2 с лишним триллиона больше, чем предусмотрено законом о бюджете на весь текущий 2026 год. Тем не менее, Министерство финансов в мае часть доходов все-таки пустит на покупку валюты и золота для пополнения фонда национального благосостояния. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
2: Апрельский провальный результат для большинства аналитиков стал полной неожиданностью по двум причинам. Во-первых, в предыдущие годы Минфин выдавал авансы военно-промышленному комплексу в первые пару месяцев года, а к апрелю уже исполнял бюджет, пусть с небольшим, но профицитом, сокращая прореху первых месяцев. В этом году эта практика не повторилась. Во-вторых, после того, как в марте началась война в Персидском заливе, цены на нефть взлетели, и апрельские поборы с нефтегазового сектора шли уже исходя из среднемесячной цены в $77 за баррель, а это существенно выше заложенных в бюджете $59 за баррель. Однако нефтегазовые сверхдоходы апреля и близко не смогли компенсировать недополученные в первые месяцы годы денег. В итоге нефтегазовые доходы января-апреля оказались на 40% или на 1 400 000 000 000 рублей ниже, чем годом ранее. Цифра, конечно, большая, но она в 4 с лишним раза меньше всего дефицита бюджета. Так что шокирующая дыра образовалась вовсе не из-за низких цен на нефть конца прошлого, начала этого года. Искать причину имеет смысл не в доходной, а в расходной части. По сравнению с прошлым годом, государственные расходы в целом выросли немногим меньше, чем на 16%. Зато на государственные закупки было потрачено на 41,5% больше, чем в первые 4 месяца прошлого года. Более того, за треть года Минфин потратил больше половины денег, выделенных на весь год на оплату госконтрактов. Интересно, что при продолжающемся росте дефицита финансовое ведомство вернулось к исполнению бюджетного правила. И с 8 мая начало часть доходов пускать на покупку валюты и золота для пополнения фонда национального благосостояния. То есть проводить интервенции с целью ослабления рубля. Вот только объявленный объем покупок оказался кратно ниже того, что ждали участники валютного рынка. В результате Минфин тратит деньги, что отнюдь не способствует сокращению дефицита, а рубль укрепляется, нанося дополнительный удар по нефтегазовым доходам бюджета. Однако винить во всем главу финансового ведомства Антона Силуанова было бы не вполне справедливо. Летом-осенью 2025 года, когда верстался нынешний федеральный бюджет, он раз пять сбегал в Кремль за вводными, и один из товарищами по финансово-экономическому блоку. В результате на свет был произведен бюджет, предусматривающий сокращение военных расходов. И многие, включая меня, назвали его бюджетом окончания войны. А война не закончилась. И решение о ее продолжении принимал не Силуанов. Силуанов вообще мало что решает. Функционал у него другой.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланты. Бюджетный дефицит в начале этого года в России оказался настолько высоким, что сегодня журналисты спросили у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, не последуют ли вслед за отчетом Минфина кадровые перестановки. Песков ответил на этот вопрос с некоторым раздражением, но пообещал, хотя и скромный, но стабильный экономический рост.
3: Послушайте, вы каждый раз считаете, когда происходит волатильность в глобальной мировой экономике, которая, как вы знаете, сейчас вся падает, во всем мире экономика падает. И каждый раз вы говорите о каких-то кадровых решениях. Наверное, вряд ли стоит этого делать. Правительство, кабинет министров принимает необходимые меры для поддержания стабильности нашей экономики. Она не может быть застрахована никак полностью от той волатильности, которую мы наблюдаем на мировых рынках. И это все не может негативно не сказываться на экономиках практически всех стран мира, чему свидетелем мы с вами являемся. Но благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышать.
1: Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». Национальное антикоррупционное бюро Украины, НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура, САП, официально уведомили бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что он является подозреваемым по уголовному делу о незаконном отмывании

0: Ванне более 10 миллионов долларов при строительстве элитного жилья в Киевской области, которое началось в 2021 году и продолжалось и после начала войны с Россией. В связи с возбуждением дела НАБУ опубликовало 17-минутное, отмечу, очень хорошо смонтированное видео, в котором объясняется предполагаемая преступная схема по отмыванию денег. Вот его фрагмент.
1: По данным НАБУ и САП, в период 2021-2025 годов будущими владельцами резиденций и другими лицами были отмыты денежные средства на сумму почти 9 миллионов долларов США, которые использовались для строительства резиденции «Династия» в Казани. Следствие установило, что эти средства получены в результате деятельности преступной организации, в частности, через так называемую прачечную, где обеспечивались аккумулирование и легализация денег из различных источников, включая коррупционные схемы в «Энергоатоме». Всего участниками «Династии» во время строительства резиденции было легализовано средств на сумму более 460 миллионов гривен.
0: Андрей Ермак, комментируя возбуждение дела, заявил в интервью корреспонденту украинской службы «Радио Свобода», что не является владельцем никаких домов и что у него есть только одна квартира и один автомобиль. Практически одновременно с известием о возбуждении уголовного дела против Андрея Ермака было опубликовано интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, известному своими близкими контактами с Кремлем американскому телеведущему Такеру Карлсону, в котором Мендель, не приводя, правда, доказательств, фактически обвинила своего бывшего шефа в употреблении кокаина, утверждала, что Зеленский в 2022 году собирался отдать Донбасс России. Мендель ссылалась на тех, кто, по ее словам, лично участвовал в переговорах в Стамбуле, а также требовал от подчиненных пропаганды наподобие геббельсовской, которая с помощью тысяч говорящих голов поддерживала бы все его действия. И вот что Юлия Мендель добавила.
2: Дело в том, что, как я считаю, в 2022 году у него были тысячи говорящих голов по всему миру. И многие из нас не собирались быть его говорящими головами. Мы просто отстаивали интересы страны. Мы верили, что он скоро остановит войну, что нам нужно быть едиными. Мы верили в это. 4 года спустя украинцы больше не верят в планы Зеленского. Но все же существуют тысячи говорящих голов, и многим из них просто платят за это.
0: Это был фрагмент интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому телеведущему Такеру Карлсону. Это интервью, в котором Мендель во многом повторяет публичные нарративы Кремля, сегодня обильно цитирует российские государственные средства массовой информации. Напомню, что Юлия Мендель перестала быть пресс-секретарем Зеленского еще в 2021 году. Офис президента Украины заявил, что она не принимала участие в принятии решений, не участвовала ни в каких переговорах, а комментировать ее заявление офис президента Украины посчитал несерьезным. И все-таки можно ли считать простым совпадением факт публикации такого критического в отношении Зеленского интервью в один день с возбуждением дела против Андрея Ермака, человека, который много лет был ближайшим соратником нынешнего президента Украины? Вот как на этот вопрос отвечает директор Киевского института мировой политики Евгений Магда.
3: Думаю, да, потому что это интервью было записано раньше. И, ну, знаете, я не думаю, что Такер Карлсон, который активно монетизирует свою информационную активность, он стал бы придерживать такую бомбу. Во-вторых, знаете, за несколько месяцев до появления пленок Миндича, еще в ноябре прошлого года, я видел объявление, что НАБУ ищет сценаристов. Думаю, что не нашли. И думаю, что это нормально показывать гражданам страны, как злоупотребляют люди, которые были, ну, практически на вершине. Причем Андрей Ермак, в отличие от Владимира Зеленского, человек, за которого в этом плане никто не голосовал. Понимаете, это ответственность лично Владимира Зеленского. Назначить его главой офиса, а потом вложить в него все эти полномочия, которыми он пользовался. Войну против России Украина закончит с президентом Зеленским. Независимо от того, как долго она будет продолжаться. Я понимаю, что эти факты, интервью Мендель и предъявление подозрения Ермаку будут использовать против Зеленского. Но во время войны украинское законодательство, во время военного положения не позволяет проводить выборы. Это то, что нужно понимать. Зеленскому нужно просто менять свою манеру поведения и действовать по конституции и закону. В Украине парламентско-президентская

0: Луганская республика, соответственно, распускать, ну, инициировать как президент политически переформатирование большинства, которого нет, делать более эффективное правительство и показывать, что он способен делать выводы из своих ошибок. Иммунитет от уголовного преследования до завершения президентских полномочий, но я хорошо понимаю, что как только президентские полномочия завершатся, будет достаточно много юристов, которые будут говорить о том, что они хотят спросить у Владимира Зеленского и аргументированно об этом говорить за, ну, почти уже 7 лет пребывания у власти. В 2020 году кто-то сформировал, собственно говоря, формат Ермак-продюсер, Зеленский-исполнитель. Обоим это было психологически комфортно, выгодно. И поэтому продолжалось 6 лет. Никто из глав президентской канцелярии в Украине не работал так долго. Сейчас Высший антикоррупционный суд будет принимать решение о мере пресечения. Я думаю, что, скорее всего, это будет предложение об аресте с залогом. Исходя из того, что все фигуранты пленок Миндича, кроме экс-министра Галущенко, оказались на свободе, я думаю, что Ермак тоже окажется на свободе. Знаете, это уже вопрос, я бы сказал, профессиональной чести наших антикоррупционных структур, чтобы Ермак оставался в Украине.
1: Мнение директора Киевского института мировой политики Евгения Магды. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 12 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Русская служба BBC установила первый случай гибели в Украине российского студента, завербованного в так называемые беспилотные войска или войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин был воспитанником детского дома в селе Темлюй. В 11 лет он был взят на воспитание в приемную семью, и, как рассказала приемная мать Аверина Оксана Афанасьева, Валерий закончил учебу на оператора БПЛА 24 марта. 2 апреля он в последний раз ей позвонил и сказал, что уезжает туда, где, цитата, нет связи. О смерти приемного сына ей сообщили 8 апреля, то есть спустя всего 2 недели после окончания учебы. Оксане Афанасьевой сказали, что Валерий Аверин погиб при минометном обстреле под Луганском всего через 3 месяца после начала службы. А телеканал «Вот так» сообщает, что российские власти выстроили для школьников и студентов колледжей целую систему военной подготовки через сеть военно-патриотических центров «Авангард». 10-классников школы и второкурсников колледжей начали возить на 5-дневные военные сборы, которые проходят как раз в центрах «Авангард», и отказаться от них невозможно, рассказывает журналист издания «Вот так» Андрей Затирко.
2: Одна из целей «Авангарда» — довести или, так сказать, улучшить имидж армии в глазах подростков и сделать так, чтобы как можно большее количество из них дошло до армии, плюс подготовить их к военной службе либо к обучению военных или других ведомственных учреждений. Юнармия — это такой кружок дополнительный, куда могут пойти, могут не пойти. А «Авангард» — это сеть лагерей, которые существуют специально для проведения военных сборов. Вы, наверное, помните, в советское время была вот эта НВП, начальная военная подготовка, и в рамках этого предмета детей отправляли, как правило, в воинские части для того, чтобы там проходили военные сборы. После распада СССР эта практика была потеряна, и вот при Путине уже ее начали возрождать, но этого не получалось сделать. В итоге, уже после начала войны, военные, вот сначала НВП и военные сборы постепенно появились в курсе сначала ОБЖ, а затем уже переехали в курс основы безопасности и защиты Родины, ОБЗР так называемый. И сейчас вот в школах этот предмет существует, и в рамках этого предмета уже обязательно в 10 классе, а в части школы в 8 проводят военные сборы.
1: Это был журналист издания «Вот так» Андрей Затирко. Время свободы. Президент США Дональд Трамп заявил, что действующее сейчас перемирие США с Ираном находится на грани выживания после того, как иранские власти прислали совершенно неприемлемый, по словам Трампа, для Вашингтона ответ на его последние мирные предложения. Заявление было сделано в преддверии визита Трампа в Китай, в ходе которого будет обсуждаться и ситуация на Ближнем Востоке. И вот что Дональд Трамп, в частности, сказал. Unbelievably
3: weak. Знаете, это невероятно хрупкое перемирие. Я бы сказал, что на данный момент это самое хрупкое перемирие из когда-либо существовало.

0: Павших. Когда я читал эту чепуху, я сказал, я даже не буду дочитывать до конца, я не собираюсь тратить на это время. Это одно из самых слабых перемирий. Оно буквально на грани выживания, и они это понимают. Это как в медицине, когда врач заходит и говорит, «Сэр, у вашего близкого человека примерно один шанс из 100». Вот в таком состоянии сейчас находится это перемирие. Оно в реанимации и едва выживает.
1: Это был президент США Дональд Трамп, между тем премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в интервью журналисту телеканала CBS Мейджору Гарриту заявил, что у Израиля и США, цитата, «еще остаются дела, которые следует завершить в Иране». Не приводя деталей, Нетаньяху намекнул, что если Иран не хочет отдавать свой обогащенный уран, то его можно просто забрать. Израиль продолжает крупную военную операцию на юге Ливана, власти которого практически ежедневно заявляют через Министерство здравоохранения о десятках погибших, в том числе детей. А признанная в США и Европейском Союзе террористическая группировка «Хизбалла», против которой и направлена операция «Цахал» в Ливане, перестала в последнее время публиковать имена своих погибших бойцов. В ходе интервью мейджор Гарретт спросил Нетаньяху, не тревожит ли его, что более половины молодых американцев сейчас считают варварскими действия Израиля как в Ливане, так и ранее в секторе Газа. Нетаньяху ответил на этот вопрос, держа в руках смартфон. Вы тоже не застрахованы, потому что в этот девайс можно проникнуть и сказать о мейджоре Гарретте все, что угодно. Можно представить вас чудовищем, и если повторять это достаточно часто, многие люди начнут в это верить. Израиль принимает невероятные меры, чтобы уберечь от опасности невинных мирных жителей. Мы отправляем текстовые сообщения миллионам людей. Мы отправляем им СМС, делаем миллионы телефонных звонков, рассылаем брошюры и листовки, все что угодно. Мы видим, что снижение поддержки Израиля в Соединенных Штатах почти на 100% коррелирует со стремительным ростом социальных сетей. Это само по себе не является причиной, я не верю в цензуру, но вот что происходит. Несколько стран фактически манипулируют социальными сетями и делают это очень умело. И это серьезно нам навредило. Идет война. А на войне военные иногда промахиваются и погибают мирные жители. Это ошибки, а не преднамеренные действия. Израиль находится под давлением на медийном и пропагандистском фронте, и мы проигрываем в пропагандистской войне. Это был фрагмент интервью премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху журналисту американского телеканала CBS Мейджору Гарриту. Американское издание «Лос-Анджелес Таймс» на днях выпустило материал, в котором рассказывает подробности того, как израильская армия и израильская разведка используют возможности искусственного интеллекта по сбору и обработке больших массивов данных для определения целей ударов в Ливане. Статья показывает глубину инфильтрации Израиля в структуру Хизбаллы и дополняет картину, которая стала проясняться после известной операции против Хизбаллы с применением пейджеров. Эта операция была проведена в 2024 году. В статье «Лос-Анджелес Таймс» приводится история 62-летнего бывшего боевика Хизбаллы, жившего в шиитской деревне в Ливане, которому по телефону позвонил израильский офицер и спросил на арабском языке, хочет ли тот умереть один или вместе с теми, кто рядом. Этот человек ответил, что хочет умереть один, и решил отъехать от деревни на безопасное расстояние. Через полчаса в его машину попала ракета. Израиль признал ликвидацию персонажа статьи в «Лос-Анджелес Таймс», заявив, что этот человек занимался, цитата, «военными и финансовыми вопросами», а также восстановлением террористической инфраструктуры на юге Ливана. «Лос-Анджелес Таймс» утверждает, что таких случаев множество. И последняя тема сегодня – День памяти Алексея Цветкова, многолетнего сотрудника Русской службы радио «Свобода», а главное – замечательного поэта. Вот что еще в 2007 году в передаче, посвященной 60-летию Алексея Цветкова, о его поэтическом феномене рассказывал другой мой коллега Петр Вайт.
2: Ну, давайте посмотрим, что такое стихи Цветкова. Это замечательный юмор и ирония. Такие строчки там: «Но бесспорный аварих орел, он штаны нам носить изобрел». Или «Народ не верит в истину вообще, а только ту, что в водке и в борще». Дальше Цветков – это выдающаяся эрудиция. Замечательная эрудиция, в которой я бы сравнил его только с единственным современным русским поэтом – это Львом Осиповым.

0: Веселым. У Цветкова, мало того, что, как у многих поэтов, слышны и Пастернак, и Мандельштам, больше всего Заболоцкий, и в ранних стихах Бродский, но у него там и сям разбросаны такие, знаете, знаки культуры. У него множество всяких Персифон, Литейских вод, Аттилы, Гуссерли, Канты и много античности. Цветков – прекрасный знаток античности. В молодости он написал такую строчку: «Я хотел бы писать на латыни». Интересно, что так почти и вышло. Когда он прервался с писанием стихов, он стал сочинять роман под названием «Просто голос». Роман из древнеримской жизни. Он, к сожалению, остался незакончен. Так что в какой-то степени Цветков эрудит и на латынь почти что перешел. Но мне, может быть, дороже всего то, как Цветков передает нелепость и несуразность жизни. Вот слушайтесь такие строчки, скажем, какие случаи напрасные везде, недоумение пехотные окопы. Или вот такое совсем разговорное бытовое: окликнешь кореша из сумерек, Семен, и ждешь уверенный, а он Григорий вовсе. Из кого-то спросится, что жизнь была короткой и для чего она вообще была. Или гитару в сторону, давай друг другу сниться, а жить само сумеется тогда. Это уже выход на философский уровень или такая строчка, которую можно просто как-то заносить в какие-то афоризмы и, как принято говорить, мудрые мысли. «И смерть сама у многих под сомнением, за явным исключением чужой». Цветков всегда знал, для чего он на свет родился. У меня такое ощущение, хотя я не знал его в детстве и в юности, но вот поэтическое самосознание и самооценка, это мы переходим уже к следующей категории ответа на вопрос, что такое Цветков, высочайшее. Он в молодости написал: «Пригоршню слов природа мне дала, кровоточащей глоткой наделила». Он знал, чем ему заниматься в жизни. И после большого перерыва, когда он снова стал писать стихи, он без стеснения поздравил себя и читателей: «Я войду и буду краток, миновало время пряток. Миру времени в обрез, бейте в бубны, я воскрес». Немножко смешно, но трогательно. У Цветкова два совершенно очевидных памятника. В памятниках, как принято говорить, в пандан Пушкину. Это стихотворение «В Ложбине станция, куда сносить мешки» и «Писатель где-нибудь в Литве». Посмотрите, какие там горделиво-саркастические концовки. В одном: «И будем мы олень, и вепрь, и ныне дикий медведь, и друг степей сурок». Или во втором: «Еще барбос поднимет ногу у постамента на Тверской». Вот именно эта стилистика иронической почтительности и к себе, и вот к уже упомянутому солнцу нашей поэзии. Она выдержана в стихотворении о Пушкине, замечательном стихотворении. Пушкин, привечающий крепостную девку, хлещущий пунш, кончается так: «С этой девкой, с пуншем в чаше, с Бенкендорфом во вражде, Пушкин – будущее наше, наше все, что есть вообще». Вот я бы сказал, что пушкинистика такого направления, такого содержания, такого стиля – это далекое будущее российской литературы. Вот когда мы получим биографию Пушкина, выдержанную вот в таком иронически почтительном тоне, это будет означать, что российское самосознание как-то раскрепостилось.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
4: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
3: Цитируй «Свободу».
5: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
6: Был такой грех.
5: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?

0: Свобода – это возможность выбора.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы за национальной безопасности и проявление вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 2024 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
2: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
3: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ИВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось рисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь, одноликие силовики. Но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь. И за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое, потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов, или как в божественной комедии Данте в «Огромной», когда там в одном кругу адов он видит титанов, описывает, какие они огромные, а потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку и слово, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущения там от предмета, ощущения от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде, потому что как бы ты об этом обо всем не рассказал, о том, что там внутри, за стенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно, ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах, и более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свое заключение и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее

0: Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как Маус или Персиполис, но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала, и сейчас понимаю, что это очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
1: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
0: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработаннее рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 2014 года. И сейчас я такие нейролептики сильно не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле в каком-то рисую. Так что надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по композиции рисунка. Я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет, потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, и, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная, я ее всегда везде поднимаю, и сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такой подумает, можно там психотерапевту, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, хотя бы короткий комикс. Это помогает.
1: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
0: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это оказалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну, раз со мной такого не происходит, то, типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это место, вещи, которые есть. Это как, не знаю, как короткая картинка, не знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет этого приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. А, вот, а может, какую-то просто мысль такую подумал внезапно из этого болезненного прошлого.
1: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 ага. год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем – это графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
0: Конечно, это очень разные состояния. Ну, как бы одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае как бы я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и как бы эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Ну, с чем-то пришлось примириться, что как бы, ну, иногда бывает там субдепрессия, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее, и тому подобное. Как бы я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что как бы я умею отделять там, да, депрессивное состояние от ПТСР, ну просто, ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, что ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Вот каждый день сдаешь экзамен. Ну, например, типа из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально, ну, недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Типа гипоксия такая. И что сейчас, как бы, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу. Что, не знаю, там, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый, да, мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум, там, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться вот в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. А еще самое стрёмное, от чего я устала, это, конечно, кошмары. Ну, то есть я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. я вот попала в тюрьму, и мне начались сниться кошмары каждую ночь. И вот так до сих пор.

0: не снятся. И я уже как бы подпривыкла, в принципе, они уже не такие как бы яркие и жесткие. Спасибо, как бы уже у меня большой прогресс, мне становится легче. Ну, в общем, да, это просто, я говорю, не сильно перепутаешь, и там панические атаки. Это очень так, знаешь, вот агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И вот я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей там о смерти, вот как бы нет, потому что я вот когда выбралась, что хочу жить, вот такое состояние, так оно со мной было. Но тут, знаешь, вот в первый раз такое было, вот после тюрьмы, спустя полгода, просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала от этого стресса, говорит, бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но вот есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно вот не очень похоже на ПТСР, оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работала, потому что пережила насилие много в детстве. Но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь, не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего полтора года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги, и сейчас очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
1: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
0: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни. Ну, это какое-то, наверное, более традиционное рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиент или нойз-музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, А вот играю я тоже.

0: все заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре-тройке людей.
1: Спокойно, это мое самое последнее слово, приятель. Расскажу тебе о том, как я жил беззаботно и никак не мог отделиться от матери. В стране индивидуальных...

0: каждые 5 минут я забывал, когда же точно меня зовут и сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые 30 минут из углов розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел, когда в феврале 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня. Или другие, которые считают, что это пустяк. Или те, которые еще верят в будущее рубля. Бля, меж тем, как на дворе машина реанимации ищет место, где бы получше припарковаться, среди тройки ревущих скорых машин других. В ОВД на холодной тюремной лавке я пытаюсь согреться, и я выхожу, потому что я не могу иначе. Успокаивают только слова Гретель из чата: в случае опасности я спрячу. Я чудовищно злюсь или горько плачу, но я так надеюсь, что будет мир.
1: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
2: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл этого. Так много. Supertramp, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты не больше проникаешься.

0: Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше — «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.

0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены.
2: Кризис-менеджмент Владимира Путина. Когда падают рейтинги, а западная разведка подозревает заговор, достать ракету.
3: С возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
2: И сесть за руль своей машины в компании учительницы по немецкому языку.
4: В целом очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина от того, что происходит вокруг, так сказать. Что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он лично следит за событиями, лично водит машину.
2: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о пиар-стратегии в условиях кризиса. Россия проигрывает гонку дронов. Издание «Коммерсант» сообщило о нехватке бензина АИ-95 после серии воздушных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. 12 мая украинский беспилотник попал в жилой дом в Оренбурге. Это более 1000 километров от границы с Украиной. Это настолько глубокий тыл, что именно там, к примеру, в ноябре 2025 года, судя по всему, прошли неудачные испытания баллистической ракеты «Сармат», которую российские власти обещают поставить на боевое дежурство с 2022 года.
5: Да ну нахуй! Что за... Давай. А, нихуя, я думал, вниз полетит. Да ну на.
2: 12 мая Путину доложили, прошли успешные испытания той же ракеты. Минобороны России опубликовало видео.

0: Это оригинальный монтаж. Раньше Путин говорил, она утонула. Теперь ему говорят, она полетела. Путин объясняет, почему. Вынудили.
1: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
0: Длина окружности планеты Земля, так на всякий случай, 40 тысяч километров. Так что числа весьма впечатлительные. А с нами в прямом эфире военный эксперт Сергей Мигдаль. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте и приветствую всех зрителей и слушателей.
0: Вот мы с командой программы «Лицом к событию» насчитали 4 неудачных пуска ракеты «Сармат» с начала испытаний. Минобороны не обо всех, разумеется, отчитывалось, но это весьма заслуживающее доверие данные расследователей. Что можно сказать вот о готовности ракеты прямо сейчас? Путин надеется поставить на вооружение до конца года.
2: Ну, хороший вопрос. Я не знаю, на что он надеется. Там много всего. Мы также слышали указания Путина своим министрам и главе Объединенной авиационной корпорации, что-то там произвести то ли 1000, то ли 1500 самолетов за несколько лет. Пока из этой программы, по-моему, достроили 2, которые были уже в достройке несколько лет, пользуясь частично иностранными комплектующими. Поэтому между там тем, что говорят и надеются,

И фактами есть, как говорят в Одессе, две большие разницы. И в данном случае мы видим проблему в том, что по всем правилам приемки российского, а тем более советского военно-промышленного комплекса,

0: Нет. Это не означает, что, в принципе, волевым решением президента не могут произвести несколько ракет и поставить их на боевое дежурство. Ну, естественно, рискуя тем, что в случае необходимости запуска часть из них там упадет прямо на голову запускающим подразделением или где-нибудь просто в тайге или в тундре. Но это как бы не так может быть важно. Во многом важна какая-то тут видимость, да, поскольку Сармат, естественно, должен быть частью ракетно-ядерного щита Российской Федерации, и во многом это оружие сдерживает. И мы видим, как пользуются российские власти, и президент Путин, и Медведев, и другие деятели всяческими завуалированными и не очень завуалированными угрозами в адрес, в первую очередь, Европы и Украины по поводу возможного применения не вот такого оружия, ну, любого ядерного и неконвенционального. И этого достаточно. В этом смысле, я думаю, что Путин и его советники полагают, что все вот эти деятельности вокруг этого, репортажей, да, или докладов об успешном запуске, даже если не успешный, должно, в принципе, хватить, чтобы напугать слабонервных, европейцев, и прочих демократов до смерти, чтобы они пошли на уступки и как бы не рыпались.
1: Ну вот как раз вот к слову, там не упоминаются европейцы, там упоминаются США, да еще и в этих формулировочках там не оставили выбора. Причем Путин вроде бы только что просил Трампа, по сути, помочь с организацией Парада Победы, а тут вот опять-таки вот заявление с вполне себе конкретным как бы адресатом этого действия. Ну, по сути, как бы, что Путин, как правило, отвечает о том, что это противодействие тому, что уже произошло. Как вы думаете, насколько эти испытания сегодня вообще запланированное действие? Нет ли здесь никаких каких-нибудь там следов торопливости, что ли? Как будто бы эта реакция на что-то конкретное, на какое-то событие, но при этом, опять же, повторюсь, Европа не упоминается.
0: Нет, торопливость, наверное, есть, но торопливость – это результат, по-моему, давления президента, да, на всех тех, кто должно выполнять. Совершенно недавно, по-моему, был арестован ведущий инженер того самого объединения, которое разрабатывает и доводит этот Сармат. Его обвиняют в какой-то там небольшой взятке, но, судя по сообщениям источников, он никаких взяток не брал. Хорошая зарплата, а просто это такое уже возвращение как бы к сталинским корням, к основе, да, знаешь, там, к 7 ноября или к 1 мая новый самолет не полетел в воздух или новая ракета, окей, пошел на 10 лет в ГУЛАГ по обвинению во вредительстве, например. Сейчас такой статьи нет, поэтому, соответствующее управление ФСБ придумывает всякие экономические статьи. Как говорится, дурацкое дело нехитрое при состоянии российской правовой системы. Но я все-таки хотел вернуться к вашему вопросу, так что про Америку. Это просто показание, такая немножко шизофреническая ситуация нынешней российской власти, по-моему, да? Шизофреники, они, конечно, вяжут веники, понимаете, но говорит вот президент о том, что нужно развивать вот эту ракетную технику, что нужно построить 1500 пассажирских самолетов, чтобы заменить вымирающие импортные. И одновременно любимые там философы президента и этого режима говорят там об уходе в деревню, к сахе, там, к коню и реке с рыбалкой, чтобы там жить, как вот старые православные люди, а не в этих ужасных городах без всяких доставок и прочих враждебных интернетов. Вот как это сочетается, да? Ясно, что такое дело, как ракеты стратегического назначения с ядерными и термоядерными боеголовками, они не терпят торопливости. Наоборот, они требуют очень выверенного, методичного, терпеливого подхода, потому что неудачи бывают у всех, как в России, так и на Западе, что в этой индустрии. И тут нужно много терпения, но не всегда бывает. И есть эта история во многих странах. Все мы помним, как, в общем, бесславно кончился, например, советский лунный проект, именно потому, что сначала Королева, а потом после его смерти его наследников, других инженеров главных, невероятно торопили из Политбюро, чтобы пытаться обогнать американцев. Из-за этого были там пропущены целые этапы испытаний, скороспелые приняты решения, непроверенные технически. И результат был налицо. Да, взрыв ракет на стартах или на 50 секунд после взлета и практически отмена этой программы после того, что американцев обогнать не удалось.
1: Ну, зато какие громкие слова, особенно после столь удачно снятого видео усилиями пресс-службы Минобороны. Сергей, большое спасибо. Военный эксперт Сергей Мигдаль был с нами в прямом эфире. Ну и мы продолжим об этом кризис-менеджменте, о разных его проявлениях. Вот есть у Путина кнут, есть у Путина еще и пряник. Сегодня был первый рабочий день после праздников, а накануне, если верить его пресс-службе, ни с того ни с сего Владимир Путин явился в гостиницу «Арбат», подведомственную управделами президента, за рулем президентского же «Ауруса» и забрал свою первую учительницу на ужин. Атмосфера была непринужденная.

0: и без галстуков, Путин в клетчатой рубашке и джинсах. По всей видимости, в черно-белых клетчатых рубашках даже сотрудники ФСО, ну, примерно в одних и тех же случаях все-таки особенный. Съемка на камеры мобильных телефонов людей в штатском, и вот к 10 вечера на всех государственных медиа упало свежесмонтированное видео о теплой встрече. Как это может быть связано с пламенным приветом ядерному электорату Путина и Единой России в преддверии выборов, расскажем в нашем сюжете.
1: Государственные социологические агентства уже почти месяц не публикуют свои исследования. УФЦИОМ, последняя новость 19 апреля. Рейтинг доверия у Владимира Путина 71%. На 3 с лишним процентных пункта меньше, чем в конце марта. На фоне запретительных законов и блокировок интернета рейтинг Единой России тоже показывает снижение. Зато рост у новых людей.
2: Новые люди важны системе не потому, что они спорят с Единой Россией, а потому, что они могут говорить о том, о чем сама партия власти структурно говорить не может. Партия вертикали, ответственности, управляемости и сохранения устойчивости. Ее язык – это язык обязательств, решений, бюджета, инфраструктуры, социальных выплат, поручений и контроля.
1: Константин Костин из экспертного совета «Единой России» в 2019 году подготовил доклад, в котором пришел к выводу, что ядро их электората составляют деревенские женщины 60+. Избирательная кампания Путина в 2018 году тоже опиралась на женскую аудиторию. Тогда президент принял закон об ежемесячных обязательных выплатах на первого ребенка, а предвыборные ролики демонстрировали женщину в роли хранительницы традиционных ценностей. Героя Сергея Бурунова жена зовет на выборы, а он не хочет, и ему снится кошмар.
3: Еще на выборы надо успеть.
4: На выборы она собралась, ишь ты.
5: То без тебя там не выберут.
6: Это что еще за хрен?
7: Я вообще-то гений передержки.
6: Кто?
3: Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гея на передержку, тех, которых партнер оставил.
1: Заметно подкосило женскую аудиторию обращение Виктории Бони. Это, конечно, не деревенские жители, но Боня из Краснокаменска в Читинской области близка жителям российской глубинки, хоть и обращается к президенту из Монако.
8: Ну водкой я торговалась, причем меня подбила моя знакомая девочка, она ее катала, эту водку. Она покупала спирт, бодяжила с водой, закатывала там столичную, приклеивала этикетку, и были неплохие деньги, потому что алкоголиков было очень много.
1: Возможно, для того, чтобы приободрить российских женщин, теряющих своих мужчин на войне и страдающих кто от роста цен, а кто от налоговых проверок, Владимир Путин под конец майских праздников пригласил свою учительницу в столицу. Рядом с 93-летней Верой Гуревич Владимир Путин выглядит молодым и бодрым. Впечатление дополняет то, что он сам садится за руль, чтобы отвезти Гуревича из гостиницы в Кремль. Значит, не боится передвигаться по Москве сам. По пути к машине Путин как будто бы невзначай сталкивается с жителем Сочи. Издание агентства считает, что роль случайного прохожего сыграл Александр Базарный, который ранее работал в компании, управляющей виллами Путина и матери его спутницы Алины Кабаевой. Также в видео Путин пересекается со внучкой Верой Гуревич. У нее младенец на руках, рядом муж, IT-предприниматель. Вера Гуревич не первый раз косвенно выступает в поддержку Владимира Путина. Учительница немецкого языка появилась в документальном фильме Виталия Манского «Свидетели Путина». 2000 год, похороны Анатолия Собчака. Гуревич вместе со съемочной группой ждет исполняющего обязанности президента у себя дома в Санкт-Петербурге и смотрит тревожные новости о готовящемся покушении чеченских боевиков.
9: Которые уже стали связывать все это с предстоящими выборами.
10: Я так переживаю, я так за него волнуюсь каждый день.
11: Безусловно, этот придуманный мной и одобренный Путиным эпизод характеризовал героя самым положительным образом в глазах российского избирателя.
1: Гуревич стала своего рода предвыборным талисманом Путина. Она всегда появляется незадолго до выборов или сразу после. Это видео снято перед инаугурацией Путина в 2024 году.
12: В такую погоду приехали, ничего?
10: Ну, я же в машине ехала.
12: Ладно, все в порядке?
1: Любви к публичной политике у президента никогда не было. В том же фильме Манского он на годы вперед отказался от дебатов. А срежиссированный выход в люди всегда носит символический характер и приурочен к предвыборной кампании или реакции на внешние события. Так Путину, который изолировал себя сначала от ковида, а потом от возможных покушений со стороны ВСУ, пришлось ехать в Дербент в 2020 году.

0: 1923 году после неудавшегося мятежа Пригожина. А в 2025 году в Петербурге во время празднования Дня военно-морского флота кортеж Путина как бы внезапно остановился на Дворцовой набережной поздороваться с народом. Там крайне удачно оказались корреспонденты государственных медиа. Петербуржцы и гости северной столицы попросили Путина беречь себя и продолжать бороться с фашизмом. Путин остается самим собой. Он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, отмечал в тот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Нынешний телевизионный поход в народ может быть связан не только с ухудшением рейтинга, но и с публикацией доклада одной из разведок Евросоюза. Президент и его окружение всерьез обеспокоены возможным переворотом в России.
1: Перед эфиром о возможном скрытом послании Путина к народу, да и не только вот этой встречи с учительницей первой его, мы поговорили с политологом Иваном Преображенским.
2: В целом очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина от того, что происходит вокруг, так сказать, что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он лично следит за событиями, лично водит машину, о чем он когда-то говорил, но давно уже не было этому свидетельства, что он еще в состоянии за руль сесть и в состоянии машиной управлять. Возможно, я предполагаю, что есть некий странный синхрон. С одной стороны, российское правительство принимает долгосрочную концепцию воздействия, я бы так сказал, промывания мозгов от детского сада до университета. Одновременно Великобритания, Евросоюз и Канада вводят санкции ровно против тех людей, которые помимо похищения украинских детей занимаются промыванием мозгов. И тут как раз Владимир Путин встречается с учительницей. Нет. И параллельно идут постоянные дебаты о новых учебниках по обществознанию, по истории и так далее, которые должны с 1 сентября прийти в российские школы и окончательно, видимо, завершить, так сказать, выстраивание идеологической иерархии. Наверное, но это гипотеза, потому что у меня действительно нету какого-то четкого представления, что они могли бы хотеть. Это выглядит как желание Кремля продемонстрировать внимание к, так сказать, педагогическому сообществу в целом, а Путин, поскольку давняя известная, как бы расхожая фраза «Путин сам себе политтехнолог», Путин придумал вот такую вот красивую, как ему кажется, историю, которая включает в себя и педагогическую составляющую, и представляет его как эмпатичного человека, который в состоянии вообще кого-то любить и помнить сквозь года, в чем есть большие-большие сомнения, судя по его в целом поведению все последние годы. И, наверное, одновременно пытается решить проблему так называемого падения рейтинга.
1: Ну, Иван Преображенский назвал так называемого, поскольку он считает, что в любом случае этим брифингам в условиях войны довольно-таки тяжело доверять. Но факты остаются фактом. Они перестали публиковаться на протяжении нескольких недель. Возможно, был перерыв на праздники. Так или иначе, пока что апдейты мы не увидели. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вот раз за разом Путин повторяет этот прием, если не сказать ритуал, с выходом в люди. В этом случае был как бы случайный совершенно постоялец гостиницы при администрации президента. В иные разы буквально выход к толпе. Насколько, на ваш взгляд, вообще такой прием эффективен для электората в нынешних условиях, в условиях падения рейтингов? Так или иначе, мы должны на это оглядываться. В условиях обращения Бонни с миллионами просмотров и полутора миллионами лайков и так далее. Верят ли люди вообще в эти внезапные встречи?
3: Ну, я скажу так, люди же разные, то есть есть какая-то все-таки остается аудитория, хотя падающие мы это фиксируем, постоянно падающая аудитория, условно, Соловьева, Киселева и вот этих всех программ Скобеевы, те будут бесконечно, я уверен, это все показывать, крутить по всем каналам, по всем возможным, и впечатывать мозги россиян, что Путин еще живой, свеженький, водит машину, общается с людьми там. Его любят старички очень сильно, он заботится об образовании. То есть это как-то все каким-то дополнительным кадром еще на уровне НЛП, может быть, будет печататься в мозги той части населения, которая еще чему-то верит. А она все-таки какая-то, ну, все-таки достаточно значительная еще.

0: Вот. Это все-таки миллионы или если не десятки миллионов людей. Ну, вот эти все бабушки, домохозяйки, как многих их когда-то называли, невесты Путина. Вот одна невеста Путина, вот с ним как его целовал тут прямо у всех на глазах. Вот эта аудитория растроганная будет тоже плакать, говорит, какой замечательный мальчик вырос, ученик. Цветочки дарит учительница. Ну вот, для этой части населения она уменьшающаяся, она уже не очень многочисленная, но для нее вот этот спектакль поставили.
1: Ну, вообще, наверняка есть некоторый символизм во встречах со школьной учительницей и спустя 26 лет после первой попытки это сделать на камеру. Но что это символизирует? Стабильность, однообразность, застой, наконец, 26 лет с тех кадров Манского, которые были сняты еще в Петербурге.
0: А дело в том, что это вот с нашей точки зрения, может быть, застой или однообразность, или что-то, тавтология, да? Путина тавтология не смущает. У него одна и та же наезженная пластинка, одни и те же фразы, одни и те же приемы, одни и те же люди в его окружении. Вот если посмотреть, что он ведь команду практически не меняет, только немножко их пересаживает незначительно. Все та же Матвиенко рядом, тот же там Громов и тот же Песков. И тот же Миронов, и так далее, и так далее. И тот же Золотов. То есть одни и те же люди его сопровождают бесконечно все эти 26 лет. Вот. Ну, многие из них вот до сих пор. А некоторые есть еще больше старожилы даже, чем он. Вот. В этом в правительстве, там, в разведках и так далее. Вот один и тот же Патрушев, например, тоже рядом с ним. То он был ФСБ, теперь вот совбезе, а теперь помощник. И вот его это вообще, вот это нам кажется, это застой, это тавтология. Ему нравится какая-то вот его стабильность, это стабильная, ну как бы ротация одних и тех же картинок, одних и тех же людей, одних и тех же нарративов и приемов. Это вот так он видит себе, представляет стабильность власти. Вот. Ну и плюс он в каком-то смысле, может быть, не только он потерял ощущение вот актуальности, но он в каком-то смысле потерял ощущение хода времени как такового, мне так кажется. Для него время остановилось. И его совершенно не смущает, что прошло уже 20 лет, и все это очень странно выглядит. В его представлении ничего не меняется. Вот он сидит на троне и сидит. Его любят и любят, его поддерживают те же самые, или поддерживают. Вот. И ему, мне это напоминает немножко историю с Лазаром, когда его сместили, то, чтобы он не знал про это, вот, он был там в своем одиночестве, так сказать, чтобы ему было комфортно, ему издавали газету в единственном экземпляре, из которой следовало, что он все еще правит страной.
1: Ну вот, а Путин за рулем — это такой ответ на публикации о бункерах, усиленной охране и страхах Кремля. Ну, потому что на прошлой неделе только и разговоров об этом и было.
0: Ну, наверное, да. Дело в том, что я как раз не соглашусь с предыдущим оратором, что вот он сам себе политтехнолог. Я думаю, их много, у них целые институты этих политтехнологов. Я думаю, там идет серьезная проработка, как мы покажем нашего дедушку, что мы будем делать в следующий раз, вот как мы еще привлечем внимание. Я лично общался со всеми этими людьми, которые этим занимаются много раз. Вот, это серьезная работа. Вот они сидят, смотрят, слушают, какие нарративы, значит, о чем там бурление, что Путин оторвался, Путин в бункере засел, Путин спрятался, Путин боится живых людей. Вот они говорят, нет, вот, пожалуйста, вот смотрите, за рулем, не боится, едет спокойно по улицам России, вот живыми людьми встречается. Не стареет, так сказать. Наоборот, они показали, что он даже еще очень молод, но по сравнению с этой старенькой учительницей, он же ее ученик, он же мальчик, он еще молодой, он уже еще такой пацан даже до сих пор такой. Вот есть старушка, а он ее молодой ученик. Вот. Так это демонстрирует.
1: Но почему же тогда они используют одни и те же приемы? Ведь это же все уже было. Ну, казалось бы, майские. Можно же выехать на шашлыки. Но если не с Шойгу, то хотя бы с кем там еще, кто-то там, и женщина наверняка еще должен был остаться, помимо учительницы.
0: Вот в том-то и дело, что он в свой мир допускает только проверенных кадров, только тех, с кем он всегда работал и готов бесконечно работать. Да, я вот Кириенко не упомянул, он же, Кириенко был его первым полпредом только в Поволжье, первым назначением в полпреды, когда он пришел в Кремль. Он доверяет только тем, кому он привык доверять, и хочет встречаться и видеть только тех, кого он уже привык видеть. Он не хочет никаких смен декораций. Именно это учитывается их.

0: его технологами, кремлевскими технологами, то, что Путин категорически не любит ничего нового. Всякого нового человека, всякого нового собеседника ему надо объяснять, а кто это и почему я сейчас должен с ним встречаться, или его видеть, или его куда-то продвигать. Я сам как-то испытывал вот эту путинскую неготовность ни к чему новому, вот когда однажды мне, по-моему, единственный раз, я был в кремлевском пуле, это еще нулевые годы, и мне поручили, так сказать, задать вопрос. Сказать, вот ты можешь сегодня, по-моему, это я был от газеты «Ведомости», поэтому какой-то экономический вопрос задать. Вот, чем я радостно воспользовался, все-таки такой экспириенс, да. Причем даже сказали, какой я вопрос задам, очевидно, он, ну или вот на какую тему, точнее, я могу задать вопрос. А он, очевидно, был готов ответить на этот вопрос и ждал. У него там все четкое расписание, какие вопросы, какие ответы, какие цифры. Тем не менее, хотя он был предупрежден, тем не менее, он очень насторожился, увидев незнакомого лицо, незнакомое мое лицо, значит, и какого-то нового человека, который ему задает вопрос. И он просто прямо сверлил меня глазами своими змеиными, мне было не по себе. Пытался понять вообще, я друг или враг, и вообще я сейчас серьезно задаю вопрос, или ехидничаю, его там подковыриваю. И ему, кажется, показалось, что я все-таки немножко его подковырил, поскольку он тоже отвечал в таком наездном стиле, я уже не помню, что он сказал, но он говорит, вот вы тут не понимаете, ну что-то такое. Вот, поэтому он очень любит все новое, вот поэтому мы видим это.
1: Ну, а вот в этом внезапном прекращении публикации соцопросов, помимо, конечно, майских праздников, которые, давайте, после праздников, это наше все, но видите ли вы некоторую, скажем так, предосторожность тех, кто вообще на эти публикации может повлиять?
0: Я думаю, что это просто технология, значит, особенно под праздниками, особенно перед выходом его на парад 9 мая, совсем, ну, совсем некрасиво было показать, что у него продолжает все обваливаться. У людей праздник, он теперь опять принимает парад, к нему гости едут там со всего мира. И тут мы им покажем, наше же государственное агентство ВЦИОМ ему покажет вдруг, что у него еще хуже падает. Значит, это единственный возможный был вариант, во-первых, остановиться. Во-вторых, все-таки, когда у людей праздник, они отдохнувшие, у них настроение улучшается, я уверен, что сейчас будет рейтинг увеличиваться. Ну, или они что-нибудь с этим сделают. То есть, они могут выборы куда-то менять, как-то еще. То есть, у людей праздник, у них хорошее настроение, Путин выступил, Путин напомнил о себе. Значит, какой-то позитивный заряд брошен сейчас. Вот, ничего плохого не происходит, там военные действия даже немножко приостановились. И вот они впрыскивают этот заряд бодрости в население, я думаю, что сейчас будут рейтинги увеличиваться. Сейчас они после перерыва покажут, скажут, о, вы говорили, падает, тенденция переломилась, видите, пошел рост. Они иногда специально даже опускают, им же надо показать, что работа делается, Кириенко же показывает, а где ваша работа?
1: У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» был с нами в прямом эфире. Это была программа «Лицом к событию», до свидания и будьте свободны.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Первая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20%.

0: 10 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и зампред правительства критикуют действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной? Что будет с курсом рубля в 2026 году? Почему предприятия в России сокращают производство и при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
1: Давайте начнем с актуального. СМИ Петербурга пишут, что на Кингисеппском машиностроительном заводе задерживают зарплаты. С лета, известно об этом стало только сейчас, в ответ рабочие грозят массовыми увольнениями, пишет «Деловой Петербург». Этот завод делает, среди прочего, морские беспилотники для Росгвардии и катера для Ространснадзора. К вам у меня такой вопрос. Как такое вообще возможно, что на предприятии ВПК в стране, которая ведет войну, задерживают зарплаты?
2: Я даже не знаю, как вам сказать. Вас что-то удивляет в том, что у людей, которые распоряжаются бюджетными деньгами в России, могут быть свои интересы? Ведь, собственно говоря, Минфин, российский Минфин, отчитался о том, что там чуть ли не 80% гособоронзаказа профинансировал в январе и феврале. И с него и взятки гладкие. Дальше деньги поступают на счета Министерства обороны, на счета российских госкорпораций, которые выдают заказы, ну, в том числе вот этому Кингисеппскому заводу, да, на какие-то комплектующие, на какие-то части. Ну, и при нынешних ставках по банковским депозитам вы оставляете, не знаю, там 100 миллионов рублей на один месяц у себя в банке и получаете за это 1 000 000 рублей, ну, что называется, с неба упало, да, вот ниоткуда. Ну, всего лишь на месяц задержали платежи своим поставщикам. Но если вы задержали на 2 месяца, вы получили 2 миллиона рублей. Задержали на 3 месяца, получили 3 миллиона рублей. Ну и так далее. Вот. И поскольку контроля, реального контроля, гражданского контроля, парламентского контроля за расходованием бюджетных денег нет, ну, в общем, это одно из проявлений вот такой вот российской коррупции, которая всепоглощающая, все разъедающая. И несмотря на все усилия, такие демонстративные усилия, режима Владимира Путина, который хочет показать, что он борется с коррупцией, там, ну, не знаю, дня не проходит, да, чтобы мы не прочитали, что какого-то очередного чиновника, генерала, мэра, заместителя министра, директора департамента министерства не поймали, не посадили и так далее. Но все понимают, что да, все под мечом ходим, но, в общем, тебя могут посадить, даже если ты честный абсолютно чиновник, как был бы человек, а статья найдется, говорил товарищ Сталин. Вот, поэтому, честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, и такое случается. И, в общем, наверное, можно говорить о новом, то, что там, год назад этого не было. Да? Но опять, знаете, я как экономист всегда ищу некое рациональное объяснение. Год назад там еще не все поняли, что можно на банковских депозитах хорошо зарабатывать. Ну, или деньги там, в бюджете 2024 года пришли в январе 2024 года. Еще не все сообразили, что банковские ставки очень высокие. Вот. А сейчас уже все стало понятно, схема отработанная. Ну, зарабатывать надо.
1: Почему я обратил внимание на эту новость и почему вас об этом спросил? Дело в том, что она не первая уже в ряду новостей о вот сокращениях производства на предприятиях, простоях предприятий. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников. Там это объясняют оптимизацией административно-управленческих расходов. Уралвагонзавод – это вообще предприятие, которое выпускает танки для войны против Украины. Там ранее ввели сокращенную рабочую неделю, как заявлялось из-за падения спроса на гражданскую продукцию. И четырехдневку вводили на ГАЗе, на КамАЗе, на АвтоВАЗе. Где-то отменили, где-то нет. Ну, вот интересно, что прямо говорили, в частности, например, на ГАЗе поясняли, что высокая ключевая ставка ЦБ и ограниченная доступность кредитов вынуждают сокращать производство. Можете объяснить эту логику?
2: Ну, конечно, могу. Ну, давайте начнем с того, что на Кингисеппском заводе я не слышал, чтобы там сократили производство или чтобы там сократили рабочую неделю.

0: там не платят зарплаты, это другой разговор. Да, но, насколько я понимаю, все, что нужно для войны, завод продолжает выпускать. То же самое и в отношении Уралвагонзавода. Помимо того, что он выпускает танки или ремонтирует танки, он еще выпускает трамваи. Но спрос на которые упал, потому что экономика стагнирует, доходов у региональных бюджетов становится не больше. Денег из налогов, которые должны идти в региональные бюджеты, налог на прибыль и подоходный налог забирает все большую и большую часть себе. Ну и, соответственно, когда бюджеты сталкиваются с проблемой дефицита денег, первое, что они сокращают, это инвестиционные программы. В этом отношении там, покупка новых трамваев, вагонов трамваев, это, в общем, и есть те самые инвестиции, которые региональный бюджет сокращает. Поэтому это вообще никак не связано с войной. Гораздо интереснее или гораздо проще, я не знаю, как с вашей стороны, это ситуация в секторе производства автомобилей. И ГАЗ, и АвтоВАЗ, и в какой-то мере КАМАЗ. Мы понимаем просто, что потребители разные. Да? АвтоВАЗ – это больше ориентация на население. ГАЗ – это малый бизнес. А КАМАЗ – это такой уже более крупный бизнес или индивидуальные перевозчики больших грузов. По российской практике от 70 до 80% новых автомобилей российского производства покупается в кредит, да, или сдаются в программы лизинга. А ставки по кредиту и по лизингу, они привязаны к ставке Центрального банка, которая, ну, в общем, до сих пор сохраняется на очень высоком уровне. Там сейчас она 16,5%. Но достаточно вспомнить, что там 3 месяца назад она была 21%. Ну, и там сверху нужно набросить маржу, которую хотят банки сверх этого заработать. И получается там, не знаю, 23-25%. И ставка становится запредельно высокой, запредельно дорогой. И там ни люди, ни малый, ни средний, ни крупный бизнес, никто не готов покупать. Они понимают, что сегодня заработать такие деньги, отбить просто банковские проценты невозможно. И уж лучше я буду ездить на старой машине, буду тратить деньги на ремонт, но точно совершенно не возьму новую, потому что она меня разорит.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
2: А ключевая ставка, вот, которая, собственно, является причиной этого, на что ссылаются и заводы, и то, о чем вы говорите, она высокая из-за войны?
0: Ну да, из-за войны. Давайте так, если искать эффект бабочки, то давайте мы вспомним, вернемся куда-нибудь, не знаю, там 2018 год. И в тот момент, ну, в России инфляция была исторически самой низкой. Она была, навскидку, где-то между 2,5 и 3% в год, что с точки зрения российской экономики, ну, действительно было таким выдающимся достижением. Тем более, что Центральный банк считал в тот момент, что нормальная инфляция в России должна составлять 4%. Вот то есть, что называется, даже еще ниже вот этого цели, таргета Центрального банка. Потом случился ковидный кризис, который сильно разбалансировал и спрос, и предложение. Была кратковременная вспышка инфляции, которую, ну, к концу 2021 года практически удалось погасить. После чего случилась война. Случилась война, случилась девальвация рубля, случился обвал импорта, случилось падение, резкое падение спроса населения, которое, в общем, как это, ну, пришла война, и, в общем, деньги надо прекратить тратить. Ну, собственно, и тратить особо некуда, потому что магазины закрылись. И как только ситуация вроде опять более или менее успокоилась, устаканилась, и жизнь стала нормализовываться, в этот момент, это середина 2022 года, Путин принимает решение, что война будет продолжаться, и из там, специальной военной операции она переходит в такую полномасштабную затяжную войну, которая длится уже почти 4 года. И, соответственно, вторая половина 2022 года, 2023 год – это такое интенсивное использование финансовых ресурсов государства, накопленных. Это и кубышка, фонд национального благосостояния, и там, девальвационные доходы Минфина. В общем, они направляются на финансирование войны. В результате пушки производятся, а масло не производится. Более того, там часть рабочей силы, работников из тех, кто производит масло, ну, в широком смысле слова, да, не обязательно сливочное масло, это может быть там, не знаю, и те же самые легковые автомобили, и, не знаю, мебель, и посуда, и, в общем, электроника какая-то, ну, в общем, все что угодно. Люди из гражданских секторов, кто-то из них уехал за границу, испугавшись мобилизации, кто-то ушел на фронт, там, либо по мобилизации, либо за деньгами, за длинным рублем. Ну, и, в общем, как-то стало понятно, что вот в экономике идет перекачка денег из гражданского сектора в военный. То есть вот налоги или там богатство в широком смысле слова, доходы, которые формируются в гражданском секторе экономики, они уходят на войну, и значительная часть там материализуется в пушках, снарядах, танках, ракетах, самолетах, которые идут на фронт и там уничтожаются. Ну, это такая бессмысленная трата ресурсов, но за все это платятся зарплаты, на всем этом кто-то зарабатывает прибыль. И с этими деньгами приходит в магазин и говорит, а где товары? Угу. И все свелось к тому, в 2024 году инфляция снова резко пошла вверх. Она разогналась там в текущем режиме, уже была близка к 15%. Там, по-моему, 12,5-13% была что-то такая инфляция. Вот. И тут стало понятно в Кремле, ну, опять, не надо делать вид, что там сидят экономические дебилы в правительстве Путина, что они ничего не понимают. Там да, вполне квалифицированные люди. Они хорошо умеют оценивать ситуацию, понимать, что происходит. И они смогли объяснить Путину, что если мы сейчас не возьмем инфляцию под контроль, то экономика России начнет, ее начнет разрывать. Да, потому что инфляция – это признак неравновесия в экономике, признак разбалансированности в экономике. И если вы вовремя не останавливаете этот процесс, то инфляция выходит из-под контроля и начинает все рушить. Вот. И опять Путин, он, в общем, тоже, у него память длинная. Да, там можно по-разному оценивать его экономические способности, его экономические знания, хоть он и является там, кандидатом экономических наук. Вот. Но он помнит кризис 1998 года, он помнит, что такое высокая инфляция, он помнит, что такой большой бюджетный дефицит, дефолт. Он всего это боится и, конечно, не хочет повторить. И там, в конце 2024 года он дал добро Центральному банку на то, чтобы вот тот предпринял все необходимые меры для того, чтобы подавить инфляцию. Ну, даже в середине 2024 года Центральный банк начал повышать, резко повышать процентную ставку, ту самую ключевую ставку, и довел ее до 21%. Ну, и мы видим, да, что, по крайней мере, ускорение инфляции, разгон инфляции, он прекращен. Если в прошлом году, по данным Росстата, инфляция была 9,5%, то в этом она ожидается где-то, там, не знаю, 7-7,5%. Да? Ну, то есть, в общем, надо сказать, что вот это задание Путина или те рекомендации, которые министры-экономисты дали Путину, что давайте все-таки проводить более сдержанную политику, он к ним прислушался, и определенный успех достигнут. Ну, собственно, извините, вот такой длинный получился рассказ. Да, действительно, то есть, сводя все, там, повторяя ответ на ваш вопрос, да, причиной высокой ключевой ставки является война.
2: Дело в том, что намеки о том, что не мешало бы ключевую ставку снизить, уже совершенно прямые намеки Набиуллины делают... Ну, буквально публичные политики, это глава Сбербанка, Греф, глава ВТБ Андрей Костин и, собственно, Мантуров, первый вице-премьер Денис Мантуров об этом говорил. Греф озвучивал, что ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%. Ну, собственно, две недели назад ЦБ опустил ее только до 16,5%. Опять же, могли бы вы объяснить, почему желания Грефа такие и почему Набиуллина эти желания, ну, кажется, не слышит?
0: Набиуллина слышит, но она же принимает решение, не Греф, и она отвечает за последствия. И надо сказать, что Эльвира Набиуллина, если там, опять, с моей точки зрения, я не знаю, как там у Путина в голове, но с моей точки зрения, среди нынешних министров-экономистов, которые есть вокруг Путина, у нее самый высокий кредит доверия. То есть, она наиболее доверенное лицо среди экономистов в окружении Путина. Он ей верит, он ей доверяет. И в этом отношении она отвечает перед ним. Да, она ему пообещала, что инфляцию в России подавит и будет ее сдерживать. Она его предупреждала о том, что это приведет к тому, что экономический рост замедлится. И обратите внимание, что где-то в середине этого года Путин стал говорить о том, что у нас замедление экономики, но оно плановое. Плановое охлаждение, мы все это запланировали, мы все это делаем специально. Да, ну, то есть, это вот все те месседжи, которые ему принесли, которые ему Набиуллина говорила. То есть, о том, что экономика будет замедляться, ну, опять Путин, не знаю, может быть, он не сразу это услышал, до него не сразу это дошло. Он не очень хорошо понимал, там, с какой скоростью, до каких масштабов, что там вся гражданская промышленность будет в минусе, как выясняется. Но, тем не менее, для него сегодня экономическим приоритетом является подавление инфляции, удержание инфляции под контролем. Потому что пока он, знаете как... Ну, он же там не экономический аналитик, не экономический эксперт. Он не может там писать экономические отчеты или тратить время там, на 25 страниц, да, анализируя все там, плюсы, минусы, все, что, все процессы, которые происходят в российской экономике. Для него ключевым вопросом устойчивости и неустойчивости политики является первое. Инфляция выходит из-под контроля, не выходит. Второе. Деньги в бюджете на войну есть или нет? Соответственно, Набиуллина ему докладывает, что Владимир Владимирович, смотрите, инфляция идет вниз. Это означает, что наша политика работает. Она работает чуть медленнее, чем мы хотели. Она работает не совсем последовательно, потому что инфляционное настроение, ожидания населения

0: и бизнеса не снижаются. Там бюджет тратит больше денег, чем он хотел, и это инфляцию ускоряет. Там зарплаты растут. Она пропускает, да, что зарплаты растут из-за того, что люди уходят на фронт, и, собственно, рабочей силы становится меньше. Вот, и это разгоняет инфляцию. Поэтому мы должны держать высокую процентную ставку. Вот разницу между ключевой ставкой и текущей инфляцией на достаточно высоком уровне, чтобы закрепить победу над инфляцией. Ну, вот такая логика Набиуллиной. И поскольку она является председателем Центрального банка, то, вообще-то говоря, за темпы экономического роста она не отвечает. Да, за темпы экономического роста отвечает министр экономики, за темпы экономического роста отвечает министр финансов, который может перераспределять финансовые ресурсы, поддерживая те или иные сектора, там, меняет налоги в ту или иную сторону. Вот, поэтому Набиуллина отвечает за то, чтобы инфляция была снижена, да, для того, чтобы ее подавить, и чтобы точно она совершенно не росла. И она эту свою задачу решает. С точки зрения Греф, у него интересы совершенно другие. Он является руководителем Сбербанка. Сбербанк, ну, как понятно из названия следует, да, что это банк, который зарабатывает на том, что выдает кредиты. Ну, соответственно, если ставка высокая, то спрос на кредиты падает. И это означает, что там, найти заемщиков Сбербанку сложнее, заработать доходы Сбербанку сложнее. Ну, и, естественно, его, как руководителя банка, это не устраивает. Поэтому он говорит, мне, как руководителю банка, выгодно, если ставка будет снижаться. Что правда. Что правда, да, потому что он сразу же, первое, что он делает, он снижает ставку по депозитам, и, соответственно, населению платит меньше за те деньги, которые у него, да, а ставки по кредитам снижаются медленно, на этом он зарабатывает очень хорошо. То же самое могут сказать вам и руководители, ну, тех самых автомобильных заводов, про которые мы с вами говорили, да, и, возможно, там, многих других секторов, те же самые аграрии, у которых очень много техники, они берут в лизинг, и они тоже должны платить все эти лизинговые платежи. Просто у каждого своя роль в этой экономической игре, и у каждого есть свои интересы. Но опять, подводя итог этому затянувшемуся ответу, с точки зрения Путина, сегодня ключевая экономическая проблема – это подавление инфляции, снижение инфляции, удержание ее под контролем. Поэтому то, что советует делать Набиуллина, для него гораздо важнее, чем то, чего требует Греф, Костин и дальше по списку.
1: Получается, что действительно вот прямо сейчас в моменте Набиуллина просто влиятельнее, чем все остальные.
0: Чем все остальные вместе взятые. Да, точно. По этому вопросу. Конкретно по этому вопросу.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
1: Давайте вот на мгновение вернемся к простоям производства. Тут Минтруд выкатил интересные данные, что как раз в гражданском секторе, судя по всему, 254 тысячи россиян отправлены в простой, как раз из-за всех проблем в экономике, хотя в начале года в простой были 98 тысяч человек. Собственно, это так называемая скрытая безработица. Давайте попробуем спрогнозировать, в каких еще отраслях можно сейчас увидеть продолжение тех же тенденций в будущем? Кто начнет сокращать производство в следующем? Не знаю, строительство?
0: Ну, строительство уже давно сокращает объемы работ, да, уже с середины 2024 года, как только программы льготной ипотеки закончились. Строительство влечет за собой промышленность строительных материалов. Да, если мы смотрим сводки Росстата, то там все, что касается производства бетона, цемента, стекла, дверных коробок, не знаю, оконных проемов, там, облицовочных плиток, все это идет в минус. Но вообще говоря, знаете, вот проще на ваш вопрос ответить все. Да, вот вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности, в 24 идет спад, да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Да, ну и плюс еще там производство табака. Какой-то такой текстильный табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все. Да, это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от, как сказать, от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть, то там директор может позволить себе там не увольнять работников, и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас ни у кого не увольняю, но за это вы соглашаетесь

0: тем, что я вам не плачу премии. Да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там, получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска, ну, в общем, это не те масштабы проэкономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику.
1: В 2026 году эти масштабы изменятся?
0: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что ситуация в 2026 году будет последовательно ухудшаться. Ровно потому, что, если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен, ну, достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, там те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12% Центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все начнет пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. Просто, знаете, как экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну, и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать: окей, если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорят, готовы. Да, там они со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете: а вы можете увеличить количество там комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. То есть, процесс как бы выхода экономики из, вот, из состояния медленного сползания вниз, да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Вот. Но он будет тоже медленным, он тоже займет длительное время, и там опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года Центральный банк установит ставку 12%, но я думаю, что вот такой промышленный спад в промышленности, он будет продолжаться до конца года, и только потом, там, через 3-4 месяца можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
1: Да, по этому вопросу ваша позиция понятна. У меня к вам, Сергей, остается еще один последний вопрос о курсе валют. Очень важный вопрос для многих россиян. В минувшем 2025 году рубль укреплялся и к евро, и к доллару. Доллар еще падал сам по себе. Какой у вас прогноз на 2026 год по поводу рубля и доллара?
0: Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, стал бы очень богатым человеком. Немерено обогатился. А укрепление рубля в 2025 году, оно стало большой неожиданностью для всех. И для Центрального банка, и для Минфина, и для участников финансового рынка, и для экспортеров, и для импортеров. Потому что ничто на это не указывало. И более того, логика событий, та экономическая информация, которая имелась, там, логика экономического процесса, говорили о том, что, в общем, рубль должен потихонечку слабеть. Потому что инфляция в России выше, чем в Америке. Да, там, у России постоянные проблемы, ограничения с платежами, экспортные доходы падают. Но жизнь как-то повернулась неожиданной стороной. И там долгое время, там несколько месяцев, Центральный банк пытался объяснить этот процесс. Надо сказать, что у него это получалось плохо. Никакой ясности не наступало. Кроме того, что статистика платежного баланса, то есть та, которая показывает потоки валюты в Россию из России, она потеряла связь с действительностью. Вот. И в России начались какие-то новые процессы, явления, которые нам до конца непонятны. Потому что вот в теории и там, в практике других стран, если национальная валюта укрепляется, ну, смотрите, в конце ноября прошлого года, год назад, доллар стоил в России 110 рублей. Да, сейчас он стоит там 80 рублей уже последние, не знаю, там, 5 месяцев. Вот это укрепление рубля составило 40%. А в принципе, в нормальной экономике это должно привести к очень быстрому росту импорта. Ну, потому что импортные товары стали заметно дешевле. Ну, то есть, они резко подешевели по отношению с российскими товарами. А в России никакого роста импорта не наблюдается. Ну, просто не наблюдается. Он там, более того, он там потихоньку-потихоньку снижается, да, если верить там данным Центрального банка и данным таможенной статистики. Вот. Поэтому вот когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, и мы не очень хорошо понимаем логику действий Минфина,

правительство, да, которое может отток капитала из России то разрешить, то закрыть краниками, да, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот такое это издевательство над экспертами. Я могу вам сказать следующее, да, что я считаю, что рубль должен ослабевать, доллар должен укрепляться, но я не могу вам гарантировать, что это произойдет там, в 2026 году, с какой скоростью. Да. Я понимаю, что вот там в перспективе следующих лет судьба рубля становится дешевле. Да, но с какой скоростью, в какой момент времени случится, я, конечно, сказать не могу.

0: Американский и российский экономист Сергей Алексашенко в первой части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. О влиянии санкций на экономические показатели России, падении газовых доходов и банковских вкладах вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Затейник» – так называется пьеса Виктора Розова, героем которой стал современный КГБшник. В программе отрывки из пьесы, а перед пьесой небольшое объявление, характерное для тех программных лет. Эфир 30 сентября 1966 года.

0: А теперь объявление о модах.
1: За границей широко распространены иллюстрированные в красках конверты мод журнала «Маколс» с готовыми выкройками. Журнал «Маколс» выразил готовность бесплатно посылать два конверта своих мод жителям Советского Союза. Один конверт содержит выкройки женского платья и пальто. Второй иллюстрированный конверт – выкройки двух платьев и двух комбинаций – юбки, блузки, блузки и платья. Кроме готовых выкроек, даются подробные инструкции с рисунками, как кроить и как шить. Желающие получить эти выкройки, пишите по адресу США, Нью-Йорк, 10017, почтовый ящик 2606, моды. Не забудьте указать ваш размер одежды. Адрес следует писать латинскими буквами. Моды М. Мария, О. Ольга, Д. Дмитрий и буква Y. Бокс Борис, Ольга, X. 2606. Нью-Йорк сокращенно. Н. Николай. Точка. Y. Точка. Затем номер. 10017. USA. Повторяю адрес полностью. Моды. Бокс 2606. Нью-Йорк. 10017. USA.

0: Сегодня в нашей радиокомпозиции мы передадим несколько сцен из пьесы Виктора Розова «Затейник». Эта пьеса была поставлена летом нынешнего года в Московском академическом театре имени Моссовета. Официальная критика встретила ее довольно сдержанно. Были голоса о том, что автор уж очень сгустил краски и что его положительный герой Сергей Сорокин раздражает, не успокаивая, тревожит, не просветляя. Можно предположить, что критике не понравилась эта пьеса вот почему. Один из ее персонажей, бывший прокурор, а вернее крупный работник КГБ, совершил большую подлость. То есть то, что на сцене многим свидетелям, сидящим в зрительном зале, показывать не разрешается. По правилам хорошего партийного тона об этом говорить не принято. А в пьесе говорится, и это нарушает хороший тон. В чем же заключалась совершенная прокурором Алексеем Павловичем Селищевым подлость? Об этом вы узнаете дальше. Пока же скажем о предыстории. В молодую студентку Галину Камышину, сейчас она учительница, были влюблены два молодых человека. Сережа Сорокин и сын прокурора Селищева Валентин. Галина любила Сережу, а не Валентина. Но выйти замуж ей пришлось как раз за нелюбимого ею Валентина. А Сережа куда-то исчез. И только теперь, спустя много лет, муж Галины, Валентин, случайно встретил Сережу в одном из домов отдыха в Крыму, где Сережа работает затейником. Между ними происходит такой разговор.
1: Ты знаешь, мы когда в Москве собираемся, тебя каждый раз вспоминаем. Уж чего только не навыдумывали. Гадали, может, Асуан строишь или какую-нибудь новую Бхилаю. Даже предположение было, что ты засекречен. Есть, говорят, такие особенно ценные головы. Ну, а кто думал, погиб, умер.
2: А ты теперь кто?
1: Я, ну, кончил педагогический, в аспирантуру толкнулся. Не повезло, своих там до лешего. В районо сначала, потом меня на всякие организационные мероприятия бросили.
2: Руководящий, значит, состав?
1: Был... Только больше мной руководили. То по загривку, то по носу. Низший брат чин тот же солдат. Направо, налево, кругом, только поворачивайся. Я инструктор теперь. Лекции, кроме того, читаю. Езжу.

0: от общества знания. Преподаю, доцента имею.
1: Она?
0: И изменился?
1: Не очень.
0: А не узнал?
1: Я узнал. Да смутился чего-то.
0: Понимаю. А ты, значит,

0: Ай-яй-яй, мы думали, кто, а Сережка Сорокин с неба звезду схватит.
1: Я тоже думал.
0: Да, отыскался. Встречу наших расскажу. Не поверят.
1: А ты не говори.
0: Да как же?
1: Скажи, Сережка Сорокин умер, ребята. Своими глазами могилу видел, а?
0: Ну, полноте, ну.
1: А отец, значит, жив?
0: Жив.
1: Работает?
0: Представь себе, тянет. Со скрипом, правда, болеет часто. Прежнее, видать, сказывается. Все годы знаешь, что такое в прокуратуре работать. Все время со смертью под ручку прогуливаешься. Особенно если по совести работать, как он. Жуткие дела были. Слава Богу, все это теперь плюс к вам перфектум. Теперь он на каких-то там консультациях. Но больше дома. Тяжеловат стал, ворчит много. Чудак, не малина.
1: А в остальном у тебя все хорошо идет?
0: Относительно, конечно. Лучшему, говорят, конца нет. Но не жалуюсь. Ты на меня зла не имеешь?
1: За что?
0: Ну, убил я тогда Галину. Но в конце концов она сама решала, верно?
1: Конечно.
0: Меня когда-то из чести наши ругали. А что я поделать мог? Сам влюблен был. За женщину надо до конца биться. Такое право каждому принадлежит, верно?
1: Еще бы.
0: Скажи, ты из-за всего этого тогда и уехал?
1: Теперь уж не помню.
0: Зря перевернул судьбу.
1: Я не жалуюсь.
0: Правильно ли ты поступил, Сережа? Не знаю, не думаю. На жизнь обиделся, а это самое безнадежное дело. От нее тычки каждому достаться могут, по разным, так сказать, случаям. Важно на ногах удержаться. Я, знаешь, так смотрю, жизнь дана всем одинаково. Остальное берешь своими руками, верно? Тебе другого можно было бы достичь, Сережа.
1: Сбился с толку, прозевал. Теперь поздно.
0: Ты молодец. Другие, как с круга сойдут, злобой наливаются. Ты, конечно, на свой счет не принимай. Но не люблю я тех, кому жизнь не удалась. Чаще всего по их собственной вине. Они на жизнь флёры так и наводят. Критиканство или меланхолия. Дескать, вы, черви, довольны жизнью. Ну и Бог с вами, радуйтесь. А нам, мол, все равно. И мы не черви, значит, радоваться не можем. А, дрянь. Это, значит, меланхолия, скепсис, ирония эта вонючая, оправдание их собственной бездарной жизни. Вот что это такое, верно?
1: Оправдание жизни каждому нужно иметь. Даже неудачнику. Даже алкоголику. Вору даже. Иначе как же существовать?
0: Я же тебе сказал, на свой счет не принимаю.
1: Когда ты скептиков ругаешь, тоже вроде под свою жизнь базу подводишь.
0: Мне то что оправдываться, чудак? У меня все идет правильно, не выходя из нормы. Квартира хорошая, тряпки всякие есть. Ну и к тому же я. В большой ходим, в современник даже. Она туда любит, что-то ей там нравится. Мне лично не очень, солидности нет, понимаешь, жидковато. Там для молодежи разве? Знаешь, Сережа, вот смотрю на тебя и думаю... А ведь это высшая это справедливость, честное слово. Есть. Вышла бы за тебя Галина. Ну, что бы было бы?
1: Что?
0: Мыкалась бы с тобой в этом сарае, стирала, штопала, копейки считала.
1: Это верно.
0: Видишь?
1: Слушай, Валя, я же тебе говорю, брось оправдываться.
0: Чего?
1: Ты тогда знал, что твой отец с Галиной разговор имел.
0: Какой разговор?
1: Знал?
0: Какой, я говорю, разговор? Когда?
1: Скажи, знал?
0: Что знал? Что?
1: Ты не злись. Это уже все в прошлом. Я просто так, для интереса. Знал или нет?
0: Ты не валяй дурака. Скажи, о чем разговор? Где? Когда?
1: Ты его сам об этом просил?
0: Да перестань идиотничать. Выпью и уже заколбасил. О чем говоришь, понятия не имею.
1: Неужели не знал?
0: Нет же, нет.
1: Ну, тогда и леший с ним, и рассказывать нечего.
0: Брось, брось, из зубов выпустил, а из губ не хочешь.
1: Противное дело-то. Зачем я тебе на душу камень класть буду?
0: Не беспокойся, не надорвусь. Что было, ну?
1: Ну, Отец твой на

0: Назначил Галине встречу в метро Новокузнецкая, кажется. Галина пришла, конечно, хотя ничего понять не могла. Отец твой в штатском был. Он ей говорил, как ты любишь ее, Галину, значит, как учение забросил, самоубийством решил покончить жизнь через повешение. Записку ты, что ли, тогда на столе оставил? А он нашел. Своими, говорит, глазами видел. Была такая записка.
1: Ну, дальше, давай.
0: Что он, отец твой, умрет, если с тобой что случится. И мать умрет, и все умрут. Ну, будет.
1: Неужели отец это мог? Любил он меня до помрачения. Не может быть. Ух, какая чепуха. Это тебе Галина рассказывала?
0: Она.
1: Галина врать не будет.
0: Конечно.
1: Ну?
0: Что?
1: О чем же еще он говорил?
0: В том же духе. Уговаривал за тебя замуж пойти.
1: Погоди. Так значит, она меня не любила?
0: А чего? Ты парень симпатичный был, с фасончиком, носочки, в цвет галстучка. Ты сейчас вон какой, со вкусом.
1: И жалость она за меня пошла, что ли?
0: Почему и жалость? Она из страха за тебя пошла.
1: Не понимаю.
0: Полно тебе, Валя. Многие боялись тогда. Я и сейчас, вот, мне говорят, бояться нечего, нет ничего. А я иногда боюсь. Чего не знаю. Где-то тогда засел этот страх сюда, в какую-то доминанту, и все сидит. Чего боюсь, не знаю. Другие-то не боятся. И ничего. За тех, кто не боится, за них.
1: Продолжай.
0: Галина ему ответила, что ты парень действительно неплохой, но любить тебя не может, так как любит другого. Меня, значит. Что мы пожениться хотим. У нас это дело действительно было уже запланировано. Он спросил, а кто этот другой? Она, конечно, имя мое и фамилию назвала. А он вынул из кармана записную книжечку и записал. Вот тут Галине и пришла в голову мысль. Говорит, чуть сознание от ужаса не потеряла. У них за неделю до этого брата взяли. Я свидетелем был. Тебе не приходилось быть свидетелем?
1: Нет.
0: Представляешь, какой у нее хоровод в голове-то закрутился? На улице, говорит, чуть не упала. И сказала, что даст ответ завтра, и что, наверное, согласится тебя полюбить. Занятно, верно? Она меня около института ждала. Я выхожу во двор института, а она ко мне бегом. Первый раз в жизни я ее такой фанатичной видел. Только и твердила мне, уезжай, уезжай, уезжай. Боялась она за меня, дрожала даже. И все про то, что он мои имя и фамилию записал. Все про то твердила. А братья тоже. Я бы ведь не уехал. Да она сказала, если со мной что случится, сразу же с собой покончит. И она бы покончила. Она горячая, вулкан она. Океан в бурю. Ты знал все это?
1: Не знал.
0: Клянешься?
1: Клянусь.
0: И Галина тебе никогда ничего не говорила?
1: Нет.
0: Она и не скажет. Да я-то зря выболтал. Поганый стал. Точно.
1: А не выдумал ли ты все это? Ты ведь затейник.
0: Значит, не знал.
1: Не знал. И такого разговора у отца с Галиной не могло быть. Не было. И Галина за меня пошла потому, что я ей нравился, а не ты. Она рассчитала, подумала и за меня.
0: Знал, значит.
1: Ты в психоклинике на учете часом не состоишь?
0: Пока нет, а мог бы.
1: Сходи, прикрепись. Мой отец был честный человек, честный.
0: Я тоже так считал. Но, значит, не выдержал. Ты тогда на его родительский рефлекс нажал. Это срабатывает. Безотказно.
1: Сейчас модно стало наше прошлое грязью закидывать. Впрочем, уже мода-то отошла.
0: Ты не переходи на басовые ноты, Валя. Не о том говорю. Знаешь.
1: Отошла, имей в виду. Да если ты хочешь знать, я тебя тогда действительно в порошок мог стереть, если бы захотел.
0: Не захотел. Не захотел, знаю. Ты еще молодой был. Тебе еще честным хотелось быть. Порядочным. Честным-то каждому хочется быть. Сейчас бы, наверное, стер.

0: Не можешь.
1: А сейчас, извини, стирать нечего. Два притопа, три прихлопа.
0: В общем-то, ты не так виноват. Тебя, Валя, возможности сгубили. Когда у человека лишние возможности есть, опасная штука. Не каждый удержаться может. Соблазн велик. Я только не понимаю, Валя, как же ты не видел, что она к тебе пришла не та, без любви? Или тебе все равно было?
1: Да ведь нравилась она мне, нравилась. Ничего и не мог я видеть, если и было.
0: Понимаю. Обрадовался ты очень. От счастья ошалел.
1: Не было этого разговора, отца. А даже если и был. Подпортил ты мне отпуск, вот что. Впрочем, не торжествую. Я не из тех, кто по пустякам себе нервы раскатывает. Если и было дело отца, не мое. Я перед своей совестью чист. Хребет у него, видите, переломился. Знаешь, если из-за несчастных любвей у всех хребты ломаться будут, кругом одни инвалиды по земле поползут.
0: А ты-то сам повеситься хотел? Или, может быть, не хотел?
1: Хотел.
0: А может, нет?
1: Хотел, тебе говорят, хотел.
0: У меня хребет, видать, и от этого, и от всего вместе взятого. Тонок был. Жалею очень.

0: Доцент Валентин Селищев вернулся из отпуска в Москву. В доме его отца справляют день рождения Галины. Валентин остается с женой наедине.
1: Да, все забываю тебе сказать. В санатории я встретил одного типа из Мурманска. Он был знаком с Сережкой Сорокиным.
2: Что же он рассказывал?
1: Ну, всякую всячину. Не хотел я тебе говорить, Галка. Знаю, расстроишься. Сережка Сорокин умер, оказывается.
2: Я это знала.
1: Откуда?
2: Знала.
1: Тебе кто-нибудь говорил?
2: Просто чувствовала. Был бы жив, хотя бы кому-нибудь весточку дал.
1: Это не обязательно. Могли быть обстоятельства.
2: Какие?
1: Ну, какие-нибудь.
2: Глупости.
1: А вообще ты разыскивала его?
2: Да.
1: После 56-го?
2: Не нашла. Давно он умер?
1: Ну, 3 года тому назад.
2: Где?
1: Окажется, там же, на севере. Мурманске или Хабаровске. Я забыл. Он много ездил.
2: А кем он работал?
1: Ну, кем попало. Не сложилось у него.
2: Не сложилось?
1: Не сложилось. А Сережке задумалась. Да, очень жалко. Хороший парень был. Он мне нравился. Но жизнь, Галка, есть жизнь.
2: Замолчи.
1: Что ты? Говорят, он погиб, спасая каких-то утопающих.
2: Помолчи, пожалуйста.
1: Но Галина.
2: Что я тебе сказала? Хороший был парень. Что за снисходительный тон? Если бы Сергей был жив, каким бы он крупным был бы человеком?
1: Конечно, конечно. Великим, не меньшим. Успокойся, пожалуйста. Он жив. Да-да, представься, я жив-здоров. Я встретил его, видел.
2: Жив или умер?
1: Говорю тебе, жив-жив.
2: Я уже не понимаю, где ты врешь, где говоришь правду.
1: Правда тоже не очень симпатичная, Галка. Он работает в захолустном доме отдыха затейником.
2: Кем?
1: Затейником. Ну, культурником, что ли. Игры там всякие устраивает. Какую-то веревочку, горелки, мечи выдает. Ракетки, ласты. Библиотекой заведует. От 11 до часу. Кино привозит.
2: Ты сам видел его?
1: Даже, да.
2: Врешь!
1: Вот тебе, клянусь, чем угодно. Живет в каком-то сарае.
2: Глупо, Валя. Глупо!
1: Я не хотел тебя расстраивать. Да на, пожалуйста. Вот фото, которое ты когда-то ему подарила. Он меня отдал, просил передать тебе. Мы разговорились, он вспомнил про фото.
2: Валентин, очень прошу тебя, пожалуйста, расскажи правду.
1: Хорошо. Это фото я отобрал у него. Силой отобрал.
2: Зачем?
1: Мне было неприятно. Да еще с такой...

0: надписью «Единственному». Обидно, знаешь?
1: Кем, ты говоришь, он работает?
0: Затейником. Вообще-то я сам ахнул. Сарай, спортинвентарь, койка, плитка. Постарел, лицо стало какое-то глупое. Я сначала не узнал его.
1: Это правда?
0: Клянусь!
1: Зачем же ты сказал «умер»?
0: Ну, мне казалось проще узнать, умер, чем то, что на самом деле. Он даже сам просил, встретишь наших, не говори, скажи «умер». Клянусь, он это сказал. Ну, что ты так смотришь?
1: Стараюсь понять, что ты сочиняешь и что правда.
0: Ну, знаешь, он не жалуется, честное слово. Делом своим увлечен, говорил о нем с азартом, даже показывал мне, как развлекает отдыхающих. Действительно смешно. Он не тот, он просто не тот, Галя. Совсем не тот, совсем.
1: Сережка Сорокин, затейник.
0: Конечно. Ты всегда думал, явится к тебе когда-нибудь ты такой принц-физик или принц-химик, возьмет тебя за белую руку, поведет.
1: Значит, все-таки жив. Жив. А ты знаешь, почему он затейник? Знаешь, почему не принц-физик, не принц-химик? Это я. Я глупая женщина. Он сам не хотел быть принцем. Думал, узнаю об этом и буду страдать, если принц. Вот какой он! Вот Сережка Сорокин!

0: Валентин Селищев говорил Сергею Сорокину, что время, когда можно было закидывать грязью прошлое, то есть сталинский период, кончилось, что теперь это не модно. Что же модно теперь? Об этом можно судить по последней сцене пьесы Розова. Прокурор сталинских времен Селищев был недалек от того, чтобы по какому-нибудь ложному обвинению убрать опасного соперника своего сына. Этот прокурор, в сущности, искалечил три жизни – своего сына, Галины и Сергея. Теперь он мучается, вспоминая прошлое. И Галина прощает прокурора Селищева, разбившего ее жизнь. И эта тема прощения кающихся сталинских прокуроров, получающих ныне жирные пенсии, очевидно, и составляет новую моду.
1: Валя, выйди отсюда.
2: Куда я выйду? Куда?
1: Пожалуйста.
2: Уходи, уходи, уходи, пусть развяжется. Пусть это кончится, черт с тобой. Я тоже человек, а не гипопотам. В конце концов, я найду себе нормальную женщину. Да-да-да. Одной тебе я не по вкусу. Одной тебе принца надо. Давай к нему, давай к принцу. Полюбуйся на красавца, как он там смешит трудящихся. Граждане отдыхающие, посмотрите друг на друга и скажите, у кого сегодня самый длинный нос, а теперь скажите, у кого самое тупое рыло. Поезжай, поезжай.
3: Ты знаешь, он мне за каждым углом мерещится. Из дому выйду, он. В метро он. В театре его вижу.
4: Сначала и мне он везде казался. Потом перестал.
3: А мне до сих пор. Я не помню, Галочка, о чем тогда говорил с тобой. Бормотал что-то, старался не показать вида. Кажется, какую-то шоколадку тебе купил, совал в руки. Но я все понимал. Все. Вел так определенной цели. Не перебивай. Воспользовался. Воспользовался обстоятельствами.
4: Я все понимаю, Алексей Павлович.
3: Ничего ты не можешь понять, и слава богу.
4: Вы талантливый, сильный, умный человек.
3: К черту, перестань!
4: Время было такое, Алексей Павлович.
3: Не бросай! Мне спасательный круг, бросай! Как приятно за что-нибудь ухватиться, спрятаться за время, за обстоятельства, за черта, за дьявола! Прятаться и ку-ку! Ищи меня. Легко жить невиноватому. Дышать просто. А я не хочу прятаться. Не буду. Бросай этот кружок другому.

0: пусть другие прячутся, делают невинные физиономии. Время обо всем думал, обо всем. Сам за все соломинки хватался. Иначе как же жить? Даже, знаешь, заслуги себя отыскивал. Подсчитывал, сколько спасал, реабилитировал, как сражался. Всеми плюсами себе грудь, как победными крестами увешивал. А толку что? Время. А почему же другие-то чистыми оставались? Почему одни поганились, а другие нет? А ведь это как в алгебре, при прочих равных условиях. Нет уж, каждый лично за себя отвечает при этих-то прочих равных. Время? Сейчас и не то время, а всякой нечистью пруд пруди. Все я думал, все. А он, видишь, затейник. Он затейник. И ты...
1: Вам бы сейчас 25 лет. Я говорю, вам бы сейчас 25 лет.
0: В том-то и ужас человеческой жизни. Ничего нельзя начать снова. Все пишешь кровью сразу в одну общую тетрадь. Что было, то было. Время. Конечно, важно, знаешь, создать такие обстоятельства жизни, когда дурные стороны человеческой натуры не имеют возможности проявляться. Это важно. Это чрезвычайно важно. Потому что не всякий человек силен. Слабых много. Двойственных. Слабых большинство. Обстоятельства должны помогать им быть сильными, чистыми. А тогда, как иные пачкали себя, пачкали и ужасались. Бытие. Время идет. Время идет. Мне хочется, чтобы оно бежало, летело, мчалось. Мне даже нравится, что ты во многом не можешь понять меня. Пусть. И не понимайте, не надо. Я ведь люблю тебя. И того. Его тоже.
1: Я хочу уехать к нему, Алексей Павлович.
0: Да. Ну что ж, мне без тебя плохо здесь будет.
1: Я поеду.
0: Да. Да. Поезжай.
2: Так исповедовался в своих муках и каялся прокурор сталинских времен, ныне пенсионер, Алексей Павлович Селищев, по крайней мере, в пьесе Виктора Розова «Затейник». Как обстоят с этим дела не в театре, а в подлинной жизни, это, надеемся, вы знаете не хуже нас.
3: «Затейник» Виктора Розова, эфир 30 сентября 1966 года.
4: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
3: «Золотой запас свободы». Архивный проект. Памяти Анны Ахматовой. Вспоминают Владимир Вейдля и Георгий Адамович. Эфир 14 апреля 1966 года.
1: Сегодня мы передаем специальную программу памяти Анны Ахматовой. Мы приурочили эту передачу к 40-му дню после кончины знаменитой русской поэтессы. Разбору творчества Ахматовой и личным воспоминаниям об Анне Андреевне посвящена беседа Владимира Васильевича Вейдля.
5: Помню ее над гробом Блока при последнем прощании в церкви Смоленского кладбища. Принесли мы смоленской заступнице, принесли Пресвятой Богородице на руках во гробе серебряном. Прошло много лет. Теперь похоронили и ее. Не скоро наступит для русской поэзии время, сравнимое с тем, концом которого можно считать похороны Блока, а вторым – самым уж окончательным концом погребения Ахматовой. Она ведь была не на 45, а лишь на 9 лет моложе его. Поэзия ее с полной ясностью определилась рано. Хотя это вовсе не значит, что не раскрылось в поэзии этой за последние десятилетия много нового и значительного, чего прежде предвидеть было нельзя. Однако голос ее все-таки навсегда остался

тем же, который зазвучал в первой книге ее стихов, вышедшей в 1912 году. Многие услышали его тогда же, распознали его единственность. Трудно было ошибиться. Такого тембра, таких интонаций, как раз тем и волнующих, что совсем комнатных, разговорных, в русской поэзии еще не слышалось. Голос был женский. Темы точно так же сплошь были женские или девичьи. И лиризм их был такой непосредственный, личный, что стихи эти почти могли показаться выдержками из писем или дневников. Но этим оценившие их должным образом не обманулись. Удивил и восхитил их именно контраст между этой интимностью тона и строгой выверенностью его, не допускающей никакого избытка чувств и никакого многословия. Очень опрометчиво сравнивал впоследствии Андрей Левинсон, для французов, правда, но зачем же было их обманывать, Анну Ахматову с Марселиной де Бордвальмор, поэтессой поэзии не чуждой, но которая вечно с распущенными волосами, перед зеркалами, при свечах писала письма, длинные письма, оперным, очень оперным Онегиным. У Ахматовой с первых ее шагов никаких нет признаний, заклинаний, душеизлияний. Ее лирика драматична, но как раз потому, что обходится без экспозиций, одни пятые акты, и отнюдь не мелодрам. Скорее уж Христину Россетти, но и то лишь издали она напоминает. А наши две раньше прославившиеся поэтессы вовсе не похожи на нее. Стихи Каролины Павловой мужские, да и всего чаще очень книжные. Зинаида Гиппиус, неизменно слагая стихи, именовала себя в мужеском роде. Чтобы стать поэтом, ей пришлось поэтессу в себе зачеркнуть. Ахматова стала одним из драгоценнейших наших поэтов, оставаясь поэтессой, женщиной. Стало тут и не совсем даже уместно. Голос у нее был на редкость свой. Своеобразие завоевывать ей почти не приходилось. Оно было ей подарено. Есть в первой книге стихотворение «Вечерняя комната», где хризантемы и георгины Анинского сочетаются с клавесинами Саши и северскими статуэтками Кузьмина, написавшего предисловие к этой первой книге. Но ученичества в ней мало. Даже хризантемы и Саши переложены на ахматовский голос. А вскоре будут написаны, и в ту же книгу войдут такие стихотворения, как «Сероглазый король», романтическая и, может быть, скандинавская баллада, строк на 200-300 по скромному расчету, вправленный, однако, с поразительным мастерством в 7 двустиший. Одно из самых ранних стихотворений 1909 года начинается стихами, поражающими своей неукрашенностью, прозаичностью, конечно, мнимой. «Подушка уже горяча с обеих сторон». В 1911 году написаны знаменитые строчки «Я на правую руку надела перчатку с левой руки». Это свидетельство драматичности ахматовской лирики. Выразительны не сами слова, но изображенные ими. Требуется от них только, чтобы они предметное значение свое высказали с предельной сжатостью и точностью. Но и сосредоточеннейший лиризм этой лирики достигается словами почти столь же обиходными, однако смысл которых уже нельзя оторвать от их звука и от интонации фраз. «Я место ищу для могилы, не знаешь ли, где светлей?» Или, как в последней строчке того же стихотворения, «И у ног голубой прибой от повторения звуков», ради которого слова, пусть бессознательно, и отобраны, при полной сохранности, однако, их первичного, естественного смысла. В первой же книге, таким образом, отчетливо проявились те два устремления поэтической мысли и сочетания и взаимодействия которых выросла постепенно вся поэзия Ахматовой. Очень наглядно ложатся они одно рядом с другим, сперва второе, затем первое, в четверостишии, которым начинается одно из немедленно прославившихся стихотворений второго сборника. «Звенела музыка в саду таким невыразимым горем, свежо и остро пахли морем на блюдце».

люди, устрицы во льду. Третья и четвертая строчки, хоть и не столь драматичны, но столь же сценичны, как приведенные выше о подушке и перчатках, тогда как две первые живут музыкой и невыразимым, а поэтому и почти той же, они другой жизнью живут с тех пор, как невыразимым заменило первоначальное невыносимым. Устремление, столь ярко сказавшееся в последних двух стихах, больше обратило на себя внимание и сильнее, чем другое, определило поэтику, которой покровительствовал, не всегда исследуя, Гумилев. Но для самой Ахматовой характерны оба, в нераздельности их. Да и вообще, слишком подлинным была она поэтом, или слишком исключительно поэтом, чтобы свои приемы ощущать приемами, и тем более, чтобы учитывать усвоение их другими. Ей подражали, но ее это не интересовало. Ее примеру, кроме того, следовали более одаренные люди и более плодотворно, чем примеру Гумилева. Для историков литературы это важно. Ей же вряд ли казалось это существенным. Совсем не была она литератором и больше всего ценила поэтов, всего меньше похожих на нее. Ахматова не покупала у жизни стиховозбудительных средств, но жизнь свою осмысляла поэзией и, живя, осмысление этого не забывала. Да и не одной своей жизнью она жила. «Вечер» и «Четки» еще позволяли, быть может, этого не замечать, но не то, что последовало за ними. Драматически заостренный лиризм ее дарования не только допускал выход за пределы своего, но и требовал такого выхода, требовал стихов не от своего лишь имени, требовал жизни в других и за других. «Мы на 100 лет состарились, и это тогда случилось в год один». Не она развязала войну, пошла на войну. Но в «Белой стае» мы прочли не какие-нибудь, а вот эти стихи 1916 года, о ее начале, как и два другие, столь же достойные темы стихотворения, написанные на другой день после этого начала и впервые опубликованные в том же еще 1914 году. Не о ее друге стихи. «Не бывать тебе в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькую обновушку другу шила я, любит, любит кровушку русская земля». И эти не о ее сыне. «Для того ли тебя носила я когда-то на руках, для того ли сияла сила в голубых твоих глазах, вырос стройный, высокий, песни пел, мадеру пил, к Анатолии далекой миноносец свой водил. На Малаховом кургане офицера расстреляли, без недели 20 лет он глядел на Божий свет». Совершеннейшее стихотворение, да и первое тоже. Распространяться о совершенстве его совестно. Из-за темы и соответствия теме, в котором совершенстве состоит, а все-таки как мелодично и воздушно «Анатолии далекой», после чего неверная рифма чуть дальше ранит, в сердце бьет еще верней. И как точно мадеру, как еще больней для тех, кто помнит, что моряки у нас именно мадеру пили всего охотней. «Еще на западе земное солнце светит, и кровли городов в его лучах блестят, а здесь уж белые дома крестами метит, и кличет воронов, и вороны летят». Я познакомился с ней лишь через 2 года после того, как были написаны эти стихи, и бывал у нее довольно часто в 23-м и в первой половине следующего года. Она все приняла. И кресты эти, и воронов, голод, маузеры и наганы, серость новых хозяев, участь Блока, участь Гумилева, осквернение святынь, повсюду разлитую ложь. Она все приняла, как принимают беду и муку, но не склонилась ни перед чем. Друзья ее один за другим уезжали или готовились уехать. Я чувствовал, и что она останется,
и что

и нужно остаться. Почему нужно, я, быть может, тогда и не сумел бы сказать, но смутно знал. Ее поэзия этого хотела, ее нерожденные еще стихи могли родиться только из жизни, сплетенной с другими, со всеми жизнями, в стране, которая для нее продолжала зваться Россией. Приближалась она тогда к 35 годам. Часто хворала, была очень худа, цвет лица у нее был немножко землистый, руки тощие, сухие, с длинными, слегка загнутыми внутрь пальцами, напоминавшими порой когти большой птицы. Жила в скудости, одевалась более чем скромно. Показала мне раз монетку, хранимую ею, старушка ей подала на улице, приняв за нищенку. Но старушка все-таки была, нужно думать, подслеповата. Стать и поступь этой нищенки были царственны. Не только лицом, прекрасным и особенным, скорее, чем красивым, но и всем своим обликом была она незабываема, необычайна. Знала это, разумеется, очень хорошо. Было кому и научить, если бы сама не догадалась. Иногда поэтому в обществе людей, не близко ей знакомых, проявлялась у нее некоторая манерность. Зато, как бесконечно была она проста, мила, умна, когда угощала меня, поклонника, но не претендента, самодельным печеньем с чашкой кофе. И никого не было при этом. Или была одна нежно любимая ею Олечка Глебова Судейкина. Читала, если попросить, стихи. Прочла однажды по моей особой просьбе у самого моря. Там, всегда мне казалось, в движении, в пении стиха есть что-то, из чего родилось все самое ахматовское в Ахматовой. О себе она не говорила. Болезненно близких имен, Гумилева, например, никогда не произносила. Но об одном, радуюсь, я от нее узнал. Не житейском, но касающемся писания стихов, а значит, жизненным. И для нее жизнью поэта, живущей, существенным. Она мне сказала, что, слагая стихи, она никогда в руки не берет пера и бумаги. Работает долго над каждым стихотворением, но записывает его лишь в полностью отделанном виде, после того, как прочла друзьям, порой через неделю или две после эстрадного его чтения. Она и вообще писать, писем хотя бы, по ее словам, терпеть не могла. Пера в руки держать не любила. Да и сочинять какие-нибудь нестихотворные тексты было ей тягостно. Когда чествовали Сологуба, она меня попросила составить краткое приветствие, которое прочла на сцене Александринского театра в полном великолепии на этот раз, в белом шелковом платье, чуть ли не со шлейфом. А если не было шлейфа, было легко на нее глядя шлейф вообразить. Но вообразить ее нанизывающие безличные фразы такого от Союза писателей приветствие было нелегко. У нее и почерк был старательный и негибкий, как у тех, кто не привык писать. Умиляюсь надписям на двух сборниках, одновременно мне подаренных. Вспоминаю, как она их тщательно выводила. Коротенькие, а на второй устала. Подписалась одной фамилией. Но как показательно, как ей к лицу, это вынашивание стихов в себе, долгое, без записи, это пребывание в ней слова среди забот, утех, скорбей. С каким вниманием слушала она музыку его, как бережно его несла. И вот, сквозь долгую жизнь, нетленно донесла до гроба. 42 года еще жила там, где нас нет. Как их прожила, этого мы в подробностях не знаем. Читали, трудно в этом сомневаться, лишь часть написанного ею за эти годы. Но этого достаточно. Предполагаем, что думала о нас, здешних, ставила себя на наше место. Например, когда писала стихотворение свое, одно из лучших ею написанных, о Лотовой жене. Знаем, что не осудила. Знаем еще тверже. И нам благодарить ее надо за то, что она осталась там. Даже и почерк стал как будто побойчее. Литератором пришлось сделаться. Не банально, положим, а достойно. Писала о Пушкине, да и так, что дай бог всякому пушкинисту. Переводами пришлось заняться.

0: не всегда по своему выбору, не всегда с языков ей известных. Пришлось выслушивать окрики невежд, и хуже, чем невежд. Свирепейшего из них, Жданова, помянули казенную хвалой за несколько дней до ее смерти. Пришлось молчать. И вообще молчать. И молчать, когда замучен был Мандельштам, когда повесилась Цветаева. Пришлось, пытаясь спасти сына, не молчать. В стихах, в стишках. Многое пришлось. Но если бы не осталось, кто бы тогда написал? Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Кто бы написал: «А вы, мои друзья последнего призыва», или «Постучи кулачком, я открою», или вообще встретил ветер войны еще раз как поэт, а не как столькие другие, в суе именуемые этим именем. Кто бы реквием прорыдал свою жизнь, свою муку, ни от чьей жизни, столь же мучимой, не отделяя. В страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях. Это и дает ей право сказать, что тогда и все эти годы она была там, где мой народ, к несчастью, был. Поэтому уже и поставлен ей памятник всеми нами. Теми, кто, потеряв Россию, людьми остались. В России или не в России. Поставлен не где-нибудь, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, за тем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постылая хлопала дверь, и выла старуха, как раненый зверь. И пусть с неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаявший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли. Не повидал я Анну Андреевну перед ее кончиной. Приезжал в Париж, но меня в те дни тут не было. Очень об этом жалею и даже этого стыжусь. Немножко вроде как того стыжусь, что 2 месяца в Петербурге лежал у меня на столе ее альбом, куда вписывали ей стихи. Скромный, небольшой, в темном кожаном переплете, какие бывали не у поэтов, а у барышен. 2 месяца лежал. И не решился я ничего туда вписать. Так ей вернул. Вижу ее теперь то в чем-то сереньком, тощенькую, ту, которой милостыню подала старушка, приняв за нищенку, то высокую, в белом, при свете люстр, сверканье хрусталей. И когда в белом, словно венчик чудится мне над ней, не венчальный, не царский, верно, из лавров сплетенный, нет, прозрачней, светлее, едва ли не мученический венец.
1: Георгию Викторовичу Адамовичу, которого с Ахматовой связывало взаимное дружеское уважение, довелось встретиться с ней в Париже летом прошлого года. Георгий Викторович вспоминает и об этом свидании, и о далеком прошлом.
2: Познакомился я с Анной Ахматовой приблизительно 30 лет тому назад на какой-то литературной лекции в петербургском Тенишевском зале. Потом встречался с ней довольно часто. То ночью в подвале бродячей собаки, о котором есть у нее короткое прекрасное стихотворение «Да, я любила их, те сборища ночные», то на собраниях цеха поэтов. Не раз бывал у нее в доме в Царском селе, где до революции жила она со своим мужем Гумилевым. Здесь, в Париже, надежд на новую встречу с ней у меня почти не было. Даже узнав, что Анна Андреевна должна быть в Оксфорде для получения почетного университетского диплома, я не был уверен, что ей удастся побывать и в Париже. Я знал, что она уже тяжело больна. Знал, что заграничная поездка ее рассчитана всего на несколько дней.

Тем сильнее и радостнее взволновал меня поздний ночной телефонный звонок из Англии. Чуть ли не в час ночи, по старой, но, очевидно, прочно держащейся русской привычке. И голос, который узнал я не сразу. «Здравствуйте», — говорит Ахматова. «Послезавтра я буду в Париже. Увидимся, да?» У Толстого есть где-то замечание, что в первые секунды после долгой многолетней разлуки видишь ясно и безошибочно, насколько человек изменился. Но потом, чуть ли не через 2-3 минуты, кажется, что таким он всегда и был. Еще подобное произошло у меня с Ахматовой. Конечно, предо мной была не прежняя Анна Андреевна, неотразимо обаятельная, гибкая, тонкая, трагический облик, который вызвал у Осипа Мандельштама в известном восьмистище сравнение с Рошелью в Осиновской Федре, а грузная, старая, хотя еще и красивая женщина. Однако та же была улыбка, те же остались глаза, и временами мне представлялось, что прошло с нашей последней встречи не несколько десятилетий, а год или два. Надо знать, чем была в эти десятилетия Ахматова для всех нас, и в частности для поэтов, обосновавшихся после революции за границей, чтобы волнение мое понять. Я не придаю своим словам никакого политического оттенка, не имею ни малейшего желания представить Ахматову как выразительницу наших здешних настроений и мыслей. Нет, на это ни у кого не было бы права. Тем более, что и сама Ахматова не раз и довольно настойчиво высказывалась против эмиграции как политического принципа или выбора. Была ли она в этом права, была ли не права, вопрос сложный, спорный, разберет его будущее. И касаться его сейчас в двух словах я не стану, так же, как не касался его в парижских беседах с Анной Андреевной. Но она была нам дорога, как поэт в своем роде единственный. Автор строчек, которые нельзя забыть, в которых сказано много больше непосредственного смысла слов. Строчек, которые иногда повторяешь, сам не зная почему, однако всегда с благодарностью за то, что они написаны, за то, что они существуют. Долго было бы об этом говорить. Но, надеюсь, говорить и не надо, потому что, наверное, и там, в России, в Советском Союзе, немало людей, молодых и немолодых, которые к Ахматовой относятся так же. В Париже Анна Андреевна была очень оживлена, вспоминала далекое прошлое, вспоминала Модильяни, с которым дружила, когда им обоим было по 20 лет, и когда никто не предвидел, что нищий, вечно голодавший итальянский художник станет мировой знаменитостью. Я предложила ей проехаться по знакомым местам. Она с радостью согласилась. И особенно обрадовалась, когда узнала старинный 18 века отель на улице Бонапарт, в котором когда-то жила. «Вот мое окно направо, видите, во втором этаже», — сказала Ахматова. Сколько раз вот тут он меня бывал. Он, то есть Модильяни. Больше всего мы, конечно, говорили о поэзии. Из молодых советских стихотворцев она выделяла Иосифа Бродского и сравнительно холодно отзывалась и в Тушенко, и в Вознесенском. Но и в Тушенко от ее нападок мне хотелось отстоять. И в ответ Анна Андреевна сказала: «Да, он, может быть, в самом деле очень талантлив, вы правы». Был долгий разговор о Блоке. «Понимаете, сейчас он мне не нужен. Бывают такие периоды», — сказала Ахматова. «Но, конечно, сравнивать никого из наших современников с ним нельзя». И с усмешкой добавила: «А вот у нас постоянно говорят Блок и Есенин. Подумайте, Блок и Есенин. Будто это величины равные». Я спросил, знает ли она что-нибудь из литературы эмигрантской. Очень мало был ответа.

0: До нас все это доходит с трудом. Но Бунина она читала, знала. И меня поразило, что с особым восхищением Анна Андреевна отозвалась о его давнем, сравнительно малоизвестном рассказе о пропойце и шулере, который тайно, сам себя стесняясь, приезжает из провинции в Москву на свадьбу дочери. Рассказ этот, Казимир Станиславович, всегда мне казался одной из не только совершенных, но и подлинно глубоких вещей, Буниным написанных. «А как вам в России живется?» был мой последний вопрос. «Поверьте, Анна Андреевна, я спрашиваю об этом не из простого любопытства». Она довольно долго молчала. «Одно время было очень тяжело. Теперь легче. Но я ни на что не жалуюсь и ни о чем не жалею». И будто желая переменить тему разговора, другим, более бодрым голосом спросила: «А как вам живется здесь, в Париже?» Я невольно развел руками и ответил тоже, что ни на что не жалуюсь и ни о чем не жалею. «Ну, слава Богу», — сказала Анна Андреевна на прощание, тяжело приподнимаясь с кресла. «Что с людьми не случалось бы, всегда надо помнить, что могло бы быть и хуже. До свидания. Как знать, может быть, еще и увидимся. До свидания, я не говорю «прощайте», до свидания». Она стояла, протянув руки, дружески улыбаясь, и будто хотела сказать еще что-то. Не мне лично, вероятно, а всему тому миру, который был ей когда-то близок. Не сказала, однако, ничего. Но молчание бывает выразительнее всяких слов. И если от человека может исходить свет, то, казалось, вся она светилась в эту минуту каким-то внутренним сиянием. Не знал я только того, что должна она была бы сказать именно «прощайте», и что свидания никогда больше не будет.
1: Вы слушали специальную программу «Памяти Анны Ахматовой».
2: Эфир 14 апреля 1966 года. Проект «Золотой запас» на волнах свободы редактирует Иван Толстой.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
5: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
6: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
8: Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
9: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены.
11: Кризис-менеджмент Владимира Путина. Когда падают рейтинги, а западная разведка подозревает заговор, достать ракету.
12: С возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
11: И сесть за руль своей машины в компании учительницы по немецкому языку.
13: В целом очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина от того, что происходит вокруг, так сказать, что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он лично следит за событиями, лично водит машину.
11: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о пиар-стратегии в условиях кризиса. Россия проигрывает гонку дронов. Издание «Коммерсант» сообщило о нехватке бензина АИ-95 после серии воздушных ударов по

0: по российским нефтеперерабатывающим заводам. 12 мая украинский беспилотник попал в жилой дом в Оренбурге. Это более 1000 километров от границы с Украиной. Это настолько глубокий тыл, что именно там, к примеру, в ноябре 2025 года, судя по всему, прошли неудачные испытания баллистической ракеты «Сармат», которую российские власти обещают поставить на боевое дежурство с 2022 года.
1: Да ну нахуй! Че за... нихуя, я думал, вниз полетит. Да ну на.
0: 12 мая Путину доложили, прошли успешные испытания той же ракеты. Минобороны России опубликовало видео.

0: Это оригинальный монтаж. Раньше Путин говорил, она утонула. Теперь ему говорят, она полетела. Путин объясняет, почему. Вынудили.
1: После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство.
0: Длина окружности планеты Земля, так на всякий случай, 40 тысяч километров. Так что числа весьма впечатлительные. А с нами в прямом эфире военный эксперт Сергей Мигдаль. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте и приветствую всех зрителей и слушателей.
0: Вот мы с командой программы «Лицом к событию» насчитали 4 неудачных пуска ракеты «Сармат» с начала испытаний. Минобороны не обо всех, разумеется, отчитывалось, но это весьма заслуживающее доверие данные расследователей. Что можно сказать вот о готовности ракеты прямо сейчас? Путин надеется поставить на вооружение до конца года.
2: Ну, хороший вопрос. Я не знаю, на что он надеется. Там много всего. Мы также слышали указания Путина своим министрам и главе Объединенной авиационной корпорации, что там произвести то ли 1000, то ли 1500 самолетов за несколько лет. Пока из этой программы, по-моему, достроили 2, которые были уже в достройке несколько лет, пользуясь частично иностранными комплектующими. Поэтому между там тем, что говорят и надеются, и фактами, есть, как говорят в Одессе, 2 большие разницы. И в данном случае мы видим проблему в том, что по всем правилам приемки российского, а тем более советского военно-промышленного комплекса, многие из нас, в том числе я, еще успели родиться и пожить при советской власти, там нужно было для того, чтобы поставить такого рода сложное устройство на боевое дежурство, такую систему, там речь шла, ну, хотя бы о 10 удачных пусках подряд на испытательной фазе или уже при первом малосерийном производстве. И тут ничего такого и близко нет. Это не означает, что в принципе волевым решением президента не могут произвести несколько ракет и поставить их на боевое дежурство. Ну, естественно, рискуя тем, что в случае необходимости запуска часть из них там упадет прямо на голову запускающим подразделением или где-нибудь просто в тайге или в тундре. Но это как бы не так может быть важно. Во многом важна какая-то тут видимость, да, поскольку «Сармат», естественно, должен быть частью ракетно-ядерного щита Российской Федерации, и во многом это оружие сдерживания. И мы видим, как пользуются российские власти, и президент Путин, и Медведев, и другие деятели всяческими завуалированными и не очень завуалированными угрозами в адрес, в первую очередь, Европы и Украины по поводу возможного применения вот такого оружия, ну, любого ядерного и неконвенционального. И этого достаточно.

0: и прочих демократов до смерти, чтобы они пошли на уступки и как бы не рыпались.
1: Ну вот как раз вот к слову, там не упоминаются европейцы, там упоминаются США, да еще это, в формулировочках нам не оставили выбора. Причем Путин вроде бы только что просил Трампа, по сути, помочь с организацией Парада Победы, а тут вот опять-таки вот заявление с вполне себе конкретным как бы адресатом этого действия. Ну, по сути, как бы, что Путин, как правило, отвечает о том, что это противодействие тому, что уже произошло. Как вы думаете, насколько эти испытания сегодня вообще запланированные действия? Нет ли здесь никаких каких-нибудь там следов торопливости, что ли? Как будто бы эта реакция на что-то конкретное, на какое-то событие, но при этом, опять же, повторюсь, Европа не упоминается.
0: Нет, торопливость, наверное, есть, но торопливость – это результат, по-моему, давления президента, да, на всех тех, кто должно выполнять. Совершенно недавно, по-моему, был арестован ведущий инженер того самого объединения, которое разрабатывает и доводит этот Сармат. Его обвиняют в какой-то там небольшой взятке, но, судя по сообщениям источников, он никаких взяток не брал. Хорошая зарплата, а просто это такое уже возвращение как бы к сталинским корням, к основе, да, знаешь, там, к 7 ноября или к 1 мая новый самолет не полетел в воздух или новая ракета, окей, пошел на 10 лет в ГУЛАГ по обвинению во вредительстве, например. Сейчас такой статьи нет, поэтому соответствующее управление ФСБ придумывает всякие экономические статьи. Как говорится, дурацкое дело нехитрое при состоянии российской правовой системы. Но я все-таки хотел вернуться к вашему вопросу, так что про Америку. Это просто показание такая немножко шизофреническая ситуация нынешней российской власти, по-моему, да? Шизофреники, они, конечно, вяжут веники, понимаете, но говорит вот президент о том, что нужно развивать вот эту ракетную технику, что нужно построить 1500 пассажирских самолетов, чтобы заменить вымирающие импортные. И одновременно любимые там философы президента и этого режима говорят там об уходе в деревню, к сахе, там, к коню и реке с рыбалкой, чтобы там жить, как вот старые православные люди, а не в этих ужасных городах без всяких доставок и прочих враждебных интернетов. Вот как это сочетается, да? Ясно, что такое дело, как ракеты стратегического назначения с ядерными и термоядерными боеголовками, они не терпят торопливости. Наоборот, они требуют очень выверенного, методичного, терпеливого подхода, потому что неудачи бывают у всех, как в России, так и на Западе, в этой индустрии. И тут нужно много терпения, но не всегда бывает. И есть эта история во многих странах. Все мы помним, как, в общем, бесславно кончился, например, советский лунный проект, именно потому, что сначала Королева, а потом после его смерти его наследников, других инженеров главных, невероятно торопили из Политбюро, чтобы пытаться обогнать американцев. Из-за этого были там пропущены целые этапы испытаний, и скороспелые приняты решения, непроверенные технически. И результат был налицо. Да, взрыв ракет на стартах или на 50 секунд после взлета, и практически отмена этой программы после того, что американцев обогнать не удалось.
1: Ну, зато какие громкие слова, особенно после столь удачно снятого видео усилиями пресс-службы Минобороны. Сергей, большое спасибо. Военный эксперт Сергей Мигдаль был с нами в прямом эфире. Ну и мы продолжим об этом кризис-менеджменте, о разных его проявлениях. Вот есть у Путина кнут, есть у Путина еще и пряник. Сегодня был первый рабочий день после праздников, а накануне, если верить его пресс-службе, ни с того ни с сего Владимир Путин явился в гостиницу «Арбат», подведомственную управделами президента, за рулем президентского же «Ауруса» и забрал свою первую учительницу на ужин. Атмосфера была непринужденной, без галстуков, Путин в клетчатой рубашке и джинсах. По всей видимости, в черно-белых клетчатых рубашках даже сотрудники ФСО, ну, примерно в одних и тех же, случай все-таки особенный. Съемка на камеры мобильных телефонов людей в штатском, и вот к 10 вечера на всех государственных медиа упало свежесмонтированное видео о теплой встрече. Как это может быть связано с пламенным приветом ядерному электорату Путина и Единой России в преддверии выборов, расскажем в нашем сюжете.
2: Государственные социологические агентства уже почти месяц не публикуют свои исследования. УФЦИОМ, последняя новость 19 апреля. Рейтинг доверия у Владимира Путина 71%. На 3 с лишним процентных пункта меньше, чем в конце марта. На фоне запретительных законов и блокировок интернета рейтинг Единой России тоже показывает снижение. Зато рост у новых людей.
3: Новые люди важны системе не потому, что они спорят с Единой Россией, а потому, что они могут говорить о том, о чем сама партия власти структурно говорить не может. Партия вертикали, ответственности, управляемости и сохранения устойчивости. Ее язык – это язык обязательств, решений, бюджета, инфраструктуры, социальных выплат, поручений и контроля.
2: Константин Костин из экспертного совета «Единой России» в 2019 году подготовил доклад

0: котором пришел к выводу, что ядро их электората составляют деревенские женщины 60+. Избирательная кампания Путина в 2018 году тоже опиралась на женскую аудиторию. Тогда президент принял закон об ежемесячных обязательных выплатах на первого ребенка, а предвыборные ролики демонстрировали женщину в роли хранительницы традиционных ценностей. Героя Сергея Бурунова жена зовет на выборы, а он не хочет, и ему снится кошмар.
1: Еще на выборы надо успеть.
2: На выборы она собралась, ишь ты.
3: То без тебя там не выберут.
4: Это что еще за хрен?
5: Я вообще-то гений передержки.
4: Кто?
1: Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гея на передержку, тех, которых партнер оставил.
0: Заметно подкосило женскую аудиторию обращение Виктории Бони. Это, конечно, не деревенские жители, но Бони из Краснокаменска в Читинской области близка жителям российской глубинки, хоть и обращается к президенту из Монако.
6: Ну водкой я торговалась, причем меня подбила моя знакомая девочка, она ее катала, эту водку. Она покупала спирт, бодяжила с водой, закатывала там столичную, приклеивала этикетку, и были неплохие деньги, потому что алкоголиков было очень много.
0: Возможно, для того, чтобы приободрить российских женщин, теряющих своих мужчин на войне и страдающих кто от роста цен, а кто от налоговых проверок, Владимир Путин под конец майских праздников пригласил свою учительницу в столицу. Рядом с 93-летней Верой Гуревич Владимир Путин выглядит молодым и бодрым. Впечатление дополняет то, что он сам садится за руль, чтобы отвезти Гуревича из гостиницы в Кремль. Значит, не боится передвигаться по Москве сам. По пути к машине Путин как будто бы невзначай сталкивается с жителем Сочи. Издание агентства считает, что роль случайного прохожего сыграл Александр Базарный, который ранее работал в компании, управляющей виллами Путина и матери его спутницы Алины Кабаевой. Также в видео Путин пересекается со внучкой Верой Гуревич. У нее младенец на руках, рядом муж, IT-предприниматель. Вера Гуревич не первый раз косвенно выступает в поддержку Владимира Путина. Учительница немецкого языка появилась в документальном фильме Виталия Манского «Свидетели Путина». 2000 год, похороны Анатолия Собчака. Гуревич вместе со съемочной группой ждет исполняющего обязанности президента у себя дома в Санкт-Петербурге и смотрит тревожные новости о готовящемся покушении чеченских боевиков.
7: Которые уже стали связывать все это с предстоящими выборами.
8: Я так переживаю, я так за него волнуюсь каждый день.
9: Безусловно, этот придуманный мной и одобренный Путиным эпизод характеризовал героя самым положительным образом в глазах российского избирателя.
0: Гуревич стала своего рода предвыборным талисманом Путина. Она всегда появляется незадолго до выборов или сразу после. Это видео снято перед инаугурацией Путина в 2024 году.
10: В такую погоду приехали, ничего?
8: Ну, я же в машине ехала.
10: Все в порядке?
0: Любви к публичной политике у президента никогда не было. В том же фильме Манского он на годы вперед отказался от дебатов. А срежиссированный выход в люди всегда носит символический характер и приурочен к предвыборной кампании или реакции на внешние события. Так Путину, который изолировал себя сначала от ковида, а потом от возможных покушений со стороны ВСУ, пришлось ехать в Дербент в 2023 году после неудавшегося мятежа Пригожина. А в 2025 году в Петербурге во время празднования Дня военно-морского флота кортеж Путина как бы внезапно остановился на Дворцовой набережной поздороваться с народом. Там крайне удачно оказались корреспонденты государственных медиа. Петербуржцы и гости северной столицы попросили Путина беречь себя и продолжать бороться с фашизмом. Путин остается самим собой. Он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми, отмечал в тот день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Нынешний телевизионный поход в народ может быть связан не только с ухудшением рейтинга, но и с публикацией доклада одной из разведок Евросоюза. Президент и его окружение всерьез обеспокоены возможным переворотом в России.
11: Перед эфиром о возможном скрытом послании Путина к народу, да и не только вот этой встречи с учительницей первой, его мы поговорили с политологом Иваном Преображенским.
12: В целом очевидно, что он показывает неотделенность, скажем так, самого Путина

0: от того, что происходит вокруг, так сказать, что он понимает, что происходит в городе, в стране, в мире, что он, нет, лично следит за событиями, лично водит машину, о чем он когда-то говорил, но давно уже не было этому свидетельства, что он еще в состоянии за руль сесть и в состоянии машины управлять. Возможно, я предполагаю, что есть некий странный синхрон. С одной стороны, российское правительство принимает долгосрочную концепцию воздействия, я бы так сказал, промывания мозгов от детского сада до университета. Одновременно Великобритания, Евросоюз и Канада вводят санкции ровно против тех людей, которые помимо похищения украинских детей занимаются промыванием мозгов. И тут как раз Владимир Путин встречается с учительницей. Нет. И параллельно идут постоянные дебаты о новых учебниках по обществознанию, по истории и так далее, которые должны с 1 сентября прийти в российские школы и окончательно, видимо, завершить, так сказать, выстраивание идеологической иерархии. Наверное, но это гипотеза, потому что у меня действительно нету какого-то четкого представления, что они могли бы хотеть. Это выглядит как желание Кремля продемонстрировать внимание к, так сказать, педагогическому сообществу в целом, а Путин, поскольку давняя известная, как бы расхожая фраза «Путин сам себе политтехнолог», Путин придумал вот такую вот красивую, как ему кажется, историю, которая включает в себя и педагогическую составляющую, и представляет его как эмпатичного человека, который в состоянии вообще кого-то любить и помнить сквозь года, в чем есть большие-большие сомнения, судя по его в целом поведению все последние годы. И, наверное, одновременно решает, пытается решить проблему так называемого падения рейтинга.
1: Ну, Иван Преображенский назвал так называемого, поскольку он считает, что в любом случае этим брифингам в условиях войны довольно-таки тяжело доверять. Но тем, как бы, факт остается фактом, они перестали публиковаться на протяжении нескольких недель. Возможно, был перерыв на праздники, так или иначе, пока что апдейты мы не увидели. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вот раз за разом Путин повторяет этот прием, если не сказать ритуал, с выходом в люди. В этом случае был как бы случайный совершенно постоялец гостиницы при администрации президента. В иные разы буквально выход к толпе. Насколько, на ваш взгляд, вообще такой прием эффективен для электората в нынешних условиях, в условиях падения рейтингов? Так или иначе, мы должны на это оглядываться. В условиях обращения Бонни с миллионами просмотров и полуторамиллионами лайков и так далее. Верят ли люди вообще в эти внезапные встречи?
2: Ну, я скажу так, люди же разные, то есть есть какая-то все-таки остается аудитория, хотя падающие мы это фиксируем, постоянно падающая аудитория, условно, Соловьева, Киселева и вот этих всех программ Скобеевы, те будут бесконечно, я уверен, это все показывать, крутить по всем каналам, по всем возможным, как бы и впечатывать мозги россиян, что Путин еще живой, свеженький, водит машину, общается с людьми там, его любят старички очень сильно, он заботится об образовании. То есть это как-то все каким-то дополнительным кадром еще на уровне НЛП, может быть, будет печататься в мозги той части населения, которая еще чему-то верит. А она все-таки какая-то, ну, все-таки достаточно значительная еще. Вот. Это все-таки миллионы или если не десятки миллионов людей. Ну, вот эти все бабушки, домохозяйки. Как многих их когда-то называли невесты Путина. Вот одна невеста Путина вот с ним как его целовал тут прямо у всех на глазах. Вот эта аудитория растроганная будет тоже плакать, говорит, какой замечательный мальчик вырос, ученик. Цветочки дарит учительница. Ну вот для этой части населения она уменьшающаяся, она уже не очень многочисленная, но для нее вот этот спектакль поставили.
1: Ну, вообще, наверняка есть некоторый символизм во встречах со школьной учительницей и спустя 26 лет после первой попытки это сделать на камеру. Но что это символизирует? Стабильность, однообразность, застой, наконец, 26 лет с тех кадров Манского, которые были сняты еще в Петербурге.
2: Дело в том, что это вот с нашей точки зрения, может быть, застой или однообразность, или что-то, тавтология, да? Путина тавтология не смущает. У него одна и та же наезженная пластинка, одни и те же фразы, одни и те же приемы, одни и те же люди в его окружении. Вот если посмотреть, что он ведь команду практически не меняет. только немножко их пересаживает незначительно. Все та же Матвиенко рядом, тот же там Громов и тот же Песков, и тот же Миронов, и так далее, и так далее. И тот же Золотов. То есть одни и те же люди его сопровождают бесконечно все эти 26 лет. Вот. Ну, многие из них вот до сих пор. Некоторые есть еще больше старожилы даже, чем он. Вот. В этом в правительстве, там, в разведках и так далее. Вот один и тот же Патрушев, например, тоже рядом с ним. То он был в ФСБ, теперь вот в Совбезе, а теперь помощник. Вот, его это вообще, вот это нас, нам кажется, это застой, это тавтология, ему нравится какая-то, вот его стабильность, это стабильная, ну, как бы, ротация одних и тех же картинок, одних и тех же людей, одних и тех же нарративов и приемов, это вот так он видит себе, представляет стабильность власти, вот, ну, и плюс он в каком-то смысле, может быть, не только он потерял ощущение, вот, актуальности, но он в каком-то смысле потерял ощущение хода времени, как такового, мне так кажется, для него время остановилось, и его совершенно не смущает, что там, что прошло уже 20 лет, и все это очень странно выглядит, в его представлении ничего не меняется, вот он сидит на троне и сидит. Его любят и любят, его поддерживают те же самые, или поддерживают, вот, и ему, мне это напоминает немножко историю с Салазаром, когда его сместили, то, чтобы он не знал про это, вот, он был там в своем одиночестве, так сказать, чтобы ему было комфортно, ему издавали газету в единственном экземпляре, с которой следовало, что он все еще правит страной.
1: Ну вот, а Путин за рулем, это такой ответ на публикации о бункерах, усиленной охране и страхах Кремля, ну потому что на прошлой неделе только разговоров об этом и было.
2: Ну, наверное, да. Дело в том, что я как раз не соглашусь с предыдущим оратором, что вот он сам себе политтехнолог, я думаю, их много, у них целые институты этих политтехнологов, я думаю, там идет серьезная проработка, что, как мы покажем нашего дедушку, что мы будем делать в следующий раз, вот как мы еще привлечем внимание. Я лично общался со всеми этими людьми, которые этим занимаются много раз. Вот, это серьезная работа. Вот они сидят, смотрят, слушают, какие нарративы, значит, о чем там бурление, что Путин оторвался, Путин в бункере засел, Путин спрятался, Путин боится живых людей. Вот они говорят, нет, вот, пожалуйста, вот смотрите, за рулем, не боится, едет спокойно по улицам России, вот живыми людьми встречается, не стареет, так сказать. Наоборот, он еще, они показали, что он даже еще очень молод, но по сравнению с этой старенькой учительницей, он же ее ученик, он же мальчик, он еще молодой, он же еще такой пацан даже до сих пор такой. Вот, и, вот есть старушка, а он ее молодой ученик. Вот. Так это демонстрирует.
1: Ну почему же тогда они используют одни и те же приемы? Ведь это же все уже было. Ну, казалось бы, майские. Можно же выехать на шашлыки. Но если не с Шойгу, то хотя бы с кем там еще, кто-то там и женщина наверняка еще должен был остаться, помимо учительницы.
2: А, вот в том-то и дело, что он в свой мир допускает только проверенных кадров. Только тех, с кем он всегда работал и готов бесконечно работать. Да, я вот Кириенко не упомянул, он же... Кириенко был его первым полпредом только в Поволжье, первым назначением в полпреды, когда он пришел в Кремль. Он доверяет только тем, с кем, кому он привык доверять. И хочет встречаться и видеть только тех, кого он уже привык видеть. Он не хочет никаких смен декораций. Именно это учитывается их, его технологами, кремлевскими технологами. То, что Путин категорически не любит ничего нового. Всякого нового человека, всякого нового собеседника ему надо объяснять, а кто это и почему я сейчас должен с ним встречаться, или его видеть, или его куда-то продвигать. Я сам как-то испытывал вот эту путинскую неготовность ни к чему новому, вот когда однажды мне, по-моему, единственный раз, я был в кремлевском пуле, это еще нулевые годы, и мне поручили, так сказать, задать вопрос, сказать, вот ты можешь сегодня, по-моему, это я был от газеты «Ведомости», поэтому какой-то экономический вопрос задать. Вот, чем я радостно воспользовался, все-таки такой экспириенс, да. Причем даже сказали, какой я вопрос задам, очевидно, он, ну или вот на какую тему, точнее, я могу задать вопрос. А он, очевидно, был готов ответить на этот вопрос и ждал. У него там все четкое расписание, какие вопросы, какие ответы, какие цифры. Тем не менее, хотя он был предупрежден, тем не менее, он очень насторожился, увидев незнакомого лицо, незнакомое мое лицо, значит, и какого-то нового человека, который ему задает вопрос. И он просто прямо сверлил меня глазами своими змеиными, мне было не по себе. Пытался понять вообще, я друг или враг, и вообще я сейчас серьезно задаю вопрос, или ехидничаю, его там подковыриваю. И ему, кажется, показалось, что я все-таки немножко его подковырил, поскольку он тоже отвечал в таком наездном стиле. Я уже не помню, что он сказал, но он говорит, вот вы тут не понимаете, ну что-то такое. Вот. Поэтому он очень любит все новое. Вот поэтому мы видим это.
1: Ну, а вот в этом внезапном прекращении публикации соцопросов, помимо, конечно, майских праздников, которые, давайте, после праздников это наше все, но видите ли вы некоторую, скажем так, предосторожность тех, кто вообще на эти публикации может повлиять?
2: Я думаю, что это просто технология, значит, особенно под праздниками, особенно перед выходом его на парад 9 мая, совсем, ну, совсем некрасиво было показать, что у него продолжает все обваливаться. У людей праздник, он теперь опять принимает парад, к нему гости едут там со всего мира, и тут мы им покажем, наше же государственное агентство ВЦИОМ ему покажет вдруг, что у него еще хуже падает. Значит, это единственный возможный был вариант, во-первых, остановиться, во-вторых, все-таки, когда у людей праздник, они отдохнувшие, у них настроение улучшается, я уверен, что сейчас будет рейтинг увеличиваться, ну или они что-нибудь с этим сделают. То есть, они могут выборы куда-то менять, как-то еще. То есть, у людей праздник, у них хорошее настроение. Путин выступил, Путин напомнил о себе. Значит, какой-то позитивный заряд брошен сейчас. Вот, ничего плохого не происходит. Там военные действия даже немножко приостановились. И вот они впрыскивают этот заряд бодрости в население. Я думаю, что сейчас будут рейтинги увеличиваться. Сейчас они после перерыва покажут, скажут, о, вы говорили, падает. Тенденция переломилась, видите, пошел рост. Они иногда специально даже опускают, им же надо показать, что работа делается, Кириенко уже показывает. А где ваша работа?
1: У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» был с нами в прямом эфире. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как расследовались обстрелы Чернигова, совершенные российской армией с 3 по 17 марта 2022 года. Это произошло 3 года назад. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, с 3 по 17 марта, российские войска совершили серию ударов по гражданским объектам в Чернигове, поразив городскую и детскую больницы, школы, многоэтажные жилые дома, а также обстреляв очередь за бесплатным хлебом, который раздавали в одном из супермаркетов. Тогда, в начале войны, продолжалась битва за Киев, длившаяся с 25 февраля по 2 апреля. Однако и Чернигов в то время оказался в полуокружении российских войск, которые наносили по жилым кварталам удары из тяжелой артиллерии. Пока за эти удары не понесли ответственности те, кто принимал решение о них. Однако независимые расследователи, изучив факты, сходятся во мнении, что речь идет о неизбирательных обстрелах и предполагаемых военных преступлениях. Среди всех обстрелов Чернигова после начала войны самым циничным можно назвать удар рядом с магазином «Сайт».

0: Союз на улице Доценко, когда погибли 18 человек и 26 получили ранения. Все они пришли сюда утром 16 марта 2022 года, чтобы получить бесплатный хлеб. Одним из погибших был 67-летний гражданин США Джеймс Уитни Хилл, университетский преподаватель из Миннесоты. Впоследствии место обстрела изучали эксперты Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Они осмотрели воронку от взрыва и поговорили с очевидцами. Все пять очевидцев заявили, что, насколько им известно, в тот момент в этом районе не было никаких украинских военных, в том числе бойцов территориальной обороны, говорится в докладе, который по итогам расследования серии черниговских обстрелов опубликовали сотрудники организации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков заявил тогда, что атака была сфабрикована. В середине марта 2022 года Чернигов находился в оперативном окружении российскими войсками, о чем 10 марта заявил мэр города Владислав Атрошенко. Город тогда обстреливался почти ежедневно. По данным местных властей, с 3 по 17 марта произошло по меньшей мере 8 обстрелов. Погибли 98 мирных жителей и 123 получили ранения. Больше всего людей погибло в результате бомбардировки жилого массива. 3 марта российские войска сбросили на многоэтажные дома несколько неуправляемых бомб, и погибло 47 мирных жителей. «Когда прогремели взрывы, я увидел, как из окон падают люди», – рассказывал житель одного из домов. На некоторых из них горела одежда. Несколько опрошенных свидетелей заявили, что в это время они не видели поблизости никаких украинских военных, говорится в докладе Human Rights Watch, посвященном обстрелам Чернигова. Чернигов в то время обстреливали артиллерийскими системами. Российская армия также наносила удары с воздуха, подвергая бомбардировке гражданскую инфраструктуру. 17 марта российские войска обстреляли из систем «Ураган» центральные районы. Один из снарядов упал на территории медицинского комплекса, где расположены две больницы – городская больница номер 2 и детская областная больница. Тогда погибли 14 человек и 21 получили ранения. Также в марте 2022 года под удары российских сил попали школы. Они были сильно разрушены из-за обстрела Белорусского переулка 3 марта 2022 года, школа номер 18 и школа номер 21. Все удары по школам и близлежащим домам наносились с воздуха. Размер воронок, которые изучали эксперты организации Human Rights Watch, был характерен для тяжелых авиабомб весом от 250 килограммов. Серьезные нарушения законов войны, в том числе неизбирательные и непропорциональные нападения, совершаемые с преступным умыслом, то есть преднамеренно или без принятия необходимых мер предосторожности, являются военными преступлениями, писали эксперты организации после изучения места обстрелов. Белкис Вилья, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений в Human Rights Watch, тогда приехала в Чернигов, чтобы собрать свидетельства очевидцев и сделать фотографии с места трагедии. Сейчас она работает в Киеве и продолжает посещать места обстрелов, когда это необходимо для расследования случившегося. В интервью «Радио Свобода» Вилли объясняет, почему некоторые обстрелы Чернигова можно потенциально считать военными преступлениями.
1: Я с коллегой ездила в Чернигов в марте 2022 года, вскоре после того, как город был окружен российскими войсками, и когда Чернигов все еще подвергался атакам. Мы посетили разные места, которые были обстреляны, опрашивали жертв и свидетелей атак, а также говорили с представителями местной администрации, местной прокуратуры, с аварийно-спасательными службами. В апреле 2022 года мы смогли посетить почти все места атак.
0: Какие доказательства вы собрали относительно разных обстрелов? Их было несколько с 3 по 17 марта.
1: Большая часть нашей работы в связи с этими атаками сосредоточена вокруг попыток определить тип используемых для обстрелов оружейных систем. Для этого мы посещали места обстрелов. Мы сделали много фотографий, провели собственный анализ повреждений, нанесенных зданиям, чтобы опять-таки попытаться лучше понять, какой тип оружия использовался при обстрелах. В некоторых случаях размер кратера, оставшегося после атаки, позволял нам получить представление о типе и силе использованной бомбы. В дополнение к этому мы изучали другие маркеры, которые помогают выяснять вид использовавшегося оружия. Также при такого рода расследованиях мы исследовали

0: исследуем территорию, чтобы разобраться, могли ли там быть какие-либо законные военные цели во время атаки. Это включает в себя наше собственное физическое присутствие, обследование территории, например, вокруг подвергшегося обстрелу здания, близлежащей местности, а также опросы соседей, местных жителей. Это необходимо, чтобы подтвердить или опровергнуть, были ли какие-либо военные цели во время обстрелов.
1: Не все обстрелы, которые упомянуты вами в докладе об ударах по Чернигову в марте 2022 года, относятся к военным преступлениям, о чем вы и пишете, хотя речь шла о гражданских объектах, магазине, жилых многоэтажных зданиях, двух школах и двух городских больницах. Расскажите, пожалуйста, какие из российских обстрелов, совершенных в марте 3 года назад, вы считаете потенциальными военными преступлениями, а какие нет и почему?
0: В международном гуманитарном праве есть законный обстрел и незаконные нападения. Когда мы говорим о незаконных атаках, это означает, что есть нарушение положений международного гуманитарного права. Это случается чаще всего потому, что атака направлена на гражданских лиц или потому, что обстрел был несоразмерным по своим последствиям. Например, в каком-то районе была военная цель, но воздействие на гражданских лиц было большим, или когда воюющая сторона по факту использовала систему вооружений неизбирательного действия. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь понять, какое оружие используется при той или иной атаке. Что касается некоторых атак, которые мы изучали в Чернигове, то там были законные украинские военные цели, иногда непосредственно в зданиях, которые подверглись обстрелу. Но даже в таких случаях это не обязательно превращает обстрел в законный, потому что атакующая сторона и в этом случае обязана минимизировать вред для гражданских лиц, даже в случае, когда на месте есть законная военная цель. Атакующая сторона обязана послать предупреждение для гражданских лиц, чтобы они имели достаточно времени и покинули место удара. Хочу еще раз подчеркнуть, что даже там, где есть законные военные цели, это не означает, что нападение законно.
1: В каких местах вы нашли доказательства того, что там были украинские военные, а где их не было?
0: В основном мы нашли доказательства присутствия украинских вооруженных сил в случаях атак на школы. Одна из школ использовалась как место для записи добровольцев в армию. Там было много офицеров и других военных. Эта школа действительно оказалась целью одного из обстрелов, и как таковая она была законной военной целью. Но опять же, даже в этом случае можно говорить о том, что потенциально даже такие атаки могли быть незаконными, если параллельно был нанесен несоразмерный ущерб гражданским лицам. Так что в некоторых изученных нами случаях мы не смогли сделать окончательные выводы. Вот почему и в расследовании, посвященном российским ударам по Чернигову, и в других подобных докладах, мы всегда призываем к проведению судебного расследования по имеющимся фактам, потому что только благодаря процессу можно определить, было ли нарушение или незаконное военное нападение. И здесь мы возвращаемся к вопросу о военных преступлениях. Военные преступления – это инциденты, когда происходит нарушение международного гуманитарного права и когда определена индивидуальная уголовная ответственность. Так что речь идет не о государстве или воюющей стороне, совершившей преступление, а о человеке, который осуществлял командный контроль и таким образом несет уголовную ответственность за нападение. А для того, чтобы определить такого военного, нужно понимать, не только то, что нападение было незаконным, но также, что имело место преступное намерение, что отдельный солдат или командир такое намерение имели в момент совершения нападения.
1: Известно ли вам, что факты, изложенные в докладе относительно обстрелов гражданской инфраструктуры Чернигова, уже использовались в судах во время рассмотрения каких-либо дел?
0: Мандат Human Rights Watch – это проведение полевых исследований. Мы способны быстро добраться до места, где была совершена атака, чтобы собрать доказательства и опубликовать наши выводы. А затем это действительно зависит от судов. И это могут быть суды в Украине, Международный уголовный суд, или это могут быть суды по всей Европе. Суды должны использовать наши общедоступные выводы, а также собственные доказательства. свидетельство, чтобы начать судебное преследование. Отчет о Чернигове – один из многих отчетов, посвященных атакам, совершаемым российскими вооруженными силами по всей Украине, которые мы считаем незаконными. Некоторые из наших докладов уже использовались или используются в европейских судебных разбирательствах, поэтому мы надеемся, что наши расследования могут быть использованы для обеспечения справедливости и ответственности.
1: Может быть, вы могли бы привести пример судебных разбирательств, касающихся черниговских обстрелов? Отслеживаете ли вы судебные производства, которые в том числе используют ваши материалы при наказании виновных?
0: Вполне возможно, что отчет о Чернигове использовался в контексте украинских судебных процессов, поскольку Украина, конечно, выдвинула много уголовных обвинений против разных российских солдат и командиров. Но, к сожалению, из-за масштаба атак, масштаба преследований и, конечно, масштаба наших расследований в Украине, у нас нет возможности отслеживать более подробно использование наших отчетов.
1: В докладе говорится о школе, которая была одной из целей обстрелов в марте 2022 года, и изложены доказательства, что там могла быть военная цель. В других случаях, например, больниц, также упомянутых в списке обстрелов, в случае удара по очереди за хлебом, были ли в окрестностях военные цели?
0: В таком контексте, когда происходит российская атака на город, есть сложности, потому что, конечно, параллельно есть оборона города, созданная защищающей город украинской стороной. Мы знаем, что в Чернигове есть и были в то время защищающие город украинские солдаты, пытающиеся отбить российские атаки. Поэтому я не думаю, что мы можем, говоря о каждом упомянутом в докладе обстреле, сделать категорический вывод о том, что в этом районе не было украинских солдат. Мы обычно обследуем место удара через несколько недель или даже месяцев, поэтому невозможно подтвердить, что там были украинские солдаты. Однако, когда мы находили явные доказательства того, что в этом районе были украинские силы, конечно, мы указывали это в докладе. Очень важно, чтобы была ясность, когда дело доходит до законности атаки или оценки законности нападения. Одновременно, некоторые обстрелы, даже если вокруг есть солдаты, могут быть незаконными. К таким атакам относятся обстрелы больниц. Согласно международному гуманитарному праву, медицинские учреждения получают особую защиту и не могут быть атакованы, если они используются как медицинские учреждения, даже если там находятся вооруженные силы и там лечатся солдаты. Также, если атаки оказывают несоразмерное воздействие на гражданских лиц. Это как раз случай обстрела очереди за бесплатным хлебом в Чернигове. Тогда погибло много людей. Еще больше людей получили ранения. Даже если бы рядом были солдаты, например, на продовольственных рынках или внутри супермаркета, это не превращает обстрел в законную военную цель.
2: В Женеве 8 июня 1977 года был принят дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, так называемый «Протокол 1». В статье 51 этого документа говорится о том, что запрещены нападения неизбирательного характера. К таким нападениям относятся нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты, нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть ограничены, как это требуется в соответствии с настоящим протоколом, и которые, таким образом, в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц или гражданские объекты без различия. В числе прочих, следующие виды нападений следует считать неизбирательными. Нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе, в деревне или другом районе, где сосредоточены гражданские лица или гражданские объекты. Нападение, которое, как можно ожидать, попутно повлечет за собой потери жизни среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить. Также запрещаются нападения на гражданское население или

0: на отдельных гражданских лиц в порядке репрессалий. В международном праве под этим словом подразумеваются правомерные принудительные меры политического и экономического характера.
1: Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
3: В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки, и этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
2: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
4: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Радио «Свобода». Тяжелые последствия ударов по Чернигову в очередной раз показывают, что применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения и обширным разрушениям гражданской инфраструктуры, пишут авторы доклада. Нападения, совершаемые с помощью такого оружия, часто носят неизбирательный и непропорциональный характер и потому могут нарушать законы войны. Оружие такого рода обладает широким радиусом поражения, является неточным по своей природе и может быть использовано для одновременной доставки нескольких боеприпасов. Данное оружие способно причинять долговременный ущерб, наносить повреждения гражданским строениям и объектам критически важной инфраструктуры, мешать работе органов здравоохранения и образования и приводить к вынужденному перемещению местного населения. В организации Human Rights Watch отмечают, что в большинстве случаев потери среди гражданского населения были связаны с применением оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, в том числе с обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также с ракетными и авиаударами. И Россия, и Украине следует воздерживаться от применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах, говорится в заявлении Human Rights Watch. Всем странам следует поддержать политическую декларацию, решительно осуждающую применение такого оружия в населенных пунктах. Конец цитаты. О том, какие доказательства были найдены в случае обстрела 16 марта 2022 года очереди за бесплатным хлебом в Чернигове, рассказывает Белкис Вилли.
5: Мы говорили с разными свидетелями, которые находились на месте во время атаки. Они сказали, что непосредственно во время обстрела не видели там военных. Один из работников супермаркета сказал нам, что видел солдат за супермаркетом. Там находится погрузочная площадка. Но это было до обстрела. Там была позиция украинских сил, но военные ушли оттуда за несколько дней до атаки. Когда мы обследовали это место, то нашли на земле украинскую военную форму, как раз в том районе, где, как сказал работник супермаркета, было военное присутствие. Но в то же время свидетели, которые были там во время обстрела, говорили, что никаких солдат не видели и что они ушли оттуда. Мы также проверили страницы, которые отслеживают некрологи убитых военнослужащих, и не смогли найти некрологи убитых солдат, совпадающие с датой или временем обстрела очереди за хлебом в Чернигове.
4: Война в Украине длится уже 3 года, и за это время, помимо Чернигова, российская армия не раз обстреливала украинские больницы. Вы говорите, что удары по госпиталям не являются законными, даже если лечение там проходит военные. В случае обстрела городской больницы номер 2 Чернигова, можно ли однозначно говорить о том, что этот обстрел потенциально является военным преступлением?
5: Согласно международному гуманитарному праву, есть абсолютный запрет на совершение нападений на медицинские учреждения. Поэтому закон в данном случае предельно ясен. Единственное исключение, если медицинское учреждение, например, больница, перестает функционировать как госпиталь, а затем используется, например, как военная база. Но пока медицинское учреждение функционирует, то есть лечит раненых, будь то гражданские или военные, совершать нападение нападение на это учреждение запрещено. По словам свидетелей, а также на основании

0: нашего собственного расследования было ясно, что больница работала в момент обстрела. Там был медицинский персонал. Больным и раненым оказывали помощь. Любое нападение на больницу незаконно. Поэтому в случае таких обстрелов, как больница номер 2 в Чернигове, действительно не имеет значения, были ли там военные в то время. Мы знали, что, согласно показаниям свидетелей, примерно в 50 метрах к югу от больницы находился контрольно-пропускной пункт, и там были военные. Но опять-таки, ничто из этого не оправдывает любой обстрел больницы.
1: Как вы объясняете частые обстрелы больниц в Украине? Военные наверняка знают, что работающие госпитали находятся под запретом, и их ни при каких обстоятельствах нельзя обстреливать.
0: Иногда, анализируя обстрелы, мы видим, что используемая система оружия изначально имеет неизбирательные действия. Так что если российские войска стреляют по городу из системы оружия, которые не очень точны, они могут попасть в больницу, даже если предполагаемой целью больница не была. Так происходит, потому что военные решили использовать оружие неизбирательного действия, что, опять же, незаконно в соответствии с международным гуманитарным правом. Потому что стрелять из такого оружия по гражданским населенным пунктам запрещено. Из-за характера оружия это приводит к калечению и убийству мирных жителей. Поэтому, когда вы говорите, что по всей Украине с начала войны было множество обстрелов больниц, то очень сложно понять, сколько из этих атак были непосредственно направлены на медицинские учреждения, сколько из них случились из-за выбора оружия неизбирательного действия, сколько из этих обстрелов были по целям, расположенным рядом с больницей. К сожалению, последствия таких атак – вред гражданским лицам, медицинским работникам, которые во время войны делают все возможное, чтобы спасти жизни.
1: Пытались ли сотрудники Human Rights Watch обращаться к российскому военному руководству и указывать на полученные вами данные, чтобы такие обстрелы в Украине больше не повторялись?
0: Каждый раз, когда мы публикуем наши выводы по новым обстрелам, мы отправляем эти документы воюющей стране, осуществившей атаку. Поэтому и докладом об ударах, наносившихся по Чернигову, о котором мы сейчас говорим, мы поделились с российским правительством и российским министром обороны. Мы так поступаем каждый раз, когда готовим какой-либо доклад, связанный с войной. К сожалению, из России мы никогда не получаем ответа на наши письма. Поэтому у нас никогда не было возможности представить наши выводы российским властям и заставить их взаимодействовать с нами касательно полученных результатов и заключений. В некоторых странах, где мы работаем по вооруженным конфликтам, когда мы пишем письма, то получаем ответы. Некоторые военные отвечают нам и говорят, что, по их мнению, атака была законной. Иногда они даже предоставляют нам немного больше информации о нападении. Но, к сожалению, таких ответов от российских вооруженных сил мы не получаем. Поэтому есть существенные ограничения в плане нашей способности взаимодействовать с Россией и глубже анализировать обстрелы, понимать, какие цели были у российских сил.
1: А что касается украинских властей, какой ответ дают они?
0: Украинские власти реагируют, когда мы отправляем им письма, и они предоставляют довольно много подробностей. Когда мы пытались обсудить с ними вопросы о присутствии украинских военных в местах атак, они, можно сказать, не вносили много ясности в то, в какое время представители украинских вооруженных сил находились рядом с гражданскими лицами и какие еще шаги они предпринимают для смягчения ущерба гражданским лицам, чтобы минимизировать риск атаки. Мы не смогли полноценно привлечь украинские силы к взаимодействию, но мы продолжаем пытаться вести с ними эту дискуссию, потому что, конечно, нам крайне важно понять, какие меры вооруженные силы уже приняли, чтобы минимизировать вред гражданскому населению. Также мы хотели бы подтолкнуть к принятию дальнейших существенных мер, если они осуществимы и если они возможны в контексте войны.
1: Рассказывала Белкисвили, заместитель директора в отделе кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Watch, неправительственной организации, осуществляющей мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека. Вы слушали 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как в прошлом наказывали военных преступников и как можно экстраполировать прошлый опыт на ситуацию, сложившуюся из-за войны России в Украине. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня два рассказа Варлама Шаламова. Эфир 1 сентября 1967 года.
3: Сегодня мы предлагаем вниманию наших слушателей два небольших рассказа, принадлежащих перу Варлаама Тихоновича Шаламова, человека, который около 20 лет, то есть значительную часть своей жизни, провел в советских концлагерях. Начинаем с короткого рассказа, который автор озаглавил «Заклинатель змей».
4: Конец работы – это вовсе не конец работы. После гудка надо еще собрать инструмент, отнести его в кладовую, сдать, построиться, пройти 2 из 10 ежедневных перекличек под матерную брань конвоя, под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей. Надо еще пройти перекличку, построиться и отправиться за 5 километров в лес за дровами. Ближний лес давно уже вырублен и сожжен. А как доставляются тяжелые бревна, которые не под силу взять даже 2 людям, никто не знает. Автомашины за дровами никогда не посылаются, а лошади все стоят на конюшне по болезни. Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек. Лошадь не выносит и месяца такой зимней здешней жизни в холодном помещении с многочасовой тяжелой работой на морозе. А человек живет. Может быть, он живет надеждами, но ведь никаких надежд у него нет –

0: О всем таком и думал Платонов, стоя у входных ворот с бревном на плече, ожидая новой переклички. Когда глаза привыкли к темноте, Платонов увидел, что вовсе не все ходили на работу. В дальнем углу, на верхних нарах, притащив к себе единственную лампу, бензиновую коптилку без стекла, сидело человек 7 вокруг двоих, которые, скрестив по-турецки ноги и положив между собой засаленную подушку, играли в карты. Платонов присел на край нары. Ломило плечи, колени, мускулы дрожали. Платонова только утром привезли сюда, на Джанхар, и работал он первый день. Свободных мест на нарах не было. «Вот все разойдутся», — подумал Платонов, — «и я лягу». Он задремал. Игра вверху кончилась. Черноволосый человек с усиками и большим ногтем на левом мизинце перевалился к краю нар. «А ну-ка, позови этого самого Ивана Ивановича», — сказал он. Толчок в спину разбудил Платонова. «Ты! Тебя зовут!» «Ну где он, этот Иван Иванович?» — закричал голос верхних нар. «Я не Иван Иванович», — сказал Платонов, щурясь. «Да не идет, Федечка». «Как не идет?» Платонова вытолкали к свету. «Ты думаешь жить?» — спросил его негромко Федя, вращая мизинец перед глазами Платонова. «Думаю», — ответил Платонов. Сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног. Платонов поднялся и вытер кровь рукавом. «Так отвечать нельзя», — ласково объяснил Федя. «Вас, Иван Иванович, в институте разве так учили отвечать?» Платонов молчал. «Иди, тварь!» — поговорил Федя. «Иди и ложись к параше. Там твое место будет. А будешь кричать — удавим!» Это не было пустой угрозой. Уже дважды на глазах Платонова душили полотенцами людей по каким-то своим воровским счетам. Платонов лег на вонючие доски. «Скука, братцы!» — сказал Федя, зевая. «Хоть бы пятки кто почесал, что ли?» «Федя! А, Федя, а этот новый-то, а? Не хочешь попробовать?»
1: «Ну его!» — сказал Федя. «Разве такие могут чесать? А, впрочем, подыми-ка его!»
0: Платонова вывели к свету.
1: «Эй, ты, Иван Иванович, заправка лампу!» — распорядился Федя. «А ночью будешь в печку дрова подкладывать, а утром парашу на улицу. Дневальный покажет, куда выливать».
0: Платонов покорно молчал.
1: «За это, — объяснил Федя, — ты получишь мисочку супчику. Я ведь все равно юшки-то не ем. А теперь иди, спи».
0: Платонов лег на старое место.
1: «Эх, скука! Ночи длинные, — протянул Федя. — Хоть бы роман кто-нибудь тиснул. Вот у меня на косом.
2: Федя, а Федя, а этот новый-то, а? Не хочешь попробовать?»
1: «И то, — оживился Федя, — подними-ка его».
0: Платонова подняли.
1: «Слушай, — сказал Федя, улыбаясь почти заискивающе, — я тут погорячился немного».
0: «Ничего», — сказал Платонов сквозь зубы.
1: «Слушай, а роман ты можешь тискать?»
0: По лицу Платонова что-то мелькнуло.
1: «Еще бы он не мог. Вся камера следственной тюрьмы заслушивалась графом Дракулой в его пересказе. Но там были люди, а здесь... Но голод, холод, побои...»
0: Федя, напряженно улыбаясь, ждал ответа.
1: «Могу!» — выговорил Платонов. И в первый раз за этот трудный день улыбнулся. «Могу тиснуть!» «Ах ты, милый мой!» Федя развеселился. «Иди, лезь сюда, на тебе хлебушка, получше завтра покушаешь. Садись сюда, на одеяло, закуривай».
0: Платонов, не куривший неделю, с необычайным наслаждением закурил махорочный окурок.
1: «А как тебя звать-то?»
0: «Андрей», — сказал Платонов.
1: «Так вот, Андрей, значит, что-нибудь подлинней, позабористей, вроде графа Монте-Кристо. О трактирах не надо».
0: «Откровенные, может быть», — предложил Платонов.
1: «Это о Жан-Вальжане? Это мне на косом тискали».
0: «Тогда клуб червонных валетов или

вампира? Вот-вот-вот-вот-вот. Давай, Валетов! Тише вы, твари! Закричал Федя. Платонов откашлялся. В городе Санкт-Петербурге в 1800

Свет, на работе поспишь. Набирайся сил к вечеру. Платонов заснул. Выводили на работу. Высокий деревенский парень, проспавший вчерашних червонных валетов, злобно толкнул Платонова в дверях. Ты, гадина, ходи да поглядывай. Ему тотчас же зашептали что-то на ухо. Строились в ряды, когда высокий парень подошел к Платонову. Ты, Федя-то, не говори, что я тебя ударил. Я, брат, не знал, что ты романист. Не скажу, ответил Платонов.

0: Второй рассказ, который вы сейчас услышите, Шаламов озаглавил «На представку». И начинается он совершенно по-пушкински.
1: Играли в карты у Конагона Наумова. Дежурный надзиратель никогда не заглядывал в барак Конагонов, считая свою главную службу в наблюдении за осужденными по 58-й. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Словом, у Конагонов было всего безопаснее, и каждую ночь там собирались блатные для игры в карты. В углу барака, на нижних нарах, были разосланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая колымка, самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались 3-4 открытых медных трубки. Вот и все приспособление. На крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и зажженной спичкой бензинный газ горел. На одеялах лежала грязная пуховая подушка. И по обеим сторонам ее, поджав по-турецки ноги, сидели игроки. На подушке лежала новенькая колода карт. Это были не обыкновенные карты, а тюремная самодельная колода, изготовляемая мастерами сих дел со скоростью необычайной. Тут нужна была только бумага, кусок хлеба, чтобы его изживать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала, склеивать листы, огрызок химического карандаша и нож для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт. Сегодняшние карты были только что вырезаны из Виктора Гюго. Книжку кто-то забыл вчера в конторе. Бумага плотная, толстая, листков не пришлось склеивать. Новенькая колода лежала на подушке, и один из игроков похлопывал по ней грязной рукой с тонкими белыми нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины, тоже блатарский шик. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Низкий без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком – все придавало его физиономии важное качество внешности вора – незаметность. Лицо такое, что запомнить нельзя. Поглядел на него и забыл. Потерял все черты, не узнал при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, стоса и буры, трех классических карточных игр. Вдохновенный истолкователь тысячи правил, строгое соблюдение которых требовалось в игре. Про Севочку говорили, что он превосходно исполняет, то есть показывает ловкость шулера. Он и был шулер, конечно. Честная воровская игра – это и есть игра на обман. Следи и уличай партнера. Это твое право. Умей обмануть сам, умей оспорить сомнительный выигрыш. Играли всегда двое, один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх, вроде очка. Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир Конагонов. Наумов – черноволосый малый, с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что не знаю я, что Наумов – железнодорожный вор с Кубани. Я принял бы его за какого-нибудь странника-монаха или сектанта, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с соловянным крестиком, висевшим на шее Наумова. Ворот рубахи его был расстегнут. И крестик этот отнюдь не был кощунственной шуткой. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики. Это было как бы опознавательным знаком, вроде татуировки.

Татуировки. В 20-е годы блатные носили технические фуражки. Еще ранее – капитанки. В 40-е зимой носили они кубанки. Подвертывали голенище валенок, а на шее – крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любые темы – сердце, карты, обнаженные женщины. Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова. Мешал прочитать синюю наколку, татуировку, цитату из Есенина, единственного поэта, признанного преступным миром. «Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок». «Что ты играешь?» — процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением. Это тоже считалось хорошим тоном для начала игры. «Вот тряпки, лепеху эту!» И Наумов похлопал себя по плечам. «В 500 играю!» — оценил костюм Севочка. В ответ раздалась громкая многоэтажная ругань, которая должна была убедить противников в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу. Он ругался еще язвительнее, сбивая цену. Наконец, костюм был оценен в 1000. Со своей стороны Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того, как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты. «Я, Игорь Кунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа после своего рабочего забойного дня. Надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к канагонам сразу после ужина. Здесь было теплее, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную юшку, остатки от единственного и постоянного блюда, и давал нам по куску хлеба. Мы ели в полной темноте. Барачные бензинки освещали карточное поле, но сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова. Наумов проиграл лепеху. Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычеркивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубахе. Сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем. «Одеяло играю», — хрипло сказал Наумов. 200, — безразлично ответил Севочка. 1000, сука!» — закричал Наумов. «За что? Это не вещь. Это локш, дрянь!» — выговорил Севочка. «Только для тебя и играю за 300». Игра продолжалась. По правилам, она и не может быть окончена, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать. «Валенки играю!» «Не играю валенки!» — твердо сказал Севочка. «Не играю казенных тряпок!» В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытесненным профилем Гоголя. Все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец. «На представку!» — заискивающе сказал он. «Очень нужно!» — живо ответил Севочка и протянул назад руку. В его руку тотчас же была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. «Что мне твоя представка? Этапов новых нет. Где возьмешь? У конвоя, что ли?» Согласие играть на представку, то есть в долг, по закону было необязательным. Но Севочка не хотел обижать Наумова, лишить его последнего шанса на отыгрыш. «В сотни», — сказал он медленно, — «даю час представки». «Давай карту!» Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки и вновь проиграл все снова. «Чифирку бы подварить!» —
— сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. «Я подожду. Заварите, ребята», — сказал Наумов. Речь шла об удивительном северном напитке — крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается 50 и больше граммов чаю. Напиток крайне горек. Пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон, и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Севочка отхлебнул глоток чифиря из поданной ему кружки. Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались на его голове. Взгляд дошел до меня и остановился. Какая-то мысль сверкнула в его лице. «Ну-ка, выйди!» Я вышел на свет. «Снимайте лагрейку!» Было уже ясно, в чем дело. И все с интересом следили. Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье. Гимнастерку выдали года два назад, и она давно уже истлела. Я оделся. «Выходи ты!» — сказал Наумов, показывая пальцем на Горкунова. Горкунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был одет шерстяной свитер. Это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу. И я знал, как берег его Горкунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук. Фуфайку украли бы сейчас же. «А ну-ка, снимай!» — сказал Наумов. Севочка одобрительно помахивала пальцем. Шерстяные вещи ценились. «Не сниму», — сказал Горкунов хрипло. «Только с кожей». На него кинулись, сбили с ног. «Он кусается!» — крикнул кто-то. С пола медленно поднялся Горкунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Горкунову. И Горкунов всхлипнул и стал валиться на бок. «Не могли, что ли, без этого?» — закричал Севочка. В мерцающем свете бензинки было видно, как сереет лицо Горкунова. Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва видна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была окончена. Я пошел в свой барак. Теперь надо было искать другого напарника для пилки дров.

0: Вы слушали нашу радиокомпозицию. Сегодня мы включили в нее два рассказа, принадлежащих перу Варлаама Тихоновича Шаламова, человека, который около 20 лет, то есть значительную часть своей жизни, провел в советских концлагерях. Рукопись с колымскими рассказами Шаламова каким-то образом с оказией попала за границу, и без ведома и согласия автора была затем обнародована в двух книжках, выходящего в Нью-Йорке нового журнала.
1: Рассказы Варлаама Шаламова прозвучали 1 сентября 1967 года. «Золотой запас свободы» – архивный проект. Фридрих Шиллер – друг свободного человечества. Радиокомпозиция Николая Горчакова. Настоящая фамилия – Соколовский. Ведущая – Галина Зотова. Эфир – 17 сентября 1965 года.
2: Дорогие радиослушатели! Вы, наверное, уже заметили, что среди наших передач время от времени появляются радиокомпозиции, посвященные классикам литературы. Так, в прошлом году мы передавали радиокомпозицию «Шекспир, наш современник». В июне этого года Данте Алигьери

И совсем недавно две передачи о великом русском сатирике «Салтыков-Щедрин» и «Современность». Наше обращение к творчеству великих мастеров мировой литературы не случайно. В их бессмертных творениях много мыслей, которые не потеряли актуальность и в наши дни. У многих классиков мировой литературы мы находим святую ненависть к поработителям народов и человека, великие мысли о борьбе за свободу, за права человека. Наша сегодняшняя передача посвящена великому другу, борющемуся за свободу человека, немецкому поэту и драматургу Фридриху Шиллеру.

0: Нет ничего более недостойного человека, чем терпеть насилие, ибо насилие отрицает человека. Тот, кто нас насилует, не признает в нас человеческой природы, а тот, кто трусливо переносит насилие, сам отказывается от нее.
1: Это слова Шиллера из его второй статьи о возвышенном. От смерти Шиллера нас отделяют 160 лет. Он родился в 1759 году в шрабском городе Марбахе, а умер в 1805 году в эпоху наполеоновских войн. Годы его творчества – это вторая половина XVIII века. XVIII века. И все же его мысли и образы его драм живы и в наши дни. Фридрих Шиллер принадлежал к тем бурным гениям своей эпохи, главой которых был Гёте. Гёте, который в эпилоге к «Шиллеровскому колоколу» писал, что Шиллер обладал
0: тем мужеством, что поздно или рано, но победит тупой враждебный свет, той верой, что дерзает неустанно идти вперед, терпеть удары бед, чтоб среди нас добро росло свободно, чтоб день пришел всему, что благородно.
1: Да, творчество Шиллера было направлено к тому, чтоб среди нас добро росло свободно. Его сердце было всегда на стороне угнетенных, на стороне тех, кто боролся за раскрепощение человечества. Он мечтал о гармоническом обществе. Чернышевский писал, что Шиллеру было свойственно пламенное сочувствие всему, чем благороден и силен человек, и что его поэзия не прошла и никогда не пройдет, пока человек будет стремиться к чему-нибудь лучшему, нежели окружающая его действительность. И не зря этому поэту свободы Парижский конвент 1792 года даровал права гражданина Первой Французской Республики.

0: Тема борьбы народа за освобождение из-под гнета узурпаторов проходит через многие произведения Фридриха Шиллера. В драме «Вильгельм Тель» швейцарский народ борется против поработителей своей родины, австрийцев. В трагедии «Мессинская невеста» гибнет род мессинских тиранов, силой и обманом захвативших страну и подавлявших свободу. В «Дон Карлосе» маркиз Поза и наследный принц борются против деспотии Филиппа II. В заговоре «Фиеско» разоблачается и гибнет тиран Генуи. И, наконец, той же теме Шиллер посвящает свой исторический труд «Историю отпадения Соединенных Нидерландов от испанского владычества». Вот небольшой отрывок из этого труда.
1: Если наше удивление возбуждает мишурный блеск деяний, совершенных под влиянием честолюбия и пагубной жажды власти, то насколько же больше должно поразить нас движение, в котором угнетенное человечество борется за свои благородства,

роднейшие права. Благое дело входит в союз с необыкновенными силами, и решимость отчаяния одерживает в неравном бою победу над страшным хитросплетением тирании. Как захватывает и как бодрит мысль, что надменные притязания деспотизма встретили, наконец, еще одного сильного противника, что хорошо рассчитанные покушения деспотов на человеческую свободу терпят позорную неудачу, что мужественное сопротивление может отвести занесенную руку деспота, что героическая настойчивость в состоянии истощить, наконец, его страшные силы.

0: В «Вильгельме Телле» Шиллер обратился к отдаленной исторической эпохе, чтобы поставить вопрос, должен ли народ бороться против власти, угнетающей его. Жена швейцарского патриота Штауффахера, Гертруда, посылает своего мужа к крестьянам, чтобы совет держать вам всем, кто честно мыслит, как сбросить этот небывалый гнет. Гнет австрийских узурпаторов.
1: Жена, каких ужасных мыслей вихрь ты подняла в груди моей спокойной? Тайник души открыла свету дня, и то, о чем и думать не дерзал я, без колебания высказала ты. Но взвешен ли, как должно, твой совет? Ты, дикие раздоры, звон мечей зовешь на эти мирные долины. Как слабое пастушеское племя дерзнет на бой с властителем вселенной? Предлог им только благовидный нужен, чтоб двинуть на злосчастную страну наемников неистовой орды. Знай, правом победителя прикрывшись они под видом справедливой кары покончат с нашей вольностью старинной.
2: И вы, мужи, так действуете секирой. Отважным помогает сам Господь.
1: Жена, неистов грозен бич войны. Он смерть сулит и пастуху, и стаду.
2: Сносить нам должно то, что Бог послал. В ком честь жива, не вынесет неправды.
1: Наш новый дом так радует тебя. Война сожжет его до основания.
2: Есть благо выше дома и двора. И ради них я сжечь свой кров готова.
1: Ты веришь в человечность, но война не пощадит младенца в колыбели.
2: Невинности защита есть на небе. Смотри вперед, мой Вернер, не назад.
1: Мужи падут, за родину сражаясь, но жены, вас какая ждет судьба?
2: Последний выбор каждому оставлен. Прыжок с моста меня освободит.
0: Штауффахер примыкает к повстанцам, вступающим в борьбу против тирании. Он говорит:
3: страдания наши стали нестерпимы, но притеснением не видать конца. Издревле был свободен наш народ, с насилием он свыкнуться не может. Нет! Есть предел насилию тиранов. Когда жестоко попраны права и бремя нестерпимо, к небесам бестрепетно взывает угнетенный. Там подтверждение прав находит он, что неотъемлемы и нерушимы, как звезды человечеству сияют.
0: В конце 18 века в Вильгельме Телле немецкий поэт выступал за национальное объединение народа, искусственно разделенного иноземным владычеством.

0: 1793 году в письме об эстетическом воспитании человека Шиллер пишет о необходимости обосновать царство закона, где будет уважаться человек как самоцель, где, по его словам, надо положить в основу политического союза истинную свободу. Шиллер требует, чтобы, строя новое общество, не рисковали физическим, действительным человеком ради проблематического. Мы с вами отлично знаем, как почти полвека на нашей родине интересы и жизнь действительного человека приносятся в жертву химере проблематического человека, существующего только в воображении партийных идеологов. Мы знаем отлично, что в коммунистических странах царит только видимость свободы. И о таком государстве в незаконченном шиллеровском «Дмитрии самозванце» говорит Сапега.
1: То государство рано или поздно обрушится, где видимость царит, а неразумие дело разрешает.
0: В таких тоталитарных странах вожди говорят о свободе, а на страницах партийной печати даже ведутся в наши дни дискуссии о свободе выбора. Не о такой ли свободе выбора говорит циник Шпигельберг в «Разбойниках» Шиллера?
1: Выбора? У вас нет выбора? Ха! Можете потеть с мотыгой, с заступом в руках из-за куска черстого хлеба. Или жалостной песней вымаливать под чужими окнами тощую милостыню. Можно также облечься в серое сукно. Но тут возникает вопрос, довериться ли вашим рожам? А там, повинуясь самодуру капралу, пройти все муки чистилища. Или в такт барабану прогуляться под свист пиццротенов. Или в галерном раю таскать на себе весь железный склад вулкана. А вы говорите, выбора нет. Ха! Да выбирайте любое.
0: И неприменимо ли ко всякой диктатуре, ко всякому тоталитарному режиму эпиграмма Шиллера «Лучшее государственное устройство»?
1: Так назову только строй, облегчающий путь к благомыслию, но не тот, что людей хочет принудить к нему.
0: А во второй статье Шиллера о возвышенном есть и такие слова.
2: Свобода при всех своих моральных противоречиях и физических недостатках для благородных душ гораздо более интересное зрелище, чем благополучие и порядок без свободы, когда овцы терпеливо следуют за пастухом.
0: И в той же статье есть слова, вполне применимые к жизни людей под гнетом антинародной власти. Жизни, как говорит Шиллер, переполненной картинами неудержимо исчезающего счастья, обманутой безопасности, торжествующей несправедливости, там, где стремятся рьяно в темницу дух свободный заточить. В странах, где у власти коммунистический режим, всегда идет жестокая борьба против свободного духа. Это, конечно, относится и к подавлению свободы веры, к беспощадной войне казенного атеизма против верующих. В «Разбойниках» Шиллера антипод великодушного Карла Мора, его брат Франц, злодей и интриган. Шиллер изображает его как представителя материалистического атеизма. Вот отрывок из монолога Франца Мора.
1: «Еще не доказано, что прошедшее не прошло, что в надзвездном мире есть всевидящее око. Кто внушил мне это? Мститель там, в небесах? Нет! Нет! Да! Да! Страшный шепот вокруг. Есть судья на небесах, и ты предстанешь надзвездному судье еще этой ночью. Нет! Говорю вам! Жалкая нора, в которой хочет укрыться твоя трусость, пустынно, безжизненно, глухо там, над звездами. Ну а если там, за ними, все же есть нечто большее? Нет, нет, там пустота. Я приказываю, там ничего нет. А если горе, если все тебе зачтется? Зачтется еще этой ночью. А чего?

ужас пробегает по моим жилам. Умереть? Отчего это слово так леденит меня? Дать отчет над звездному мстителю? А что, если он судит праведно? Все сироты, вдовы, все угнетенные, замученные мною, возопьют к нему. Но если он судит праведно, почему они страдали? Почему я торжествовал над ними? Ха! Этим вздором меня не застрашаешь. Я знаю отлично, на вечность уповает лишь тот, кому не повезло здесь на земле. Но он жестоко заблуждается. Мне довелось считать, что вся наша сущность сводится к кровообращению. С последней каплей крови исчезает и дух, и мысль, тоже и с вашей бессмертной душой. Но я не хочу быть бессмертным. Кто хочет, пусть будет им. Мое дело сторона. Я заставлю его меня уничтожить. Я доведу его до ярости, чтобы он в ярости уничтожил меня.

0: В 1795 году Шиллер написал сатирическую поэму «Пегас в ярме». Как-то на конные торги изголодавшийся поэт привел Пегаса для продажи. Печальна дальнейшая судьба этого крылатого коня Пегаса, олицетворявшего вдохновение и свободу творчества, и как не сравнить ее с тем, что происходило и происходит со свободой творчества в тоталитарных странах. Купленный Пегас запряжен в прозаический воз, но Пегас пытается взлететь над повседневностью, над грязью дороги.
1: Как видно, дурня тянет в небеса. Чтоб он забыл свои полеты, впредь меньше класть ему овса, зато побольше дать работы.
0: И конь вдохновения стал худее старой клячи.
1: И вот позорный обреченный доли крылатый конь с быком выходит в поле. Напрасно землю бьет копытом гриф, напрасно рвется ввысь в простор родного неба. Сосед его бредет, рога склонив. И гнется под ярмом скакун могучий Феба, и вырваться не в силах из оков, лишь обломав бесплодно крылья, на землю падает он, вскормленник богов, и корчится от боли и бессилия.

0: Нам, живым свидетелям событий, которые обошлись человечеству в десятки миллионов невинных жертв, событий, первопричиной которых были тираны Гитлер и Сталин, нам близок и дорог тираноборческий дух творчества Фридриха Шиллера. Образ тирана мы встречаем в заговоре Фьеско. Фьеско, республиканец Верина, говорит, что он руками добродетели сотворил свое злодейство, руками патриотов совершил насилие. Вот о чем мечтает Фьеско.
1: Стоять на страшной, головокружительной высоте, взирать свысока на бурный людской водоворот, водить закон этого тирана в латах на помочах, мягкой игрой поводьев укрощать необузданные страсти народа, этого дикого табуна, одним дыханием повергать во прах гордого вассала, поднявшегося на дыбы, видеть, как даже грезы, возникшие в воспаленном мозгу государя, воплощаются в жизнь единым мановением.
0: Но, пожалуй, самые уничтожающие удары по тирании Шиллер нанес в своем «Дон Карлосе». В центре трагедии стоит деспот Филипп II, король испанский. Он говорит:
2: «Мы посмотрим, что значит отвергать меня, покуда

0: земля моя, пусть на один лишь вечер я до ночи такой пожар зажгу, что никакой посев на пепелище и через 5 столетий не взойдет.
1: Деспоту и тирану Филиппу противопоставлен в трагедии «Маркиз Поза». Король хочет приручить свободолюбивого и строптивого Позу, но тот отвергает лестную придворную должность и храбро говорит в лицо деспоту правду. Прослушайте записанный в 1955 году монолог маркиза Поза из постановки «Дон Карлос» в Париже в исполнении покойного артиста Орловского.
2: Перед этим счастьем задрожали троны. Но разве цели трона совпадают с моей целью? На убийство братьев могу ли направить братскую любовь? Бесправье мысли назову ли счастьем? Увы, я вижу, государь, как мелкий, как низкий в вашем представлении люди. Прием льстеца вы усмотреть готовы и в языке свободных убеждений. Я знаю, кто вам дал на это право. К несчастью, сами люди. Добровольно врожденные, отринув благородство, унизились они по доброй воле. Но, к несчастью, в орудие свое преобразив венец творений Божьих человека и над отлитой в новой форме тварью себя поставив Богом, вы забыли лишь то, что вы и сами человек. Вы человек, вы Божие создание. Вы чувствуете, мыслите, как смертный, нуждаетесь, как все мы, в сострадании. Но перед Богом может человек лишь трепетать, благоговеть, молиться. Какое извращение природы, достойное осуждение подмен! Когда вы превратили человека в свою игрушку, с кем же вы хотите гармонию создать? Но для вас что стоит эта жертва? Ведь на то вы единственный, вне правил, вне закона. Вы Бог лишь этой страшной ценой. И горе, государь, когда б вы им не стали, когда б напрасной жертвой оказалось растоптанное счастье миллионов, когда бы уничтоженная вами свобода тем единственным была, что может ваши увенчать желания. Я Фландрию объехал и Брабант. Народ великий, сильный и прекрасный. И думал я, таким народом править божественный удел. И вдруг увидел я обугленные человечьи кости. Мир кладбища. Вы мните, вам удастся остановить всеобщую весну, великое омоложение мира, таящееся в новом христианстве. Вы мните, государь, один во всей Европе истории всемирной колесо остановить в безудержном вращении. О, не надейтесь, тысячи бегут из ваших стран! И те, кто отложился от вашей веры, среди граждан ваших достойнейшими были. Беглецам раскрыты материнские объятия. Вы насадить хотите то, что вечно, а сеете лишь смерть. Но дела насилия умрут одновременно с их творцом. Нет человека и выше, и достойней, чем думаете вы. Он разобьет оковы слишком длительного сна и возвратит свое святое право, а вас осудит наравне с Нероном. Верните то, что отняли у нас. Великодушно, как пристало сильным, рассыпьте счастье щедрой рукой. Отдайте мощь, служившую до ныне лишь блеску трона. Возвратите людям былое первородство. Гражданин, пускай как прежде, будет средоточием всех попечений трона.

0: и блюдет один свой долг священный – уважение к правам собратьев. Даруйте вашей мировой державе свободу человеческому духу, верните нам похищенное вами и обновится мир. Свободу мысли дайте, государь!
1: Да, это не об одном только деспоте, испанском короле, сказано, что он считал, что человечный век может быть построен только ценой жестокого века. Не один только Филипп II испанский был убежден, что он создает счастье граждан и мир, создавая только кладбище. Многие деспоты и деспотические режимы, мечтая насадить то, что вечно, сеяли лишь смерть. Об умерщвленном злодейской рукой маркизе Поза ушли рассказано. О нет, за человечество, за мир, за счастье всех грядущих поколений то сердце билось. То же самое можно сказать и о самом Фридрихе Шиллере. Он через столетие завещал нам устами маркиза Поза, что «коль высший разум за людское благо ведет нас в бой, пускай 100 000 раз наш замысел постигнет неудача, мы складывать оружие не должны».

0: Вы слушали радиокомпозицию «Фридрих Шиллер. Друг свободного человечества».
1: Эфир 17 сентября 1965 года. «Золотой запас свободы». И в завершении короткая поэтическая рубрика. Стихи Марины Цветаевой и Ольги Анстей. Эфир 28 апреля 1975 года.
2: Начинаем передачу для женщин. Сегодня мы решили ее посвятить русским женщинам-поэтессам, которые писали свои произведения за пределами России. Мы предлагаем вам послушать стихи Марины Цветаевой и Ольги Анстей. Читает Виктория Семенова.

Тоска по родине. Давно разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя в единоличие чувств. Камчатским медведем без льдины где не ужиться и не чусь, где унижаться мне едино. Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным. Читателям, газетных тон глотателям, доильцам сплетен, 20-го столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневший, как бревно, оставшееся от аллеи, мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло. Душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина,

Ближе к полудню он ясен был. Юная терпкость в мерном разливе стала плавнее, стала счастливей. Умной головкою стриж водил на меловом горячем обрыве. Вянула между ладоней полынь, чебрик дышал на уступе горбатом, шмель был желанным крохотным братом. Синяя в яр наплывала теплынь, пригоршнями стекала окрест в душистое из душистых мест. Чаша последняя. Те же места, где ликовала дремотно природа, странному и роковому народу стали Голгофой подножьем креста. Слушайте, их поставили в строй, в кучки пожитки сложили на плитах, полузадохшихся, полудобитых, полузаваливали землей. Видите этих старух в платках, старцев, как Авраам величавых, и вифлеемских младенцев курчавых у матерей на руках? Я не найду для этого слов. Видите, вот на дороге посуда, продранный талис, обрывки талмуда, клочья размытых дождем паспортов, черный, лобный, запекшийся крест. Страшное место и страшных мест. В теле вселенной, как грешная рана, Россия. В куреве буром кресты из тумана, Россия. С высей поруганных глав, голубых, голубиных, дикие стяги полощутся рдяна, Россия. Тешась во тьме тяготой неприкрытого срама, тучи метутся нескладно и рвано, Россия. В слепок святой воскового сурового лика пал отпечаток хулы и обмана, Россия. Господи, падших, слепых, непотребных, помилуй. В мраке и смраде, стыде и безумии помилуй. Но роковая святыня, сгорая, нетленна, в муках заветы свои попирая, нетленна, в мареве дымном, в безликом смерче злодеяний, снова и снова любовь распиная, нетленна, в нимбе насилия и лжи, возносясь горделиво, руша, пятная, губя, проклиная, нетленна. Знак сатаны, впечатлев на челе обреченном, чашу вины переполнив до края, нетленно. Господи, падших, слепых, непотребных, помилуй. В мраке и смраде, стыде и безумии помилуй. Вещих последних времен наступленью, осанна, вечного древнего зла искупленью, осанна. Духом не падайте, братья, и слезы отрите. Кончится смертное наше томление, осанна. Души омойте и чутко внемлите закатом. Близится радость.

небесных тайн откровения, осана. Свете притихий, о свете благине вечерней, братья, утроим бессменное бденье, осана. Господи, падших, слепых, непотребных, помилуй, в мраке и смраде, стыде и безумии, помилуй.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
10: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, 259-й выпуск музыки на свободе. Сегодняшние хедлайнеры — главная турецкая психоделическая группа «Баба Зула» и их колоритная история. А начнет сегодняшний выпуск американка японского происхождения Мицки. Мицки сейчас одна из самых популярных американских певиц. Продаются прекрасно ее записи, получает она разные премии и так далее. Хотя, в общем-то, девушка достаточно молодая. Ее настоящее имя Мицуки Лейкок. Папа американец, мама японка, родилась в 90-м году, живет в городе Нэшвилле, столице кантри-музыки. Ну, в общем-то, музыка ее — это совсем не кантри, это такой как бы авторский рок. Шестой альбом вышел у Мицки, называется «Laurel Hell», «Лавровый ад», и слушаем с него песню «Hit Lightning».

Мицки из Соединенных Штатов Америки и ее новый альбом «Laurel Hell», который, кстати говоря, по итогам 2022 года признан одним из лучших альбомов года в Америке, номинирован на всякие премии и так далее. Ну, чего никак не скажешь о следующем нашем альбоме, который называется «Im Reich der Wilden Tiere», «В империи диких животных», и это очередной, шестой уже по счету, альбом швейцарской гаражной группы «Roy and the Devil's Motorcycle», «Рой и дьявольский мотоцикл». Записан альбом был в Англии на студии группы Spiritualized, с которой Рой и его мотоциклы каким-то образом сильно подружились. Ну и слушаем с него песню «Tears on my pillow», «Слезы на моей подушке». Ну, кавер-версия знаменитой американской лирической баллады.

Roy and the Devil's Motorcycle из Швейцарии. Шталь зовут их вокалиста-гитариста, ну а второй участник группы — это Элиас, который играет на ударных и пиано. Альбом «Im Reich der Wilden Tiere». София Рей — это одна из самых известных аргентинских певиц, а также, в общем-то, и культурных деятелей. То есть она и преподает, она и является каким-то таким общественным деятелем и так далее. Настоящее имя София Эугения Куцавитис. То есть я так подозреваю, что греческого происхождения это аргентинка. Преподает она, кстати, не только в Аргентине, но, скажем, и в Соединенных Штатах Америки. Выступала вместе со знаменитыми американскими музыкантами, в основном такого джазового экспериментального направления, в частности, Джоном Зорном. Последний альбом Софии Рей называется «Умбраль», что означает «порог». Это, насколько я понимаю, примерно пятый ее альбом. И слушаем с него песню «Un mismo cielo», то же самое небо.

0: София Рей «Un mismo cielo» с альбома «Umbrale». Эдриан Краули – это замечательный ирландский сингер-сонграйтер, родился в 68-м году на острове Мальта, но, в общем-то, вся карьера его проходит на ирландско-британской территории, живет он в Дублине. Да, зовут его, еще раз повторю, Эдриан, не путать с однофамильцем Алистером Кроули, знаменитым английским мистиком и чернокнижником. Девятый альбом Эдриана Краули называется «The Watchful Eye of the Stars» — «Наблюдательный глаз звезд». И с него я выбрал песню «A Shut-in's Lament», то есть «Жалобы запертого».
1: Little bird of sunshine, I watch you on my windowsill. Rescued from my nighttime, my visitor. My newfound friend, little bit of golden, straight out of the blue.

Адриан Краули. Жалобы закрытого с альбома The Watchful Eye of the Stars. Теперь наш маленький сюжетик сегодняшний, он посвящен альбому Too Late to Pray, The Defiant Chicago Roots. Слишком поздно молиться, дерзкие корни Чикаго. И это юбилейный альбом лейбла Bloodshot Records. Это чикагский лейбл, который всегда ориентировался исключительно на музыку в стиле блюз, традиционный рок-н-ролл, ну и немного кантри-рока. Начался этот лейбл 25 лет тому назад с благотворительного альбома в поддержку чикагских блюзовых клубов. Ну и с тех пор как-то разросся, появились у него свои артисты и так далее. Стал нормальным лейблом. Вот этот вот их первый альбом «For a Life of Sin» «Ради греховной жизни» вышел в 95-м году. Ну, теперь, значит, уже более четверти века.

яка лейблу исполнилась. Несколько симпатичных, неизвестных мне артистов имеется на сборнике «Too Late to Pray», в частности, группа «The Dice», которая исполняет песню «Лиза Джейн».

The Dice — это девичье такое гаражное трио, выпустило один альбом, ну и тут в его исполнении песня «Лиза Джейн». И еще одна певица, уже гораздо более известная, ее зовут Келли Хоган, на 65-го года рождения, то есть уже на шестом десятке находится, известна в первую очередь как бэк-вокалистка. В качестве таковой она выступала и с Neko Case, и с группой Decemberists, и с некоторыми другими чикагскими в основном группами, хотя сама живет в Атланте. 4 сольных альбома у нее вышло, последний, правда, уже давно, в 2012 году. Ну и на сборнике «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots» она поет песню «Gotta Have My Baby Back».

0: Келли Хоган, Bloodshot Records и их альбом тоже, кстати, в поддержку чикагских музыкальных клубов, который называется «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots». Таким образом, Bloodshot отметил свое 25-летие. Ну, а теперь обещанная «Баба Зула». Самая известная турецкая группа, очень, надо сказать, обаятельная. Мне они напоминают, ну, я даже не знаю, какую-то смесь звуков моря, аквариума, что ли. Эксцентричная группа. Живут они в Стамбуле. Основана была группа в 1996 году. Главный там человек — это Мурали Эртель, вокалист, играет на гитаре и на сазе. Второй участник группы, который прошел весь ее путь с 96 года, это барабанщик Левент Акман. Ну, остальные участники меняются. Первым треком в исполнении «Бабы Зулы» я хочу поставить «Эротик Адаб Даб». Это коллаборация «Бабы Зулы» с известнейшим ямайским мастером музыки даб по кличке Мэтт Профессор. Кстати говоря, Боря Гребенщиков, по-моему, с Мэтт Профессором тоже кое-что записывал. В оригинале песня «Эротика Хоп» вышла в 97 году, ну а в 2001 Мэтт Профессор сделал свою версию этой чувственной композиции. Эту, равно как и две последующие песни, я обнаружил на юбилейном двойном альбоме XX, или же, возможно, 20, который вышел в честь соответствующего юбилея турецкой группы.
1: Mm-hmm.

Баба Зула и Мэтт Профессор, Турция, Ямайка, Эротик, Адаб, Даб. У Бабы Зулы вообще вышло очень много альбомов, все не сосчитать, где-то более десятка, я думаю. Некоторые из них звучали в моих радиопередачах, но я тут обратил внимание на более редкие записи, не альбомные. И это различные коллаборации Бабы Зулы, в частности, с аргентинской певицей Ла Йегрос, очень известная певица, тоже в нашей программе звучала. Запись 2015 года называется «Карино, дорогой».

Баба Зула и Лаегро с Кариньо. Запись 15-го года. Следующая запись 16-го года. И опять же, это коллаборация, на этот раз с франко-американской группой под названием «De La Yaman» с хорошей вокалисткой Беатрис Валентен. И эта песня называется «Бирсана Бирдебана», что означает «одну штуку мне, одну тебе».

Баба Зула из Турции и Делла Яман. Это группа франко-американская. Песня Бирсана Бирдебана. Сборник XX турецкой психоделической группы Баба Зула. Ну и завершу я рассказ о Баба Зула треком с их последнего студийного альбома, который вышел 2 года тому назад. Называется «Дерин-дерин», «Глубоко-глубоко». И выбрал я песню «Керван Йолда», «Караван в пути». Может быть, это не самая эффектная песня на альбоме, но, по крайней мере, ее резать не надо. Большая часть треков там довольно длинная. И вот я сказал в самом начале, что чем-то мне Баба Зула напоминает по духу Мамонова и Звукиму. Вот я думаю, что в этой песне вы, может быть, тоже почувствуете какое-то сходство.

0: Kervan yolda.
1: Баба Зула, Керван Йолда с альбома «Дерин Дерин». Это последний пока что альбом замечательной турецкой психоделической группы. Будем ждать новых релизов. А пока послушаем шестой альбом ирландской группы «Villagers». «Деревенские жители» — это такой фолк-роковый проект, очень известный, во главе с человеком по имени Конор Джей О'Брайен, который поет, играет на гитаре, сочиняет стихи, еще и на трубе тоже время от времени солирует. Альбом называется «Fever Dreams» — «Лихорадочные мечты», и слушаем с него песню «The First Day».

Villagers из Ирландии, The First Days альбома Fever Dreams. Следующая группа у нас из Финляндии. Это дебютанты, и, на мой взгляд, очень интересные дебютанты. Группа из Хельсинки, но играет такую сильно нордическую музыку. Я не удивился бы, если бы они оказались откуда-нибудь из Лапландии или что-то в таком духе. Сарет — острова, название группы. Дебютный альбом их называется «The Sequence is Glorious» — «Славная секвенция» и песня «Moss Animals» — «Животное во мхах».

Новая финская группа Saret и их альбом «The Sequence is Glorious». Ну что ж, подходит к концу наша сегодняшняя программа. Подписывайтесь обязательно на подкаст «Музыки на свободе». Ну и, естественно, слушайте «Радио Свобода», читайте портал. Там много всего интересного, и далеко не только о музыке. Завершает у нас выпуск итальянский квартет под названием «Маша». И, в общем-то, он совсем даже и не поп, и не рок, и не хип-хоп. В общем-то, это авангардная джазовая музыка. Главный музыкант там — это баритон-саксофонист Алессандро Картеллари, но также имеется девушка Андрея Кьюни, которая играет на бас-гитаре и поет, Валерио Зуккополи — электронщик, Диего Россо — барабанщик. Второй альбом вышел у Маши, называется «Оксия Каос», вдохновлен марсианскими хрониками Рэя Брэдбери, как написано в буклете. Да, группа, кстати говоря, из Турина, с 2013 года, уже почти 10 лет существует. Слушаем песню «The Watchers» — «Наблюдатели». На этом я с вами прощаюсь. Это был Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Счастливо и до следующей недели.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
6: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
5: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
7: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
5: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
8: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
5: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня в эфире финальный эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Наш годовой цикл «Муза на импорт», посвященный восприятию культовых американских книг российскими читателями, завершит, для многих неожиданно, разговор об одном из самых скандальных классиков – о Генри Миллере. Его самая знаменитая книга «Тропик рака» вышла в 1934 году в Париже. В США опубликовать ее было тогда просто немыслимо. Но слух о ней и соответствующая дурная и заманчивая слава постепенно разрастались. Особенно после того, как в 1944 году американские солдаты оказались в Париже и скупили англоязычное издание «Тропика рака» на корню. Война всегда способствует порче нравов. Теперь одиозный роман можно найти в любом книжном магазине. О нем написаны тома исследований. Миллером восхищались такие авторы, как Элиот, Оруэлл и Лоренс Даррелл. Архив писателя бережно хранится в престижном университете. Можно сказать, что Миллера американская литература впитала в себя, воспользовалась его открытиями и пошла дальше, отдав должное классическому произведению, но не застряв в нем. Совсем другое дело с литературой русской, у которой и своего Миллера не появилось, и американского очень долго не было. О Лимонове разговор отдельный. Главное понять, что Миллер не писал порнографию. Его амбиции были куда более величественные. «Тропик рака» – космологическая фантазия, которую автор набрасывал в страшной спешке, торопясь до конца воплотить на бумаге свои метафизические пророчества. Полувнятное, полубезумное, косноязычное и противоречивое полотно, на котором без всякой логики возникают образы, порожденные экстазом. Постепенно из этого неразборчивого бормотания выделяются текучие образы. Собственно, сама книга – тягучий поток сознания. Миллер признается: «Я люблю все, что течет, все, что заключает в себя время и преображение». И кончается его книга резюме: «Я чувствую, как эта река течет сквозь меня. Течение этой реки и ее русло вечны». Генри Миллер учил принимать жизнь, пропускать ее сквозь себя, не отвлекаясь посторонними целями. Цель жизни – жизнь. Поэтому в его антиинтеллектуальной чувственной религии нет знания. Нужна только способность, отказавшись от сознания, слиться с потоком бытия. Как? На это Миллер дает четкий ответ, который показался неприличным американской цензуре. Женщина – источник его мифической реки, центр его космологии. В ней он видит персонификацию принципа текучей реальности, живой пример бесконечной череды начала-концов, рождений и смертей. Женщина и есть жизнь. О сексе Миллер пишет скорее стихами, нежели прозой. Тут он напрочь лишен цинизма. Миллер всегда отрицал принадлежность.

принадлежность тропика рака к порнографии. Секс был для него жизнерадостной религией надежды. И в этом проявлялась связь Генри Миллера с американской словесностью. Чувство это он проницательно написал о себе. «Неизлечимый оптимист, видимо, одной ногой я все еще в XIX веке. Как большинство американцев, я немного отстал». Так и есть. Литературным отцом Миллера можно назвать Уитмана, которого восклицал «физиологию с головы и до пят я пою». А дедом Миллера мог быть великий эссеист Ральф Эмерсон с его лозунгом «Для меня священными могут быть лишь одни законы, те, которые диктуют мне моя природа». Но еще важнее сам дух американской словесности, замешанный на проповеди пополам с метафизическими аллегориями литературы, занятой не эстетикой, а этикой, как бы неожиданно она не преломлялась под пером писателя. В определенном смысле Генри Миллер был последним потомком американской революции. Ну а теперь слово Владимиру Абаринову, который представит сегодняшнего именитого гостя.

В марте 2016 года в Краснодаре на Масленицу группа, назвавшаяся клубом библиотекарей-язычников «Перун», сожгла книги Генри Миллера. Ролик, запечатлевший этот ритуал, они разместили на YouTube и разослали пресс-релиз с таким объяснением своей акции. Вместо сжигания чучела русской женщины зимы, славяне должны сжечь скрижали Содома. Произведение Генри Миллера – архетип разлагающегося западного мира с его торжеством блуда и упадком семейных ценностей. Но нужно ли нам цветение радужной Европы с ее подснежниками и распятыми розами? Лучше ядерная зима, чем черная весна. «Распятие розы и черная весна» – название книг Генри Миллера, а подснежники – совсем другого Миллера – Эндрю. С тех пор библиотекари-язычники больше ни разу не объявились, и некоторые скептики предположили, что на самом деле это поклонники Миллера. Во всяком случае, Генри Миллер, думаю, был бы не в претензии, его это сообщение позабавило бы.

0: Он долго был запрещен у себя на родине. Первое парижское издание «Тропика рака» 1934 года имело предупреждение на обложке: не для ввоза в Великобританию и США. Для разговора о Генри Миллере я пригласил Андрея Аствацатурова, писателя и филолога, доцента кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского университета, автора книги и множества статей о Генри Миллере. Андрей, вот какая странная история. Хемингуэй и Миллер жили до войны в одном и том же городе – Париже. Дышали одним и тем же воздухом. Оба были американцами, приехавшими покорять мир. И покорили, но совершенно по-разному. Хемингуэй писал так, словно с него литература начинается. А Миллер точно знал, что на нем литература заканчивается.
1: Действительно, Хемингуэй скорее принадлежал вот к тому типу литературы, которая начинается сначала. Хотя это было не совсем так. А вот Генри Миллер как раз и говорил о том, что вот после меня книг не будет. Даже то, что я написал, это не совсем книга, это там плевок в лицо Бога.
0: Это самое начало «Тропика рака». Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава Богу, писать книг больше не надо. В таком случае, как же рассматривать это произведение? Это не книга, это клевета, издевательство, пасквиль. Это не книга в привычном смысле слова. Нет, это затяжное оскорбление, плевок в морду искусству, пинок под зад Богу, человеку, судьбе, времени, любви, красоте, всему, чему хотите.
1: Во многом он, конечно, наследник традиции Теодора Драйзера, и он под большим влиянием находился американской социальной прозы 10-20-х годов, но, конечно, его сформировал модернизм, во-первых, английский, американский, во-вторых, французский сюрреализм. Миллер был абсолютно в текстовом отношении принципиально избыточен. Он писал очень много, писал лихорадочно, заполнял бумагу большим количеством чернил, писал в кафе, вот писал, где бы он ни находился, он все время писал. Вот здесь

с учением тех периодов, когда у него возникал какой-то кризис. Миллер всегда стремился, вы правильно подчеркнули, подвести литературу к своему пределу. То есть для Хемингуэя все-таки текст и для Шервуда Андерсона это был цель. Создать вот некое

0: сказать, на... Ну и на это, естественно, вот на эту традицию наложилась традиция модернизма. Но и здесь тоже Миллер был немножко особый. То есть он, конечно, брал какие-то открытия у вообще европейского модернизма, в частности, там у Джойса. Безусловно, он пользовался какими-то техниками Джеймса Джойса, или там Эзры Паунда, или Томаса Элиота. Но и для Джойса, и для Эзры Паунда, и для Томаса Элиота все-таки литература была некой целью. А для Миллера была интересна личность человека как таковая. То есть он это все время подчеркивает. Там он читает дневники Ван Гога, он читает дневники Вацлава Нижинского, он читает такую дневниковую прозу. Ну и вот это как бы его сильно отличало от модернизма. Он вообще не любил профессиональную литературу, не только обязательно жанровую, но и все-таки и всякую литературу, которая стремится быть абсолютно литературной, создавать ситуацию такой внутрилитературной игры, которая была и литература модернизма. Ну и к этому, естественно, добавились открытия французских сюрреалистов, у которых он, ну и не только, и Луи Фердинанда Селина, безусловно, у которого Миллер тоже много чего заимствовал, вот это некоторое такое представление о тексте, как о такой текучей некой магме, некоторый аморализм, некоторый цинизм, который был свойственен Миллеру. Это, пожалуй, его сформировало как литературную фигуру.
1: Советская критика называла его гангстером декаданса, автором бульварного чтива, фрейдистской порнографии. В Америке «Тропик рака» первым издал в своем издательстве «Гроув Пресс» Барни Россет. Его специализацией была публикация авангардных и эпатирующих общественный вкус сочинений. Книга была сразу же запрещена как непристойная почти во всех штатах. Барни Россет вступил в судебную тяжбу и дошел до Верховного суда США, который в 64-м большинством в один голос отменил все запреты как противоречащие Конституции. В том же году появился русский перевод «Тропика», и Генри Миллер уговорил Барни Россета издать книгу по-русски. Личность переводчика, известного как Георгий Егоров, окружена загадкой.
0: Я сколько ни пытался выяснить, мы не знаем. Возможно, это был псевдоним кого-то, может быть, известного, потому что перевод в самом деле очень хороший и классический. Блестящий перевод, надо сказать, «Тропика рака» на русский язык.
1: Некоторые подробности об этом человеке сообщил в свое время основатель нью-йоркского издательства «Серебряный век» Григорий Поляк. Вот эти сведения. Георгий, в скобках Джордж Егоров, человек замечательно интересной судьбы. Он появился в Нью-Йорке вскоре после войны. Учился в Нью-Йоркском университете, был дружен с молодыми Юлом Бриннером и Чарльзом Бронсоном, которые и увезли его в Голливуд, где он писал русские диалоги для американских фильмов. Дальнейшие следы Джорджа Егорова теряются. По-видимому, он сменил фамилию и растворился в американском обществе. Перевод был издан тиражом 200 экземпляров. Барни Россет, как пишет тот же поляк, положил часть тиража в чемодан и повез в Москву. Но на таможне книги отобрали. Остальная часть сгорела. Осталось всего несколько экземпляров. Я эту книгу в руках никогда не держал, но читал в начале 70-х в самиздате. Она была перепечатана на машинке и размножена на какой-то копировальной технике. Первое официальное издание состоялось только в 1990 году в двух номерах журнала «Иностранная литература», главным редактором которого был тогда Чингис Айтматов, с предисловием Нормана Мейлера, послесловием Петра Вайля и Александра Генниса и заметкой Григория Поляка, которую мы процитировали. Это на самом деле поразительно. Генри Миллер пришел к советскому читателю после «Дара» Набокова, после платоновских «Котлована и Чевенгура», после «Жизни и судьбы» Гроссмана, «Слепящей тьмы» Кеслера, после «Оруэлла» и Солженицына. 90-й год – это последний год существования советской цензуры, главлита. Именно в августе, когда вышла вторая половина «Тропика рака», вступил в силу закон о печати, запретивший цензуру, а к концу следующего года прекратил существование и сам Советский Союз.
0: Да, при том, что уже издали в иностранной литературе в 89-м году перевод Сергея Харужева «Улисс». Там последняя часть, там масса непристойностей.
1: Для меня с моим советским пуританским образованием, мы же и Мопассанта читали тайком от родителей, это был шок. Поразили даже не сцены плотской любви, мне кажется, в этом отношении Миллер больше действует на женщин, чем на мужчин, а вот этим моральным релятивизмом. Как в шеи выводят, так я должен был вытравить из себя духовность. Так написано в «Тропике рака». А мы же молились на эту духовность. И еще в другом месте. Как-никак у меня есть совесть, обстоятельства, о котором я

0: сожалею. И это ведь нисколько не поза.
1: Я согласен, что ваши ощущения были очень точны. Прежде всего, конечно, Миллер не шанец в каком-то смысле и анархист, хотя это странное сочетание, но тем не менее вот это сочетание есть, то есть Миллер молодой, да даже уже не молодой, он очень сильно увлекался вообще анархистскими теориями, но и был в общем в политическом отношении близок к анархизму. И второй момент, это, конечно, влияние Луи Фердинанда Селина на него очень серьезное, потому что Селин... Миллер тогда прочитал, конечно, Селина незадолго до выхода «Тропик рака». «Тропик рака» вышел буквально через 2 года после публикации романа Селина «Путешествие на край ночи». И Миллер, конечно, был в восторге. И вот этот, собственно говоря, тут нельзя сказать, что это какой-то моральный релятивизм, но, ну, пусть все, конечно, некоторый аморализм, вот как его понимает Ницше, что мораль нужна... чтобы ограничивать художника, ограничивать сильного. Это слабые придумывают мораль. И Миллер, конечно, эти работы знал, генеалогия морали. Но прежде всего взгляд у Селина был взглядом врача. То есть это вынесение за скобки вот всей этики. То есть это отказ от гуманизма и отказ от антропоцентризма.
0: А когда вы первый раз прочли Миллера, и что при этом подумали и почувствовали?
1: Я прочитал Миллера все-таки попозже. Я его прочитал, наверное, по-английски. Это был 88-й год. Да, меня, конечно, тогда произвело сильное впечатление, на что, естественно, обращаешь внимание. Большое количество таких откровенных сексуальных сцен. Это действительно первое, что бросается в глаза, хотя это занимает не самое большое место в этом романе. Там есть много чего другого. Ну и меня тогда потрясло, что эти сцены описывают совершенно по-разному. То есть вот это я заметил действительно тогда и даже несколько раз прочитал соответствующие эпизоды. То есть у него, конечно, очень мощный такой эротизм, но у него там есть и сексуальные сцены, которые описываются вот как эксплуатация женщины.
0: В «Тропике рака» сказано так. Я говорю себе, подожди и подумай, парень. Вспомни, что ты в самом конце этой очереди, что уже целый армейский корпус осаждал ее, разграбил и опустошил. Я говорю себе, послушай, парень, не жалей тех 50 франков, которые ты ей дашь, зная, что ее кот спустит их на фабур Монмартр. Это ее деньги и ее кот. И это кровавые деньги. Но их никогда не изымут из обращения, потому что во французском банке нет ничего, на что их можно было бы обменять.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня вы слушаете финальный эпизод цикла Владимира Баринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России.
1: Если продолжить историю переводов Миллера на русский язык, надо сказать, что в России он издан просто в изобилии.
2: Довольно большой парадокс, что у нас в России, ну, он лучше представлен, чем в Соединенных Штатах Америки. Это некоторые книги Миллера очень долго не переиздавались в США, некоторые вообще не переиздавались. Книги там опубликованные в 40-е годы. А у нас-то все многократно, вы знаете, издавалось. Это производит впечатление. Там некоторые тексты вот реально проще найти по-русски, чем по-английски, вот сидя здесь в России. Ну, у нас очень хорошо его действительно издавали. Там и «Колосс Марусийский» издали, и «Нью-Йорк и обратно». Даже вот там 3 года назад у нас издали вот его сборник «Замри как калибри» в азбуке. Я не помню, чтобы это вообще когда-то хоть переиздавалось в Соединенных Штатах Америки.
1: Я специально проверил на Амазоне. «Калибри» издан в Америке один раз в 1962 году. И что еще замечательно, Миллер, наверное, чемпион по числу переводов одних и тех же книг на русский язык. «Тропик Козерога» — 3 разных перевода. Цикл «Роза распятия» — 3.

0: романа. Каждый переведен дважды. «Черная весна» – 3 перевода. «Тихие дни в Клиши» – 2. «Под крышами Парижа» – 3. И так далее. Ну вот вы пишете, что Миллер – культовый писатель, но не классик. Почему?
1: В Америке он считается, не то что он под запретом, этого нет, но это считается автором, которым заниматься неудобно. Миллера как-то очень быстро, вот в 60-е годы его опубликовали, это был восторг, было паломничество к его дому в Биксюре, кто-то не приезжал, только вот Керуак не смог доехать, потому что они переписывались, но Керуак запил очередной раз, уже должен был приехать Генри Миллеру, поэтому встреча вот таких великих людей ярких не произошла. Но в самом деле, как бы Академия его не балует. Но это здорово, да, в каком-то смысле это победа. Он остался вот автором для читателей, а не для Академии. Треть каждого романа – это, ну, графомания. Ну, хорошая графомания, красивая графомания, вдохновенная, но все-таки графомания. Он, мне кажется, ты сам за собой это видел. Но, тем не менее, вот это такой удивительный феномен, что Академия к нему крайне осторожна.
0: Поговорим о его отношениях с русской литературой. Во-первых, наверное, Достоевский.
1: Прежде всего, конечно, вы правы, да, Достоевский. У него есть эпизоды, скажем, в «Тропике Козерога», которые явно содержат в себе вообще отсылки к Достоевскому. Там, не знаю, мальчики там бросаются камнями, это вот явная такая отсылка к братьям Карамазовым. Вообще он очень много рассуждал о Достоевском. Ну вот прям в романах он начинает рассуждать о Достоевском.
0: В «Тропике рака» есть фразы, из которой ясно, что он читал «Власть тьмы» Толстого.
1: Еще он читал Гоголя. Он иногда в интервью говорит о том, что он любит Гоголя, не очень сильно повлиял Гоголь. Это, кстати, вот это нечастое влияние, это довольно оригинальное, но я думаю, что Гоголь его привлек образностью и каталогами. То есть вот эти бесконечные каталогизации реальности у Гоголя, вот за счет чего Гоголь, не знаю, создает движение в Невском проспекте, перечисляя какие-то вещи, создается какое-то внутреннее движение. И это один из таких важнейших приемов Генри Миллера, который он тоже брал и у Уолта Уитмана, и у Гоголя, безусловно. Я думаю, что Гоголь ему просто открыл, вот как время сделать таким пространством, показать его такое плавное перетекание.
0: Вообще его знакомство с русской культурой – это что-то поразительное. Открываешь «Нексус» и сразу же на первой странице. Что выбираешь ты – «Восток Ксеркса» или «Восток Христа»? Это Владимир Соловьев. Дальше на той же и соседних страницах – Леон Бакст. «Анатема» Леонида Андреева, «Герой нашего времени», «Метафизика пола» Василия Розанова, «Философ» Николай Федоров, обширные выписки из Бердяева. Кстати, Бердяев тоже читал и ценил Миллера. А вот это «Гав-гав», с которого начинается книга, ведь это же Маяковский, стихотворение «Вот так я сделался собакой». Ну какой еще американский писатель может похвалиться таким багажом? Но теперь пора сказать и об обратном влиянии. Здесь, конечно, первый, кто приходит в голову, это Эдуард Лимонов.
1: Да, совершенно правильно вам приходит в голову. Да, это именно Лимонов. Первая фраза, это я, яички, я живу в отеле Уинслоу. И первая фраза романа Генри Миллера, я живу на вилле Боргезе. Да, Лимонов довольно интересно, вы знаете, написал, у него есть такая книга «Священные монстры», которую он писал в тюрьме, и там довольно интересное эссе о Генри Миллере, оно называется «Китаец». И это очень важно, потому что, видимо, Лимонов не просто Генри Миллера читал, но читал еще его биографии, потому что кличка у Генри Миллера была «Китаец», он был такой высокий, лысоватый, с очень зауженными глазами.
0: Он еще и щурился.
1: Да, он же был близорукий, да. Конечно, Лимонов взял у Миллера очень много. Прежде всего, вот этот некий такой бравирование аморализмом, вот эту хаотичность построения текста. Я думаю, что Лимонов брал ее и у Генри Миллера, и у его, у литературного учителя Луи Фердинанда Селина. И вот эту неустроенность, и вот какую-то эротизированную волну бытия он подхватывал. Но Лимонов, мне представляется, лишен вот этой миллеровской метафизики, и он от нее принципиально же, в общем, отказывается. А эссе интересное, потому что Лимонов там по существу фиксирует самое, наверное, важное свойство Генри Миллера.

абсолютное полное принятие жизни. То есть это Миллер любил в себе, хотя он был в каком-то смысле негативист, что-то отрицал, разумеется, но вообще жизнь во всех ее формах он удивительным образом, конечно, принимал. И вот это, пожалуй, был самый важный пафос, то есть пафос именно, вот, о котором говорил Ницше, пафос утверждения.

качестве эпилога процитирую слова Миллера о Гоголе. Я думаю сейчас о Николае Гоголе, человеке, который написал «Записки сумасшедшего» и «Казачью Илиаду». Одну из своих повестей он завершил словами: «Грустно жить на этом свете, господа». Что ж, Гоголь обосновался ни много ни мало в Риме, опасаясь оставаться на Святой Руси. Он, заставивший миллионы людей плакать и смеяться, оказавший решающее влияние на будущих русских и иных писателей, перед смертью получил ярлык проповедника кнута, апостола невежества, защитника обскурантизма и мерзейшей тирании. И это было сказано бывшим поклонникам и другом. Мне кажется, будто я слышу звучный голос многих и многих прославленных изгнанников, и песня их звучит так же, даже если они ненавидели страну отцов. «Я здесь». Вы там. Вот что говорят они все. Я знаю свою страну лучше, чем вы, и люблю ее больше, даже если плюю на нее. Я блудный сын, и однажды со славой вернусь, если не будет слишком поздно. Но я не двинусь с места, пока вы не сделаете меня почетным гражданином моего родного города. Я умираю от одиночества, но моя гордость сильнее любого одиночества. У меня есть для вас послание, но еще не настало время, чтобы открыть его вам.

С нами был писатель и исследователь творчества Генри Миллера Андрей Аствасатуров. Мы слушали «Маленький Шимми» Джорджа Антейла в исполнении пианиста Маркуса Беккера, «Чарльстон» Джанго Рейнхарда в исполнении его самого и скрипача Стефана Граппелли и отрывок из оратории Арво Пярта «Адамов плач». Текст святого Силуана Афонского, оркестр «Виртуозо Стринс», «Хор Саунд Стрим Сквер 21», дирижер Тыну Кальюсте.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в эфире прозвучал финальный эпизод цикла Владимира Абаринова «Муза на импорт», посвященный судьбе творчества Генри Миллера в России. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна-завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить.

0: себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Говорит Радио «Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Сегодня мы поговорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX-XX веков. Гость нашей передачи – историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, автор многочисленных работ по теме осетинской и черкесской общин в Османской империи Георгий Чочиев.
1: По итогам Кавказской войны сотни тысяч горцев Северного Кавказа стали мухаджирами, переселенцами и осели на просторах Османской империи. Их абсолютное большинство составляли черкесы, но среди тех, кто решился оставить Северокавказский регион, были и десятки тысяч чеченцев, осетин, дагестанцев, абхазцев, ногайцев, карачаевцев, ингушей. Это был трудный период в истории самой Османской империи, которая находилась в состоянии затяжного социального и политического кризиса. Переселенцы с Северного Кавказа за короткое время начали играть не последнюю роль в жизни Турции. Они занимали высокие посты в армии, во власти, на уровне губерний. Это была не привилегия. Всего они добивались сами. Их достижения становились достоянием всех северокавказцев в странах Ближнего Востока и на Западе, в том числе и на их исторической родине, на Северном Кавказе.
0: Уважаемый Георгий Витальевич, предлагаю начать с того, почему мы говорим о северокавказцах в Османской империи.
2: В целом миграции отдельных групп и общин имели место еще в первой половине XIX века. Небольшими партиями уходили. Но массовый характер, как известно, это движение приняло на завершающих стадиях Кавказской войны. В первой половине 60-х годов, особенно в период Большого Черкесского исхода, депортации 63-64 годов, это движение достигло своей кульминации, пожалуй. Потом некоторый всплеск миграции имел место также после русско-турецкой войны 1877-78 годов. А в дальнейшем фактически до конца существования Османской империи наблюдались своего рода такие авторшоки большого мухаджирства. Такой то увеличивавшийся, то затухавший поток в страну сравнительно небольших групп или отдельных индивидуумов с Кавказа. Ну, если причины, это, если коротко, в целом это давление российской администрации, которая в разных формах, как мы знаем, оно проявлялось. Было и откровенно военным выдавливанием населения, было и создание определенных экономических, социальных условий, которые вынуждали горцев покидать свою родину. Хотя в отдельные периоды, конечно, российская администрация была как раз-таки не заинтересована в их уходе. Цифры колеблются от полумиллиона человек до полутора и даже двух, если не более, человек в разных трудах историков. Это связано в первую очередь с отсутствием надежной статистики. К сожалению, османские документы, на которые я в основном опираюсь, не содержат каких-то сводных данных общих о кавказских эмигрантах за весь период, который мы рассматриваем. Имеется только более или менее достоверная информация по отдельным ограниченным промежуткам времени и по отдельным регионам. Ну, не говоря уже

0: том, что учет и регистрация переселенцев как на российской стороне, так и на османской стороне были далеки от точности и от объективности. Также и терминология, которой пользовались османские чиновники, этническая номенклатура кавказская была не всегда им понятна. Поэтому вычислить точное количество общего массива переселенцев сложно, даже если суммировать там отдельные многочисленные данные в документах о прибытии тех или иных конкретных групп. Тем не менее, если основываться вот только на османских данных, все же можно оценить совокупный объем северокавказской эмиграции, на мой взгляд, примерно в 700-800 тысяч человек. Вот речь при этом идет не обо всех отправившихся с Кавказа лицах, а о тех, кто реально добрался до османской территории, выжил на ней в первоначальных трудных условиях, когда смертность даже достигала возможной четверти, а может быть и третьей всех прибывших, был потом зарегистрирован властями и поселен в стране. Вот если брать эту цифру, то это примерно 700-800 тысяч человек, наверное. С учетом же естественного прироста, этот показатель уже в начале 20 века должен был, скорее всего, превысить 1 миллион. Расселены они были практически по всем провинциям, но дисперсно. Первоначально где-то половина на Балканах поселилась, половина в Анатолии. После русско-турецкой войны, Берлинского трактата, все балканские черкесы практически были перемещены в азиатские владения. Ну, дисперсно. Больше в центральной, в западной, особенно северо-западной Анатолии, в Сирии, чуть меньше в восточной Анатолии. Что касается этнического состава, то подавляющее большинство переселенцев – это, разумеется, адыги, которые вместе с абазинами и убыхами чаще всего фигурируют в документах как черкесы. Примерно 50-60 тысяч, наверное, это абхазы, где-то, наверное, 45-50 тысяч вальнахи, 20-30 тысяч дагестанцы, карачаевцы где-то до 10 тысяч, ну, осетины, я думаю, 5-6 тысяч человек.
1: Георгий Витальевич, какова ситуация с северокавказскими мухаджирами в Османской империи на рубеже 19-20 веков? Мы видим активную деятельность черкесской диаспоры в основе своем, которая пытается занять свое достойное место в стране, в которой они начинали буквально с нуля.
0: К рубежу 19 и 20 веков в основном процесс адаптации переселенцев к условиям их новой родины был завершен. Для большинства групп, ну, конечно, не для всех и не везде, но все-таки для большинства групп уже остались позади все лишения и бедствия периода эмиграции и первичного поселения в стране. Голод, болезни, массовая гибель соплеменников, конфликты с коренным населением и с властями – все это постепенно отходило в прошлое и превращалось, скорее, уже в фактор коллективной исторической памяти формирующейся диаспоры. Одновременно происходила трансформация общественной структуры черкесского населения. Его абсолютное большинство проживало в сельской местности, конечно, образовав там разбросанные по всей империи этнические анклавы, микроанклавы. Они могли включать в себя от одного-двух сел до нескольких десятков сел. Для этих кавказских анклавов, по крайней мере для достаточно крупных из них, была характерна некоторая замкнутость, стремление, если не к самоизоляции, то, по крайней мере, к ограниченному уровню контактов с внешним миром. Это способствовало сохранению в них этнической культуры, языка, элементов традиционного хозяйственного уклада, даже характерных форм феодально-патриархальных отношений, традиционных для кавказцев. Тем не менее, растущее значение приобретали связи поселенцев с окружающим миром. Через многообразные контакты с органами государственной власти, через регулярную, а также и нерегулярную армейскую службу, через систему просвещения, которая прививала такой османский патриотизм всем, кто через нее прошел, через исламские институты, судебную систему, торговые связи, ну и другие каналы, происходило приобщение кавказцев к местным реалиям. И в конечном счете их интеграция в полиэтничный многонациональный османский социум. В течение второй половины 19 и начала 20 века на османской территории фактически состоялось превращение черкесов в государственный народ, в смысле реального освоения ими. Конечно, эта трансформация не могла не сопровождаться и ассимиляционными, и деэтнизационными тенденциями, особенно с учетом дисперсности поселения. Но благодаря культурной замкнутости определенной кавказских групп, а также, может быть, даже в большей степени, благодаря отсутствию в тот период у государства цели отуречивания меньшинств, эта угроза была не столь актуальна. Она могла быть актуальна для небольших, мелких, совсем сельских общин, северокавказцев, которые поселились в городах. Но поначалу число городских черкесов было очень незначительно, ведь была аграрная в основном масса населения. В то же время именно в крупных городах, таких как Стамбул, Дамаск, Каир, Салоники,

0: Измир, Будей. Уже с первых волн мухаджирства шло включение кавказцев в нетрадиционные для них социальные и профессиональные группы. Формирование среди них новых общественных слоев, которые в дальнейшем составят кадровый резерв черкесского национально-культурного движения. В частности, очень высок был уровень представленности кавказцев среди офицеров армии, полиции, жандармерии, спецслужб, других силовых структур. Заметная была их концентрация также в рядах гражданской бюрократии и чиновничества. Не следует при этом, конечно, да, и забывать о таком своеобразном явлении, как черкесская придворная элита, давно существовавшая в Османской империи, но после мухаджирства увеличившаяся в числе. Османская идентичность и кавказская ни в коей мере не конкурировали и не противоречили до определенного времени, до последних лет империи. Они довольно органично уживались друг с другом.
1: Георгий Витальевич, взаимоотношения между северокавказскими общинами, как протекало все это на фоне того, что они оказались вдали от своей исторической родины?
0: Ну, конечно, в ходе колонизации, расселения кавказцев в пределах Османской империи произошла очень сильная фрагментация. Фрагментация многих традиционных этносов, субэтносов, в общем. И зачастую их перемешанное, такое мозаичное поселение в рамках одних и тех же анклавов или даже сел. Во многих случаях это привело к выработке неких общих, усредненных социально-культурных и даже языковых феноменов. Но еще важнее то, что объективные потребности экономического, а часто и физического выживания в неблагоприятном окружении способствовали на локальном уровне консолидации разных кавказских общин, сплачивавшихся сознанием своего культурного единства и общности исторической судьбы. В некоторых регионах, например, отмечены неформальные сообщества, своего рода конфедерации, такие с единым лидерством и с хорошо отработанными механизмами взаимопомощи. Примером может служить зафиксированная в литературе в конце XIX века в турецком Курдистане, в провинциях Муш-Битлис. Там, значит, создано было такое объединение неформальное более чем 20 чеченских, адыгских, осетинских и дагестанских сел, которые активно помогали друг другу и экономически, и особенно для самообороны от часто агрессивных курдских племен, которые претендовали на эти земли. Другой пример – это на горе Узун-Яйла в Центральной Анатолии, в Сивасском вилаете, где объединились несколько десятков адыгских, абазинских, ну и не только, еще и других групп. Солидарность и взаимная поддержка между кавказцами наблюдались не только на локальном уровне, конечно, в масштабах империи в целом. Из мемуарной литературы того времени, из воспоминаний путешественников, известно немало свидетельств того, что выходцы с Кавказа различной этнической принадлежности друг друга рассматривали как, безусловно, предпочтительных по сравнению с местным населением партнеров, и брачных, и хозяйственных, и деловых. В первую очередь отдавалось во всех делах предпочтение, если не членам собственного этноса или субэтноса, то северокавказцам, то есть черкесам в широком смысле этого слова. Есть множество примеров способствования, значит, лиц, занявших определенные позиции в столице, в военной сфере или в гражданской бюрократии, способствования продвижению своих соотечественников. У представителей разных кавказских народностей, похоже, уже на раннем этапе мухаджирства началось формирование общей северокавказской, скажем так, суперэтнической идентичности, черкесской в расширительном смысле. Возможно, отчасти это происходило под влиянием еще и такого недифференцированного восприятия всех кавказских горцев как единого народа черкесов со стороны османов. По крайней мере, я знаю, что осетины до недавнего времени в Турции, говоря на турецком языке, именовали себя черкесами.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: В студии Радио Свобода Мейрбек Вачигаев и вместе с гостем нашей передачи историком Георгием Чочиевым говорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже 19 и 20 веков. Если говорить о политике Османской империи,

0: или в отношении черкесских активистов? Какова политика в отношении желания сохранить язык, культуру и традиции в новой для них стране? То есть, были ли конфликты с властью или преследования за желание самосохраниться в окружении турецкого населения?
1: Ну, о какой-то особой черкесской политике османских властей вряд ли приходится говорить. Разумеется, была общая стратегия поселения в стране мусульманских иммигрантов вообще. Она была нацелена, во-первых, на их скорейшее превращение в производительный, самодостаточный элемент общества, а во-вторых, на их по мере возможности использования для решения... Ну, использование часто преувеличивает этот момент, но оно имело место, но не в такой степени, как часто это представляют себе. По мере возможности использования для решения определенных проблем государства, демографических, экономических, военно-политических и прочих. Также достаточно четко, хотя не всегда и не везде, можно наблюдать курс на дробление и рассредоточение крупных общин для экономии государственных средств и для предотвращения нарушения общественного порядка в провинциях, что порой случалось. Помимо этого, упорты вплоть до самых последних лет существования империи отсутствовали цели принудительной этнической или языковой ассимиляции мигрантов, как, впрочем, и других групп. Что неудивительно с учетом крайне разнородного состава самой правящей элиты государства, где заметное место занимали в том числе и выходцы Северного Кавказа. Период иммиграции и особенно интеграции черкесов в османское общество во многом совпал с эпохой так называемого «зулюма», то есть абсолютистской диктатурой султана Абдулхамида II. Личности, надо сказать, весьма подозрительной, мнительной, коварной и часто жестокой. С 1878 по 1908 год, то есть на протяжении 30 лет, этот режим подавлял все проявления гражданского, политического, этнического и прочего активизма и любого свободомыслия всех османских народов, включая самих турок. При этом сам Абдулхамид, который, как и большинство членов османской династии того времени, был, ну, по крайней мере, наполовину черкесом, по некоторым данным даже понимал черкесский язык, в целом относился к иммигрантам явно покровительственно. Но имевшие место вот в эти годы проявления и инициативы кавказцев культурно-просветительного характера, довольно осторожные и немногочисленные в целом, неизменно жестко пресекались. Например, в 1884 году в одном из стамбульских театров состоялась постановка пьесы Ахмеда Митхат Эфенди Хагурова, которая называлась «Черкесские уздени». Эта пьеса вызвала большой интерес столичной публики, прежде всего, разумеется, кавказцев. В целом, это была такая этнографическая зарисовка из кавказской жизни, никакого отношения к политике не имевшая. После премьеры была не только запрещена постановка этой пьесы, но снесено само здание театра по указанию султана. В том же 1884 году Ахмедом Митхатом и еще несколькими видными офицерами, чиновниками и интеллектуалами кавказского происхождения был инициирован проект написания «Всеобщей истории Черкесии». Так должна была называться книга. По мысли авторов, издание такой книги должно было способствовать культурному просвещению иммигрантов, но главное – формированию их позитивного имиджа в глазах османской и особенно европейской общественности. Но вскоре участники этого проекта оказались под плотным надзором тайной полиции, и эта работа была прекращена, все заглохло. Уже в 1897 году черкес Ахмед Джавид Паша, адык из рода Тхерхет, чиновник центрального аппарата МВД, вместе с группой своих единомышленников разработал и опубликовал литографским способом адыгский алфавит на арабской графике. Но эта деятельность тоже была прервана, потому что было оказано давление со стороны полиции. Пожалуй, самым значимым, но столь же безуспешным фактом этнонационально ориентированной деятельности северокавказцев в эту эпоху стало возникновение в 1899 году первой кавказской формальной организации – Общества единения черкесов. Оно было создано в Каире. Основатели Общества единения черкесов были близки к оппозиционному младотурецкому движению, которое тогда находилось в подполье и в эмиграции, боролось с абдулхамидовским режимом. После младотурецкой революции 1908 года и после установления режима конституционной монархии черкесские активисты обычно не сталкивались с каким-то прямым произволом и с запретами в своей деятельности.
0: Вы могли бы обозначить несколько персон, которые заслуживают своего внимания?
1: Вот членами правительства были, например, такие, как Бых Карзек Салих Хулуси Паша, который с 909 по 912 год последовательно был военным министром, министром флота, потом министром общественных работ. Махмуд Шевкет Паша, чеченец из Ирака, 1910 по 1912 год, он

0: был военным министром, а с января по июнь 13 года до его убийства он был великим визиром и одновременно министром иностранных дел и военным министром. Также известен Адык Хуршид-паша. С 11 по 12 год он был министром флота и исполняющим обязанности военного министра. Далее Убых Берзек Хусейн-Назым-паша. В 12-13 годах военный министр. Из глав гражданских министерств этого периода можно назвать Мехмеда Шамседдин-пашу, адыга из рода Талицерук. Он был министром по делам вакуфов. В 1918 году практически одновременно министром внутренних дел был адык Хатко Исмаил Джамбулат-бей, министром флота абхазец Ашхарува Хусейн Рауф-бей и военным министром абазинец Абук Ахмед Ханди-паша. Также и в первом кемалистском правительстве, если вот немножко дальше пойти, в 20-м году в Анкаре, которое было создано, Кундух Бекир Самибей Осетин, министр иностранных дел, министр финансов Хаккы Бехичбей Убых, ну и так далее. И можно, конечно, продолжить список.
1: Если говорить о черкесских клубах Стамбула, их взгляды и деятельность, кто стоял во главе и кто финансировал, как они действовали?
0: Ну, под черкесскими клубами обычно подразумеваются культурно-благотворительные ассоциации, которые создавались представителями черкесской интеллигенции в Стамбуле после 1908 года, после Младотурецкой революции. Это в первую очередь, безусловно, черкесское общество единения и взаимопомощи, которое легально оформилось спустя несколько дней после революции, в августе 1908 года. Среди учредителей черкесского общества взаимопомощи значится целый ряд очень влиятельных военных и гражданских лиц, в том числе 5 маршалов и 1,5 десятка генералов и гражданских пашей. Первым в их ряду надо назвать маршала Фуат-пашу. Были также командующий Анатолийской армией маршал Берзек Зяки-паша, кстати, зять Абдулхамида II, командующий гарнизоном Мекки и Медины Шхаплы Усман Ферид Паша, также Гази Мухаммед Паша, сын имама Шамиля, и многие другие. Финансировалось общество за счет членских взносов и периодических пожертвований отдельных благотворителей. Цель общества декларировалась как обеспечение этнического, социального и культурного выживания и развития кавказцев диаспоры. В качестве же средства достижения этой цели достаточно четко формулировалась доктрина черкесизма, по-турецки «черкесчелик». Это по аналогии с термином «тюркчулюк», то есть «туркизм». Можно выделить 3 базовых принципа этой доктрины. Кавказоцентризм. Идеологи черкесского общества взаимопомощи были убеждены, что Кавказ при любых обстоятельствах является истинной родиной черкесов и единственным местом, где они могут сохраниться как народ в перспективе. Соответственно, свою важнейшую задачу общество видело в работе по подготовке условий для их возвращения на этническую родину. В близкой, отдаленной перспективе, но когда-нибудь, когда возникнут условия. Вторым важным принципом доктрины черкесизма выступает просветительство. Наконец, третьим аспектом доктрины черкесизма выступает у нас социальное реформаторство. Фактически, целью было нациостроительство в условиях диаспоры, или, как это само общество формулировало, превращение османских черкесов в цивилизованную и прогрессирующую нацию, занимающую достойное место среди народов империи, но при этом связанную прочными узами со своей кавказской родиной. Определенное возрождение черкесского движения мы наблюдаем уже после окончания мировой войны, после разгрома Османской империи и бегства младотурок. И в ноябре уже 18 года появляется новая черкесская организация – благотворительное общество Северного Кавказа, которое провозгласило своей целью защиту национальных прав автохтонных народов Северного Кавказа, проживающих на родине и в диаспоре. Из активистов этого общества известны тот же генерал Юсуф Иззет Паша Чунатыко, также Мехмед Шамиль Шхапли, это по материнской линии правнук имама Шамиля и бывший корреспондент Османского телеграфного агентства в Женеве. Известен также Мустафа Бутба, абхазец, директор Галатасарайского лицея, но просуществовало чуть более чем полгода. После этого работа не прекратилась сразу. Черкесские активисты решили сосредоточить свою деятельность под крышей общества взаимопомощи черкесских женщин. Председателем общества стала Хайрие Мелек Хунч, османская писательница. Она была супругой Юсуфа Иззет Паши. Из успехов и достижений этой организации – это создание в Стамбуле первой национальной школы.

0: черкесской образцовой школы. Школа была рассчитана на 6-летнее обучение, в ней было 180 учебных мест. Эта школа, одной из первых в Османской империи, на практике реализовала принцип совместного обучения мальчиков и девочек. Однако очень скоро из-за осложнения в целом политической обстановки в стране начался стремительный спад в деятельности кавказских активистов. А после подписания в 1923 году Лозаннского мирного договора между Кемалистской Турцией и государствами Антанты, новое республиканское правительство Турции, не признававшее статуса меньшинств за нетурецкими мусульманскими группами, предприняло фактически исчерпывающие меры, чтобы ликвидировать любое организованное черкесское движение. Уже в августе 23 года все черкесские клубы были закрыты, а их архивы и документация конфискованы.
1: Были ли конфликты между теми, кто шел по пути туркофильства, и теми, кто пытался сохранить свои семьи в традиционных на Кавказе традициях и обычаях?
0: Ну, едва ли приходится говорить о каких-то серьезных конфликтах и вообще о каких-то конфликтах в такой сфере. Почему? Османская империя не была турецким государством, строго говоря. Это была многонациональная империя. В ней до этапа вот младотурецкого, да и то не первых лет правления младотурок, а скорее вот заключительного этапа, не формулировались никакие цели насильственной ассимиляции меньшинств, по крайней мере, мусульманских меньшинств. Не было и конфликтов между мусульманскими народами. То есть не было особого резона вообще для черкесов провозглашать себя именно турками и противопоставлять себя своей природной культуре, природной национальности, из которой они вышли. Хотя, наверное, такие случаи, несомненно, были, но они не носили критических объемов и масштабов. Тем не менее, черкесские клубы, о которых мы говорили, особенно Черкесское общество единения и взаимопомощи, конечно же, были обеспокоены процессами ассимиляции. Ассимиляция была, она была естественной в условиях дисперсного диаспорного расселения.
2: Разделенные некогда границами, сегодня северокавказцы, где бы ни находились, пытаются объединить свои усилия посредством издания книг и журналов, путем проведения семинаров, активно используя интернет. Но это не значит, что нет проблем или что их стало меньше. Главное, что беспокоит старшее поколение переселившихся в Турцию, утеря молодыми языка своих предков. Им нужна связь с родиной, и они понимают, что незнание языка делает это проблематичным. Законы России в отношении потомков мухаджиров пока не позволяют вкладываться в регион. Ежегодно паспорта могут получить только несколько десятков желающих. При этом у России при желании есть возможность использовать огромный ресурс соотечественников, живущих сегодня не только в Турции, но и по всему миру.
1: В студии радио «Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Кавказская хроника» был историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Георгий Чочиев. И мы говорили о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже 19-20 веков.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова.
11: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Каким вам представляется будущее России?
14: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
15: А загнали просто людей в такой тупик.

0: молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
1: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
2: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
3: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
6: Международный уголовный трибунал по Руанде, это впервые он сделал, он назвал геноцид преступлением всех преступлений, crime of crimes. Само понятие геноцида появилось впервые в его книге «Нацистское управление оккупированной Европой», опубликованной в 1943 году. И в этой книге он описывал систему, которую создали нацисты в оккупированной Европе, в частности, в Польше. Геноцид является самым молодым преступлением. Изначально, конечно, идея геноцида как понятие, как преступление, это была защита именно меньшинств. Юридически никакой иерархии международных преступлений нет. Наверное, то, что вот определяет его тяжесть, это скорее вот этот умысел уничтожения полного и частичного целой демографической группы.
7: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
7: В марте 2026 года в России начали действовать поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа. И мы увидели в этом повод для большого разговора о том, что же такое геноцид, потому что в последнее время, кажется, это слово так часто повторяют по поводу и без, что его смысл нивелировался, и геноцид уже не воспринимается как нечто страшное и исключительное.
8: Мы созвонились с юристом, научным сотрудником Кёльнского университета, специалистом в области международного права Глебом Богушем и попросили его рассказать, что называется геноцидом и как это определение появилось в международном праве.
6: Геноцид – это преступление в соответствии с международным правом и в соответствии с национальным правом. Конвенция 1948 года о предупреждении и наказание преступления геноцида. И, в общем-то, вот это название, оно предполагает, что существуют две основы международного права в этой области. Первое – это обязательство государств по предупреждению и обязательство государств наказывать геноцид. Конвенция определяет геноцид как любое из 5 действий, которые осуществляются с целью уничтожения полного или частичного охраняемой конвенцией группы. Это убийство, это причинение серьезного вреда здоровью членам группы, это создание условий, направленных на уничтожение полное или частичное охраняемой группы, это создание условий, направленных на предотвращение деторождения среди членов этой группы и передача детей из одной группы в другую. Все эти действия, они совершаются с целью полного или частичного уничтожения одной из 4 охраняемых конвенцией группы. Это национальной группы, это этнической группы, это религиозной группы и расовой группы. Вот это определение является таким очень узким, очень строгим, начиная от того, что не любая группа охраняется, например, не включены в это число политические группы или социальные группы, и, соответственно, это действия, которые направлены на уничтожение группы как таковой. Это слово «как таковое» – это тоже важная часть определения. И определение геноцидов в конвенции является уголовно-правовым, то есть оно ориентировано на деяния физических лиц. В то же время в практике геноцид понимается как в том числе и международно-противоправное деяние государства. И Международный суд, он в 2007 году, когда он выносил решение по делу Босния против Сербии, пришел к выводу о том, что не только государство имеет обязательства по предупреждению геноцида, но и

0: несет обязательство не совершать геноцид. Таким образом, существует как бы такое расщепленное понимание. С одной стороны, это деяние физических лиц, это преступление, и с другой стороны, геноцид – это деяние государства. То есть, ну, на практике, конечно, речь идет о том, что государство через своих агентов совершает вот это деяние.
1: В современности принято считать и называть геноцид самым страшным преступлением человечества. А почему именно геноцид самое страшное, что существует сейчас?
0: Данное понимание, оно действительно сложилось и не имеет, строго говоря, юридического характера. Хотя Международный уголовный трибунал по Руанде, это впервые он сделал, он назвал геноцид преступлением всех преступлений, crime of crimes.
2: Геноцид в Руанде. Массовое уничтожение этнической группы тутси с апреля по июль 1994 года. Длился около 100 дней. За это время, по разным оценкам, погибли от 500 тысяч до миллиона человек. Триггером стала гибель президента Руанды, чей самолет сбили ракетой 6 апреля 1994 года. Лидеры из числа хуту обвинили в убийстве тутси, и на следующий день началось истребление тутси, а также сочувствовавших им хуту. Убийства совершались по всей стране – на дорогах, в домах, школах, церквях и административных зданиях и сопровождались крайней жестокостью. Чаще всего орудовали мачете, также пользовались винтовками. Особую роль в геноциде сыграла местная радиостанция «Радио Тысячи Холмов», сотрудниками которого были преимущественно хуту. В эфире они последовательно разжигали ненависть к тутси, например, сравнивая их с тараканами, а также называли места с конкретными адресами, где прятались тутси. Геноцид остановила победа Руандийского патриотического фронта, состоящего из бойцов тутси, которые к лету 1994 года захватили власть в стране. 8 ноября 1994 года была принята резолюция Совета безопасности ООН, которая официально учредила Международный трибунал по Руанде. Обвиняемыми стали более 90 человек, причастных, по мнению суда, к геноциду в Руанде. Трибунал вынес более 60 обвинительных приговоров, среди которых – например, пожизненный срок премьер-министру Временного правительства Руанды Жану Камбанде или 12 лет заключения бельгийцу Жоржу Руджу, одному из ведущих радио «Тысячи холмов». Трибунал действовал до 2015 года. Однако национальные суды продолжают выносить приговоры до сих пор. Например, в конце 2023 года суд во Франции приговорил к 24 годам заключения бывшего врача из Руанды Состена Муньемана за участие в геноциде.
0: На самом деле это было скорее такое напоминание об уникальности этого преступления, об уникальности этого определения и о тех исторических событиях, которые, собственно говоря, стали основанием для того, чтобы это преступление в международном праве появилось. Прежде всего, конечно, речь идет о геноциде евреев и некоторых других групп, кстати, цыган в том числе, в период Второй мировой войны. История создания конвенции однозначно указывает, что вот этот геноцид был прототипом появления этого понятия в международном праве. Тем не менее, юридически никакой иерархии международных преступлений нет. Наверное, то, что вот определяет его тяжесть, это скорее вот этот умысел уничтожения полного и частичного целой демографической группы. И в истории геноцид, конечно, всегда ассоциируется с массовыми убийствами, хотя юридически это парадокс. Может вообще быть закончен геноцид, в ходе которого ни один человек так не был убит. Понятно, что на практике такое не встречается, но теоретически это возможно. И такой бренд геноцида, как самого страшного, самого тяжелого, самого тяжкого преступления, привел к двум таким, я бы сказал, побочному бреду, что ли. С одной стороны, это сделало действительно геноцид таким универсальным понятием, которым действительно обозначают все, что угодно, все, что не нравится или любые серьезные преступления. А с другой стороны, это привело к тому, что очень часто ожидания такие формируются, что если преступление серьезное, это геноцид. А, соответственно, если то или иное преступление не названо геноцидом или названо каким-то другим понятием, значит, оно не заслуживает, наверное, большого внимания, и это что-то менее серьезное. Это не так и юридически, и это не так по сути. И если мы посмотрим на многие события в истории, они юридически не могут быть квалифицированы как геноцид. Например, то, что происходило в Камбодже, большей частью, в период Красных Кхмеров.
2: 17 апреля 1975 года власть в Камбодже захватили Красные Кхмеры – радикальное коммунистическое движение под руководством Пола Пота. Они намеревались построить крайне жесткое аграрное бесклассовое общество, не признавая науку, образование, религию, частную собственность и частную жизнь. Сразу после

Прихода к власти режим насильственно эвакуировал население городов, отправив миллионы людей на принудительные работы в сельскую местность. Началась политика социального и физического очищения общества. Внутрипартийные чистки, аресты и казни стали постоянной частью режима.

0: Вале. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, созданные при поддержке ООН, в 2001 году признали преследование и массовые убийства вьетнамского и чамского меньшинств геноцидом по смыслу конвенции. 22 сентября 2022 года Верховный суд Камбоджи оставил в силе приговор одному из главных идеологов режима красных кхмеров Хиео Сампхану. После этого трибунал официально завершил работу, так как других живых обвиняемых не осталось. Хиео Сампхан умер в тюрьме в мае 2025 года в возрасте 93 лет.
1: Поэтому я бы очень опасался бы использования вот этого термина «преступление всех преступлений» или «самое тяжкое преступление». Это не всегда так. Но определенные события и в истории, и сегодня могут быть характеризованы именно как геноцид, потому что действия, которые направлены именно на уничтожение демографических групп, могут быть описаны именно так. И международное право имеет для этого не просто понятие, но имеет целый, как говорится, инструментарий. Да? Это преступление по международному праву, то есть это уголовная ответственность, это норма, которая имеет характер jus cogens, то есть это императивная норма международного права, и это, наконец, выраженные и определенные международным правом обязательства государств. Если мы посмотрим на сегодня, то мы увидим, что целый ряд споров в международном суде, они связаны именно с этой конвенцией. Это одна из самых сегодня популярных конвенций для обращения в международный суд. И Украина, и Россия выдвигают против друг друга обвинения в геноциде, и, собственно, спор в международном суде между ними, он именно проходит на основании этой конвенции. Мы можем к этому по-разному относиться, но, тем не менее, это единственный инструмент, который позволил этим государствам обращаться в международный суд. Это дело Гамбии против Мьянмы, это дело, которое сейчас уже рассматривается по существу, очень важное и для самих этих серьезных очень событий, и для будущей практики по этим вопросам. Это дело, связанное с геноцидом народности рохинджа в Бирме, в Мьянме.
0: В 2012-2017 годах в Мьянме усилилось преследование рохинджа, мусульманского меньшинства в штате Ракхайн. Пик пришелся на август 2017 года, когда силы безопасности Мьянмы провели операцию по зачистке, во время которой сожгли около 300 сел, пытали и убивали их население, насиловали женщин. По оценкам ООН, погибли до 24 тысяч человек, более 700 тысяч бежали в Бангладеш. Рохинджа в Мьянме считаются нелегалами и лишены гражданства. В ноябре 2019 года Гамбия подала иск в Международный суд ООН по конвенции о геноциде, обвинив Мьянму в геноциде рохинджа. В январе 2020 года суд ввел предварительные меры, обязав власти Мьянмы предотвратить геноцид, защитить рохинджа и сохранить доказательства, связанные с обвинениями в геноциде, включая свидетельства о массовых убийствах, изнасилованиях, сожжении сел, принудительных перемещениях. Слушания по существу дела начались в Международном суде ООН в январе 2026 года. Мьянма частично игнорирует предварительные меры, нарушения продолжаются.
1: И это два дела, которые связаны с геноцидом, предполагаемым геноцидом в Газе, геноцидом палестинцев. Это дело Южная Африка против Израиля. И это дело, которое связано уже с нарушением обязательств по предупреждению геноцида и по содействию геноциду. Это дело Никарагуа против Германии.
0: 29 декабря 2023 года ЮАР подала иск в Международный суд ООН против Израиля, обвинив его в нарушении Конвенции о геноциде 1948 года в связи с действиями в секторе Газа. По мнению ЮАР, в ходе военной операции в секторе Газа, которая началась после нападения террористической группировки «Хамас» на юг Израиля 7 октября 2023 года, Израиль совершает геноцид палестинцев. 26 января 2024 года суд вынес решение о временных мерах, потребовав от Израиля принять меры по недопущению геноцида палестинского населения в секторе Газа и способствовать улучшению гуманитарной ситуации там. Израиль все обвинения отвергает. Разбирательство по существу продолжается. 1 марта 2024 года Никарагуа подала иск в Международный суд ООН, обвинив Германию в нарушении Конвенции о геноциде и Женевских конвенций за поддержку Израиля в войне в Газе. Никарагуа утверждает, что Германия не предотвращает геноцид палестинцев и содействует ему, поставляя оружие Израилю и при этом сокращая финансирование агентства ООН для палестинских беженцев.
1: То есть мы увидим, что сегодня этот вопрос, он, ну, наверное, один из самых важных в международной практике. Практика международного суда – это вопрос об ответственности государства за геноцид. Но побочный эффект он совершенно очевиден, и мы видим, что это понятие, я бы сказал, имеет такое

0: такой очень серьезный токсичный характер. В том смысле, что это очень серьезное оружие в политических дискуссиях. Такое оружие, которое обоюдоостро. Оно работает в самые разные стороны, и нужно четко понимать, о чем мы говорим, когда обсуждается геноцид.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы рассказываем о том, что такое геноцид и как это определение появилось в международном праве.
1: В течение тысячелетий человечество друг друга истребляло, вело не только захватнические войны, но и войны буквально на истребление, но начиная с Карфагена, который должен был быть разрушен, заканчивая колонизацией Америки, когда буквально уничтожили большую часть населения. Ну и тут можно вспомнить геноцид армян, который происходил в начале уже 20 века. Почему же в таком случае, если это было, наверное, и страшно, и очевидно для всех, жуть от вот этого происходящего истребления народа, почему же преступлением это назвали только в 1948 году? Почему решили его выделить только в 20 веке, хотя до этого просто миллионами убивали неправильных, тут я в кавычки беру, не таких чем-то мешающих людей.
0: Действительно, геноцид является самым молодым преступлением. Если мы посмотрим на все другие понятия, то, как известно, в Нюрнберге, которое можно рассматривать как такое вот рождение, да, системы современной международного уголовного права и международных преступлений, там было три категории, которые до сих пор у нас есть. Да, это агрессия, тогда назывались преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности. И уже из преступлений против человечности, можно сказать, выросло вот уже понятие геноцида. Хотя оно не полностью вписывается, не полностью совпадает. Особенность геноцида в том, что, конечно, вы правильно говорите, что целый ряд событий прошлого, они могут так рассматриваться, даже если по ним существуют непростые дебаты, как, в частности, по геноциду армян.
5: Геноцид армян в Османской империи в 1915-1923 годах. Массовые депортации, истребление армянского населения и других христианских меньшинств, проживавших в Османской империи. 24 апреля 1915 года под предлогом военной необходимости во время Первой мировой войны власти арестовали и убили около 250 лидеров армянской интеллигенции в Константинополе, обвинив их в предательстве и сотрудничестве с Россией на Кавказском фронте. Вскоре после этого был принят временный закон о депортациях, который легализовал массовое изгнание армянского населения. Сотни тысяч женщин, детей и стариков погнали через пустыни Сирии, где они погибали от голода, жажды, болезней и насилия со стороны жандармов, курдских банд и спецотряда Ташкеляты Махсуса. Османские власти оправдывали изгнание необходимостью защиты от внутренних врагов. Погибло от 664 тысяч до 1,5 миллиона армян. До 75% армянского населения Османской империи. Выжившие бежали, создав огромную диаспору. Международная ассоциация исследователей геноцида официально признала события 1914-1923 годов геноцидом против армян, ассирийцев и греков. Турция отрицает геноцид, называя случившееся следствиями войны.
0: Даже есть жертвы этой дискуссии, да, то есть я напомню, например, убитом журналисте Армане Динке, который выиграл дело уже посмертно в Европейском суде по правам человека. Это было связано с его преследованием в Турции, где он неосторожно один раз ответил на вопрос, связанный с геноцидом армян. И мы видим, насколько эта дискуссия тяжелая очень часто. Но связано это с тем, что в течение длительного времени ситуация, которая происходит внутри государств, на территории государств, рассматривалась в целом как внутренние дела того или иного государства. Даже внутренние вооруженные конфликты, не международные, гражданские войны, они рассматривались как исключительно

внутреннее дело. Да, могут быть вопросы прав человека, и постепенно стали формироваться нормы о защите меньшинств международные. Но, по крайней мере, то, что касалось преступлений, международных преступлений, до этого было как бы очень далеко. И поэтому очень многие осознавали то, что в системе международного права существует вот этот пробел. То, что деяния, которые осуществляются планомерно, целенаправленно против меньшинств, изначально, конечно, идея геноцида как понятие, как преступление, это была защита именно меньшинств. И у геноцида же все-таки есть, мне кажется, два таких момента, почему это стало преступлением. Это, во-первых, события Второй мировой войны, потому что все-таки план уничтожения евреев, он осуществлялся очень организованно, я бы сказал, именно вот с этой индустриальной такой методичностью, и вовлек огромное количество исполнителей. Это также деятельность Рафаэля Лемкина, это, собственно говоря, понятие, которое имеет автора. Человек, который не просто придумал это понятие, но и ввел его своими действиями, своим таким очень эффективным лоббированием, да, в одиночку этого понятия. Да, очень много об этом написано. Я особенно рекомендую книгу Филиппа Сенса, которая называется «East West Street». Рафаэль Лемкин, он был выходцем из того, что сегодня является территорией Беларуси современной, но вот это была черта оседлости в Российской империи, ну и был юристом в Польше затем. И в межвоенный период он очень активно участвовал в дискуссиях относительно реформы международного уголовного права, пробивал возможность нового преступления. Само понятие геноцида появилось впервые в его книге «Нацистское управление оккупированной Европой», опубликованной в 1943 году, и в этом книге он описывал систему, которую создали нацисты в оккупированной Европе, в частности, в Польше. Книга была бы забыта, конечно, как очень много книг, которые были написаны в тот или иной период, но вот название одной из глав, это было именно название «Геноцид». И потом уже в Нюрнберге, где он был с американской делегацией, но он был очень разочарован событиями процесса, потому что геноцид не был признан на тот момент как отдельное преступление. Он был лишь упомянут как описание преступлений нацистов. Вообще, в интеллектуальном плане вот эти трагические события привели к тому, что очень много было всего создано, очень большой был интеллектуальный продукт, и он привел к изменениям в международном праве. Конвенция о геноциде 1948 года содержит в себе целый ряд очень важных положений, которые лишь сейчас как бы мы начинаем раскрывать, в том числе в юридической практике. Ну, например, там говорится о том, что любые лица, в том числе главы государств, так называемые responsible rulers, ответственные должностные лица, несут ответственность за преступление геноцида. То есть все равны в вопросах ответственности за преступление геноцида. Это очень важный аргумент, который используется в том числе в дискуссии относительно иммунитета глав государств и других должностных лиц. Очень большое развитие получили положение Конвенции о предупреждении этого преступления. В частности, в решении по делу Босния против Сербии, когда суд пришел к выводу о том, что Сербия не совершала геноцид, но она нарушила обязательства по предупреждению геноцида. И в данном случае эти обязательства существуют даже тогда, когда у государства есть достаточные основания полагать, что осуществляются акты геноцида. Здесь не требуется какого-то юридического установления или приговоров, решения судов, чтобы обязательства эти имели место. Сейчас это крайне актуально, когда мы говорим о ситуации в Газе, где есть, например, временные меры, назначенные Международным судом, которые практически полностью проигнорированы Израилем и, по сути, игнорируются теми государствами, которые следят содействие Израилю, в том числе в его военной операции. И здесь мы можем сказать, что очень многие положения конвенции, они далеко смотрели вперед, чем 1948 год. Очень многие вещи объясняются тем, что это был период, когда международное сообщество находилось в стадии там, предхолодной войны, даже холодной войны. Многие положения, например, они сегодня вызывают удивление. Ну, например, там нету в чистом виде универсальной юрисдикции. Говорится о том, что дела о геноциде рассматриваются Международным судом, когда он был создан, да, то есть уже тогда прямо говорится о том, что будет вот этот International Penal Tribunal, Международный уголовный трибунал или как суд. На самом деле первый международный трибунал, он был создан в 93 году, это трибунал по бывшей Югославии, да, который имел юрисдикцию в отношении геноцида, ну а сам универсальный уже орган, Международный уголовный суд был создан через
50 лет после принятия конвенции. Настолько она смотрела вперед. Или, да, второй вариант, который предусматривает конвенция, это только суд того государства, где совершены акты геноцида. Понятно совершенно, что обычно

0: Последнее, кто рассматривает такие дела, это суды государства. Да? То есть в данном случае это территориальная юрисдикция. Понятно, что чего боялись разработчики конвенции, государства, которые ее обсуждали, боялись того, что будет вот эти взаимные обвинения и будут рассматривать, там, например, в условиях холодной войны друг против друга дела. Мы сейчас, кстати, видим, что существует такого рода практика в ситуациях очень многих конфликтов. Эта конвенция, она получила творческое развитие в национальном праве тоже. Национальное право может идти дальше, чем международное. Например, определение геноцида по национальному праву может быть шире, чем то определение, которое содержится в международном праве. Например, могут охраняться не только вот четыре группы, но и другие группы. Например, в очень многих государствах Восточной Европы это так. В Польше, в государствах Балтии. Есть, например, французское определение в французском уголовном кодексе, которое говорит о том, что геноцид может совершаться в отношении любой социальной группы. Целый ряд государств, в частности, тоже государства Балтии, например, они расширили понятие геноцидальных действий, да, в частности, туда включена депортация. Это связано, прежде всего, с опытом их и с той практикой, которая у них есть.
1: Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 357, геноцид. Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
0: Европейский суд по правам человека несколько дел рассматривал по жалобам осужденных на основании вот такого широкого понимания геноцида. Это дела, в частности, были в отношении немецких судов, которые осудили ряд сербов, прежде всего, за геноцид в Боснии. И это были дела не по Сребренице, да, то есть более широкое понимание геноцида, по их мнению, применялось. Есть несколько дел, связанных с решениями, приговорами литовских судов, и там два было дела, по которым суд пришел к разным выводам о том, являлось ли нарушением конвенции европейской о правах человека, статья 7, наказание на основании закона, то есть обратная сила, была ли она в отношении ситуации, связанных с деятельностью партизан, и в частности убийства и репрессии в отношении партизан. По разным делам суд пришел к разным выводам. Но в целом, если мы посмотрим на эту практику, мы видим, что Европейский суд, он допускает некую дискрецию, некое усмотрение национального законодательства. То есть национальное право может идти дальше. Является ли это позитивным моментом? Мне представляется, что нет. Большое разнообразие размывает, безусловно, понятие геноцида. Это делает возможным его политизацию. Когда нету единого понимания, можно всегда не просто произвольно какие-то действия называют геноцидом, но и это дискредитирует. Если мы имеем очевидную натяжку, когда какие-то события сами по себе преступные, безусловно, те же самые депортации, в том числе по политическим социальным основаниям, называются геноцидом, с одной стороны, правильно, что эти деяния осуждаются, но если мы видим такое очевидное растягивание этого понятия, то значительно легче такого рода правосудие дискредитировать, называть его политически мотивированным и считать, что это лишь некая политическая игра, а не серьезная задача стоит в данном случае, связанная с правосудием. Поэтому эта тенденция, она опасная, хотя право, конечно, не должно стоять на месте, и очевидно совершенно, что конвенция, ну, она не идеальна. Она с самого начала подвергалась критике на этом основании. Один из ее критиков, например, знаменитый юрист, международник Георг Шварценбергер, американский, но он тоже выходец из еврейской семьи, тоже можно его считать жертвой Холокоста. И он в свое время говорил, что эта конвенция применима в тех ситуациях, когда она не нужна, да, ну, имеется в виду, что и так есть инструменты, и так есть суды и все прочее, но она неприменима тогда, когда она нужна. Узость этого определения, строгость его и не всегда его соответствие реалиям современным, когда у нас не всегда, например, группы полностью совпадают с тем представлением, которое было у разработчиков конвенции. Это действительно такого рода проблемы создает.
2: Научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
3: и я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы за национальной безопасности и проявление вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 2024 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
3: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
4: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ЕВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось где рисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь, однолитие силовики, но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь, и за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое. Потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов. Или как в божественной комедии Данте в «Огромной», когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные. А потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб. Но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку из слова, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущение там от предмета, ощущение от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде, потому что как бы ты об этом, обо всем не рассказал, о том, что там внутри, за стенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно, ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах, и более того, я знаю,

0: просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свои заключения и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис». Но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала. И сейчас понимаю, что это очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
1: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
0: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработанный рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 14 года. И сейчас я такие нейролептики сильно не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле в каком-то рисую. Так что, надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по поводу композиции рисунка, я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге, это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой, при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет, потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная, я ее всегда везде поднимаю. И сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такой подумает, можно там психотерапевта, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, или хотя бы короткий комикс. Это помогает.
1: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
0: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это казалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну раз со мной такого не происходит, то типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это вместо вещи, которые есть, а это как, не знаю, как короткая картина, знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы, я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз из-за того, что нет того приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. А, вот, а может, какую-то просто мысль такую подумал внезапную из этого болезненного прошлого.
1: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем этого графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
0: Конечно, это очень разные состояния. Ну, как бы одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае как бы я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и как бы эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Ну, с чем-то пришлось примириться, что как бы, ну, иногда бывает там субдепрессии, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее, и тому подобное. Как бы я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что как бы я умею отделять там, да, депрессивное состояние от ПТСР, ну просто, ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Вот каждый день сдаешь экзамен. Ну, например, типа из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально, ну, недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Типа гипоксия такая. И что сейчас, как бы, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу, что, не знаю, там, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый, да, мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете, рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум там, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какой-то угрозы для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где

0: мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться вот в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. А еще самое стрёмное, что я устала, это, конечно, кошмары. Ну, то есть я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я вот попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И вот так до сих пор они мне снятся. И я уже как бы подпривыкла, в принципе, они уже не такие как бы яркие и жесткие. Спасибо, как бы у меня большой прогресс, мне становится легче. Ну, в общем, да, это просто, я говорю, ни с чем не перепутаешь. И там панические атаки. Это очень так, знаешь, вот агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И вот я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей там о смерти. Вот как бы нет, потому что я вот когда выбралась, что хочу жить, и вот такое состояние, так оно со мной было. Но тут, знаешь, вот в первый раз такое было, вот после тюрьмы, спустя полгода, просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала. Очень устала от этого стресса, который бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но вот есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно вот не очень похоже на ПТСР, оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тут тоже, я думаю, с ним работало, потому что пережила насилие много в детстве. Но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь и не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего 1,5 года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги, и с очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
1: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
0: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо времени на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни. Ну, это какое-то, наверное, более традиционное рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиента или нойз-музыки. И особенно я горжусь тем,

0: тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре-тройке людей.
1: Спокойно.

0: пять минут. Я забывал, когда же точно меня зовут. И сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые полчаса из углов розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел, когда в феврале 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня. Или другие, которые считают, что это пустяк. Или те, которые еще верят в будущее рубля. Бля, меж тем, как на дворе машина реанимации ищет место, где бы получше припарковаться, среди тройки ревущих скорых машин других. В ОВД на холодной тюремной лавке я пытаюсь согреться, и я выхожу, потому что я не могу иначе. Успокаивают только слова Грета Лещата: в случае опасности я спрячу. Я чудовищно злюсь или горько плачу, но я так надеюсь, что будет мир.
1: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
2: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл. Этого так много. Супертрэмп, Genesis, Дженис Джоплин или Битлз. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты ими больше проникаешься.

0: Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше — «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти

0: и блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова.
2: Вот Наташа вернулась с каникул. Наконец, уже сегодня мы вместе расскажем, как я и обещала в прошлом выпуске подкаста, о том, что же такое гуманитарное право, кто и для чего его придумал, как это работает и как устроено. И поможет нам в этом бывший сотрудник ликвидированного российскими властями правозащитного историко-просветительского общества «Мемориал» Александр Черкасов. Я предлагаю как раз с рассказа Александра Черкасова и начать наш разговор о том, откуда появилось гуманитарное право.
4: Давайте вспомним известные нам слова Льва Николаевича Толстого, слова доктора военного, который на Бородинском поле еще до начала битвы горестно говорит, что из этих людей столько-то десятков тысяч будут убиты, а столько-то десятков тысяч будут ранены. Ну, слова эти произносятся якобы в сентябре 1812 года, но писал Лев Николаевич у нас с 1870-е годы примерно. И тогда, именно тогда судьба раненых, она вдруг оказалась в центре общественного внимания. Почему? А потому что до какого-то момента она мало кого беспокоила. Генералы посылали свои рапорты своим государям. Эти рапорты были написаны так, что генералы выглядели хорошо, а убитые не выглядели никак. Проблема раненых, проблема вообще жертв войны, проблема вышедших из боя, она стала по-настоящему актуальной именно в годы Крымской войны. Крымская война у нас вообще перевернула многое. Появилась метеорология, появилась военная медицина, но появилось гуманитарное право, потому что появилась военная журналистика. Корреспондент «Таймс» Гордон Рассел давал информацию в Лондон. Англия воевала. И кроме генеральских репортажей появились репортажи с войны, которые показывали ее обратную сторону. Это и атака легкой кавалерии под Балаклавой. В каждом аристократическом британском семействе был убитый после этой атаки. Много чего было. Много было этих ужасов войны, так что один из английских генералов заметил, что Рассел вообще-то пострашнее русских будет. Проблема была поставлена. Но тут, как ни странно, ключевым оказалась битва, не очень известная в России. Битва при Сольферино в 1859 году. Северная Италия, Наполеон III воюет в тех местах. Очередное сражение, оставившее десятки тысяч человек на поле боя ранеными и умирающими. И неожиданно нашелся рядом один человек, который к этой норме тогдашнего времени отнесся как к чему-то чудовищному. Его звали Жан-Анри Дюнан.
2: Жан-Анри Дюнан, о котором сейчас вспоминает Александр Черкасов, он родился в Женеве в 1828 году в семье крупного предпринимателя, который еще и должность судьи по делам опеки занимал. И с самого детства участвовал в какой-то благотворительности, как и все члены его семьи, включая и помощь бедным, и даже ходил в женевскую тюрьму читать заключенным какие-то книги.
3: Да, и как он сам писал в своих воспоминаниях, на него большое влияние оказала мать, которая его воспитывала именно с точки зрения того, чтобы воспитать в нем сострадание по отношению к несчастным, обездоленным, униженным. И, конечно, неожиданно он оказался свидетелем этой битвы при Сольферино, который упомянул Александр Черкасов. Но, с другой стороны, его вот это неравнодушие, оно было воспитано с детства.
2: Что он там вообще делал и какое отношение он имел к битве? Он же никакой не военнослужащий.
3: Да, это довольно любопытная история. Он в

0: в 1858 году уехал из Женевы и отправился путешествовать и пытаться найти какие-то предпринимательские возможности в разных колониях. И вот, в частности, приехал в Алжир, где открыл акционерное общество мельниц Мон-Джемиля. Построил мельницы, собирался производить хлеб, никак не мог получить разрешение на использование земель. И он долго бился, как я понимаю, сначала именно в Алжире, там с местными какими-то бюрократами, потом поехал в Париж. Собственно, тогда Алжир являлся французской колонией. И пытался в Париже достучаться до каких-нибудь министерств, чиновников, но все это было тщетно. И в какой-то момент Дюнан понял, что единственное для него решение – это дойти до императора, до Наполеона III.
1: Да, но Наполеон III в это время в Париже вовсе не сидел, а он занимался более важными для него делами. Тогда Италия боролась за свою независимость с Австрийской империей. И вот французы решили прийти итальянцам на помощь. И так вот эти два огромных войска, объединенное французско-итальянское и австрийское, как раз и встретились для очередного сражения недалеко от вот этого местечка Сольферино, куда поехал Дюнан в поисках
0: Наполеона III.
1: Да, и высочайшего разрешения на то, чтобы, наконец, уже расширить свой бизнес. Оказался он там 24 июня 1859 года, ровно в тот день, когда началось огромное сражение, какового Европа не видела, наверное, со времен Ватерлоу. Более 300 тысяч человек буквально столкнулись лицом к лицу, и эта колоссальная битва, по свидетельствам историков, растянулась на фронте шириной более 20 миль и продолжалась более 15 часов. Было очень жарко, при этом австриякам в тот день вообще дали только двойную порцию водки и никакой еды и ничего, а французских солдат с утра успели напоить кофе и тоже никакой еды не давали. И по воспоминаниям Анри Дюнана, самые ожесточенные сражения начались в полдень, и мы попросили нашего коллегу Ярослава Шимова зачитать отрывок из этих воспоминаний.
2: Сойдясь в рукопашной, австрийцы и союзники топчут друг друга ногами, дерутся на окровавленных трупах, убивают противников прикладами и распарывают саблями или штыками. Это настоящая резня, борьба диких зверей, обезумевших и опьяневших от потоков крови. Даже раненые отчаянно защищаются до последнего. У кого нет оружия, тот хватает противника за горло и рвет его зубами. Бой становится еще страшнее. Эскадрон кавалерии несется во весь опор. Лошади давят подковами мертвых и раненых. Одному оторвало челюсть, другому разможило череп, третьему, которого можно было еще спасти, раздробило ребра. Ржание лошадей, проклятия, крики бешенства и стоны разносятся в воздухе. Тут артиллерия мчится за кавалерией, прокладывая себе дорогу по телам убитых и раненых. Мозги вытекают из черепов, живые и мертвые раздавлены, земля пропитывается кровью, и вся равнина усеяна кусками человеческой плоти. Ничто не останавливает, не ослабляет резню. Дерутся везде, все со всеми и один на один. Каждую пять земли отбивают штыками, берут деревни дом за домом, ферму за фермой. Все превращается в поле битвы. Дерутся у каждой двери, у каждого окна. Все дворы превратились в бойни. Самые сильные позиции уступают и опять захватывают по нескольку раз. Люди валятся тысячами, простреленные, искалеченные или смертельно раненые всевозможными снарядами. Во время этой борьбы, столь разнородной и непрерывной, слышатся проклятия из уст людей разных национальностей, многие из которых принуждены были стать убийцами в 20 лет.
1: Но нужно сказать, что французы с союзниками выиграли то сражение, но какой ценой? Там тысячи убитых и раненых. А тем, кто выжил, не хватало ни еды, ни воды. Самое страшное, конечно, это было отсутствие воды. И вот Дюнан пишет, что жажда была так нестерпима, что офицеры и солдаты пьют из грязных луж, покрытых коркой из подсыхающей крови. Продолжает Александр Черкасов.
3: Он оказался на полях, где умирали десятки тысяч человек, просивших воды, просивших помощи. Он пытался искать живых. Он пытался носить воду, организовывать спасательные команды. Он пытался что-то делать. Мало что ему удалось сделать. Что оставалось? Сойти с ума? Нет. Он написал книгу. Он написал книгу «Воспоминания о

0: Сольферино, и разослал несколько сот экземпляров книги, изданной за свой счет влиятельным людям Европы.
1: И вот здесь нужно сразу оговориться, что о той деловой поездке, из-за которой он поехал в Сольферино, Анри Дюнан уже забыл и...

0: воспоминания о битве при Сольферино, и мы попросили нашего коллегу Ярослава Шимова зачитать несколько фрагментов из этой книги, на мой взгляд, наиболее ярко иллюстрирующих то, что увидел Дюнан там, те ужасы, те страдания людей, и то, что не могло оставить его равнодушным.
1: 25 июня солнце осветило самое ужасное зрелище, какое только может представить себе человеческое воображение. Все поле битвы усеяно трупами людей и лошадей. Дороги, канавы, овраги, кустарник, луга – все буквально завалено мертвыми телами, а в окрестностях Сольферино земля сплошь покрыта ими. Несчастные раненые, которых подбирают в течение дня, мертвенно бледны и совершенно обессилены. У некоторых, особенно у тяжело раненых, взгляд отупелый, они словно ничего не понимают, смотрят бессмысленно, но эта прострация только кажущаяся и не мешает им ощущать страдания. Иные возбуждены, их бьет нервная дрожь. Другие с воспаленными, зияющими ранами точно обезумели от жестоких страданий. Они корчатся, умоляют их прикончить и с искаженными лицами бьются в предсмертных судорогах. Там несчастные, не только раненые пулями и осколками снарядов, но еще и с раздробленными руками или ногами от проехавших по ним артиллерийских орудий. Всевозможные осколки, обломки костей, клочки одежды, остатки снаряжения, земля, куски свинца раздражают раны и усиливают мучения раненых. На всем громадном поле вчерашней битвы на каждом шагу наталкиваешься на сцены невообразимого отчаяния и жесточайших страданий.
2: То есть вот это все происходит на территории, только вообрази, практически в 20 миль шириной, вот по всей той территории, где происходили сражения. Но здесь надо справедливости ради отметить, что и австрийцы, и французы смогли отвести части каких-то своих раненых, вывести их с поля сражений, но очень немногих просто потому, что не хватало для этого транспорта, повоза. Кто-то так и остался брошенным вот в этих полях, умирая от ранений и жажды. А медицинские службы, которые, конечно же, существовали в каждой армии, они просто не могли справляться с этим. Было несопоставимое число военных вот этих врачей и санитарных служб и людей, которые нуждались в их помощи. Анри Дюнан в своих воспоминаниях пишет, что ему доводилось видеть, как солдаты поддерживают просто врача, который уже стоять на ногах не может, пытаясь оказать кому-то помощь. А кто-то в очередной раз после очередной ампутации из врачей тоже обессиленный падает в обмороки.
0: Как пишет Дюнан, в Кастильоне, это небольшой городок примерно в 8 километрах от Сольферино, куда непосредственно потом пытались привезти раненых и где были организованы больницы, на 9 тысяч раненых всего 6 французских врачей. Вот что пишет Анри Дюнан о том, что происходило вот в этих импровизированных больницах и как люди справлялись с нехваткой мест и медицинского персонала, читает Ярослав Шимов.
1: Сколько агоний и невообразимых страданий 25, 26 и 27 июня. Раны, растравленные жарой, пылью, отсутствием воды и ухода, стали еще болезненнее. Болезнетворные испарения заражают воздух, несмотря на похвальные старания интенданства хорошо содержать помещения, превращенные в госпитали. Недостаток фельдшеров и прислуги ощущается все сильнее, а обозы с ранеными прибывают в Кастильоне каждые четверть часа. Как неоперативно работает главный хирург и 2-3 человека, организующие регулярную отправку раненых в Брешию на телегах, запряженных валами. Как не безудержна активность имеющих собственные экипажи жителей Брешии, которые сами приезжают за больными, число отбывших несравненно меньше количества прибывающих, и скопление все усиливается. На каменном полу больниц и церквей Кастильоне положили рядом людей всех национальностей – французов и арабов, немцев и славян. Теснота такая, что у раненых нет ни сил, ни возможности тронуться с места. Крики, брань, проклятия раздаются под сводами храмов. «Ах, как я страдаю!» – говорили мне эти несчастные. «Нас бросили, нас оставили умирать без всякой помощи, а ведь мы хорошо дрались». Вот солдат, совершенно обезображенный. Язык вывален наружу, челюсть сломана и раздроблена. Он мечется, хочет встать. Я поливаю холодной водой его засохшие губы и огрубелый язык. Потом беру кусок корпи и смачиваю в ведре воды, которое несут за мной, и выжимаю в бесформенное отверстие, в которое превратился рот несчастного. Вот еще страдалец, у которого часть лица срезана ударом сабли. Нос, губы и подбородок отрезаны. Он не может говорить, почти ослеп, делает знаки рукой, и этой душераздирающей

0: блестящей пантомимой, сопровождающейся горловыми звуками, пытается привлечь внимание. Я даю ему пить и поливаю водой его окровавленное лицо. Третий с раскроенным черепом умирает, и мозг его растекается по плитам церкви. Товарищи по несчастью отталкивают его ногами, так как он загородил проход. Я охраняю его последние минуты и прикрываю платком его бедную голову, которую он еще чуть-чуть шевелит.
1: Он приводит эту цитату, эту фразу, и мне кажется, что она одна способна перевернуть мировоззрение вообще многих людей. А ведь мы хорошо дрались. Мы хорошо дрались, а нас бросили. Мы же не виноваты, что мы ранены. Ну почему? Почему так случилось? Видимо, в том числе и держа в голове эту фразу, Анри Дюнан и написал эту свою книгу, издал и разослал всем влиятельным людям того времени по всему миру, потому что он считал, что нужно что-то делать. Просто необходимо принять какое-то общее, единое для всех, для всего человечества решение, чтобы подобное не повторялось.
2: И, очевидно, он приходит к выводу, что можно было спасти гораздо больше людей, просто хотя бы накормив их, напоив их, при каких-то легких ранениях, помочь им с этим справиться, и они могли бы быть живы.
1: В общем, он начинает очень энергично действовать. И в феврале 1863 года в Женеве собирается комитет единомышленников. В него входит только 5 человек, и Анри Дюнан – секретарь этого комитета, и они пытаются составить некий план действий, чтобы заставить правительства разных стран встретиться, объединиться и обсудить какие-то правила для раненых людей. Потому что, конечно, уже существовало тогда обычное право войны, связанное как раз с тем, когда можно начинать войну, когда нельзя. Но сама мысль о том, чтобы на международном уровне с соблюдением всех формальностей составить какой-то договор, который будет отвечать за поведение воюющих сторон после, собственно, боя, это казалось чем-то настолько дерзким и невозможным, что многие испытывали скепсис на этот счет.
2: Но я так понимаю, что при этом вот этот комитет из 5 человек также поддерживал идею Дюнана о том, что страны должны создать некоторые такие общества, сообщества, которые бы еще в мирное время собирали бы каких-то волонтеров, спасателей, добровольцев, которые готовили бы медицинские материалы, изучали бы, очевидно, какое-то медицинское дело. И в случае, если начнется война, то эти добровольцы могли бы отправиться на поле боя и помогать раненым. Одна из проблем этих всех идей была в том, что если эти добровольцы будут от общества определенной страны, то, соответственно, они будут, не знаю, с нашивками, с эмблемами
1: той
2: страны.
1: Будут восприниматься, да, как воюющая сторона.
2: Да, и поэтому их также смогут убить. И поэтому Дюнан и вот члены этого комитета пытались придумать некий опознавательный знак, общий для вот этих всех добровольцев и медиков, который бы давал им статус нейтралитета и который бы, ну, вот, говорил о том, что вот это врачи, они помогают, они спасают, пожалуйста, не трогайте их.
1: Да, но вот идея как раз о нейтралитете тоже казалась чем-то таким, ну, фантастическим, что никогда этого, наверное, невозможно будет добиться, или если можно, то очень-очень нескоро. Но все получилось, говорит Александр Черкасов.
3: В 1863 году уже дело дошло до создания Женевского комитета Красного Креста, который должен был организовывать заботу о раненых, как неправительственная организация, и до подписания государствами первой Женевской конвенции о защите раненых. Пресса, которая появилась тогда, подняла проблему. Эта проблема всколыхнула общество и государство, и возникли люди, инициировавшие законодательное закрепление защиты вышедших из боя, защиты раненых. Надо сказать, что эта идея охватила многих, не только Льва Николаевича Толстого, который писал на острую тему вот тогда, на рубеже 60-70-х годов. Это по всем странам Европы. Это время массовых мобилизационных армий. Это время, когда воевали не дворяне уже давно, сословие, которое не платит налоги, потому что платит их кровью, а твоего брата, мужа, сына могли взять в армию, отправить на войну, и он мог вот так умирать на поле боя. И создание местных комитетов поддержки Красного

0: Креста, создание санитарных служб Красного Креста, которые иногда были сильнее, чем санитарные службы воюющих стран. Вот все это было великим делом 60-х, 70-х, 80-х годов XIX века. Правда сказать, сам Дюнан недолго удержался в Женевском комитете Красного Креста, потому что он предложил Крамолу, он предложил выработать какие-то критерии и законодательно их закрепить, критерии защиты пленных. Но это было слишком. Он был изгнан из комитета Красного Креста, жил в Париже. У него было много других идей, какие-то из них воплотились. Он причастен, например, к созданию конвенции о запрете работорговли. Он разорился практически. Он пытался сделать нечто, что потом в 20 веке возникло уже как ЮНЕСКО, но получил то, что назвали бы грантом, не смог его реализовать. Жил чуть ли не под мостами. А тут еще Парижская коммуна случается. Захваты заложников, захваты коммунаров версальцами. Дюнан ввязывается в это, пытается добиться того, чтобы заложников не убивали, пытается добиться того, чтобы версальцы не расстреливали. Заложников в итоге убивают. В общем, казалось бы, все бессмысленно. Но, тем не менее, главное его детище, Красный Крест и вообще гуманитарное право, торжествуют.
1: Ну, нужно отметить, что уже в 1895 году о Красном Кресте знает вообще весь мир. И это движение получило огромное распространение уже не только в Европе, но и в Америке, и в Африке, и в Азии. И к концу XIX века уже в 37 странах действует Национальное общество Красного Креста. А Дюнан пропал. Все решили, наверное, что он где-то сгинул, хотя он в 1887 году нашел приют в дешевой какой-то богадельне в Швейцарии, в деревне Хайден. Без малого 10 лет спустя случайно его там обнаружил молодой журналист. Этого журналиста звали Георг Баумбергер, который просто почувствовал сенсацию. Он увидел человека-легенду, о котором вроде как бы забыли, уговорил его на интервью, и эта статья разлетелась просто по всему миру. И буквально за считанные дни Дюнану вернулась его, вся его была известность. Все вдруг вспомнили об этом человеке, и дошло до того, что в 1901 году норвежский парламент присудил ему первую Нобелевскую премию мира. Он ее разделил вместе с известным пацифистом Фридрихом Пасси. Но вообще считается, что Анри Дюнан – первый Нобелевский лауреат премии мира. Но он, нужно сказать, все эти деньги отдает на благотворительную деятельность, развитие ее в Швейцарии и в Норвегии, а сам примерно с той же энергией, с которой он боролся за создание Красного Креста, начинает работать над проектом создания какого-то международного суда, а также каких-то международных договоров и конвенций за разоружение и мир.
2: Ну вот, как мы видим, некоторые его идеи все-таки получили воплощение много лет спустя, как, например, Международный суд.
1: Не говоря уже о его вот этом главном, основном детище Красном Кресте. Теперь же это общество, объединенное не только Красного Креста, но и Красного Полумесяца. Для меня, на самом деле, было большим открытием, когда я узнала, как появился Красный Крест. Это, оказывается, просто инверсия швейцарского флага. А Красный полумесяц – это инверсия для мусульманских стран, насколько я понимаю, турецкого флага. И сейчас это влиятельнейшие организации, причем они занимаются не только войнами. Они оказывают помощь и поддержку, насколько я понимаю, людям, страдающим от катастроф, чрезвычайных ситуаций, землетрясений. Если случается эпидемия, они тоже едут туда.
2: Ну и Международный комитет Красного Креста тоже был трижды удостоен Нобелевского премии мира.
1: Сам Анри Дюнан скончался 30 октября 1910 года. Его было пожелание, чтобы его хоронили без почестей, без лишних церемоний, как вот тех солдат, которых он увидел на поле боя под Сольферино, оставаясь безымянным. Но я попыталась найти в интернете, но нигде не нашла свидетельств о том, так ли он действительно был похоронен таким ли образом, но как и не нашла никаких свидетельств о том,

0: что где-то известно его захоронение, его могила.
1: Ну, вообще удивительно драматическая судьба у него.
0: Да, и при этом, ты знаешь, его имя практически неизвестно. Ну, то есть оно известно, но оно неизвестно огромному числу людей. Хотя, казалось бы, такой огромный вклад сделал человек в развитие, ну, не только гуманитарного права, а, в принципе, человечности. Но человечество, прозрев в какой-то момент, и во многом, наверное, благодаря Анри Дюнану и его стараниями, не остановилось на заключении вот этой первой Женевской конвенции. Она, кстати, совсем короткая. Там всего-то 10 пунктов в этой конвенции. Она умещается на одной странице. И вот в этих 10 пунктах, во-первых, описываются все вот эти идеи, связанные с нейтралитетом медицинских и санитарных служб на поле боя и после боя.
1: И даже жители страны, которые приносят помощь раненым, на них не должно быть никакое там давление, их не должны захватывать, они должны оставаться свободными.
0: Ключевой момент, на мой взгляд, там совершенно другой. Это, по-моему, статья 6 или 7, если я не путаю, что тогда было просто революцией.
1: Да, статья 6, она гласит, что раненые или больные воюющих сторон, независимо от любой нации, которой они могут принадлежать, должны быть собраны и должны получить заботу. Те, кто после выздоровления признан непригодным к дальнейшей службе, должны быть репатриированы.
0: Тогда, наконец, договорились, и идея заключалась в том, что врач, который условно принадлежит стороне воюющей, обязан оказать помощь и спасти жизнь раненого противника. Конечно, замечательные идеи, но вот я уже сказала, это было только-только начало. После этого были созданы и подписаны странами уже и другие Женевские конвенции, о которых можно слышать в последние дни в связи с военными действиями в Украине в том числе. Но это уже то, что называется современное гуманитарное право.
1: И об этом мы поговорим в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право».
0: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Драчешникова.
1: И я, Наталья Чемпаланова.
2: Настоящее время на радио «Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Кто из политиков сделает вас богаче?
6: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
7: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
8: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
9: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
10: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
11: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
12: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
13: Не будет экономического роста.
12: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
14: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Говорит «Радио «Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
15: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
15: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
16: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
15: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Художница, фотограф, ювелир, график и иллюстратор Маша Троцкий – психолог по образованию. Ее вполне успешная артистическая карьера началась в Москве. Но после аннексии Крыма ее семья приняла решение эмигрировать. Маша не любит определение «политический карикатурист». Но это часть ее международной карьеры. О психологии масс и социальных сетей, о так называемой отмене русской культуры, об отношениях с украинцами в Швеции, о Шостаковиче и его переводчике, дедушке нашей героини. Начнем с ее самоопределения.
1: Ты художник, ты иллюстратор, ювелир, при этом ты психолог по образованию. Что ты можешь сказать о стиле своего творчества? Для меня, кроме того, что ты очень ироничный автор, умный, рефлексирующий над предметами быта, в том числе советского, да, который просто часть твоего высказывания, ты еще и политический активист или общественный активист. Можно так сказать про тебя?
2: Так говорят. Действительно, меня очень волнуют социальные проблемы. Но это связано с психологией. Но меня волнует противостояние индивидуума массе. Потому что как психолог я недоизучила массовую психологию. Когда один человек, он как-то думает своим мозгом, и он что-то ему кажется, он более трезво может оценивать ситуацию. Имеет шанс. Но когда люди превращаются в коллектив, вот у нас коллектив соседей, вот у нас коллектив, я не знаю, редакции, вот у нас коллектив там страны, то это полное искажение, и люди начинают вторить и говорить чёрт знает что, и начинают верить чёрт знает во что, потому что им главное понравиться стае. Вот это меня волнует. Я сама с трудом нравлюсь стае. Хочу нравиться стае, но мне важнее какие-то собственные вот идеи. Поэтому меня это мучает лично, и я вот это все время исследую. Ненавижу, когда подтягивают и хором какую-то ересь несут. Обычно так, в общем, и происходит, когда больше там двух человек собирается.
1: Можно ли сказать, что вот эта твоя критика социальности распространяется и на нынешнюю ситуацию в социальных сетях? Вот много разных компаний, где люди находят просто буквально козла отпущения, то есть начинают вести себя довольно архаическим образом, объединяясь вот в эти сообщества осуждения. Ну, мне не хочется затрагивать личные какие-то кейсы или политические даже кейсы. Я просто вижу это как общую тенденцию во многих социальных сетях.
2: Да, но я стараюсь в эту сторону не смотреть, но даже у себя к своему большому стыду улавливаю такие вещи, что я там перед тем, чтобы что-нибудь лайкнуть, смотрю, кто лайкнул еще. Безумно я себя за это ругаю, мне стыдно, но даже у меня, в общем, это есть. Слушай, ну это стадные законы, которые я недоизучила в прошлой профессии, но они так вот работают. Важнее, ну, понравится коллективу. Я работала в шведской школе, и даже когда-то в шведском детском саду был вообще чистый эксперимент. Дети боятся выразить свое мнение, и они вот когда это стая, они совсем про другое, чем когда один человек, ты потом после уроков, он тебе подходит, говорят, а знаете, я вообще-то не хотел всех поддерживать, я вообще другое хотел сказать, но в классе он этого не скажет.
1: С началом войны в Украине это все в социальных сетях стало абсолютно наглядным, как никогда.
2: У меня, к счастью, не было еще опыта войн, и вообще у человечества не было такого опыта войн, транслируемых онлайн там и в соцсетях. То есть как бы это новое, это, наверное, надо еще пересмотреть и изучить. Да, теперь у нас новая реальность, как это транслируется, как это быстро, какую это имеет реакцию и так далее. Слушай, мне кажется, что вот эта массовость, она быстрее разносится, просто благодаря там Твиттеру или Фейсбуку, потому что раньше там надо было как-то еще узнать, что другие думают, долго надо было, а сейчас ты за минуту к тебе прилетает, что думают другие. Наверное, ускорился вот этот ритм, да, оповещения о том, что думает коллектив.
1: И меня, конечно, совершенно поражает вот эта регрессия в архаическое мышление, новые технологии, которые это подхватывают, и то, что люди, живущие во время, которое политически очевидно изменилось, я имею в виду и 24 февраля 2022 года, и сейчас мы разговариваем с тобой в один из первых дней конфликта в Израиле.
2: Да.
1: А люди в социальных сетях продолжают использовать их как мирный инструмент. Ты где-то сказала, что вот эта вот самая эксплицитная часть политикума российского, здесь имеется в виду все, и изоляционизм, и антизападничество, и вторжение в Украину, как уже просто вот апофеоз этого всего, что это очень вторично с эстетической точки зрения.

0: зрения и, вероятно, с политической точки зрения.
1: Ну, с эстетической, да. Если мы говорим, знаешь, такие устаревшие понятия, там, до искусственного интеллекта, там, до попсы, если мы говорим, там, о миссии художника, там, взгляде художника, о пророчестве художника, то оно вообще так не работает, что ты там на волне новостей вот сейчас быстренько там своял. Я, кстати, не могу ничего своять про Израиль, потому что мне это очень болит, и я на эту тему просто вообще даже ничего рисовать не могу. Война, там, насилие через насилие, ты же не будешь показывать как художник, ты же не будешь вот это месиво показывать, да, ты должен жить как-то метафорически, там, отдаленно это переосмыслить. Это вообще не такая вещь, которая очень быстро делается, если это делается очень быстро, то дешево может быть. Хотя бывают такие вещи, которые вот просятся нарисовать, и, может быть, даже по последним событиям прям вот тянет, и тогда вот я рисую, а дальше я пропускаю это через слой самоцензуры, там, ну, буду смеяться надо мной, как-то там воспринято, что скажет стая, они глупы ли буду я выглядеть, но иногда прям очень сильно хочется нарисовать, даже если я буду выглядеть глупо, и тогда я себе позволяю это делать, видимо, у меня внутренний какой-то голос художника иногда пересиливает страх. А, ну у меня был позыв с Пригожиным, когда еще он шел, по-моему, на Москву и так далее. Я нарисовала оторванную голову Пригожина на пальце, да, который там показывает фак или что-то такое. Хотя он жив был и вышел сухим из воды. Я вот это нарисовала, запостила и так далее. Потом стала страшно популярная картинка, когда он разбился на самолете. Оказалось, что это было пророчество. Все там взяли куда-то себе на обложки YouTube-каналов и стали страшно делиться. Лица, то у меня был страшный позыв вот это вот зафиксировать, я не знаю почему. Еще был позыв из несостоявшегося. Я пыталась сделать выставочный проект, работать как куратором. Значит, «Женщины против войны», израильско-украинский, что несколько украинских художниц, несколько израильских художниц в Европе, потому что у нас в Европе, я живу в Швеции, у нас большой антисемитизм. Я хотела с этим побороться. Меня засрали израильтяне. Сказали, что нет, нас не любят, мы туда не сунемся, мы не будем показывать в Европе израильский флаг. Сейчас идет война в Украине, куда же мы полезем? Мы сейчас будем говорить только про Украину. Я говорю, ребята, почему? Ну, у вас тоже война. Меня никто не понял, денег на это не дали и так далее. Это планировалось, если что, там на октябрь, на ноябрь этого года в Европе, и израильтяне меня остановили, потому что это не актуально, не нужно, и кто мы такие, чтобы продвигать израильских художников в Европе.
0: Я правильно поняла, что это был проект совместный с украинцами?
1: Ну да, на самом деле в Израиле люди помогают Украине. Имелось в виду, что благотворительный проект, что продавать искусство или даже больше мерч, чем искусство, собирать деньги на поддержку на восстановление Украины. С помощью Израиля, израильских художников, они же это и зарубили, потому что вот они боялись выставить в Европе израильский флаг. Пожалуйста, посмотрите на это сегодня.
0: А вместе с украинским тоже было неловко выставить. Сейчас, кстати говоря, и Киев весь в цветах израильского флага.
1: Я была уверена в этой идее. Они не хотели, потому что так никто не делал. Ну, давайте и что-нибудь попробуем сделать первый раз. Но нельзя ничего не делать, потому что так никто не делал. Сейчас, наверное, появятся уже такие проекты.
0: Насколько я понимаю, для тебя война не стала остановкой в творчестве. Большинство художников говорят о том, что первый момент – это онемение, через полгода ты что-то начинаешь рисовать, а сейчас люди пришли к выводу, что молчать нельзя, что вот этот вызов, что русская культура должна молчать, это ложное представление, а кто тогда за нас расскажет о том, что происходило с нами? Ты уже давно не российский художник.
1: Я не русская культура, да.
0: Ты не русская культура.
1: Это не про меня.
0: Но ты продолжала рисовать и делать выставки в Стокгольме.
1: У меня была выставка «Война и мир», проект, который я снимала перед самым отъездом из Москвы в 14-м, после аннексии Крыма, почувствовала я, что война. Многие люди не заметили, но для меня война прямо там висела в воздухе, и мы очень хотели уехать. Я думала, мы не уедем, там война прямо сейчас начнется. Вот тогда у меня были большие антивоенные настроения. Я, по-моему, даже какую-то каску военную для этого купила. Она, по-моему, не вошла в проект. И я снимала проект что-то про любовь против войны. Художественное фото, как люди там обнимаются. Была, значит, ныне устаревшая фотка, девушка в украинском флаге, а парень в российском флаге, как они обнимаются. Был про обнимающихся людей на фоне пропаганды, насилия и войны. Они там в колючую проволоку были запутаны. Там были вырезки из газет, мятые вот эти газеты, разные символы. Гибридные символы, я там, не знаю, вырезала из дерева. Но, в общем,

0: чем снимались люди, теперь замыливающие лица, те, кто остается.
1: Потому что они в России остались.
0: Ну, в основном, конечно, весь круг мой выехал. По-моему, может быть, пара человек и осталось. И тогда я была очень благодарна, что они у меня снялись в проекте «Против войны», потому что тогда можно было, по-моему, делать проекты «Против войны», но как-то уже это было немножко стрёмновато. И я вот, у меня была «Война и мир», и я вот это сняла, и пакую чемоданы, и, так сказать, уехала. И этот проект я бодро выставила в Стокгольме «Против войны» весной 22-го года. И были у меня и украинцы, и шведы на выставке. Все было мирно. Вот то, где был российский флаг, пришлось убрать, потому что он сразу моментально у нас стал табу, да, там матерным словом. Но остальные символы остались. И была прекрасная серия про классиков, которых я там Тургенева выкладывала из собачьего корма, Толстого из попкорна, Чехова из... Я била стекло на даче, на дороге собирала бутылки пивные и колола их из битого бутылочного стекла. Это было опущение жанра, ну, то есть, чтобы это не было слишком великим. Я это делала давно. Вот это я тоже выставила, потому что оно стало называться «Cancel Culture», и оно стало неожиданно релевантным. Хотя когда я это делала, там, а как же можно Тургенева выкладывать там из чего-то, Толстой, там, как же из попкорна, это же наше великое все, вот не надо так возвеличивать, а то потом будет больно как-то падать. Может быть, как-то немножко с долей юмора ко всему, легкости относиться. Вот это вот, да, вот cancel culture, это тоже я выставила. И политическая была у шведских социал-демократов, ныне проигравших выборы, была выставка политических иллюстраций. Там все были министры, которые все потом проиграли и всех уволили, но тогда это была правящая партия Швеции. Да, это были политические, остросюжетные, в том числе и про войну, иллюстрации.
1: Можно ли сказать, что это карикатуры, или скорее это что-то близкое к журнальным или газетным иллюстрациям?
0: Нет, это и были обложки. На британскую тему это были обложки журналов, и это была иллюстрация, которую мне заказали шведы для газеты «Экспрессен». У них была такая идея, что тоталитаризм и диктатура наступает. Посмотрите, вот Путин злобствует, там Лукашенко злобствует, и, я не знаю, в Венгрии, Урбан, в Турции. В общем, что надо было показать всяких там тиранов, и смотрите, как бы у нас в Швеции не вышло бы то же самое, и действительно начало выходить. Вот такие всякие разные были там картинки. Часть они, кстати говоря, не повесили, потому что, ну, там был, знаете, Зеленский, который убивает Путина. Вот это нельзя, потому что это насилие, а не, нельзя демонстрировать от социал-демократов. Только мирные сцены.
1: Вот. Однако, я правильно понимаю, что здание, в котором эта выставка проходила, носит имя Олафа Пальма?
0: Да-да-да, этот международный центр Олафа Пальма.
1: Убитого на улицах Стокгольма, если,
0: ну,
1: я правильно
0: у нас
1: помню.
0: Убивали, по-моему, одного премьер-министра, одну даму в магазине, случается. Насилие. Ну, я тоже против показа насилия через насилие, но там была метафоричность, там была какая-то мифология в этом деле. Это не было кроваво, это было метафорично, и нет, это не карикатуры. Может быть, ироническая иллюстрация, журнальная, нет, карикатура – это грубый жанр.
2: Маша Троцки – современная художница, фотограф, журнальный иллюстратор. Уехала из России 9 лет назад. Политическая карикатура и личная позиция художника после 24 февраля 2022 года.
1: Продолжая тему культурной отмены, в Европе не прекращаются постановки русской классической оперы. Какая-то вообще рефлексия по этому поводу продолжается. И как бы напротив, фокус на тоталитарных качествах великой, в кавычках, русской культуры, он сохраняется. Вот про Стокгольм, что можно сказать в этом театральном или в музыкальном смысле?
0: Я вообще страшный театрал, у меня генетическая привязанность к театру, то есть я хожу, на самом деле, правда, на все театральные премьеры, я там знакома с местными стокгольмскими директорами театров, продюсерами, режиссерами, я просто этот мир очень люблю. И вот, неожиданно, Стокгольмская народная опера поставила спектакль, посвященный Шостаковичу, Шостаковичу в тени диктатуры. Они это сделали сознательно, они это задумали вот с началом войны. о том, как страдал великий композитор, от того, что его преследовал Сталин, как он сказать ничего не мог, как он сидел, между прочим, почему-то пил водку и ждал ареста. И мой дедушка дружил с Остаковичем. Никто из них не был алкоголиком. Это шведское понимание. Там было на сцене 5 бутылок водки, и он все время прикладывался и произносил какой-то монолог про Сталина, потом доставал еще одну бутылку. Может быть, это такая метафора, не оценила.
1: А это музыкальный спектакль? Там фрагменты
0: Шостаковича? Я очень им благодарна за то, что они обратились к этой теме, но это был немолодой шведский популярный артист, драматический, и он произносил монологи против попсы там, и против диктатуры и Сталина, в общем, про жизнь периодически. Это прерывалось, да, исполнением музыки Шостаковича, там оркестр сзади сидел. Зря я бы сделала больше музыки. Мы знаем, что Шостакович во время конфликта со Сталином был значительно моложе, чем 70 лет, ему, по-моему, был 30. Он до 70-то и не дожил, он там умер где-то в этом возрасте. В общем, актер никак не ассоциировался с Шостаковичем, был сильно старше и не похожий и так далее. Был прекрасный пианист Дмитрий Тяпкин, он гораздо больше был похож на Шостаковича, он там где-то сидел сзади и играл, и иногда пел. Вот он бы исполнил бы прекрасно, но ему не дали. Так или иначе, я поняла, что Народная опера Стокгольма понимает проблему, сочувствуют, они специально посвятили этому. И тоже была такая идея, что как бы у нас в Швеции не началось бы такое, как бы не коснулось от нас, потому что театральные круги Стокгольма обеспокоены тем, что вот диктатура им не даст жить и работать, что вот этот вот тренд такой...
1: Вправо.
0: Да, коснется их, у них там урезают очень сильно бюджет на культуру, и они боятся, не заткнут ли ему, между прочим, рот. Еще и цензуры. И, в общем, я так, насколько я это поняла, я не швед. Оно было так ужасно приятно. Была «Пиковая дама» у нас, без декораций, в концертном исполнении, в Королевской опере полгода назад. Приезжал, по-моему, «Лебединое озеро» в украинском исполнении. Это был Киевский театр. Мне кажется, настоящее искусство невозможно заткнуть никаким политическим креном. У нас такого нет.
1: Ты упомянула про деда, который дружил с Шостаковичем. А дед у нас кто был?
0: Дедушка был искусствовед, историк Юрий Федосюк. Во многих московских домах были его книги. Он написал словарь русских фамилий и словарь еврейских фамилий. «Москва в кольце Садовом» самая известная была книга. Он был москвич. Москвовед, изучал русскую культуру, расшифровывал какие-то устаревшие термины бытовые 19 века, непонятные тогда, он умер в 93 году. Он выпускник ИФЛИ, и он работал, ВОКС это называлось, начинал свою карьеру в ВОКСе, Всесоюзное общество связи с заграницей. Он был билингва. У меня теперь дети билингва. Он был билингва. У него мать, бабушка и вся по материнской линии семья была немецкоязычная, а отец русскоязычный. Поэтому он немецким владел свободно. Ну, какой-то, видимо, версии немецкого, когда распространенный в странах Балтии. Предки были и Сталина немецкоязычные, видимо, ашкенази, но крещенные. Такая была очень прозападная семья. Половину я не понимала сразу, потому что прабабушку и дедушку с сестрой все говорили по-немецки. Мы отмечали протестантское Рождество. Они все там ходили в протестантскую церковь. На этом фоне в советской стране вырос дедушка, и он был переводчиком Шостаковича во всяких там поездках, в работе с иностранными делегациями. Он работал с режиссером Александровым еще и со всякими известными людьми в области культуры высоко расположенными. Он был тогда молодой, это было после войны. Потом он был журналист, как все писатели, для денег. Он работал редактором в журнале «Спутник» немецком. Он делал «Спутник» на немецком языке, который прославлял хорошую, приятную социалистическую жизнь в СССР. А в свободное время он писал книги о культуре, об истории.
1: Можно ли сказать, что твоя семья была настроена антисоветские, или они были довольно лояльными гражданами своей страны?
0: Абсолютно антисоветские. Я такая выросла, потому что у нас половина родственников жили за границей, а сейчас еще больше. Я переписывалась, например, с сестрой прабабушки, у которой был свой дом в Праге. Я попала в этот дом только когда сама эмигрировала. В общем, она была немецкоязычная, она написала на русском языке. Этой прабабушке было трое детей, и все методично покидали Чехию, уезжали на Запад. Двоюродный брат дедушки, Рональд Паркер, воевал в войсках союзников со стороны Америки. Это была такая западная шикарная версия дедушки, они копийно были похожи абсолютно. Но тот приезжал в дорогом костюме, он жил где-то в Америке, во Франции, и дедушка уходил гулять, когда Рональд приходил в гости, Нольдик его звали, чтобы КГБ не проследило, что у нас есть двоюродный брат с границей. Дедушка вырос между Прагой и Веной, потом он уничтожал эти фото, архивы и документы, чтобы не было потом проблем, чтобы его просто не посадили. Ну и он верил в коммунизм. Параллельно, значит, соответственно, все читали сам издат, ходили в диссидентский круг, читали их и обсуждали.

0: Я выросла ровно под разговоры, что когда уже придет совку этому конец, или как это, когда Брежнев сдохнет, и что за границей, конечно, намного лучше. И было понятно, что лучше, потому что все туда ездили, там были родственники, переписывались. Так я оказалась в Европе естественным образом.
1: Мы поговорили о том, что все-таки 13-14 год, аннексия Крыма, и это все было значимыми событиями для решения эмигрировать. Ты не чувствуешь себя сейчас умнее других? Вот я очень грубо сформулировала,
0: Нет.
1: но не хочется покритиковать новые эмигранты, что же вы раньше думали?
0: Нет, во-первых, я чувствую себя глупее, потому что весь мой социальный круг выехал еще в каком-то 89-90-м. У нас было, как бы сказать, еврейская интеллигенция, московская интеллигенция. И все выехали, как только вот в 89-м открыли границы. У нас был кооператив здоровья, где все были профессора медицины, и у нас просто квартиры за квартирой опустели. И у меня было ощущение, что рухнул мой мир, и мой дом, и одноклассники, и дети со двора. Большая травма была, дети там из дачинок, с которыми я росла. Все уехали, в общем, 30 лет назад. Поэтому я дура и уехала поздно. А за тех, кто уехал сейчас, я очень рада. За каждого уехавшего я очень сочувствую. Мы плохо друг друга, кстати, понимаем уже. Потому что вот некоторые встречи с только что выехавшими меня пугает. Я вышла, видимо, из какого-то культурного кода, но мы плохо
1: А что
0: понимаем.
1: пугает?
0: Они запуганные очень. Те, кто приехал год назад, они реально думают, что все время слушают КГБ, боятся что-нибудь лишнее сказать. Меня вот приняли тут за шпиона, что было крайне оскорбительно. Это, я говорю, оппозиционеры боятся. А простые граждане, значит, на всякий случай ничего не говорят и там закрывают профили и так далее. Я же махнула уже на это рукой, я не могу. Давайте я буду бояться, да, я не знаю, сколько мне жить. Тогда буду на всякий случай приседать, что если кто-нибудь послушает или придется въехать, я проживу тогда жизнь в рабстве, да, и буду на всякий случай пригибаться и делать вид, что мне все это нравится. Но это как-то...
1: Маша, ты сколько не была в России?
0: 9 лет. Девять.
1: Очень изменилась жизнь. А репрессии стали реальностью. За замечания в Фейсбуке, ну, самое из известных людей, это Борис Кагарлицкий, за замечание про Крымский мост. Это был экономический пост, пост, посвященный экономике. Он просто упомянул подрыв
0: Что, сейчас
1: Крымского
0: мы
1: моста.
0: еще пообщаемся, я тоже начну бояться.
1: Нет,
0: Но
1: мы этого не будем делать,
0: у
1: я
0: меня
1: просто пытаюсь
0: нету
1: рассказать.
0: русского круга. Я же живу. У нас много украинских беженцев, шведы. У нас в каком-то интернациональном кругу вот таких вот россиян и недавно выехавших россиян. Вообще русского круга у меня нету. Поэтому мне нет кого услышать, как там что. До меня что-то такое доносится про отравление журналистов.
1: А как с украинцами отношения? Ну, опять же, не секрет, что с началом войны разговоры об отмене русской культуры, о том, что украинцы с русскими не будут разговаривать и так далее, и так далее. Вот твой опыт отношения
0: У
1: с...
0: меня нету тоже такого, потому что у меня вот даже очень украинский круг сложился. Никогда у меня, кстати, не было особо украинских друзей. У меня бабушка и дедушка родились в
1: Откуда?
0: Украине, бабушка в Камянец-Подольском, но они бежали то ли от коллективизации, то ли от погромов. Это была еврейская семья, беженцы. Они убежали сначала на Лосиный остров, в Лосиноостровском жили. Очень травматично. Отец ее был богат, он все потерял и, в общем, умер от туберкулеза. Он никогда не социализировался. Дети все вышли в люди, и все с детьми было хорошо, получили образование и так далее. Но, конечно, родители этого беженства они очень тяжело перенесли. Бабушка была еврейка из Украины, она там вечно готовила украинский борщ и вареники с вишнями, напевала какие-то украинские песни. Тем не менее, там были погромы. А дедушка из Донецка, он был еврей, и он себе в паспорте исправил еврей на украинец. Это было, понимаете, в каких-то там 30-х, я не знаю, 40-х годах, чтобы он боялся антисемитизма. Ирония судьбы, теперь бы уж наоборот. У меня есть украинские друзья. Мы не говорим с ними о войне. Люди из Киева, люди очень, я бы сказала, прозападного какого-то европейского толка, которые очень европейских взглядов. Мы прекрасно с ними друг друга понимаем, у нас один и тот же культурный код. Говорим о чем угодно, о том, как шведы не любят понаехавших, еще о чем-то, ходим вместе в театр. У меня есть две любимые девочки возраста мама моей дочери, вот им 20 с небольшим, они обе убежали, одна из Донецкой области, другая из Черкасов. Они убежали от войны, вот они живут в Стокгольме. Старшие родственники, они их никогда не видят, потому что старшие родственники в Украине. А у меня уже подросли, в разных странах живут дети, у меня какая-то почетная тетя.

0: Пойдем в театры, с ними просто общаемся, гуляем, не говорим мы о войне, о чем угодно. Иногда вот культуру как-то мы сравниваем, как у вас, а как вас учили. Я возраст их родителей, они не другого поколения. У нас какой-то культурный обмен, у нас нету никакого хейта. Я, к счастью, не встречаю, наверное, он где-то есть. Мы говорим о музыке, о поэзии, о чем угодно, о войне мы не говорим.
1: Но это при том, что ты политический иллюстратор.
0: Ну, это свой круг, ты со своими, если ты уже обсудил там, кто на какой стороне и каких взглядов один раз, то ты каждый день общаешься, ты потом к этому не возвращаешься. Политическая иллюстрация тоже вещь, которую ты не будешь делать каждый день, если только тебе не заказывают. Вот раньше мне заказывали, я иллюстрировала британские политические новости. Вот это было интересно, я разобралась слегка в британской политике. Там была система такая, тебе дают либо статью, либо тему номера. Иллюстрируешь политическую новость недели, британскую, которую у тебя не очень болит, может, ты понимаешь, что это не так хорошо, потому что ты иностранец. Вот это была отличная игра для мозга, для руки, развитие большое. Вот это было интересно.
1: А что за издание было?
0: «Пульс UK», лондонская газета, которая бесплатно распространялась. Почему это делал? Потому что она бесплатно лежала везде в метро, и обложку все видели. Денег там было мало, там было много славы. Она не пережила, по-моему, пандемию. Пандемия и война, они все там, спонсоры у них кончились.
2: Маша Троцки, современная художница, фотограф, иллюстратор. «Политика и иммиграция. Израиль и Украина».
3: И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Какие перемены нужны России?
12: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
13: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
14: Перемены нужны масштабные.
15: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
14: Да никаких, все нормально.
16: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
14: Глобальные.
17: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
18: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.

0: платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня два рассказа Варлама Шаламова. Эфир 1 сентября 1967 года.
2: Сегодня мы предлагаем вниманию наших слушателей два небольших рассказа, принадлежащих перу Варлаама Тихоновича Шаламова, человека, который около 20 лет, то есть значительную часть своей жизни, провел в советских концлагерях. Начинаем с короткого рассказа, который автор озаглавил «Заклинатель змей».
3: Конец работы – это вовсе не конец работы. После гудка надо еще собрать инструмент, отнести его в кладовую, сдать, построиться, пройти 2 из 10 ежедневных перекличек под матерную брань конвоя, под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей. Надо еще пройти перекличку, построиться и отправиться за 5 километров в лес за дровами. Ближний лес давно уже вырублен и сожжен. А как доставляются тяжелые бревна, которые не под силу взять даже 2 людям, никто не знает. Автомашины за дровами никогда не посылаются, а лошади все стоят на конюшне по болезни. Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек. Лошадь не выносит и месяца такой зимней здешней жизни в холодном помещении с многочасовой тяжелой работой на морозе. А человек живет. Может быть, он живет надеждами, но ведь никаких надежд у него нет. О всем таком и думал Платонов, стоя у входных ворот с бревном на плече, ожидая новой переклички. Когда глаза привыкли к темноте, Платонов увидел, что вовсе не все ходили на работу. В дальнем углу, на верхних нарах, перетащив к себе единственную лампу, бензиновую коптилку без стекла, сидело 7 человек вокруг 2, которые, скрестив по-турецки ноги и положив между собой засаленную подушку, играли в карты. Платонов присел на край нары. Ломило плечи, колени, мускулы дрожали. Платонова только утром привезли сюда, на Джанхар, и работал он первый день. Свободных мест на нарах не было. «Вот все разойдутся», — подумал Платонов, — «и я лягу». Он задремал. Игра вверху кончилась. Черноволосый человек с усиками и большим ногтем на левом мизинце перевалился к краю нар. «А ну-ка, позови этого самого Ивана Ивановича», — сказал он. Толчок в спину разбудил Платонова. «Ты? Тебя зовут?» «Ну где он, этот Иван Иванович?» — закричал голос верхних нар. «Я не Иван Иванович», — сказал Платонов, щурясь. «Да не идет, Федечка». «Как не идет?» Платонова вытолкали к свету. «Ты думаешь жить?» — спросил его негромко Федя, вращая мизинец перед глазами Платонова. «Думаю», — ответил Платонов. Сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног. Платонов поднялся и вытер кровь рукавом. «Так отвечать нельзя», — ласково объяснил Федя. «Вас, Иван Иванович, в институте разве так учили отвечать?» Платонов молчал. «Иди, тварь!» — поговорил Федя. «Иди и ложись к параше, там твое место будет. А будешь кричать — удавим!» Это не было пустой угрозой. Уже 2 на глазах Платонова душили полотенцами людей по каким-то своим воровским счетам. Платонов лег на вонючие доски. «Скука, братцы!» — сказал Федя, зевая. «Хоть бы 5 кто почесал, что ли!» «Федя! А, Федя, а этот новый-то, а? Не хочешь попробовать?»
4: «Ну его!» — сказал Федя. «Разве такие могут чесать? А, впрочем, подыми-ка его!»
3: Платонова вывели к свету.
4: «Эй, ты! Иван Иванович, заправь-ка лампу!» — распорядился Федя. «А ночью будешь в печку дрова подкладывать, а утром парашу на улицу. Дневальный покажет, куда выливать».
3: Платонов покорно молчал.
4: «За это, — объяснил Федя, — ты получишь мисочку супчику. Я ведь все равно юшки-то не ем. А теперь иди,

0: Платонов лег на старое место. «Эх, скука! Ночи длинные!» — протянул Федя. «Хоть бы роман кто-нибудь тиснул! Вот у меня на косом!»
1: «Федя, а этот новый-то, а? Не хочешь попробовать?»
0: «И то!» — оживился Федя. «Подними-ка его!» Платонова подняли. «Слушай, — сказал Федя, улыбаясь, почти заискивающе, — я тут погорячился немного».
2: «Ничего», — сказал Платонов сквозь зубы.
0: «Слушай, а роман ты можешь тискать?»
2: По лицу Платонова что-то мелькнуло.
0: «Еще бы он не мог. Вся камера следственной тюрьмы заслушивалась графом Дракулой в его пересказе. Но там были люди, а здесь... Но голод, холод, побои...»
2: Федя, напряженно улыбаясь, ждал ответа.
0: «Могу!» — выговорил Платонов. И в первый раз за этот трудный день улыбнулся. «Могу тиснуть!» «Ах ты, милый мой!» Федя развеселился. «Иди, лезь сюда, на тебе хлебушка, получше завтра покушаешь. Садись сюда, на одеяло, закуривай».
2: Платонов, не куривший неделю, с необычайным наслаждением закурил махорочный окурок.
0: «А как тебя звать-то?»
2: «Андрей», — сказал Платонов.
0: «Так вот, Андрей, значит, что-нибудь подлинней, позабористей, вроде графа Монте-Кристо. О трактирах не надо».
2: «Откровенные, может быть», — предложил Платонов.
0: «Это о Жан-Вальжане? Это мне на косом тискали». «Тогда клуб червонных валетов или вампира?» «Вот-вот-вот-вот-вот! Давай валетов! Тише вы, твари!» — закричал Федя.
2: Платонов откашлялся.
0: «В городе Санкт-Петербурге в 1893 году совершено было одно таинственное преступление».
2: Уже рассветало, когда Платонов окончательно обессилел.
0: «На этом кончается первая часть», — сказал он.
1: «Ну, здорово», — проговорил Федя.
0: «Как он ее! Ложись здесь, с нами. Спать-то много не придется. Рассвет, на работе поспишь. Набирайся сил к вечеру».
2: Платонов заснул. Выводили на работу. Высокий деревенский парень, проспавший вчерашних червонных валетов, злобно толкнул Платонова в дверях.
0: «Ты, гадина, ходи да поглядывай!»
2: Ему тотчас же зашептали что-то на ухо. Строились в ряды, когда высокий парень подошел к Платонову.
0: «Ты, Федя-то, не говори, что я тебя ударил. Я, брат, не знал, что ты романист».
2: «Не скажу», — ответил Платонов.

0: Второй рассказ, который вы сейчас услышите, Шаламов озаглавил «На представку». И начинается он совершенно по-пушкински.
1: Играли в карты у Канагона Наумова. Дежурный надзиратель никогда не заглядывал в барак Канагонов, считая свою главную службу в наблюдении за осужденными по 58-й. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Словом, у Канагонов было всего безопаснее, и каждую ночь там собирались блатные для игры в карты. В углу барака, на нижних нарах, были разосланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая колымка, самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались 3-4 открытых медных трубки. Вот и все приспособление. На крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и зажженной спичкой бензинный газ горел. На одеялах лежала грязная пуховая подушка. И по обеим сторонам ее, поджав по-турецки ноги, сидели игроки. На подушке лежала новенькая колода карт. Это были не обыкновенные карты, а тюремная самодельная колода, изготовляемая мастерами сих дел со скоростью необычайной. Тут нужна была только бумага, кусок хлеба, чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала, склеивать листы, огрызок химического карандаша и нож для вырезывания и трафарета.

в мастей и самих карт. Сегодняшние карты были только что вырезаны из Виктора Гюго. Книжку кто-то забыл вчера в конторе. Бумага плотная, толстая, листков не пришлось склеивать. Новенькая колода лежала на подушке.

бровей, ротик бантиком. Все придавало его физиономии важное качество внешности вора – незаметность. Лицо такое, что запомнить нельзя. Поглядел на него и забыл. Потерял все черты, не узнал при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, стоса и буры, трех классических карточных игр. Вдохновенный истолкователь тысячи правил, строгое соблюдение которых требовалось в игре. Про Севочку говорили, что он превосходно исполняет, то есть показывает ловкость шулера. Он и был шулер, конечно. Честная воровская игра – это и есть игра на обман. Следи и уличай партнера. Это твое право. Умей обмануть сам, умей оспорить сомнительный выигрыш. Играли всегда двое. Один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх, вроде очка. Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир Конагонов. Наумов – черноволосый малый, с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что не знаю я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника-монаха или сектанта, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде Гайтана с соловянным крестиком, висевшим на шее Наумова. Ворот рубахи его был расстегнут. И крестик этот отнюдь не был кощунственной шуткой. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики. Это было как бы опознавательным знаком, вроде татуировки. В 20-е годы блатные носили технические фуражки. Еще ранее – капитанки. В 40-е зимой носили они кубанки, подвертывали голенище валенок, а на шее – крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любые темы – сердце, карты, обнаженные женщины. Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова. Мешал прочитать синюю наколку, татуировку, цитату из Есенина, единственного поэта, признанного преступным миром. Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. «Что ты играешь?» – процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением. Это тоже считалось хорошим тоном для начала игры. «Вот тряпки, лепеху эту!» И Наумов похлопал себя по плечам. «В 500 играю!» – оценил костюм Севочка. В ответ раздалась громкая многоэтажная ругань, которая должна была убедить противников в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу. Он ругался еще язвительнее, сбивая цену. Наконец, костюм был оценен в 1000. Со своей стороны Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того, как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты. Я и Горкунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа после своего рабочего забойного дня. Надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к Конагонам сразу после ужина. Здесь было теплее, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную юшку, остатки от единственного и постоянного блюда, и давал нам по куску хлеба. Мы ели в полной темноте. Барачные бензинки освещали карточное поле, но сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова. Наумов проиграл лепеху. Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычеркивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубахе. Сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем. «Одеяло играю!» — хрипло сказал Наумов.

200, безразлично ответил Севочка. 1000, сука! Закричал Наумов. За что? Это не вещь. Это локш, дрянь, выговорил Севочка. Только для тебя и играю за 300. Игра продолжалась. По правилам, она и не может быть окончена, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать. Валенки играю. Не играю валенки, твердо сказал Севочка. Не играю казенных тряпок. В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытесненным профилем Гоголя. Все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец. «На представку!» – заискивающе сказал он. «Очень нужно!» – живо ответил Севочка и протянул назад руку. В его руку тотчас же была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. «Что мне твоя представка? Этапов новых нет. Где возьмешь? У конвоя, что ли?» Согласие играть на представку, то есть в долг, по закону было необязательным. Но Севочка не хотел обижать Наумова, лишить его последнего шанса на отыгрыш. «В сотни», — сказал он медленно, — «даю час представки». «Давай карту!» Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки и вновь проиграл все снова. «Чифирку бы подварить!» — сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. «Я подожду. Заварите, ребята!» — сказал Наумов. Речь шла об удивительном северном напитке — крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается 50 и больше граммов чаю. Напиток крайне горек. Пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон, и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Севочка отхлебнул глоток чифиря из поданной ему кружки. Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались на его голове. Взгляд дошел до меня и остановился. Какая-то мысль сверкнула в его лице. «Ну-ка, выйди!» Я вышел на свет. «Снимай телогрейку!» Было уже ясно, в чем дело. И все с интересом следили. Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье. Гимнастерку выдали года 2 назад, и она давно уже истлела. Я оделся. «Выходи ты!» — сказал Наумов, показывая пальцем на Горкунова. Горкунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был одет шерстяной свитер. Это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу. И я знал, как берег его Горкунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук. Фуфайку украли бы сейчас же. «А ну-ка, снимай!» — сказал Наумов. Севочка одобрительно помахивала пальцем. Шерстяные вещи ценились. «Не сниму», — сказал Горкунов хрипло. «Только с кожей». На него кинулись, сбили с ног. «Он кусается!» — крикнул кто-то. С пола медленно поднялся Горкунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Горкунову. И Горкунов всхлипнул и стал валиться на бок. «Не могли, что ли, без этого?» — закричал Севочка. В мерцающем свете бензинки было видно, как сереет лицо Горкунова. Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва видна. Севочка бережно

чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была окончена. Я пошел в свой барак. Теперь надо было искать другого напарника для пилки дров.

0: Вы слушали нашу радиокомпозицию. Сегодня мы включили в нее два рассказа, принадлежащих перу Варлаама Тихоновича Шаламова, человека, который около 20 лет, то есть значительную часть своей жизни, провел в советских концлагерях. Рукопись с колымскими рассказами Шаламова каким-то образом с оказией попала за границу, и без ведома и согласия автора была затем обнародована в двух книжках, выходящего в Нью-Йорке нового журнала.
1: Рассказы Варлаама Шаламова прозвучали 1 сентября 1967 года. «Золотой запас свободы» – архивный проект. Фридрих Шиллер – друг свободного человечества. Радиокомпозиция Николая Горчакова. Настоящая фамилия – Соколовский. Ведущая – Галина Зотова. Эфир – 17 сентября 1965 года.
2: Дорогие радиослушатели! Вы, наверное, уже заметили, что среди наших передач время от времени появляются радиокомпозиции, посвященные классикам литературы. Так, в прошлом году мы передавали радиокомпозицию «Шекспир, наш современник». В июне этого года «Данте Алигьери» и совсем недавно две передачи о великом русском сатирике «Салтыков-Щедрин» и «Современность». Наше обращение к творчеству великих мастеров мировой литературы не случайно. В их бессмертных творениях много мыслей, которые не потеряли актуальность и в наши дни. У многих классиков мировой литературы мы находим святую ненависть к поработителям народов и человека, великие мысли о борьбе за свободу, за права человека. Наша сегодняшняя передача посвящена великому другу, борющемуся за свободу человека, немецкому поэту и драматургу Фридриху Шиллеру.

0: Нет ничего более недостойного человека, чем терпеть насилие, ибо насилие отрицает человека. Тот, кто нас насилует, не признает в нас человеческой природы, а тот, кто трусливо переносит насилие, сам отказывается от нее.
1: Это слова Шиллера из его второй статьи о возвышенном. От смерти Шиллера нас отделяют 160 лет. Он родился в 1759 году в швабском городе Марбахе, а умер в 1805 году в эпоху наполеоновских войн. Годы его творчества – это вторая половина XVIII века. XVIII века. И все же его мысли и образы его драм живы и в наши дни. Фридрих Шиллер принадлежал к тем бурным гениям своей эпохи, главой которых был Гёте. Гёте, который в эпилоге к «Шиллеровскому колоколу» писал, что Шиллер обладал
0: тем мужеством, что поздно или рано, но победит тупой враждебный свет, той верой, что дерзает неустанно идти вперед, терпеть удары бед, чтоб среди нас добро росло свободно, чтоб день пришел всему, что благородно.
1: Да, творчество Шиллера было направлено к тому, чтоб среди нас добро росло свободно. Его сердце было всегда на стороне угнетенных, на стороне тех, кто боролся за раскрепощение человечества. Он мечтал о гармоническом обществе. Чернышевский писал, что Шиллеру было свойственно пламенное сочувствие всему, чем благороден и силен человек.

человек, и что его поэзия не прошла и никогда не пройдет, пока человек будет стремиться к чему-нибудь лучшему, нежели окружающая его действительность. И не зря этому поэту свободы Парижский конвент 1792 года даровал права гражданина Первой Французской Республики.

0: Тема борьбы народа за освобождение из-под гнета узурпаторов проходит через многие произведения Фридриха Шиллера. В драме «Вильгельм Тель» швейцарский народ борется против поработителей своей родины, австрийцев. В трагедии «Мессинская невеста» гибнет род мессинских тиранов, силой и обманом захвативших страну и подавлявших свободу. В «Дон Карлосе» маркиз Поза и наследный принц борются против деспотии Филиппа II. В заговоре «Фиеско» разоблачается и гибнет тиран Генуи. И, наконец, той же теме Шиллер посвящает свой исторический труд «Историю отпадения Соединенных Нидерландов от испанского владычества». Вот небольшой отрывок из этого труда.
1: Если наше удивление возбуждает мишурный блеск деяний, совершенных под влиянием честолюбия и пагубной жажды власти, то насколько же больше должно поразить нас движение, в котором угнетенное человечество борется за свои благороднейшие права. Благое дело входит в союз с необыкновенными силами, и решимость отчаяния одерживает в неравном бою победу над страшным хитросплетением тирании. Как захватывает и как бодрит мысль, что надменные притязания деспотизма встретили, наконец, еще одного сильного противника, что хорошо рассчитанные покушения деспотов на человеческую свободу терпят позорную неудачу, что мужественное сопротивление может отвести занесенную руку деспота, что героическая настойчивость в состоянии истощить, наконец, его страшные силы.

0: В «Вильгельме Телле» Шиллер обратился к отдаленной исторической эпохе, чтобы поставить вопрос, должен ли народ бороться против власти, угнетающей его. Жена швейцарского патриота Штауффахера, Гертруда, посылает своего мужа к крестьянам, чтобы совет держать вам всем, кто честно мыслит, как сбросить этот небывалый гнет. Гнет австрийских узурпаторов.
1: Жена, каких ужасных мыслей вихрь ты подняла в груди моей спокойной? Тайник души открыла свету дня, и то, о чем и думать не дерзал я, без колебания высказала ты. Но взвешен ли, как должно, твой совет? Ты, дикие раздоры, звон мечей зовешь на эти мирные долины. Как слабое пастушеское племя дерзнет на бой с властителем вселенной? Предлог им только благовидный нужен, чтоб двинуть на злосчастную страну наемников неистовой орды. Знай, правом победителя прикрывшись они под видом справедливой кары покончат с нашей вольностью старинной.
2: И вы, мужи, так действуете секирой. Отважным помогает сам Господь.
1: Жена, неистов грозен бич войны. Он смерть сулит и пастуху, и стаду.
2: Сносить нам должно то, что Бог послал. В ком честь жива, не вынесет неправды.
1: Наш новый дом так радует тебя.

0: Война сожжет его до основания.
1: Есть благо выше дома и двора. И ради них я сжечь свой кров готова.
0: Ты веришь в человечность, но война не пощадит младенца в колыбели.
1: Невинности защита есть на небе. Смотри вперед, мой Вернер, не назад.
0: Мужи падут за родину, сражаясь, но жены, вас какая ждет судьба?
1: Последний выбор каждому оставлен. Прыжок с моста меня освободит.
2: Штауфахер примыкает к повстанцам, вступающим в борьбу против тирании. Он говорит:
3: «Страдания наши стали нестерпимы, но притеснением не видать конца. Издревле был свободен наш народ, с насилием он свыкнуться не может. Нет, есть предел насилию тиранов. Когда жестоко попраны права и бремя нестерпимо, к небесам бестрепетно взывает угнетенный. Там подтверждение прав находит он, что неотъемлемы и нерушимы, как звезды человечеству сияют».
2: В конце 18 века в Вильгельме Телле немецкий поэт выступал за национальное объединение народа, искусственно разделенного иноземным владычеством.

0: 1793 году в письме об эстетическом воспитании человека Шиллер пишет о необходимости обосновать царство закона, где будет уважаться человек как самоцель, где, по его словам, надо положить в основу политического союза истинную свободу. Шиллер требует, чтобы, строя новое общество, не рисковали физическим, действительным человеком ради проблематического. Мы с вами отлично знаем, как почти полвека на нашей родине интересы и жизнь действительного человека приносятся в жертву химере проблематического человека, существующего только в воображении партийных идеологов. Мы знаем отлично, что в коммунистических странах царит только видимость свободы. И о таком государстве в незаконченном шиллеровском «Дмитрии самозванце» говорит Сапега.
1: То государство рано или поздно обрушится, где видимость царит, а неразумие дело разрешает.
0: В таких тоталитарных странах вожди говорят о свободе, а на страницах партийной печати даже ведутся в наши дни дискуссии о свободе выбора. Не о такой ли свободе выбора говорит циник Шпигельберг в «Разбойниках» Шиллера?
2: Выбора? У вас нет выбора? Ха! Можете потеть с мотыгой, с заступом в руках из-за куска черствого хлеба. Или жалостной песней вымаливать под чужими окнами тощую милостыню. Может также облечься в серое сукно. Но тут возникает вопрос, довериться ли вашим рожам? А там, повинуясь самодуру капралу, пройти все муки чистилища. Или в такт барабану прогуляться под свист пицротенов. Или в галерном раю таскать на себе весь железный склад вулкана. А вы говорите, выбора нет. Ха! Да выбирайте любое.
0: И неприменимо ли ко всякой диктатуре, ко всякому тоталитарному режиму эпиграмма Шиллера «Лучшее государственное устройство»?
1: Так назову только строй, облегчающий путь к благомыслию, но не тот, что людей хочет принудить к нему.
0: А во второй статье Шиллера о возвышенном есть и такие слова.
3: Свобода при всех своих моральных противоречиях и физических недостатках для благородных душ гораздо более интересное зрелище, чем благополучие и порядок без свободы, когда овцы терпеливо следуют за пастухом.
0: И в той же статье есть слова, вполне применимые к жизни людей под гнетом антинародной власти. Жизни, как говорит Шиллер, переполненной картинами неудержимости.

0: мимо исчезающего счастья, обманутой безопасности, торжествующей несправедливости, там, где стремятся рьяно в темницу дух свободный заточить. В странах, где у власти коммунистический режим, всегда идет жестокая борьба против свободного духа. Это, конечно, относится и к подавлению свободы веры, к беспощадной войне казенного атеизма против верующих. В «Разбойниках» Шиллера антипод великодушного Карла Мора, его брат Франц, злодей и интриган. Шиллер изображает его как представителя материалистического атеизма. Вот отрывок из монолога Франца Мора.
1: «Еще не доказано, что прошедшее не прошло, что в надзвездном мире есть всевидящее око. Кто внушил мне это? Мститель там, в небесах? Нет! Нет! Да, да, страшный шепот вокруг. Есть судья на небесах, и ты предстанешь надзвездному судье еще этой ночью. Нет, говорю вам, жалкая нора, в которой хочет укрыться твоя трусость, пустынно, безжизненно, глухо там, над звездами. Ну а если там, за ними, все же есть нечто большее? Нет, нет, там пустота. Я приказываю, там ничего нет. А если горе, если все тебе зачтется? Зачтется еще этой ночью. А чего ужас пробегает по моим жилам? Умереть? Отчего это слово так леденит меня? Дать отчет над звездному мстителю? А что, если он судит праведно? Все сироты, вдовы, все угнетенные, замученные мною возопьют к нему. Но если он судит праведно, почему они страдали? Почему я торжествовал над ними? Ха! Этим вздором меня не застрашаешь. Я знаю отлично, навечно уповает лишь тот, кому не повезло здесь на земле. Но он жестоко заблуждается. Мне довелось считать, что вся наша сущность сводится к кровообращению. С последней каплей крови исчезает и дух, и мысль, тоже и с вашей бессмертной душой. Но я не хочу быть бессмертным. Кто хочет, пусть будет им. Мое дело сторона. Я заставлю его меня уничтожить. Я доведу его до ярости, чтобы он в ярости уничтожил меня.

0: В 1795 году Шиллер написал сатирическую поэму «Пегас в ярме». Как-то на конные торги изголодавшийся поэт привел Пегаса для продажи. Печальна дальнейшая судьба этого крылатого коня Пегаса, олицетворявшего вдохновение и свободу творчества, и как не сравнить ее с тем, что происходило и происходит со свободой творчества в тоталитарных странах. Купленный Пегас запряжен в прозаический воз, но Пегас пытается взлететь над повседневностью, над грязью дороги.
1: Как видно, дурня тянет в небеса. Чтоб он забыл свои полеты, впредь меньше класть ему овса, зато побольше дать работы.
0: И конь вдохновения стал худее старой клячи.
1: И вот позорный обреченный доли крылатый конь с быком выходит в поле. Напрасно землю бьет копытом гриф, напрасно рвется ввысь в простор родного неба. Сосед его бредет, рога склонив. И гнется под ярмом скакун могучий Феба, и вырваться не в силах из оков, лишь обломав бесплодно крылья, на землю падает он, скормленник богов, и корчится от боли и бессилья.

0: Нам, живым свидетелям событий, которые обошлись человечеству в десятки миллионов невинных жертв, событий, первопричиной которых были тираны Гитлер и Сталин, нам близок и дорог тираноборческий дух творчества Фридриха Шиллера. Образ тирана мы встречаем в заговоре Фьеско. Фьеско, республиканец Верина, говорит, что он руками добродетели сотворил свое злодейство, руками патриотов совершил насилие. Вот о чем мечтает Фьеско.
1: Стоять на страшной, головокружительной высоте, взирать свысока на бурный людской водоворот, водить закон этого тирана в латах на помочах, мягкой игрой поводьев укрощать необузданные страсти народа, этого дикого табуна, одним дыханием повергать во прах гордого вассала, поднявшегося на дыбы, видеть, как даже грезы, возникшие в воспаленном мозгу государя, воплощаются в жизнь единым мановением.
0: Но, пожалуй, самые уничтожающие удары по тирании Шиллер нанес в своем «Дон Карлосе». В центре трагедии стоит деспот Филипп II, король испанский. Он говорит:
2: «Мы посмотрим, что значит отвергать меня. Покуда земля моя, пусть на один лишь вечер я до ночи такой пожар зажгу, что никакой посев на пепелище и через 5 столетий не взойдет».
0: Деспоту и тирану Филиппу противопоставлен в трагедии маркиз Поза. Король хочет приручить свободолюбивого и строптивого Позу, но тот отвергает лестную придворную должность и храбро говорит в лицо деспоту правду. Прослушайте записанный в 1955 году монолог маркиза Поза из постановки «Дон Карлос» в Париже в исполнении покойного артиста Орловского.
3: «Перед этим счастьем задрожали троны, но разве цели трона совпадают с моей целью? На убийство братьев могу ли направить братскую любовь? Бесправье мысли назову ли счастьем? Увы, я вижу, государь, как мелкий, как низкий в вашем представлении люди. Прием льстеца вы усмотреть готовы и в языке свободных убеждений. Я знаю, кто вам дал на это право. К несчастью, сами люди. Добровольно врожденные, отринув благородство, унизились они по доброй воле. Но, к несчастью, в орудие свое преобразив венец творений Божьих человека и над отлитой в новой форме тварью себя поставив Богом, вы забыли лишь то, что вы и сами человек. Вы человек, вы Божие создание. Вы чувствуете, мыслите, как смертный, нуждаетесь, как все мы, в сострадании. Но перед Богом может человек лишь трепетать, благоговеть, молиться. Какое извращение природы, достойное осуждения подмен! Когда вы превратили человека в свою игрушку, с кем же вы хотите гармонию создать? Но для вас что стоит эта жертва? Ведь на то вы единственный, вне правил, вне закона. Вы Бог лишь этой страшной ценой. И горе, государь, когда б вы им не стали, когда б напрасной жертвой оказалось растоптанное счастье миллионов, когда бы уничтоженная вами свобода тем единственным была, что может ваши увенчать желания. Я Фландрию объехал и Брабант, народ великий, сильный и прекрасный. И думал я, таким народом править божественный удел. И вдруг увидел я обугленные человечьи кости, мир кладбища. Вы мните, вам удастся остановить всеобщую весну, великое омоложение мира, таящееся в новом христианстве. Вы мните, государь, один во всей Европе истории всемирное колесо остановить в безудержном вращении. О, не надейтесь, тысячи бегут из ваших стран. И те, кто отложился от вашей веры, среди граждан ваших достойнейшими были. Беглецам раскрыты материнские объятия. Вы насадить хотите то, что вечно, а сеете лишь смерть. Но дела насилия умрут одновременно с их творцом. Нет человека выше и достойней, чем думаете вы. Он разобьет оковы слишком длительного сна и возвратит свое святое право, а вас осудит наравне с Нероном. Верните то, что отняли у нас. Великодушно, как пристало сильным, рассыпьте счастье щедрой рукой. Отдайте мощь, служившую до ныне лишь блеску трона. Возвратите людям былое первородство. Гражданин, пускай как прежде, будет средоточием всех попечений трона и блюдет один свой долг священный — уважение к правам собратьев. Даруйте в вашей мировой державе свободу человеческому духу. Верните нам похищенное вами, и обновится мир. Свободу мысли дайте, государь!
0: Да, это не об одном только деспоте, испанском короле, сказано, что он считал, что человечный век может быть построен только ценой жестокого века. Не один только Филипп II испанский был убежден, что он создает счастье граждан и мир, создавая только кладбище. Многие деспоты и деспотические режимы, мечтая насадить то, что вечно, сеяли лишь смерть. Об умерщвленном злодейской рукой маркизе Поза ушли рассказано. О нет, за человечество, за мир, за счастье всех грядущих поколений то сердце билось. То же самое можно сказать и о самом Фридрихе Шиллере. Он через столетие завещал нам устами маркиза Поза, что «Коль высший разум за людское благо ведет нас в бой, пускай 100 000 раз наш замысел постигнет неудача, мы складывать оружие не должны».

0: Вы слушали радиокомпозицию «Фридрих Шиллер. Друг свободного человечества».
1: Эфир 17 сентября 1965 года. «Золотой запас свободы». И в завершении короткая поэтическая рубрика. Стихи Марины Цветаевой и Ольги Анстей. Эфир 28 апреля 1975 года.
2: Начинаем передачу для женщин. Сегодня мы решили ее посвятить русским женщинам-поэтессам, которые писали свои произведения за пределами России. Мы предлагаем вам послушать стихи Марины Цветаевой и Ольги Анстей. Читает Виктория Семенова.

Тоска по родине. Давно разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя в единоличие чувств. Камчатским медведем без льдины где не ужиться и не чусь, где унижаться мне едино. Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным. Мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным. Читателям, газетных тон глотателям, доильцам сплетен, 20-го столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневший, как бревно, оставшееся от аллеи, мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло. Душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина,

Ближе к полудню он ясен был. Юная терпкость в мерном разливе стала плавнее, стала счастливей. Умной головкою стриж водил на меловом горячем обрыве. Вянула между ладоней полынь, чебрик дышал на уступе горбатом, шмель был желанным крохотным братом. Синяя в яр наплывала теплынь, пригоршнями стекала окрест в душистое из душистых мест. Чаша последняя. Те же места, где ликовала дремотно природа, странному и роковому народу стали Голгофой подножьем креста. Слушайте, их поставили в строй, в кучки пожитки сложили на плитах, полузадохшихся, полудобитых, полузаваливали землей. Видите этих старух в платках, старцев, как Авраам величавых, и вифлеемских младенцев курчавых у матерей на руках? Я не найду для этого слов. Видите, вот на дороге посуда, продранный талис, обрывки талмуда, клочья размытых дождем паспортов, черный, лобный, запекшийся крест. Страшное место и страшных мест. В теле вселенной, как грешная рана, Россия. В куреве буром кресты из тумана, Россия. С высей поруганных глав, голубых, голубиных, дикие стяги полощутся рдяна, Россия.

тешась во тьме тяготой неприкрытого срама, тучи метутся нескладно и рвано, Россия. В слепок святой воскового сурового лика пал отпечаток хулы и обмана, Россия. Господи, падших, слепых, непотребных, помилуй. В мраке и смраде, стыде и безумии помилуй. Но роковая святыня, сгорая, нетленна, в муках заветы свои попирая, нетленна. В мареве дымном, в безликом смерче злодеяний, снова и снова любовь распиная, нетленна. В нимбе насилия и лжи, возносясь горделиво, руша, пятная, губя, проклиная, нетленна. Знак сатаны впечатлев на челе обреченном, чашу вины переполнив до края, нетленна. Господи, падших, слепых, непотребных, помилуй. В мраке и смраде, стыде и безумии помилуй. Вещих последних времен наступленью, осанна, вечного древнего зла искупленью, осанна. Духом не падайте, братья, и слезы отрите. Кончится смертное наше томление, осанна. Души омойте и чутко внемлите закатом. Близится радостных тайн откровения, осанна. Свете притихий, о свете благий невечерний! Братья, утроим бессменное бденье, осанна. Господи, падших, слепых, непотребных, помилуй. В мраке и смраде, стыде и безумии помилуй.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.

Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Отгремел парад победы в Москве и российских городах. Прошагали по площадям ветераны СВО, северокорейские солдаты и вдовы погибших. И Россия осталась перед нелегкими вопросами пятого года войны. Военная экономика забуксовала. Растет инфляция, падает производство, закрывается мелкий и средний бизнес. Сколько еще может российская экономика

0: поддерживать войну? Грозит ли ей национализация активов, отъем денег у населения и заморозка вкладов?
1: Обсудим эти вопросы с нашим гостем, экономист, профессор Игорь Липсец. Игорь Владимирович, добрый день.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Вы знаете, смотрел я парад, естественно, как и на всех парадах, такое советское дежавю. Лидеры братских африканских стран на трибуне. А я думал, что вот, может быть, и советское дежавю и в экономике ждет. Потому что, читая новости последних недель, да, вот тот же самый там разговор Матвиенко и Мордашова, постоянные слухи о заморозке вкладов, так сказать, призрак Павловской реформы. Может ли так быть, что экономика тоже советизируется? Что речь идет, дело идет к национализации и к плановой экономике?
2: Ну, трудно сказать, просто потому что это довольно трудно сделать. Так что в этом смысле существуют объективные преграды на этом пути. Значит, прежде всего, для того, чтобы можно было возродить советскую плановую экономику, нужно провести полную национализацию всех активов. То есть отменить частную собственность. Ну, потому что, ну, как вам сказать? Очень трудно заниматься каким-то планом управления экономикой, если у тебя есть частная компания. Либо на частное, либо на государство. Если на частное, на руководство своими интересами, и тогда и это и есть частная собственность. Каждый действует в своих частных интересах ради своего частного богатства. Да? А когда ты планируешь экономику, то у тебя должна быть общенародная выгода, общенародный интерес, общенародная программа развития. Как-то она считается с частным, не очень понятно. Поэтому недаром же большевики национализировали всю промышленность, и, в общем, строго говоря, национализировали все природные ресурсы, национализировали, строго говоря, всю землю, сделали только вид, что это земля колхозная. Так это было все государство, тогда можно делать. Напоминаю, что, может быть, не все это знают по молодости лет, а я все-таки специалист изначально по образованию, по планированию народного хозяйства, государственный план. Это и есть закон. В Советском Союзе это был закон, его утверждал Верховный Совет ежегодно, и раз в 5 лет утверждался пятилетний план. Это был закон, который был обязательно к выполнению. Такое можно только, когда у тебя есть государственная собственность. Кроме того, для того, чтобы делать планирование народного хозяйства, знаете ли, нужно иметь информацию. Это значит, что любая компания должна полностью выдавать всю информацию о своей деятельности в государственные плановые органы. А это в условиях частного бизнеса тоже плоховато получается. Значит, ну, как бы не очень хорошо сочетается плановая экономика с тем, что, в общем, была проведена как бы некая рыночная реформа, возрождена как бы частная собственность, но не сочетается это. Уж если надо быть беременной, то надо быть беременной. А вот быть беременной слегка и при этом сочетать плановую экономику и частную рыночную экономику довольно плохо. Значит, надо отменять частную собственность. А это, я думаю, ну, не очень нравится окружению Путина. Они привыкли быть частными владельцами крупных компаний, владеть как бы на законных основаниях крупными состояниями. И теперь ради того, чтобы делать какую-то плановую экономику, отказаться от всех этих радостей, ну, как-то я не очень уверен, что они к этому готовы, да? Поэтому, может быть, какие-то мечты там у Орешкина там, или у Белоусова есть, но это довольно такая глупая история.
1: Ну, я думал скорее о том, что движение в этом, ну, не, естественно, не будет это, то, что происходило в 2017 году, полный отъем активов. Но если говорить о движении, о каких-то элементах вот этого всего, тот же Белоусов все-таки, по-моему, очень сильный государственник. Элементы государственного вмешательства, ограничения фактически частной собственности, да, условность частной собственности, то, как нагибают олигархов сейчас. Вот, скажем, та же последняя история с Матвиенко и Мордашовым, о которой говорится много, что как это нужно подтянуть что-то из офшора, после чего идет опровержение Северстали, что ничего в офшорах нету давно.
2: Ну, смотрите, это как раз вот эта некая странная путаница в головах, то есть нужно усиление государственного влияния, это понятно, что Белоусов к этому стремится, в эту же сторону глядит и Орешкин, как-то рассказывает какие-то странные слова, что он благодаря компьютерам все теперь в раз посчитает, и каждого человека обсчитает, и каждое предприятие посчитает, и все рассчитает, и все будет славно. Это даже идея, которую, в общем, Мишустин периодически рассказывает, что мы тут установим в Белом доме квантовый компьютер, но квантового еще у него нет, но суперкомпьютер поставим, и будем на нем просчитывать, и у нас не будет никаких ошибок, как у вас планы, и все у нас будет чудно, и все это будет славно. Все это полный бред, это полная кошмарная история. Это опять будет еще больше разрушения экономики. Но просто, как вам объяснить, нельзя. Ну, как, вот, знаете, вот представьте себе некого существа, которое, с одной стороны, является, ну, значит, теплокровным, с другой стороны, хладнокровным. Вряд ли такое существо может хорошо существовать. Это две разные модели существования

0: биологических существ, насколько я понимаю. Но вот точно так же биологическая система плановой экономики, биологическая система рыночной экономики, они устроены по-разному. Когда их пытаются каким-то образом насильственно создать вместе, создать некого кентавра, то у него либо ноги подгибаются, либо голова у них стоит. Ну вот что я могу сказать. Вот это мы будем наблюдать. То есть будут безумные какие-то проблемы, безумные перекосы. В итоге будет разрушаться жизнь, но они будут пытаться некоторым образом вернуться к единственной возможной модели. Поймите же простую историю. У России, у ее руководства нет никакого образа будущего. Это такое, ну, как бы общее выражение, но оно имеется. Ну, смотрите, значит, ну, когда там была царская Россия, то там было понятно. Есть некий образ великой империи, которая себя принадлежит государю-императору, да? Большевики строили некое такое царство трудового народа, великую пролетарскую революцию во всем мире проведем, и весь мир будет царством пролетариев. Это был хоть какой-то образ. У нынешней России нет никакого образа. Она идет, смотря назад, у нее нет представления о том, что она хочет построить, как она хочет построить. При этом она страна умирающая. И в этом тоже надо помнить, что когда вы все время обсуждаете перспективы России, вы все время должны помнить, что вы говорите в умирающей стране. Стране, которая потеряет к концу века половину населения, будет обременена огромным количеством стариков. И это все вот очень сильно ухудшит всякие перспективы. И в этой ситуации какие-то еще внедрять странные комбинации рыночных и плановых методов, ну, угробит страну совсем.
1: Ну, нынешняя система, это что, это государственный капитализм?
0: Ну, я бы сказал, да, наверное, это более всего похоже на госкапитализм. То есть некие формы рыночного устройства, которые работают не на рыночную конкуренцию в интересах нации, а на поддержку тех олигополистических или монополистических групп, которые сами поддерживают правительство. В итоге возникает некая довольно гнилая система. И, собственно, эту гниль мы и видим. Но посмотрите, Россия перестала быть значимым участником мировой экономики. Все, что она имеет предложить мировой экономике, это опять нефть и газ, и больше ничего. Нет никаких конечных продуктов, которые она могла бы предложить. Она не предлагает никакого научно-технического продукта. Она не участвует в мировом рынке из программных историй. Да? Она не производит никакую технику. Она не является участником потребительского рынка. Она ни на что не способна. Она ничего не может предложить миру, потому что она запуталась в себе. Она не понимает, как она будет работать. Она уничтожила всякую инициативу такую креативную российского народа, которая могла быть. И все это в итоге загнивает, портится и деградирует. Больше ничего не происходит.
1: Это похоже на что, скажем, на гитлеровскую Германию, когда есть крупные, такая-то своего рода олигополия, крупные компании, работающие на войну, Siemens, Krupp, Porsche, и вот какие-то крупные корпорации, да, работающие на военную...
0: Знаете, да, Сергей, похоже. Более того, если вы поинтересуетесь, как работало, то там тоже была очень такая жесткая система отъема денег у частных собственников через продажу облигаций Райха. То есть там была та же самая система, что в России, отъем денег на финансирование войны у частного бизнеса. Частному бизнесу деваться было некуда, поэтому они терпели, отдавали деньги, лишь бы не отняли предприятие. Очень похоже. И в этом смысле у вас госпожа Матвиенко действует точно так же, как гитлеровские политики, никакой разницы. Ты богатый, поделись. Это вот та самая история. А если не поделишься, мы обнаружим у тебя кучу недостатков и кучу проблем, и ты останешься вообще без собственности. Как мы уже видим, теряют собственность многие миллиардеры списка Forbes. Я тут аккуратно сказал, что список Forbes – это перерастрелянный список. Попал в этот список кандидат на отъем собственности.
1: Вы говорите облигации. Очень интересная параллель. А ожидать ли какого-то военного займа? Здесь снова мы возвращаемся к каким-то, ну, и гитлеровским, и к сталинским параллелям. В последнее время очень много об этом говорят. Ну и вообще, как бы, что будет с деньгами населения? Потому что, как я понимаю, сокращаются все инвестиционные возможности, деньги брать негде. И все чаще наши знаменитые либеральные экономисты смотрят на деньги населения как на единственный доступный ресурс, последний.
0: Ну, да, так, собственно, уже Набиуллина и сказала, что единственный денежный ресурс, который остался для развития экономики России, это сбережения в России. Но это не только сбережение населения, это сбережение компаний. Но, в общем, это ресурс убывающий, а других ресурсов нет. Все остальные резервы потрачены, об этом уже и, соответственно, министр экономики сказал, экономразвития Решетников, что все резервы, которые были, все потрачены, ничего не осталось. Ему, говорят, за это по шапке дали. Но, тем не менее, слова такие были сказаны. Это правильные слова, да? Резервы потрачены, все работает с колес. Ну и практически единственное, что есть, это сбережение населения и средства юридических лиц на депозитах в банках. Еще раз, мне все время напоминает, вы неправильно выражаетесь, на расчетных счетах.

так предприятие. Нет, я выражаюсь правильно. Просто вы не очень знаете, те, кто меня критикует, как сейчас устроена Россия. В России достаточно массово предприятия держат деньги на депозитах. Потому что выгоднее заниматься вот таким размещением денежных средств на депозитах в банке, чем вкладываться в российский бизнес.

0: финансиста, любого финансиста, когда у тебя выходит министр финансов и говорит, что у нас, значит, люди в России держат деньги под подушкой, а это безобразие они не вкладывают в экономику. Ну вот это, конечно, такая интересная конструкция. Начинаешь разбираться, что он имеет в виду. Он имеет в виду не только наличные, чтобы вы не путали. Он имеет в виду, что вы держите деньги на депозитах, а должны держать их в облигациях федерального займа. Вот тогда это не будут деньги, лежащие мертво, а деньги, работающие на правильную цель, на финансирование войны. Так что министр финансов аккуратно намекает. Поэтому, насколько мы знаем, в регионах уже и были попытки запустить народные облигации, пока массового такого движения не произошло. Но активно идет очень мощная работа по пропаганде вот этого добровольного дополнительного пенсионного страхования. Вот это мне из России знакомые говорят, ну просто двинуться некуда, шагнуть некуда, дыхнуть невозможно. Все время при каждом обращении в банк тебя обрабатывают со страшной силой. Хватит держать на депозите, переложите на дополнительное пенсионное страхование, и будет вам счастье, будет вам доход, двойная сумма страхования, вот обязательно, обязательно. Ну то есть работа идет в этом направлении. Почему это так, я объясню. Что такое дополнительное пенсионное страхование? Вы забираете деньги из банка, помещаете в негосударственный пенсионный фонд, вам за это обещают, значит, двойную защиту, не 1 400 000, 2 800 000, процент хороший, и, значит, все хорошо, но только эти деньги заморожены на очень долго. И это деньги, которые НПФ, вот этот пенсионный фонд, тратить-то может реально только на покупку облигаций Минфина и региональных облигаций. То есть, как только вы отдаете, то вы моментально будете как раз делать то, что хочет Силуанов, отобрать деньги населения и потратить их на облигации, тем самым получить деньги на финансирование войны. И обработка идет очень сильно. Формально как бы никаких таких принудительных мер нет, а неформально российские банки просто насилуют вкладчика, чтобы он забрал у них деньги и положил вот в эти самые системы дополнительного страхования. Потому что у многих банков есть свои негосударственные пенсионные фонды, поэтому банки на этом тоже зарабатывают, не пугайтесь.
1: Фактически это тот же займ, как бы вид сбоку.
0: Конечно.
1: То есть это напоминает, как конечно, вот эти сталинские займы. Я вспоминаю, как еще в 70-е годы бабушка в вечерней Москве, когда выходили, начинали гасить облигации, и вот мы смотрели, сверяли номера, и ой, погасилась облигация какого-то там далекого очень года, там 40-х годов еще и так далее. То есть это и там нечто, такая же схема, такого же примерно военного займа.
0: Примерно. Более того, есть совсем похожий инструмент. Это, что называется, безотзывный сберегательный сертификат, за который очень агитирует Путин. А там же прелесть в чем? Если вы положили деньги на депозит, то вы можете расторгнуть это соглашение с банком и забрать, но вы там потеряете проценты за неполный год хранения. Но вы заберете. А когда вы покупаете вот этот безотзывный сберегательный сертификат, то его прервать раньше срока истечения нельзя. А срок истечения, по-моему, они даже продлили чуть ли не до 10 лет. Сейчас надо проверять. Но, в общем, то есть это практически... Вот это уже очень похоже на облигации. И Путин требует, чтобы вот люди больше этого покупали, потому как это правильно появляется на долгосрочные инвестиционные ресурсы, которые можно вложить в формирование активной политики инвестирования и укрепление экономики России на благо трудового народа России.
1: А заморозка вкладов реально вообще?
0: Пока нет. Ну, что называется, не зарекаются любя. А Путин любит отнимать деньги у населения, поэтому я бы не зарекался от этого совсем, но это чуть позже. Вот если начнутся очень большие проблемы, ну, скажем, с выплатой пенсий, тогда уже будет не до политеса, и нужно будет отнимать деньги. Так что пока вот нет больших массовых задержек по выплате пенсии, можно не волноваться. Но вот если начнутся сообщения о том, что идет массовая задержка в пенсии, а это все-таки очень такая... Ну, как вам сказать, острая тема. Не забывайте, что в России 42 миллиона пенсионеров, да? А у нас при этом ситуация с пенсионным обеспечением довольно такая критичная. Ну, люди этого не видят, а мы, экономисты, на это обращаем внимание. Значит, на самом деле ситуация такова, что в России действует так называемая модель солидарности поколений. То есть пенсии нынешним старикам выплачиваются за счет отчисления заработной платы нынешних молодых. Так вот, отчисление от нынешних молодых покрывает 55% того, что нужно для выплат пенсий. Ну, очень уже мало молодых и очень много стариков. Не покрывается. Поэтому идет дотация из бюджета. И поэтому дефицит пенсионного фонда – это реально дополнительный дефицит к федеральному бюджету. И это уже не маленькая сумма. И это уже, по-моему, что-то около 1 600 000 000 000. То есть это серьезные деньги. И если не хватит возможности для финансирования пенсии, ну, тогда может быть все что угодно. Более того, может быть, схема реализована, это уже даже будет как бы, да, сказано, по мировому опыту, как это любит Путин рассказывать, да?

0: Он скажет, мы реализовали мировой опыт, значит, управления сбережениями, мы реализовали кипрскую схему, а кипрская схема – это конвертация принудительных сбережений в банке в акции банка, где у вас раньше были сбережения. Все может быть, но пока еще не самая острая ситуация, пока еще есть надежда, что придут дополнительные деньги от нефти. Вот если это кончится и начнется обострение финансовой ситуации, тогда надо смотреть на то, что происходит с пенсиями. Как только начнутся проблемы с выплатой пенсий, ой, может быть нехорошее.
1: В целом, кто несет сейчас основное бремя войны? Население, можно сказать, что население уже платит жизненным уровнем, инфляцией за тяготы военного времени, за тяготы военной экономики?
0: Сергей, вот давайте разделим. Население – это слишком общее понятие. Часть населения и часть населения. Вот все-таки, когда мы говорим о большой стране, как Россия, надо делать дифференцированный взгляд. Тогда видно, как картина. Все-таки в России есть группа людей, которые хорошо на войне зарабатывают. Не надо об этом забывать. Потому что, когда вы этом забываете, вы делаете вид, что от войны ведет один Путин, его ближайшая группа. Это совсем не так. В России есть довольно большая масса людей, которые вполне выигрывают от войны, богатеют и покупают больше Роллс-Ройсов за год. Если вы знаете, очень такой рекорд поставлен в России. Вот. И вообще шикарные машины, дорогие, стоимость от 40 до 300 миллионов рублей, очень хорошо продаются в России. И очень много появилось новых богатых людей, у которых до сих пор Ламборджини не было. Жить без Ламборджини в России, как вы знаете, нельзя. Поэтому есть около 20% россиян, по моим оценкам, это 26-28 миллионов человек, включая, конечно, членов семей и детей, которые на войне богатеют и за войну, что называется, готовы голосовать всеми силами, и вот они на войне богатеют, это продолжается по сей день. Но большая часть, конечно, страдает, большая часть беднеет, но вот они и платят за войну очень капитально.
1: Платят чем? Инфляцией? Какой вообще сейчас можно посчитать реальный размер инфляции? По какому критерию?
0: Знаете, когда в начале 90-х решали, какая будет налоговая система России, у нас были очень жаркие споры с Егором Тимуровичем Гайдаром, как менять налоговую систему. И Егор Тимурович тогда очень топил, как мы сказали простым русским языком, за НДС, за налог на добавленную стоимость. Мы говорили, что это очень сложный налог, сложный в его администрировании. Очень немного стран в мире использует НДС. Но Гайдар нам сказал, что, ребята, вы не правы. У НДС, при всем его сложном механизме управления, есть огромное достоинство. Он всегда строго соблюдает темп инфляции. Он всегда растет вслед за инфляцией, поэтому он всегда, ну, движется в темпе инфляции. Если это так, а это так, то мы можем, скажем, принять схему, которую предложил очень уважаемый коллега Олег Вячеславович Югин, который сказал, что оценку реального темпа инфляции в России можно давать по темпу роста поступления НДС в государственный бюджет. Вот если вы возьмете этот индикатор, то это 20% прошлому году. Значит, вот реальная инфляция в России около 20% по НДС. Ну, если по Гайдару в Югину, я бы сказал.
1: Ну, то есть, да, то это и есть тот самый, фактически, тот самый военный налог.
0: Ну, конечно, потому что инфляция – это налог на бедняков. Люди это не всегда понимают, но дело в том, что когда человек очень богат, то у него есть сбережения. Сбережения помещает на депозит, получает процент, и это гасит его потери от инфляции. А бедняк все протрачивает с колес моментально, и поэтому все повышение цен и моментально ощущается, и моментально оплачивается, и всякое повышение цен – это снижение его реального дохода. Поэтому что мы видим сейчас в России? Что в России, значит, некий такой бурный расцвет магазинов для бедняков. Вот эти все жесткие дискаунтеры, Светофор, Победа. Ну вот туда народ и ходит, а уже там такие магазины, как Перекресток или Пятерочка, они уже видят отток, уже азбука вкуса прям, так сказать, не радуется жизни и так далее, и так далее. Ну вот люди вынуждены переходить на самые дешевые магазины, самым паршивым качеством продуктов, покупать хоть какие-то калории. Так что это как раз бедняки оплачивают.
1: Ну, то есть, да, фактически растет социальное расслоение, вот эти 20 миллионов, условно говоря, более-менее связанных с
0: войной, богатеют. 26-28. Не забывайте, хорошая цифра.
1: И больше, и больше, и больше, и большая часть беднеет. Ну что ж, мы продолжим наш разговор буквально через мгновение и поговорим о том, какие могут быть спасения для российской экономики. Программа «Археология». Говорим сегодня о том, как работает военная экономика России, забуксовала ли она в 2025 году, грозит ли ей кризис. У нас в гостях экономист, профессор Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, насколько неожиданным и благотворным подарком оказывается кризис в заливе, Персидском заливе и перекрытие Армузского пролива? Спасет ли нефть-кормилица?
0: Мы всегда, экономисты, различаем краткосрочный период и долгосрочный. Ну, потому что одно дело, когда ты там смотришь на горизонт 3-4 месяцев, другое дело несколько лет, это разные истории, разные возможности, разные ресурсы. На краткосрочном горизонте это даст некоторый прирост, мы можем прям начинать видеть некоторый рост доходов бюджета, и, ну, есть оценки, что Россия может получить в этом году дополнительно, ну, где-то около 3 триллионов, пока предварительная оценка дополнительных доходов, то есть на коротком горизонте, да. Вопрос в другом. А что долгосрочным горизонтом? Надолго ли высокие цены на нефть? Вот же это вопрос, да? Смотрите, Советский Союз почему долго жил? Потому что у него были долго высокие цены на нефть. И были большие эти потоки нефтедолларов, которым Брежнев распоряжался с Косыгиным. Они могли что-то давать населению, тратить на армию, поддерживать социалистические режимы в странах Африки и Азии. Им хватало вот этих нефтедолларов. И за счет этих денег Советский Союз и проскрипел до 91 года, хотя должен был умереть в конце 60-х. Но сейчас вот такого долгосрочного притока больших нефтедолларов мы не ждем, потому что уже видно, что мировая экономика начинает перестраиваться. Прямо на ваших глазах начинает рушиться ОПЕК. Обратите внимание, это не я придумываю. Это фиксация реальной ситуации. Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕКа, потому что хотят больше добывать нефти, и ОПЕК им мешает, ОПЕК их ограничивает, ОПЕК им, в общем, не нужно. Вот это та самая история, которая начинается. Когда начался вот этот кризис Армузского пролива, я сказал, что не пугайтесь. Я даже записал видео на моем канале, что мировая экономика такие ситуации уже проживала, проходила, и она умеет с этим бороться. Она просто меняет структуру. И вот сейчас я уже вижу, как все больше аналитиков говорят, да, обратите внимание, начинается очень сильная перестройка мировой экономики в пользу там, электротранспорта, начинаются другие конструкции энергосбережения, и это будет сбивать цену. И насколько мы видим, уже появились прогнозы по цене нефти на будущий год, и несмотря на то, что совершенно непонятно, как там разрешится армузский конфликт и что там будет вообще с войной с Ираном, прогноз на будущий год опять мировые цены около 60 долларов за Brent. Значит, соответственно, за русскую нефть это будет около 50, максимум там 52, да? То есть вот на коротком горизонте в этом году немножко бюджет вздохнет, получит денег. Сколько получит, тоже трудно сказать, зависит от того, что будет происходить с портами, как там будут гореть эти порты, как там будут вышибать инфраструктуру, сколько танкеров удастся отгрузить. Это все, как вы понимаете, ну, как бы реалии войны, мы не можем это предсказать. Но шансы на то, что в этом году нефть получат, это да. Но это опять не спасет экономику России. Ну вот Россия вошла в такую полосу, когда даже большие доходы от нефти уже проблемы решить не могут. Потому что это не одна проблема, это куча проблем. Их много. И они уже такие, что их не решить. Ну, вот смотрите, ну, допустим, представим себе ситуацию. Да, Минфин получит 3 триллиона, допустим, дополнительных нефтегазовых доходов. Счастье-то какое? Куда эти деньги пойдут? Они пойдут на финансирование войны и, возможно, на пополнение фонда национального благосостояния. Ну, вот все, да? А что будет, скажем, с отраслями российскими, которые падают? Они же падают. Посмотрите, у вас кризис начался сначала в угольной промышленности. Да, мы об этом уже говорили, что угольная промышленность помирает. И там уже шахты останавливаются, людей увольняют, да? Сейчас та же самая картина в черной металлургии.
1: Да, металлургия.
0: Заводы начинают терять финансовые результаты, стоят на грани банкротства. Ну, пока еще, может быть, не на совсем грани, но уже на грани безубыточности. А дальше как они будут выживать, мы не знаем. У вас страшный кризис в лесной промышленности. У вас останавливаются заводы, значит, машиностроительные, да? И непонятно, что с ними будет происходить. АвтоВАЗ, Россельмаш, Кировский завод, они все останавливаются там. Господи, там, не знаю, Уралвагонзавод, то гражданское подразделение, которое делает, значит, трубные заводы останавливаются. Ну, куда ни глянь, цементная промышленность закрывает заводы. Они что, думают, от нефти что-то получат? Не уверен. Ну, скажем, чтобы цементные заводы открылись, и черная металлургия ожила, нужно опять разрешить льготную ипотеку. То есть тогда будет опять подъем строительства, опять нужен будет металл, опять нужен будет цемент, и все будет хорошо, все будут опять богатые, радостные и веселые. Но никто же не сделает льготную ипотеку, Минфин боится, он же не знает, сколько будет идти война. А кроме того, давайте не будем забывать, что если даже кончится война, то есть активная боевая фаза, то возникнет куча других проблем. Давайте, что же их озвучим? Нужно будет не вернуть в Россию людей с СВО. Их же нельзя впускать в Россию, не разнесут страну. Значит, что нужно будет? Их нужно будет удержать на территории Украины. Значит, нужно будет построить огромные гарнизонные городки, где этих участников СВО оставить навсегда, пока не помрут. Примерно так. Я это вижу ровно так. Значит, это все большие инвестиции, большие эксплуатационные расходы по этим городкам, Но это как группа восточных, восточная группа советских армий, если помните, да, в ГДР стоявшая. Вот это то самое. Будет ровно эта конструкция воспроизведена. Огромные деньги. Нужно будет каким-то образом захваченную Россией территорию ремонтировать, восстанавливать огромные деньги. А как с этим быть? Непонятно. То есть очень многое порушено, очень многое поломано, очень многое изношено. И на это все денег ни от каких нефтедоходов не хватит. То есть что будет? Ну, вот они, может быть, чуть легче профинансируют военный заказ, но разрушение ткани российской экономики уже не остановить. И вот эти все аварии коммунальные не остановить.
1: А военная экономика еще сохраняет свою роль локомотива, как было первые годы войны?
0: Ну, а нет. К сожалению, для россиян сбылся мой прогноз. Я довольно рано, где-то в 23-м году записал целый цикл лекций о том, что военный мотор экономики России работать не будет, заглохнет, зачахнет. Так оно и оказалось. И да, он зачах, заглох, и уже мы видим падение даже по военной промышленности, и поэтому в целом по экономике идет спад. Ну, там суетятся, объясняют сезонным фактором, слишком много холодных дней, слишком мало рабочих дней. Ну, то есть вот когда у вас состояние экономики определяется тем, было на 2 дня больше или на 3 дня меньше...
1: Да-да, это Путин говорил, да, работали это, на 2 дня ну, меньше, поэтому, да,
0: это же, ну,
1: падение
0: это же,
1: на 3%.
0: Настолько смешно. Да, но это смешно, когда ты объясняешь 3 днями календарными все состояние экономики огромной страны с огромным запасом нефти, с гигантскими предприятиями, и у тебя вся экономика зависит от 3 дней в календаре. Но это же анекдот, это значит, что на самом деле ситуация уже абсолютно неподконтрольная, абсолютно неуправляемая, абсолютно катастрофичная. Но тебе нужно что-то сказать, и ты срочно изобретаешь 3 лишних нерабочих дня. Ну, очень сильный аргумент, мощнейший, я бы сказал.
1: А что малый и средний бизнес? В последнее время тоже доводится видеть много совершенно катастрофических, апокалиптических видео, записанных представителем вот этого малого и среднего бизнеса, о том, что буквально все схлопывается. Потому что, опять-таки, если смотреть на картинку первых лет войны, все говорили, по крайней мере, по крупным городам, как продолжает работать сервисная экономика. И вот кажется, что в конце 25-го, 26-м году наступил какой-то действительно такой апокалипсис малого бизнеса?
0: Он начался, ну, насколько мы понимаем, в середине 24-го года. 25-й год уже был застой, а вот 26-й и, соответственно, конец 25-го начинается падение. Но правительство не жалеет ни малого, ни среднего бизнеса. Им наплевать, что будет с людьми в этом бизнесе. Они отнимают деньги, лишь бы профинансировать войну. И эти компании начинают сыпаться, начинают рушиться. И даже те сегменты, которые вроде как бы первое время неплохо жили... Был хороший образ профессора Зубаревич, что россияне заедают и запивают кризисную ситуацию. Но она не говорила «война», она говорила «кризисная ситуация». Значит, был действительно какой-то всплеск в ресторанном и прочем бизнесе, потому что, ну, действительно, люди пытались как-то создать себе иллюзию нормальности. Да? Иллюзия кончилась. Вот сегодня прошла информация, что 90% ресторанов России убыточные. Сколько из них выживет к концу года, неизвестно, но, скорее всего, очень многие закроются. И прогнозы пока, что к концу года сохранится, ну, не более 1/3 компаний малого и среднего бизнеса, которые были в начале года. То есть малый и средний умирает, люди, которые там зарабатывали деньги для своих семей, окажутся без доходов, без работы, куда они пойдут, не очень понятно, потому что нет в России никаких зон экономического роста. То есть люди окажутся безработными, они это понимают. И они сейчас вступили в такую, знаете, тихую войну с государством. Они уходят в наличный оборот. И, соответственно, это отражается в том, что россияне все это поняли и побежали срочно в банки снимать наличные. Ну, отчасти от того, что боятся, что заморозят деньги, а в основном потому, что малый и средний бизнес дает большие скидки, если платишь наличными. Очень любопытно, я же об этом рассказываю в разных интервью, мне все время пишут, одни кричат, а Липсис опять врет, никаких скидок не дают, я в Перекресток пришел, мне за наличные никаких скидок не дают. Другие пишут, вчера покупал в магазине стройматериалов, сразу сказали, платишь наличкой минус 15% цены. Ну вот как бы кто-то хочет видеть правду, кто-то не хочет. Но малый и средний бизнес пытается уйти от налогообложения и предлагает людям минус 15. Люди начинают прикидывать, а какая ставка по депозиту в банке? А может она уже поменьше, чем скидка, которую я дам? Скидки доходят до 20%. Народ начинает прикидывать, что выгоднее то, что тебе нужно купить за счет наличных, снять их, чем держать это в безналичной форме, получить там 16%. А скидка будет 20%, если купишь. Вот россияне пошли, уже более 2 триллионов рублей вынесли в наличную форму. Именно потому, что малый и средний бизнес России хочет спастись, Жить-то хочется, кормить-то семью хочется. И предлагает скидки за наличный расчет. Вот идет как бы, ну, такая, ну, как вам сказать, я бы сказал, аккуратно, кампания экономического неповиновения. Ну, может, не Ганди, но уже что-то такое.
1: Происходящее сейчас можно описать словом «кризис», экономический кризис? Или это какие-то, так сказать, отдельные компоненты, которые могут сложиться в картину кризиса?
0: Ну, кризис ведь очень широкое понятие, его как бы сложно определить.
1: Падение формально ВВП, рост инфляции, обнищание
0: населения.
1: Падение ВВП,
0: вот оно в первом квартале было. Формально вообще считается, что мы говорим о падении экономики, когда два квартала подряд. Ну, второй квартал еще не прошел, вот мы не знаем, но есть основания полагать, что уже и в четвертом квартале прошлого года было падение, только статистика его залакировала, замаскировала, заштукатурила. Ну, то есть кризис, да, он идет прежде всего, знаете, в чем? В том, что люди перестали в России инвестировать. Не хотят люди вкладывать деньги в Россию. Это уже такая очень отчетливая тенденция. Все, у кого есть деньги, они стараются лихорадочно деньги из России вывести. Сначала на этом, значит, очень взволновался Центральный банк. Он опубликовал, по-моему, по прошлому году, что у него ушло за границу, по-моему, более 100 миллиардов долларов. Просто так вы представьте себе, патриотизм достиг таких высот, что 100 миллиардов долларов, значит, ушло через всякого рода каналы под разными предлогами из России. Теперь, значит, до паники дошла налоговая служба России. Она обнаружила, что очень многие российские компании делают какие-то очень сомнительные займы за рубежом, а потом, значит, под предлогом погашения долгов выкачивают деньги из России. То есть идет лихорадочный поиск средств и возможностей, каналов, технологий вывода денег из России. Потому что люди не хотят вкладываться в Россию. Они не видят в России перспективы. Это надо быть совсем сумасшедшим человеком, чтобы в России еще что-то строить, инвестировать, вкладываться, покупать оборудование, расширять мощности. Когда ты не понимаешь, кто будет во главе страны, какая это будет страна, не отнимут ли у тебя завтра все, когда у тебя уже глава Совета Федерации начинает негласно советовать ведущему, так сказать, бизнесмену России, ну, по совести дать деньги на поддержку Вологодской области, которая, кстати, с Северсталью очень враждует. У них там постоянный конфликт этого губернатора с Северсталью, у них там постоянная борьба, если знаете. Но, тем не менее, да. Северсталь оказалась под ударом, и ей рекомендуют вот забрать деньги, распродать личное имущество и вложить личные деньги в поддержку, значит, Вологодской области, потому что это по совести будет. Это к вопросу, как Россия управляется. По законам или по понятиям?
1: Есть ли пределы вот этого всего? Как долго это состояние может продолжаться? Есть ли некие какие-то структурные трещины, которые в этом появятся? Или фактически вот эта вот военная экономика может функционировать годами?
0: Это очень сложный вопрос, но интересный. Значит, на самом деле, смотрите, Советский Союз разваливался долго и мучительно. Российские и советские экономисты говорили, что Советский Союз находится под ударом, да, вот что он может рухнуть. Правительство в это не верило и говорило, да нет, вы придумываете. И последний раз я вот действительно писал записку Политбюро ЦК КПСС в 90-м году о том, что, в общем, страна находится на грани гибели, потому что огромная денежная масса, а товарного наполнения нет, рынок разбалансирован. Вот это ужасная история. Сейчас ровно та же самая история. Ну, посмотрите, у вас сбережение населения – это где-то около 70 триллионов, и более 60 триллионов – это вот депозиты предприятий, юридических лиц. То есть у вас почти 120 с лишним под 130 триллионов денег, которые лежат, не тратятся на рынке и чего-то ждут. Если вы будете дальше требовать от Центрального банка снижать ключевую ставку, то эти деньги начнут ощущать в своих банках неинтересно, они выбросятся на рынок и произойдет страшнейший взрыв инфляции. Да? То есть это уже мина, которую пока непонятно, как разрядить. Да? Без денежной реформы это деньги не нейтрализовать не удастся. Да? Это, так что россиян, конечно, неизбежно ждет еще денежная реформа. После окончания
1: полтора, фактически полтора триллиона долларов вот эта вот денежная масса.
0: Ну, в общем, да, серьезные деньги.
1: Как бы,
0: да,
1: больше половины, да, российского ВВП.
0: Да, очень серьезные деньги. Но мы считаем, что где-то 200 с чем-то, значит, триллионов рублей российские, а это где-то у вас 130 примерно, так что у вас больше половины российского ВВП лежит вот в свободно-доступной денежной форме в банках России. Вот это как?
1: Слушайте, но это же возвращаясь к тому, что начинали в первой части разговора, это же действительно как бы государство сидит, оно не может не присвоить эти деньги в какой-то форме. Их не захватить, то есть, опять-таки, возвращаясь к военному займу, ну, к заморозке вот, вкладов, смотрите, да, к, значит, принуждению олигархов.
0: Вот они могут вести механизм регулирования доступа. Но я все время говорю, что этот механизм в России работает. Люди не хотят это видеть и со мной ругаются, спорят, говорят, вы неправду говорите. Все правда. Обратите внимание, в 22-м году, когда началась война,

0: Центральный банк России ввел регулированный доступ к валютным счетам населения.
1: Да.
0: То есть можно было свободно снять деньги до 10 тысяч, а все, что сверх 10, ты можешь снять только в рублях и по курсу, конвертации долларов и евро рубли, установленный Центральным банком. То есть деньги формально твои, их никто не конфисковал. Но как ты ими можешь пользоваться, регулирует Центральный банк России. Вот это тоже можно сделать, этот механизм, как видите, совершенно нормально работает. Для правительства нет никаких трудностей в его реализации. Поэтому, если будут какие-то проблемы, то да. А что вы хотите? Смотрите, по этим вот сбережениям начисляется ежегодно порядка 12 триллионов процентов. Очень неплохая сумма для покрытия дефицита бюджета. То есть тебе пролонгируют и скажут, да, конечно, деньги мы начисляем, но лет через 5 мы только их тебе выплатим. Может такая быть? Совершенно нормальная схема. Повторяю, как только начнутся проблемы с задержки выплаты пенсии, все может быть. Потому что эти деньги висят над экономикой. И что с ними делать, непонятно. Поэтому, повторяю, россиян еще может ждать вполне конфискационная денежная реформа. Как в 1947 году. Опять я ничего не придумаю. Это практика того же самого государства. Нормально?
1: Или как Павловская реформа, например.
0: Ну, Павловская реформа была довольно глупая. А сталинская была просто очень жестокая. Так что я думаю, что скорее будет какая-то такая реформа, скорее такая в стиле Сталина 1947 года. Но вот посмотрим. То есть нужно будет каким-то образом предотвратить выброс этой денежной массы на рынок. Понимаете, когда вот я писал записку в 90-м году, то я тогда находил способы как бы стерилизовать эту денежную массу. Мы предложили целый набор решений, дополнительные товары, услуги, которые можно было продавать. Сейчас предложить людям в России нечего. Все уже есть. Поэтому как бы нейтрализовать деньги, предложив большую товарную массу, невозможно. Да? Поэтому эти деньги висят над экономикой, создают угрозу гиперинфляции. И что с ними делать, непонятно. Поэтому всякого рода угрозы такие существуют. И поверьте, что это не то, что я пытаюсь изобрести какие-то страшилки, но когда ты слушаешь, как выступает господин Орешкин, помощник по экономической политике президента России, и говорит, что у нас вот лежат без дела огромные сбережения населения, почти треть ВВП России – это только сбережения населения, а эти деньги бы надо поместить в какой-то беспроцентный денежный фонд, за счет которого инвестировать в экономику России для блага российского народа, то ты начинаешь как-то в этом очень четко видеть конструкцию, как бы деньги не конфискуют, но помимо твоей воли переводят в некий фонд, который, значит, через 10 лет, может быть, когда-то тебе что-то заплатит. Повторяю, это не я сказал, это говорит Орешкин. И почитайте Силуанова, который все время говорит, что вы неправильно деньгами управляете, вы безобразно управляете деньгами. Mm-hmm. Почитайте Набиуллина, который говорит, что сбережения в россиян – это и есть единственный источник финансовых ресурсов государства. Это значит, что она сказала, Набиуллин? Давайте расшифруем. Что раньше российская экономика инвестировалась. Были иностранные инвестиции. Были государственные инвестиции, да, в промышленную сферу. Были, значит, как бы инвестиции в собственные предприятия. И были денежные инвестиции всякого инвестиционных структур и банков. Значит, сейчас ничего нету. Иностранные инвесторы ушли. Государство инвестирует только в строительство танков, да, и дронов. Значит, у предприятий российских прибыль падает. Возьмите опять даже отчет Росстата. Бог с ним. Не хотите слушать Липсина, слушайте Росстат. Что дает Росстат? Что за год денежная масса прибыли в экономике России у компании упала на треть. Вы просто вот вдумайтесь, за год денежная чистая масса, чистая прибыль упала на треть. Ну, из чего инвестировать? Не из чего, да? Значит, остаются только деньги населения, которые можно пустить на благое дело инвестирование в экономику России. Ну, не очень такая красивая картина, но вот это то, что висит над горизонтом. Не могу сказать, когда это произойдет, но что угроза такая есть, ну, сопоставляйте, я вам процитировал помощника президента, министра финансов, главу Центрального банка. Главу вам Центрального кого банка. Еще привезти?
1: Ну кого да, сигналы со всех сторон как бы. Воронья слободка запылала, подожженная с четырех концов.
0: С четырех сторон.
1: Да, с четырех сторон. Ну что ж, давайте сделаем маленький перерыв и вернемся к заключительной части нашей беседы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о состоянии российской экономики на пятом году войны с нашим гостем, профессором Игорем Липсицем. Игорь Владимирович, ну вот опять-таки в последнее время доводится слышать, что система дает трещину, система дает сбои, появляется много таких анонимных свидетельств. Вот большая статья в журнале «Экономист» была о том, что Путин одержим страхами. В общем, все говорят с разных сторон о возможном крахе, кризисе режима. Может ли он прийти со стороны экономики? Условно говоря, если рассматривать различные сценарии,

0: окончание режима, окончание этой войны, может ли экономика быть драйвером? Или это все-таки некая зона устойчивости, и нам нужно ждать черных лебедей, прилетающих откуда-то еще?
1: Ну, смотрите, если смотреть на опыт России, то, ну, не экономика меняет режим в России. Она создает фон, на котором что-то происходит. Но не упал Советский Союз из-за краха экономики.
0: Да.
1: Но экономика была на настолько паршивом состоянии, что людям жить стало, ну, совсем нехорошо. Людям стало тоскливо жить, но они же не поднялись на восстание. Они ждали, пока кто-то поднимет голос. Когда появился Ельцин, который поднял голос против Горбачева, то при том, что персонаж был довольно такой специфический, но вот он хоть что-то сказал, в нем увидели надежду, и вы вспоминаете, какие были безумные лозунги, и какие были безумные митинги, какие были огромные толпы за Ельцина, потому что всем так надоело жить в советской экономике, что хоть какая-то надежда, она давала, ну, в общем, огромный восторг от Ельцина, и вокруг него сразу собралась масса, и начался вот процесс распада СССР. Поэтому, ну, как бы, не прямая экономика, но экономика утомляет людей тяжестью повседневной жизни. И вот это происходит уже сейчас. Причем сейчас, я бы сказал, даже хуже, чем все-таки в Советском Союзе. Все-таки в Советском Союзе не было такой изнурительной войны, не было такого разрушения привычных моделей жизни, и была как бы надежда, а сейчас у России даже надежды нет. Вот вы же не можете сказать, что представляете, какая будет хорошая жизнь в России после войны. Никто не понимает, наоборот, все боятся, что будет с Россией после войны. И это сегодня главный цементирующий фактор. Не потому, что Путин так силен, а потому, что все боятся, а что будет после войны. Начнется ли резня, не начнут ли разные башни Кремля друг друга резать, мелкую крошку. Вот этого боятся все. И поэтому Путин держится за счет страха, что будет что-то совсем ужасное. Ну, вот это понятная история, да? Как вы помните, когда умер Сталин, то первая задача была сразу убить Берию, потому что все боялись, что Берия перехватит власть, да? И Жукова посылали арестовывать Берия. Вот это некая история. То есть все были такие трусливые. В России сейчас та же самая история. То есть экономика разрушается, люди теряют заработок, люди начинают с ужасом говорить, что жить-то невозможно, жить-то кошмарно, работы нет, предприятия закрываются. Вот сегодня мне человек очередное письмо прислал, что же делается, у меня в компании мы там строительный объект последний завершаем, больше никаких объектов в портфеле нет, что делать будем, непонятно, видимо, увольнять будут, а куда идти, что делать-то, как семью кормить, да, вот это начинается накопление, такое ощущение безнадежности. Это не значит, что Россия не выйдет на улицу, но как только кто-то поднимет голову и кто-то даст какие-то речи, тогда за ним сразу встанет огромная толпа, и он тогда может поменять ситуацию. Или есть второй сценарий, который я всегда говорю. Есть вариант, когда Путин поведет Россию к Северной Корее. Вполне нормальный вариант. Мы забываем про всякие глупости с рыночной экономикой. Мы строим командную, тотально командную экономику. Управляем Белоусом с Орешкиным. Да? Мы все просчитываем. У нас безумно плохо. У нас жуткий дефицит. У нас ограниченный ассортимент. У нас полупустые магазины. У нас очереди, у нас пайки, карточки. Но можно. Живет Северная Корея и будет жить Россия точно так же. Страшный вариант, страшный, но реально ничего плохого, так сказать, для Путина в этом не будет. Он будет по-прежнему вождем, а население будет радоваться по указу Путина к Новому году добавили пару килограммов, значит, каких-то на семью, каких-то продуктов. И вот какое счастье, как президент нашу страну и наши семьи любит. Это тоже возможный вариант. Вы все время ожидаете, что обязательно произойдет переворот к лучшему. А я, как старый человек, хорошо понимаю, что можем переворот в сторону Северной Кореи, поскольку Северная Корея – это Советский Союз 30-х годов. Это что, закрытая дорога? Нет. Вполне возможно, что так и будет.
0: То есть вот это очень интересно. Это, по-вашему, рабочий вариант, что и социальные, и экономические в условиях нарастающих сложностей на фронте, и экономических сложностей, возможен такой жестко авторитарный переворот в экономике?
1: Да, собственно, что такого сложного? Все олигархи моментально дадут свои компании, скажут, да мы чего? Ну, я напоминаю вам, что Дерипаска еще, по-моему, в 2014-м сказал, да я эту собственность, что, она на меня с неба свалилась, я себя воспринимаю как управляющего государственной собственности, государство скажет, я все верну, какие проблемы, да? Они все хорошо понимают, что надо занимать именно такую позицию, а иначе ты останешься как бы без всего, да, еще на нары попадешь, да? Мы же видим, что начался процесс отъема собственности у миллиардеров из списка Форбса. Да, я когда сказал, что будут отнимать деньги у миллиардеров, потому что народ, когда я это сказал года два назад, веселился. Но опять липсят какие-то страшилки, генерируют. Ну, это же не может быть. Это все парни-то прикормленные. Парни все ручные, заносят по первому призыву. Никто не миллиардеров. Глупости говорите, да? Мы уже видим, что каждый восьмой из миллиардеров из России.

0: И потерял собственность. Вот только что вас у Машковича отняли, если вы знаете всю собственность. Домодедово отняли.
1: Домодедово,
0: там,
1: да.
0: Предприятие. Много чего отняли уже. Каждый восьмой потерял. Но 7/8 еще не потеряли. Еще есть у кого отнимать. И за счет этого будет у народ радоваться, российский, социальная справедливость-то восстанавливается. Этих жирных котов-то пощипали. Валентина Ивановна-то правильно повела народ на то, чтобы отнять деньги у этих богатых, у которых яхты ходят через Ормузский пролив. Вот надо их пощипать, пусть они поддержат тяжелую Вологодскую область с ее бедой. Да? Вот давайте поможем. Это будет хорошо воспринято. Не думайте, что если произойдет поворот Северной Кореи, то народ России огорчится, восстанет и побежит громить Кремль. Да ничего похожего. Объявят, что значит, будет заработная плата гарантированная, будут фиксированы государственные розничные цены, будет определенный нормативный паек продовольственный. И народ скажет, ну, нормалек, все нормально, живем хорошо, продукт гарантирован, есть. Ну, а что получше, надо в очередь поставить. Так это социальная справедливость. Очень же справедливая модель. Чего же вы говорите?
1: Да, действительно. И мы, понимаете, если что выучили за вот эти минувшие 4 года войны, это что невозможное возможно, когда кажется, что, так сказать, ну это не может быть, чтобы Россия, так сказать, широкомасштабное нападение на Украину осуществила. И этого не может быть. И каждый раз оказывается, что вот эта вот линия, как бы дно пробито, линию перешли, и возможен, скажем, вот этот, в том числе вот этот северокорейский вариант. Слушайте, а вообще, есть ли какие-то аналоги экономика военного времени, какие-то аналогии, с кем Россию можно сегодня сравнить? Это же уже даже и не иранская экономика.
0: Не, ну, Сергей, ну давайте Германию вспоминать. Был огромный частный немецкий бизнес, все эти шахты, Тиссены, Круппы, да, которые привели Гитлера к власти, преклонили перед ним колено, поклялись ему верности. И дальше жили по указке фюрера, его министра. Что он сказал, то они и делали. Работали на армию, получали те деньги, которые давал. Ну, так сказать, покупали облигации немецкого правительства и молчали в тряпочку. И, как вы помните, никакого заговора не было. Заговор-то был, если помните, от офицеров, а не от немецкого бизнеса.
1: Ну, это чего удивляет?
0: Да, это немецкие офицеры поняли, что страна погибает, а бизнес, что он терпел, молчал, поэтому вот вполне это возможная модель.
1: То есть фактически в данном случае конец режима может прийти только со стороны какого-то внешнего давления, какого-то внешнего фактора. Что это может
0: быть?
1: Не
0: совсем так. Вот смотрите, Сергей, все-таки есть некоторые факторы нестабильности. Они основаны на чем? Что все-таки нынешняя путинская система – это система тотальной коррупции и воровства. Да? Вопрос состоит в том, что разрушение экономики лишает эту систему денег. Ну, то есть ты, конечно, очень лояльный губернатор и всегда за Владимира Владимировича душу отдашь. Но вот ты же кормился с местного бизнеса, а местный бизнес подох. И кормиться тебе нечего. Вот, понимаете, вот же то беда. Или ты чиновник, ты кормился со взяток, которые тебе приносили предприятия. Ты им за это раздавал хорошие госзаказы. У тебя теперь нечего раздавать, у тебя нет финансирования госзаказа. Да? Ты не можешь раздавать заказы, тебе никто несет взятки. Ты очень преданный чиновник, но взятки-то не берутся, взятки не даются, денег нету. Тоска какая-то. Не хочется быть лояльным. Тогда вот начинается идея, что надо бы нам царя поменять и вернуться к прежней удобной системе нормального коррупционного налога на российскую экономику. А сейчас взять-то нечего, кошмар какой-то. Это же по всей вертикали. Ну, вот мы с вами обсуждаем гибель малого и среднего бизнеса. Вы же понимаете, что это страшный удар по всем доходам полиции по всей России, которые получала. Но они же с этого кормятся. Если теперь ресторан закрывается, магазин закрывается, ремонт закрывается, парикмахерская, то с чего я буду кормиться? Кого я буду проверять? Это полиция, санэпидстанция, пожарники, они же все с этого кормились. Если все это закрывается, то кормовая база, знаете ли, исчезает. Нехорошо.
1: Но мы не знаем прямых путей конвертации вот этого вот социального недовольства в политические изменения. Конец режима.
0: Конечно.
1: Все равно какой-то должен быть внешний удар молнии, который вот это все сменит. Или появление какого-то, откуда он появится, внутреннего Ельцина, вот как вы говорите. А Ельцин появляется, когда система ослабляет контроль?
0: Черт его знает. Возникает, ну как вы сказать, это довольно такой подспудный процесс. Откуда у вас вдруг появился Ельцин? Он же был абсолютно лояльный, крайне такой ретивый, если вы помните, партийный деятель, уничтожавший все, что можно. Мы все это знаем. Да, ну вот в какой-то момент, видимо, вокруг него собралась достаточно большая масса людей, которые захотели стать владельцами собственности, а не просто быть номенклатурными получателями благ. И выяснилось, что можно попробовать рискнуть, потому что, ну, как бы, вот ослаб вождь-то. Горбачев был слабый. И у меня ощущение, что и Путин.

0: начинает слабеть. Он так промахивается, он так уже плохо смотрится, что уже есть ощущение, что если его снять, то, ну, особенно-то никто возмущаться в России не будет, а вот зато ты станешь королем, и ты теперь будешь распределять доходы, и ты восстановишь какую-то торговлю с миром, у тебя будут денежные потоки, и ты будешь их распределять между теми, кто тебе присягнул на верность. Вот эта угроза существует. Кто это будет, сказать не могу, естественно, предсказать. Но что потенциал такого вот перелома существует, да. Вспоминайте, как неожиданно вдруг вас Пригожин стал героем русского народа, народ
1: Да.
0: выходил на улицу его приветствовать. Это же был анекдот, но это был анекдот поучительный.
1: Да и сейчас на бессмертном полке очень и в Петербурге ходили с портретами Пригожина. Носили он неожиданно на 9 мая появился в этих парадах. Скажите, а у вас вообще, как у человека, заставшего и ту, и эту, и третью эпоху уже, три эпохи жизни России, да, и до как бы рыночную,
0: рынка.
1: До либеральную
0: и
1: эпоху,
0: после
1: и либеральную, и послерыночную. Нет ощущения дежавю, что мы находимся в поздних годах Советского Союза? Вот где-то с 83-го
0: есть,
1: по
0: только...
1: 80 сбили,
0: да.
1: Боинг корейский, да, так сказать, проигрывается гонка вооружений.
0: Был, да.
1: Начинает, я не знаю, нефть волатильно очень.
0: Есть. Я, более того, у меня есть ощущение, что мы находимся примерно в районе 1990 года. А 90-й год – это еще Советский Союз, но это уже такой распад экономики. Это уже такой дефицит денег, и, конечно, состоит в том, что Россия идет к очень опасной точке. Такая, знаете, есть некая опасная история, это когда расходы на импорт российский начинают превышать доходы от экспорта. То есть тогда стране нужно больше валюты, чем она зарабатывает. Ну, как вам сказать, валюта же в страну может приходить двумя путями. От продажи товаров и от того, чтобы в нее вкладывать деньги. Ну, как в США, да? Там дефицит по торговле, но огромные вложения у России. Сейчас все только от торговли, потому что никто никаких иностранных денег в Россию не вкладывает. И если посмотреть сальдо вот этого торгового баланса, оно сокращается. То есть у России уже очень небольшое превышение. Сейчас, конечно, лучше за счет цен на нефть. Но если окажется, что в России потребность в экспорте, в импорте больше, чем по возможности получения денег от экспорта, то возникнет проблема. Не хватает денег на импорт. А без импорта Россия жить не может. Все эти разговоры про импортозамещение – это все пустое. В потребительской картинке обычного человека около 40% импортные товары. Целые отрасли живут только импортом. Даже если вы смотрите военку, да, то там тоже комплектующие из Китая. Если этих комплектующих нет, то производство российского оружия должно остановиться, потому что ничего своего нет. Какая там электроника российская, какие там моторы для дронов. Не рассказывайте сказки, да? Поэтому, если не будет доходов от экспорта достаточных для покрытия импорта, начнется сокращение импорта. А тогда начнется оголение рынка. И то, что россияне уже, наверное, подзабыли, пустые магазины. Это, конечно, будет неприятная история. И в этот момент всякие перетурбации, возможно, в том числе политические. Но пока этого нету, но дорога к этому идет.
1: Ну да, видите, мы с вами начали с одного дежавю в связи с парадом и вернулись к другому советскому дежавю, это конец 80-х годов, 90-й год, и вот эта вот ситуация, которая уже подходит к краю, к пределу. Ну что ж, Игорь Владимирович, спасибо большое за этот разговор. Экономист, профессор Игорь Липсец был у нас в гостях. Ну а от себя хочу повторить то, что сказал Игорь Владимирович, что конец режима не приходит от экономики. Но экономика создает эту ситуацию волатильности, эту ситуацию топкого болота, когда любой внешний фактор, тот самый черный лебедь, может моментально обрушить систему. Так что ждем черного лебедя или русского национального зверя, белого песца. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя рус.

0: русским поэтом, русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
0: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
0: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
0: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: В целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции.
11: Путин наблюдает положительные тенденции, а рост российской экономики сокращается в 3 раза. Такой прогноз озвучивает правительство.
12: Если бы не помощь детей, то это просто нищенское существование.
11: Россияне еще никогда не жили так богато. Самый высокий рост доходов за 20 лет, говорит вице-премьер Новак «Ведомостям». Он же и говорит, что сытные годы кончились. Началась донастройка.
13: Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса рассказываем, какие тайны хранит слово «донастройка». Этим термином государственные экономисты объясняют, почему их прогнозы не совпадают с ожиданиями Кремля. За бурным ростом идет структурная донастройка.

0: стройка. Эти слова напечатаны на страницах газеты «Ведомости» и звучат в кабинете Владимира Путина.
1: Здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
2: 43,2%.
1: Да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес, так сказать, волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следуют фазы такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
0: Как выглядит стабилизация вашими глазами? Пишите в комментариях, если можете себе позволить, а мы вам покажем, кто из российских экономистов верит в успех так называемой донастройки.
3: Вице-премьер Александр Новак сообщил о резком падении прогноза экономического роста. Прогноз по российскому ВВП сократился втрое, до 0,4%, а дефицит федерального бюджета за первый квартал достиг 5,8 триллиона рублей и в полтора раза превысил план на весь год, пишет издание Moscow Times. В правительстве признают падение экономики, но не видят в этом ничего критичного, считая снижение вполне закономерным. В интервью издания «Ведомости» Новак рассказал, что за высоким ростом всегда идет снижение.
4: И это нормальный этап, ведь экономическая динамика циклична. После периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией.
3: Минусы в экономике признает и Владимир Путин. Но на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым президент России выразил надежду на положительную динамику.
5: Максим Юрьевич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики. Инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста, хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции.
1: Да, Владимир, все абсолютно так.
3: Причин для роста не видит и зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. Положительные изменения, по его мнению, возможны в лучшем случае во второй половине года.
6: Я не могу сказать, что вот мы в апреле видим какие-то большие признаки изменения ситуации к лучшему. Надеемся, традиционно на второе полугодие всегда и в экономике, и в банковском секторе второе полугодие характеризуется таким более активным спросом. Вот. Эффект от новой геополитики, от более высоких цен на нефть мы тоже пока не ощущаем.
3: В интервью «Ведомостям» Александр Новак также говорил о приоритетах российского бюджета. Вице-премьер не исключает дальнейших сокращений расходов. По его словам, акцент должен остаться на эффективных отраслях, например, технологической. Новак допускает, что в 2026 году инфляция составит более 5%, а не 4%, как надеется Центробанк. Владимир Путин еще на встрече с правительством в апреле требовал остановить рост инфляции и перейти к росту экономики.
5: Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Конечно, замедлением инфляции, сейчас об этом тоже скажу, и сохранением стабильности на рынке труда. Ну, это как бы такие разнонаправленные, на первый взгляд, вещи, но мы говорили о том, что нужно стремиться именно к такому результату, непростому.
3: Российские власти пытаются преподнести населению оптимистичный экономический прогноз, но предпосылок для этого нет, считает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Бланд. По его мнению, текущие действия правительства, как правило, приводят к росту цен и повышению налогов.
7: Теперь Минфину придется перекраивать бюджет и на этот год, и на три последующие. Более низкие цифры экономического роста подразумевают более низкие налоговые поступления. И что взбредет в голову правительству, чтобы компенсировать выпадающие доходы, даже думать не хочется, поскольку в последние два года все заканчивалось повышением налогов.
3: Но чтобы лишний раз не волновать россиян, доходы которых могут существенно снизиться, министр финансов Антон Силуанов поспешил заверить, что все необходимые меры для роста экономики уже приняты, а сообщения о повышении налогов и заморозке вкладов чиновник назвал фейковыми.
0: Ну а о новом прогнозе правительства для российской экономики мы поговорим с экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым. Вячеслав, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Правительство прогнозирует рост экономики лишь на 0,5%, но экономисты Сбербанка надеются на рост уже во втором полугодии. Вы разделяете их оптимизм?
2: Нет, если внимательно послушать, что сказали вот эти представители Сбербанка, они подвергли сомнению рост, который нарисовал Росстат, сказали, что никаких признаков улучшения ситуации мы не видим, но они же Сбербанк, это государственный банк, они же не могут просто взять и сказать, что Росстат лжет, а мы ничего не видим, никакого роста, а наоборот мы видим падение. Поэтому они каждое свое такое негативное высказывание должны сопроводить какими-то оптимистичными достаточно конструкциями мыслительными и вербальными. И вот они выдают. Но вообще-то во втором полугодии обычно все выправляется, поэтому ждем второго полугодия. Вот то, что они ждут второго полугодия, чтобы что-то стало лучше, говорит о том, что первое это полугодие будет очень-очень плохим. Нарисуют, конечно, восстановление роста. Опять, наверное, за второй квартал скажут, что у нас все выросло. И первый квартал это была просто техническая ошибка из-за календаря, из-за плохой погоды. Вообще все прекрасно. Но все признают, те, кто следят за косвенными показателями, за потребительскими расходами, за объемом выпуска по основным отраслям промышленности, все понимают, что сокращение экономики ускоряется. По базовым отраслям это наиболее очевидно, по загрузке транспорта это очевидно. Ну и, соответственно, какое второе полугодие может вытянуть? Понятно, что какой-то эффект от там, лишних 300-500 миллиардов рублей, которые бюджет получит за время высоких цен, они могут зафиксировать, но это по сравнению с дырой, которая больше в 10 раз мертвому припарка. Но они, конечно, могут что-то подрисовать, что-то изобразить, за ними, как говорится, дело не станет. Другое дело, что во втором полугодии ускорение падения просто обусловлено инерционными факторами. То есть, если бы они за первые три месяца, а потом за вторые три месяца действительно увеличили бы бюджетный импульс, действительно бы вложили в инфраструктуру, увеличили бы инвестиционный импульс, то да, можно было бы сказать, ну вот во втором квартале что-то начнет шевелиться. Но у них все сокращается, бюджетный импульс сокращается, они режут госрасходы, не выплачивают предприятиям даже авансовые платежи в том объеме, в котором это нужно. Никаких инвестиций нет, идет сокращение инвестиций. То есть, ну а за счет чего они во втором квартале собираются переломить ситуацию? То, что сейчас происходит с падением экономики, это не способно к быстрому восстановлению. То есть есть такое понятие V-образное восстановление. Быстро упали, быстро отжались, быстро поднялись. Вот России это не грозит. Да, даже Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в прошлом году писал, что та депрессия, которая будет в России, она страшная, потому что выход из нее будет очень-очень долгим. И тут вдруг все экономические лидеры, это, скажем, правительство, Центробанк, Решетников, значит, Силуанов, стали вдруг говорить, что в втором полугодии будет какой-то отскок. Да нет, вот он уже отскок в марте, то есть упали на 2% за январь-февраль, а в марте обратно отскочили на 2%. Ну, никто серьезно, те, кто серьезно разбирается в экономике, анализирует, конечно, не поверят в такое V-образное восстановление. Восстановление, даже если оно бы и было, оно было бы очень долгим и мучительным. Но России даже восстановление долгое и мучительное не грозит. Вот в эту финансовую яму, в которую падает правительство Российской Федерации, как писал классик, падать можно бесконечно. И так они будут делать.
0: А вы понимаете, что они донастраивают? Вот звучит слово «донастройка» от Решетникова, от Новака, говорят, это стандартный процесс, просто мы перешли в период донастройки. Вот что они там донастраивают?
2: Донастройка может означать что угодно. Они понимают, что наломали дров, и теперь нужно что-то откатывать, например, налоговая реформа для малого и среднего бизнеса. Они это назовут донастройкой. Ничего себе, сломали, а потом пытаются остатки склеить. Можно ли говорить о том, что это донастройка? Или сокращение бюджетных расходов. Они раньше называли это, как сказать, консолидацией. Еще какие-то слова придумали. Сейчас они будут говорить, мы донастраиваем бюджетный процесс, мы донастраиваем бюджет. То есть это просто один из эвфемизмов, за которым нет реального смысла, потому что реальный смысл в том, что они, конечно же, будут увеличивать обложение налогами экономики, конечно же, они будут стараться срезать всю социалочку, больницы, учителя, не повышать зарплаты, не индексировать.

0: остановить все стройки, ремонты больниц, классов и так далее. Все, что можно срезать помимо войны, естественно, они будут резать. Поэтому всю эту гадость они называют донастройкой.
1: А как выглядит дно, от которого можно оттолкнуться? Я вот сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду.

0: для восстановительного роста, есть даже основания для V-образного восстановления. Но ни один человек, который защищать готов путинские экономические все эти концепции, не готов к четкому содержательному диалогу, спору. Поэтому мне, знаете, вот хорошо отталкиваться от того, что сопротивляется. А мне никто не сопротивляется, к сожалению. Я бы очень хотел, чтобы кто-то мне посопротивлялся, потому что мне уже, знаете, оскомину набило говорить очевидные вещи, я их говорю который год, что они врут, что они рисуют, что ситуация ухудшается, что мы отовсюду вылезают кризисы, и каждый год мы видим, как это все нарастает. Но в 26-м году уже всем понятно, что все в кризисе, что все разваливается у них. Нефтегаз, металлургия, лесная отрасль, все разваливается, падение потребительских расходов, хотя они нарисовали рост в марте 6%. Но все показатели торговли говорят, что идет падение. Сокращение трафика идет во всех торговых сетях. Люди меньше ходят в магазины и дешевле покупают. У них корзинка сокращается по стоимости. И при этом мы видим эту статистику безумную, бравурную. И хотелось бы реально уже в каком-то режиме, вот, может быть, найти каких-то людей. Может, в комментариях кто-нибудь напишет, Вячеслав. А вот этот человек серьезный говорит, что Путин на самом деле имеет в виду вот это, вот это. Решетников имеет в виду вот это, вот это, вот это. Но сколько бы я ни выходил в эфиры, мне никто не пишет ничего содержательного, противовес того, что я заявляю.
1: Ну, это хорошее предложение, и обратиться в комментарии. Я себе записал это как творческую задачу. Попробуем организовать дебаты. Я только за, обожаю этот формат. Но... Вы заговорили о том, как чувствуют на себя все эти кризисы простые люди. Мы начинали эфир со слов Решетникова о том, как Россия догоняла Соединенные Штаты по душевому доходу. Но недавний индекс счастья государственного ВЦИОМа показывает, что как будто в этой погоне чиновники сбились со следа. Давайте посмотрим короткий материал о том, что портит настроение населению, и вернемся к этому разговору.
2: Индекс счастья россиян по версии ВЦИОМ упал до минимума за 15 лет. Падение началось в декабре 2025 года. С 66% положительных ответов индекс упал до 52%. Социолог Дмитрий Дубровский связывает падение индекса счастья с тем, что у россиян пропало ощущение нормальности, которое Кремлю долгое время удавалось сохранять.
3: Знаки войны, от которых режиму удавалось долгое время россиян, в общем, хранять. За исключением прифронтовых регионов, в общем, по большому счету, ничто людей не будоражило. А теперь будоражит. Причем это прежде всего отключение интернета, которое власть устраивает сама. И, соответственно, исчезновение мобильного интернета, вообще блокировки интернета. Вот это то, что нормальности не соответствует. Вот эта нормальность, она, мне кажется, и отражается на этом индексе, который мы называем почему-то индексом счастья.
2: Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ноябре 2022 года отмечал, колебания индекса счастья обычно связаны с экономическими аспектами. Большинство россиян ассоциируют счастье с наличием минимально необходимого для жизни дохода.
4: Снова цены взлетели очень высоко с моей средней зарплатой. Купить продукты нелегко, я буду мимо проходить, разбирая все витрины, чтобы по скидке найти и томаты, мандарины.
2: При этом увеличение доходов россиянам ждать не стоит. В январе в Центре макроэкономического анализа и прогнозирования пришли к выводу, что в ближайшие 3 года реальные зарплаты в среднем вырастут на 1%.
5: Хорошо, такой вопрос. А у многих из вас в крайние вот эти сколько там, 4 года выросла зарплата?
2: Растут только цены в магазинах.
6: Фарш бараний на 1000 рублей. Вкусный говядина 1030. Любимый фарш глобус 760 рублей. Из баранины хочу фарш 1000 рублей. Жалко.
2: Большинство россиян, 82%, ожидают, что в ближайший год цены на продукты питания и услуги ЖКХ будут расти быстрее, чем их доход. Приводит РБК апрельский опрос компании «Платформа» и «ОнИн».
7: Могу сказать вот по своей маме, которая, ну, если бы не помощь детей, то это просто нищенское существование. Но у нее вся пенсия уходит на оплату. Вот я так думаю, это практически у каждого пенсионера. Если у него нет каких-то накоплений, сбережений, какого-то дохода, то это просто нищебродство.
2: Правительство России планирует поднимать цены на тарифы ЖКХ ежегодно. До конца 2029 года они вырастут почти на 36%. Сильнее всего подорожает электричество. Некоторые россияне не понимают, почему экономика

0: Экономические проблемы решаются за счет населения.
1: Кто виноват в том, что экономика пришла в такое состояние? Кто виноват? Ну не люди же, правильно? Мы как работали, так и работаем. Как платили налоги, так и платим налоги. Мы каким боком здесь виноваты? Я считаю, что вот эти деятели, вот эта власть имущие вот эти, должны в этой ситуации сложить полномочия и понести наказание.
0: Экономист Владислав Иноземцев отмечает, что доходы и без того дефицитного федерального бюджета в апреле 2026 года оказались заметно ниже ожиданий.
2: Российская экономика находится в не очень простом положении, я должен сказать, потому что президент Путин и российское правительство в последний год, как минимум, проводят абсолютно иррациональную, на мой взгляд, политику, которая серьезным образом подрывает сами возможности экономического роста. То есть это и высокие процентные ставки, введенные ради борьбы с инфляцией, и совершенно безумный отъем собственности у бизнесменов и, так сказать, передача ее путинским друзьям. Очень жесткое регулирование всего и вся, которое сейчас происходит в экономике, которое мешает, опять-таки, бизнесу.
0: Треть малого бизнеса в России задумывается о закрытии или продаже. Об этом говорят в Фонде общественное мнение Высшей школы экономики. Впервые с 2000 года в России уменьшилось число магазинов. На фоне роста цен снижается и покупательная способность.
3: Будучи у истоков, по сути дела, российского ритейла, за последние 26 лет, конечно, такого падения я не наблюдал. Есть вызовы, которые базовые. В первую очередь, это, конечно, нехватка денег у населения.
0: По данным подсчетов компании CoreXP, их приводит Коммерсант, после перехода россиян в режим экономии, ритейлеры резко сократили запуск новых магазинов в Москве. Возможно, чтобы оградить граждан от мыслей о росте цен, Федеральная антимонопольная служба неделю назад выдала официальное предостережение нескольким аналитикам и экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты.
4: Ну а мы продолжаем разговор с Вячеславом Ширяевым о том, какие проблемы в экономике скрывает эвфемизм «да настройка». Вячеслав, Антон Силуанов говорит, что налоги больше не поднимут, можно и населению жить спокойно, и бизнесу, но с 1 мая расширяется перечень товаров, которые должны получать маркировку «честный знак». То есть теперь не только телефоны, но хлеб, торты, печенье, там много товаров в списке, они должны платить деньги Ростеху за эту маркировку. Чем это отличается от налога, который мешает бизнесу?
5: То, что не будут больше налоги повышать, Силуанов обещал после повышения налога на прибыль и дополнительного повышения НДФЛ для самых обеспеченных, было обещано, что никакого больше повышения не будет. Потом случилось повышение НДС, повышение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Ну, кто хочет верить Силуанову, тот, пожалуйста, в палату номер 6 пройдите. Каждый раз, когда Силуанов говорит, что налогов не будет новых, они, естественно, будут повышаться. В этой связи зря он говорит одновременно, что и вклады мы не отнимем, что это все фейк. Он вместе говорит про то, что налоги не будут повышаться и что вклады не будут отниматься. Лучше бы он по отдельности как-то это говорил, может, во что-то бы еще поверили. Потому что когда он говорит «в связке», люди прекрасно понимают, так, он врал, что налоги не будут повышаться, мы увидели, что он врал, значит, он сейчас опять врет, значит, он и про вклады врет. Ну и, соответственно, понятно, что люди умные знают об отсутствии денег, которые люди принесли в банк. Эти деньги все выданы в виде кредитов предприятиям, которые никогда их не вернут. Поэтому, ну, с этой точки зрения, может, он даже где-то и прав, Силуанов, говоря, что мы не тронем ваши вклады. Знаете, все украдено до нас, трогать уже нечего, как бы намекает Силуанов. Поэтому, естественно, вот мы-то и не тронем. В этой связи встает вопрос, а что они могут скрывать за неповышением налогов? То есть понятно, что они увеличивают налоговую нагрузку на экономику, но не повышают как бы ставку, например, да, и здесь у них огромный простор, естественно, всякие вот эти сборы, честный знак, утилизационный сбор, это такие квазиналоги, которые существуют по всей цепочке поставок в российской экономике. Дальше, естественно, это там налог на сверхдоходы, а не на сверхприбыль, они вполне могут вернуться к этому вопросу. Ну и дальше там бесконечное количество всяких инициатив, которые по мелочи разбросаны по экономике, но в целом они увеличивают налоговую нагрузку, которая может впрямую и не повышаться в виде там, ставок НДФЛ или ставок налога на прибыль или ставок НДС. Так что, естественно, увеличение давления будет продолжаться. Мы просто фиксируем, что вранье в одной сфере вызывает сомнения насчет депозитов у людей в другой части. Так что людям, конечно же, стоит задуматься о том, есть ли их деньги в банках, и кто первый будет обращаться за своими накоплениями, тот еще имеет шансы получить, а те, кто последний окажется в очереди, те точно ничего не получат.
4: Но вот говоря о банках, Центр макроэкономического прогнозирования говорит, что в начале 2026 года доля проблемных активов в банковской системе превысила 10%. Решетников докладывает Путину, что некий штаб по неплатежам уже с этой проблемой борется вместе с Федеральной антимонопольной службой. Они собирают жалобы от предпринимателей. А что-то кроме сбора жалоб они могут делать?
5: Во-первых, неплатежи по кредитам и неплатежи между контрагентами в экономике – это разные явления. Если говорить о банковском кризисе, то он действительно, по мнению ЦМАК, начинается с 10%. Но реально проблемных кредитов в разы больше в экономике и в банковской системе. Просто нельзя об этом говорить, иначе все поймут, что король голый и бросятся рушить банковскую систему. Стараются не пугать, пока не провоцировать. Реально я оцениваю в 20-30% невозвратные кредиты вот на данный момент, которые реструктурируются, меняются на акции заемщиков, ну и так далее. Есть всякий схематоз. Банк России на это закрывает глаза, потому что ему приказали в правительстве и в Кремле не мешать вот этой заметанию мусора под ковер. Так что банковский кризис вовсю, неплатежи в экономике, конечно же, ну, это уже цифра 8-10 триллионов рублей по разным оценкам на конец прошлого года. То есть сколько не проходит денег, задержки, люди не платят, компании не платят друг другу. И этот вал, который будет нарастать. Ну, а комиссия – это естественный ответ власти, которая не способна ничего сделать по существу, создать комиссию, потом подкомиссию. Ну, мы видели, как работает комиссия, например, по оказанию помощи терпящим бедствия предприятиям. Все туда пишут, как на деревню дедушки. Лесники пишут, металлурги пишут, там, все отрасли, лифтовые компании пишут, производящие лифты, ну и так далее. Я вот в своих обзорах по итогам недели каждый раз говорю о каком-нибудь секторе экономики, который написал в очередной раз в такую комиссию жалобу о том, что их надо спасти, все плохо, спасайте, иначе мы тут все погибнем. И никак не реагирует правительство на эти жалобы, никаких механизмов реально спасти компании, которые тонут, у правительства нет. Естественно, как они могут посодействовать расшивке неплатежей? Ну, давайте представим, завод X должен заводу Y, там, 100 миллионов рублей, и не платит. Правительство пытается наехать и говорит: завод Y, ты что вообще творишь-то? Он говорит: слушайте, ну мне не платит завод Z. А завод Z не платит завод там, что там?
4: Завод Z — это в смысле вот военное предприятие? Извините.
5: Да, естественно, естественно, потому что они тоже не платят. Поэтому расшивать это бессмысленно, все равно упрется все в то, что будет какой-нибудь завод или ряд предприятий, которым должны деньги из бюджета, задерживают, маленькие авансы присылают, задерживают основной платеж. Об этом все больше и больше мне пишут подписчики, сейчас сообщая о каких-то предприятиях, даже ВПК, которые получают очень мизерные авансы, а потом, когда просят доплатить, им говорят: 27-й год, 30-й год, и как? Вот, когда банковская система выдает кредиты по 20%, как вы можете занять деньги и ждать до 30-го года, пока вам заплатит государство? Естественно, все это порождает цепочку неплатежей. В общем, главный виновник цепочки неплатежей – это государство, которое перестало финансировать свои обязательства в тех объемах, которые ожидали компании, предприятия, понастроившие, значит, цехов, пооткрывавшие линии. И теперь, естественно, они в основе этой пирамиды неплатежей.
4: Вячеслав, у нас полминуты остается, чтобы подвести итог. Эта ситуация, которая до настройки называют власти, на год или годы, на ваш взгляд?
5: Нет, они сейчас просто делают вид, что погорячились с оценкой категорической этого падения, инфляции высокой и так далее. Они просто откатывают информационно, но по сути они ничего изменить не могут. Никаких реальных действий, которые могли бы изменить ситуацию, я не вижу. Если кто-то видит, обязательно сообщайте, будем вместе анализировать.
4: Спасибо большое вам, Вячеслав. Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, помогал для нас анализировать, что происходит с российской экономикой и что же такое донастройка. Делитесь своим мнением в комментариях и увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Китая до Аргентины. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Дверца закрылась. Конец беременных рейсов в Аргентину. После начала российского вторжения в Украину, Аргентину, одну из самых далеких стран от России, вдруг наводнили десятки тысяч россиян. Большинство их прилетало сюда очень ненадолго, чтобы с помощью ряда ухищрений быстро обзавестись местным гражданством. Но теперь аргентинским властям, очевидно, все это надоело, и они организовали масштабную миграционную реформу. Правила получения аргентинского гражданства и вида на жительство резко ужесточились. Об этом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, как обойти блокировки. Между Аргентиной и Россией до сих пор действует безвизовый режим. Согласно законам Аргентины, ребенок, родившийся на территории этой страны, автоматически получает гражданство по праву почвы, а его родители ранее могли получить вид на жительство и после этого сразу также подать на гражданство. Есть данные, хотя и требующие подтверждения, что к середине 2025 года количество только официально приехавших в Аргентину граждан России дошло до 75 тысяч человек. Однако сколько их в реальности осталось жить в стране? В первую очередь, раздражение аргентинских властей и общества вызывало огромное количество беременных женщин с российским гражданством, рожавших здесь ребенка и таким образом получавших вид на жительство, а потом и паспорт, после чего Аргентина их никогда не видела. При этом полученный паспорт Аргентины по индексу привлекательности, занимающий 19 место в мире, позволяет россиянам передвигаться по планете гораздо комфортнее, чем с загранпаспортом своей родины. Рожали россиянки в Аргентине как в платных, так и в бесплатных больницах, где по закону оказывали ранее медицинскую помощь всем, включая иностранцев. Воспользовавшись всеми благами местной медицины, оформив нужные документы, они быстро покидали страну. Но внезапно аргентинское правительство в ночь на 29 мая опубликовало текст масштабной реформы миграционного законодательства, и сразу после публикации все новые законы вступили в силу. Право на бесплатный доступ иностранцев к государственным больницам, а также и к вузам, теперь отменено. Реформа в целом закрыла многие лазейки, через которые можно было получить аргентинский паспорт. О сложившейся ситуации и о российской миграции сегодня я беседую с Екатериной Базановой, много лет живущей в Буэнос-Айресе, корреспонденткой телеканалов «Настоящее время» и «Белсат» и авторкой издания «Инсайдер». Сколько сейчас в Аргентине бывших и небывших граждан России, живущих здесь уже постоянно и приехавших в последние годы, особенно после начала войны в Украине? И сколько, если власти ваши ведут такие подсчеты, побывало здесь россиян, приехавших, ну, с понятной целью, но очень ненадолго?
3: Нынешняя русскоязычная волна в Аргентине самая большая в истории страны. То есть такого количества русскоговорящих здесь не было никогда. Именно русскоговорящих я имею в виду, не людей с так или иначе российскими документами. Миграционная служба Аргентины никогда не публиковала что-то прям вот специальное исключительно по россиянам. Но многие аргентинские СМИ, естественно, пишут про новую российскую миграцию здесь, поэтому по специальным запросам публиковали некие цифры. Вот я прям буквально их совсем недавно посмотрела. В прошлом году миграционная служба Аргентины каждый месяц

0: выдавала не меньше 400 видов на жительство разных именно россиян. Причем как минимум половина из них это были постоянные виды на жительство. Если мы говорим про 23 год, то разных видов на жительство было выдано больше 7 тысяч. В 2022 там цифры поскромнее, но почему? Опять же, мы понимаем, что те цифры, которые публикуются, это вот закрытые кейсы, да, то есть кейс рассмотрен, выдана резиденция, поэтому это входит в статистику. Те люди, которые до сих пор на рассмотрении, а рассмотрение может длиться и 3, и 4 месяца, и полгода, и год. Например, очень много людей, которые подаются на беженство, прежде всего на ЛГБТ-беженство. Это вообще отдельная статистика. И опять же, кто-то получает документы через год, кто-то через полтора года, в зависимости, кто когда приехал. Естественно, когда поток только начался, то это было более быстро. Сейчас очень многие, я бы сказала, даже большинство людей, которые приехали год-полтора назад, ходят с так называемыми, по-испански это называется прикария, это бумажка, которая дает вам возможность находиться в стране, пока рассматривается ваш кейс. Таких людей действительно тысячи и тысячи человек. То есть если вы сейчас пойдете, я не могу сказать, что это именно из-за того, что это туристические места. Просто есть несколько благополучных районов, где очень много сдается жилья именно временно. Это районы Палермо, это районы Риколеты, это район Белиграна. И очень заметно, что, например, на детских площадках прям значительную часть составляют русские дети. Очень во многих школах, детских садах, даже, например, моя дочка ходит в обычный аргентинский государственный детский садик, далеко не в самом престижном районе города Буэнос-Айреса, и у нее четверо, да, вот в этом году русских детей, приехавших буквально там 2-1,5 года назад. Если мы говорим про многочисленный поток людей, которые сюда приезжали рожать, которые никогда не собирались здесь оставаться, это прям значительная часть, которая на самом деле намного больше, чем людей, которые приехали в Аргентине оставаться и жить. Какие цифры озвучивала сама миграционная служба? В феврале 23 года был очень крупный скандал, когда в аэропорту Буэнос-Айреса задержали прямо группу беременных россиянок, которые, собственно, на границе заявили, что они приехали смотреть страну, и они туристы, а по срокам беременности там было все больше 35-й недели. Да? То есть, когда вдруг человек через весь океан с какой-нибудь пересадкой в Эфиопии на 35-36 неделе летит в Буэнос-Айрес смотреть город, это как минимум странно. И тогда глава миграционной службы сказала, что у них за последний год 10 500 беременных россиянок, которые въехали в страну, и более 75% из них покидают Аргентину буквально через полтора, через два месяца после того, как рождаются их дети. И я не могу сказать, что это был прям самый пик. Самый пик, я бы сказала, уже пришелся там на вторую половину 23-го года. То есть это действительно тысячи детей, тысячи женщин.
1: Вот теперь Аргентина в целом очень ужесточила для всех иностранцев, как я понимаю, правила въезда и правила получения гражданства и разных видов на жительство. Вот то, что по-испански «резиденция перманента» и так далее. В первую очередь, означает ли это, что вот этим беременным рейсом, этому родильному туризму в Аргентину пришел конец?
0: Да, родильному туризму в том формате, в котором был, пришел конец, и в тексте самой реформы прямо прописано, что одна из целей ее – это покончить с родильным туризмом, который аргентинское правительство считает абьюзом государственной системы. Что изменилось именно для этого? Раньше какой был самый распространенный сценарий? Люди приезжали, рождался ребенок, ребенок получает гражданство по праву земли, то есть автоматически. Дальше его родители получали постоянный вид на жительство, то есть то, что называется residencia permanente, отдавали свой кейс адвокату и чаще всего уезжали обратно в Россию. И адвокат занимался подачей всех документов. Для родителей, рожденных здесь в Аргентине, это был такой облегченный процесс. Дальше адвокат им говорил, слушайте, приезжайте там, я не знаю, через два месяца, уже почти готово ваше гражданство, и буквально люди многие там и через 9 месяцев, и через год, и через 13 месяцев, я не имею в виду ребенка, я имею в виду, что родители, не говорящие по-испански, никогда не жившие в Аргентине, никогда не платившие здесь налоги, и вообще, в принципе, не имеющие ни малейшей связи с Аргентиной, получали аргентинские

0: и паспорта с одной целью. Для того, чтобы использовать его просто как проездной. Потому что в отличие от российского паспорта, с аргентинским можно въезжать в 170 стран, даже больше. Без визы, в том числе Евросоюз. По новой реформе теперь родители вы или не родители, если вы хотите подаваться на аргентинское гражданство, то нужно, чтобы вы как минимум 2 года на законных основаниях прожили в Аргентине и не выезжали. То есть в реформе специально прописано, что 2 года не выезжая за территорию страны. Поэтому сценарий «отдал адвокату и дальше в Москве, Санкт-Петербурге, я не знаю, в Новосибирске ждешь аргентинский паспорт» — больше такой сценарий не работает.
1: А как это повлияет на иностранцев, ну и на россиян в том числе, которые уже оказались в стране, которые, в общем, приехали сюда с, ну, честными намерениями, которые находятся на полдороге, вот чьи дела и прошения подвисли на той или иной стадии?
0: Все дела, которые были поданы и уже на рассмотрении до 29 мая, они все идут по старым сценариям. Закон не имеет обратной силы. Все, что было подано после 29 мая, это уже по новым правилам. Что изменилось? Ну, во-первых, мне кажется, что с пресечением этого родильного туризма правила для тех людей, которые действительно приехали жить в Аргентине и так далее, становятся более честными. Потому что раньше семьи, которые приезжали уже, например, с готовыми детьми, и которые готовы здесь открывать бизнес, платить налоги, для них это правило 2 года уже существовало. То есть теперь они в равной ситуации для тех, кто приезжал просто рожать. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, опять же, у нас довольно сложная прецедентная судебная система. Как это будет работать, не совсем понятно. Но, естественно, когда поток из конкретного региона сократится, то должна увеличиться скорость рассмотрения тех кейсов, которые уже есть. Но есть, естественно, новые правила по получению постоянного вида на жительство и временного вида на жительство. В чем строгость? В том, что если у вас временный вид на жительство сейчас – и вы выезжаете за территорию Аргентины больше, чем на полгода, то ваша временная резиденция автоматически аннулируется, вне зависимости от того, как вы ее получали. То же самое через год происходит с вашим постоянным видом на жительство. То есть вид на жительство для тех людей, которые находятся и живут на территории Аргентины, а не для того, чтобы просто это было, может быть, когда-нибудь я подам на гражданство. Что изменилось еще для тех россиян, которые здесь находятся? По статистике самой миграционной службы, по очень многим, скажем так, вариантам подачи, российские кейсы составляли большинство фактически в последний там год-полтора. То есть это действительно огромный наплыв. И очень многие люди вот с этой вот бумажкой, которая называется «прекария временная», то есть просто, что ваш кейс в рассмотрении, продлевая эту прекарию, через 2 года, еще не имея ни постоянного вида на жительство, ни временного, подавали с этой бумажкой на гражданство. И на самом деле через какое-то время получали гражданство, минуя этот этап резиденции. Теперь это невозможно. Теперь четко прописано, что только если у вас постоянная резиденция, вы имеете право подавать на гражданство. Это была дырка в законе, и да, ей многие пользовались, в том числе и россияне.
1: Новое законодательство аргентинское, оно очень многих вещей касается. И, например, в сфере ранее бесплатного медицинского обслуживания в государственных клиниках и бесплатного образования в государственных вузах. Там ведь тоже гайки оказались завинчены.
0: Это конфликт, я бы назвала его так, который длится уже очень-очень-очень много лет. Дело в том, что аргентинское законодательство в основном писалось во второй половине 19 века, когда все усилия страны были для того, чтобы привлечь как можно больше иммигрантов из Европы, потому что страну нужно было населить. Поэтому здесь и граждане, и не граждане на протяжении долгих лет имели абсолютно одинаковый доступ к бесплатному здравоохранению и к бесплатному высшему образованию, которое здесь по-настоящему хорошее. Это приводило к тому, что, например, на границе, да, Аргентина граничит, например, с Парагваем, с Боливией, то есть это более бедные страны, были просто санитарные туры. Люди просто приезжали за границы в ближайшие хорошие госпитали аргентинские и бесплатно лечились, бесплатно делали операции за счет аргентинских налогов.

0: плательщиков. Понятное дело, что помогать людям вылечиться в целом хорошо, но вопрос в том, что Аргентина не находится в таком хорошем экономическом положении, чтобы это делать. Другое все, что касается образования высшего. Например, сейчас на медицинском факультете университета Буэнос-Айреса, это лучший вуз страны, учатся примерно 25 иностранцев. Чаще всего это бразильцы. В Бразилии образование либо малодоступное высшее, либо дорогое. Поэтому люди приезжают, бесплатно получают прекрасное медицинское образование в Аргентине и тут же после этого возвращаются к себе на родину в Бразилии для того, чтобы найти хорошую работу. Для вуза престижно, для аргентинского бюджета, который переживает черные времена, это не очень. По новой реформе все постоянные резиденты и все граждане Аргентины, так же, как и раньше, имеют право и на медицинское обслуживание бесплатное, и на высшее образование, а все иностранцы должны платить и за то, и за это. Отдельно говорю, что это не касается срочной медицинской помощи, потому что это для спасения вашей жизни. А если вы, например, как это делали россиянки, летите из России сюда рожать, так еще и рожаете в государственном хорошем госпитале бесплатно для вас за счет аргентинского бюджета, чтобы получить паспорт и чтобы просто уехать, такой сценарий тоже больше невозможен.
1: Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Добровский. Скоро вместе с моей собеседницей Екатериной Базановой мы к вам вернемся.
2: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
3: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
1: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с аргентинской русскоязычной журналисткой Екатериной Базановой продолжаем беседу о масштабной реформе местного миграционного законодательства и о том, как она коснется многих желающих попасть в Аргентину граждан России и тех россиян, кто уже живет в стране. Мы говорим о россиянах в Аргентине, тех, которые там побывали на месяц, тех, которые туда приехали навсегда или на какое-то долгое время. Каковы общие настроения в этой среде? Ну, особенно по отношению к российской власти, к вторжению в Украину. Ведь за последние 3 года это должно было стать понятным. И при этом ясно, что это все совершенно разные люди. Так вот, основы их кто составляет? Какие-то классические, такие обеспеченные, аполитичные, нет?
0: Очень-очень разные люди, постараюсь их описать по группам. Есть, конечно же, антивоенное сообщество и ЛГБТ-сообщество. То есть эти люди действительно не могут ни при каких обстоятельствах вернуться в Россию. Естественно, они настроены категорически против правительства Путина, войны в Украине и так далее. И эти люди, да, их план как бы жить в Аргентине как минимум в ближайшие годы. Есть люди, между прочим, сейчас многие из них уезжают, для которых Аргентина просто стала случайной точкой. В какой-то момент, благодаря довольно своеобразной экономической ситуации, Аргентина, ну, наверное, года на полтора стала очень дешевой для тех людей, которые получают зарплату в долларах. Именно это стало главной причиной приезда. Ну, плюс отсутствие виз. И это так, ну ладно, мы сейчас, короче, в Аргентине потусуемся, потому что тут на $1000 можно очень хорошо жить. А дальше посмотрим. Вот эти люди в основном сейчас уезжают, потому что Аргентина стала очень дорогой, а никакой особой там любви, привязанности и так далее именно к этой стране они не испытывают и пытаются найти себе какие-то варианты. Многие, кстати, из них уезжают, возвращаются и обратно в Россию. Если мы говорим про те семьи, которые приезжали именно рожать, то большинство из них это обеспеченные россияне, ну, по крайней мере, публично, абсолютно аполитичные. И большинство из них пыталось одновременно сделать и аргентинский паспорт, и в то же время успеть обязательно оформить материнский капитал и российские разные региональные выплаты и так далее. Они просто игнорируют, что у нас идет война в Украине. Они живут своей маленькой, счастливой, обеспеченной жизнью.

0: В русскоязычном интернете, особенно на разных форумах, где обсуждаются вопросы иммиграции из России, много лет вот говорилось, что для относительно богатых людей, для цифровых кочевников и так далее, Аргентина — прекрасное, дешевое, комфортное место для жизни. Интересно все-таки, в какой степени это изменилось, особенно после того, как президентом ровно полтора года назад, кстати, стал Хавьер Милей. Это ведь его правительство приняло эту миграционную реформу?
1: Да, они обещали эту реформу, то есть не то, чтобы для людей, которые здесь живут. В чем стоит еще специфика очень многих россиян здесь? Она меня немножко удивляет. Абсолютное меньшинство людей действительно учат испанский. Все стараются тусоваться друг с другом и так далее, что показывает полное нежелание интегрироваться сюда. Для очень многих этих людей, которые не читают новости на испанском, не знают новости на испанском и, в принципе, если честно, не очень понимают, что происходит в стране, это, конечно, стало абсолютным шоком. В чем состоят главные перемены, которые коснулись абсолютно всех? Аргентина стала космически дорогой. У нас теперь две самых дорогие страны Латинской Америки – это Аргентина и Уругвай. Уругвай по понятным причинам – это маленькая страна, которая практически все импортирует. Она всегда была дорогой. Аргентина не так. То есть у нас сейчас очень часто и продукты, и одежда, я уж не говорю там про электронику, про какие-то вещи, просто значительно дороже, чем во многих европейских странах и даже в Соединенных Штатах. Поэтому на $1000, как это было в 22-м или в 23-м году, не то чтобы не выжить. Дай Боже, если тебе этой суммы там вот хватит на еду и на какое-то самое базовое. Поэтому именно я иногда просматриваю ради любопытства или из таких профессиональных своих вещей всякие чаты, и вот что, нет, ну мы уезжаем, потому что мы больше не можем себе позволить вот тот уровень жизни, который мы вели. Потому что в 22-м или в 23-м году именно чем отличалась, скажем так, вот эта вот российская эмиграция новой волны, это были люди относительно обеспеченные, живущие в хороших районах, отдавшие детей в дорогие частные школы. Ну то есть многие именно на этом этапе прям сильно подняли свой уровень жизни, который они не могли себе позволить в России. Сейчас ситуация ровно обратная.
0: Но понятно, что сверхрадикальные реформы за эти полтора года президента Хавьера Милея, они на все и на всех повлияли. Во внешней политике он как-то себя проявил, почему, спрашиваю. Но кроме того, что он там недавно скакал на одной сцене с Илоном Маском, с бензопилами в руках, с этим все понятно. Но инаугурацию к себе, он ведь тогда приглашал президента Украины Владимира Зеленского.
1: Хавьер Милей абсолютно во всех своих заявлениях и действиях – это человек, который очень легко потом переобувается в воздухе. Надо понимать, что Хавьер Милей – это человек, который абсолютно сейчас на 100% копирует всю политику и все действия Дональда Трампа. То есть Дональд Трамп, Хавьер Милей, Илон Маск и так далее – они не вчера, не позавчера и не год назад познакомились. Люди действительно друг друга по духу очень-очень близкие. Поэтому как изменилась позиция по Украине? Надо сказать, что я настолько не фанат Хавьера Милея, но мне симпатизировала его позиция по Украине. Но, опять же, она моментально изменилась с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Потому что, как мы помним, вот последний раз, когда голосовали по резолюции, связанной с Украиной, ВОН, Аргентина, так же, как Соединенные Штаты, голосовала против этой резолюции. Слова Хавьера Милея не значат примерно ничего.
0: А официальная кремлевская активность в Аргентине все еще наблюдается? Как ведет себя российское посольство, всякие там общества дружбы и культуры существуют еще?
1: Конечно, вот в связи с этими скандалами шпионскими, которые очень активно обсуждали здесь, и вот последний скандал, который произошел в Бразилии и так далее, конечно, аргентинцы и, скажем так, аргентинский обыватель впервые задумался о том, что Советский Союз никуда не исчез. И, кстати, одна из причин реформы, да, вот этого по детям, это именно события, связанные с задержанием и потом с обменом шпионов российских, у которых как раз были аргентинские паспорта по рождению детей здесь. Например, буквально пару, там, тройку недель назад вышла книжка, который рассказывает как раз про шпионские сети российские,

0: и здесь, в Аргентине, в Латинской Америке, все метро заклеено рекламой этой книжки. Я сказала бы так. Сама активность и посольство и так далее, она, конечно, уменьшилась сильно, потому что в отличие от умеренно левого правительства, которое с симпатией относилось к Москве, Хавьер Милей и его правительство ни о какой симпатии, по крайней мере, внешней, речи быть не может. Все стараются, конечно, какие-то там русские дома, чего-то там, но это все о каком-то большом объеме говорить не приходится. То, что действительно до сих пор имеет большое влияние на не только аргентинцев, а латиноамериканцев в целом, это, конечно, Rush Today. Rush Today до сих пор очень смотрят в Латинской Америке и так далее. Это не воспринимается как кремлевская пропаганда здесь, потому что люди этого не понимают. Они это воспринимают, скорее всегда, как альтернативу того, что вещает во внешний мир Соединенные Штаты. Не понимая, что, в принципе, одно и другое очень часто равнозначно и никаким образом не защищает интересы Латинской Америки. И Дональд Трамп, и Владимир Путин для Латинской Америки с точки зрения полезности и человеколюбия примерно на одинаковом уровне находятся.
1: А каково отношение аргентинцев к России? Вообще масса рядовых аргентинцев. Им еще по-прежнему интересно хоть насколько-то тема войны в Украине? Может быть, в аргентинских СМИ эта тема еще заметна или уже не так?
0: У нас настолько тяжело все с экономикой, что люди абсолютно погружены в проблемы того, как оплатить счета, как купить продукты и как вообще выжить. Полная сейчас погруженность на то, что происходит внутри страны. Если мы говорим про какую-то повестку именно иностранную, естественно, очень интересует все, что происходит в Соединенных Штатах, и очень интересует все, что связано с мигрантами в Соединенных Штатах, в том числе и аргентинскими, чилийскими и так далее, эта тема, конечно, очень волнительная. Аргентинцев очень интересует, например, реформа в Италии, потому что в Италии очень сильно ужесточили правила получения паспортов для правнуков, внуков и так далее, итальянцев, которые эмигрировали в Латинскую Америку. Если мы говорим про тему войны в Украине или, например, войны в секторе Газа, да, все-таки Израиль из-за большой еврейской диаспоры Аргентине как поближе, но это новость не второго и даже не третьего порядка. Правда, внутренние проблемы сейчас настолько серьезны, что большинство людей совсем не следят за этим.
1: Напоминаю, что мы беседовали с много лет живущей в Буэнос-Айресе журналисткой Екатериной Базановой. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От нашего сайта свобода.орг до любых соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Телеграме. А я, Александр Дубровский, с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода».
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени. Преступление и война.
7: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Книги, кинематограф, современные...

0: Искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
1: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 13 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Путин объявил о проведении испытаний баллистической ракеты «Сармат». В связи с утратой доверия отправлен в отставку заместитель губернатора Белгородской области Рустем Зайнуллин, против которого возбуждено дело по обвинению в хищениях при строительстве оборонительных сооружений. Дональд Трамп направился с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Также сегодня.
4: Мы решили провести эксперимент и предложить вам ночную информационно-музыкальную программу. Готовя программу, мы знали, что в это время не спят люди самого разного возраста, и юные, и пожилые. Поэтому мы делали программу для всех.
3: Умер журналист, телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов. Россия и Украина продолжили в ночь на среду обмен ударами беспилотниками. Как сообщает командование воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной были сбиты или подавлены 111 из 139 атаковавших страну российских дронов. В 13 местах зафиксированы попадания, еще в 4 падения обломков сбитых беспилотников. Во вторник в Кривом Роге при ударе по жилому дому погибли 2 человека. Тяжело ранена 9-месячная девочка, она лишилась ноги. Российские власти сообщают об ударах по промышленным объектам в Ярославской и Астраханской областях, Башкортостане и в Краснодарском крае. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 2 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. Газета Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники о том, что российское военное командование убедило Владимира Путина в том, что российская армия в состоянии полностью захватить территорию Донбасса к осени этого года. В статье говорится, что, по мнению заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, предполагаемый военный успех в Донбассе позволит Кремлю выдвинуть новые территориальные претензии к Украине, в частности, потребовать передать России Запорожскую и Херсонскую области, значительная часть которых остается под контролем Украины. Официально Россия считает эти территории своими. При этом, по словам собеседников Financial Times, ни Россия, ни Украина сейчас не видят смысла в продолжении прерванных в феврале переговоров об окончании боевых действий, посредниками в которых выступали Соединенные Штаты. Во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, было ли какое-то, цитата, «понимание» между ним и Путиным о том, что Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил «нет», но вновь выразил надежду на достижение мирного соглашения между Россией и Украиной. Трамп также допустил, что в нынешнем году посетит Россию. Вчера командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, которая способна нести ядерную боеголовку. Она должна прийти на смену стоящим сейчас на вооружении ракетам, разработанным еще в СССР. Репортаж об испытаниях ракеты опубликовал Кремль. По словам Каракаева, задача пуска была выполнена. Когда именно были проведены испытания, не вполне ясно, хотя ранее Министерство обороны России с 6 по 10 мая запретило находиться людям и технике в районе Усть-Камчатского округа, где расположен ракетный полигон «Кура». Как правило, при испытаниях ракеты запускают с полигона «Плесецк» в Архангельской области, а их целью является именно полигон «Кура» на Камчатке. Путин в ходе протокольной съемки

0: свою очередь, перечислил уже поставленные на боевое дежурство и разрабатываемые виды стратегических вооружений сдерживания, которые, как он утверждал, не имеют мировых аналогов. По словам Путина, Россия была вынуждена приступить к реализации этой программы из-за угрозы своей безопасности после выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году. И вот какие виды вооружений Путин назвал.
1: В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальные беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат».
0: Это был Владимир Путин. Путин, который в своих выступлениях 9 мая назвал политические элиты коллективного Запада главными виновниками нынешнего конфликта в Украине, и в этот раз явно обращался именно к западным странам с косвенными угрозами использовать ядерное оружие. Ну а российский пропагандист Владимир Соловьев добавил к этому предложение немедленно применить ракету «Сармат», чтобы доказать решительные намерения Кремля, поскольку договориться с Западом, как утверждает Соловьев, нельзя.
2: «Сармат» — великое достижение нашей науки и техники. Я поздравляю всех, кто это создал. Но пока мы не применим «Сармат», никто не поверит, что мы когда-нибудь его сможем применить. У нас есть средства поражения, которые позволяют стереть с лица земли страны. Но так значит, надо один раз это продемонстрировать. Пока мы не приступим к эскалации, вариантов не будет. И нам не надо пережидать. Мы не можем договориться с Западом, потому что за столом нет переговорщика, который принимает решение.
0: Это был российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев. О разработке ракеты «Сармат», способной, как я уже упоминал, нести ядерные боеголовки, Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию России. С тех пор было обещано поставить «Сармат» на боевое дежурство в 2020 году, затем в 2021, затем в 2022. В сентябре 2023 года глава Роскосмоса Юрий Борисов, которого цитировали российские государственные информационные агентства, сообщил, что «Сармат» уже поставлен на боевое дежурство, хотя американские СМИ писали о том, что пуск ракеты «Сармат» 20 февраля 2023 года завершился неудачей. При этом пуск проводился на фоне или даже во время визита в Киев Джо Байдена, занимавшего в то время пост президента США. Затем датой постановки «Сармата» на боевое дежурство был назван 2025 год. Вчера Владимир Путин сообщил, что это произойдет до конца нынешнего года. Время свободы. Российское агентство «Интерфакс» сегодня сообщило, что вице-губернатор по имущественным и земельным отношениям, граничащий с Украиной и Белгородской области Рустем Зайнуллин, освобожден от своей должности в связи с утратой доверия. Сообщение привлекает внимание тем, что еще в июне прошлого года против Зайнуллина было возбуждено уголовное дело о хищении 32 миллионов рублей при строительстве в регионе оборонительных сооружений. Губернатор Вячеслав Гладков признал тогда некоторые нарушения, но не уволил Зайнуллина и сообщил о создании региональной комиссии, которая должна была вернуть государству, цитата, «каждый рубль». Вот что Гладков говорил на заседании правительства области.
3: Там ситуация непростая, объем выполненных работ грандиозный. И, безусловно, мы сейчас видим, что определенные нарушения есть. Там, где мы видели, деньги были возвращены в федеральный бюджет. Есть проверки, которые сейчас правоохранительные органы ведут. И здесь я уже такое поручение давал, максимально отвечать на все вопросы, которые мы получаем со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов. Но свою комиссию мы создаем, потому что контрактов, я уже сказал, что их много, и мы должны четко понимать и иметь ответственность за каждый федеральный рубль.
0: Это был губернатор Белгородской области Вячеслав.

0: Вячеслав Гладков. В рамках уголовного дела против Зайнуллина были арестованы заместитель регионального министра строительства Владимир Губарев, начальник управления капитального строительства Алексей Сошников и двое его подчиненных Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько, а также еще несколько предпринимателей. Последние месяцы ходят упорные слухи о скорой отставке Вячеслава Гладкова, а издание «Важные истории» писало в начале мая о том, что во время своего отпуска Гладков поехал в Москву, чтобы выяснить, почему его хотят уволить. По данным издания, причиной конфликта главы Белгородской области с федеральным центром стали высказывания Гладкова. Губернатор резко критиковал отключение интернета, функционал мессенджера «Макс», а также действия Министерства обороны России по защите Белгородского региона. Кроме того, на Гладкова жаловались в ФСБ, а сам губернатор вступал в конфликты с Генеральной прокуратурой, Министерством обороны, Федеральным казначейством и аппаратом правительства. Уголовных дел пока, по крайней мере, против Гладкова не возбуждалось. По данным издания «Новая газета Европа», на его место прочили генерал-майора Александра Шуваева, участника войн против Грузии и Украины, а также операции в Сирии. Однако в Кремле им остались недовольны из-за того, что генерал злоупотребляет алкоголем. По словам одного из собеседников издания «Новая газета Европа», перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле Шуваев напился и, цитата, «неудачно себя проявил». А город Бодайбо в Иркутской области, чей бывший мэр находится под следствием после того, как зимой город 2 недели оставался без тепла, теперь остался без питьевой воды. Детские сады закрыты, школы переведены на удаленную форму обучения. С подробностями Артем Филатов.
1: Питьевая вода в Бодайбо пропала 10 мая. Во время ледокола на реке Витим на берег выбросила плавучую насосную станцию, которая снабжала город.
2: Резко произошел подъем уровня воды и произошло выталкивание льдом в связи с бурным ледоходом данной станции на берег. Вот сегодня вот так вот эта ситуация выглядит. Станция находится частично на берегу.
1: Сначала мэр города обещал починку за несколько часов. Потом выяснилось, что на устранение последствий аварии уйдет гораздо больше времени. Бодайбо – небольшой город на севере Иркутской области, рядом с которым добывают золото. На этой неделе из-за отсутствия питьевой воды там не работают детские сады, а школы перешли на дистанционный режим обучения. Люди возмущены тем, что к их домам подвозят не питьевую, а техническую воду.
3: Вот нам привезли техническую воду. Вы что там, что ли, или что? Это что за, блядь, красная вода? Вы ее где набрали-то?
1: Жителям Бодайбо местные власти рекомендовали использовать бутилированную воду. Цены в местных магазинах сразу же взлетели. За 5-литровую канистру просят по 500 рублей. Это $8.
4: А когда цену поменяли? 20 минут назад поменяли цену. Хорошо.
1: Накануне в Бодайбо из Иркутска доставили 5 тонн питьевой воды самолетом, а сегодня утром вертолетом МЧС еще 1,5 тонны. Правда, в администрации Бодайбо уточнили, что свободной выдачи

0: Русский обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
1: Темпы роста экономики на этот год ожидаются в 3 раза ниже, чем ожидалось в сентябре. Тогда ожидали 1,3%, сейчас всего 0,4%. То есть вплотную приблизились к статистической погрешности. Рисовать цифру ниже чревато, особенно учитывая прошлогоднее поручение Владимира Путина немедленно приступить к разогреву охладившейся экономики. С разогревом, правда, тоже у правительственных прогнозистов-аналитиков получилось хуже, чем в прошлый раз. В 2027 году российская экономика все-таки начнет расти, но не на 2,8%, как думали в сентябре, а ровно вдвое меньше, на 1,4%. И только к 2029 году ожидается рост на уровне 2,4%. Впрочем, на 2029 год можно рисовать любые цифры. Все равно к тому времени никто не вспомнит, что там, кто писал в далеком 26-м прогноз, обновляется раз в полгода. Причем цифры там меняются, как несложно убедиться, весьма существенно. Пересмотрены прогнозы и по инвестициям, и по росту реальных доходов населения, все в худшую сторону. Если что и вырастет сильнее, чем планировалось ранее, так это инфляция. Вожделенные 4%, которых ждали по результатам текущего года, непременно будут достигнуты, но по результатам следующего, 2027. А в этом году цены вырастут на 5,2%. Одним словом, ни оптимизма, ни уверенности в завтрашнем дне новая версия среднесрочного прогноза не внушает. Но чтобы россияне окончательно не впали в уныние, за несколько часов до появления прогноза газета «Ведомости» опубликовала пространное интервью вице-премьера Александра Новака, который, среди прочего, прокомментировал и обсуждаемые цифры. Сначала, правда, он подробно рассказал о том, как бурно росла российская экономика с 23 по 25 год, а с ней небывалыми темпами росли и реальные доходы россиян, сокращалась бедность и достигался технологический суверенитет. Что же до замедления, то это обычное дело. После бурного роста всегда так бывает. Но, цитирую, правительство ведет системную работу по возвращению экономической динамики на траекторию устойчивого долгосрочного роста не ниже среднемировых темпов и по достижению национальных целей развития. Конец цитаты. Все это, конечно, хорошо, но теперь Минфину придется перекраивать бюджет и на этот год, и на 3 последующие. Более низкие цифры экономического роста подразумевают более низкие налоговые поступления. И что взбредет в голову правительству, чтобы компенсировать выпадающие доходы, даже думать не хочется, поскольку в последние 2 года все заканчивалось повышением налогов.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Между тем, министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости опроверг сообщение о грядущем новом повышении налогов в России, о заморозке банковских вкладов граждан. Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе уже приняты. Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена, заверил Силуанов. По словам главы Минфина, результаты охлаждения экономики уже проявляются. Цитаты: «Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Наша задача – перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения», добавил Антон Силуанов. В свою очередь, министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным в Кремле отметил необходимость, цитата, «находить баланс между продавцами и крупными онлайн-платформами». Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство работает над тем, чтобы не допускать монополизации рынка маркетплейсами. Решетников также пожаловался Путину, что крупные корпорации, как он выразился, хулиганят, пользуясь высокой базовой ставкой Центробанка по кредитам.
2: Когда высоки процентные ставки, то у крупных компаний всегда возникает такое искушение, ну, попридержать платежи, особенно в адрес малого и среднего бизнеса, деньги покрутить, заработать. Поэтому мы сейчас активизировали работу штаба по неплатежам и со всеми берем все жалобы малого и среднего бизнеса, собираем вместе с ФАСом и с «Опорой России». И вызываем корпорации, и корпорации рассматриваем. Плюс правительство нас поддержало и дало поручение всем корпорациям уделить этому отдельное внимание. Там даже проблема-то не в головниках корпораций. Как правило, у них там дочки, внучки. И вот на 2-м, 3-м этаже, когда уже, так сказать, вот децентрализация большая, да, они уже начинают там хулиганить.
0: Это был министр экономического развития России Максим Решетников. Фрагмент его разговора в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Время свободы. Президент США Дональд Трамп начал сегодня визит в Китай.

0: Перед отлетом Трамп заявил, что с председателем КНР Си Цзиньпином его связывают дружеские отношения. Он также отметил, что США не нуждаются в помощи Пекина в регулировании конфликта с Ираном, но что он обсудит эту проблему с главой китайского государства. «У нас будет отличная встреча в Китае. Он замечательный человек, он мой друг. Я уверен, что наша встреча пройдет очень хорошо. Мы активно ведем бизнес с Китаем, у нас прекрасные отношения, и у них с нами тоже все складывается отлично. Думаю, у нас состоится долгий обстоятельный разговор на тему Ирана. Честно говоря, я считаю, что он ведет себя довольно разумно. Посмотрите на блокаду. Никаких проблем. Они получают большую часть своей нефти из этого региона, и у нас не возникало никаких трудностей. Он мой друг, так что мы хорошо ладим. Уверен, вы увидите, что произойдут хорошие вещи. Это будет очень интересная и захватывающая поездка. Она принесет много положительных результатов». A lot of good things are going to happen. Это был президент США Дональд Трамп. Трамп и Си Цзиньпин лично не встречались уже более полугода. Вместе с ним в Пекин прибыли руководители крупнейших американских корпораций, включая глав корпораций Tesla, Apple и Boeing, Илона Маска, Тима Кука и Келли Ортберга. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на март, но он был отложен из-за начала войны в Персидском заливе. Трамп и Си обсудят, среди прочего, проблему Тайваня. Сообщается, что Трамп намерен затронуть тему финансовой поддержки России со стороны Китая. Но, конечно, главной темой обсуждения будут торговые отношения. США и Китай являются главными соперниками на мировом рынке, хотя их экономики глубоко взаимосвязаны и, подчеркну это, взаимозависимы. В начале своего второго президентского срока Трамп ввел повышенные пошлины на китайские товары, мотивируя их дефицитом в двусторонней торговле. Китай ответил тем же. В конце концов, в войне пошлин между двумя странами наступило перемирие. И как долго оно продлится, видимо, и покажет визит Дональда Трампа в Китай. Пока Илон Маск находится в Китае, в США продолжается суд по его иску против исполнительного директора компании OpenAI Сэма Альтмана. Маск утверждает, что Альтман убедил его пожертвовать OpenAI 38 миллионов долларов, когда компания была некоммерческой, а затем в 2018 году все-таки перевел компанию на коммерческую модель, хотя деньги были переданы именно некоммерческой структуре. Во вторник Альтман дал показания в суде, настаивая, что он честный предприниматель, и отмечая, что Маск подал свой иск после неудачных попыток взять компанию OpenAI под собственный контроль, а затем ушел из компании, чтобы создать компанию-конкурента. Решение суда на основе вердикта присяжных, это стоит отметить, определит будущую структуру OpenAI, разработавшей флагман искусственного интеллекта ChatGPT и уже привлекшей миллиарды долларов инвестиций. Иск Маска против Альтмана обсуждался в недавнем выпуске подкаста «Читая новости», ведущий которого Валентин Барышников обсуждает главные американские темы с профессором экономики Чикагского университета Константином Сонином. Вот что о сути иска Маска против Альтмана говорит Константин Сонин.
1: Интересный суд, как бы, в котором ставки – это миллиарды долларов, и одновременно это серьезнейший философский диспут. Вот как лучше, чтобы развивался искусственный интеллект, как некоммерческими организациями, как задумано было с OpenAI или коммерческими. Сложный вопрос. То есть реально нет, очевидно, одного ответа на этот вопрос.
2: Увлекательно, как обычно в американской судебной системе, что отвечать на этот вопрос будет группа присяжных, отобранных из населения. Им предстоит ответить на этот вопрос, но, правда, судья потом примет окончательное решение.
1: Если честно, им предстоит ответить на вопрос, Сэм Альтман будет миллиардером или мегамиллиардером. То есть самый худший вариант для него, но, значит, останутся какие-то единицы миллиардов долларов, супервысокие зарплаты, какие-то другие проекты. А альтернативное решение в его пользу, и он вот войдет в лигу, там, может быть, не с Маском и Безосом, но куда-то на подступах к этому. Ну вот это, я бы сказал, вопрос для суда. Вот вопрос, что лучше для человечества, как это лучше развиваться, вот это интересный вопрос.
0: Это была беседа обозревателя «Радио Свобода» Валентина Барышникова с профессором экономики Чикагского университета Константином Сониным. Фрагмент подкаста «Читая новости». Этот выпуск называется «За кого голосует искусственный интеллект?». Послушайте, почитайте.

0: Читайте или посмотрите, это очень интересно. И последняя сегодня печальная тема. В возрасте 75 лет скончался журналист и телеведущий Владимир Молчанов, известность которому принесла работа на советском телевидении в конце 80-х годов. В первую очередь музыкальная информационная программа «До и после полуночи». Она впервые вышла в эфир 7 марта 1987 года. Программа, выходившая в пятницу вечером, была очень популярна благодаря своему нестандартному, особенно для тех советских времен, формату. Обсуждение политических тем в ней сочеталось с интервью с известными людьми и звучавшей популярной музыкой, в том числе иностранной, часто впервые для советских слушателей. Владимир Молчанов был филологом по образованию. Гостями его студии были известные актеры, писатели, режиссеры, художники, политики. Но, как признавался Молчанов в одном из интервью, самым популярным сюжетом в его карьере был вышедший в марте 1991 года репортаж из одной из пивных рядом с Останкино, в ходе которого он общался с ее посетителями. Уже лет 30 этот сюжет собирает миллионные просмотры. «Они мне все тогда сказали, что думают. О стране, о власти, о том, что пива нет», рассказал Владимир Молчанов в интервью подкасту «Шенкин 40». «В Останкино тогда пожалели, что меня послали в народ, но уже послали».
1: Кем вы работаете?
2: Я военный.
3: Сантехник. Рабочий.
4: Строитель.
5: Инженер-радиотехник.
1: А вы?
6: А я социолог.
1: Вы социолог. Тогда первый вопрос к вам. Вы, наверное, какие-то свои профессиональные интересы тоже здесь преследуете?
6: Да, разумеется.
1: Считаете ли вы, что этот пивной зал, пивная, одна из московских пивных, по своему контингенту, по той публике, которая собирается здесь, отражает вообще наше общество?
6: Разумеется.
1: А вы крестьянин? Чем вы в жизни занимались?
7: И родился у земли, копал.
1: А в Москву по каким делам?
7: Пивка попить.
1: А в деревне нет пива?
7: Нет. Откуда? Ну что?
8: Покуда тайные и явные еврейские структуры не уйдут от управления страной, то есть от разрушения страны, до тех пор будем пить пиво из банок, потом перестанем...
1: То есть вы считаете, что евреи виноваты в том, что вы пьете пиво из банок?
8: Безусловно, в общем-то, этот глобальный дефицит, это, в общем-то, подстроенная штука, и я в этом нисколько не сомневаюсь.
9: Вот, допустим, я сержант советской армии, он рядовой.
10: Я рядовой.
9: И вот просто мы хотим сказать, что сейчас вот в армии творится дурдом.
8: Думать, что цены повысят, значит, жизнь будет лучше. Экономическую программу мы не решим при таком руководстве, при таком центре, это однозначно.
1: Вы сидели в тюрьме?
10: Да.
1: За что, если можно?
10: За мелкое хулиганство.
1: Сколько вы отсидели?
10: 3 года.
1: Что такое советская зона?
10: Нормальная.
1: Нормально в чем?
10: Нормально. Во всем. Кто не был, тот, значит, хорошо.
1: Как ваша должность здесь называется?
11: Администратор торгового зала.
1: Сколько приблизительно человек в день приходит сюда?
11: Ну, около 2000.
1: Проблем много?
11: Очень.
1: Ваш прогноз, как мы будем жить?
12: Я думаю, что...
1: А вы что думаете?
13: Я думаю тоже, что...
12: Лучше не будет. Лучше не будет.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
14: Студия подкастов «Радио Свобода».
15: Каким вам представляется будущее России?
16: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
17: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
18: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
19: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
20: Да что-то как-то страшновато.
15: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и зампред правительства критикуют действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной? Что будет с курсом рубля в 2026 году? Почему предприятия в России сокращают производство и при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
1: Давайте начнем с актуального. СМИ Петербурга пишут, что на Кингисеппском машиностроительном заводе задерживают зарплаты. С лета, известно об этом стало только сейчас, в ответ рабочие грозят массовыми увольнениями, пишет «Деловой Петербург». Этот завод делает, среди прочего, морские беспилотники для Росгвардии и катера для Ространснадзора. К вам у меня такой вопрос. Как такое вообще возможно, что на предприятии ВПК в стране, которая ведет войну, задерживают зарплаты?
2: Я даже не знаю, как вам сказать. Вас что-то удивляет в том, что у людей, которые распоряжаются бюджетными деньгами в России, могут быть свои интересы? Ведь, собственно говоря, Минфин, российский Минфин, отчитался о том, что там чуть ли не 80% гособоронзаказа профинансировано в январе и феврале, и с него и взятки гладкие. Дальше деньги поступают на счета Министерства обороны, на счета российских госкорпораций, которые выдают заказы, ну, в том числе, вот этому Кингисеппскому заводу. Да, на какие-то комплектующие, на какие-то части. Ну, и при нынешних ставках по банковским депозитам вы оставляете, не знаю, там, 100 миллионов рублей на один месяц у себя в банке и получаете за это миллион рублей, ну, что называется, с неба упало, да, вот ниоткуда. Ну, всего лишь на... Там на месяц задержали платежи своим поставщикам. Но если вы задержали на 2 месяца, вы получили 2 миллиона рублей. Задержали на 3 месяца, получили 3 миллиона рублей. Ну и так далее. Вот. И поскольку контроля, реального контроля, гражданского контроля, парламентского контроля за расходованием бюджетных денег нет, ну, в общем, это одно из проявлений вот такой вот российской коррупции, которая всепоглощающая, все разъедающая. И несмотря на все усилия, такие демонстративные усилия, режима Владимира Путина, который хочет показать, что он борется с коррупцией, там, ну, не знаю, дня не проходит, да, чтобы мы не прочитали, что какого-то очередного чиновника, генерала, мэра, заместителя министра, директора департамента министерства не поймали, не посадили и так далее. Но все понимают, что да, все под мечом ходим, но, в общем, тебя могут посадить, даже если ты честный абсолютно чиновник, как был бы человек, а статья найдется, говорил товарищ Сталин. Вот, поэтому, честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, и такое случается. И, в общем, наверное, можно говорить о новом, то, что там, год назад этого не было. Да? Но опять, знаете, я как экономист всегда ищу некое рациональное объяснение. Год назад там еще не все поняли, что можно на банковских депозитах хорошо зарабатывать. Ну, или деньги там, в бюджете 2024 года пришли в январе 2024 года. Еще не все сообразили, что банковские ставки очень высокие. Вот. А сейчас уже все стало понятно, схема отработанная. Ну, зарабатывать надо.
1: Почему я обратил внимание на эту новость и почему вас об этом спросил? Дело в том, что она не первая уже в ряду новостей о вот сокращениях производства на предприятиях, простоях предприятий. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников. Там это объясняют оптимизация административно-управленческих расходов. Уралвагонзавод – это вообще предприятие, которое

0: выпускает танки для войны против Украины. Там ранее ввели сокращенную рабочую неделю, как заявлялось из-за падения спроса на гражданскую продукцию. И четырехдневку вводили на ГАЗе, на КамАЗе, на АвтоВАЗе. Где-то отменили, где-то нет. Ну, вот интересно, что прямо говорили, в частности, например, на ГАЗе поясняли, что высокая ключевая ставка ЦБ и ограниченная доступность кредитов вынуждают сокращать производство. Можете объяснить эту логику?
1: Ну, конечно, могу. Но давайте начнем с того, что на Кингисеппском заводе я не слышал, чтобы там сократили производство или чтобы там сократили рабочую неделю. Там не платят зарплаты, это другой разговор. Да, но, насколько я понимаю, все, что нужно для войны, завод продолжает выпускать. То же самое и в отношении Уралвагонзавода. Помимо того, что он выпускает танки или ремонтирует танки, он еще выпускает трамваи. Но спрос на которые упал, потому что экономика стагнирует, доходов у региональных бюджетов становится не больше, денег из налогов, которые должны идти в региональные бюджеты, налог на прибыль и подоходный налог забирает все большую и большую часть себе. Ну и, соответственно, когда бюджеты сталкиваются с проблемой дефицита денег, первое, что они сокращают, это инвестиционные программы. В этом отношении там, покупка новых трамваев, вагонов трамваев, это, в общем, есть те самые инвестиции, которые региональный бюджет сокращает. Поэтому это вообще никак не связано с войной. Гораздо интереснее или гораздо проще, я не знаю, как с вашей стороны, это ситуация в секторе производства автомобилей. И ГАЗ, и АвтоВАЗ, и ну, в какой-то мере КамАЗ. Мы понимаем просто, что потребители разные. Да? АвтоВАЗ – это больше ориентация на население. ГАЗ – это малый бизнес. А КамАЗ – это такой уже более крупный бизнес или индивидуальные перевозчики больших грузов. По российской практике, от 70 до 80% новых автомобилей российского производства покупается в кредит, да, или сдаются в программу лизинга. А ставки по кредиту и по лизингу, они привязаны к ставке Центрального банка, которая, ну, в общем, до сих пор сохраняется на очень высоком уровне. Там сейчас она 16,5%. Но достаточно вспомнить, что там 3 месяца назад она была 21%. Ну, и там сверху нужно набросить маржу, которую хотят банки сверх этого заработать. Получается там, не знаю, 23-25%. И ставка становится запредельно высокой, запредельно дорогой. И там ни люди, ни малый, ни средний, ни крупный бизнес, никто не готов покупать. Они понимают, что сегодня заработать такие деньги, отбить просто банковские проценты невозможно. И уж лучше я буду ездить на старой машине, буду тратить деньги на ремонт, но точно совершенно не возьму новую, потому что она меня разорит.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
0: А ключевая ставка, вот, которая, собственно, является причиной этого, на что ссылаются и заводы, и то, о чем вы говорите, она высокая из-за войны?
1: Ну да, из-за войны. Давайте так, если искать эффект бабочки, то давайте мы вспомним, вернемся куда-нибудь, не знаю, там, 2018 год. И в тот момент, ну, в России инфляция была исторически самой низкой. Она была, навскидку, где-то между 2,5-3% в год, что с точки зрения российской экономики, ну, действительно было таким выдающимся достижением. Тем более, что Центральный банк считал в тот момент, что нормальная инфляция в России должна составлять 4%. Вот то есть, что называется, даже еще ниже вот этого цели, таргета Центрального банка. Потом случился ковидный кризис, который сильно разбалансировал и спрос, и предложение. Была кратковременная вспышка инфляции, которую, ну, к концу 2021 года практически удалось погасить. После чего случилась война. Случилась война, случилась девальвация рубля, случился обвал импорта, случилось падение, резкое падение спроса населения, которое, в общем, как это, ну, пришла война, и, в общем, деньги надо прекратить тратить. Ну, собственно говоря, тратить особо некуда, потому что магазины закрылись. И как только ситуация вроде опять более или менее успокоилась, устаканилась, и жизнь стала нормализовываться, в этот момент, это середина 2022 года, Путин принимает решение, что война будет продолжаться, и из-за там, специальной военной операции она переходит в такую полномасштабную затяжную войну, которая длится уже почти 4 года. И, соответственно, вторая половина 2022 года, 2023 год – это такое интенсивное использование финансовых ресурсов государства, накопленных. Это и кубышка, фонд национального благосостояния, и там, девальвационные доходы Минфина. В общем, они направляются на финансирование войны. В результате пушки производятся, а масло не производится. Более того, –

0: часть рабочей силы, работников из тех, кто производит масло, ну, в широком смысле слова, да, не обязательно сливочное масло, это может быть там, не знаю, и те же самые легковые автомобили, и, не знаю, мебель, и посуда, и, в общем, электроника какая-то, ну, в общем, все что угодно. Люди из гражданских секторов, тот из них уехал за границу, испугавшись мобилизации, кто-то ушел на фронт, там, либо по мобилизации, либо за деньгами, за длинным рублем. Ну, и, в общем, как-то стало понятно, что вот в экономике идет перекачка денег из гражданского сектора в военный. То есть, вот налоги или там богатство, в широком смысле слова, доходы, которые формируются в гражданском секторе экономики, они уходят на войну, и значительная часть там материализуется в пушках, снарядах, танках, ракетах, самолетах, которые идут на фронт и там уничтожаются. Ну, это такая бессмысленная трата ресурсов, но за все это платятся зарплаты. На всем этом кто-то зарабатывает прибыль. И с этими деньгами приходит в магазин и говорит, а где товары? Угу. И все свелось там в 2024 году. Инфляция снова резко пошла вверх. Она разогналась там в текущем режиме. Уже была близка к 15%. Там, по-моему, 12,5-13% была что-то такая инфляция. Вот. И тут стало понятно в Кремле. Ну, опять, не надо делать вид, что там сидят экономические дебилы в правительстве Путина, что они ничего не понимают. Там да, вполне квалифицированные люди. Они хорошо умеют оценивать ситуацию, понимать, что происходит. И они смогли объяснить Путину, что если мы сейчас не возьмем инфляцию под контроль, то экономика России начнет, ее начнет разрывать. Да, потому что инфляция – это признак неравновесия в экономике, признак разбалансированности в экономике. И если вы вовремя не останавливаете этот процесс, то инфляция выходит из-под контроля и начинает все рушить. Вот. И опять Путин, он, в общем, тоже, у него память длинная. Да, там можно по-разному оценивать его экономические способности, его экономические знания, хоть он и является там кандидатом экономических наук. Вот. Но он помнит кризис 98 года, он помнит, что такое высокая инфляция, он помнит, что такой большой бюджетный дефицит, дефолт. Он всего это боится и, конечно, не хочет повторить. И там в конце 24 года он дал добро Центральному банку на то, чтобы вот тот предпринял все необходимые меры для того, чтобы подавить инфляцию. Но даже в середине 2024 года Центральный банк начал повышать, резко повышать процентную ставку, ту самую ключевую ставку, и довел ее до 21%. Ну, и мы видим, да, что, по крайней мере, ускорение инфляции, разгон инфляции, он прекращен. Если в прошлом году, по данным Росстата, инфляция была 9,5%, то в этом она ожидается где-то, там, не знаю, 7-7,5%. Да? Ну, то есть, в общем, надо сказать, что вот это задание Путина или те рекомендации, которые министры-экономисты дали Путину, что давайте все-таки проводить более сдержанную политику, он к ней прислушался, и определенный успех достигнут. Ну, собственно, извините, вот такой длинный получился рассказ. Да, действительно, то есть, сводя все, там, повторяя ответ на ваш вопрос, да, причиной высокой ключевой ставки является война.
1: Дело в том, что намеки о том, что не мешало бы ключевую ставку снизить, уже совершенно прямые намеки Набиуллины делают... Ну, буквально публичные политики, это глава Сбербанка, Греф, глава ВТБ Андрей Костин, и, собственно, Мантуров, первый вице-премьер Денис Мантуров об этом говорил. Греф озвучивал, что ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%. Ну, собственно, две недели назад ЦБ опустил ее только до 16,5%. Опять же, могли бы вы объяснить, почему желания Грефа такие, и почему Набиуллина эти желания, ну, кажется, не слышит?
0: Набиуллина слышит, но она же принимает решение, не Греф, и она отвечает за последствия. И надо сказать, что Эльвира Набиуллина, если там, опять, с моей точки зрения, я не знаю, как там у Путина в голове, но с моей точки зрения, среди нынешних министров-экономистов, которые есть вокруг Путина, у нее самый высокий кредит доверия. То есть она наиболее доверенное лицо среди экономистов в окружении Путина. Он ей верит, он ей доверяет. И в этом отношении она отвечает перед ним. Да, она ему пообещала, что инфляцию в России подавит и будет ее сдерживать. Она его предупреждала о том, что это приведет к тому, что экономический рост замедлится. И обратите внимание, что где-то в середине этого года Путин стал говорить о том, что у нас замедление экономики, но оно плановое, плановое охлаждение, мы все это запланировали, мы все это делаем специально. Да, ну, то есть, это вот все те месседжи, которые ему принесли, которые ему Набиуллина говорила. То есть, о том, что экономика будет замедляться, ну, опять Путин, не знаю, может быть, он не сразу это услышал, до него не сразу это дошло. Он не очень хорошо понимал, там, с какой скоростью, до каких масштабов, что там вся гражданская промышленность будет в минусе, как выясняется. Но, тем не менее, для него сегодня экономическим приоритетом является подавление инфляции, удержание инфляции под контролем. Потому что пока он, знаете как... Ну, он же

0: не экономический аналитик, не экономический эксперт. Он не может там писать экономические отчеты или тратить время там, на 25 страниц, да, анализируя все там, плюсы и минусы, все, что, все процессы, которые происходят в российской экономике. Для него ключевым вопросом устойчивости и неустойчивости политики является первое. Инфляция выходит из-под контроля или не выходит. Второе. Деньги в бюджете на войну есть или нет? Соответственно, Набиуллина ему докладывает, что Владимир Владимирович, смотрите, инфляция идет вниз. Это означает, что наша политика работает. Она работает чуть медленнее, чем мы хотели. Она работает не совсем последовательно, потому что инфляционные настроения, ожидания населения и бизнеса не снижаются. Там бюджет тратит больше денег, чем он хотел, и это инфляцию ускоряет. Там зарплаты растут. Она пропускает, да, что зарплаты растут из-за того, что люди уходят на фронт, и, собственно, рабочей силы становится меньше. Вот, и это разгоняет инфляцию. Поэтому мы должны держать высокую процентную ставку. Вот разницу между ключевой ставкой и текущей инфляцией на достаточно высоком уровне, чтобы закрепить победу над инфляцией. Ну, вот такая логика Набиуллиной. И поскольку она является председателем Центрального банка, то, вообще-то говоря, за темпы экономического роста она не отвечает. Да, за темпы экономического роста отвечает министр экономики, за темпы экономического роста отвечает министр финансов, который может перераспределять финансовые ресурсы, поддерживая те или иные сектора, там, меняет налоги в ту или иную сторону. Вот, поэтому Набиуллина отвечает за то, чтобы инфляция была снижена, да, для того, чтобы ее подавить, и чтобы точно она совершенно не росла. И она эту свою задачу решает. С точки зрения Греф, у него интересы совершенно другие. Он является руководителем Сбербанка. Сбербанк, ну, как из названия следует, да, что это банк, который зарабатывает на том, что выдает кредиты. Ну, соответственно, если ставка высокая, то спрос на кредиты падает. И это означает, что там, найти заемщиков Сбербанку сложнее, заработать доходы Сбербанку сложнее. Ну и, естественно, его как руководителя банка это не устраивает. Поэтому он говорит, мне как руководителю банка выгодно, если ставка будет снижаться. Что правда. Что правда, да, потому что он сразу же, первое, что он делает, он снижает ставку по депозитам, и, соответственно, населению платит меньше за те деньги, которые у него, да, а ставки по кредитам снижаются медленно. На этом он зарабатывает очень хорошо. То же самое могут сказать вам и руководитель, ну, тех самых автомобильных заводов, про которые мы с вами говорили, да, и, возможно, там многих других секторов, это те же самые аграрии, у которых очень много техники, они берут в лизинг, и они тоже должны платить все эти лизинговые платежи. Просто у каждого своя роль в этой экономической игре, и у каждого есть свои интересы. Но опять, подводя итог этому затянувшемуся ответу, с точки зрения Путина, сегодня ключевая экономическая проблема – это подавление инфляции, снижение инфляции, удержание ее под контролем. Поэтому то, что советует делать Набиуллина, для него гораздо важнее, чем то, чего требует Греф, Костин и дальше по списку.
1: Получается, что действительно вот прямо сейчас в моменте Набиуллина просто влиятельнее, чем все остальные.
0: Чем все остальные вместе взятые. Да, точно. По этому вопросу. Конкретно по этому вопросу.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
1: Давайте вот на мгновение вернемся к простоям производства. Тут Минтруд выкатил интересные данные, что как раз в гражданском секторе, судя по всему, 254 тысячи россиян отправлены в простой, как раз из-за всех проблем в экономике, хотя в начале года в простой были 98 тысяч человек. Собственно, это так называемая скрытая безработица. Давайте попробуем спрогнозировать, в каких еще отраслях можно сейчас увидеть продолжение тех же тенденций в будущем, кто начнет сокращать производство в следующем, не знаю, строительство?
0: Ну, строительство уже давно сокращает объемы работ, да, уже с середины 2024 года, как только программы льготной ипотеки закончились. Строительство влечет за собой промышленность строительных материалов. Да, если мы смотрим сводки Росстата, то там все, что касается производства бетона, цемента, стекла, дверных коробок, не знаю, оконных проемов, там, облицовочных плиток, все это идет в минус. Но, вообще говоря, знаете, вот проще на ваш вопрос ответить все. Да, вот вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности, в 24 идет спад, да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Да, ну и плюс еще там производство табака. какой-то

0: такой текстильных и табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все, да, это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от, как сказать, от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть, то там директор может позволить себе там не увольнять работников и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас ни у кого не увольняю, но за это вы соглашаетесь с тем, что я вам не плачу премии, да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там, получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска, ну, в общем, это не те масштабы про экономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику.
1: В 2026 году эти масштабы изменятся?
0: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что ситуация в 2026 году будет последовательно ухудшаться. Ровно потому, что если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен, ну, достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, там те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12% Центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все начнет пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. Просто, знаете, как экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну, и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать, окей, если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорят, готовы. Да, там они со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете, а вы можете увеличить количество там комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. То есть, процесс как бы выхода экономики из, вот, из состояния медленного сползания вниз, да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Вот. Но он будет тоже медленным, он тоже займет длительное время, и там опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года Центральный банк установит ставку 12%, но я думаю, что вот такой промышленный спад в промышленности, он будет продолжаться до конца года, и только потом, там, через 3-4 месяца можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
1: Да, по этому вопросу ваша позиция понятна. У меня к вам, Сергей, остается еще один последний вопрос о курсе валют. Очень важный вопрос для многих россиян. В минувшем 2025 году рубль укреплялся и к евро, и к доллару. Доллар еще падал сам по себе. Какой у вас прогноз на 2026 год по поводу рубля и доллара?
0: Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, стал бы очень богатым человеком. Немерено обогатился. А укрепление рубля в 2025 году, оно стало большой неожиданностью для всех. И для Центрального банка, и для Минфина, и для участников финансового рынка, и для экспортеров, и для импортеров. Потому что ничто на это не указывало. И более того, логика событий, та экономическая информация, которая имелась, там логика экономического процесса, говорили о том, что, в общем, рубль должен потихонечку слабеть. Потому что инфляция в России выше, чем в Америке. Да, там, у России постоянные проблемы, ограничения с платежами, экспортные доходы падают. Но жизнь как-то вот повернулась неожиданной стороной. И там долгое время, там несколько месяцев, Центральный банк пытался объяснить этот процесс. Надо сказать, что у него это получалось плохо. Никакой ясности не наступало. Кроме того, что статистика платежного баланса, то есть та, которая показывает потоки валюты в Россию из России, она потеряла связь с действительностью. Вот. И в России начались какие-то новые процессы, явления, которые нам до конца непонятны. Потому что вот в теории и там, в практике других стран, если национальная валюта укрепляется, ну, смотрите, в конце ноября прошлого года, год назад, доллар стоил в России 110 рублей. Да, сейчас он стоит там 80 рублей уже последние, не знаю, там 5 месяцев. Вот это укрепление рубля составило 40%. А в принципе, в нормальной экономике это должно привести к очень быстрому росту импорта. Ну, потому что импортные товары стали заметно дешевле. Ну, то есть, они резко подешевели по отношению с российскими товарами. А в России никакого роста импорта не наблюдается. Ну, просто не наблюдается. Он там, более того, он там потихоньку-потихоньку снижается, да, если верить там данным Центрального банка и данным таможенной статистики. Вот. Поэтому вот когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, и мы не очень хорошо понимаем логику действий Минфина, правительства, да, которое может отток капитала из России то разрешить, то закрыть кранниками, да, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот такое издевательство над экспертами. Я могу вам сказать следующее, да, что я считаю, что рубль должен ослабевать, доллар должен укрепляться, но я не могу вам гарантировать, что это произойдет там, в 2026 году, с какой скоростью. Да? Я понимаю, что вот там в перспективе следующих лет судьба рубля становится дешевле. Да? Но с какой скоростью, в какой момент времени это случится, я, конечно, сказать не могу.

0: Американский и российский экономист Сергей Алексашенко в первой части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. О влиянии санкций на экономические показатели России, падении газовых доходов и банковских вкладах вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода. Показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Отгремел парад победы в Москве и российских городах. Прошагали по площадям ветераны СВО, северокорейские солдаты и вдовы погибших. И Россия осталась перед нелегкими вопросами пятого года войны. Военная экономика забуксовала. Растет инфляция, падает производство, закрывается мелкий и средний бизнес. Сколько еще может российская экономика поддерживать войну? Грозит ли ей национализация активов, отъем денег у населения и заморозка вкладов? Обсудим эти вопросы с нашим гостем, экономист, профессор Игорь Липсец. Игорь Владимирович, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Вы знаете, смотрел я парад, естественно, как и на всех парадах, такое советское дежавю. Лидеры братских африканских стран на трибуне. А я думал, что вот, может быть, и советское дежавю и в экономике ждет. Потому что, читая новости последних недель, да, вот тот же самый там разговор Матвиенко и Мордашова, постоянные слухи о заморозке вкладов, так сказать, призрак Павловской реформы. Может ли так быть, что экономика тоже советизируется? Что речь идет, дело идет к национализации и к плановой экономике?
1: Ну, трудно сказать, просто потому что это довольно трудно сделать. Так что в этом смысле существуют объективные преграды на этом пути. Значит, прежде всего, для того, чтобы можно было возродить советскую плановую экономику, нужно провести полную национализацию всех активов. То есть отменить частную собственность. Ну, потому что, ну, как вам сказать? Очень трудно заниматься каким-то планом управления экономикой, если у тебя есть частная компания. Либо на частное, либо на государство. Если на частное, на руководство своими интересами, и тогда это и есть частная собственность. Каждый действует в своих частных интересах ради своего частного богатства. Да? А когда ты планируешь экономику, то у тебя должна быть общенародная выгода, общенародный интерес, общенародная программа развития. Как-то она считается с частным, не очень понятно. Поэтому недаром же большевики национализировали всю промышленность, и, в общем, строго говоря, национализировали все природные ресурсы, национализировали, строго говоря, всю землю. Сделали только вид, что это земля колхозная. Так это было все государство, тогда можно делать. Напоминаю, что, может быть, не все это знают по молодости лет, а я все-таки специалист изначально по образованию, по планированию народного хозяйства. Государственный план – это и есть закон. В Советском Союзе это был закон, его утверждал Верховный Совет ежегодно, и раз в пять лет утверждался пятилетний план. Это был закон, который был обязательно к выполнению. Такое можно только, когда у тебя есть государственная собственность. Кроме того, для того, чтобы делать планирование народного хозяйства, знаете ли, нужно иметь информацию. Это значит, что любая компания должна полностью выдавать всю информацию о своей деятельности в государственные плановые органы. А это в условиях частного бизнеса тоже плоховато получается. Значит, ну, как бы не очень хорошо сочетается плановая экономика с тем, что, в общем, была проведена как бы некая рыночная реформа, возрождена как бы частная собственность, но не сочетается это. Уже если надо быть беременной, то надо быть беременной. А вот быть беременной слегка и при этом сочетать плановую экономику и частную рыночную экономику довольно плохо. Значит, надо отменять частную собственность. А это, я думаю, ну, не очень нравится окружению Путина. Они привыкли быть частными владельцами крупных компаний, владеть как бы на законных основаниях крупными состояниями. И теперь ради того, чтобы делать какую-то плановую экономику, отказаться от всех этих радостей, ну, как-то я не очень уверен, что они к этому готовы, да? Поэтому, может быть, какие-то мечты там у Орешкина там, или у Белоусова есть, но это довольно такая глупая история.
0: Ну, я думал скорее о том, что движение в этом, ну, не, естественно, не будет это то, что происходило в 2017 году, полный отъем активов. Но если говорить о движении, о каких-то элементах вот этого всего, тот же Белоусов все-таки, по-моему, очень сильный государственник. Элементы государственного вмешательства, ограничения фактически частной собственности, да, условность частной собственности, то, как нагибают олигархов сейчас. Вот, скажем, та же последняя история с Матвиенко и Мордашовым, о которой говорится много, что как это нужно подтянуть что-то из офшора, после чего идет опровержение Северстали, что ничего в офшорах нету давно.
1: Ну, смотрите, это как раз вот эта некая странная путаница в головах, то есть нужно усиление государственного влияния, это понятно, что Белоусов к этому стремится, в эту же сторону глядит и Орешкин, как-то рассказывает какие-то странные слова, что он благодаря компьютерам

0: все теперь в раз посчитает, и каждого человека обсчитает, и каждое предприятие посчитает, и все рассчитает, и все будет славно. Это даже идея, которую, в общем, Мишустин периодически рассказывает, что мы тут установим в Белом доме квантовый компьютер, но квантового еще у него нет, но суперкомпьютер поставим, и будем на нем просчитывать, и у нас не будет никаких ошибок, как у вас планы, и все у нас будет чудно, и все это будет славно. Все это полный бред, это полная кошмарная история. Это опять будет еще больше разрушения экономики. Но просто, как вам объяснить, нельзя. Ну как, вот знаете, вот представьте себе некого существа, которое, с одной стороны, является, ну, значит, теплокровным, с другой стороны, хладнокровным. Вряд ли такое существо может хорошо существовать. Это две разные модели существования биологических существ, насколько я понимаю. Но вот точно так же биологическая система плановой экономики, биологическая система рыночной экономики, они устроены по-разному. Когда их пытаются каким-то образом насильственно создать вместе, создать некого кентавра, то у него либо ноги подгибаются, либо голова не стоит. Ну вот что я могу сказать. Вот это мы будем наблюдать. То есть будут безумные какие-то проблемы, безумные перекосы. В итоге будет разрушаться жизнь, но они будут пытаться некоторым образом вернуться к единственной возможной модели. Поймите же простую историю. У России, у ее руководства нет никакого образа будущего. Это такое, ну, как бы общее выражение, но оно имеется. Ну, смотрите, значит, ну, когда там была царская Россия, то там было понятно, есть некий образ великой империи, которая вся принадлежит государю-императору, да? Большевики строили некое такое царство трудового народа, великую пролетарскую революцию во всем мире проведем, и весь мир будет царством пролетариев. Это был хоть какой-то образ. У нынешней России нет никакого образа. Она идет, смотря назад. У нее нет представления о том, что она хочет построить, как она хочет построить. При этом она страна умирающая. И в этом тоже надо помнить, что когда вы все время обсуждаете перспективы России, вы все время должны помнить, что вы говорите о вымирающей стране. Стране, которая потеряет к концу века половину населения, будет обременена огромным количеством стариков. И это все вот очень сильно ухудшит всякие перспективы. И в этой ситуации какие-то еще внедрять странные комбинации рыночных и плановых методов, ну, угробить страну совсем.
1: Но нынешняя система – это что? Это государственный капитализм?
0: Ну, я бы сказал, да, наверное, это более всего похоже на госкапитализм. То есть некие формы рыночного устройства, которые работают не на рыночную конкуренцию в интересах нации, а на поддержку тех олигополистических или монополистических групп, которые сами поддерживают правительство. В итоге возникает некая довольно гнилая система. И, собственно, эту гниль мы и видим. Но посмотрите, Россия перестала быть значимым участником мировой экономики. Все, что она имеет предложить мировой экономике, это опять нефть и газ, и больше ничего. Нет никаких конечных продуктов, которые она могла бы предложить. Она не предлагает никакого научно-технического продукта. Она не участвует в мировом рынке из программных историй. Да? Она не производит никакую технику. Она не является участником потребительского рынка. Она ни на что не способна. Она ничего не может предложить миру, потому что она запуталась в себе. Она не понимает, как она будет работать. Она уничтожила всякую инициативу, такую креативную российского народа, которая могла бы быть. И все это в итоге загнивает, портится и деградирует. Больше ничего не происходит.
1: Это похоже на что, скажем, на гитлеровскую Германию, когда есть крупный, такая это своего рода олигополия, крупные компании, работающие на войну, Siemens, Krupp, Porsche. И вот какие-то
0: ну,
1: крупные
0: отчасти,
1: корпорации,
0: да.
1: работающие на военную.
0: Знаете, да, Сергей, похоже. Более того, если вы поинтересуетесь, как работало, то там тоже была очень такая жесткая система отъема денег у частных собственников через продажу облигаций Райха. То есть там была та же самая система, что в России, отъем денег на финансирование войны у частного бизнеса. Частному бизнесу деваться было некуда, поэтому они терпели, отдавали деньги, лишь бы не отняли предприятие. Очень похоже. И в этом смысле у вас госпожа Матвиенко действует точно так же, как гитлеровские политики, никакой разницы. Ты богатый, поделись. Это вот та самая история. А если не поделишься, мы обнаружим у тебя кучу недостатков и кучу проблем, и ты останешься вообще без собственности. Как мы уже видим, теряют собственность многие миллиардеры списка Forbes. Я тут аккуратно сказал, что список Forbes – это перерастрельный список. Попал в этот список кандидат на отъем собственности.
1: Вы говорите облигации. Очень интересная параллель. А ожидать ли какого-то военного займа? Здесь снова мы возвращаемся к каким-то, ну, и гитлеровским, и к сталинским параллелям. В последнее время очень много об этом говорят. Ну и вообще, как бы, что будет с деньгами населения? Потому что, как я понимаю, сокращаются все инвестиционные возможности, деньги брать негде. И все чаще наши знаменитые либеральные экономисты смотрят на деньги населения как на единственный доступный ресурс, последний.
0: Ну, да, так, собственно...

Уже Набиуллина сказала, что единственный денежный ресурс, который остался для развития экономики России, это сбережения в России. Но это все это не только сбережение населения, это сбережение компаний. Но, в общем, это ресурс убывающий. А других ресурсов нету. Все остальные резервы потрачены. Об этом уже и, соответственно, министр экономики сказал, экономразвития Решетников, что все резервы, которые были, все потрачены, ничего не осталось. Ему, говорят, за это по шапке дали. Но, тем не менее, слова такие были сказаны. Это правильные слова, да? Резервы потрачены, все работает с колес. Ну и практически единственное, что есть, это сбережения населения и средства юридических лиц на депозитах в банках. Еще раз, меня все время напоминает, вы неправильно выражаетесь на расчетных счетах предприятия. Нет, я выражаюсь правильно, просто вы не очень знаете, те, кто меня критикует, как сейчас устроена Россия. В России достаточно массово предприятия держат деньги на депозитах. Потому что выгоднее заниматься вот таким размещением денежных средств на депозитах в банке, чем вкладываться в российский бизнес. Прибыльность куда ниже, чем то, что ты получишь по вкладу. Поэтому предприятия держат больше 60 триллионов на депозитах в банках. Но, конечно, на это смотрит руководство страны, делает ужасно странные, дикие заявления, от которых корежит, конечно, любого экономиста, любого финансиста. Когда у тебя выходит министр финансов и говорит, что у нас, значит, люди в России держат деньги под подушкой. А это безобразие они не вкладывают в экономику. Ну вот это, конечно, такая интересная конструкция. Начинаешь разбираться, что он имеет в виду. Он имеет в виду не только наличные, чтобы вы не путали. Он имеет в виду, что вы держите деньги на депозитах, а должны держать их в облигациях федерального займа. Вот тогда это не будут деньги, лежащие мертво, а деньги, работающие на правильную цель, на финансирование войны. Так что министр финансов аккуратно намекает. Поэтому, насколько мы знаем, в регионах уже и были попытки запустить народные облигации, пока массового такого движения не произошло. Но активно идет очень мощная работа по пропаганде вот этого добровольного дополнительного пенсионного страхования. Вот это мне из России знакомые говорят, ну просто двинуться некуда, шагнуть некуда, дыхнуть невозможно. Все время при каждом обращении в банк тебя обрабатывают со страшной силой. Хватит держать на депозите, переложите на дополнительное пенсионное страхование, и будет вам счастье, будет вам доход, двойная сумма страхования. Вот обязательно, обязательно. Ну, то есть работа идет в этом направлении. Почему это так, я объясню. Что такое дополнительное пенсионное страхование? Вы забираете деньги из банка, помещаете в негосударственный пенсионный фонд, вам за это обещают, значит, двойную защиту, не 1 400 000, 2 800 000, процент хороший, и, значит, все хорошо, но только эти деньги заморожены на очень долго. И это деньги, которые НПФ, вот этот пенсионный фонд, тратить-то может реально только на покупку облигаций Минфина и региональных облигаций. То есть, как только вы отдаете, то вы моментально будете как раз делать то, что хочет Силуанов, отобрать деньги населения и потратить их на облигации, тем самым получить деньги.

0: займ, как бы вид сбоку.
1: Конечно.
0: То есть это напоминает, как конечно, вот эти сталинские займы, я вспоминаю, как еще в 70-е годы бабушка в вечерней Москве, когда выходили, начинали гасить облигации, и вот мы смотрели, сверяли номера, и ой, погасилась облигация какого-то там далекого очень года, там 40-х годов еще и так далее. То есть это и, там нечто, такая же схема, такого же примерно военного займа.
1: Примерно. Более того, есть совсем похожий инструмент. Это, что называется, безотзывная сберегательность сертификат, за который очень агитирует Путин. А там же прелесть в чем? Если вы положили деньги на депозит, то вы можете расторгнуть это соглашение с банком и забрать, но вы там потеряете проценты за неполный год хранения. Но вы заберете. А когда вы покупаете вот этот безотзывный сберегательный сертификат, то его прервать раньше срока истечения нельзя. А срок истечения, по-моему, они даже продлили чуть ли не до 10 лет. Сейчас надо проверять. Но, в общем, то есть это практически... Вот это уже очень похоже на облигации. И Путин требует, чтобы вот люди больше этого покупали, потому как это правильно появляется на долгосрочные инвестиционные ресурсы, которые можно вложить в формирование активной политики инвестирования и укрепление экономики России на благо трудового народа России.
0: А заморозка вкладов реально вообще?
1: Пока нет. Ну, что называется, не зарекаются любя. А Путин любит отнимать деньги у населения, поэтому я бы не зарекался от этого совсем. Но это чуть позже. Вот если начнутся очень большие проблемы, ну, скажем, с выплатой пенсий, тогда уже будет не до политеса, и нужно будет отнимать деньги. Так что пока вот нет больших массовых задержек по выплате пенсии, можно не волноваться. Но вот если начнутся сообщения о том, что идет массовая задержка в пенсии, а это все-таки очень такая... Ну, как вам сказать, острая тема. Не забывайте, что в России 42 миллиона пенсионеров, да? А у нас при этом ситуация с пенсионным обеспечением довольно такая критичная. Ну, люди этого не видят, а мы, экономисты, на это обращаем внимание. Значит, на самом деле ситуация такова, что в России действует так называемая модель солидарности поколений. То есть пенсии нынешним старикам выплачиваются за счет отчисления заработной платы нынешних молодых. Так вот, отчисление от нынешних молодых покрывает 55% того, что нужно для выплат пенсий. Ну, очень уже мало молодых и очень много стариков. Не покрывается. Поэтому идет дотация из бюджета. И поэтому дефицит пенсионного фонда – это реально дополнительный дефицит к федеральному бюджету. И это уже не маленькая сумма. И это уже, по-моему, что-то около 1 600 000 000 000. То есть это серьезные деньги. И если не хватит возможности для финансирования пенсии, ну, тогда может быть все что угодно. Более того, может быть, схема реализована, это уже даже будет как бы да, сказано, по мировому опыту, как это любит Путин рассказывать. Да? Он скажет, мы реализовали мировой опыт, значит, управления сбережениями, мы реализовали кипрскую схему, а кипрская схема – это конвертация принудительных сбережений в банке в акции банка, где у вас раньше были сбережения. Все может быть, но пока еще не самая острая ситуация, пока еще есть надежда, что придут дополнительные деньги от нефти. Вот если это кончится и начнется обострение финансовой ситуации, тогда надо смотреть на то, что происходит с пенсиями. Как только начнутся проблемы с выплатой пенсий, ой, может быть, нехорошие.
0: В целом, кто несет сейчас основное бремя войны? Население. Можно сказать, что население уже платит жизненным уровнем, инфляцией за тяготы военного времени, за тяготы военной экономики?
1: Сергей, вот давайте разделим. Население – это слишком общее понятие. Часть населения и часть населения. Вот все-таки, когда мы говорим о большой стране, как Россия, надо делать дифференцированный взгляд, тогда видно, как картина. Все-таки в России есть группа людей, которые хорошо на войне зарабатывают. Не надо об этом забывать. Потому что, когда вы об этом забываете, вы делаете вид, что от войны ведет один Путин, его ближайшая группа. Это совсем не так. В России есть довольно большая масса людей, которые вполне выигрывают от войны, богатеют и покупают больше Роллс-Ройсов за год, если вы знаете, очень такой рекорд поставлен в России. Вот. И вообще шикарные машины, дорогие, стоимость от 40 до 300 миллионов рублей, очень хорошо продаются в России. И очень много появилось новых богатых людей, у которых до сих пор Ламборджини не было. Жить без Ламборджини в России, как вы знаете, нельзя. Поэтому есть около 20% россиян, по моим оценкам, это 26-28 миллионов человек, включая, конечно, членов семей и детей, которые на войне богатеют и за войну, что называется, готовы голосовать всеми силами, и вот они на войне богатеют, это продолжается по сей день. Но большая часть, конечно, страдает, большая часть беднеет, но вот они и платят за войну очень капитально.
0: Платят чем? Инфляцией? Какой вообще сейчас можно посчитать реальный размер инфляции? По какому критерию?
1: Знаете, когда в начале 90-х решали, какая будет налоговая система,

0: России, у нас были очень жаркие споры с Егором Тимуровичем Гайдаром, как менять налоговую систему. И Егор Тимурович тогда очень топил, как мы сказали простым русским языком, за НДС, за налог на добавленную стоимость. Мы говорили, что это очень сложный налог, сложный в администрировании. Очень немного стран в мире использует НДС. Но Гайдар нам сказал, что, ребята, вы не правы. У НДС, при всем его сложном механизме управления, есть огромное достоинство. Он всегда строго соблюдает темп инфляции. Он всегда растет вслед за инфляцией, поэтому он всегда... Ну, движется в темпе инфляции. Если это так, а это так, то мы можем, скажем, принять схему, которую предложил очень уважаемый коллега Олег Вячеславович Югин, который сказал, что оценку реального темпа инфляции в России можно давать по темпу роста поступления НДС в государственный бюджет. Вот если вы возьмете этот индикатор, то это 20% прошлому году. Значит, вот реальная инфляция в России около 20% по НДС. Ну, если по Гайдарову Югину, я бы сказал.
1: Ну, то есть, да, то это и есть тот самый, фактически, тот самый военный налог.
0: Ну, конечно, потому что инфляция – это налог на бедняков. Люди это не всегда понимают, но дело в том, что когда человек очень богат, то у него есть сбережения. Сбережения помещает на депозит, получает процент, и это гасит его потери от инфляции. А бедняк все протрачивает с колес моментально, и поэтому все повышение цен и моментально ощущается, и моментально оплачивается, и всякое повышение цен – это снижение его реального дохода. Поэтому что мы видим сейчас в России? Что в России, значит, некий такой бурный расцвет магазинов для бедняков. Вот эти все жесткие дискаунтеры, Светофор, Победа. Ну вот туда народ и ходит, а уже там такие магазины, как Перекресток или Пятерочка, они уже видят отток, уже азбука вкуса прям, так сказать, не радуется жизни и так далее, и так далее. Ну вот люди вынуждены переходить на самые дешевые магазины, самым паршивым качеством продуктов, покупать хоть какие-то калории. Так что это как раз бедняки оплачивают.
1: Ну, то есть, да, фактически растет социальное расслоение, вот эти 20 миллионов, условно говоря, более-менее связанных с
0: войной, богатеют. 26-28. Не забывайте, хорошая цифра.
1: И большая часть беднеет. Ну что ж, мы продолжим наш разговор буквально через мгновение и поговорим о том, какие могут быть спасения для российской экономики. Программа «Археология». Говорим сегодня о том, как работает военная экономика России, забуксовала ли она в 2025 году, грозит ли ей кризис. У нас в гостях экономист, профессор Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, насколько неожиданным и благотворным подарком оказывается кризис в заливе, Персидском заливе и перекрытие Ормузского пролива? Спасет ли нефть-кормилица?
0: Мы всегда, экономисты, различаем краткосрочный период от долгосрочный. Ну, потому что одно дело, когда ты там смотришь на горизонт 3-4 месяцев, другое дело несколько лет, это разные истории, разные возможности, разные ресурсы. На краткосрочном горизонте это даст некий прирост, мы можем начинать видеть некоторый рост доходов бюджета. И, ну, есть оценки, что Россия может получить в этом году дополнительно, ну, где-то около 3 триллионов, пока предварительная оценка дополнительных доходов, то есть на коротком горизонте, да. Вопрос в другом. А что долгосрочным горизонтом? Надолго ли высокие цены на нефть? Вот же это вопрос, да? Смотрите, Советский Союз почему долго жил? Потому что у него были долго высокие цены на нефть. И были большие эти потоки нефтедолларов, которым Брежнев распоряжался с Косыгиным, они могли что-то давать населению, тратить на армию, поддерживать социалистические режимы в странах Африки и Азии. Им хватало вот этих нефтедолларов. И за счет этих денег Советский Союз и проскрипел до 91 года, хотя должен был умереть в конце 60-х. Но сейчас вот такого долгосрочного притока больших нефтедолларов мы не ждем, потому что уже видно, что мировая экономика начинает перестраиваться. Прямо на ваших глазах начинает рушиться ОПЕК. Обратите внимание, это не я придумываю. Это фиксация реальной ситуации. Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕКа, потому что хотят больше добывать нефти, и ОПЕК им мешает, ОПЕК их ограничивает, ОПЕК им, в общем, не нужно. Вот это та самая история, которая начинается. Когда начался вот этот кризис Ормузского пролива, я сказал, что не пугайтесь. Я даже записал видео на моем канале, что мировая экономика такие ситуации уже проживала, проходила, и она умеет с этим бороться. Она просто меняет структуру. И вот сейчас я уже вижу, как все больше аналитиков говорят, да, обратите внимание, начинается очень сильная перестройка мировой экономики в пользу там электротранспорта, начинаются другие конструкции энергосбережения, и это будет сбивать цену. И насколько мы видим, уже появились прогнозы по цене нефти на будущий год. И несмотря на то, что совершенно непонятно, как там разрешится Ормузский конфликт и что там будет вообще,

0: вообще с войной с Ираном. Прогноз на будущий год опять мировые цены около $60 за Brent. Значит, соответственно, за русскую нефть это будет около 50, максимум там 52, да? То есть вот на коротком горизонте в этом году немножко бюджет вздохнет, получит денег. Сколько получит, тоже трудно сказать, зависит от того, что будет происходить с портами, как там будут гореть эти порты, как там будут вышибать инфраструктуру, сколько танкеров удастся отгрузить. Это все, как вы понимаете, ну, как бы реалии войны, мы не можем это предсказать. Но шансы на то, что в этом году несколько получат, это да. Но это опять не спасет экономику России. Ну вот Россия вошла в такую полосу, когда даже большие доходы от нефти уже проблемы решить не могут. Потому что это не одна проблема, это куча проблем. Их много. И они уже такие, что их не решить. Ну вот смотрите, ну, допустим, представим себе ситуацию. Да, Минфин получит 3 триллиона, допустим, дополнительных нефтегазовых доходов. Счастье-то какое? Куда эти деньги пойдут? Они пойдут на финансирование войны и, возможно, пополнение фонда национального благосостояния. Ну вот все, да? А что будет, скажем, с отраслями российскими, которые падают? Они же падают. Посмотрите, у вас кризис начался сначала в угольной промышленности. Да, мы об этом уже говорили, что угольная промышленность помирает. И там уже шахты останавливаются, людей увольняют. Да? Сейчас та же самая картина в черной металлургии.
1: Да, металлургия.
0: Заводы начинают терять финансовые результаты, стоят на грани банкротства. Ну, пока еще, может быть, не на совсем грани, но уже на грани безубыточности. А дальше как они будут выживать, мы не знаем. У вас страшный кризис в лесной промышленности. У вас останавливаются заводы, значит, машиностроительные, да? И непонятно, что с ними будет происходить. Автоваз, Россельмаш, Кировский завод, они все останавливаются там. Господи, там, не знаю, Уралвагонзавод, то гражданское подразделение, которое делает, значит, трубные заводы останавливаются. Ну, куда ни глянь, цементная промышленность закрывает заводы. Они что, думаете, от нефти что-то получат? Не уверен. Ну, скажем, чтобы цементные заводы открылись, и черная металлургия ожила, нужно опять разрешить льготную ипотеку. То есть тогда будет опять подъем строительства, опять нужен будет металл, опять нужен будет цемент, и все будет хорошо, все будут опять богатые, радостные и веселые. Но никто же не сделает льготную ипотеку. Минфин боится, он же не знает, сколько будет идти война. А кроме того, давайте не будем забывать, что если даже кончится война, то есть активная боевая фаза, то возникнет куча других проблем. Давайте, что же их озвучим? Нужно будет не вернуть в Россию людей с СВО. Их же нельзя впускать в Россию, не разнесут страну. Значит, что нужно будет? Их нужно будет удержать на территории Украины. Значит, нужно будет построить огромные гарнизонные городки, где этих участников СВО оставить навсегда, пока не помрут. Примерно так. Я это вижу ровно так. Значит, это все большие инвестиции, большие эксплуатационные расходы по этим городкам. Но это как группа восточных, восточная группа советских армий, если помните, да, в ГДР стоявшая. Вот это то самое. Будет ровно эта конструкция воспроизведена. Огромные деньги. Нужно будет каким-то образом захваченную Россию территорию ремонтировать, восстанавливать огромные деньги. А как с этим быть? Непонятно. То есть очень многое порушено, очень многое поломано, очень многое изношено. И на это все денег ни от каких нефтедоходов не хватит. То есть что будет? Ну, вот они, может быть, чуть легче профинансируют военный заказ, но разрушение ткани российской экономики уже не остановить. И вот эти все аварии коммунальные не остановить.
1: А военная экономика еще сохраняет свою роль локомотива, как было первые годы войны?
0: Ну, а нет. К сожалению, для россиян сбылся мой прогноз. Я довольно рано, где-то в 23-м году записал целый цикл лекций о том, что военный мотор экономики России работать не будет, заглохнет, зачахнет. Так оно и оказалось. И да, он зачах, заглох, и уже мы видим падение даже по военной промышленности. И поэтому в целом по экономике идет спад. Ну, там суетятся, объясняют сезонным фактором. Слишком много холодных дней, слишком мало рабочих дней. Ну, то есть вот когда уже состояние экономики определяется тем, было на 2 дня больше или на 3 дня меньше.
1: Да-да, это Путин говорил, да, работали это, на 2 дня ну, меньше, поэтому, да,
0: это же, но
1: падение
0: это же,
1: на 3%.
0: Да, но это смешно, когда ты объясняешь 3 днями календарными все состояние экономики огромной страны с огромными запасами нефти, с гигантскими предприятиями, и у тебя вся экономика зависит от 3 дней в календаре. Но это же анекдот, это значит, что на самом деле ситуация уже абсолютно неподконтрольная, абсолютно неуправляемая, абсолютно катастрофичная. Но тебе нужно что-то сказать, и ты срочно изобретаешь 3 лишних нерабочих дня. Ну, Очень сильный аргумент, мощнейший, я бы сказал.
1: А что малый и средний бизнес? В последнее время тоже доводится видеть много совершенно катастрофических, апокалиптических видео, записанных представителем вот этого малого и среднего бизнеса, о том, что буквально все схлопывается. Потому что, опять-таки, если смотреть на картинку первых лет войны, все говорили, по крайней мере, по крупным городам, как продолжает работать сервисная экономика. И вот кажется, что в конце 25-26 году наступил какой-то действительно такой апокалипсис малого бизнеса?
0: Он начался, ну, насколько мы понимаем, в середине 24-го года. 25-й год уже был застой, а вот 26-й и, соответственно, конец 25-го начинается падение. Но правительство не жалеет ни малого, ни среднего бизнеса, им наплевать, что будет с людьми в этом бизнесе. Они отнимают деньги, лишь бы профинансировать войну. И эти компании начинают сыпаться, начинают рушиться. И даже те сегменты, которые вроде как бы первое время неплохо жили... Был хороший образ профессора Зубаревич, что россияне заедают и запивают кризисную ситуацию. Она не говорила «война», она говорила «кризисная ситуация». Значит, был действительно какой-то всплеск в ресторанном и прочем бизнесе, потому что, ну, действительно, люди пытались как-то создать себе иллюзию нормальности. Да? Иллюзия кончилась. Вот сегодня прошла информация, что 90% ресторанов России убыточные. Сколько из них выживет к концу года, неизвестно, но, скорее всего, очень многие закроются. И прогнозы пока, что к концу года сохранится, ну, не более 1/3 компаний малого и среднего бизнеса, которые были в начале года. То есть малый и средний умирает, люди, которые там зарабатывали деньги для своих семей, окажутся без доходов, без работы. Куда они пойдут, не очень понятно, потому что нет в России никаких зон экономического роста. То есть люди окажутся безработными, они это понимают. И они сейчас вступили в такую, знаете, тихую войну с государством. Они уходят на личный оборот. И, соответственно, это отражается в том, что россияне все это поняли и побежали срочно в банки снимать наличные. Ну, отчасти от того, что боятся, что заморозят деньги, а в основном потому, что малый и средний бизнес дает большие скидки, если платишь наличными. Очень любопытно, я же об этом рассказываю в разных интервью, мне все время пишут, одни кричат, а Липсис опять врет, никаких скидок не дают, я в Перекресток пришел, мне за наличные никаких скидок не дают. Другие пишут, вчера покупал в магазине стройматериалов, сразу сказали, платишь наличкой минус 15% цены. Ну вот как бы кто-то хочет видеть правду, кто-то не хочет. Но малый и средний бизнес пытается уйти от налогообложения и предлагает людям минус 15. Люди начинают прикидывать, а какая ставка по депозиту в банке? А может она уже поменьше, чем скидка, которую дам? Скидки доходят до 20%. Народ начинает прикидывать, что выгоднее то, что тебе нужно купить за счет наличных, снять их, чем держать это в безналичной форме, получить там 16%. А скидка будет 20%, если купишь. Вот россияне пошли, уже более 2 триллионов рублей вынесли в наличную форму. Именно потому, что малый и средний бизнес России хочет спастись. Жить-то хочется, кормить-то семью хочется и предлагает скидки за наличный расчет. Вот идет как бы, ну такая, ну, как вам сказать, я бы сказал, аккуратно, кампания экономического неповиновения. Ну, может, не Ганди, но уже что-то такое.
1: Происходящее сейчас можно описать словом «кризис», экономический кризис? Или это какие-то, так сказать, отдельные компоненты, которые могут сложиться в картину кризиса?
0: Ну, кризис ведь очень широкое понятие, его как бы сложно определить.
1: Падение формально ВВП, рост инфляции, обнищание
0: населения. Падение ВВП, вот оно в первом квартале было. Формально вообще считается, что мы говорим о падении экономики, когда 2 квартала подряд. Ну, 2-й квартал еще не прошел, вот мы не знаем, но есть основания полагать, что уже и в 4-м квартале прошлого года было падение, только статистика его залакировала, замаскировала, заштукатурила. Ну, то есть кризис, да, он идет прежде всего, знаете, в чем? В том, что люди перестали в России инвестировать. Не хотят люди вкладывать деньги в России. Это уже такая очень отчетливая тенденция. Все, у кого есть деньги, они стараются лихорадочно деньги из России вывести. Сначала на этом, значит, очень взволновался Центральный банк. Он опубликовал, по-моему, по прошлому году, что у него ушло за границу, по-моему, более 100 миллиардов долларов. Просто так вы представьте себе. Патриотизм достиг таких высот, что 100 миллиардов долларов, значит, ушло через всякого рода каналы под разными предлогами из России. Теперь, значит, до паники дошла налоговая служба России. Она обнаружила, что очень многие российские компании делают какие-то очень сомнительные займы за рубежом, а потом, значит, под предлогом погашения долгов выкачивают деньги из России. То есть идет лихорадочный поиск средств и возможностей, каналов, технологий вывода денег из России. Потому что люди не хотят вкладываться в Россию. Они не видят в России перспективы. Это надо быть совсем сумасшедшим человеком, чтобы в России еще что-то строить, инвестировать, вкладываться, покупать оборудование, расширять мощности. Когда ты не понимаешь, кто будет во главе страны, какая это будет страна, не отнимут ли у тебя завтра все, когда у тебя уже глава Совета Федерации начинает негласно советовать ведущему, так сказать, бизнесмену России, ну, по совести дать деньги на поддержку Вологодской области, которая, кстати, с Северсталью очень враждует. У них там постоянный конфликт этого губернатора с Северсталью, у них там постоянная борьба, если знаете. Но, тем не менее, Северсталь оказалась под ударом, и ей рекомендуют вот забрать деньги, распродать личное имущество и вложить личные деньги в поддержку, значит, Вологодской области, потому что это по совести будет. Это к вопросу, как Россия управляется. По законам или по понятиям?
1: Есть ли пределы вот этого всего? Как долго это состояние может продолжаться? Есть ли некие какие-то структурные трещины, которые в этом появятся? Или фактически вот эта вот военная экономика может функционировать годами?
0: Это очень сложный вопрос, но интересный. Значит, на самом деле, смотрите, Советский Союз разваливался долго и мучительно. Российские и советские экономисты говорили, что Советский Союз находится под ударом, да, вот что он может рухнуть. Правительство в это не верило и говорило, да нет, вы придумываете. И последний раз я вот действительно писал записку Политбюро ЦК КПСС в 90-м году о том, что, в общем, страна находится на грани гибели, потому что огромная денежная масса, а товарного наполнения нет, рынок разбалансирован. Вот это ужасная история. Сейчас ровно та же самая история. Ну, посмотрите, у вас сбережения населения это где-то около 70 триллионов, и более 60 триллионов – это вот депозиты предприятий, юридических лиц. То есть у вас почти 120 с лишним под 130 триллионов денег, которые лежат, не тратятся на рынке и чего-то ждут. Если вы будете дальше требовать от Центрального банка снижать ключевую ставку, то эти деньги начнут ощущать, что им в банках неинтересно, они выбросятся на рынок, и произойдет страшнейший взрыв инфляции. Да? То есть это уже мина, которую пока непонятно, как разрядить. Да? Без денежной реформы это деньги не нейтрализовать не удастся. Да? Это, так что россиян, конечно, неизбежно ждет еще денежная реформа.
1: После полтора, войны, фактически полтора триллиона долларов вот эта вот денежная масса.
0: Ну, в общем, да, серьезные
1: как
0: деньги.
1: Бы,
0: да,
1: больше половины, да, российского ВВП.
0: Да, очень серьезные деньги. Но мы считаем, что где-то 200 с чем-то, значит, триллионов рублей российские, а это где-то у вас 130 примерно, так что у вас больше половины российского ВВП лежит вот в свободно доступной денежной форме в банках России. Вот это как?
1: Слушайте, но это же, возвращаясь к тому, что начинали в первой части разговора, это же действительно как бы государство сидит, оно не может не присвоить эти деньги в какой-то форме. Их не захватить, то есть, опять-таки, возвращаясь к военному займу, ну, к заморозке вкладов,
0: да,
1: к принуждению олигархов.
0: Они могут ввести механизм регулирования доступа. Но я все время говорю, что этот механизм в России работает. Люди не хотят это видеть и со мной ругаются, спорят, говорят, вы неправду говорите. Все правда. Обратите внимание, в 22-м году, когда началась война, Центральный банк России ввел регулированный доступ к валютным счетам населения.
1: Да.
0: То есть можно было свободно снять деньги до 10 тысяч, а все, что сверх 10, ты можешь снять только в рублях, и по курсу конвертации долларов и евро рубли установлены Центральным банком. То есть деньги формально твои, их никто не конфисковал. Но как ты ими можешь пользоваться, регулирует Центральный банк России. Вот это тоже можно сделать, этот механизм, как видите, совершенно нормально работает. Для правительства нет никаких трудностей в его реализации. Поэтому, если будут какие-то проблемы, то да. А что вы хотите? Смотрите, по этим вот сбережениям начисляется ежегодно порядка 12 триллионов процентов. Очень неплохая сумма для покрытия дефицита бюджета. То есть тебе пролонгируют и скажут, да, конечно, деньги мы начисляем, но лет через 5 мы только их тебе выплатим. Может такая быть? Совершенно нормальная схема. Повторяю, как только начнутся проблемы, задержки выплаты пенсии, все да. может быть. Потому что эти деньги висят над экономикой. И что с ними делать, непонятно. Поэтому, повторяю, россиян еще может ждать вполне конфискационная денежная реформа. Как в 1947 году. Опять я ничего не придумаю. Это практика того же самого государства. Нормально?
1: Или как Павловская реформа, например?
0: Ну, Павловская реформа была довольно глупая. А сталинская была просто очень жестокая. Так что я думаю, что скорее будет какая-то такая реформа, скорее такая в стиле Сталина 47-го года. Но вот посмотрим. То есть нужно будет каким-то образом предотвратить выброс этой денежной массы на рынок. Понимаете, когда вот я писал записку в 90-м году, то я тогда находил способы, как бы стерилизовать эту денежную массу, мы предложили целый набор решений, дополнительные товары, услуги, которые можно было продавать. Сейчас предложить людям в России нечего, все уже есть, поэтому как бы нейтрализовать деньги, предложив большую товарную массу, невозможно, да? Поэтому эти деньги висят над экономикой, создают угрозу гиперинфляции, и что с ними делать, непонятно, поэтому всякого рода угрозы такие существуют. И поверьте, что это не то, что я пытаюсь изобрести какие-то страшилки, но когда ты

0: Слушаешь, как выступает господин Орешкин, помощник по экономической политике президента России, и говорит, что у нас вот лежат без дела огромные сбережения населения, почти треть ВВП России – это только сбережения населения, а эти деньги бы надо поместить в какой-то беспроцентный денежный фонд, за счет которого инвестировать в экономику России для блага российского народа, то ты начинаешь как-то в этом очень четко видеть конструкцию, как бы деньги не конфискуют, но помимо твоей воли переводят в некий фонд, который, значит, через 10 лет, может быть, когда-то тебе что-то заплатит. Повторяю, это не я сказал, это говорит Орешкин. И почитайте Силуанова, который все время говорит, что вы неправильно деньгами управляете, вы безобразно управляете деньгами. Угу. Почитайте Набиуллина, который говорит, что сбережения в россиян – это и есть единственный источник финансовых ресурсов государства. Это значит, что она сказала, Набиуллина? Давайте расшифруем. Что раньше российская экономика инвестировалась. Были иностранные инвестиции, были государственные инвестиции, да, в промышленную сферу, были, значит, как бы инвестиции в собственные предприятия, и были денежные инвестиции всякого инвестиционных структур и банков. Значит, сейчас ничего нету, иностранные инвесторы ушли, государство инвестирует только в строительство танков, да, и дронов. Значит, у предприятий российских прибыль падает. Возьмите опять даже отчет Росстата, бог с ним. Не хотите слушать Липсина, слушайте Росстат. Что дает Росстат? Что за год денежная масса прибыли в экономике России у компании упала на треть. Вы просто вдумайтесь, за год денежная чистая масса, чистая прибыль упала на треть. Ну, из чего инвестировать? Не из чего, да? Значит, остаются только деньги населения, которые можно пустить на благое дело инвестирование в экономику России. Ну, не очень такая красивая картина, но вот это то, что висит над горизонтом. Не могу сказать, когда это произойдет, но что угроза такая есть, ну, сопоставляйте, я вам процитировал, помощника президента, министра финансов,
1: да,
0: главу Центрального банка. Главу вам Центрального кого банка еще привести?
1: Ну кого да, сигналы со всех сторон, как бы. Воронья слободка запылала, подожженная с четырех концов.
0: С четырех сторон.
1: Да, с четырех сторон. Ну что ж, давайте сделаем маленький перерыв и вернемся к заключительной части нашей беседы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о состоянии российской экономики на пятом году войны с нашим гостем, профессором Игорем Липсицем. Игорь Владимирович, ну вот опять-таки в последнее время доводится слышать, что система дает трещину, система дает сбои, появляется много таких анонимных свидетельств. Вот большая статья в журнале «Экономист» была о том, что Путин одержим страхами. В общем, все говорят с разных сторон о возможном крахе, кризисе режима. Может ли он прийти со стороны экономики? Условно говоря, если рассматривать различные сценарии окончание режима, окончание этой войны, может ли экономика быть драйвером? Или это все-таки некая зона устойчивости, и нам нужно ждать черных лебедей, прилетающих откуда-то еще?
0: Ну, смотрите, если смотреть на опыт России, то, ну, не экономика меняет режим в России. Она создает фон, на котором что-то происходит. Но не упал Советский Союз за крах экономики.
1: Да.
0: Но экономика была на настолько паршивом состоянии, что людям жить стало, ну, совсем нехорошо. Людям стало тоскливо жить, но они же не поднялись на восстание. Они ждали, пока кто-то поднимет голос. Когда появился Ельцин, который поднял голос против Горбачева, то при том, что этот персонаж был довольно такой специфический, но вот он хоть что-то сказал, в нем увидели надежду, и вы вспоминаете, какие были безумные лозунги, и какие были безумные митинги, какие были огромные толпы за Ельцина, потому что всем так надоело жить в советской экономике, что хоть какая-то надежда, она давала, ну, в общем, огромный восторг от Ельцина, и вокруг него сразу собралась масса, и начался вот процесс распада СССР. Поэтому, ну, как бы, не прямая экономика, но экономика утомляет людей тяжестью повседневной жизни. И вот это происходит уже сейчас. Причем сейчас, я бы сказал, даже хуже, чем все-таки в Советском Союзе. Все-таки в Советском Союзе не было такой изнурительной войны, не было такого разрушения привычных моделей жизни, и была как бы надежда, а сейчас у России даже надежды нет. Вот вы же не можете сказать, что представляете, какая будет хорошая жизнь в России после войны. Никто не понимает, наоборот, все боятся, что будет с Россией после войны. И это сегодня главный цементирующий фактор. Не потому, что Путин так силен, а потому, что все боятся, а что будет после войны. Начнется ли резня, не начнут ли разные башни Кремля друг друга резать, мелкую крошку. Вот этого боятся все. И поэтому Путин держится за счет страха, что будет что-то совсем ужасное. Ну, вот это понятная история, да? Как вы помните, когда умер Сталин, то первая задача была сразу убить Берию, потому что все боялись, что Берия перехватит власть, да? И Жукова посылали

0: арестовывать Берия. Вот это некая история. То есть все были такие трусливые. В России сейчас та же самая история. То есть экономика разрушается, люди теряют заработок, люди начинают с ужасом говорить, что жить-то невозможно, жить-то кошмарно, работы нет, предприятия закрываются. Вот сегодня мне человек очередное письмо прислал, что же делается, у меня в компании мы там строительный объект последний завершаем, больше никаких объектов в портфеле нет, что делать будем, непонятно, видимо, увольнять будут, а куда идти, что делать-то, как семью кормить, да, вот это начинается накопление, такое ощущение безнадежности. Это не значит, что Россия не выйдет на улицу, но как только кто-то поднимет голову и кто-то даст какие-то речи, тогда за ним сразу станет огромная толпа, и он тогда может поменять ситуацию. Или есть второй сценарий, который я всегда говорю. Есть вариант, когда Путин поведет Россию к Северной Корее. Вполне нормальный вариант. Мы забываем про всякие глупости с рыночной экономикой. Мы строим командную, тотально командную экономику. Управляем Белоусом с Орешкиным. Да? Мы все просчитываем. У нас безумно плохо. У нас жуткий дефицит. У нас ограниченный ассортимент. У нас полупустые магазины. У нас очереди, у нас пайки, карточки. Но можно. Живет Северная Корея и будет жить Россия точно так же. Страшный вариант, страшный, но реально ничего плохого, так сказать, для Путина в этом не будет. Он будет по-прежнему вождем, а население будет радоваться по указу Путина. К Новому году добавили пару килограммов, значит, каких-то на семью, каких-то продуктов. И вот какое счастье, как президент нашу страну и наши семьи любит. Это тоже возможный вариант. Вы все время ожидаете, что обязательно произойдет переворот к лучшему. А я, как старый человек, хорошо понимаю, что можем переворот в сторону Северной Кореи, поскольку Северная Корея – это Советский Союз 30-х годов. Это что, закрытая дорога? Нет. Вполне возможно, что так и будет.
1: То есть вот это очень интересно. Это, по-вашему, рабочий вариант, что и социальные, и экономические в условиях нарастающих сложностей на фронте, и экономических сложностей, возможен такой жестко авторитарный переворот в экономике?
0: Да, собственно, что такого сложного? Все олигархи моментально дадут свои компании, скажут, да мы чего? Ну, я напоминаю вам, что Дерипаска еще, по-моему, 2014-м сказал, да я эту собственность, что, она на меня с неба свалилась, я себя воспринимаю как управляющего государственной собственностью, государство скажет, я все верну, какие проблемы, да? Они все хорошо понимают, что надо занимать именно такую позицию, а иначе ты останешься как бы без всего, да, еще на нары попадешь, да? Мы же видим, что начался процесс отъема собственности у миллиардеров из списка Форбса. Да, я как-то сказал, что будут отнимать деньги у миллиардеров, потому что народ, когда я это сказал года два назад, веселился. Но опять липсят какие-то страшилки, генерируют, ну, это же не может быть. Это все парни-то прикормленные. Парни все ручные, заносят по первому призыву. Никто не никто миллиардеров. Глупости говорите, да? Мы уже видим, что каждый восьмой из миллиардер из России потерял собственность. Вот только что вас у Машковича отняли, если вы знаете всю собственность. Домодедово отняли.
2: Домодедово, там, да.
0: Много чего отняли уже. Каждый восьмой потерял. Но семь восьмых еще не потеряли. Еще есть у кого отнимать. За счет этого будет у народ радоваться российский, социальная справедливость-то восстанавливается. Этих жирных котов-то пощипали. Валентина Ивановна-то правильно повела народ на то, чтобы отнять деньги у этих богатых, у которых яхты ходят через Ормузский пролив. Вот надо их пощипать, пусть они поддержат тяжелую Вологодскую область с ее бедой. Да? Вот давайте поможем. Это будет хорошо воспринято. Не думайте, что если произойдет поворот Северной Кореи, то народ России огорчится, восстанет и побежит громить Кремль. Да ничего похожего. Объявят, что значит, будет заработная плата гарантированная, будут фиксированы государственные розничные цены, будет определенный нормативный паек продовольственный. И народ скажет, ну, нормалек, все нормально, живем хорошо, продукт гарантирован, есть. Ну, а что получше, надо в очередь поставить. Так это социальная справедливость. Очередь же справедливая модель. Что же вы говорите?
1: Да, действительно, мы, понимаете, если что выучили за вот эти минувшие 4 года войны, это что невозможное возможно, когда кажется, что, так сказать, ну это не может быть, чтобы Россия, так сказать, широкомасштабное нападение на Украину осуществила, и этого не может быть, и каждый раз оказывается, что вот эта вот линия, как бы дно пробито, линию да. перешли, и возможен, скажем, вот этот, в том числе вот этот северокорейский вариант. Слушайте, а вообще, есть ли какие-то аналоги? Экономика военного времени, какие-то аналогии, с кем Россию можно сегодня сравнить? Это же уже даже и не иранская экономика.
0: Не, ну, Сергей, ну давайте Германию вспоминать. Был огромный частный немецкий бизнес, все эти шахты, Тиссены, Круппы, да, которые привели Гитлера к власти, преклонили перед ним колено, поклялись ему верности. И дальше жили по указке фюрера, его министров. Что он сказал, то они и делали. Работали на армию, получали те деньги, которые давал ну, так сказать, покупали облигации.

0: немецкого правительства и молчали в тряпочку. И, как вы помните, никакого заговора не было. Заговор-то был, если помните, от офицеров, а не
1: Да.
0: от немецкого бизнеса. Ну, так что вы удивляете? Да, это немецкие офицеры поняли, что страна погибает, а бизнес, что он терпел, молчал, поэтому вот вполне это возможная модель.
1: То есть фактически в данном случае конец режима может прийти только со стороны какого-то внешнего давления, какого-то внешнего фактора. Что это может
0: быть?
1: Не
0: совсем так. Вот смотрите, Сергей, все-таки есть некоторые факторы нестабильности. Они основаны на чем? Что все-таки нынешняя путинская система – это система тотальной коррупции и воровства, да? Вопрос состоит в том, что разрушение экономики лишает эту систему денег. Ну, то есть ты, конечно, очень лояльный губернатор и всегда за Владимира Владимировича душу отдашь, но вот ты же кормился с местного бизнеса, а местный бизнес подох. И кормиться тебе нечего. Вот, понимаете, вот же то беда. Или ты чиновник, ты кормился со взяток, которые тебе приносили предприятия. Ты им за это раздавал хорошие госзаказы. У тебя теперь нечего раздавать, у тебя нет финансирования госзаказа. Да? Ты не можешь раздавать заказы, тебе никто не несет взятки. Ты очень преданный чиновник, но взятки-то не берутся, взятки не даются, денег нет. Тоска какая-то. Не хочется быть лояльным. Тогда вот начинается идея, что надо бы нам царя поменять и вернуться к прежней удобной системе нормального коррупционного налога на российскую экономику. А сейчас взять-то нечего, кошмар какой-то. Это же по всей вертикали. Ну, вот мы с вами обсуждаем гибель малого и среднего бизнеса. Вы же понимаете, что это страшный удар по всем доходам полиции по всей России, которые получала. Они же с этого кормятся. Если теперь ресторан закрывается, магазин закрывается, ремонт закрывается, парикмахерская, то с чего я буду кормиться? Кого я буду проверять? Это полиция, санэпидстанция, пожарники, они же все с этого кормились. Если все это закрывается, то кормовая база, знаете ли, исчезает. Нехорошо.
1: Но мы не знаем прямых путей конвертации вот этого вот социального недовольства в политические изменения. Конец режима.
0: Конечно.
1: Все равно
0: конечно.
1: Какой-то должен быть внешний удар молнии, который вот это все сменит. Или появление какого-то, откуда он появится, внутреннего Ельцина, вот как вы говорите. А Ельцин появляется, когда
0: знаем,
1: система
0: Сергей.
1: Ослабляет контроль?
0: Черт его знает. Возникает, ну как вам сказать, это довольно такой подспудный процесс. Откуда у вас вдруг появился Ельцин? Он же был абсолютно лояльный, крайне такой ретивый, если вы помните, партийный деятель,
1: да.
0: Уничтожавший все, что можно. Мы все это знаем. Да, ну вот в какой-то момент, видимо, вокруг него собралась достаточно большая масса людей, которые захотели стать владельцами собственности, а не просто быть номенклатурными получателями блага. И выяснилось, что можно попробовать рискнуть, потому что, ну, как бы, вот ослаб вождь-то. Горбачев был слабый. И у меня ощущение, что и Путин начинает слабеть. Он так промахивается, он так уже плохо смотрится, что уже есть ощущение, что если его снять, то... Ну, особенно-то никто возмущаться в России не будет, а вот зато ты станешь королем, и ты теперь будешь распределять доходы, и ты восстановишь какую-то торговлю с миром, у тебя будут денежные потоки, и ты будешь их распределять между теми, кто тебе присягнул на верность. Вот эта угроза существует. Кто это будет, сказать не могу, естественно, предсказать. Но что потенциал такого вот перелома существует, да. Вспоминайте, как неожиданно вдруг вас Пригожин стал героем русского народа, и народ выходил на улицу его приветствовать. Это же был анекдот, но это был анекдот поучительный.
1: Да и сейчас на бессмертном полке очень и в Петербурге ходили с портретами Пригожина. Носили он неожиданно на 9 мая появился в этих парадах. Скажите, а у вас вообще, как у человека, заставшего и ту, и эту, и третью эпоху уже, три эпохи жизни России, да, и до как бы рыночную, до либеральную эпоху, и либеральную, и послерыночную. Нету ощущения дежавю, что мы находимся в поздних годах Советского Союза? Вот где-то с 83-го по 80 сбили Боинг корейский, да, так сказать, проигрывается гонка вооружений. Начинает, я не знаю, нефть волатильно очень.
0: Есть. Я, более того, у меня есть ощущение, что мы находимся примерно в районе 1990 года. А 90-й год – это еще Советский Союз, но это уже такой распад экономики. Это уже такой дефицит денег, и, конечно, состоит в том, что Россия идет к очень опасной точке. Такая, знаете, есть некая опасная история, это когда расходы на импорт российский начинают превышать доходы от экспорта. То есть тогда стране нужно больше валюты, чем она зарабатывает. Ну, как вам сказать, валюта же в страну может приходить двумя путями. От продажи товаров и от того, что в нее вкладывают деньги. Ну, как в США, да? Там дефицит по торговле, но огромные вложения у России. Сейчас все только от торговли, потому что никто никаких иностранных денег в Россию не

0: не вкладывает. И если посмотреть сальдо вот этого торгового баланса, оно сокращается. То есть у России уже очень небольшое превышение. Сейчас, конечно, лучше за счет цен на нефть. Но если окажется, что в России потребность в экспорте, в импорте больше, чем под возможности получения денег от экспорта, то возникнет проблема. Не хватает денег на импорт. А без импорта Россия жить не может. Все эти разговоры про импортозамещение – это все пустое. В потребительской картинке обычного человека около 40% импортные товары. Целые отрасли живут только импортом. Даже если вы смотрите военку, да, то там тоже комплектующие из Китая. Если этих комплектующих нет, то производство российского оружия должно остановиться, потому что ничего своего нет. Какая там электроника российская, какие там моторы для дронов. Не рассказывайте сказки, да? Поэтому, если не будет доходов от экспорта достаточно для покрытия импорта, начнется сокращение импорта. А тогда начнется оголение рынка. И то, что россияне уже, наверное, подзабыли, пустые магазины. Это, конечно, будет неприятная история. И в этот момент всякие перетурбации, возможно, в том числе политические. Но пока этого нету, но дорога к этому идет.
1: Ну да, видите, мы с вами начали с одного дежавю в связи с парадом и вернулись к другому советскому дежавю, конец 80-х годов, 90-й год, и вот эта вот ситуация, которая уже подходит к краю, к пределу. Ну что ж, Игорь Владимирович, спасибо большое за этот разговор. Экономист, профессор Игорь Липсец был у нас в гостях. Ну а от себя хочу повторить то, что сказал Игорь Владимирович, что конец режима не приходит от экономики. Но экономика создает эту ситуацию волатильности, эту ситуацию топкого болота, когда любой внешний фактор, тот самый черный лебедь, может моментально обрушить систему. Так что ждем черного лебедя или русского национального зверя, белого песца. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Привет, это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, не

0: Некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
2: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
3: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
3: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: В целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции.
8: Путин наблюдает положительные тенденции, а рост российской экономики сокращается в 3 раза. Такой прогноз озвучивает правительство.
9: Если бы не помощь детей, то это просто нищенское существование.
8: Россияне еще никогда не жили так богато. Самый высокий рост доходов за 20 лет, говорит вице-премьер Новак «Ведомостям». Он же и говорит, что сытные годы кончились. Началась донастройка.
10: Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса рассказываем, какие тайны хранит слово «донастройка». Этим термином государственные экономисты объясняют, почему их прогнозы не совпадают с ожиданиями Кремля. За бурным ростом идет структурная донастройка. Эти слова напечатаны на страницах газеты «Ведомости» и звучат в кабинете Владимира Путина.
11: Здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть, если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
12: 43,
11: да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
12: Угу.
11: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот. Поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес, так сказать, волнует текущая ситуация в экономике, вот. Но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следуют фазы такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
10: Как выглядит стабилизация вашими глазами? Пишите в комментариях, если можете себе позволить, а мы вам покажем, кто из российских экономистов верит в успех так называемой донастройки.
13: Вице-премьер Александр Новак сообщил о резком падении прогноза экономического роста. Прогноз по российскому ВВП сократился втрое, до 0,4%, а дефицит федерального бюджета за первый квартал достиг 5,8 триллиона рублей и в 1,5 раза превысил план на весь год, пишет издание Moscow Times. В правительстве признают падение экономики, но не видят в этом ничего критичного, считая снижение вполне закономерным. В интервью издания «Ведомости» Новак рассказал, что за высоким ростом всегда идет снижение.
14: И это нормально.

0: Нормальный этап, ведь экономическая динамика циклична. После периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией.
1: Минусы в экономике признает и Владимир Путин. Но на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым президент России выразил надежду на положительную динамику.
2: Максим Ильич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики. Инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста, хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции.
3: Да, Владимир, все абсолютно так.
1: Причин для роста не видит и зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. Положительные изменения, по его мнению, возможны в лучшем случае во второй половине года.
4: Я не могу сказать, что вот мы в апреле видим какие-то большие признаки изменения ситуации к лучшему. Надеемся, традиционно на второе полугодие всегда и в экономике, и в банковском секторе второе полугодие характеризуется таким более активным спросом. Вот. Эффект от новой геополитики, от более высоких цен на нефть мы тоже пока не ощущаем.
1: В интервью «Ведомостям» Александр Новак также говорил о приоритетах российского бюджета. Вице-премьер не исключает дальнейших сокращений расходов. По его словам, акцент должен остаться на эффективных отраслях, например, технологической. Новак допускает, что в 2026 году инфляция составит более 5%, а не 4%, как надеется Центробанк. Владимир Путин еще на встрече с правительством в апреле требовал остановить рост инфляции и перейти к росту экономики.
2: Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Конечно, замедлением инфляции сейчас об этом тоже скажу, и сохранением стабильности на рынке труда. Ну, это как бы такие разнонаправленные, на первый взгляд, вещи, но мы говорили о том, что нужно стремиться именно к такому результату, непростому.
1: Российские власти пытаются преподнести населению оптимистичный экономический прогноз, но предпосылок для этого нет, считает экономический обозреватель «Радио Свободы» Максим Бланд. По его мнению, текущие действия правительства, как правило, приводят к росту цен и повышению налогов.
5: Теперь Минфину придется перекраивать бюджет и на этот год, и на три последующие. Более низкие цифры экономического роста подразумевают более низкие налоговые поступления. И что взбредет в голову правительству, чтобы компенсировать выпадающие доходы, даже думать не хочется, поскольку в последние два года все заканчивалось повышением налогов.
1: Но чтобы лишний раз не волновать россиян, доходы которых могут существенно снизиться, министр финансов Антон Силуанов поспешил заверить, что все необходимые меры для роста экономики уже приняты, а сообщения о повышении налогов и заморозке вкладов чиновник назвал фейковыми.
6: Ну, о новом прогнозе правительства для российской экономики мы поговорим с экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым. Вячеслав, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Правительство прогнозирует рост экономики лишь на 0,5%, но экономисты Сбербанка надеются на рост уже во втором полугодии. Вы разделяете их оптимизм?
7: Нет, если внимательно послушать, что сказали вот эти представители Сбербанка, они подвергли сомнению рост, который нарисовал Росстат, сказали, что никаких признаков улучшения ситуации мы не видим, но они же Сбербанк, это государственный банк, они же не могут просто взять и сказать, что Росстат лжет, а мы ничего не видим, никакого роста, а наоборот мы видим падение. Поэтому они каждое свое такое негативное высказывание должны сопроводить какими-то оптимистичными достаточно конструкциями мыслительными и вербальными. И вот они выдают. Но вообще-то во втором полугодии обычно все выправляется, поэтому ждем второго полугодия. Вот то, что они ждут второго полугодия, чтобы что-то стало лучше, говорит о том, что первое это полугодие будет очень-очень плохим. Нарисуют, конечно, восстановление роста. Опять, наверное, за второй квартал скажут, что у нас все выросло. И первый квартал это была просто техническая ошибка из-за календаря, из-за плохой погоды. Вообще все прекрасно. Но все признают, те, кто следят за косвенными показателями, за потребительскими расходами, за объемом выпуска по основным отраслям промышленности, все понимают, что сокращение экономики ускоряется. По базовым отраслям это наиболее очевидно, по загрузке транспорта это очевидно. Ну и, соответственно, какое второе полугодие может вытянуть? Понятно, что какой-то эффект от там, лишних 300-500 миллиардов рублей, которые бюджет получит за время высоких цен, они могут зафиксировать, но это по сравнению с дырой, которая больше в 10 раз, мертвому припарка. Но они, конечно, могут что-то подрисовать, что-то изобразить. За ним

0: как говорится, дело не станет. Другое дело, что во втором полугодии ускорение падения просто обусловлено инерционными факторами. То есть, если бы они за первые три месяца, а потом за вторые три месяца действительно увеличили бы бюджетный импульс, действительно бы вложили в инфраструктуру, увеличили бы инвестиционный импульс, то да, можно было бы сказать, ну вот во втором квартале что-то начнет шевелиться. Но у них все сокращается, бюджетный импульс сокращается, они режут госрасходы, не выплачивают предприятиям даже авансовые платежи в том объеме, в котором это нужно. Никаких инвестиций нет, идет сокращение инвестиций. То есть, ну а за счет чего они во втором квартале собираются переломить ситуацию? То, что сейчас происходит с падением экономики, это не способно к быстрому восстановлению. То есть есть такое понятие V-образное восстановление. Быстро упали, быстро отжались, быстро поднялись. Вот России это не грозит. Да, даже Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в прошлом году писал, что та депрессия, которая будет в России, она страшная, потому что выход из нее будет очень-очень долгим. И тут вдруг все экономические лидеры, это, скажем, правительство, Центробанк, Решетников, значит, Силуанов, стали вдруг говорить, что во втором полугодии будет какой-то отскок. Да нет, вот он уже отскок в марте, то есть упали на 2% за январь-февраль, а в марте обратно отскочили на 2%. Ну, никто серьезно, ну, те, кто серьезно разбирается в экономике, анализирует, конечно, не поверят в такое V-образное восстановление. Восстановление, даже если оно бы и было, оно было бы очень долгим и мучительным. Но России даже восстановление долгое и мучительное не грозит. Вот в эту финансовую яму, в которую падает правительство Российской Федерации, как писал классик, падать можно бесконечно. И так они и будут делать.
1: А вы понимаете, что они донастраивают? Вот звучит слово «донастройка» от Решетникова, от Новака, говорят, это стандартный процесс, просто мы перешли в период донастройки. Вот что они там донастраивают?
0: Донастройка может означать что угодно. Они понимают, что наломали дров, и теперь нужно что-то откатывать, например, налоговая реформа для малого и среднего бизнеса. Они это назовут донастройкой. Ничего себе, сломали, а потом пытаются остатки склеить. Можно ли говорить о том, что это донастройка? Или сокращение бюджетных расходов. Они раньше называли это, как сказать, консолидацией. Еще какие-то слова придумали. Сейчас они будут говорить, мы донастраиваем бюджетный процесс, мы донастраиваем бюджет. То есть это просто один из эвфемизмов, за которым нет реального смысла, потому что реальный смысл в том, что они, конечно же, будут увеличивать обложение налогами экономики, конечно же, они будут стараться срезать всю социалочку, больницы, учителя, не повышать зарплаты, не индексировать, остановить все стройки, ремонты, больниц, классов и так далее. Все, что можно срезать помимо войны, естественно, они будут резать. Поэтому всю эту гадость они называют донастройкой.
1: А как выглядит дно, от которого можно оттолкнуться? Я вот сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Путин и экономисты, с которыми он встречается, они грезят о некотором периоде, когда страна вернется к положительному тренду. Но перед началом тренда правительство, тот же Решетников объясняет Путину, нужна стабилизация. Вот то, что сейчас происходит, и те цифры, которые они получают, это похоже на какую-то стабилизацию? Или будет дальше продолжение вниз?
0: Не, ну нарисовать-то можно любую стабилизацию, даже рост. Они уже не стабилизацию нарисовали, они рост нарисовали в марте. Еще раз говорю, 2% экономика у них в марте выросла. Это абсолютное вранье. Структура этого вранья, как они рисовали, я подробно разбирал на своем YouTube-канале 2 недели назад. Кому интересно, посмотрите. Никакого отношения это к реальности не имеет, поэтому в каком смысле мы будем ждать дна? В том, которое у них нарисовано, или в том, которое, в смысле, которое будет в реальности в виде остановки предприятий, массовых увольнений, проблем банковского сектора, закрытия банков, там, всех проблем, которые будут связаны с рынком жилья и так далее, и так далее. Это дно, которое не будет достигнуто. Катастрофа будет развиваться по спирали еще очень долго. Говорить о дне каком-то нужно в тот момент, когда мы увидели реальные меры, которые, допустим, правительство приняло. Например, остановило войну, сократило госрасходы, снизило налоги, улучшило бизнес-климат, привлекло инвестиции из-за рубежа. И вот мы говорим, все, экономика пошла в рост. Но ведь ничего такого не планируется, не предполагается, за счет чего может быть какой-то рост. Когда основа экономики, нефтегазовый сектор разрушен, когда металлургия в кризисе, угольщики, лесники в кризисе, все в кризисе, машиностроение падает просто какими-то невероятными темпами. Ну, а где будет остановка и почему? Конечно, вот когда мы общаемся в режиме интервью, мне очень хотелось бы

ссылаться на мнение каких-то других вот профессиональных экономистов и вот в виде дебатов сказать, ну, ребят, ну, кто-нибудь мне скажите, потому что мы все время как бы выслушиваем через ведущих, которые берут у меня интервью, некие бредни от правительства, а мне приходится их опровергать.

0: сказал, ну вообще да, что это я не увидел. Да, есть основания для восстановительного роста, есть даже основания для V-образного восстановления. Но ни один человек, который защищать готов путинские экономические все эти концепции, не готов к четкому содержательному диалогу, спору. Поэтому мне, знаете, вот хорошо отталкиваться от того, что сопротивляется. А мне никто не сопротивляется, к сожалению. Я бы очень хотел, чтобы кто-то мне посопротивлялся. Потому что мне уже, знаете, оскомину набило говорить очевидные вещи, я их говорю, который год, что они врут, что они рисуют, что ситуация ухудшается, что мы были, отовсюду вылезают кризисы. И каждый год мы видим, как это все нарастает. Но в 26-м году уже всем понятно, что все в кризисе, что все разваливается у них. Нефтегаз, металлургия, лесная отрасль. Все разваливается. Падение потребительских расходов. Хотя они нарисовали рост в марте 6%. Но все показатели торговли говорят, что идет падение, сокращение трафика идет во всех торговых сетях. Люди меньше ходят в магазины и дешевле покупают, у них корзинка сокращается по стоимости. И при этом мы видим эту статистику безумную, бравурную, и хотелось бы реально уже в каком-то режиме, вот, может быть, найти каких-то людей, может, в комментариях кто-нибудь напишет, Вячеслав, а вот этот человек серьезный говорит, что Путин на самом деле имеет в виду вот это, Решетников имеет в виду вот это, вот это, вот это. Но сколько бы я ни выходил в эфиры, мне никто не пишет ничего содержательного, противовес того, что я заявляю.
1: Это хорошее предложение, и обратиться в комментарии. Я себе записал это как творческую задачу, попробуем организовать дебаты, я только за, обожаю этот формат, но... Вы заговорили о том, как чувствуют на себя все эти кризисы простые люди. Мы начинали эфир со слов Решетникова о том, как Россия догоняла Соединенные Штаты по душевому доходу. Но недавний индекс счастья государственного ВЦИОМа показывает, что как будто в этой погоне чиновники сбились со следа. Давайте посмотрим короткий материал о том, что портит настроение населению, и вернемся к этому разговору.
2: Индекс счастья россиян по версии ВЦИОМ упал до минимума за 15 лет. Падение началось в декабре 2025 года. С 66% положительных ответов индекс упал до 52%. Социолог Дмитрий Дубровский связывает падение индекса счастья с тем, что у россиян пропало ощущение нормальности, которое Кремлю долгое время удавалось сохранять.
3: Знаки войны, от которых режиму удавалось долгое время россиян, в общем, охранять. За исключением прифронтовых регионов, в общем, по большому счету, ничто людей не будоражит. А теперь будоражит, причем это прежде всего отключение интернета, которое власть устраивает сама. И, соответственно, исчезновение мобильного интернета, вообще блокировки интернета. Вот это то, что нормальности не соответствует. Вот эта нормальность, она, мне кажется, и отражается на этом индексе, который мы называем почему-то индексом счастья.
2: Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ноябре 2022 года отмечал, колебания индекса счастья обычно связаны с экономическими аспектами. Большинство россиян ассоциируют счастье с наличием минимально необходимого для жизни дохода.
4: Снова цены взлетели очень высоко с моей средней зарплатой. Купить продукты нелегко, я буду мимо проходить, разбирая все витрины, чтобы по скидке найти и томаты, мандарины.
2: При этом увеличение доходов россиянам ждать не стоит. В январе в Центре макроэкономического анализа и прогнозирования пришли к выводу, что в ближайшие 3 года реальные зарплаты в среднем вырастут на 1%.
5: Хорошо, такой вопрос. А у многих из вас в крайние вот эти сколько там, 4 года выросла зарплата?
2: Растут только цены в магазинах.
6: Фарш бараний на 1000 рублей. Вкусный говядина 1030. Любимый фарш «Глобус» 760 рублей. Из баранины хочу фарш 1000 рублей.
2: Большинство россиян, 82%, ожидают, что в ближайший год цены на продукты питания и услуги ЖКХ будут расти быстрее, чем их доход. Приводит РБК апрельский опрос компании «Платформа» и «Он-Ин».
7: Могу сказать вот по своей маме, которая, ну, если бы не помощь детей, то это просто нищенское существование. Но у нее вся пенсия уходит на оплату. Вот я так думаю, это практически у каждого пенсионера, если у него нет каких-то накоплений, сбережений, какого-то дохода, то это просто нищебродство.
2: Правительство России планирует поднимать цены на тарифы ЖКХ ежегодно. До конца 2029 года они вырастут почти на 36%. Сильнее всего подорожают

0: это электричество. Некоторые россияне не понимают, почему экономические проблемы решаются за счет населения.
1: Кто виноват в том, что экономика пришла в такое состояние? Кто виноват? Ну не люди же, правильно? Мы как работали, так и работаем. Как платили налоги, так и платим налоги. Мы каким боком здесь виноваты? Я считаю, что вот эти деятели, вот эта власть имущие вот эти, должны в этой ситуации сложить полномочия и понести наказание.
0: Экономист Владислав Иноземцев отмечает, что доходы и без того дефицитного федерального бюджета в апреле 2026 года оказались заметно ниже ожиданий.
2: Российская экономика находится в не очень простом положении, я должен сказать, потому что президент Путин и российское правительство в последний год, как минимум, проводят абсолютно иррациональную, на мой взгляд, политику, которая серьезным образом подрывает сами возможности экономического роста. То есть это и высокие процентные ставки, введенные ради борьбы с инфляцией, и совершенно безумный отъем собственности у бизнесменов и, так сказать, передача ее путинским друзьям. Очень жесткое регулирование всего и вся, которое сейчас происходит в экономике, которое мешает, опять-таки, бизнесу.
0: Треть малого бизнеса в России задумывается о закрытии или продаже. Об этом говорят в Фонде «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Впервые с 2000 года в России уменьшилось число магазинов. На фоне роста цен снижается и покупательная способность.
3: Будучи у истоков, по сути дела, российского ритейла за последние 26 лет, конечно, такого падения я не наблюдал. Есть вызовы, которые базовые. В первую очередь, это, конечно, нехватка денег у населения.
0: По данным подсчетов компании CoreXP, их приводит Коммерсант, после перехода россиян в режим экономии, ритейлеры резко сократили запуск новых магазинов в Москве. Возможно, чтобы оградить граждан от мыслей о росте цен, Федеральная антимонопольная служба неделю назад выдала официальное предостережение нескольким аналитикам и экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты.
4: Но мы продолжаем разговор с Вячеславом Ширяевым о том, какие проблемы в экономике скрывает эвфемизм да настройка. Вячеслав, Антон Силуанов говорит, что налоги больше не поднимут, можно и населению жить спокойно, и бизнесу, но с 1 мая расширяется перечень товаров, которые должны получать маркировку «Честный знак». То есть теперь не только телефоны, но хлеб, торты, печенье, там много товаров в списке, они должны платить деньги Ростеху за эту маркировку. Чем это отличается от налога, который мешает бизнесу?
5: То, что не будут больше налоги повышать, Силуанов обещал после повышения налога на прибыль и дополнительного повышения НДФЛ для самых обеспеченных, было обещано, что никакого больше повышения не будет. Потом случилось повышение НДС, повышение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Ну, кто хочет верить Силуанову, тот, пожалуйста, в палату номер 6 пройдите. Каждый раз, когда Силуанов говорит, что налогов не будет новых, они, естественно, будут повышаться. В этой связи зря он говорит одновременно, что и вклады мы не отнимем, что это все фейк. Он вместе говорит про то, что налоги не будут повышаться и что вклады не будут отниматься. Лучше бы он по отдельности как-то это говорил, может, во что-то бы еще поверили. Потому что когда он говорит в связке, люди прекрасно понимают, так, он врал, что налоги не будут повышаться, мы увидели, что он врал, значит, он сейчас опять врет, значит, он и про вклады врет. Ну и, соответственно, понятно, что люди умные знают об отсутствии денег, которые люди принесли в банки, эти деньги все выданы в виде кредитов предприятиям, которые никогда их не вернут, поэтому, ну, с этой точки зрения, может, он даже где-то и прав, Силуанов, говоря, что мы не тронем ваши вклады. Знаете, все украдено до нас, трогать уже нечего, как бы намекает Силуанов, поэтому, естественно, вот мы-то и не тронем. В этой связи встает вопрос, а что они могут скрывать за неповышением налогов? То есть понятно, что они увеличивают налоговую нагрузку на экономику, но не повышают как бы ставку, например, да, и здесь у них огромный простор, естественно, всякие вот эти сборы, честный знак, утилизационный сбор, это такие квазиналоги, которые существуют по всей цепочке поставок в российской экономике. Дальше, естественно, это там налог на сверхдоходы, а не на сверхприбыль, они вполне могут вернуться к этому вопросу. Ну и дальше там бесконечное количество всяких инициатив, которые по мелочи разбросаны по экономике, но в целом они увеличивают налоговую нагрузку, которая может впрямую и не повышаться в виде там, ставок НДФЛ или ставок налога на прибыль или ставок НДС. Так что, естественно, увеличение давления будет продолжаться. Мы просто фиксируем, что вранье в одной сфере вызывает сомнения насчет

0: депозитов у людей в другой части. Так что людям, конечно же, стоит задуматься о том, есть ли их деньги в банках, и кто первый будет обращаться за своими накоплениями, тот еще имеет шансы получить, а те, кто последний окажется в очереди, те точно ничего не получат.
1: Но вот говоря о банках, Центр макроэкономического прогнозирования говорит, что в начале 2026 года доля проблемных активов в банковской системе превысила 10%. Решетников докладывает Путину, что некий штаб по неплатежам уже с этой проблемой борется вместе с Федеральной антимонопольной службой. Они собирают жалобы от предпринимателей. А что-то кроме сбора жалоб они могут делать?
0: Во-первых, неплатежи по кредитам и неплатежи между контрагентами в экономике – это разные явления. Если говорить о банковском кризисе, то он действительно, по мнению ЦМАК, начинается с 10%. Но реально проблемных кредитов в разы больше в экономике и в банковской системе. Просто нельзя об этом говорить, иначе все поймут, что король голый и бросятся рушить банковскую систему. Стараются не пугать, пока не провоцировать. Реально я оцениваю в 20-30% невозвратные кредиты вот на данный момент, которые реструктурируются, меняются на акции заемщиков, ну и так далее. Есть всякий схематоз. Банк России на это закрывает глаза, потому что ему приказали в правительстве и в Кремле не мешать вот этой заметанию мусора под ковер. Так что банковский кризис вовсю, неплатежи в экономике, конечно же, ну, это уже цифра 8-10 триллионов рублей по разным оценкам на конец прошлого года. То есть сколько не проходит денег, задержки, люди не платят, компании не платят друг другу. И этот вал, который будет нарастать. Ну, а комиссия – это естественный ответ власти, которая не способна ничего сделать по существу, создать комиссию, потом подкомиссию. Ну, мы видели, как работает комиссия, например, по оказанию помощи терпящим бедствия предприятиям. Все туда пишут, как на деревню дедушки, лесники пишут, металлурги пишут, там, все отрасли, лифтовые компании пишут, производящие лифты, ну и так далее. Я вот в своих обзорах по итогам недели каждый раз говорю о каком-нибудь секторе экономики, который написал в очередной раз в такую комиссию жалобу о том, что их надо спасти, все плохо, спасайте, иначе мы тут все погибнем. И никак не реагирует правительство на эти жалобы, никаких механизмов реально спасти компании, которые тонут, у правительства нет. Естественно, как они могут посодействовать расшивке неплатежей? Ну, давайте представим, завод X должен заводу Y, там, 100 миллионов рублей, и не платит. Правительство пытается наехать и говорит: завод Y, ты что вообще творишь-то? Он говорит: слушайте, ну мне не платит завод Z. А завод Z не платит завод там, что там?
1: Завод Z, это в смысле вот военное предприятие?
0: Извините. Да, естественно, естественно, потому что они тоже не платят. Поэтому расшивать это бессмысленно, все равно упрется все в то, что будет какой-нибудь завод или ряд предприятий, которым должны деньги из бюджета, задерживают, маленькие авансы присылают, задерживают основной платеж. Об этом все больше и больше мне пишут подписчики, сейчас сообщаю о каких-то предприятиях, даже ВПК, которые получают очень мизерные авансы, а потом, когда просят доплатить, им говорят: 27-й год, 30-й год, и как? Вот, когда банковская система выдает кредиты по 20%, как вы можете занять деньги и ждать до 30-го года, пока вам заплатит государство? Естественно, все это порождает цепочку неплатежей. В общем, главный виновник цепочки неплатежей – это государство, которое перестало финансировать свои обязательства в тех объемах, которые ожидали компании, предприятия, понастроившие, значит, цехов, пооткрывавшие линии. И теперь, естественно, они в основе этой пирамиды неплатежей.
1: Вячеслав, у нас полминуты остается, чтобы подвести итог. Эта ситуация, которая до настройки называют власти, на год или годы, на ваш взгляд?
0: Нет, они сейчас просто делают вид, что погорячились с оценкой категорической этого падения, инфляции высокой и так далее. Они просто откатывают информационно, но по сути они ничего изменить не могут. Никаких реальных действий, которые могли бы изменить ситуацию, я не вижу. Если кто-то видит, обязательно сообщайте, будем вместе анализировать.
1: Спасибо большое вам, Вячеслав. Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, помогал для нас анализировать, что происходит с российской экономикой и что же такое донастройка. Делитесь своим мнением в комментариях и увидимся завтра. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио
5: «Свобода». Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Добрый день, говорит радио «Свобода».
14: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
15: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и зампред правительства критикуют действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной? Что будет с курсом рубля в 2026 году? Почему предприятия в России сокращают производство и при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
16: Давайте начнем с актуального. СМИ Петербурга пишут, что на Кингисеппском машиностроительном заводе задерживают зарплаты. С лета, известно об этом стало только сейчас, в ответ рабочие грозят массовыми увольнениями, пишет «Деловой Петербург». Этот завод делает, среди прочего, морские беспилотники для Росгвардии и катера для Ространснадзора. К вам у меня такой вопрос. Как такое вообще возможно, что на предприятии ВПК в стране, которая ведет войну, задерживают зарплаты?
17: Я даже не знаю, как вам сказать. Вас что-то удивляет в том, что у людей, которые распоряжаются бюджетными деньгами в России, могут быть свои интересы? Ведь, собственно говоря, Минфин, российский Минфин, отчитался о том, что он там чуть ли не 80% гособоронзаказа профинансировал в январе и феврале. И с него и взятки гладкие. А дальше деньги поступают на счета Министерства обороны, на счета российских госкорпораций, которые выдают заказы, ну, в том числе, вот этому Кингисеппскому заводу. Да, на какие-то комплектующие, на какие-то части. Ну, и при нынешних ставках по банковским депозитам вы оставляете, не знаю, там, 100 миллионов рублей на один месяц у себя в банке и получаете за это миллион рублей, ну, что называется, с неба упало, да, вот ниоткуда. Ну, всего лишь на... Там на месяц задержали платежи своим поставщикам. Но если вы задержали на 2 месяца, вы получили 2 миллиона рублей. Задержали на 3 месяца, получили 3 миллиона рублей. Ну и так далее. Вот. И поскольку контроля, реального контроля, гражданского контроля, парламентского контроля за расходованием бюджетных денег нет, ну, в общем, это одно из проявлений вот такой вот российской коррупции, которая всепоглощающая, все разъедающая. И несмотря на все усилия, такие демонстративные усилия, режима Владимира Путина, который хочет показать, что он борется с коррупцией, там, ну, не знаю, дня не проходит, да, чтобы мы не прочитали, что какого-то очередного чиновника, генерала, мэра, заместителя министра, директора департамента министерства не поймали, не посадили и так далее. Ну, все понимают, что, да, все под мечом ходим, но, в общем, тебя могут посадить, даже если ты честный абсолютно чиновник, как был бы человек, а статья найдет.

0: говорил товарищ Сталин. Вот, поэтому, честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, и такое случается. И, в общем, наверное, можно говорить о новом то, что там, год назад этого не было. Да, но опять, знаете, я как экономист всегда ищу некое рациональное объяснение. Год назад там еще не все поняли, что можно на банковских депозитах хорошо зарабатывать. Ну, или деньги там, в бюджете 2024 года пришли в январе 2024 года. Еще не все сообразили, что банковские ставки очень высокие. Вот. А сейчас уже все стало понятно, схема отработанная. Ну, зарабатывать надо.
1: Почему я обратил внимание на эту новость и почему вас об этом спросил? Дело в том, что она не первая уже в ряду новостей о вот сокращениях производства на предприятиях, простоях предприятий. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников. Там это объясняют оптимизацией административно-управленческих расходов. Уралвагонзавод – это вообще предприятие, которое выпускает танки для войны против Украины. Там ранее ввели сокращенную рабочую неделю, как заявлялось из-за падения спроса на гражданскую продукцию. И четырехдневку вводили на ГАЗе, на КамАЗе, на АвтоВАЗе. Где-то отменили, где-то нет. Ну, вот интересно, что прямо говорили, в частности, например, на ГАЗе поясняли, что высокая ключевая ставка ЦБ и ограниченная доступность кредитов вынуждают сокращать производство. Можете объяснить эту логику?
0: Ну, конечно, могу. Ну, давайте начнем с того, что на Кингисеппском заводе я не слышал, чтобы там сократили производство или чтобы там сократили рабочую неделю. Там не платят зарплаты, это другой разговор. Да, но, насколько я понимаю, все, что нужно для войны, завод продолжает выпускать. То же самое и в отношении Уралвагонзавода. Помимо того, что он выпускает танки или ремонтирует танки, он еще выпускает трамваи. Но спрос на которые упал, потому что экономика стагнирует, доходов у региональных бюджетов становится не больше. Денег из налогов, которые должны идти в региональные бюджеты, налог на прибыль и подоходный налог забирает все большую и большую часть себе. Ну и, соответственно, когда бюджеты сталкиваются с проблемой дефицита денег, первое, что они сокращают, это инвестиционные программы. В этом отношении там, покупка новых трамваев, вагонов трамваев, это, в общем, и есть те самые инвестиции, которые региональный бюджет сокращает. Поэтому это вообще никак не связано с войной. Гораздо интереснее или гораздо проще, я не знаю, как с вашей стороны, это ситуация в секторе производства автомобилей. И ГАЗ, и АвтоВАЗ, и ну, в какой-то мере КамАЗ. Мы понимаем просто, что потребители разные. Да? АвтоВАЗ – это больше ориентация на население. ГАЗ – это малый бизнес. А КамАЗ – это такой уже более крупный бизнес или индивидуальные перевозчики больших грузов. По российской практике от 70 до 80% новых автомобилей российского производства покупается в кредит, да, или сдаются в программы лизинга. А ставки по кредиту и по лизингу, они привязаны к ставке Центрального банка, которая, ну, в общем, до сих пор сохраняется на очень высоком уровне. Там сейчас она 16,5%. Но достаточно вспомнить, что там 3 месяца назад она была 21%. Ну, и там сверху нужно набросить маржу, которую хотят банки сверх этого заработать. Получается там, не знаю, 23-25%. И ставка становится запредельно высокой, запредельно дорогой. И там ни люди, ни малый, ни средний, ни крупный бизнес, никто не готов покупать. Они понимают, что сегодня заработать такие деньги, отбить просто банковские проценты невозможно. И уж лучше я буду ездить на старой машине, буду тратить деньги на ремонт, но точно совершенно не возьму новую, потому что она меня разорит.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
1: А ключевая ставка, вот, которая, собственно, является причиной этого, на что ссылаются и заводы, и то, о чем вы говорите, она высокая из-за войны?
0: Ну да, из-за войны. Давайте так, если искать эффект бабочки, то давайте мы вспомним, вернемся куда-нибудь, не знаю, там, 2018 год. И в тот момент, ну, в России инфляция была исторически самой низкой. Она была, навскидку, где-то между 2,5-3% в год, что с точки зрения российской экономики, ну, действительно было таким выдающимся достижением. Тем более, что Центральный банк считал в тот момент, что нормальная инфляция в России должна составлять 4%. Ну, то есть, что называется, даже еще ниже вот этого цели, таргета Центрального банка. Потом случился ковидный кризис, который сильно разбалансировал и спрос, и предложение. Была кратковременная вспышка инфляции, которую, ну, к концу 2021 года практически удалось погасить. После чего случилась война. Случилась война, случилась девальвация рубля,

0: случился обвал импорта, случилось резкое падение спроса населения, которое, в общем, как это, ну, пришла война, и, в общем, деньги надо прекратить тратить. Ну, собственно, и тратить особо некуда, потому что магазины закрылись. И как только ситуация вроде опять более или менее успокоилась, устаканилась, и жизнь стала нормализовываться, в этот момент, это середина 22 года, Путин принимает решение, что война будет продолжаться, и из специальной военной операции она переходит в такую полномасштабную затяжную войну, которая длится уже почти 4 года. И, соответственно, вторая половина 22 года, 23 год, это такое интенсивное использование финансовых ресурсов государства, накопленных, это и кубышка, Фонд национального благосостояния, и девальвационные доходы Минфина. В общем, они направляются на финансирование войны. В результате пушки производятся, а масло не производится. Более того, там часть рабочей силы, работников из тех, кто производит масло, ну, в широком смысле слова, да, не обязательно сливочное масло, это может быть, не знаю, и те же самые легковые автомобили, и, не знаю, мебель, и посуда, и, в общем, электроника какая-то, ну, в общем, все что угодно. Люди из гражданских секторов, тот из них уехал за границу, испугавшись мобилизации, кто-то ушел на фронт, либо по мобилизации, либо за деньгами, за длинным рублем. Ну, и, в общем, как-то стало понятно, что вот в экономике идет перекачка денег из гражданского сектора в военный. То есть, вот налоги или богатство, в широком смысле слова, доходы, которые формируются в гражданском секторе экономики, они уходят на войну. И значительная часть материализуется в пушках, снарядах, танках, ракетах, самолетах, которые идут на фронт и там уничтожаются. Ну, это такая бессмысленная трата ресурсов. Но за все это платятся зарплаты. На всем этом кто-то зарабатывает прибыль. И с этими деньгами приходит в магазин и говорит, а где товары? И все свелось к тому, что в 2024 году инфляция снова резко пошла вверх. Она разогналась в текущем режиме уже была близка к 15%. По-моему, 12,5-13% была что-то такая инфляция. Вот. И тут стало понятно в Кремле, ну, опять не надо делать вид, что там сидят экономические дебилы в правительстве Путина, что они ничего не понимают. Там, да, вполне квалифицированные люди. Они хорошо умеют оценивать ситуацию, понимать, что происходит. И они смогли объяснить Путину, что если мы сейчас не возьмем инфляцию под контроль, то экономика России начнет разрывать. Да, потому что инфляция – это признак неравновесия в экономике, признак разбалансированности в экономике. И если вы вовремя не останавливаете этот процесс, то инфляция выходит из-под контроля и начинает все рушить. Вот. И опять Путин, он, в общем, тоже, у него память длинная. Да, можно по-разному оценивать его экономические способности, его экономические знания, хоть он и является кандидатом экономических наук. Вот. Но он помнит кризис 98-го года, он помнит, что такое высокая инфляция, он помнит, что такое большой бюджетный дефицит, дефолт. Он всего это боится и, конечно, не хочет повторить. И в конце 2024 года он дал добро Центральному банку на то, чтобы вот тот предпринял все необходимые меры для того, чтобы подавить инфляцию. Но даже в середине 2024 года Центральный банк начал резко повышать процентную ставку, ту самую ключевую ставку, и довел ее до 21%. Ну, и мы видим, да, что, по крайней мере, ускорение инфляции, разгон инфляции, он прекращен. Если в прошлом году, по данным Росстата, инфляция была 9,5%, то в этом она ожидается где-то, не знаю, 7-7,5%. Да? Ну, то есть, в общем, надо сказать, что вот это задание Путина или те рекомендации, которые министры-экономисты дали Путину, что давайте все-таки проводить более сдержанную политику, он к ним прислушался и определенный успех достигнут. Ну, собственно, извините, вот такой длинный получился рассказ. Да, действительно, то есть, сводя все, повторяя ответ на ваш вопрос, да, причиной высокой ключевой ставки является война.
1: Дело в том, что намеки о том, что не мешало бы ключевую ставку снизить, уже совершенно прямые намеки Набиуллиной делают. Ну, буквально публичные политики, это глава Сбербанка, Греф, глава ВТБ Андрей Костин, ну и, собственно, Мантуров, первый вице-премьер Денис Мантуров об этом говорил. Греф озвучивал, что ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%. Ну, собственно, две недели назад ЦБ опустил ее только до 16,5%. Опять же, могли бы вы объяснить, почему желания Грефа такие, и почему Набиуллина эти желания, ну, кажется, не слышит?
0: Набиуллина слышит, но она же принимает решение, не Греф. И она отвечает за последствия. И надо сказать, что Эльвира Набиуллина, если опять, с моей точки зрения, я не знаю, как у Путина в голове, но с моей точки зрения, среди нынешних министров-экономистов, которые есть вокруг Путина, у нее самый высокий кредит доверия. То есть она наиболее доверенное лицо среди экономистов в окружении Путина.

0: Он ей верит, он ей доверяет, и в этом отношении она отвечает перед ним. Да, она ему пообещала, что инфляцию в России подавит и будет ее сдерживать. Но она его предупреждала о том, что это приведет к тому, что экономический рост замедлится. И обратите внимание, что где-то в середине этого года Путин стал говорить о том, что у нас замедление экономики, но оно плановое, плановое охлаждение, мы все это запланировали, мы все это делаем специально. Да, ну, то есть, это вот все те месседжи, которые ему принесли, которые ему Набиуллина говорила. То есть, о том, что экономика будет замедляться, ну, опять Путин, не знаю, может быть, он не сразу это услышал, до него не сразу это дошло, он не очень хорошо понимал, там, с какой скоростью, до каких масштабов, что там вся гражданская промышленность будет в минусе, как выясняется. Но, тем не менее, для него сегодня экономическим приоритетом является подавление инфляции, удержание инфляции под контролем. Потому что пока он, знаете как, ну, он же там не экономический аналитик, не экономический эксперт. Он не может там писать экономические отчеты или тратить время там, на 25 страниц, да, анализируя все там плюсы и минусы, все, что, все процессы, которые происходят в российской экономике. Для него ключевым вопросом устойчивости и неустойчивости политики является первое. Инфляция выходит из-под контроля, не выходит. Второе. Деньги в бюджете на войну есть или нет? Соответственно, Набиуллина ему докладывает, что Владимир Владимирович, смотрите, инфляция идет вниз. Это означает, что наша политика работает. Она работает чуть медленнее, чем мы хотели. Она работает не совсем последовательно, потому что инфляционные настроения, ожидания населения и бизнеса не снижаются. Там бюджет тратит больше денег, чем он хотел, и это инфляцию ускоряет. Там зарплаты растут. Она пропускает, да, что зарплаты растут из-за того, что люди уходят на фронт, и, собственно, рабочей силы становится меньше. Вот, и это разгоняет инфляцию. Поэтому мы должны держать высокую процентную ставку. Вот разницу между ключевой ставкой и текущей инфляцией на достаточно высоком уровне, чтобы закрепить победу над инфляцией. Ну, вот такая логика, логика Набиуллиной. И поскольку она является председателем Центрального банка, то, вообще-то говоря, за темпы экономического роста она не отвечает. Да, за темпы экономического роста отвечает министр экономики, за темпы экономического роста отвечает министр финансов, который может перераспределять финансовые ресурсы, поддерживая те или иные сектора, там, меняет налоги в ту или иную сторону. Вот, поэтому Набиуллина отвечает за то, чтобы инфляция была снижена, да, для того, чтобы ее подавить, и чтобы точно она совершенно не росла. И она эту свою задачу решает. С точки зрения Греф, у него интересы совершенно другие. Он является руководителем Сбербанка. Сбербанк, ну, как понять, из названия следует, да, что это банк, который зарабатывает на том, что выдает кредиты. Ну, соответственно, если ставка высокая, то спрос на кредиты падает. И это означает, что там, найти заемщиков Сбербанку сложнее, заработать доходы Сбербанку сложнее. Ну и, естественно, его как руководителя банка это не устраивает. Поэтому он говорит, мне как руководителю банка выгодно, если ставка будет снижаться. Что правда. Что правда, да, потому что он сразу же, первое, что он делает, он снижает ставку по депозитам, и, соответственно, населению платит меньше за те деньги, которые у него, да, а ставки по кредитам снижаются медленно, и на этом он зарабатывает очень хорошо. То же самое могут сказать вам и руководители, ну, тех самых автомобильных заводов, про которые мы с вами говорили, да, и, возможно, там, многих других секторов, это те же самые аграрии, у которых очень много техники, они берут в лизинг, и они тоже должны платить все эти лизинговые платежи. Просто у каждого своя роль в этой экономической игре, и у каждого есть свои интересы. Но опять, подводя итог этому затянувшемуся ответу, с точки зрения Путина, сегодня ключевая экономическая проблема – это подавление инфляции, снижение инфляции, удержание ее под контролем. Поэтому то, что советует делать Набиуллина, для него гораздо важнее, чем то, чего требует Греф, Костин и дальше по списку.
1: Получается, что действительно вот прямо сейчас в моменте Набиуллина просто влиятельнее, чем все остальные.
0: Чем все остальные вместе взятые. Да, точно. По этому вопросу. Конкретно по этому вопросу.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
1: Я Давайте вот на мгновение вернемся к простоям производства. Тут Минтруд выкатил интересные данные, что как раз в гражданском секторе, судя по всему, 254 тысячи россиян отправлены в простой, как раз из-за всех проблем в экономике, хотя в начале года в простой были 98 тысяч человек. Собственно, это так называемая скрытая безработица. Давайте попробуем спрогнозировать, в каких еще отраслях можно сейчас увидеть продолжение тех же тенденций в будущем.

0: Кто начнет сокращать производство в следующем? Не знаю, строительство?
1: Ну, строительство уже давно сокращает объемы работ, да, уже с середины 2024 года, как только программы льготной ипотеки закончились. Строительство влечет за собой промышленность строительных материалов. Да, если мы смотрим сводки Росстата, то там все, что касается производства бетона, цемента, стекла, дверных коробок, не знаю, оконных проемов, там, облицовочных плиток, все это идет в минус. Но вообще говоря, знаете, вот проще на ваш вопрос ответить все. Да, вот вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности, там в 24 идет спад, да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Да, ну и плюс еще там производство табака. Какой-то такой текстильных табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все. Да, это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от, как сказать, от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть, то там директор может позволить себе там не увольнять работников и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас никого не увольняю, но за это вы соглашаетесь с тем, что я вам не плачу премии, да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там, получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска. Ну, в общем, это не те масштабы проэкономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику.
0: В 2026 году эти масштабы изменятся?
1: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что ситуация в 2026 году будет последовательно ухудшаться. Ровно потому, что если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен, ну, достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, там те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12% Центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все начнет это пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. А просто, знаете, как экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну, и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать, окей, если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорят, готовы. Да, там они со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете, а вы можете увеличить количество там комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. То есть, процесс как бы выхода экономики из, вот, из состояния медленного сползания вниз, да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Вот. Но он будет тоже медленным, он тоже займет длительное время, и там опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года Центральный банк установит ставку 12%, но я думаю, что вот такой промышленный спад в промышленности, он будет продолжаться до конца года, и только потом, там, через 3-4 месяца можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
0: Да, по этому вопросу ваша позиция понятна. У меня к вам, Сергей, остается еще один последний вопрос о курсе валют. Очень важный вопрос для многих россиян. В минувшем 2025 году рубль укреплялся и к евро, и к доллару. Доллар еще падал сам по себе. Какой у вас прогноз на 2026 год по поводу рубля и доллара?
1: Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, стал очень богатым человеком. Немерено обогатился. А укрепление рубля в 2025 году, оно стало большой неожиданностью для всех. И для Центрального банка, и для Минфина, и для участников финансового рынка, и для экспортеров, и для импортеров. Потому что ничто на это не указывало. И более того, логика событий, та экономическая информация, которая имелась, там логика экономического процесса, говорит,

говорили о том, что, в общем, рубль должен потихонечку слабеть, потому что инфляция в России выше, чем в Америке. Да, там у России постоянные проблемы, ограничения с платежами, экспортные доходы падают. Но жизнь как-то вот повернулась неожиданной стороной. И там долгое время, там несколько месяцев Центральный банк пытался объяснить этот процесс. Надо сказать, что у него это получалось плохо. Никакой ясности не наступало. Кроме того, что статистика платежного баланса, то есть та, которая показывает потоки валюты в Россию из России, она потеряла связь с действительностью. Вот. И в России начались какие-то новые процессы, явления, которые нам до конца непонятны. Потому что вот в теории и там в практике других стран, если национальная валюта укрепляется, ну, смотрите, в конце ноября прошлого года, год назад, доллар стоил в России 110 рублей. Да, сейчас он стоит там 80 рублей уже последние, не знаю, там 5 месяцев. Вот это укрепление рубля составило 40%. А в принципе, в нормальной экономике это должно привести к очень быстрому росту импорта. Ну, потому что импортные товары стали заметно дешевле. Ну, то есть, они резко подешевели по отношению с российскими товарами. А в России никакого роста импорта не наблюдается. Ну, просто не наблюдается. Он там, более того, он там потихоньку-потихоньку снижается, да, если верить там данным Центрального банка и данным таможенной статистики. Вот. Поэтому вот когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, и мы не очень хорошо понимаем логику действий Минфина, правительства, да, которое может отток капитала из России то разрешить, то закрыть краниками, да, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот такое издевательство над экспертами. Я могу вам сказать следующее, да, что я считаю, что рубль должен ослабевать, доллар должен укрепляться, но я не могу вам гарантировать, что это произойдет там, в 2026 году, с какой скоростью. Да? Я понимаю, что вот там в перспективе следующих лет судьба рубля становится дешевле. Да? Но с какой скоростью, в какой момент времени это случится, я, конечно, сказать не могу.

0: Американский и российский экономист Сергей Алексашенко в первой части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. О влиянии санкций на экономические показатели России, падении газовых доходов и банковских вкладах вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века.

0: Голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
1: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 13 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Путин объявил о проведении испытаний баллистической ракеты «Сармат». В связи с утратой доверия отправлен в отставку заместитель губернатора Белгородской области Рустем Зайнуллин, против которого возбуждено дело по обвинению в хищениях при строительстве оборонительных сооружений. Дональд Трамп направился с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Также сегодня.
1: Мы решили провести эксперимент и предложить вам ночную информационно-музыкальную программу. Готовя программу, мы знали, что в это время не спят люди самого разного возраста, и юные, и пожилые. Поэтому мы делали программу для всех.
0: Умер журналист, телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов. Россия и Украина продолжили в ночь на среду обмен ударами беспилотниками. Как сообщает командование воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной были сбиты или подавлены 111 из 139 атаковавших страну российских дронов. В 13 местах зафиксированы попадания, еще в 4 падения обломков сбитых беспилотников. Во вторник в Кривом Роге при ударе по жилому дому погибли 2 человека. Тяжело ранена 9-месячная девочка, она лишилась ноги. Российские власти сообщают об ударах по промышленным объектам в Ярославской и Астраханской областях, Башкортостане и в Краснодарском крае. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 2 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. Газета Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники о том, что российское военное командование убедило Владимира Путина в том, что российская армия в состоянии полностью захватить территорию Донбасса к осени этого года. В статье говорится, что, по мнению заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, предполагаемый военный успех в Донбассе позволит Кремлю выдвинуть новые территориальные претензии к Украине, в частности, потребовать передать России Запорожскую и Херсонскую области, значительная часть которых остается под контролем Украины. Официально Россия считает эти территории своими. При этом, по словам собеседников Financial Times, ни Россия, ни Украина сейчас не видят смысла в продолжении прерванных в феврале переговоров об окончании боевых действий, посредниками в которых выступали Соединенные Штаты. Во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, было ли какое-то, цитата, «понимание» между ним и Путиным о том, что Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил «нет», но вновь выразил надежду на достижение мирного соглашения между Россией и Украиной. Трамп также допустил, что в нынешнем году посетит Россию. Вчера командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, которая способна нести ядерную боеголовку. Она должна прийти на смену стоящим сейчас на вооружении ракетам, разработанным еще в СССР. Репортаж об испытаниях ракеты опубликовал Кремль. По словам Каракаева, задача пуска была выполнена. Когда именно были проведены испытания, не вполне ясно, хотя ранее Министерство обороны России с 6 по 10 мая запретило находиться людям и технике в районе Усть-Камчатского округа, где расположен ракетный полигон «Кура». Как правило, при испытаниях ракеты запускают с полигона Плесецк в Архангельской области, а их целью является именно полигон «Кура» на Камчатке. Путин в ходе протокольной съемки, в свою очередь, перечислил уже поставленные на боевое дежурство и разрабатываемые виды стратегических вооружений сдерживания, которые, как он утверждал, не имеют мировых аналогов. По словам Путина, Россия была вынуждена приступить к реализации этой программы из-за угрозы своей безопасности после выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году. И вот какие виды вооружений Путин назвал.
2: В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются. С 2019 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальные беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат».
0: Это был Владимир Путин. Путин, который в своих выступлениях 9 мая назвал политические элиты коллективного Запада главными виновниками нынешнего конфликта в Украине, и в этот раз явно обращался именно к западным странам с косвенными угрозами использовать ядерное оружие. Ну а российский пропагандист Владимир Соловьев добавил к этому предложение немедленно применить ракету «Сармат», чтобы доказать решительные намерения Кремля, поскольку договориться с Западом, как утверждает Соловьев, нельзя.
3: «Сармат» — великое достижение нашей науки и техники. Я поздравляю всех, кто это создал. Но пока мы не применим «Сармат», никто не поверит, что мы когда-нибудь его сможем применить. У нас есть средства поражения, которые позволяют стереть с лица земли страны. Но так значит, надо один раз это продемонстрировать. Пока мы не приступим к эскалации, вариантов не будет. И нам не надо пережидать. Мы не можем договориться с Западом, потому что за столом нет переговорщика, который принимает решение.
0: Это был российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев. О разработке ракеты «Сармат», способной, как я уже упоминал, нести ядерные боеголовки, Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию России. С тех пор было обещано поставить «Сармат» на боевое дежурство в 2020 году, затем в 2021, затем в 2022. В сентябре 2023 года глава Роскосмоса Юрий Борисов, которого цитировали российские государственные информационные агентства, сообщил, что «Сармат» уже поставлен на боевое дежурство, хотя американские СМИ писали о том, что пуск ракеты «Сармат» 20 февраля 2023 года завершился неудачей. При этом пуск проводился на фоне или даже во время визита в Киев Джо Байдена, занимавшего в то время пост президента США. Затем датой постановки «Сармата» на боевое дежурство был назван 2025 год. Вчера Владимир Путин сообщил, что это произойдет до конца нынешнего года. Время свободы. Российское агентство «Интерфакс» сегодня сообщило, что вице-губернатор по имущественным и земельным отношениям, граничащий с Украиной и Белгородской области Рустем Зайнуллин, освобожден от своей должности в связи с утратой доверия. Сообщение привлекает внимание тем, что еще в июне прошлого года против Зайнуллина было возбуждено уголовное дело о хищении 32 миллионов рублей при строительстве в регионе оборонительных сооружений. Губернатор Вячеслав Гладков признал тогда некоторые нарушения, но не уволил Зайнуллина и сообщил о создании региональной комиссии, которая должна была вернуть государству, цитата, «каждый рубль». Вот что Гладков говорил на заседании правительства области.
4: Там ситуация непростая, объем выполненных работ грандиозный. И, безусловно, мы сейчас видим, что определенные нарушения есть. Там, где мы видели, деньги были возвращены в федеральный бюджет. Есть проверки, которые сейчас правоохранительные органы ведут. И здесь я уже такое поручение давал, максимально отвечать на все вопросы, которые мы получаем со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов. Но свою комиссию мы создаем, потому что контрактов, я уже сказал, что их много, и мы должны четко понимать и иметь ответственность

0: за каждый федеральный рубль.
1: Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В рамках уголовного дела против Зайнуллина были арестованы заместитель регионального министра строительства Владимир Губарев, начальник управления капитального строительства Алексей Сошников и двое его подчиненных Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько, а также еще несколько предпринимателей. Последние месяцы ходят упорные слухи о скорой отставке Вячеслава Гладкова, а издание «Важные истории» писало в начале мая о том, что во время своего отпуска Гладков поехал в Москву, чтобы выяснить, почему его хотят уволить. По данным издания, причиной конфликта главы Белгородской области с федеральным центром стали высказывания Гладкова. Губернатор резко критиковал отключение интернета, функционал мессенджера «Макс», а также действия Министерства обороны России по защите Белгородского региона. Кроме того, на Гладкова жаловались в ФСБ, а сам губернатор вступал в конфликты с Генеральной прокуратурой, Министерством обороны, федеральным казначейством и аппаратом правительства. Уголовных дел пока, по крайней мере, против Гладкова не возбуждалось. По данным издания «Новая газета Европа», на его место прочили генерал-майора Александра Шуваева, участника войн против Грузии и Украины, а также операции в Сирии. Однако в Кремле им остались недовольны из-за того, что генерал злоупотребляет алкоголем. По словам одного из собеседников издания «Новая газета Европа», перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле Шуваев напился и, цитата, «неудачно себя проявил». А город Бодайбо в Иркутской области, чей бывший мэр находится под следствием после того, как зимой город 2 недели оставался без тепла, теперь остался без питьевой воды. Детские сады закрыты, школы переведены на удаленную форму обучения. С подробностями Артем Филатов.
2: Питьевая вода в Бодайбо пропала 10 мая. Во время ледокола на реке Витим на берег выбросила плавучую насосную станцию, которая снабжала город.
3: Резко произошел подъем уровня воды и произошло выталкивание льдом в связи с бурным ледоходом данной станции на берег. Вот сегодня вот так вот эта ситуация выглядит. Станция находится частично на берегу.
2: Сначала мэр города обещал починку за несколько часов. Потом выяснилось, что на устранение последствий аварии уйдет гораздо больше времени. Бодайбо – небольшой город на севере Иркутской области, рядом с которым добывают золото. На этой неделе из-за отсутствия питьевой воды там не работают детские сады, а школы перешли на дистанционный режим обучения. Люди возмущены тем, что к их домам подвозят не питьевую, а техническую воду.
4: Вот нам привезли техническую воду. Вы что там, что ли, или что? Это что за, блядь, красная вода? Вы ее где набрали-то?
2: Жителям Бодайбо местные власти рекомендовали использовать бутилированную воду. Цены в местных магазинах сразу же взлетели. За 5-литровую канистру просят по 500 рублей. Это $8.
5: А когда цену поменяли? 20 минут назад поменяли цену. Хорошо.
2: Накануне в Бодайбо из Иркутска доставили 5 тонн питьевой воды с самолетом, а сегодня утром вертолетом МЧС еще 1,5 тонны. Правда, в администрации Бодайбо уточнили, что свободной выдачи воды для жителей все же не будет. Более того, мэр сказал, что выступал против организации авиарейса, поскольку за него пришлось заплатить 3 миллиона рублей из бюджета города. Это примерно $40 000. В среду, почти после 2 суток отсутствия водоснабжения, в дома Бодайбо начала возвращаться вода. Но она оказалась грязной. Жители пишут, что пользоваться ею невозможно. В администрации города сообщили, что пробы для анализов возьмут только в четверг. Тогда станет ясно, можно ли пить эту воду. По прогнозу мэра, Бодайбо должен вернуться к нормальной жизни со следующей недели. Отмечу, это уже не первое ЧП в сибирском городе. В начале года Бодайбо 3 недели провел без отопления в 40-градусные морозы. Тогда без тепла и воды остались более 140 домов. Прежний глава города Алексей Ботвин находится под домашним арестом по делу о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он знал об изношенности сетей и не принял меры. Недавно суд продлил чиновнику меру пресечения до 30 июля.
1: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Артема Филатова.
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Финансовое ведомство планирует государственные доходы и расходы. И эти основные параметры с сентября 2025 года, когда была обнародована предыдущая версия макропрогноза, лучше не стали. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
1: Темпы роста экономики на этот год ожидаются в 3 раза ниже, чем ожидалось в сентябре. Тогда ждали 1,3%, сейчас всего 0,4%. То есть вплотную приблизились к статистической погрешности. Рисовать цифру ниже чревато, особенно учитывая прошлогоднее поручение Владимира Путина немедленно приступить к разогреву охладившейся экономики. С разогревом, правда, тоже у правительственных прогнозистов-аналитиков получилось хуже, чем в прошлый раз. В 2027 году российская экономика все-таки начнет расти, но не на 2,8%, как думали в сентябре, а ровно вдвое меньше, на 1,4%. И только к 2029 году ожидается рост на уровне 2,4%. Впрочем, на 2029 год можно рисовать любые цифры. Все равно к тому времени никто не вспомнит, что там, кто писал в далеком 26-м прогноз-то обновляется раз в полгода. Причем цифры там меняются, как несложно убедиться, весьма существенно. Пересмотрены прогнозы и по инвестициям, и по росту реальных доходов населения, все в худшую сторону. Если что и вырастет сильнее, чем планировалось ранее, так это инфляция. Вожделенные 4%, которых ждали по результатам текущего года, непременно будут достигнуты, но по результатам следующего, 2027-го. А в этом году цены вырастут на 5,2%. Одним словом, ни оптимизма, ни уверенности в завтрашнем дне новая версия среднесрочного прогноза не внушает. Но чтобы россияне окончательно не впали в уныние, за несколько часов до появления прогноза газета «Ведомости» опубликовала пространное интервью вице-премьера Александра Новака, который, среди прочего, прокомментировал и обсуждаемые цифры. Сначала, правда, он подробно рассказал о том, как бурно росла российская экономика с 23 по 25 год, а с ней небывалыми темпами росли и реальные доходы россиян, сокращалась бедность и достигался технологический суверенитет. Что же до замедления, то это обычное дело. После бурного роста всегда так бывает. Но, цитирую, правительство ведет системную работу по возвращению экономической динамики на траекторию устойчивого долгосрочного роста не ниже среднемировых темпов и по достижению национальных целей развития. Конец цитаты. Все это, конечно, хорошо, но теперь Минфину придется перекраивать бюджет и на этот год, и на 3 последующие. Более низкие цифры экономического роста подразумевают более низкие налоговые поступления. И что взбредет в голову правительству, чтобы компенсировать выпадающие доходы, даже думать не хочется, поскольку в последние 2 года все заканчивалось повышением налогов.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Между тем, министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости опроверг сообщение о грядущем новом повышении налогов в России, о заморозке банковских вкладов граждан. Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе уже приняты. Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена, заверил Силуанов. По словам главы Минфина, результаты охлаждения экономики уже проявляются. Цитаты: «Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Наша задача – перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, создание условий для устойчивых финансов и роста доходов населения», добавил Антон Силуанов. В свою очередь, министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным в Кремле отметил необходимость, цитата, «находить баланс между продавцами и крупными онлайн-платформами». Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство работает над тем, чтобы не допускать монополизации рынка маркетплейсами. Решетников также пожаловался Путину, что крупные корпорации, как он выразился, хулиганят, пользуясь высокой базовой ставкой Центробанка по кредитам.
2: Когда высокие процентные ставки, то у крупных компаний всегда возникает такое искушение, ну, попридержать платежи, особенно в адрес малого и среднего бизнеса, деньги покрутить, заработать. Поэтому мы сейчас активизировали работу штаба по неплатежам и со всеми берем все жалобы малого и среднего бизнеса, собираем вместе с ФАСом и с «Опорой России». И вызываем корпорации, и корпорации рассматриваем. Плюс правительство нас поддержало и дало поручение всем корпорациям уделить этому отдельное внимание. Там даже проблема-то не в головниках корпораций. Как правило, у них там дочки, внучки. И вот на втором-третьем этаже когда уже, так сказать, вот децентрализация большая, да, они уже начинают.

0: не хулиганить.
1: Это был министр экономического развития России Максим Решетников. Фрагмент его разговора в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Время свободы. Президент США Дональд Трамп начал сегодня визит в Китай. Перед отлетом Трамп заявил, что с председателем КНР Си Цзиньпином его связывают дружеские отношения. Он также отметил, что США не нуждаются в помощи Пекина в урегулировании конфликта с Ираном, но что он обсудит эту проблему с главой китайского государства. «У нас будет отличная встреча в Китае. Он замечательный человек, он мой друг. Я уверен, что наша встреча пройдет очень хорошо. Мы активно ведем бизнес с Китаем, у нас прекрасные отношения, и у них с нами тоже все складывается отлично. Думаю, у нас состоится долгий и обстоятельный разговор на тему Ирана. Честно говоря, я считаю, что он ведет себя довольно разумно. Посмотрите на блокаду. Никаких проблем. Они получают большую часть своей нефти из этого региона, и у нас не возникало никаких трудностей. Он мой друг, так что мы хорошо ладим. Уверен, вы увидите, что произойдут хорошие вещи. Это будет очень интересная и захватывающая поездка. Она принесет много положительных результатов». A lot of good things are going to happen. Это был президент США Дональд Трамп. Трамп и Си Цзиньпин лично не встречались уже более полугода. Вместе с ним в Пекин прибыли руководители крупнейших американских корпораций, включая глав корпораций Tesla, Apple и Boeing, Илона Маска, Тима Кука и Келли Ортберга. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на март, но он был отложен из-за начала войны в Персидском заливе. Трамп и Си обсудят, среди прочего, проблему Тайваня. Сообщается, что Трамп намерен затронуть тему финансовой поддержки России со стороны Китая. Но, конечно, главной темой обсуждения будут торговые отношения. США и Китай являются главными соперниками на мировом рынке, хотя их экономики глубоко взаимосвязаны и, подчеркну это, взаимозависимы. В начале своего второго президентского срока Трамп ввел повышенные пошлины на китайские товары, мотивируя их дефицитом в двусторонней торговле. Китай ответил тем же. В конце концов, в войне пошлин между двумя странами наступило перемирие. И как долго оно продлится, видимо, и покажет визит Дональда Трампа в Китай. Пока Илон Маск находится в Китае, в США продолжается суд по его иску против исполнительного директора компании OpenAI Сэма Альтмана. Маск утверждает, что Альтман убедил его пожертвовать OpenAI 38 миллионов долларов, когда компания была некоммерческой, а затем в 2018 году все-таки перевел компанию на коммерческую модель, хотя деньги были переданы именно некоммерческой структуре. Во вторник Альтман дал показания в суде, настаивая, что он честный предприниматель, и отмечая, что Маск подал свой иск после неудачных попыток взять компанию OpenAI под собственный контроль, а затем ушел из компании, чтобы создать компанию-конкурента. Решение суда на основе вердикта присяжных, это стоит отметить, определит будущую структуру OpenAI, разработавшей флагман искусственного интеллекта ChatGPT и уже привлекшей миллиарды долларов инвестиций. Иск Маска против Альтмана обсуждался в недавнем выпуске подкаста «Читая новости», ведущий которого Валентин Барышников обсуждает главные американские темы с профессором экономики Чикагского университета Константином Сониным. Вот что о сути иска Маска против Альтмана говорит Константин Сонин.
2: Интересный суд, как бы, в котором ставки – это миллиарды долларов, и одновременно это серьезнейший философский диспут. Вот как лучше, чтобы развивался искусственный интеллект, как некоммерческими организациями, как задумано было с OpenAI или коммерческими. Сложный вопрос. То есть реально нет, очевидно, одного ответа на этот вопрос.
3: Увлекательно, как обычно в американской судебной системе, что отвечать на этот вопрос будет группа присяжных, отобранных из населения. Им предстоит ответить на этот вопрос, но, правда, судья потом примет окончательное решение.
2: Если честно, им предстоит ответить вопрос, Сэм Альтман будет миллиардером или мегамиллиардером. То есть самый худший вариант для него, но, значит, останутся какие-то единицы миллиардов долларов, супервысокие зарплаты, какие-то другие проекты, а альтернативное решение в его пользу, и он вот войдет в лигу, там, может быть, не с Маском и Безосом, но куда-то на подступах к этому. Но вот это, я бы сказал, вопрос для суда. Вот вопрос, что лучше для человечества, как это лучше развиваться, вот это интересный вопрос.
1: Это была беседа обозревателя «Радио Свобода» Валентина Барышникова.

0: Бортникова с профессором экономики Чикагского университета Константином Сониным. Фрагмент подкаста «Читая новости». Этот выпуск называется «За кого голосует искусственный интеллект?». Послушайте, почитайте или посмотрите, это очень интересно. И последняя сегодня печальная тема. В возрасте 75 лет скончался журналист и телеведущий Владимир Молчанов, известность которому принесла работа на советском телевидении в конце 80-х годов. В первую очередь музыкально-информационная программа «До и после полуночи». Она впервые вышла в эфир 7 марта 1987 года. Программа, выходившая в пятницу вечером, была очень популярна благодаря своему нестандартному, особенно для тех советских времен, формату. Обсуждение политических тем в ней сочеталось с интервью с известными людьми и звучавшей популярной музыкой, в том числе иностранной, часто впервые для советских слушателей. Владимир Молчанов был филологом по образованию, гостями его студии были известные актеры, писатели, режиссеры, художники, политики. Но, как признавался Молчанов в одном из интервью, самым популярным сюжетом в его карьере был вышедший в марте 1991 года репортаж из одной из пивных рядом с Останкино, в ходе которого он общался с ее посетителями. Уже лет 30 этот сюжет собирает миллионные просмотры. Они мне все тогда сказали, что думают о стране, о власти, о том, что пива нет, рассказал Владимир Молчанов в интервью подкасту «Шенкин 40». В Останкино тогда пожалели, что меня послали в народ, но уже послали.
1: Кем вы работаете?
2: Я военный.
3: Сантехник. Рабочий.
4: Строитель.
5: Инженер-радиотехник.
1: А вы?
6: А я социолог.
1: Вы социолог. Тогда первый вопрос к вам. Вы, наверное, какие-то свои профессиональные интересы тоже здесь преследуете?
6: Да, разумеется.
1: Считаете ли вы, что этот пивной зал, пивная, одна из московских пивных, по своему контингенту, по той публике, которая собирается здесь, отражает вообще наше общество?
6: Разумеется.
1: А вы крестьянин? Чем вы в жизни занимались?
7: И родился у земли, копал.
1: А в Москву по каким делам?
7: Пивка попить.
1: А в деревне нет пива?
7: Нет. Откуда? Ну что?
8: Покуда тайные и явные еврейские структуры не уйдут от управления страной, то есть от разрушения страны, до тех пор будем пить пиво из банок, потом перестанем...
1: То есть вы считаете, что евреи виноваты в том, что вы пьете пиво из банок?
8: Безусловно, в общем-то, этот глобальный дефицит, это, в общем-то, подстроенная штука, и я в этом нисколько не сомневаюсь.
9: Вот, допустим, я сержант советской армии, он рядовой.
10: Я рядовой.
9: И вот просто мы хотим сказать, что сейчас вот в армии творится дурдом.
11: Думают, что цены повысят, значит, жизнь будет лучше. Экономическую программу мы не решим при таком руководстве, при таком центре. Это однозначно.
1: Вы сидели в тюрьме?
11: Да.
1: За что, если можно?
11: За мелкое хулиганство.
1: Сколько вы отсидели?
11: 3 года.
1: Что такое советская зона?
11: Нормально.
1: Нормально в чем?
11: Нормально. Во всем. Кто не был, тот, значит, хорошо.
1: Как ваша должность здесь называется?
12: Администратор торгового зала.
1: Сколько приблизительно человек в день приходит сюда?
12: Ну, около 2000.
1: Проблем много?
12: Очень.
1: Ваш прогноз, как мы будем жить?
13: Я думаю, что...
1: А вы что думаете?
14: Я думаю тоже, что...
13: Лучше не будет. Лучше не будет.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
15: Студия подкастов «Радио Свобода».
16: Каким вам представляется будущее России?
17: Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
18: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
19: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
20: Я
2: не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистична.

0: Отлично и воодушевляет.
1: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Китая до Аргентины. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Дверца закрылась. Конец беременных рейсов в Аргентину. После начала российского вторжения в Украину, Аргентину, одну из самых далеких стран от России, вдруг наводнили десятки тысяч россиян. Большинство их прилетало сюда очень ненадолго, чтобы с помощью ряда ухищрений быстро обзавестись местным гражданством. Но теперь аргентинским властям, очевидно, все это надоело, и они организовали масштабную миграционную реформу. Правила получения аргентинского гражданства и вида на жительство резко ужесточились. Об этом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, как обойти блокировки. Между Аргентиной и Россией до сих пор действует безвизовый режим. Согласно законам Аргентины, ребенок, родившийся на территории этой страны, автоматически получает гражданство по праву почвы, а его родители ранее могли получить вид на жительство и после этого сразу также подать на гражданство. Есть данные, хотя и требующие подтверждения, что к середине 2025 года количество только официально приехавших в Аргентину граждан России дошло до 75 тысяч человек. Однако сколько их в реальности осталось жить в стране? В первую очередь, раздражение аргентинских властей и общества вызывало огромное количество беременных женщин с российским гражданством, рожавших здесь ребенка и таким образом получавших вид на жительство, а потом и паспорт, после чего Аргентина их никогда не видела. При этом полученный паспорт Аргентины по индексу привлекательности, занимающий 19 место в мире, позволяет россиянам передвигаться по планете гораздо комфортнее, чем с загранпаспортом своей родины. Рожали россиянки в Аргентине как в платных, так и в бесплатных больницах, где по закону оказывали ранее медицинскую помощь всем, включая иностранцев. Воспользовавшись всеми благами местной медицины, оформив нужные документы, они быстро покидали страну. Но внезапно аргентинское правительство в ночь на 29 мая опубликовало текст масштабной реформы миграционного законодательства, и сразу после публикации все новые законы вступили в силу. Право на бесплатный доступ иностранцев к государственным больницам, а также и к вузам, теперь отменено. Реформа в целом закрыла многие лазейки, через которые можно было получить аргентинский паспорт. О сложившейся ситуации и о российской миграции сегодня я беседую с Екатериной Базановой, много лет живущей в Буэнос-Айресе, корреспонденткой телеканалов «Настоящее время» и «Белсат» и авторкой издания «Инсайдер». Сколько сейчас в Аргентине бывших и не бывших граждан России, живущих здесь уже постоянно и приехавших в последние годы, особенно после начала войны в Украине? И сколько, если власти ваши ведут такие подсчеты, побывало здесь россиян, приехавших, ну, с понятной целью, но очень ненадолго?
4: Нынешняя русскоязычная волна в Аргентине самая большая в истории страны. То есть такого количества русскоговорящих здесь не было никогда. Именно русскоговорящих я имею в виду, не людей с так или иначе российскими документами. Миграционная служба Аргентины никогда не публиковала что-то прям вот специальное исключительно по россиянам. Но многие аргентинские СМИ, естественно, пишут про новую российскую миграцию здесь, поэтому по специальным запросам публиковали некие цифры. Вот я прям буквально их совсем недавно посмотрела. В прошлом году миграционная служба Аргентины каждый месяц выдавала не меньше 400 видов на жительство разных именно россиян. Причем как минимум половина из них это были постоянные виды на жительство. Если мы говорим про 23-й год, то разных видов на жительство было выдано больше 7 тысяч. В 2022-м там цифры поскромнее, но почему? Опять же, мы понимаем, что те цифры, которые публикуются, это вот закрытые кейсы, да, то есть кейс рассмотрен, выдана резиденция, поэтому это входит в статистику. Те люди, которые до сих пор на рассмотрении, а рассмотрение может длиться и 3, и 4 месяца,

0: месяца, и полгода, и год. Например, очень много людей, которые подаются на беженство, прежде всего на ЛГБТ-беженство. Это вообще отдельная статистика. И опять же, кто-то получает документы через год, кто-то через полтора года, в зависимости, кто когда приехал. Естественно, когда поток только начался, то это было более быстро. Сейчас очень многие, я бы сказала, даже большинство людей, которые приехали год-полтора назад, ходят с так называемыми, по-испански это называется прекария, это бумажка, которая дает вам возможность находиться в стране, пока рассматривается ваш кейс. Таких людей действительно тысячи и тысячи человек. То есть если вы сейчас пойдете, я не могу сказать, что это именно из-за того, что это туристические места. Просто есть несколько благополучных районов, где очень много сдается жилья именно временно. Это районы Палермо, это район Риколеты, это район Белиграна. И очень заметно, что, например, на детских площадках прям значительную часть составляют русские дети. Очень во многих школах, детских садах, даже, например, моя дочка ходит в обычный аргентинский государственный детский садик, далеко не в самом престижном районе города Буэнос-Айреса, и у нее четверо, да, вот в этом году русских детей, приехавших буквально там 2-1,5 года назад. Если мы говорим про многочисленный поток людей, которые сюда приезжали рожать, которые никогда не собирались здесь оставаться, это прям значительная часть, которая на самом деле намного больше, чем людей, которые приехали в Аргентине оставаться и жить. Какие цифры озвучивала сама миграционная служба? В феврале 2023 года был очень крупный скандал, когда в аэропорту Буэнос-Айреса задержали прямо группу беременных россиянок, которые, собственно, на границе заявили, что они приехали смотреть страну, и они туристы, а по срокам беременности там было все больше 35-й недели. Да? То есть, когда вдруг человек через весь океан с какой-нибудь пересадкой в Эфиопии на 35-36 неделе летит в Буэнос-Айрес смотреть город, это как минимум странно. И тогда глава миграционной службы сказала, что у них за последний год 10 500 беременных россиянок, которые въехали в страну, и более 75% из них покидают Аргентину буквально через полтора-через два месяца после того, как рождаются их дети. И я не могу сказать, что это был прям самый пик. Самый пик, я бы сказала, уже пришелся там на вторую половину 2023 года. То есть это действительно тысячи детей, тысячи женщин.
1: Вот теперь Аргентина в целом очень ужесточила для всех иностранцев, как я понимаю, правила въезда и правила получения гражданства и разных видов на жительство. Вот то, что по-испански «residencia permanente» и так далее. В первую очередь, означает ли это, что вот этим беременным рейсом, этому родильному туризму в Аргентину пришел конец?
0: Да, родильному туризму в том формате, в котором был, пришел конец, и в тексте самой реформы прямо прописано, что одна из целей ее – это покончить с родильным туризмом, который аргентинское правительство считает абьюзом государственной системы. Что изменилось именно для этого? Раньше какой был самый распространенный сценарий? Люди приезжали, рождался ребенок, ребенок получает гражданство по праву земли, то есть автоматически. Дальше его родители получали постоянный вид на жительство, то есть то, что называется residencia permanente, отдавали свой кейс адвокату и чаще всего уезжали обратно в Россию. И адвокат занимался подачей всех документов. Для родителей, рожденных здесь в Аргентине, это был такой облегченный процесс. Дальше адвокат им говорил, слушайте, приезжайте там, я не знаю, через два месяца, уже почти готово ваше гражданство. И буквально люди многие там и через 9 месяцев, и через год, и через 13 месяцев, я не имею в виду ребенка, я имею в виду, что родители, не говорящие по-испански, никогда не жившие в Аргентине, никогда не платившие здесь налоги и вообще, в принципе, не имеющие ни малейшей связи с Аргентиной, получали аргентинские паспорта с одной целью, для того, чтобы использовать его просто как проездной. Потому что, в отличие от российского паспорта, с аргентинским можно въезжать в 170 стран, даже больше, без визы, в том числе Евросоюз. По новой реформе теперь родители вы или не родители, если вы хотите подаваться на аргентинское гражданство, то нужно, чтобы вы как минимум 2 года на законных основаниях прожили в Аргентине и не выезжали. То есть в реформе специально прописано, что 2 года не выезжая за территорию страны. Поэтому сценарий отдал адвокат.

0: адвокату, и дальше в Москве, Санкт-Петербурге, я не знаю, в Новосибирске ждешь аргентинский паспорт, больше такой сценарий не работает.
1: А как это повлияет на иностранцев, ну и на россиян в том числе, которые уже оказались в стране, которые, в общем, приехали сюда с... ну, честными намерениями, которые находятся на полдороге, вот чьи дела и прошения подвисли на той или иной стадии?
0: Все дела, которые были поданы и уже на рассмотрении до 29 мая, они все идут по старым сценариям. Закон не имеет обратной силы. Все, что было подано после 29 мая, это уже по новым правилам. Что изменилось? Ну, во-первых, мне кажется, что с пресечением этого родильного туризма правила для тех людей, которые действительно приехали жить в Аргентине и так далее, становятся более честными. Потому что раньше семьи, которые приезжали уже, например, с готовыми детьми, и которые готовы здесь открывать бизнес, платить налоги, для них это правило 2 года уже существовало. То есть теперь они в равной ситуации для тех, кто приезжал просто рожать. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, опять же, у нас довольно сложная прецедентная судебная система. Как это будет работать, не совсем понятно. Но, естественно, когда поток из конкретного региона сократится, то должна увеличиться скорость рассмотрения тех кейсов, которые уже есть. Но есть, естественно, новые правила по получению постоянного вида на жительство и временного вида на жительство. В чем строгость? В том, что если у вас временный вид на жительство сейчас – и вы выезжаете за территорию Аргентины больше, чем на полгода, то ваша временная резиденция автоматически аннулируется, вне зависимости от того, как вы ее получали. То же самое через год происходит с вашим постоянным видом на жительство. То есть вид на жительство для тех людей, которые находятся и живут на территории Аргентины, а не для того, чтобы просто это было, может быть, когда-нибудь я подам на гражданство. Что изменилось еще для тех россиян, которые здесь находятся? По статистике самой иммиграционной службы, по очень многим, скажем так, вариантам подачи, российские кейсы составляли большинство фактически в последний там год-полтора. То есть это действительно огромный наплыв. И очень многие люди вот с этой вот бумажкой, которая называется прекария временная, то есть просто что ваш кейс в рассмотрении, продлевая эту прекарию, через 2 года, еще не имея ни постоянного вида на жительство, ни временного, подавали с этой бумажкой на гражданство. И на самом деле через какое-то время получали гражданство, минуя этот этап резиденции. Теперь это невозможно. Теперь четко прописано, что только если у вас постоянная резиденция, вы имеете право подавать на гражданство. Это была дырка в законе, и да, ей многие пользовались, в том числе и россияне.
1: Новое законодательство аргентинское, оно очень многих вещей касается. И, например, в сфере ранее бесплатного медицинского обслуживания в государственных клиниках и бесплатного образования в государственных вузах. Там ведь тоже гайки оказались завинчены.
0: Это конфликт, я бы назвала его так, который длится уже очень-очень-очень много лет. Дело в том, что аргентинское законодательство в основном писалось во второй половине XIX века, когда все усилия страны были для того, чтобы привлечь как можно больше иммигрантов из Европы, потому что страну нужно было населить. Поэтому здесь и граждане, и неграждане на протяжении долгих лет имели абсолютно одинаковый доступ к бесплатному здравоохранению и к бесплатному высшему образованию, которое здесь по-настоящему хорошее. Это приводило к тому, что, например, на границе, да, Аргентина граничит, например, Парагваем, с Боливией, то есть это более бедные страны, были просто санитарные туры. Люди просто приезжали из-за границы в ближайшие хорошие госпитали аргентинские и бесплатно лечились, бесплатно делали операции за счет аргентинских налогоплательщиков. Понятное дело, что помогать людям вылечиться в целом хорошо, но вопрос в том, что Аргентина не находится в таком хорошем экономическом положении, чтобы это делать. Другое все, что касается образования высшего. Например, сейчас на медицинском факультете университета Буэнос-Айреса, это лучший вуз страны, учатся примерно 25 иностранцев. Чаще всего это бразильцы. В Бразилии образование либо малодоступное высшее, либо дорогое. Поэтому люди приезжают, бесплатно получают прекрасное медицинское образование в Аргентине и тут же после этого возвращаются к себе на родину в Бразилии для того, чтобы найти хорошую работу. Для вуза престижно, для аргентинского бюджета, который переживает черные времена, это не очень. По новой реформе все постоянные резиденты и все граждане Аргентины, так же, как и раньше, имеют право и на медицинское обслуживание бесплатное, и на высшее образование, а все иностранцы должны платить и за то, и за это. Отдельно говорю, что это не касается срочной медицинской помощи, потому что это для спасения вашей жизни. А если вы, например, как это делали россиянки, летите из России сюда рожать, так еще и рожаете в государственном хорошем госпитале бесплатно для вас за счет аргентинского бюджета, чтобы получить паспорт и чтобы просто уехать, такой сценарий тоже больше невозможен.
1: Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Добровский. Скоро вместе с моей собеседницей Екатериной Базановой мы к вам вернемся.
2: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
3: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
1: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с аргентинской русскоязычной журналисткой Екатериной Базановой продолжаем беседу о масштабной реформе местного миграционного законодательства и о том, как она коснется многих желающих попасть в Аргентину граждан России и тех россиян, кто уже живет в стране. Мы говорим о россиянах в Аргентине, тех, которые там побывали на месяц, тех, которые туда приехали навсегда или на какое-то долгое время. Каковы общие настроения в этой среде? Ну, особенно по отношению к российской власти, к вторжению в Украину. Ведь за последние 3 года это должно было стать понятно. И при этом ясно, что это все совершенно разные люди. Так вот, основы их кто составляет? Какие-то классические, такие обеспеченные и аполитичные, нет?
0: Очень-очень разные люди, постараюсь их так писать по группам. Есть, конечно же, антивоенное сообщество и ЛГБТ-сообщество. То есть эти люди действительно не могут ни при каких обстоятельствах вернуться в Россию. Естественно, они настроены категорически против правительства Путина, войны в Украине и так далее. И эти люди, да, их план как бы жить в Аргентине как минимум в ближайшие годы. Есть люди, между прочим, сейчас многие из них уезжают, для которых Аргентина просто стала случайной точкой. В какой-то момент, благодаря довольно своеобразной экономической ситуации, Аргентина, ну, наверное, года на полтора стала очень дешевой для тех людей, которые получают зарплату в долларах. Именно это стало главной причиной приезда. Ну, плюс отсутствие виз. И это так, ну ладно, мы сейчас, короче, в Аргентине потусуемся, потому что тут на 1000 долларов можно очень хорошо жить. А дальше посмотрим. Вот эти люди в основном сейчас уезжают, потому что Аргентина стала очень дорогой, а никакой особой там любви, привязанности и так далее именно к этой стране они не испытывают и пытаются найти себе какие-то варианты. Многие, кстати, из них уезжают, возвращаются и обратно в Россию. Если мы говорим про те семьи, которые приезжали именно рожать, то большинство из них – это обеспеченные россияне, ну, по крайней мере, публично, абсолютно аполитичные. И большинство из них пыталось одновременно сделать и аргентинский паспорт, и в то же время успеть обязательно оформить материнский капитал и российские разные региональные выплаты и так далее. Они просто игнорируют, что у нас идет война в Украине. Они живут своей маленькой, счастливой, обеспеченной жизнью.

0: русскоязычном интернете, особенно на разных форумах, где обсуждаются вопросы иммиграции из России, много лет вот говорилось, что для относительно богатых людей, для цифровых кочевников и так далее, Аргентина – прекрасное, дешевое, комфортное место для жизни. Интересно все-таки, в какой степени это изменилось, особенно после того, как президентом ровно полтора года назад, кстати, стал Хавьер Милей. Это ведь его правительство приняло эту миграционную реформу?
1: Да, они обещали эту реформу, то есть не то, чтобы для людей, которые здесь живут,

0: живут. В чем состоит еще специфика очень многих россиян здесь? Она меня немножко удивляет. Абсолютное меньшинство людей действительно учат испанский. Все стараются тусоваться друг с другом и так далее, что показывает полное нежелание интегрироваться сюда. Для очень многих этих людей, которые не читают новости на испанском, не знают новости на испанском и, в принципе, если честно, не очень понимают, что происходит в стране, это, конечно, стало абсолютным шоком. В чем состоят главные перемены, которые коснулись абсолютно всех? Аргентина стала космически дорогой. У нас теперь две самых дорогие страны Латинской Америки. Это Аргентина и Уругвай. Уругвай по понятным причинам – это маленькая страна, которая практически все импортирует. Она всегда была дорогой. Аргентина не так. То есть у нас сейчас очень часто и продукты, и одежда, я уж не говорю там про электронику, про какие-то вещи, просто значительно дороже, чем во многих европейских странах и даже в Соединенных Штатах. Поэтому на $1000, как это было в 22-м или в 23-м году, не то чтобы не выжить. Дай Боже, если тебе этой суммы там вот хватит на еду и на какое-то самое базовое. Поэтому именно я иногда просматриваю ради любопытства или каких-то профессиональных своих вещей всякие чаты, и вот что, нет, ну мы уезжаем, потому что мы больше не можем себе позволить вот тот уровень жизни, который мы вели. Потому что в 22-м или в 23-м году именно чем отличалась, скажем так, вот эта вот российская эмиграция новой волны, это были люди относительно обеспеченные, живущие в хороших районах, отдавшие детей в дорогие частные школы. Ну то есть многие именно на этом этапе прям сильно подняли свой уровень жизни, который они не могли себе позволить в России. Сейчас ситуация ровно обратная.
1: Ну, понятно, что сверхрадикальные реформы за эти полтора года президента Хавьера Милея, они на все и на всех повлияли. Во внешней политике он как-то себя проявил, почему, спрашиваю. Ну, кроме того, что он там недавно скакал на одной сцене с Илоном Маском, с бензопилами в руках, с этим все понятно. Но инаугурацию к себе, он ведь тогда приглашал президента Украины Владимира Зеленского.
0: Хавьер Милей абсолютно во всех своих заявлениях и действиях – это человек, который очень легко потом переобувается в воздухе. Надо понимать, что Хавьер Милей – это человек, который абсолютно сейчас на 100% копирует всю политику и все действия Дональда Трампа. То есть Дональд Трамп, Хавьер Милей, Илон Маск и так далее – они не вчера, не позавчера и не год назад познакомились. Люди действительно друг друга по духу очень-очень близкие. Поэтому как изменилась позиция по Украине? Надо сказать, что я настолько не фанат Хавьера Милея, но мне симпатизировала его позиция по Украине, но опять же она моментально изменилась с приходом в Белый дом Дональда Трампа, потому что, как мы помним, вот последний раз, когда голосовали по резолюции, связанной с Украиной в ООН, Аргентина, так же, как Соединенные Штаты, голосовала против этой резолюции. Слова Хавьера Милея не значат примерно ничего.
1: А официальная кремлевская активность в Аргентине все еще наблюдается? Как ведет себя российское посольство, всякие там общества дружбы и культуры существуют еще?
0: Конечно, вот в связи с этими скандалами шпионскими, которые очень активно обсуждались здесь, и вот последний скандал, который произошел в Бразилии и так далее, конечно, аргентинцы и, скажем так, аргентинский обыватель впервые задумался о том, что Советский Союз никуда не исчез. И, кстати, одна из причин реформы, да, вот этого по детям, это именно события, связанные с задержанием и потом с обменом шпионов российских, у которых как раз были аргентинские паспорта по рождению детей здесь. Например, буквально пару, там, тройку недель назад вышла книжка, который рассказывает как раз про шпионские сети российские и здесь, в Аргентине, в Латинской Америке. Все метро заклеено рекламой этой книжки. Я сказала бы так. Сама активность и посольство и так далее, она, конечно, уменьшилась сильно, потому что в отличие от умеренно левого правительства, которое с симпатией относилось к Москве, Хавьер Милей и его правительство ни о какой симпатии, по крайней мере, внешней, речи быть не может. Все стараются, конечно, какие-то там русские дома, чего-то там, но это все о каком-то большом объеме говорить не приходится. То, что действительно до сих пор имеет большое влияние,

0: влияние на не только аргентинцев, а латиноамериканцев в целом, это, конечно, Rush Today. Rush Today до сих пор очень смотрят в Латинской Америке и так далее. Это не воспринимается как кремлевская пропаганда здесь, потому что люди этого не понимают. Они это воспринимают, скорее всегда, как альтернативу того, что вещает во внешний мир Соединенные Штаты. Не понимая, что, в принципе, и одно, и другое очень часто равнозначно и никаким образом не защищает интересы Латинской Америки. И Дональд Трамп, и Владимир Путин для Латинской Америки с точки зрения полезности и человеколюбия примерно на одинаковом уровне находятся.
1: А каково отношение аргентинцев к России? Вообще масса рядовых аргентинцев. Им еще по-прежнему интересно хоть насколько-то тема войны в Украине? Может быть, в аргентинских СМИ эта тема еще заметна или уже не так?
0: У нас настолько тяжело все с экономикой, что люди абсолютно погружены в проблемы того, как оплатить счета, как купить продукты и как вообще выжить. Полная сейчас погруженность на то, что происходит внутри страны. Если мы говорим про какую-то повестку именно иностранную, естественно, очень интересует все, что происходит в Соединенных Штатах, и очень интересует все, что связано с мигрантами в Соединенных Штатах, в том числе и аргентинскими, чилийскими и так далее, эта тема, конечно, очень волнительная. Аргентинцев очень интересует, например, реформа в Италии, потому что в Италии очень сильно ужесточили правила получения паспортов для правнуков, внуков и так далее, итальянцев, которые эмигрировали в Латинскую Америку. Если мы говорим про тему войны в Украине или, например, войны в секторе Газа, да, все-таки Израиль из-за большой еврейской диаспоры Аргентине как-то поближе, но это новость не второго и даже не третьего порядка. Правда, внутренние проблемы сейчас настолько серьезны, что большинство людей совсем не следят за этим.
1: Напоминаю, что мы беседовали с много лет живущей в Буэнос-Айресе журналисткой Екатериной Базановой. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от нашего сайта свобода.орг до любых соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Телеграме. А я, Александр Дубровский, с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода».
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
7: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественным решением.
8: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
9: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
10: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
11: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
12: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 21:30 вечера на средних волнах.
14: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода».

0: Ода Лайф.
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: В целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции.
3: Путин наблюдает положительные тенденции, а рост российской экономики сокращается в 3 раза. Такой прогноз озвучивает правительство.
4: Если бы не помощь детей, то это просто нищенское существование.
3: Россияне еще никогда не жили так богато. Самый высокий рост доходов за 20 лет, говорит вице-премьер Новак «Ведомостям». Он же и говорит, что сытные годы кончились. Началась донастройка.
5: Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса рассказываем, какие тайны хранит слово «донастройка». Этим термином государственные экономисты объясняют, почему их прогнозы не совпадают с ожиданиями Кремля. За бурным ростом идет структурная донастройка. Эти слова напечатаны на страницах газеты «Ведомости» и звучат в кабинете Владимира Путина.
6: Здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
7: 43,
6: да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
7: Угу.
6: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес, так сказать, волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
5: Как выглядит стабилизация вашими глазами? Пишите в комментариях, если можете себе позволить, а мы вам покажем, кто из российских экономистов верит в успех так называемой донастройки.
8: Вице-премьер Александр Новак сообщил о резком падении прогноза экономического роста. Прогноз по российскому ВВП сократился втрое, до 0,4%, а дефицит федерального бюджета за первый квартал достиг 5,8 триллиона рублей и в 1,5 раза превысил план на весь год, пишет издание Moscow Times. В правительстве признают падение экономики, но не видят в этом ничего критичного, считая снижение вполне закономерным. В интервью издания «Ведомости» Новак рассказал, что за высоким ростом всегда идет снижение.
9: И это нормальный этап, ведь экономическая динамика циклична. После периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией.
8: Минусы в экономике признает и Владимир Путин. Но на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым президент России выразил надежду на положительную динамику.
2: Максим Юрьевич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики. Инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста, хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции.
6: Да, Владимирович, все абсолютно так.
8: Причин для роста не видит и зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов. Положительные изменения, по его мнению, возможны в лучшем случае во второй половине года.
10: Я не могу сказать, что вот мы в апреле видим какие-то большие признаки изменения ситуации к лучшему. Надеемся, традиционно на второе полугодие всегда и в экономике, и в банковском секторе второе полугодие характеризуется таким более активным спросом. Вот. Эффект от новой геополитики, от более высоких цен на нефть мы тоже пока не ощущаем.
8: В интервью «Ведомостям» Александр Новак также говорил о приоритетах российского бюджета. Вице-премьер не исключает дальнейших сокращений расходов.

0: По его словам, акцент должен остаться на эффективных отраслях, например, технологической. Новак допускает, что в 2026 году инфляция составит более 5%, а не 4%, как надеется Центробанк. Владимир Путин еще на встрече с правительством в апреле требовал остановить рост инфляции и перейти к росту экономики.
1: Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Конечно, замедлением инфляции, сейчас об этом тоже скажу, и сохранением стабильности на рынке труда. Ну, это как бы такие разнонаправленные, на первый взгляд, вещи. Но мы говорили о том, что нужно стремиться именно к такому результату, непростому.
0: Российские власти пытаются преподнести населению оптимистичный экономический прогноз. Но предпосылок для этого нет, считает экономический обозреватель «Радио Свободы» Максим Бланд. По его мнению, текущие действия правительства, как правило, приводят к росту цен и повышению налогов.
2: Теперь Минфину придется перекраивать бюджет и на этот год, и на три последующие. Более низкие цифры экономического роста подразумевают более низкие налоговые поступления. И что взбредет в голову правительству, чтобы компенсировать выпадающие доходы, даже думать не хочется, поскольку в последние два года все заканчивалось повышением налогов.
0: Но чтобы лишний раз не волновать россиян, доходы которых могут существенно снизиться, министр финансов Антон Силуанов поспешил заверить, что все необходимые меры для роста экономики уже приняты, а сообщения о повышении налогов и заморозке вкладов чиновник назвал фейковыми.
3: Ну, о новом прогнозе правительства для российской экономики мы поговорим с экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым. Вячеслав, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Правительство прогнозирует рост экономики лишь на 0,5%, но экономисты Сбербанка надеются на рост уже во втором полугодии. Вы разделяете их оптимизм?
4: Нет, если внимательно послушать, что сказали вот эти представители Сбербанка, они подвергли сомнению рост, который нарисовал Росстат, сказали, что никаких признаков улучшения ситуации мы не видим, но они же Сбербанк, это государственный банк, они же не могут просто взять и сказать, что Росстат лжет, а мы ничего не видим, никакого роста, а наоборот мы видим падение. Поэтому они каждое свое такое негативное высказывание должны сопроводить какими-то оптимистичными достаточно конструкциями мыслительными и вербальными. И вот они выдают. Но вообще-то во втором полугодии обычно все выправляется, поэтому ждем второго полугодия. Вот то, что они ждут второго полугодия, чтобы что-то стало лучше, говорит о том, что первое это полугодие будет очень-очень плохим. Нарисуют, конечно, восстановление роста. Опять, наверное, за второй квартал скажут, что у нас все выросло. И первый квартал это была просто техническая ошибка из-за календаря, из-за плохой погоды. Вообще все прекрасно. Но все признают, те, кто следят за косвенными показателями, за потребительскими расходами, за объемом выпуска по основным отраслям промышленности, все понимают, что сокращение экономики ускоряется. По базовым отраслям это наиболее очевидно, по загрузке транспорта это очевидно. Ну и, соответственно, какое второе полугодие может вытянуть? Понятно, что какой-то эффект от там, лишних 300-500 миллиардов рублей, которые бюджет получит за время высоких цен, они могут зафиксировать, но это по сравнению с дырой, которая больше в 10 раз мертвому припарка. Но они, конечно, могут что-то подрисовать, что-то изобразить. За ними, как говорится, дело не станет. Другое дело, что во втором полугодии ускорение падения просто обусловлено инерционными факторами. То есть, если бы они за первые три месяца, а потом за вторые три месяца действительно увеличили бы бюджетный импульс, действительно бы вложили в инфраструктуру, увеличили бы инвестиционный импульс, то да, можно было бы сказать, ну вот во втором квартале что-то начнет шевелиться. Но у них все сокращается, бюджетный импульс сокращается, они режут госрасходы, не выплачивают предприятиям даже авансовые платежи в том объеме, в котором это нужно. Никаких инвестиций нет, идет сокращение инвестиций. То есть, ну а за счет чего они во втором квартале собираются переломить ситуацию? То, что сейчас происходит с падением экономики, это не способно к быстрому восстановлению. То есть такое понятие V-образное восстановление. Быстро упали, быстро отжались, быстро поднялись. Вот России это не грозит. Да, даже Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в прошлом году писал, что та депрессия, которая будет в России, она страшная, потому что выход из нее будет очень-очень долгим. И тут вдруг все экономические лидеры, это, скажем, правительство, Центробанк, Решетников, значит, Силуанов, стали вдруг говорить, что в втором полугодии будет какой-то отскок. Да нет, вот он уже отскок в марте. То есть упали на 2%, за январь-февраль.

0: А в марте обратно отскочили на 2%. Ну, никто серьезно, ну, те, кто серьезно разбирается в экономике, анализирует, конечно, не поверят в такое V-образное восстановление. Восстановление, даже если оно бы и было, оно было бы очень долгим и мучительным. Но России даже восстановление долгое и мучительное не грозит. Вот в эту финансовую яму, в которую падает правительство Российской Федерации, как писал классик, падать можно бесконечно. И так они будут делать.
1: А вы понимаете, что они донастраивают? Вот звучит слово «донастройка» от Решетникова, от Новака, говорят, это стандартный процесс, просто мы перешли в период донастройки. Вот что они там донастраивают?
0: Донастройка может означать что угодно. Они понимают, что наломали дров, и теперь нужно что-то откатывать, например, налоговая реформа для малого и среднего бизнеса. Они это назовут донастройкой. Ничего себе, сломали, а потом пытаются остатки склеить. Можно ли говорить о том, что это донастройка? Или сокращение бюджетных расходов. Они раньше называли это, как сказать, консолидацией. Еще какие-то слова придумали. Сейчас они будут говорить, мы донастраиваем бюджетный процесс, мы донастраиваем бюджет. То есть это просто один из эвфемизмов, за которым нет реального смысла, потому что реальный смысл в том, что они, конечно же, будут увеличивать обложение налогами экономики, конечно же, они будут стараться срезать всю социалочку, больницы, учителей, не повышать зарплаты, не индексировать, остановить все стройки, ремонты, больниц, классов и так далее. Все, что можно срезать помимо войны, естественно, они будут резать. Поэтому всю эту гадость они называют донастройкой.
1: А как выглядит дно, от которого можно оттолкнуться? Я вот сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Путин и экономисты, с которыми он встречается, они грезят о некотором периоде, когда страна вернется к положительному тренду. Но перед началом тренда правительство, тот же Решетников объясняет Путину, нужна стабилизация. Вот то, что сейчас происходит, и те цифры, которые они получают, это похоже на какую-то стабилизацию? Или будет дальше продолжение вниз?
0: Не, ну нарисовать-то можно любую стабилизацию, даже рост. Они уже не стабилизацию нарисовали, они рост нарисовали в марте. Еще раз говорю, 2% экономика у них в марте выросла. Это абсолютное вранье. Структура этого вранья, как они рисовали, я подробно разбирал на своем YouTube-канале 2 недели назад. Кому интересно, посмотрите. Никакого отношения это к реальности не имеет, поэтому в каком смысле мы будем ждать дна? В том, которое у них нарисовано, или в том, которое будет в реальности в виде остановки предприятий, массового увольнений, проблем банковского сектора, закрытия банков, там, всех проблем, которые будут связаны с рынком жилья и так далее, и так далее. Это дно, которое не будет достигнуто. Катастрофа будет развиваться по спирали еще очень долго. Говорить о дне каком-то нужно в тот момент, когда мы увидели реальные меры, которые, допустим, правительство приняло. Например, остановило войну, сократило госрасходы, снизило налоги, улучшило бизнес-климат, привлекло инвестиции из-за рубежа. И вот мы говорим, все, экономика пошла в рост. Но ведь ничего такого не планируется, не предполагается, за счет чего может быть какой-то рост. Когда основа экономики, нефтегазовый сектор разрушен, когда металлургия в кризисе, угольщики, лесники в кризисе, все в кризисе, машиностроение падает просто какими-то невероятными темпами. Ну, а где будет остановка и почему? Конечно, вот когда мы общаемся в режиме интервью, мне очень хотелось бы ссылаться на мнение каких-то других вот профессиональных экономистов и вот в виде дебатов сказать, ну, ребят, ну, кто-нибудь мне скажите, потому что мы все время как бы выслушиваем через ведущих, которые берут у меня интервью, некие бредни от правительства, а мне приходится их опровергать и говорить, что это вранье и бред. Ну, со стороны может показаться, ну вот выскочка такой тут появился, и таких великих людей, как Решетников, Орешкин, Силуанов, ну, ставит их заявление под сомнение. Но мне очень бы хотелось, чтобы появился какой-то человек, например, вот эти преснопамятные Некрасов, Иноземцев, Алексашенко, которые говорят, что у Путина все хорошо. Который сказал, Вячеслав, ты не понимаешь, а на самом деле они имеют в виду вот это, вот это, вот это. Я бы почесал репу и сказал, ну вообще да, что это я не увидел. Да, есть основания для восстановительного роста, есть даже основания для V-образного восстановления. Но ни один человек, который защищать готов путинские экономические все эти концепции, не готов к четкому содержательному диалогу, спору. Поэтому мне, знаете, вот хорошо отталкиваться от того, что сопротивляется. А мне никто не сопротивляется, к сожалению. Я бы очень хотел, чтобы кто-то мне посопротивлялся, потому что мне уже, знаете, оскомину набило говорить очевидные вещи, я их говорю который год, что они врут, что они рисуют, что ситуация ухудшается, что отовсюду вылезают кризисы, и каждый год мы видим, как это все нарастает.

В том году уже всем понятно, что все в кризисе, что все разваливается у них. Нефтегаз, металлургия, лесная отрасль, все разваливается. Падение потребительских расходов, хотя они нарисовали рост в марте 6%. Но все показатели торговли говорят, что идет падение. Сокращение трафика идет во всех торговых

0: содержательного, противовес того, что я заявляю.
1: Ну, это хорошее предложение, и обратиться в комментарии. Я себе записал это как творческую задачу. Попробуем организовать дебаты. Я только за, обожаю этот формат. Но вы заговорили о том, как чувствуют на себя все эти кризисы простые люди. Мы начинали эфир со слов Решетникова о том, как Россия догоняла Соединенные Штаты по душевому доходу. Но недавний индекс счастья государственного ВЦИОМа показывает, что как будто в этой погоне чиновники сбились со следа. Давайте посмотрим короткий материал о том, что портит настроение населению, и вернемся к этому разговору.
2: Индекс счастья россиян по версии ВЦИОМ упал до минимума за 15 лет. Падение началось в декабре 2025 года. С 66% положительных ответов индекс упал до 52%. Социолог Дмитрий Дубровский связывает падение индекса счастья с тем, что у россиян пропало ощущение нормальности, которое Кремлю долгое время удавалось сохранять.
3: Знаки войны, от которых режиму удавалось долгое время россиян, в общем, хранять. За исключением прифронтовых регионов, в общем, по большому счету, ничто людей не будоражит. А теперь будоражит, причем это прежде всего отключение интернета, которое власть устраивает сама. И, соответственно, исчезновение мобильного интернета, вообще блокировки интернета. Вот это то, что нормальности не соответствует. Вот эта нормальность, она, мне кажется, и отражается на этом индексе, который мы называем почему-то индексом счастья.
2: Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ноябре 2022 года отмечал, колебания индекса счастья обычно связаны с экономическими аспектами. Большинство россиян ассоциируют счастье с наличием минимально необходимого для жизни дохода.
4: Снова цены взлетели очень высоко с моей средней зарплаты. Купить продукты нелегко, я буду мимо проходить, разбирая все витрины, чтобы по скидке найти и томаты, мандарины.
2: При этом увеличение доходов россиянам ждать не стоит. В январе в Центре макроэкономического анализа и прогнозирования пришли к выводу, что в ближайшие 3 года реальные зарплаты в среднем вырастут на 1%.
5: Хорошо, такой вопрос. А у многих из вас в крайние вот эти сколько там, 4 года выросла зарплата?
2: Растут только цены в магазинах.
6: Фарш бараний на 1000 рублей. Такой вкусный, говядина 1030. Любимый фарш «Глобус» 760 рублей. Из баранины хочу фарш 1000 рублей. Жалко и хочется.
2: Большинство россиян, 82%, ожидает, что в ближайший год цены на продукты питания и услуги ЖКХ будут расти быстрее, чем их доход. Приводит РБК апрельский опрос компании «Платформа» и «Он-Ин».
7: Могу сказать вот по своей маме, которая, если бы не помощь детей, то это просто нищенское существование. Но у нее вся пенсия уходит на оплату. Вот я так думаю, это практически у каждого пенсионера. Если у него нет каких-то накоплений, сбережений, какого-то дохода, то это просто нищебродство.
2: Правительство России планирует поднимать цены на тарифы ЖКХ ежегодно. До конца 2029 года они вырастут почти на 36%. Сильнее всего подорожает электричество. Некоторые россияне не понимают, почему экономические проблемы решаются за счет населения.
8: Кто виноват в том, что экономика пришла в такое состояние? Кто виноват? Ну не люди же, правильно? Мы как работали, так и работаем. Как платили налоги, так и платим налоги. Мы каким боком здесь виноваты? Я считаю, что вот эти деятели, вот эта власть имущие, вот эти, должны в этой ситуации сложить полномочия и понести наказание.
2: Экономист Владислав Иноземцев отмечает, что доходы и без того дефицитного федерального бюджета в апреле 2026 года оказались заметно ниже ожиданий.
9: Российская экономика находится в не очень простом положении, я должен сказать, потому что президент Путин и российское правительство в последний год, как минимум, проводят абсолютно иррациональную, на мой взгляд, политику, которая серьезным образом подрывает сами возможности экономического роста. То есть это и высокие процентные ставки, введенная ради борьбы с инфляцией, и совершенно безумный отъем собственности у бизнесменов и, так сказать, передача ее путинским друзьям. Очень жесткое регулирование всего и вся, которое сейчас происходит в экономике, которое мешает, опять-таки, бизнесу.
2: Треть малого бизнеса в России задумывается о закрытии или продаже. Об этом говорят в фонде «Общественное мнение» Высшей

0: и школы экономики. Впервые с 2000 года в России уменьшилось число магазинов. На фоне роста цен снижается и покупательная способность.
1: Будучи у истоков, по сути дела, российского ритейла за последние 26 лет, конечно, такого падения я не наблюдал. Есть вызовы, которые базовые. В первую очередь, это, конечно, нехватка денег у населения.
0: По данным подсчетов компании CoreXP, их приводит Коммерсант, после перехода россиян в режим экономии, ритейлеры резко сократили запуск новых магазинов в Москве. Возможно, чтобы оградить граждан от мыслей о росте цен, Федеральная антимонопольная служба неделю назад выдала официальное предостережение нескольким аналитикам и экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты.
2: Ну а мы продолжаем разговор с Вячеславом Ширяевым о том, какие проблемы в экономике скрывает эвфемизм «донастройка». Вячеслав, Антон Силуанов говорит, что налоги больше не поднимут, можно и населению жить спокойно, и бизнесу, но с 1 мая расширяется перечень товаров, которые должны получать маркировку «честный знак». То есть теперь не только телефоны, но хлеб, торты, печенье, там много товаров в списке, они должны платить деньги Ростеху за эту маркировку. Чем это отличается от налога, который мешает бизнесу?
3: То, что не будут больше налоги повышать, Силуанов обещал после повышения налога на прибыль и дополнительного повышения НДФЛ для самых обеспеченных, было обещано, что никакого больше повышения не будет. Потом случилось повышение НДС, повышение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Ну, кто хочет верить Силуанову, тот, пожалуйста, в палату номер 6 пройдите. Каждый раз, когда Силуанов говорит, что налогов не будет новых, они, естественно, будут повышаться. В этой связи зря он говорит одновременно, что и вклады мы не отнимем, что это все фейк. Он вместе говорит про то, что налоги не будут повышаться и что вклады не будут отниматься. Лучше бы он по отдельности как-то это говорил, может, во что-то бы еще поверили. Потому что когда он говорит в связке, люди прекрасно понимают, так, он врал, что налоги не будут повышаться, мы увидели, что он врал, значит, он сейчас опять врет, значит, он и про вклады врет. Ну и, соответственно, понятно, что люди умные знают об отсутствии денег, которые люди принесли в банки, эти деньги все выданы в виде кредитов предприятиям, которые никогда их не вернут, поэтому, ну, с этой точки зрения, может, он даже где-то и прав, Силуанов, говоря, что мы не тронем ваши вклады. Знаете, все украдено до нас, трогать уже нечего, как бы намекает Силуанов, поэтому, естественно, вот мы-то и не тронем. В этой связи встает вопрос, а что они могут скрывать за неповышением налогов? То есть понятно, что они увеличивают налоговую нагрузку на экономику, но не повышают как бы ставку, например, да, и здесь у них огромный простор, естественно, всякие вот эти сборы, честный знак, утилизационный сбор, это такие квазиналоги, которые существуют по всей цепочке поставок в российской экономике. Дальше, естественно, это там налог на сверхдоходы, а не на сверхприбыль, они вполне могут вернуться к этому вопросу. Ну и дальше там бесконечное количество всяких инициатив, которые по мелочи разбросаны по экономике, но в целом они увеличивают налоговую нагрузку, которая может впрямую и не повышаться в виде там, ставок НДФЛ или ставок налога на прибыль или ставок НДС. Так что, естественно, увеличение давления будет продолжаться. Мы просто фиксируем, что вранье в одной сфере вызывает сомнения насчет депозитов у людей в другой части. Так что людям, конечно же, стоит задуматься о том, есть ли их деньги в банках, и кто первый будет обращаться за своими накоплениями, тот еще имеет шансы получить, а те, кто последний окажется в очереди, те точно ничего не получат.
2: Но вот говоря о банках, Центр макроэкономического прогнозирования говорит, что в начале 26 года доля проблемных активов в банковской системе превысила 10%. Решетников докладывает Путину, что некий штаб по неплатежам уже с этой проблемой борется вместе с Федеральной антимонопольной службой. Они собирают жалобы от предпринимателей. А что-то кроме сбора жалоб они могут делать?
3: Во-первых, неплатежи по кредитам и неплатежи между контрагентами в экономике – это разные явления. Если говорить о банковском кризисе, то он действительно, по мнению ЦМАК, начинается с 10%. Но реально проблемных кредитов в разы больше в экономике и в банковской системе. Просто нельзя об этом говорить, иначе все поймут, что король голый и бросятся рушить банковскую систему. Стараются не пугать, пока не провоцировать. Реально я оцениваю в 20-30% невозвратные кредиты вот на данный момент, которые реструктурируются, меняются на акции заемщиков, ну и так далее. Есть всякий схематоз. Банк России на это закрывает.

0: закрывает глаза, потому что ему приказали в правительстве и в Кремле не мешать вот этой заметанию мусора под ковер. Так что банковский кризис вовсю, неплатежи в экономике, конечно же, ну, это уже цифра 8-10 триллионов рублей по разным оценкам на конец прошлого года. То есть сколько не проходит денег, задержки, люди не платят, компании не платят друг другу. И этот вал, который будет нарастать. Ну, а комиссия – это естественный ответ власти, которая не способна ничего сделать по существу, создать комиссию, потом подкомиссию. Ну, мы видели, как работает комиссия, например, по оказанию помощи терпящим бедствия предприятиям. Все туда пишут, как на деревню дедушки, лесники пишут, металлурги пишут, там, все отрасли, лифтовые компании пишут, производящие лифты, ну и так далее. Я вот в своих обзорах по итогам недели каждый раз говорю о каком-нибудь секторе экономики, который написал в очередной раз в такую комиссию жалобу о том, что их надо спасти, все плохо, спасайте, иначе мы тут все погибнем. И никак не реагирует правительство на эти жалобы, никаких механизмов реально спасти компании, которые тонут, у правительства нет. Естественно, как они могут посодействовать расшивке неплатежей? Ну, давайте представим, завод X должен заводу Y, там, 100 миллионов рублей, и не платит. Правительство пытается наехать и говорит: завод Y, ты что вообще творишь-то? Он говорит: слушайте, ну мне не платит завод Z. А завод Z не платит завод там, что там?
1: Завод Z, это в смысле вот военное предприятие? Извините.
0: Да, естественно, естественно, потому что они тоже не платят. Поэтому расшивать это бессмысленно, все равно упрется все в то, что будет какой-нибудь завод или ряд предприятий, которым должны деньги из бюджета, задерживают, маленькие авансы присылают, задерживают основной платеж. Об этом все больше и больше мне пишут подписчики, сейчас сообщая о каких-то предприятиях, даже в ВПК, которые получают очень мизерные авансы, а потом, когда просят доплатить, им говорят: 27-й год, 30-й год, и как? Вот, когда банковская система выдает кредиты под 20%, как вы можете занять деньги и ждать до 30-го года, пока вам заплатит государство? Естественно, все это порождает цепочку неплатежей. В общем, главный виновник цепочки неплатежей – это государство, которое перестало финансировать свои обязательства в тех объемах, которые ожидали компании, предприятия, понастроившие, значит, цехов, пооткрывавшие линии. И теперь, естественно, они в основе этой пирамиды неплатежей.
1: Вячеслав, у нас полминуты остается, чтобы подвести итог. Эта ситуация, которая до настройки называют власти, на год или годы, на ваш взгляд?
0: Нет, они сейчас просто делают вид, что погорячились с оценкой категорической этого падения, инфляции высокой и так далее. Они просто откатывают информационно, но по сути они ничего изменить не могут. Никаких реальных действий, которые могли бы изменить ситуацию, я не вижу. Если кто-то видит, обязательно сообщайте, будем вместе анализировать.
1: Спасибо большое вам, Вячеслав. Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, помогал для нас анализировать, что происходит с российской экономикой и что же такое донастройка. Делитесь своим мнением в комментариях и увидимся завтра. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и зампред правительства критикуют действия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной? Что будет с курсом рубля в 2026 году? Почему предприятия в России сокращают производство и при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
17: Давайте начнем с актуального. СМИ Петербурга пишут, что на Кингисеппском машиностроительном заводе задерживают зарплаты. С лета, известно об этом стало только сейчас, в ответ рабочие грозят массовыми увольнениями, пишет «Деловой Петербург». Этот завод делает, среди прочего, морские беспилотники для Росгвардии и катера для Ространснадзора. К вам у меня такой вопрос. Как такое вообще возможно, что на предприятии ВПК в стране, которая ведет войну, задерживают зарплаты?
18: Я даже не знаю, как вам сказать. Вас что-то удивляет в том, что у людей, которые распоряжаются бюджетными деньгами в России, могут быть свои интересы? Ведь, собственно говоря, Минфин, российский Минфин, отчитался о том, что он там чуть ли не 80% гособоронзаказа профинансировал в январе и феврале. И с него и взятки гладкие. Дальше деньги поступают на счета Министерства обороны, на счета российских госкорпораций, которые выдают заказы, ну, в том числе вот этому Кингисеппскому заводу, да, на какие-то комплектующие, на какие-то части. Ну, и при нынешних ставках по банковским депозитам вы оставляете, не знаю, там 100 миллионов рублей на один месяц у себя в банке и получаете за это 1 000 000 рублей, ну, что называется, с неба упало, да, вот ниоткуда. Ну, всего лишь на месяц задержали платежи своим поставщикам. Но если вы задержали на 2 месяца, вы получили 2 миллиона рублей. Задержали на 3 месяца, получили 3 миллиона рублей. Ну и так далее. Вот. И поскольку контроля, реального контроля, гражданского контроля, парламентского контроля за расходованием бюджетных денег нет, ну, в общем, это одно из проявлений вот такой вот российской коррупции, которая всепоглощающая, все разъедающая. И несмотря на все усилия, такие демонстративные усилия, режима Владимира Путина, который хочет показать, что он борется с коррупцией, там, ну, не знаю, дня не проходит, да, чтобы мы не прочитали, что какого-то очередного чиновника, генерала, мэра, заместителя министра, директора департамента министерства не поймали, не посадили и так далее. Но все понимают, что да, все под мечом ходим, но, в общем, тебя могут посадить, даже если ты честный абсолютно чиновник, как был бы человек, а статья найдется, говорил товарищ Сталин. Вот, поэтому, честно говоря, я не вижу в этом ничего удивительного. Да, и такое случается. И, в общем, наверное, можно говорить о новом то, что там, год назад этого не было. Да, но опять, знаете, я как экономист всегда ищу некое рациональное объяснение. Год назад там еще не все поняли, что можно на банковских депозитах хорошо зарабатывать. Ну, или деньги там, в бюджете 2024 года пришли в январе 2024 года. Еще не все сообразили, что банковские ставки очень высокие. Вот. А сейчас уже все стало понятно, схема отработанная. Ну, зарабатывать надо.
17: Почему я обратил внимание на эту новость и почему вас об этом спросил? Дело в том, что она не первая уже в ряду новостей о вот сокращениях производства на предприятиях, простоях предприятий. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе объявили о сокращении части сотрудников. Там это объясняют оптимизацией административно-управленческих расходов. Уралвагонзавод – это вообще предприятие, которое выпускает танки для войны против Украины. Там ранее ввели сокращенную рабочую неделю, как заявлялось из-за падения спроса на гражданскую продукцию. И четырехдневку вводили на ГАЗе, на КамАЗе, на АвтоВАЗе. Где-то отменили, где-то нет. Ну, вот интересно, что прямо говорили, в частности, например, на ГАЗе поясняли, что высокая ключевая ставка ЦБ и ограниченная доступность кредитов вынуждают сокращать производство. Можете объяснить эту логику?
18: Ну, конечно, могу. Но давайте начнем с того, что на Кингисеппском заводе я не слышал, чтобы там сократили производство или чтобы там сократили рабочую неделю. Там не платят зарплаты, это другой разговор. Да, но, насколько я понимаю, все, что нужно для войны, завод продолжает выпускать. То же самое и в отношении Уралвагонзавода. Помимо того, что он выпускает танки или ремонтирует танки, он еще выпускает трамваи. Но спрос на которые упал, потому что экономика стагнирует, доходов у региональных бюджетов становится не больше. Денег из налогов, которые должны идти в региональные бюджеты, налог на прибыль и подоходный налог забирает все большую и большую часть себе. Ну и, соответственно, когда бюджеты сталкиваются с проблемой дефицита денег, первое, что они сокращают, это инвестиционные программы. В этом отношении там, покупка новых трамваев, вагонов трамваев, это, в общем, и есть те самые инвестиции, которые региональные бюджеты сокращают. Поэтому это вообще никак не связано с войной. Гораздо интереснее или гораздо проще, я не знаю, как с вашей стороны, это ситуация в секторе производства автомобилей. И ГАЗ, и АвтоВАЗ, и ну, в какой-то мере КамАЗ. Мы понимаем просто, что потребители разные. Да? АвтоВАЗ – это больше ориентация на население. ГАЗ – это малый бизнес. А КамАЗ – это такой уже более крупный бизнес или индивидуальные перевозчики больших грузов. По российской практике от 70 до 80% новых автомобилей российского производства покупается в кредит, да, или сдаются в программы лизинга. А ставки по кредиту и по лизингу, они привязаны к ставке Центрального банка, которая, ну, в общем, до сих пор сохраняется на очень высоком уровне. Там сейчас она 16,5%. Но достаточно вспомнить, что там 3 месяца назад она была 21%. Ну, и там сверху нужно набросить маржу, которую хотят банки сверх этого заработать. Получается там, не знаю, 23-25%. И ставка становится запредельно высокой, запредельно дорогой. И там ни люди, ни малый, ни средний, ни крупный бизнес, никто не готов покупать. Они понимают, что сегодня заработать такие деньги, отбить просто банковские проценты невозможно. И уж лучше я буду ездить на старой машине, буду тратить деньги на ремонт, но точно совершенно не возьму новую, потому что она меня разорит.
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
17: А ключевая ставка, вот, которая, собственно, является причиной этого, на что ссылаются и заводы, и то, о чем вы говорите, она высокая из-за войны?
18: Ну да, из-за войны. Давайте так, если искать эффект бабочки, то давайте мы вспомним, вернемся куда-нибудь, не знаю, там 2018 год. И в тот момент ну, в России инфляция была исторически самой низкой. Она была, навскидку, где-то между 2,5-3% в год, что с точки зрения российской экономики ну, действительно было таким выдающимся достижением. Тем более, что Центральный банк считал в тот момент, что нормальная инфляция в России должна составлять 4%. Вот то есть, что называется, даже еще ниже вот этого цели, таргета Центрального банка. Потом случился ковидный кризис, который сильно разбалансировал и спрос, и предложение. Была кратковременная вспышка инфляции, которую ну, к концу 2021 года практически удалось погасить. После чего случилась война. Случилась война, случилась девальвация рубля, случился обвал импорта, случилось падение, резкое падение спроса населения, которое, в общем, как это, ну, пришла война, и, в общем, деньги надо прекратить тратить. Ну, собственно, и тратить особо некуда, потому что магазины закрылись. И как только ситуация вроде опять более или менее успокоилась, устаканилась, и жизнь стала нормализовываться, в этот момент, это середина 22-го года, Путин принимает решение, что война будет продолжаться, и из-за там, специальной военной операции она переходит в такую полномасштабную затяжную войну, которая длится уже почти 4 года. И, соответственно, вторая половина 22-го года, 23-й год, это такое интенсивное использование финансовых ресурсов государства, накопленных, это и кубышка, Фонд национального благосостояния, и там девальвационные доходы Минфина. В общем, они направляются на финансирование войны. В результате пушки производятся, а масло не производится. Более того, там часть рабочей силы, работников из тех, кто производит масло, ну, в широком смысле слова, да, не обязательно сливочное масло, это может быть там, не знаю, и те же самые легковые автомобили, и, не знаю, мебель, и посуда, и, в общем, электроника какая-то, ну, в общем, все что угодно. Люди из гражданских секторов, кто-то из них уехал за границу, испугавшись мобилизации, кто-то ушел на фронт, там, либо по мобилизации, либо за деньгами, за длинным рублем, ну, и, в общем, как-то стало понятно,

0: Понятно, что вот в экономике идет перекачка денег из гражданского сектора в военный. То есть вот налоги или там богатство, в широком смысле слова, доходы, которые формируются в гражданском секторе экономики, они уходят на войну, и значительная часть там материализуется в пушках, снарядах, танках, ракетах, самолетах, которые идут на фронт и там уничтожаются. Ну, это такая бессмысленная трата ресурсов, но за все это платятся зарплаты. На всем этом кто-то зарабатывает прибыль, и с этими деньгами приходит в магазин и говорит, а где товары? Угу. И все свелось в 2024 году. Инфляция снова резко пошла вверх. Она разогналась там в текущем режиме. Уже была близка к 15%. Там, по-моему, 12,5-13% была что-то такая инфляция. Вот. И тут стало понятно в Кремле. Ну, опять, не надо делать вид, что там сидят экономические дебилы в правительстве Путина, что они ничего не понимают. Там да, вполне квалифицированные люди. Они хорошо умеют оценивать ситуацию, понимать, что происходит. И они смогли объяснить Путину, что если мы сейчас не возьмем инфляцию под контроль, то экономика России начнет, ее начнет разрывать. Да, потому что инфляция – это признак неравновесия в экономике, признак разбалансированности в экономике. И если вы вовремя не останавливаете этот процесс, то инфляция выходит из-под контроля и начинает все рушить. Вот. И опять Путин, он, в общем, тоже, у него память длинная. Да, там можно по-разному оценивать его экономические способности, его экономические знания, хоть он и является там кандидатом экономических наук. Вот. Но он помнит кризис 98 года, он помнит, что такое высокая инфляция, он помнит, что такой большой бюджетный дефицит, дефолт. Он всего это боится и, конечно, не хочет повторить. И там в конце 24 года он дал добро Центральному банку на то, чтобы вот тот предпринял все необходимые меры для того, чтобы подавить инфляцию. Но даже в середине 2024 года Центральный банк начал повышать, резко повышать процентную ставку, ту самую ключевую ставку, и довел ее до 21%. Ну, и мы видим, да, что, по крайней мере, ускорение инфляции, разгон инфляции, он прекращен. Если в прошлом году, по данным Росстата, инфляция была 9,5%, то в этом она ожидается где-то, там, не знаю, 7-7,5%. Да? Ну, то есть, в общем, надо сказать, что вот это задание Путина или те рекомендации, которые министры-экономисты дали Путину, что давайте все-таки проводить более сдержанную политику, он к ней прислушался, и определенный успех достигнут. Ну, собственно, извините, вот такой длинный получился рассказ. Да, действительно, то есть, сводя все, там, повторяя ответ на ваш вопрос, да, причиной высокой ключевой ставки является война.
1: Дело в том, что намеки о том, что не мешало бы ключевую ставку снизить, уже совершенно прямые намеки Набиуллины делают. Ну, буквально публичные политики, это глава Сбербанка, Греф, глава ВТБ Андрей Костин, и, собственно, Мантуров, первый вице-премьер Денис Мантуров об этом говорил. Греф озвучивал, что ключевая ставка для оживления экономики должна быть на уровне 12%. Но, собственно, две недели назад ЦБ опустил ее только до 16,5%. Опять же, могли бы вы объяснить, почему желания Грефа такие, и почему Набиуллина эти желания, ну, кажется, не слышит?
0: Набиуллина слышит, но она же принимает решение, не Греф, и она отвечает за последствия. И надо сказать, что Эльвира Набиуллина, если там, опять, с моей точки зрения, я не знаю, как там у Путина в голове, но с моей точки зрения, среди нынешних министров-экономистов, которые есть вокруг Путина, у нее самый высокий кредит доверия. То есть она наиболее доверенное лицо среди экономистов в окружении Путина. Он ей верит, он ей доверяет. И в этом отношении она отвечает перед ним. Да, она ему пообещала, что инфляцию в России подавит и будет ее сдерживать. Она его предупреждала о том, что это приведет к тому, что экономический рост замедлится. И обратите внимание, что где-то в середине этого года Путин стал говорить о том, что у нас замедление экономики, но оно плановое, плановое охлаждение, мы все это запланировали, мы все делаем специально. Да, ну, то есть, это вот все те месседжи, которые ему принесли, которые ему Набиуллина говорила. То есть, о том, что экономика будет замедляться, ну, опять Путин, не знаю, может быть, он не сразу это услышал, до него не сразу это дошло. Он не очень хорошо понимал, там, с какой скоростью, до каких масштабов, что там вся гражданская промышленность будет в минусе, как выясняется. Но, тем не менее, для него сегодня экономическим приоритетом является подавление инфляции, удержание инфляции под контролем. Потому что пока он, знаете как, ну, он же там не экономический аналитик, не экономический эксперт. Он не может там писать экономический отчет или тратить время там, на 25 страниц, да, анализируя все там, плюсы, минусы, все, что, все процессы, которые происходят в российской экономике. Для него ключевым вопросом устойчивости и неустойчивости политики является первое. Инфляция выходит из-под контроля, не выходит. Второе. Деньги в бюджете на войну есть или нет? Соответственно, Набиуллина ему докладывает, что Владимир Владимирович, смотрите, инфляция...

0: инфляция идет вниз. Это означает, что наша политика работает. Она работает чуть медленнее, чем мы хотели. Она работает не совсем последовательно, потому что инфляционные настроения, ожидания населения и бизнеса не снижаются. Там бюджет тратит больше денег, чем он хотел, и это инфляцию ускоряет. Там зарплаты растут. Она пропускает, да, что зарплаты растут из-за того, что люди уходят на фронт, и, собственно, рабочей силы становится меньше. Вот, и это разгоняет инфляцию. Поэтому мы должны держать высокую процентную ставку. Вот разницу между ключевой ставкой и текущей инфляцией на достаточно высоком уровне, чтобы закрепить победу над инфляцией. Ну, вот такая логика Набиуллиной. И поскольку она является председателем Центрального банка, то, вообще-то говоря, за темпы экономического роста она не отвечает. Да, за темпы экономического роста отвечает министр экономики, за темпы экономического роста отвечает министр финансов, который может перераспределять финансовые ресурсы, поддерживая те или иные сектора, там, меняет налоги в ту или иную сторону. Вот, поэтому Набиуллина отвечает за то, чтобы инфляция была снижена, да, для того, чтобы ее подавить, и чтобы точно она совершенно не росла. И она эту свою задачу решает. С точки зрения Греф, у него интересы совершенно другие. Он является руководителем Сбербанка. Сбербанк, ну, как из названия следует, да, что это банк, который зарабатывает на том, что выдает кредиты. Ну, соответственно, если ставка высокая, то спрос на кредиты падает. И это означает, что там, найти заемщиков Сбербанку сложнее, заработать доходы Сбербанку сложнее. Ну, и, естественно, его как руководителя банка это не устраивает. Поэтому он говорит, мне как руководителю банка выгодно, если ставка будет снижаться. Что правда. Что правда, да, потому что он сразу же, первое, что он делает, он снижает ставку по депозитам, и, соответственно, населению платит меньше за те деньги, которые у него, да, а ставки по кредитам снижаются медленно, и на этом он зарабатывает очень хорошо. То же самое могут сказать вам и руководители, ну, тех самых автомобильных заводов, про которые мы с вами говорили, да, и, возможно, там, многих других секторов, это те же самые аграрии, у которых очень много техники, они берут в лизинг, и они тоже должны платить все эти лизинговые платежи. Просто у каждого своя роль в этой экономической игре, и у каждого есть свои интересы. Но опять, подводя итог этому затянувшемуся ответу, с точки зрения Путина, сегодня ключевая экономическая проблема – это подавление инфляции, снижение инфляции, удержание ее под контролем. Поэтому то, что советует делать Набиуллина, для него гораздо важнее, чем то, чего требует Греф, Костин и дальше по списку.
1: Получается, что действительно вот прямо сейчас в моменте Набиуллина просто влиятельнее, чем все остальные.
0: Чем все остальные вместе взятые. Да, точно. По этому вопросу. Конкретно по этому вопросу.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
1: Давайте вот на мгновение вернемся к простоям производства. Тут Минтруд выкатил интересные данные, что как раз в гражданском секторе, судя по всему, 254 тысячи россиян отправлены в простой, как раз из-за всех проблем в экономике, хотя в начале года в простой были 98 тысяч человек. Собственно, это так называемая скрытая безработица. Давайте попробуем спрогнозировать, в каких еще отраслях можно сейчас увидеть продолжение тех же тенденций в будущем, кто начнет сокращать производство в следующем? Не знаю, строительство?
0: Ну, строительство уже давно сокращает объемы работ, да, уже с середины 2024 года, как только программы льготной ипотеки закончились. Строительство влечет за собой промышленность строительных материалов. Да, если мы смотрим сводки Росстата, то там все, что касается производства бетона, цемента, стекла, дверных коробок, не знаю, оконных проемов, там, облицовочных плиток, все это идет в минус. Но вообще говоря, знаете, вот проще на ваш вопрос ответить все. Да, вот вся сфера материального производства, промышленность, сельское хозяйство, они все в минусе. Если мы смотрим на данные Росстата, то из 29 позиций, из 29 таких подсекторов в российской промышленности, там, в 24 идет спад, да, по сравнению с прошлым годом. А те сектора, в которых спад не идет, это то, что связано с военным производством. Да, ну и плюс еще там, производство табака. Какой-то такой текстильных и табак, текстильные изделия, фармацевтика. Ну и, соответственно, то, где прячутся военные товары, это прочие транспортные средства и там, готовые металлические изделия, электроника. Вот, собственно говоря, все. Да, это растет, потому что это растет на продолжающихся военных заказах. Вся остальная промышленность, она в минусе. И дальше все это зависит от, как сказать, от накопленных финансовых резервов у каждого отдельно взятого предприятия. Если они есть,

0: то там директор может позволить себе там не увольнять работников и при сокращающихся объемах производства платить им, там, скажем, знаете, ребят, давайте, вот я вас никого не увольняю, но за это вы соглашаетесь с тем, что я вам не плачу премии, да, плачу только зарплаты. Но если мы смотрим, опять-таки, на сводки Росстата, на статистику Росстата, то средняя зарплата растет. Поэтому говорить о том, что вот ситуация какая-то, ну, уж совсем катастрофическая, что вот эти вот там, получается, 150 тысяч человек, которые дополнительно отправлены в неоплачиваемые отпуска или в, там, в полуоплачиваемые отпуска, ну, в общем, это не те масштабы про экономических проблем, которые сильно влияют на всю российскую экономику.
1: В 26-м году эти масштабы изменятся?
0: Но я думаю, что да. Я думаю, что ситуация в 2026 году будет последовательно ухудшаться. Ровно потому, что если мы верим на слово тому, что говорит Центральный банк, то, что говорит председатель Эльвира Набиуллина, то Центральный банк намерен, ну, достаточно долго держать свою ключевую ставку сильно выше уровня инфляции. Но это означает, что, вообще говоря, там те самые условные 12%, про которые мечтает Герман Греф, ну, дай бог, если они будут где-то во втором полугодии 2026 года достигнуты. Но не нужно думать, что вот как только 12% Центральный банк установит ключевую ставку, то тут же начнется экономическое процветание, бум, там, и все начнет пышно расцветать, пышно расти, дымиться и кипеть. Просто, знаете, как экономика – это существо такое сильно инерционное, экономика и страны, экономика там, каждого конкретно взятого предприятия. Ну, и как только у вас там стали кредиты более доступными, вы начинаете думать: окей, если я это произведу, у меня потребители это купят, и у вас начинается такой длинный-длинный переговорный процесс. Потребители, вы там как это, готовы это дело покупать, если начну производить? Ну, говорят, готовы. Да, там они со своими банкирами тоже пообщались. Потом вы идете к своим поставщикам и спрашиваете: а вы можете увеличить количество там комплектующих, запчастей, деталей для меня? Они пошли к своим банкирам. Т-т-т-т-т-т. То есть, процесс как бы выхода экономики из вот состояния медленного сползания вниз, да, когда я говорю, что вот ситуация будет хуже, не означает, что там, не знаю, какой-то стремительный обвал. В экономике очень редко бывает что-то такое стремительное и резкое. Вот. Но он будет тоже медленным, он тоже займет длительное время, и там опять вот в этом гипотетическом сценарии, ну, там, предположим, 1 сентября 2026 года Центральный банк установит ставку 12%, но я думаю, что вот такой промышленный спад в промышленности, он будет продолжаться до конца года, и только потом, там, через 3-4 месяца можно ожидать каких-то признаков улучшения ситуации.
1: Да, по этому вопросу ваша позиция понятна. У меня к вам, Сергей, остается еще один последний вопрос о курсе валют. Очень важный вопрос для многих россиян. В минувшем 2025 году рубль укреплялся и к евро, и к доллару. Доллар еще падал сам по себе. Какой у вас прогноз на 2026 год по поводу рубля и доллара?
0: Хороший вопрос. Если бы я знал на него ответ, я бы, наверное, стал бы очень богатым человеком. Немерено обогатился. А укрепление рубля в 2025 году, оно стало большой неожиданностью для всех. И для Центрального банка, и для Минфина, и для участников финансового рынка, и для экспортеров, и для импортеров. Потому что ничто на это не указывало. И более того, логика событий, та экономическая информация, которая имелась, там, логика экономического процесса, говорили о том, что, в общем, рубль должен потихонечку слабеть. Потому что инфляция в России выше, чем в Америке. Да, там, у России постоянные проблемы, ограничения с платежами, экспортные доходы падают. Но жизнь как-то повернулась неожиданной стороной. И там долгое время, там несколько месяцев, Центральный банк пытался объяснить этот процесс. Надо сказать, что у него это получалось плохо. Никакой ясности не наступало. Кроме того, что статистика платежного баланса, то есть та, которая показывает потоки валюты в Россию из России, она потеряла связь с действительностью. Вот. И в России начались какие-то новые процессы, явления, которые нам до конца непонятны. Потому что вот в теории и там в практике других стран, если национальная валюта укрепляется, ну, смотрите, в конце ноября прошлого года, год назад, доллар стоил в России 110 рублей. Да, сейчас он стоит там 80 рублей уже последние, не знаю, там, 5 месяцев. Вот это укрепление рубля составило 40%. А в принципе, в нормальной экономике это должно привести к очень быстрому росту импорта. Ну, потому что импортные товары стали заметно дешевле. Ну, то есть, они резко подешевели по отношению с российскими товарами. А в России никакого роста импорта не наблюдается. Ну, просто не наблюдается. Он там, более того, он там потихоньку-потихоньку снижается, да, если верить там данным Центрального банка и данным таможенной статистики.

Вот. Поэтому вот когда российская экономика живет по непонятным принципам, правилам, и мы не очень хорошо понимаем логику действий Минфина, правительства, да, которое может отток капитала из России то разрешить, то закрыть краниками, да, то говорит, дайте мне прогноз по курсу рубля, ну, это вот такое это издевательство над экспертами. Я могу вам сказать следующее, да, что я считаю, что рубль должен ослабевать, доллар должен укрепляться. Но я не могу вам гарантировать, что это произойдет там, в 2026 году, с какой скоростью. Да? Я понимаю, что там, в перспективе следующих лет судьба рубля становится дешевле. Да? Но с какой скоростью, в какой момент времени это случится, я, конечно, сказать не могу.

0: Американский и российский экономист Сергей Алексашенко в первой части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. О влиянии санкций на экономические показатели России, падении газовых доходов и банковских вкладах вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 13 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске.

0: Владимир Путин объявил о проведении испытаний баллистической ракеты «Сармат». В связи с утратой доверия отправлен в отставку заместитель губернатора Белгородской области Рустем Зайнуллин, против которого возбуждено дело по обвинению в хищениях при строительстве оборонительных сооружений. Дональд Трамп направился с государственным визитом в Китайскую Народную Республику. Также сегодня.
1: Мы решили провести эксперимент и предложить вам ночную информационно-музыкальную программу. Готовя программу, мы знали, что в это время не спят люди самого разного возраста, и юные, и пожилые. Поэтому мы делали программу для всех.
0: Умер журналист, телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов. Россия и Украина продолжили в ночь на среду обмен ударами беспилотниками. Как сообщает командование воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной были сбиты или подавлены 111 из 139 атаковавших страну российских дронов. В 13 местах зафиксированы попадания, еще в 4 падения обломков сбитых беспилотников. Во вторник в Кривом Роге при ударе по жилому дому погибли 2 человека. Тяжело ранена 9-месячная девочка, она лишилась ноги. Российские власти сообщают об ударах по промышленным объектам в Ярославской и Астраханской областях, Башкортостане и в Краснодарском крае. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 2 беспилотниках, сбитых на подлете к городу. Газета Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники о том, что российское военное командование убедило Владимира Путина в том, что российская армия в состоянии полностью захватить территорию Донбасса к осени этого года. В статье говорится, что, по мнению заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, предполагаемый военный успех в Донбассе позволит Кремлю выдвинуть новые территориальные претензии к Украине, в частности, потребовать передать России Запорожскую и Херсонскую области, значительная часть которых остается под контролем Украины. Официально Россия считает эти территории своими. При этом, по словам собеседников Financial Times, ни Россия, ни Украина сейчас не видят смысла в продолжении прерванных в феврале переговоров об окончании боевых действий, посредниками в которых выступали Соединенные Штаты. Во вторник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, было ли какое-то, цитата, «понимание» между ним и Путиным о том, что Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил «нет», но вновь выразил надежду на достижение мирного соглашения между Россией и Украиной. Трамп также допустил, что в нынешнем году посетит Россию. Вчера командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат». Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, которая способна нести ядерную боеголовку. Она должна прийти на смену стоящим сейчас на вооружении ракетам, разработанным еще в СССР. Репортаж об испытаниях ракеты опубликовал Кремль. По словам Каракаева, задача пуска была выполнена. Когда именно были проведены испытания, не вполне ясно, хотя ранее Министерство обороны России с 6 по 10 мая запретило находиться людям и технике в районе Усть-Камчатского округа, где расположен ракетный полигон «Кура». Как правило, при испытаниях ракеты запускают с полигона «Плесецк» в Архангельской области, а их целью является именно полигон «Кура» на Камчатке. Путин в ходе протокольной съемки, в свою очередь, перечислил уже поставленные на боевое дежурство и разрабатываемые виды стратегических вооружений сдерживания, которые, как он утверждал, не имеют мировых аналогов. По словам Путина, Россия была вынуждена приступить к реализации этой программы из-за угрозы своей безопасности после выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году. И вот какие виды вооружений Путин назвал.
2: В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. И это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат».
0: Это был Владимир Путин. Путин, который в своих выступлениях 9 мая назвал политические элиты коллективного Запада главными виновниками нынешнего конфликта в Украине, и в этот раз явно обращался именно к западным странам с косвенными угрозами использовать ядерное оружие. Ну а российский пропагандист Владимир Соловьев добавил к этому предложение немедленно применить ракету «Сармат», чтобы доказать решительные намерения Кремля, поскольку договориться с Западом, как утверждает Соловьев, нельзя.
3: «Сармат» — великое достижение нашей науки и техники. Я поздравляю всех, кто это создал. Но пока мы не применим «Сармат», никто не поверит, что мы когда-нибудь его сможем применить. У нас есть средства поражения, которые позволяют стереть с лица земли страны. Но то значит, надо один раз это продемонстрировать. Пока мы не приступим к эскалации, вариантов не будет. И нам не надо пережидать. Мы не можем договориться с Западом, потому что за столом нет переговорщика, который принимает решение.
0: Это был российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев. О разработке ракеты «Сармат», способной, как я уже упоминал, нести ядерные боеголовки, Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию России. С тех пор было обещано поставить «Сармат» на боевое дежурство в 2020 году, затем в 2021, затем в 2022. В сентябре 2023 года глава Роскосмоса Юрий Борисов, которого цитировали российские государственные информационные агентства, сообщил, что «Сармат» уже поставлен на боевое дежурство, хотя американские СМИ писали о том, что пуск ракеты «Сармат» 20 февраля 2023 года завершился неудачей. При этом пуск проводился на фоне или даже во время визита в Киев Джо Байдена, занимавшего в то время пост президента США. Затем датой постановки «Сармата» на боевое дежурство был назван 2025 год. Вчера Владимир Путин сообщил, что это произойдет до конца нынешнего года. Время свободы. Российское агентство «Интерфакс» сегодня сообщило, что вице-губернатор по имущественным и земельным отношениям, граничащий с Украиной и Белгородской области Рустем Зайнуллин, освобожден от своей должности в связи с утратой доверия. Сообщение привлекает внимание тем, что еще в июне прошлого года против Зайнуллина было возбуждено уголовное дело о хищении 32 миллионов рублей при строительстве в регионе оборонительных сооружений. Губернатор Вячеслав Гладков признал тогда некоторые нарушения, но не уволил Зайнуллина и сообщил о создании региональной комиссии, которая должна была вернуть государству, цитата, «каждый рубль». Вот что Гладков говорил на заседании правительства области.
4: Там ситуация непростая, объем выполненных работ грандиозный. И, безусловно, мы сейчас видим, что определенные нарушения есть. Там, где мы видели, деньги были возвращены в федеральный бюджет. Есть проверки, которые сейчас правоохранительные органы ведут. И здесь я уже такое поручение давал, максимально отвечать на все вопросы, которые мы получаем со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов. Но свою комиссию мы создаем, потому что контрактов, я уже сказал, что их много, и мы должны четко понимать и иметь ответственность за каждый федеральный рубль.
0: Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В рамках уголовного дела против Зайнуллина были арестованы заместитель регионального министра строительства Владимир Губарев, начальник управления капитального строительства Алексей Сошников и двое его подчиненных Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько, а также еще несколько предпринимателей. Последние месяцы ходят упорные слухи о скорой отставке Вячеслава Гладкова, а издание «Важные истории» писало в начале мая о том, что во время своего отпуска Гладков поехал в Москву, чтобы выяснить, почему его хотят уволить. По данным издания, причиной конфликта главы Белгородской области с федеральным центром стали высказывания Гладкова. Губернатор резко критиковал отключение интернета, функционал мессенджера «Макс», а также действия Министерства обороны России по защите Белгородского региона. Кроме того, на Гладкова жаловались в ФСБ, а сам губернатор вступал в конфликты с Генеральной прокуратурой, Министерством обороны, федеральным казначейством и аппаратом правительства. Уголовных дел пока, по крайней мере, против Гладкова не возбуждалось. По данным издания «Новая газета Европа», на его место прочили генерал-майора Александра Шуваева, участника войн против Грузии и Украины, а также операции в Сирии. Однако в Кремле им остались недовольны из-за того, что генерал злоупотребляет

0: алкоголем. По словам одного из собеседников издания «Новая газета Европа», перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле Шуваев напился и, цитата, «неудачно себя проявил». А город Бодайбо в Иркутской области, чей бывший мэр находится под следствием после того, как зимой город 2 недели оставался без тепла, теперь остался без питьевой воды. Детские сады закрыты, школы переведены на удаленную форму обучения. С подробностями Артем Филатов.
1: Питьевая вода в Бодайбо пропала 10 мая. Во время ледокола на реке Витим на берег выбросила плавучую насосную станцию, которая снабжала город.
2: Резко произошел подъем уровня воды и произошло выталкивание льдом в связи с бурным ледоходом данной станции на берег. Вот сегодня вот так вот эта ситуация выглядит. Станция находится частично на берегу.
1: Сначала мэр города обещал починку за несколько часов. Потом выяснилось, что на устранение последствий аварии уйдет гораздо больше времени. Бодайбо – небольшой город на севере Иркутской области, рядом с которым добывают золото. На этой неделе из-за отсутствия питьевой воды там не работают детские сады, а школы перешли на дистанционный режим обучения. Люди возмущены тем, что к их домам подвозят не питьевую, а техническую воду.
3: Вот нам привезли техническую воду. Вы что там, что ли, или что? Это что за, блядь, красная вода? Вы ее где набрали-то?
1: Жителям Бодайбо местные власти рекомендовали использовать бутилированную воду. Цены в местных магазинах сразу же взлетели. За 5-литровую канистру просят по 500 рублей. Это $8.
4: А когда цену поменяли? 20 минут назад поменяли, все хорошо.
1: Накануне в Бодайбо из Иркутска доставили 5 тонн питьевой воды самолетом, а сегодня утром вертолетом МЧС еще 1,5 тонны. Правда, в администрации Бодайбо уточнили, что свободной выдачи воды для жителей все же не будет. Более того, мэр сказал, что выступал против организации авиарейса, поскольку за него пришлось заплатить 3 миллиона рублей из бюджета города. Это примерно $40 000. В среду, почти после 2 суток отсутствия водоснабжения, в дома Бодайбо начала возвращаться вода. Но она оказалась грязной. Жители пишут, что пользоваться ею невозможно. В администрации города сообщили, что пробы для анализов возьмут только в четверг. Тогда станет ясно, можно ли пить эту воду. По прогнозу мэра, Бодайбо должен вернуться к нормальной жизни со следующей недели. Отмечу, это уже не первое ЧП в сибирском городе. В начале года Бодайбо 3 недели провел без отопления в 40-градусные морозы. Тогда без тепла и воды остались более 140 домов. Прежний глава города Алексей Ботвин находится под домашним арестом по делу о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что он знал об изношенности сетей и не принял меры. Недавно суд продлил чиновнику меру пресечения до 30 июля.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Артема Филатова.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 13 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Министерство экономики России обновило среднесрочный прогноз социально-экономического развития, что должно было сделать еще в апреле, чтобы у Министерства финансов было достаточно времени для подготовки бюджета на 2027-2029 годы, а заодно и для корректировки бюджетных показателей года текущего. Главная функция среднесрочного макропрогноза состоит именно в этом. Он задает основные параметры, исходя из которых финансовые ведомства планирует государственные доходы и расходы. И эти основные параметры с сентября 2025 года, когда была обнародована предыдущая версия макропрогноза, лучше не стали. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
7: Темпы роста экономики на этот год ожидаются в 3 раза ниже, чем ожидалось в сентябре. Тогда ждали 1,3%, сейчас всего 0,4%. То есть вплотную приблизились к статистической погрешности. Рисовать цифру ниже чревато, особенно учитывая прошлогоднее поручение Владимира Путина немедленно приступить к разогреву охладившейся экономики. С разогревом, правда, тоже у правительственных прогнозистов-аналитиков

получилось хуже, чем в прошлый раз. В 2027 году российская экономика все-таки начнет расти. Но не на 2,8%, как думали в сентябре, а ровно вдвое меньше, на 1,4%. И только к 2029 году ожидается рост.

0: Инфляция. Вожделенные 4%, которых ждали по результатам текущего года, непременно будут достигнуты, но по результатам следующего, 2027. А в этом году цены вырастут на 5,2%. Одним словом, ни оптимизма, ни уверенности в завтрашнем дне новая версия среднесрочного прогноза не внушает. Но чтобы россияне окончательно не впали в уныние, за несколько часов до появления прогноза газета «Ведомости» опубликовала пространное интервью вице-премьера Александра Новака, который, среди прочего, прокомментировал и обсуждаемые цифры. Сначала, правда, он подробно рассказал о том, как бурно росла российская экономика с 23 по 25 год, а с ней небывалыми темпами росли и реальные доходы россиян, сокращалась бедность и достигался технологический суверенитет. Что же до замедления, то это обычное дело. После бурного роста всегда так бывает. Но, цитирую, правительство ведет системную работу по возвращению экономической динамики на траекторию устойчивого долгосрочного роста не ниже среднемировых темпов и по достижению национальных целей развития. Конец цитаты. Все это, конечно, хорошо, но теперь Минфину придется перекраивать бюджет и на этот год, и на три последующие. Более низкие цифры экономического роста подразумевают более низкие налоговые поступления. И что взбредет в голову правительству, чтобы компенсировать выпадающие доходы, даже думать не хочется, поскольку в последние два года все заканчивалось повышением налогов.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Между тем, министр финансов России Антон Силуанов в интервью РИА Новости опроверг сообщение о грядущем новом повышении налогов в России, о заморозке банковских вкладов граждан. Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе уже приняты. Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости. Задача непростая, но будет выполнена, заверил Силуанов. По словам главы Минфина, результаты охлаждения экономики уже проявляются. Цитаты: «Инфляция снижается, снижаются и процентные ставки. Наша задача – перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения», добавил Антон Силуанов. В свою очередь, министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным в Кремле отметил необходимость, цитата, «находить баланс между продавцами и крупными онлайн-платформами». Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство работает над тем, чтобы не допускать монополизации рынка маркетплейсами. Решетников также пожаловался Путину, что крупные корпорации, как он выразился, хулиганят, пользуясь высокой базовой ставкой Центробанка по кредитам.
2: Когда высоки процентные ставки, то у крупных компаний всегда возникает такое искушение, ну, попридержать платежи, особенно в адрес малого и среднего бизнеса, деньги покрутить, заработать. Поэтому мы сейчас активизировали работу штаба по неплатежам и со всеми берем все жалобы малого и среднего бизнеса, собираем вместе с ФАСом и с «Опорой России». И вызываем корпорации, и корпорации рассматриваем. Плюс правительство нас поддержало и дало поручение всем корпорациям уделить этому отдельное внимание. Там даже проблема-то не в головниках корпораций. Как правило, у них там дочки, внучки. И вот на втором-третьем этаже, когда уже, так сказать, вот децентрализация большая, да, они уже начинают там хулиганить.
1: Это был министр экономического развития России Максим Решетников. Фрагмент его разговора в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Время свободы. Президент США Дональд Трамп начал сегодня визит в Китай. Перед отлетом Трамп заявил, что с председателем КНР Си Цзиньпином его связывают дружеские отношения. Он также отметил, что США не нуждаются в помощи Пекина в урегулировании конфликта с Ираном, но что он обсудит эту проблему с главой китайского государства. «У нас будет отличная встреча в Китае. Он замечательный человек, он мой друг. Я уверен, что наша встреча пройдет очень хорошо. Мы активно ведем бизнес с Китаем, у нас прекрасные отношения, и у них с нами тоже все складывается отлично. Думаю, у нас состоится долгий и обстоятельный разговор на тему Ирана. Честно говоря, я считаю, что он ведет себя довольно разумно. Посмотрите на блокаду. Никаких проблем. Они получают большую часть своей нефти из этого региона, и у нас не возникало никаких трудностей. Он мой друг, так что мы хорошо ладим. Уверен, вы увидите, что произойдут хорошие вещи. Это будет очень интересная и захватывающая поездка. Она принесет много положительных результатов».
3: A lot of good things are going to happen.
1: Это был президент США Дональд Трамп. Трамп и Си Цзиньпин лично не встречались уже более полугода. Вместе с ним в

0: Пекин прибыли руководители крупнейших американских корпораций, включая глав корпораций Tesla, Apple и Boeing, Илона Маска, Тима Кука и Келли Ортберга. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на март, но он был отложен из-за начала войны в Персидском заливе. Трамп и Си обсудят, среди прочего, проблему Тайваня. Сообщается, что Трамп намерен затронуть тему финансовой поддержки России со стороны Китая. Но, конечно, главной темой обсуждения будут торговые отношения. Отношения США и Китай являются главными соперниками на мировом рынке, хотя их экономики глубоко взаимосвязаны и, подчеркну это, взаимозависимы. В начале своего второго президентского срока Трамп ввел повышенные пошлины на китайские товары, мотивируя их дефицитом в двусторонней торговле. Китай ответил тем же. В конце концов, в войне пошлин между двумя странами наступило перемирие. И как долго оно продлится, видимо, и покажет визит Дональда Трампа в Китай. Пока Илон Маск находится в Китае, в США продолжается суд по его иску против исполнительного директора компании OpenAI Сэма Альтмана. Маск утверждает, что Альтман убедил его пожертвовать OpenAI 38 миллионов долларов, когда компания была некоммерческой, а затем в 2018 году все-таки перевел компанию на коммерческую модель, хотя деньги были переданы именно некоммерческой структуре. Во вторник Альтман дал показания в суде, настаивая, что он честный предприниматель, и отмечая, что Маск подал свой иск после неудачных попыток взять компанию OpenAI под собственный контроль, а затем ушел из компании, чтобы создать компанию-конкурента. Решение суда на основе вердикта присяжных, это стоит отметить, определит будущую структуру OpenAI, разработавшей флагман искусственного интеллекта ChatGPT и уже привлекшей миллиарды долларов инвестиций. Иск Маска против Альтмана обсуждался в недавнем выпуске подкаста «Читая новости», ведущий которого Валентин Барышников обсуждает главные американские темы с профессором экономики Чикагского университета Константином Сонином. Вот что о сути иска Маска против Альтмана говорит Константин Сонин.
1: Интересный суд, как бы, в котором ставки – это миллиарды долларов, и одновременно это серьезнейший философский диспут. Вот как лучше, чтобы развивался искусственный интеллект, как некоммерческими организациями, как задумано было с OpenAI или коммерческими. Сложный вопрос. То есть реально нет, очевидно, одного ответа на этот вопрос.
2: Увлекательно, как обычно в американской судебной системе, что отвечать на этот вопрос будет группа присяжных, отобранных из населения. Им предстоит ответить на этот вопрос, но, правда, судья потом примет окончательное решение.
1: Если честно, им предстоит ответить на вопрос, Сэм Альтман будет миллиардером или мегамиллиардером. То есть самый худший вариант для него, но, значит, останутся какие-то единицы миллиардов долларов, супервысокие зарплаты, какие-то другие проекты. А альтернативное решение в его пользу, и он вот войдет в лигу, там, может быть, не с Маском и Безосом, но куда-то на подступах к этому. Ну вот это, я бы сказал, вопрос для суда. Вот вопрос, что лучше для человечества, как это лучше развиваться, вот это интересный вопрос.
0: Это была беседа обозревателя «Радио Свобода» Валентина Барышникова с профессором экономики Чикагского университета Константином Сониным. Фрагмент подкаста «Читая новости». Этот выпуск называется «За кого голосует искусственный интеллект?». Послушайте, почитайте или посмотрите, это очень интересно. И последняя сегодня печальная тема. В возрасте 75 лет скончался журналист и телеведущий Владимир Молчанов, известность которому принесла работа на советском телевидении в конце 80-х годов. В первую очередь музыкально-информационная программа «До и после полуночи». Она впервые вышла в эфир 7 марта 1987 года. Программа, выходившая в пятницу вечером, была очень популярна благодаря своему нестандартному, особенно для тех советских времен, формату. Обсуждение политических тем в ней сочеталось с интервью с известными людьми и звучавшей популярной музыкой, в том числе иностранной, часто впервые для советских слушателей. Владимир Молчанов был филологом по образованию. Гостями его студии были известные актеры, писатели, режиссеры, художники, политики. Но, как признавался Молчанов в одном из интервью, самым популярным сюжетом в его карьере был вышедший в марте 1991 года репортаж из одной из пивных рядом с Останкино, в ходе которого он общался с ее посетителями. Уже лет 30

0: Ведь этот сюжет собирает миллионные просмотры. Они мне все тогда сказали, что думают о стране, о власти, о том, что пива нет, рассказал Владимир Молчанов в интервью подкасту «Шенкин 40». В Останкино тогда пожалели, что меня послали в народ, но уже послали.
1: Кем вы работаете?
2: Я военный.
3: Сантехник.
4: Рабочий.
5: Строитель.
6: Инженер радиотехник.
1: А вы?
7: А я социолог.
1: Вы социолог. Тогда первый вопрос к вам. Вы, наверное, какие-то свои профессиональные интересы тоже здесь преследуете?
7: Да, разумеется.
1: Считаете ли вы, что этот пивной зал, пивная, одна из московских пивных, по своему контингенту, по той публике, которая собирается здесь, отражает вообще наше общество?
7: Разумеется.
1: А вы крестьянин? Чем вы в жизни занимались?
8: И родился у земли, копал.
1: А в Москву по каким делам?
8: Пивка попить.
1: А в деревне нет пива?
8: Нет. Откуда? Ну что?
9: Покуда тайные и явные еврейские структуры не уйдут от управления страной, то есть от разрушения страны, до тех пор будем пить пиво из банок, потом перестанем...
1: То есть вы считаете, что евреи виноваты в том, что вы пьете пиво из банок?
9: Безусловно, в общем-то, этот глобальный дефицит, это, в общем-то, подстроенная штука, и я в этом нисколько не сомневаюсь.
10: Вот, допустим, я сержант советской армии, он рядовой.
11: Я рядовой.
10: И вот просто мы хотим сказать, что сейчас вот в армии творится дурдом.
12: Думают, что цены повысят, значит, жизнь будет лучше. Экономическую программу мы не решим при таком руководстве, при таком центре, это однозначно.
1: Вы сидели в тюрьме?
11: Да.
1: За что, если можно?
11: За мелкое хулиганство.
1: Сколько вы отсидели?
11: 3 года.
1: Что такое советская зона?
11: Нормально.
1: Нормально в чем?
11: Нормально. Во всем. Кто не был, тот, значит, хорошо.
1: Как ваша должность здесь называется?
13: Администратор торгового зала.
1: Сколько приблизительно человек в день приходит сюда?
13: Ну, около 2000.
1: Проблем много?
13: Очень.
1: Ваш прогноз, как мы будем жить?
14: Я думаю, что...
1: А вы что думаете?
15: Я думаю тоже, что...
14: Лучше не будет. Лучше не будет.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
16: Студия подкастов «Радио Свобода».
17: Каким вам представляется будущее России?
18: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
19: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
20: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
21: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
22: Да что-то как-то страшновато.
17: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
23: Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Китая до Аргентины. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Дверца закрылась. Конец беременных рейсов в Аргентину. После начала российского вторжения в Украину, Аргентину, одну из самых далеких стран от России, вдруг наводнили десятки тысяч россиян. Большинство их прилетало сюда очень ненадолго, чтобы с помощью ряда ухищрений быстро обзавестись местным гражданством. Но теперь аргентинским властям, очевидно, все это надоело, и они организовали масштабную миграционную реформу. Правила получения аргентинского гражданства и вида на жительство резко ужесточились. Об этом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, как обойти блокировку.

0: Между Аргентиной и Россией до сих пор действует безвизовый режим. Согласно законам Аргентины, ребенок, родившийся на территории этой страны, автоматически получает гражданство по праву почвы, а его родители ранее могли получить вид на жительство и после этого сразу также подать на гражданство. Есть данные, хотя и требующие подтверждения, что к середине 2025 года количество только официально приехавших в Аргентину граждан России дошло до 75 тысяч человек. Однако сколько их в реальности осталось жить в стране? В первую очередь, раздражение аргентинских властей и общества вызывало огромное количество беременных женщин с российским гражданством, рожавших здесь ребенка и таким образом получавших вид на жительство, а потом и паспорт, после чего Аргентина их никогда не видела. При этом полученный паспорт Аргентины по индексу привлекательности, занимающий 19 место в мире, позволяет россиянам передвигаться по планете гораздо комфортнее, чем с загранпаспортом своей родины. Рожали россиянки в Аргентине как в платных, так и в бесплатных больницах, где по закону оказывали ранее медицинскую помощь всем, включая иностранцев. Воспользовавшись всеми благами местной медицины, оформив нужные документы, они быстро покидали страну. Но внезапно аргентинское правительство в ночь на 29 мая опубликовало текст масштабной реформы миграционного законодательства, и сразу после публикации все новые законы вступили в силу. Право на бесплатный доступ иностранцев к государственным больницам, а также и к вузам, теперь отменено. Реформа в целом закрыла многие лазейки, через которые можно было получить аргентинский паспорт. О сложившейся ситуации и о российской миграции сегодня я беседую с Екатериной Базановой, много лет живущей в Буэнос-Айресе, корреспонденткой телеканалов «Настоящее время» и «Белсат» и авторкой издания «Инсайдер». Сколько сейчас в Аргентине бывших и не бывших граждан России, живущих здесь уже постоянно и приехавших в последние годы, особенно после начала войны в Украине? И сколько, если власти ваши ведут такие подсчеты, побывало здесь россиян, приехавших, ну, с понятной целью, но очень ненадолго?
1: Нынешняя русскоязычная волна в Аргентине самая большая в истории страны. То есть такого количества русскоговорящих здесь не было никогда. Именно русскоговорящих я имею в виду, не людей с так или иначе российскими документами. Миграционная служба Аргентины никогда не публиковала что-то прям вот специальное исключительно по россиянам. Но многие аргентинские СМИ, естественно, пишут про новую российскую миграцию здесь, поэтому по специальным запросам публиковали некие цифры. Вот я прям буквально их совсем недавно посмотрела. В прошлом году миграционная служба Аргентины каждый месяц выдавала не меньше 400 видов на жительство разных именно россиян. Причем как минимум половина из них это были постоянные виды на жительство. Если мы говорим про 23-й год, то разных видов на жительство было выдано больше 7 тысяч. В 2022-м там цифры поскромнее, но почему? Опять же, мы понимаем, что те цифры, которые публикуются, это вот закрытые кейсы, да, то есть кейс рассмотрен, выдана резиденция, поэтому это входит в статистику. Те люди, которые до сих пор на рассмотрении, а рассмотрение может длиться и 3, и 4 месяца, и полгода, и год. Например, очень много людей, которые подаются на беженство, прежде всего на ЛГБТ-беженство. Это вообще отдельная статистика. И опять же, кто-то получает документы через год, кто-то через полтора года, в зависимости, кто когда приехал. Естественно, когда поток только начался, то это было более быстро. Сейчас очень многие, я бы сказала, даже большинство людей, которые приехали год-полтора назад, ходят с так называемыми, по-испански это называется «прекария». Это бумажка, которая дает вам возможность находиться в стране, пока рассматривается ваш кейс. Таких людей действительно тысячи и тысячи человек. То есть если вы сейчас пойдете, я не могу сказать, что это именно из-за того, что это туристические места. Просто есть несколько благополучных районов, где очень много сдается жилья именно временно. Это районы Палермо, это район Риколеты, это район Бельграна. И очень заметно, что, например, на детских площадках прям значительную часть составляют русские дети. Очень во многих школах, в детских садах, даже, например, моя дочка ходит в обычный аргентинский государственный детский садик, далеко не в самом престижном районе города Буэнос-Айреса, и у нее четверо, да, вот в этом году русских детей, приехавших буквально там 2-1,5 года назад. Если мы говорим про многочисленный поток людей, которые сюда приезжали рожать, которые никогда не собирались здесь оставаться, это прям значительная часть, которая на самом деле намного больше, чем людей, которые приехали в Аргентине оставаться и жить. Какие цифры озвучивала сама миграционная служба? В феврале 2023 года был очень крупный скандал, когда в аэропорту Буэнос-Айреса задержали прямо группу беременных россиянок, которые, собственно, на границе заявили, что они приехали смотреть страну, и они туристы, а по срокам беременности там было все больше 35-й недели. Да? То есть, когда вдруг человек через весь океан с какой-нибудь пересадкой в Эфиопии на 35-36 неделе летит в Буэнос-Айрес смотреть город, это как минимум странно. И тогда глава миграционной службы сказала, что у них за последний год 10 500 беременных россиянок, которые въехали в страну, и более 75% из них покидают Аргентину буквально через полтора, через два месяца после того, как рождаются их дети. И я не могу сказать, что это был прям самый пик. Самый пик, я бы сказала, уже пришелся там на вторую половину 2023 года. То есть это действительно тысячи детей, тысячи женщин.
0: Вот теперь Аргентина в целом очень ужесточила для всех иностранцев, как я понимаю, правила въезда и правила получения гражданства и разных видов на жительство. Вот то, что по-испански «residencia permanente» и так далее. В первую очередь, означает ли это, что вот этим беременным рейсом, этому родильному туризму в Аргентину пришел конец?
1: Да, родильному туризму в том формате, в котором был, пришел конец. И в тексте самой реформы прямо прописано, что одна из целей ее – это покончить с родильным туризмом, который аргентинское правительство считает абьюзом государственной системы. Что изменилось именно для этого? Раньше какой был самый распространенный сценарий? Люди приезжали, рождался ребенок получает гражданство по праву земли, то есть автоматически. Дальше его родители получали постоянный вид на жительство, то есть то, что называется residencia permanente, отдавали свой кейс адвокату и чаще всего уезжали обратно в Россию. И адвокат занимался подачей всех документов. Для родителей, рожденных здесь в Аргентине, это был такой облегченный процесс. Дальше адвокат им говорил, слушайте, приезжайте там, я не знаю, через два месяца, уже почти готово ваше гражданство, и буквально люди многие там и через 9 месяцев, и через год, и через 13 месяцев, я не имею в виду ребенка, я имею в виду, что родители, не говорящие по-испански, никогда не жившие в Аргентине, никогда не платившие здесь налоги, и вообще, в принципе, не имеющие ни малейшей связи с Аргентиной, получали аргентинские паспорта с одной целью, для того, чтобы использовать его просто как проездной. Потому что, в отличие от российского паспорта, с аргентинским можно въезжать в 170 стран, даже больше. Без визы, в том числе Евросоюз. По новой реформе теперь родители вы или не родители, если вы хотите подаваться на аргентинское гражданство, то нужно, чтобы вы как минимум 2 года на законных основаниях прожили в Аргентине. И не выезжали. То есть в реформе специально прописано, что 2 года не выезжая за территорию страны. Поэтому сценарий отдал адвокату и дальше в Москве, Санкт-Петербурге, я не знаю, в Новосибирске ждешь аргентинский паспорт. Больше такой сценарий не работает.
0: А как это повлияет на иностранцев, ну и на россиян в том числе, которые уже оказались в стране, которые, в общем, приехали сюда с... ну, честными намерениями, которые находятся на полдороге, вот чьи дела и прошения подвисли на той или иной стадии?
1: Все дела, которые были поданы и уже на рассмотрении до 29 мая, они все идут по старым сценариям. Закон не имеет обратной силы. Все, что было подано после 29 мая, это уже по новым правилам. Что изменилось? Ну, во-первых, мне кажется, что с пресечением этого родильного туризма правила для тех людей, которые действительно приехали жить в Аргентине и так далее, становятся более честными. Потому что раньше семьи, которые приезжали уже, например, с готовыми детьми, и которые готовы здесь открывать бизнес, платить налоги, для них это правило 2 года уже существовало. То есть теперь они в равной ситуации для тех, кто приезжал просто рожать. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, опять же, у нас довольно сложная прецедентная судебная система. Как это будет работать, не совсем понятно. Но, естественно, когда поток из конкретного региона сократится, то должна увеличиться скорость рассмотрения тех кейсов,

0: уже есть. Но есть, естественно, новые правила по получению постоянного вида на жительство и временного вида на жительство. В чем строгость? В том, что если у вас временный вид на жительство сейчас, и вы выезжаете за территорию Аргентины больше, чем на полгода, то ваша временная резиденция автоматически аннулируется. Вне зависимости от того, как вы ее получали. То же самое через год происходит с вашим постоянным видом на жительство. То есть вид на жительство для тех людей, которые находятся и живут на территории Аргентины, а не для того, чтобы просто это было, может быть, когда-нибудь я подам на гражданство. Что изменилось еще для тех россиян, которые здесь находятся? По статистике самой миграционной службы, по очень многим, скажем так, вариантам подачи, российские кейсы составляли большинство фактически в последний там год-полтора. То есть это действительно огромный наплыв. И очень многие люди вот с этой вот бумажкой, которая называется прекария временная, то есть просто что ваш кейс в рассмотрении, продлевая эту прекарию, через 2 года, еще не имея ни постоянного вида на жительство, ни временного, подавали с этой бумажкой на гражданство. И на самом деле через какое-то время получали гражданство, минуя этот этап резиденции. Теперь это невозможно. Теперь четко прописано, что только если у вас постоянная резиденция, вы имеете право подавать на гражданство. Это была дырка в законе, и да, ей многие пользовались, в том числе и россияне.
1: Новое законодательство аргентинское, оно очень многих вещей касается. И, например, в сфере ранее бесплатного медицинского обслуживания в государственных клиниках и бесплатного образования в государственных вузах. Там ведь тоже гайки оказались завинчены.
0: Это конфликт, я бы назвала его так, который длится уже очень-очень-очень много лет. Дело в том, что аргентинское законодательство в основном писалось во второй половине 19 века, когда все усилия страны были для того, чтобы привлечь как можно больше иммигрантов из Европы, потому что страну нужно было населить. Поэтому здесь и граждане, и не граждане на протяжении долгих лет имели абсолютно одинаковый доступ к бесплатному здравоохранению и к бесплатному высшему образованию, которое здесь по-настоящему хорошее. Это приводило к тому, что, например, на границе, да, Аргентина граничит, например, с Парагваем, с Боливией, то есть это более бедные страны, были просто санитарные туры. Люди просто приезжали из-за границы в ближайшие хорошие госпитали аргентинские и бесплатно лечились, бесплатно делали операции за счет аргентинских налогоплательщиков. Понятное дело, что помогать людям вылечиться в целом хорошо, но вопрос в том, что Аргентина не находится в таком хорошем экономическом положении, чтобы это делать. Другое все, что касается образования высшего. Например, сейчас на медицинском факультете университета Буэнос-Айрес, это лучший вуз страны, учатся примерно 25 иностранцев. Чаще всего это бразильцы. В Бразилии образование либо малодоступное высшее, либо дорогое. Поэтому люди приезжают, бесплатно получают прекрасное медицинское образование в Аргентине и тут же после этого возвращаются к себе на родину в Бразилии для того, чтобы найти хорошую работу. Для вуза престижно, для аргентинского бюджета, который переживает черные времена, это не очень. По новой реформе все постоянные резиденты и все граждане Аргентины, так же, как и раньше, имеют право и на медицинское обслуживание бесплатное, и на высшее образование, а все иностранцы должны платить и за то, и за это. Отдельно говорю, что это не касается срочной медицинской помощи, потому что это для спасения вашей жизни. А если вы, например, как это делали россиянки, летите из России сюда рожать, так еще и рожаете в государственном хорошем госпитале бесплатно для вас за счет аргентинского бюджета, чтобы получить паспорт и чтобы просто уехать, такой сценарий тоже больше невозможен.
1: Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Добровский. Скоро вместе с моей собеседницей Екатериной Базановой мы к вам вернемся.
2: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
3: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
1: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с аргентинской русскоязычной журналисткой Екатериной Базановой продолжаем беседу о масштабной реформе местного миграционного законодательства и о том, как она коснется многих желающих попасть в Аргентину граждан России и тех россиян, кто уже живет в стране. Мы говорим о россиянах в Аргентине, тех, которые там побывали на месяц, тех, которые туда приехали навсегда или на какое-то долгое время. Каковы общие настроения в этой среде? Ну, особенно по отношению к российской власти, к вторжению в Украину. Ведь за последние 3 года это должно было стать понятно. И при этом ясно, что это все совершенно разные люди. Так вот, основы их кто составляет? Какие-то классические, такие обеспеченные, аполитичные, нет?
0: Очень-очень разные люди, постараюсь их описать по группам. Есть, конечно же, антивоенное сообщество и ЛГБТ-сообщество. То есть эти люди действительно не могут ни при каких обстоятельствах вернуться в Россию. Естественно, они настроены категорически против правительства Путина, войны в Украине и так далее. И эти люди, да, их план как бы жить в Аргентине как минимум в ближайшие годы. Есть люди, между прочим, сейчас многие из них уезжают, для которых Аргентина просто стала случайной точкой. В какой-то момент, благодаря довольно своеобразной экономической ситуации, Аргентина, ну, наверное, года на полтора стала очень дешевой для тех людей, которые получают зарплату в долларах. Именно это стало главной причиной приезда. Ну, плюс отсутствие виз. И это так, ну ладно, мы сейчас, короче, в Аргентине потусуемся, потому что тут на $1000 можно очень хорошо жить. А дальше посмотрим. Вот эти люди в основном сейчас уезжают, потому что Аргентина стала очень дорогой, а никакой особой там любви, привязанности и так далее именно к этой стране они не испытывают и пытаются найти себе какие-то варианты. Многие, кстати, из них уезжают, возвращаются и обратно в Россию. Если мы говорим про те семьи, которые приезжали именно рожать, то большинство из них это обеспеченные россияне, ну, по крайней мере, публично, абсолютно аполитичные, и большинство из них пыталось одновременно сделать и аргентинский паспорт, и в то же время успеть обязательно оформить материнский капитал и российские разные региональные выплаты и так далее. Они просто игнорируют, что у нас идет война в Украине. Они живут своей маленькой, счастливой, обеспеченной жизнью.

0: русскоязычном интернете, особенно на разных форумах, где обсуждаются вопросы иммиграции из России, много лет вот говорилось, что для относительно богатых людей, для цифровых кочевников и так далее, Аргентина — прекрасное, дешевое, комфортное место для жизни. Интересно все-таки, в какой степени это изменилось, особенно после того, как президентом ровно полтора года назад, кстати, стал Хавьер Милей. Это ведь его правительство приняло эту миграционную реформу?
1: Да, они обещали эту реформу, то есть не то, чтобы для людей, которые здесь живут. В чем состоит еще специфика очень многих россиян здесь? Она меня немножко удивляет. Абсолютное меньшинство людей действительно учат испанский. Все стараются тусоваться друг с другом и так далее, что показывает полное нежелание интегрироваться сюда. Для очень многих этих людей, которые не читают новости на испанском, не знают новости на испанском и, в принципе, если честно, не очень понимают, что происходит в стране, это, конечно, стало абсолютным шоком. В чем состоят главные перемены, которые коснулись абсолютно всех? Аргентина стала космически дорогой. У нас теперь две самых дорогие страны Латинской Америки. Это Аргентина и Уругвай. Уругвай по понятным причинам — это маленькая страна, которая практически все импортирует. Она всегда была дорогой. Аргентина не так. То есть у нас сейчас очень часто и продукты, и одежда, я уж не говорю там про электронику, про какие-то вещи, просто значительно дороже, чем во многих европейских странах и даже в Соединенных Штатах. Поэтому на $1000, как это было в 22-м или в 23-м году, не то чтобы не выжить, дай Боже, если тебе этой суммы там вот хватит на еду и на какое-то самое базовое. Поэтому именно я иногда просматриваю ради любопытства или таких профессиональных своих вещей всякие чаты, и вот что: нет, ну мы уезжаем, потому что мы больше не можем себе позволить

0: улучшить вот тот уровень жизни, который мы вели. Потому что в 22-м или в 23-м году именно чем отличалась, скажем так, вот эта вот российская эмиграция новой волны, это были люди относительно обеспеченные, живущие в хороших районах, отдавшие детей в дорогие частные школы. Ну, то есть многие именно на этом этапе прям сильно подняли свой уровень жизни, который они не могли себе позволить в России. Сейчас ситуация ровно обратная.
1: Но понятно, что сверхрадикальные реформы за эти полтора года президента Хавьера Милле, они на все и на всех повлияли. Во внешней политике он как-то себя проявил, почему, спрашиваю? Ну, кроме того, что он там недавно скакал на одной сцене с Илоном Маском, с бензопилами в руках, с этим все понятно. Но инаугурацию к себе, он ведь тогда приглашал президента Украины Владимира Зеленского.
0: Хавьер Милле абсолютно во всех своих заявлениях и действиях – это человек, который очень легко потом переобувается в воздухе. Надо понимать, что Хавьер Милле – это человек, который абсолютно сейчас на 100% копирует всю политику и все действия Дональда Трампа. То есть Дональд Трамп, Хавьер Милле, Илон Маск и так далее – они не вчера, не позавчера и не год назад познакомились. Люди действительно друг друга по духу очень-очень близкие. Поэтому как изменилась позиция по Украине? Надо сказать, что я настолько не фанат Хавьера Милле, но мне симпатизировала его позиция по Украине, но, опять же, она моментально изменилась с приходом в Белый дом Дональда Трампа, потому что, как мы помним, вот последний раз, когда голосовали по резолюции, связанной с Украиной в ООН, Аргентина, так же, как Соединенные Штаты, голосовала против этой резолюции. Слова Хавьера Милле не значат примерно ничего.
1: Официальная кремлевская активность в Аргентине все еще наблюдается? Как ведет себя российское посольство, всякие там общества дружбы и культуры существуют еще?
0: Конечно, вот в связи с этими скандалами шпионскими, которые очень активно обсуждали здесь, и вот последний скандал, который произошел в Бразилии и так далее, конечно, аргентинцы и, скажем так, аргентинский обыватель впервые задумался о том, что Советский Союз никуда не исчез. И, кстати, одна из причин реформы, да, вот этого по детям, это именно события, связанные с задержанием и потом с обменом шпионов российских, у которых как раз были аргентинские паспорта по рождению детей здесь. Например, буквально пару, там, тройку недель назад вышла книжка, который рассказывает как раз про шпионские сети российские и здесь, в Аргентине, в Латинской Америке. Все метро заклеено рекламой этой книжки. Я сказала бы так. Сама активность и посольство и так далее, она, конечно, уменьшилась сильно, потому что в отличие от умеренно левого правительства, которое с симпатией относилось к Москве, Хавьер Милле и его правительство ни о какой симпатии, по крайней мере, внешней, речи быть не может. Все стараются, конечно, какие-то там русские дома, чего-то там, но это все о каком-то большом объеме говорить не приходится. То, что действительно до сих пор имеет большое влияние на не только аргентинцев, а латиноамериканцев в целом, это, конечно, Rush Today. Rush Today до сих пор очень смотрят в Латинской Америке и так далее. Это не воспринимается как кремлевская пропаганда здесь, потому что люди этого не понимают. Они это воспринимают, скорее всегда, как альтернативу того, что вещает во внешний мир Соединенные Штаты. Не понимая, что, в принципе, одно и другое очень часто равнозначно и никаким образом не защищает интересы Латинской Америки. И Дональд Трамп, и Владимир Путин для Латинской Америки с точки зрения полезности и человеколюбия примерно на одинаковом уровне находятся.
1: А каково отношение аргентинцев к России? Вообще масса рядовых аргентинцев. Им еще по-прежнему интересно хоть насколько-то тема войны в Украине? Может быть, в аргентинских СМИ эта тема еще заметна или уже не так?
0: У нас настолько тяжело все с экономикой, что люди абсолютно погружены в проблемы того, как оплатить счета, как купить продукты и как вообще выжить. Полная сейчас погруженность на то, что происходит внутри страны. Если мы говорим про какую-то повестку именно иностранную, естественно, очень интересует все, что происходит в Соединенных Штатах, и очень интересует все, что связано с мигрантами в Соединенных Штатах, в том числе

0: и аргентинскими, чилийскими и так далее, эта тема, конечно, очень волнительная. Аргентинцев очень интересует, например, реформа в Италии, потому что в Италии очень сильно ужесточили правила получения паспортов для правнуков, внуков и так далее, итальянцев, которые эмигрировали в Латинскую Америку. Если мы говорим про тему войны в Украине или, например, войны в секторе Газа, да, все-таки Израиль из-за большой еврейской диаспоры Аргентине как поближе, но это новость не второго и даже не третьего порядка. Правда, внутренние проблемы сейчас настолько серьезны, что большинство людей совсем не следят за этим.
1: Напоминаю, что мы беседовали с много лет живущей в Буэнос-Айресе журналисткой Екатериной Базановой. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от нашего сайта свобода.org до любых соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Телеграме. А я, Александр Дубровский, с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода».
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени. Преступление и война.
7: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
8: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня два рассказа Варлама Шаламова. Эфир 1 сентября 1967 года.
11: Сегодня мы предлагаем вниманию наших слушателей два небольших рассказа, принадлежащих перу Варлаама Тихоновича Шаламова. Человека, который около 20 лет, то есть значительную часть своей жизни, провел в советских концлагерях. Начинаем с короткого рассказа, который автор озаглавил «Заклинатель змей».
12: Конец работы – это вовсе не конец работы. После гудка надо еще собрать инструмент, отнести его в кладовую, сдать, построиться, пройти 2 из 10 ежедневных перекличек под матерную брань конвоя, под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей. Надо еще пройти перекличку,

0: построиться и отправиться за 5 километров в лес за дровами. Ближний лес давно уже вырублен и сожжен. А как доставляются тяжелые бревна, которые не под силу взять даже 2 людям, никто не знает. Автомашины за дровами никогда не посылаются, а лошади все стоят на конюшне по болезни. Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек. Лошадь не выносит и месяца такой зимней здешней жизни в холодном помещении с многочасовой тяжелой работой на морозе. А человек живет. Может быть, он живет надеждами, но ведь никаких надежд у него нет. О всем таком и думал Платонов, стоя у входных ворот с бревном на плече, ожидая новой переклички. Когда глаза привыкли к темноте, Платонов увидел, что вовсе не все ходили на работу. В дальнем углу, на верхних нарах, притащив к себе единственную лампу, бензиновую коптилку без стекла, сидело 7 человек вокруг 2, которые, скрестив по-турецки ноги и положив между собой засаленную подушку, играли в карты. Платонов присел на край нары. Ломило плечи, колени, мускулы дрожали. Платонова только утром привезли сюда, на Джанхар, и работал он первый день. Свободных мест на нарах не было. «Вот все разойдутся», — подумал Платонов, — «и я лягу». Он задремал. Игра вверху кончилась. Черноволосый человек с усиками и большим ногтем на левом мизинце перевалился к краю нар. «А ну-ка, позови этого самого Ивана Ивановича», — сказал он. Толчок в спину разбудил Платонова. «Ты! Тебя зовут!» «Ну где он, этот Иван Иванович?» — закричал голос верхних нар. «Я не Иван Иванович», — сказал Платонов, щурясь. «Да не идет, Федечка». «Как не идет?» Платонова вытолкали к свету. «Ты думаешь жить?» — спросил его негромко Федя, вращая мизинец перед глазами Платонова. «Думаю», — ответил Платонов. Сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног. Платонов поднялся и вытер кровь рукавом. «Так отвечать нельзя», — ласково объяснил Федя. «Вас, Иван Иванович, в институте разве так учили отвечать?» Платонов молчал. «Иди, тварь», — поговорил Федя. «Иди и ложись к параше. Там твое место будет. А будешь кричать — удавим». Это не было пустой угрозой. Уже 2 на глазах Платонова душили полотенцами людей по каким-то своим воровским счетам. Платонов лег на вонючие доски. «Скука, братцы», — сказал Федя, зевая. «Хоть бы пятки кто почесал, что ли». «Федя, а этот новый-то, а? Не хочешь попробовать?»
1: «Ну его», — сказал Федя. «Разве такие могут чесать? А, впрочем, подыми-ка его».
0: Платонова вывели к свету.
1: «Эй, ты, Иван Иванович, заправь-ка лампу», — распорядился Федя. «А ночью будешь в печку дрова подкладывать, а утром парашу на улицу. Дневальный покажет, куда выливать».
0: Платонов покорно молчал.
1: «За это, — объяснил Федя, — ты получишь мисочку супчику. Я ведь все равно юшки-то не ем. А теперь иди, спи».
0: Платонов лег на старое место.
1: «Эх, скука! Ночи длинные», — протянул Федя. «Хоть бы роман кто-нибудь тиснул. Вот у меня на косом».
2: «Федя, а этот новый-то, а? Не хочешь попробовать?»
1: «И то», — оживился Федя, — «подними-ка его».
0: Платонова подняли.
1: «Слушай», — сказал Федя, улыбаясь почти заискивающе, — «я тут погорячился немного».
0: «Ничего», — сказал Платонов сквозь зубы.
1: «Слушай, а роман ты можешь тискать?»
0: По лицу Платонова что-то мелькнуло.
1: «Еще бы он не мог. Вся камера следственной тюрьмы заслушивалась графом Дракулой в его пересказе. Но там были люди, а здесь... Но голод, холод, побои...»
0: Федя, напряженно улыбаясь, ждал ответа.
1: «Могу», — выговорил Платонов, и в первый раз за этот трудный день улыбнулся. «Могу тиснуть. Ах

0: ты, милый мой! Федя развеселился. Иди, лезь сюда, на тебе хлебушка. Получше завтра покушаешь. Садись сюда, на одеяло, закуривай. Платонов, не куривший неделю, с необычайным наслаждением закурил махорочный окурок. А как тебя звать-то, а?
1: Андрей, сказал Платонов.
0: Так вот, Андрей, значит, что-нибудь подлинней, позабористей, вроде графа Монте-Кристо. О трактирах не надо.
1: Откровенные, может быть, предложил Платонов.
0: Это о Жан-Вальжане? Это мне на косом тискали. Тогда клуб червонных валетов или вампира? Вот-вот-вот-вот-вот. Давай, валетов, тише вы, твари, закричал Федя.
1: Платонов откашлялся.
0: В городе Санкт-Петербурге в 1893 году совершено было одно таинственное преступление.
1: Уже рассветало, когда Платонов окончательно обессилел.
0: На этом кончается первая часть, сказал он.
2: Ну, здорово, проговорил Федя.
0: Как он ее! Ложись здесь, с нами. Спать-то много не придется. Рассвет, на работе поспишь. Набирайся сил к вечеру.
1: Платонов заснул. Выводили на работу. Высокий деревенский парень, проспавший вчерашних червонных валетов, злобно толкнул Платонова в дверях.
0: Ты, гадина, ходи да поглядывай.
1: Ему тотчас же зашептали что-то на ухо. Строились в ряды, когда высокий парень подошел к Платонову.
0: Ты, Федя-то, не говори, что я тебя ударил. Я, брат, не знал, что ты романист.
1: Не скажу, ответил Платонов.

0: Второй рассказ, который вы сейчас услышите, Шаламов озаглавил «На представку». И начинается он совершенно по-пушкински.
1: Играли в карты у Конагона Наумова. Дежурный надзиратель никогда не заглядывал в барак Конагонов, считая свою главную службу в наблюдении за осужденными по 58-й. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Словом, у Конагонов было всего безопаснее, и каждую ночь там собирались блатные для игры в карты. В углу барака, на нижних нарах, были разосланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая колымка, самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались 3-4 открытых медных трубки. Вот и все приспособление. На крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и зажженной спичкой бензинный газ горел. На одеялах лежала грязная пуховая подушка. И по обеим сторонам ее, поджав по-турецки ноги, сидели игроки. На подушке лежала новенькая колода карт. Это были не обыкновенные карты, а тюремная самодельная колода, изготовляемая мастерами сих дел со скоростью необычайной. Тут нужна была только бумага, кусок хлеба, чтобы его изживать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала, склеивать листы. Огрызок химического карандаша и нож для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт. Сегодняшние карты были только что вырезаны из Виктора Гюго. Книжку кто-то забыл вчера в конторе. Бумага плотная, толстая, листков не пришлось склеивать. Новенькая колода лежала на подушке, и один из игроков похлопывал по ней грязной рукой с тонкими белыми нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины, тоже блатарский шик. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком — все придавало его физиономии важное качество внешности вора — незаметность. Лицо такое, что запомнить нельзя — поглядел на него и забыл. Потерял все черты. Не узнал при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, стоса и буры, трех классических карточных игр. Вдохновенный истолкователь тысячи правил, строгое соблюдение которых требовалось в игре. Про Севочку говорили, что он превосходно исполняет, то есть показывает ловкость шулера. Он и был шулер, конечно. Честная воровская игра – это и есть игра на обман. Следи и уличай партнера. Это твое право. Умей обмануть сам, умей оспорить сомнительный выигрыш. Играли всегда двое. Один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх, вроде очка. Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир Конагонов. Наумов – черноволосый малый, с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что не знаю я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника-монаха или сектанта, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде Гайтана с соловянным крестиком, висевшим на шее Наумова. Ворот рубахи его был расстегнут. И крестик этот отнюдь не был кощунственной шуткой. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики. Это было как бы опознавательным знаком, вроде татуировки. В 20-е годы блатные носили технические фуражки. Еще ранее – капитанки. В 40-е зимой носили они кубанки, подвертывали голенище валенок, а на шее – крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любые темы – сердце, карты, обнаженные женщины. Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова. Мешал прочитать синюю наколку, татуировку, цитату из Есенина, единственного поэта, признанного преступным миром. «Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. «Что ты играешь?» — процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением. Это тоже считалось хорошим тоном для начала игры. «Вот тряпки! Лепеху эту!» И Наумов похлопал себя по плечам. «В 500 играю!» — оценил костюм Севочка. В ответ раздалась громкая многоэтажная ругань, которая должна была убедить противников в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу. Он ругался еще язвительнее, сбивая цену. Наконец, костюм был оценен в 1000. Со своей стороны Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того, как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты. «Я, Игорь Кунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа после своего рабочего забойного дня. Надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к канагонам сразу после ужина. Здесь было теплее, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную юшку, остатки от единственного и постоянного блюда, и давал нам по куску хлеба. Мы ели в полной темноте. Барачные бензинки освещали карточное поле. Но сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова. Наумов проиграл лепеху. Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычеркивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубахе. Сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем. «Одеяло играю», — хрипло сказал Наумов. 200, — безразлично ответил Севочка. 1000, сука!» — закричал Наумов. «За что? Это не вещь. Это локш, дрянь!» — выговорил Севочка. «Только для тебя и играю за 300». Игра продолжалась. По правилам, она и не может быть окончена, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать. Валя!

валенки играю. Не играю в валенки, твердо сказал Севочка. Не играю казенных тряпок. В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытесненным профилем Гоголя.

Наумов, показывая пальцем на Горкунова. Горкунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был одет шерстяной свитер. Это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу. И я знал, как берег его Горкунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук. Фуфайку украли бы сейчас же. «А ну-ка, снимай!» — сказал Наумов. Севочка одобрительно помахивала пальцем. Шерстяные вещи ценились. «Не сниму», — сказал Горкунов хрипло. «Только с кожей». На него кинулись, сбили с ног. «Он кусается!» — крикнул кто-то. С пола медленно поднялся Горкунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику, запил кудров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку Горкунову. И Горкунов всхлипнул и стал валиться на бок. «Не могли, что ли, без этого?» — закричал Севочка. В мерцающем свете бензинки было видно, как сереет лицо Горкунова. Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва видна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была окончена. Я пошел в свой барак. Теперь надо было искать другого напарника для пилки дров.

0: Вы слушали нашу радиокомпозицию. Сегодня мы включили в нее два рассказа, принадлежащих перу Варлаама Тихоновича Шаламова, человека, который около 20 лет, то есть значительную часть своей жизни, провел в советских концлагерях. Рукопись с колымскими рассказами Шаламова каким-то образом с оказией попала за границу и без ведома и согласия автора была затем обнародована в двух книжках, выходящего в Нью-Йорке нового журнала.
1: Рассказы Варлаама Шаламова прозвучали 1 сентября 1967 года. «Золотой запас свободы» – архивный проект. Фридрих Шиллер – друг свободного человечества. Радиокомпозиция Николая Горчакова. Настоящая фамилия – Соколовский. Ведущая – Галина Зотова. Эфир – 17 сентября 1965 года.
2: Дорогие радиослушатели! Вы, наверное, уже заметили, что среди наших передач время от времени появляются радиокомпозиции, посвященные классикам литературы. Так, в прошлом году мы передавали радиокомпозицию «Шекспир, наш современник». В июне этого года «Данте Алигьери» и совсем недавно две передачи о великом русском сатирике «Салтыков-Щедрин» и «Современность». Наше обращение к творчеству великих мастеров мировой литературы не случайно. В их бессмертных творениях много мыслей, которые не потеряли актуальность и в наши дни. У многих классиков мировой литературы мы находим святую ненависть к поработителям народов и человека, великие мысли о борьбе за свободу, за права человека. Наша сегодняшняя передача посвящена великому другу, борющемуся за свободу человека, немецкому поэту и драматургу Фридриху Шиллеру.

0: Ничего более недостойного человека, чем терпеть насилие, ибо насилие отрицает человека. Тот, кто нас насилует, не признает в нас человеческой природы, а тот, кто трусливо переносит насилие, сам отказывается от нее.
1: Это слова Шиллера из его второй статьи о возвышенном. От смерти Шиллера нас отделяют 160 лет. Он родился в 1759 году в швабском городе Марбахе, а умер в 1805 году в эпоху наполеоновских войн. Годы его творчества – это вторая половина XVIII века. XVIII века. И все же его мысли и образы его драм живы и в наши дни. Фридрих Шиллер принадлежал к тем бурным гениям своей эпохи, главой которых был Гёте. Гёте, который в эпилоге к «Шиллеровскому колоколу» писал, что Шиллер обладал
0: тем мужеством, что поздно или рано, но победит тупой враждебный свет, той верой, что дерзает неустанно идти вперед, терпеть удары бед, чтоб среди нас добро росло свободно, чтоб день пришел всему, что благородно.
1: Да, творчество Шиллера было направлено к тому, чтоб среди нас добро росло свободно. Его сердце было всегда на стороне угнетенных, на стороне тех, кто боролся за раскрепощение человечества. Он мечтал о гармоническом обществе. Чернышевский писал, что Шиллеру было свойственно пламенное сочувствие всему, чем благороден и силен человек, и что его поэзия не прошла и никогда не пройдет, пока человек будет стремиться к чему-нибудь лучшему, нежели окружающая его действительность. И не зря этому поэту свободы Парижский конвент 1792 года даровал права гражданина Первой Французской Республики.

0: Тема борьбы народа за освобождение из-под гнета узурпаторов проходит через многие произведения Фридриха Шиллера. В драме «Вильгельм Тель» швейцарский народ борется против поработителей своей родины, австрийцев. В трагедии «Мессинская невеста» гибнет род мессинских тиранов, силой и обманом захвативших страну и подавлявших свободу. В «Дон Карлосе» маркиз Поза и наследный принц борются против деспотии Филиппа II. В заговоре «Фиеско» разоблачается и гибнет тиран Генуи. И, наконец, той же теме Шиллер посвящает свой исторический труд «Историю отпадения Соединенных Нидерландов от испанского владычества». Вот небольшой отрывок из этого труда.
1: Если наше удивление возбуждает мишурный блеск деяний, совершенных под влиянием честолюбия и пагубной жажды власти, то насколько же больше должно поразить нас движение, в котором угнетенное человечество борется за свои благороднейшие права. Благое дело входит в союз с необыкновенными силами, и решимость отчаяния одерживает в неравном бою победу над страшным хитросплетением тирании. Как захватывает и как бодрит мысль, что надменные притязания деспотизма встретили, наконец, еще одного сильного противника, что хорошо рассчитанные покушения деспотов на человеческую свободу терпят позорную неудачу, что мужественное сопротивление может отвести занесенную руку деспота, что героическая настойчивость в состоянии истощить, наконец, его страшные силы.

0: В «Вильгельме Телле» Шиллер обратился к отдаленной исторической эпохе, чтобы поставить вопрос, должен ли народ бороться против власти, угнетающей его. Жена швейцарского патриота Штауфахера, Гертруда, посылает своего мужа к крестьянам, чтобы совет держать вам всем, кто честно мыслит, как сбросить этот небывалый гнет. Гнет австрийских узурпаторов.
1: Жена, каких ужасных мыслей вихрь ты подняла в груди моей спокойной? Тайник души открыла свету дня, и то, о чем и думать не дерзал я, без колебания высказала ты. Но взвешен ли, как должно, твой совет? Ты, дикие раздоры, звон мечей зовешь на эти мирные долины. Как слабое пастушеское племя дерзнет на бой с властителем вселенной? Предлог им только благовидный нужен, чтоб двинуть на злосчастную страну наемников неистовой орды. Знай, правом победителя прикрывшись они под видом справедливой кары покончат с нашей вольностью старинной.
2: И вы, мужи, так действуйте секирой. Отважным помогает сам Господь.
1: Жена, неистов грозен бич войны. Он смерть сулит и пастуху, и стаду.
2: Сносить нам должно то, что Бог послал. В ком честь жива, не вынесет неправды.
1: Наш новый дом так радует тебя. Война сожжет его до основания.
2: Есть благо выше дома и двора. И ради них я сжечь свой кров готова.
1: Ты веришь в человечность, но война не пощадит младенца в колыбели.
2: Невинности защита есть на небе. Смотри вперед, мой Вернер, не назад.
1: Мужи падут, за родину сражаясь, но жены, вас какая ждет судьба?
2: Последний выбор каждому оставлен. Прыжок с моста меня освободит.
0: Штауфахер примыкает к повстанцам, вступающим в борьбу против тирании. Он говорит:
3: «Страдания наши стали нестерпимы, но притеснением не видать конца. Издревле был свободен наш народ, с насилием он свыкнуться не может. Нет, есть предел насилию тиранов. Когда жестоко попраны права и бремя нестерпимо, к небесам бестрепетно взывает угнетенный. Там подтверждение прав находит он, что неотъемлемы и нерушимы, как звезды человечеству сияют».
0: В конце 18 века в Вильгельме Телле немецкий поэт выступал за национальное объединение народа, искусственно разделенного иноземным владычеством.

0: 1793 году в письме об эстетическом воспитании человека Шиллер пишет о необходимости обосновать царство закона, где будет уважаться человек как самоцель, где, по его словам, надо положить в основу политического союза истинную свободу. Шиллер требует, чтобы, строя новое общество, не рисковали физическим, действительным человеком ради проблематического. Мы с вами отлично знаем, как почти полвека на нашей родине интересы и жизнь действительного человека приносятся в жертву химере проблематического человека, существующего только в воображении партийных идеологов. Мы знаем отлично, что в коммунистических странах царит только видимость свободы. И о таком государстве в незаконченном шиллеровском «Дмитрии самозванце» говорит Сапега.
1: То государство рано или поздно обрушится, где видимость царит, а не разумие.

0: дело разрешает.
1: В таких тоталитарных странах вожди говорят о свободе, а на страницах партийной печати даже ведутся в наши дни дискуссии о свободе выбора. Не о такой ли свободе выбора говорит циник Шпигельберг в «Разбойниках» Шиллера?
2: Выбора? У вас нет выбора? Ха! Можете потеть с мотыгой, с заступом в руках из-за куска черствого хлеба. Или жалостной песней вымаливать под чужими окнами тощую милостыню. Может также облечься в серое сукно. Но тут возникает вопрос, довериться ли вашим рожам, а там, повинуясь самодуру капралу, пройти все муки чистилища или в такт барабану прогуляться под свист пиццротенов. Или в галерном раю таскать на себе весь железный склад вулкана. А вы говорите, выбора нет. Ха! Да выбирайте любое!
1: И неприменимо ли ко всякой диктатуре, ко всякому тоталитарному режиму эпиграмма Шиллера «Лучшее государственное устройство»?
0: Так назову только строй, облегчающий путь к благомыслию, но не тот, что людей хочет принудить к нему.
1: А во второй статье Шиллера о возвышенном есть и такие слова.
3: «Свобода при всех своих моральных противоречиях и физических недостатках для благородных душ гораздо более интересное зрелище, чем благополучие и порядок без свободы, когда овцы терпеливо следуют за пастухом».
1: И в той же статье есть слова, вполне применимые к жизни людей под гнетом антинародной власти. «Жизни, как говорит Шиллер, переполненной картинами неудержимо исчезающего счастья, обманутой безопасности, торжествующей несправедливости, там, где стремятся рьяно в темницу дух свободный заточить. В странах, где у власти коммунистический режим, всегда идет жестокая борьба против свободного духа. Это, конечно, относится и к подавлению свободы веры, к беспощадной войне казенного атеизма против верующих. В «Разбойниках» Шиллера антипод великодушного Карла Мора, его брат Франц, злодей и интриган. Шиллер изображает его как представителя материалистического атеизма. Вот отрывок из монолога Франца Мора.
0: «Еще не доказано, что прошедшее не прошло, что в надзвездном мире есть всевидящее око. Кто внушил мне это? Мститель там, в небесах? Нет! Нет! Да! Да! Страшный шепот вокруг. Есть судья на небесах, и ты предстанешь над звездным судьей еще этой ночью. Нет, говорю вам, жалкая нора, в которой хочет укрыться твоя трусость, пустынно, безжизненно, глухо там, над звездами. Ну а если там, за ними, все же есть нечто большее? Нет, нет, там пустота. Я приказываю, там ничего нет. А если горе, если все тебе зачтется, зачтется еще этой ночью. А чего ужас пробегает по моим жилам? Умереть? Отчего это слово так леденит меня? Дать отчет над звездному мстителю? А что, если он судит праведно? Все сироты, вдовы, все угнетенные, замученные мною возопьют к нему. Но если он судит праведно, почему они страдали? Почему я торжествовал над ними? Ха! Этим вздором меня не застрашаешь. Я знаю отлично, на вечность уповает лишь тот, кому не повезло здесь на земле. Но он жестоко заблуждается. Мне довелось считать, что вся наша сущность сводится к кровообращению. С последней каплей крови исчезает и дух, и мысль, тоже и с вашей бессмертной душой. Но я не хочу быть бессмертным. Кто хочет, пусть будет им. Мое дело сторона. Я заставлю его меня уничтожить. Я доведу его до ярости, чтобы он в ярости уничтожил меня».

0: В 1795 году Шиллер написал сатирическую поэму «Пегас в ярме». Как-то на конные торги изголодавшийся поэт привел Пегаса для продажи. Печальна дальнейшая судьба этого крылатого коня Пегаса, олицетворявшего вдохновение и свободу творчества, и как не сравнить ее с тем, что происходило и происходит со свободой творчества в тоталитарных странах. Купленный Пегас запряжен в прозаический воз, но Пегас пытается взлететь над повседневностью, над грязью дороги.
1: Как видно, дурня тянет в небеса, чтоб он забыл свои полеты и впредь меньше класть ему овса, зато побольше дать работы.
0: И конь вдохновения стал худее старой клячи.
1: И вот позорный обреченный доли крылатый конь с быком выходит в поле. Напрасно землю бьет копытом гриф, напрасно рвется ввысь в простор родного неба. Сосед его бредет, рога склонив. И гнется под ярмом скакун могучий Феба, и вырваться не в силах из оков, лишь обломав бесплодно крылья, на землю падает он, вскормленник богов, и корчится от боли и бессилия.

0: Нам, живым свидетелям событий, которые обошлись человечеству в десятки миллионов невинных жертв, событий, первопричиной которых были тираны Гитлер и Сталин, нам близок и дорог тираноборческий дух творчества Фридриха Шиллера. Образ тирана мы встречаем в заговоре Фьеско. Фьеско, республиканец Верина, говорит, что он руками добродетели сотворил свое злодейство, руками патриотов совершил насилие. Вот о чем мечтает Фьеско.
1: Стоять на страшной, головокружительной высоте, взирать свысока на бурный людской водоворот, водить закон этого тирана в латах на помочах, мягкой игрой поводьев укрощать необузданные страсти народа, этого дикого табуна, одним дыханием повергать во прах гордого вассала, поднявшегося на дыбы, видеть, как даже грезы, возникшие в воспаленном мозгу государя, воплощаются в жизнь единым мановением.
0: Но, пожалуй, самые уничтожающие удары по тирании Шиллер нанес в своем «Дон Карлосе». В центре трагедии стоит деспот Филипп II, король испанский. Он говорит:
2: «Мы посмотрим, что значит отвергать меня. Покуда земля моя, пусть на один лишь вечер я до ночи такой пожар зажгу, что никакой посев на пепелище и через 5 столетий не взойдет».
0: Деспоту и тирану Филиппу противопоставлен в трагедии маркиз Поза. Король хочет приручить свободолюбивого и строптивого Позу, но тот отвергает лестную придворную должность и храбро говорит в лицо деспоту правду. Прослушайте записанный в 1955 году монолог маркиза Поза из постановки «Дон Карлос» в Париже в исполнении покойного артиста Орловского.
3: «Перед этим счастьем задрожали троны. Но разве цели трона совпадают с моей целью? На убийство братьев могу ли направить братскую любовь? Бесправье мыслей назову ли счастьем? Увы, я вижу, государь, как мелкий, как низкий в вашем представлении люди. Прием льстеца вы усмотреть готовы и в языке свободных убеждений. Я знаю, кто вам дал на это право.

0: К несчастью, сами люди, добровольно врожденные отринув благородство, унизились они по доброй воле. Но, к несчастью, в орудие свое преобразив венец творений Божьих человека и над отлитой в новой форме тварью себя поставив Богом, вы забыли лишь то, что вы и сами человек. Вы человек, вы Божие создание. Вы чувствуете, мыслите, как смертный, нуждаетесь, как все мы, в сострадании. Но перед Богом может человек лишь трепетать, благоговеть, молиться. Какое извращение природы, достойное осуждения подмен! Когда вы превратили человека в свою игрушку, с кем же вы хотите гармонию создать? Но для вас что стоит эта жертва? Ведь на то вы единственный, вне правил, вне закона. Вы Бог лишь этой страшной ценой. И горе, государь, когда б вы им не стали, когда б напрасной жертвой оказалось растоптанное счастье миллионов, когда бы уничтоженная вами свобода тем единственным была, что может ваши увенчать желания. Я Фландрию объехал и Брабант. Народ великий, сильный и прекрасный. И думал я, таким народом править божественный удел. И вдруг увидел я обугленные человечьи кости. Мир кладбища. Вы мните, вам удастся остановить всеобщую весну, великое омоложение мира, таящееся в новом христианстве. Вы мните, государь, один во всей Европе истории всемирной колесо остановить в безудержном вращении. О, не надейтесь, тысячи бегут из ваших стран! И те, кто отложился от вашей веры, среди граждан ваших достойнейшими были. Беглецам раскрыты материнские объятия. Вы насадить хотите то, что вечно, а сеете лишь смерть. Но дела насилия умрут одновременно с их творцом. Нет человек и выше, и достойней, чем думаете вы. Он разобьет оковы слишком длительного сна и возвратит свое святое право, а вас осудит наравне с Нероном. Верните то, что отняли у нас. Великодушно, как пристало сильным, рассыпьте счастье щедрой рукой. Отдайте мощь, служившую до ныне лишь блеску трона. Возвратите людям былое первородство. Гражданин, пускай как прежде, будет средоточием всех попечений трона и блюдет один свой долг священный — уважение к правам собратьев. Даруйте в вашей мировой державе свободу человеческому духу. Верните нам похищенное вами, и обновится мир. Свободу мысли дайте, государь!
1: Да, это не об одном только деспоте, испанском короле, сказано, что он считал, что человечный век может быть построен только ценой жестокого века. Не один только Филипп II испанский был убежден, что он создает счастье граждан и мир, создавая только кладбище. Многие деспоты и деспотические режимы, мечтая насадить то, что вечно, сеяли лишь смерть. Об умерщвленном злодейской рукой маркизе Поза ушли рассказано. О нет! За человечество, за мир, за счастье всех грядущих поколений то сердце билось. То же самое можно сказать и о самом Фридрихе Шиллере. Он через столетие завещал нам устами маркиза Поза, что

Коль высший разум за людское благо ведет нас в бой, пускай 100 000 раз наш замысел постигнет неудача, мы складывать оружие не должны.

0: Вы слушали радиокомпозицию «Фридрих Шиллер. Друг свободного человечества».
1: Эфир 17 сентября 1965 года. «Золотой запас свободы». И в завершении короткая поэтическая рубрика. Стихи Марины Цветаевой и Ольги Анстей. Эфир 28 апреля 1975 года.
2: Начинаем передачу для женщин. Сегодня мы решили ее посвятить русским женщинам-поэтессам, которые писали свои произведения за пределами России. Мы предлагаем вам послушать стихи Марины Цветаевой и Ольги Анстей. Читает Виктория Семенова.

Тоска по родине. Давно разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной, в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя в единоличие чувств. Камчатским медведем без льдины где не ужиться и не чусь, где унижаться мне едино. Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным. Читателям, газетных тон глотателям, доильцам сплетен, 20-го столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневший, как бревно, оставшееся от аллеи, мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло. Душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина,

Ближе к полудню он ясен был. Юная терпкость в мерном разливе стала плавнее, стала счастливей. Умной головкою стриж водил на меловом горе.

горячем обрыве, вянула между ладоней полынь, чебрик дышал на уступе горбатом, шмель был желанным крохотным братом. Синяя в яр наплывала теплынь, пригоршнями стекала окрест в душистое из душистых мест. Чаша последняя. Те же места, где ликовала дремотно природа, странному и роковому народу стали Голгофой под ножьем креста. Слушайте, их поставили в строй, в кучки пожитки сложили на плитах, полузадохшихся, полудобитых, полузаваливали землей. Видите этих старух в платках, старцев, как Авраам величавых, и вифлеемских младенцев курчавых у матерей на руках? Я не найду для этого слов. Видите, вот на дороге посуда, продранный талис, обрывки талмуда, клочья размытых дождем паспортов, черный, лобный, запекшийся крест. Страшное место и страшных мест. В теле вселенной, как грешная рана, Россия. В куреве буром кресты из тумана, Россия. С высей поруганных глав, голубых, голубиных, дикие стяги полощутся рдяна, Россия. Тешась во тьме тяготой неприкрытого срама, тучи метутся нескладно и рвано, Россия. В слепок святой воскового сурового лика пал отпечаток хулы и обмана, Россия. Господи, падших, слепых, непотребных, помилуй. В мраке и смраде, стыде и безумии помилуй. Но роковая святыня, сгорая, нетленна, в муках заветы свои попирая, нетленна, в мареве дымном, в безликом смерче злодеяний, снова и снова любовь распиная, нетленна, в нимбе насилия и лжи, возносясь горделиво, руша, пятная, губя, проклиная, нетленна. Знак сатаны, впечатлев на челе обреченном, чашу вины переполнив до края, нетленно. Господи, падших, слепых, непотребных, помилуй. В мраке и смраде, стыде и безумии помилуй. Вещих последних времен наступленью, осанна, вечного древнего зла искупленью, осанна. Духом не падайте, братья, и слезы отрите. Кончится смертное наше томление, осанна. Души омойте и чутко внемлите закатом. Близится радостных тайн откровения, осанна. Свете притихий, о свете благий невечерний, братья, утроим бессменное бденье, осанна. Господи, падших, слепых, непотребных, помилуй. В мраке и смраде, стыде и безумии помилуй.

0: «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек.

0: Человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
1: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
2: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
3: России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать. Нет.
4: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
6: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
7: В целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции.
8: Путин наблюдает положительные тенденции, а рост российской экономики сокращается в 3 раза. Такой прогноз озвучивает правительство.
9: Если бы не помощь детей, то это просто нищенское существование.
8: Россияне еще никогда не жили так богато. Самый высокий рост доходов за 20 лет, говорит вице-премьер Новак «Ведомостям». Он же и говорит, что сытные годы кончились. Началась донастройка.
10: Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса рассказываем, какие тайны хранит слово «донастройка». Этим термином государственные экономисты объясняют, почему их прогнозы не совпадают с ожиданиями Кремля. За бурным ростом идет структурная донастройка. Эти слова напечатаны на страницах газеты «Ведомости» и звучат в кабинете Владимира Путина.
11: Здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. И если мы посмотрим, что, то мы с 17 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 17 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
12: 43,
11: да, то вот по итогам 25 года это уже почти 56%.
12: Угу.
11: При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес, так сказать, волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следуют фазы такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
10: Как выглядит стабилизация вашими глазами? Пишите в комментариях, если можете себе позволить, а мы вам покажем, кто из российских экономистов верит в успех так называемой донастройки.
13: Вице-премьер Александр Новак сообщил о резком падении прогноза экономического роста. Прогноз по российскому ВВП сократился втрое, до 0,4%, а дефицит федерального бюджета за первый квартал достиг 5,8 триллиона рублей и в 1,5 раза превысил план на весь год, пишет издание Moscow Times. В правительстве признают падение экономики, но не видят в этом ничего критичного, считая снижение вполне закономерным. В интервью издания «Ведомости» Новак рассказал, что за высоким ростом всегда идет снижение.
14: И это нормальный этап, ведь экономическая динамика циклична. После периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией.
13: Минусы в экономике признает и Владимир Путин. Но на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым президент России выразил надежду на положительную динамику.
7: Максим Юрьевич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики. инфляция.